0: Старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Число атаковавших Москву беспилотников превысило 80. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Макс. Ранее в ночь на вторник он сообщал об уничтожении 57 дронов. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников составляет 81.
0: Об Украине.
1: Большая семерка в 2024 году одобрила выдачу Украине кредита на сумму примерно в 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. На конец сентября Украина по этой схеме получила уже 49,5 миллиарда долларов. Первый миллиард долларов Украина в рамках этой схемы получила от США. В ЕС заморожены более 210 миллиардов евро активов российского Центробанка. В Москве неоднократно назвали заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом. Евросоюз, перечисляя доходы от российских замороженных активов в пользу Украины, способствует терроризму, заявлял официальный представитель МИД России Мария Захарова.
0: О мигрантах.
1: Россия остается крупнейшим рынком труда для мигрантов из стран Центральной Азии, заявил в интервью РИА Новости директор 3-го департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. В мае заместитель директора агентства миграции при Кабмине Узбекистана сообщал, что порядка 1 миллиона граждан страны находятся на заработках за рубежом. Более половины из них в России, которая остается ключевым направлением трудоустройства. Ранее сообщила министр труда миграции Таджикистана. Более 30 тысяч граждан страны приехали работать в Россию в прошлом году по программе организационного набора, что на 12 тысяч больше, чем годом ранее.
0: Обо всем остальном.
1: Искусственный интеллект скоро сможет самосовершенствоваться, утверждает экс-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон. Он ранее объявлял о своем уходе из ИИ-индустрии, выразив опасение, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года. В следующем году возможности модели будут очень высокими. Они будут способны проводить исследования, которыми прежде занимались люди, сказал он в ходе специальных слушаний в городском совете Нью-Йорка. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, китайский юань 12 рублей 65 копеек. В Москве во вторник пасмурно, небольшой дождь, плюс 10, плюс 14. В Санкт-Петербурге пасмурно, а также осадки, плюс 12, плюс 16. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Посольством в Киеве посоветовали паковать манатки, пока герани не снесли последние мосты. Кашпировского похоронят в строгом секрете, чтобы поклонники не заряжали банки на могиле. И Силуанов пообещал мрот в 35 тысяч, но цены на алкоголь поднимут уже сейчас. Наши новости не пьют и банки не заряжают, пришел Измайлов. Но, правда, может и стоит выпить, пока не подорожало. В Кремле и Минобороны прямым текстом посоветовали иностранным посольствам в Киеве упаковать дипломатические пожитки и задуматься о безопасности. Дмитрий Песков предупредил, наши военные продолжат работу в любом случае, а после того, как киевский режим начал бить по нашей инфраструктуре, время жесткого возмездия уже началось не сейчас, а уже вот вовсю разворачивается. Новые герани продолжают разбирать мосты через Днепр. В Киеве виск, а Зеленский судорожно отнекивается от любых компромиссов. Надо сказать, что история с мостами в последнее время набирает обороты. Причем речь идет именно о киевских мостах, о мостах через Днепр. Левый берег, правый берег, переправа. Некоторые превратились в однополосные. Киев в лице этого странного мэра Кличко рассуждает о том, что они построят тоннель, и такая, мол, идея была. Но дело в том, что тоннель построить это не 5 минут и не с киевскими ресурсами и возможностями, а потому понятно, что это скорее просто занять киевского потребителя. Еще идея навести понтонные переправы, но, конечно, служить полноценными логистическими артериями они не смогут, это понятно. Первый ветер подует, а уж про дрон-беспилотник, даже который отлетит от их собственных стартовых установок, и говорить-то не приходится. Почему мосты? Не потому, что хотят оставить бедных киевлян в некомфортной обстановке, а просто потому, что именно по этим мостам идет переправа военных грузов, которые потом отправляются на восток Украины и бьют уже по нашим мирным кварталам, как вот минувшую ночью по Белгороду целенаправленно Киев бил, по районам города. Бьют по гражданской инфраструктуре, бьют по военной и бьют вглубь нашей страны. Все это, как ни странно, происходит через вот эти несколько киевских мостов. Одни из них были построены еще действительно в советское время, другие относительно недавно. Но, как выясняется, предел прочности есть, в общем, у всего. Но мостами, надо сказать, работа не ограничивается. Зеленский в связи с этим строит разного рода угрозы. Но что ж, тем, что называется, хуже для самого Киева. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иван Мизюхо прямо сейчас замеряет уровень паники в киевском правительственном квартале. Иван Александрович, здравствуйте. Дойдет ли до дипломатов сейчас или будут ждать, пока последний мост окончательно не уплывет по Днепру?
3: Да, здравствуйте, коллеги. Я думаю, что на самом деле сегодня курс киевской верхушки на эскалацию напряженности не изменен, поэтому ожидать какого-то изменения в подходах к украинскому конфликту от лидеров киевской клептократии невозможно. Кроме того, судя по всему, Киев получил какие-то заверения от европейцев в плане продолжения финансирования, как минимум, до зимы. То есть речь идет о финансировании, необходимом для эскалации конфликта, для его продолжения. Коллега, вот заметьте, еще вот месяц назад в информационном пространстве Украины все чаще говорили о выборах, а сейчас как будто бы этой темы нет. Значит, они получили необходимые средства для продолжения боевых действий, как минимум, до окончания зимы.
2: На что это меняет, по большому счету? Зима-то будет, да? С мостами проблема. И какой расчет на что?
3: Это меняет только, может быть, в подходе к вопросу о гипотетических переговорах что-то. А по факту, вы правы, происходит интенсификация боевых действий. Реактивные дроны вооруженных сил Российской Федерации показали свою эффективность. Киевляне все больше и больше чувствуют на себе последствия боевых действий. Я думаю, что инфраструктурные проблемы Киев будет испытывать от месяца к месяцу в еще большем количестве и выражении, чем сейчас. Но очевидно, что сегодня дата-центры, логистические центры на Украине, а в частности в Киеве, являются легитимными военными целями для вооруженных сил Российской Федерации. На мой взгляд, очевидно, что и Украина, и европейские государства, которые сейчас помыкают этой страной, они просто проспали новый технологический рывок со стороны армии России. Это очевидно.
2: То есть, в общем, можно ли предполагать, что в ближайшие месяцы как-то картину скорректируют, да, с учетом наступающей зимы и вот всего того, о чем мы говорим?
3: Я думаю, что зима будет, очевидно, тяжелая для Киева и других.

0: Родионы прямо через экраны пузатых телевизоров. Обратите внимание, тоже из Киева, родившийся в Каменец-Подольской области Украинской ССР, а главное, в конце 80-х руководивший Республиканским центром психотерапии именно там, в Киеве, и позже Международным центром психотерапии в Киеве. Поэтому, если связь с тем, как заряжают банки и скачут на Майдане, вопрос, конечно, открытый и философский. На 88-м году жизни скончался Анатолий Кашпировский. Похороны будут проходить без лишних глаз. На Троекуровском кладбище засекретили все.
1: Не стало Анатолия Кашпировского, одной из самых символичных фигур времен перестройки.
2: Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза. Те, кто в экранах телевизора, поступайте, как вы считаете нужным. Я надеюсь и на вашу интуицию.
1: Он появился настолько в нужное время и в нужном месте, что многие всерьез сочли это коварным планом КГБ. 1987 год, разгар перестройки. Время дефицита, и очередей и полки магазинов пустеют. Как вдруг в новой и самой популярной телепередаче «Взгляд» демонстрируют самые настоящие, просто очевидные чудеса.
3: Оказывается, что когда люди падают, то у них излечения наступают 5 раз, 4-5 раз. Быстрее, чаще, сильнее.
1: Доктор Кашпировский сидел в Киеве, а в московской студии «Взгляда» люди падали на пол. Страна оторопела, увидев в вечернем эфире сеанс дистанционного обезболивания во время хирургической операции. Пациентке вырезали опухоль под взглядом Кашпировского и якобы без наркоза. Люди тогда хотели верить в чудо, заявила журналистам народная артистка РСФСР, диктор центрального телевидения Анна Шатилова.
4: Концертную студию, что творилось на улице в Останкино, вы представить не можете. Люди хотят чуда, понимаешь? И Кашпировский, он и представлял собой вот это необычное чудо. Загадку. Люди верили, надеялись, он вылечит.
1: Всего лишь 6 телепередач на весь СССР, когда он молча сверлил зрителей взглядом и давал установку, что будильник прозвенит вовремя. И на сеансы целителя повалили уже стадионами. Люди верили в обещанное Кашпировским излечение буквально всего. От седины и энуреза до бесплодия и заикания.
5: У многих женщин появится молоко в груди, у тех, у кого нет. Дальше. У многих нормализуется сон.
1: В 1994-м, чтобы остановить эту вакханалию, потребовался специальный указ президента Ельцина о запрете массовых сеансов исцеления. Кашпировский начал колесить по миру, выступал в Польше, в США, в частности в Нью-Йорке. Впрочем, там тысячных стадионов не было и в помине.
5: Вам нужно сесть, встать или лечь в такое положение, чтобы у вас была точка опоры.
1: В США он начал работать в мусорном бизнесе, но не получилось. И тогда он вернулся в Россию. Так знаменитого психотерапевта встречали в Москве в 2024 году.
6: Анатолий Михайлович, вы опять стали надувать людей. Анатолий Михайлович, мы взялись за старых.
7: Хоть получить или как? Ты что мне снимаешь?
1: Директор Кашпировского Сергей Рудых опроверг озвученную в СМИ причину смерти целителя. С сердцем проблем никаких не было, сказал он. У психотерапевта резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончался. По словам соседей Кашпировского, последние 3 месяца он почти не выходил из дома и сильно похудел. Скорая медпомощь приезжала к нему иногда по 2-3 раза в неделю. Как рассказал племянник психотерапевта Юрий Мамаев, Кашпировский умер от рака желудка 4-й степени. На момент смерти метастазы поразили внутренние органы, включая легкие и мозг. Кашпировский 3 раза был женат. Официально расторгнув 2-й брак в 2014-м, Кашпировский женился на Гулизар Чалбашевой, а в 2025-м у супругов родилась дочь, которую назвали Элиной. Кашпировский стал отцом 86 лет. Целитель якобы переписал на 3-ю жену свою 2-комнатную квартиру в Москве и отдавал ей все свои гонорары. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Для тех, кто планировал отпраздновать что-нибудь бокалом чего-нибудь, у Минфина плохие новости. Акцизы на алкоголь снова поднимут.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Павел Склинчук об обновленном созыве Государственной Думы. Есть же структура правительства, да, то есть у нас 21 министерство, и каждый думский комитет, он создается

0: под то, чтобы у министерства был свой визави в Законодательной Думе, и чтобы министры могли проводить какую-то свою госполитику через отдельный свой комитет. В этом изначально такая политическая логика. Ну а партийно-аппаратная в том, чтобы побольше комитетов, побольше портфелей можно раздать статусных, в частности, по комитету по инновационным технологиям. Но мне кажется, это больше такой имиджевый комитет, поскольку по его портфеле будет там всего несколько законов, то есть новые о платформенной экономике, об искусственном интеллекте, и большая часть регуляторики все-таки идет через министерство. А комитет вот по уголовному административному законодательству там еще проще. Дело в том, что по юридической технике, по регламенту, законопроекты, которые вносят изменения в Уголовный кодекс или в КоАП, они обязательно должны вноситься с уже позиции правительства, то есть с официальным заключением правительства, а Уголовный кодекс так еще и Верховного суда. И фактически депутатам этого комитета нужно будет просто сопоставить с позиции поддерживать, не поддерживают, и отклонять, либо, соответственно, проголосовать за. То есть там нет какой-то сложности с точки зрения проработки законопроектов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Министр финансов Силуанов порадовал нас с вами. К 2030 году минималка, тот самый МРОТ, вырастет до целых 35 тысяч рублей. Ну а вот прожиточный минимум поднимется аж до космических 20 тысяч с целыми копейками. Живем как не в себя, главное, правда, дотянуть до 30 года. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов с калькулятором умножает МРОТ этот на будущую инфляцию – и выясняет, что же можно будет купить за 35 тысяч через 6 лет. Мешок картошки или сразу полбатона? Александр Львович, здравствуйте. Как у вас?
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что сразу хотелось отметить, что все-таки после 2018 года у нас произошли кардинальные изменения с точки зрения механики определения МРОТ. И это кардинальное изменение касалось в первую очередь того, что наконец-то удалось внести этот важнейший гарантированный какой-то спецфактор в организацию системы оплаты труда в Конституцию. И четко сказано, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. И вот самое интересное, что именно с 2018 года стали изменяться и подходы правительства с точки зрения определения МРОТ. Если раньше, до 2018 года, достаточно было сложно отстаивать тем же самым профсоюзом необходимости приближения МРОТа к различным минимуму, то вот изменение, которое вносит Конституцию, поменял в том числе и вектор. И за вот этот период МРОТ у нас с вами, если в 2018 году он составлял, дважды он тогда увеличивался с 1 мая 11163 рубля, то уже в текущем году дотянули до 27 093 рублей. Это достаточно большое, так сказать, увеличение по сравнению с теми темпами, которые были характерны до вот указанного периода. Ну и понятно, что дальнейшая перспектива, так сказать, вот роста МРОТа, он, как я уже сказал, в 2018 году рос достаточно быстро, и в отличие от многих других параметров, так сказать, развивался по сценарию, который был связан с превышением индекса инфляции, и таким образом действительно его реальное значение резко увеличилось, позволило, так сказать, сократить количество работающих бедных. Но, конечно, государство от этого выиграло, в первую очередь, бюджет. Почему? Потому что чем меньше бедных работающих, тем меньше нагрузка на социальное обеспечение, да, то есть вот в виде пособий. Но понятно, что в 2007 году, так сказать, произойдет определенная заминка именно с точки зрения подхода роста МРОТа по высшему уровню инфляции. Да, вот он на 27 год в связи с такой жесткостью бюджета будет увеличиваться на уровень того же самого, так сказать, ИПЦ. Но, тем не менее, так сказать, положительная тенденция, она сохранится, потому что ранее, как это не прискорбно было видеть, и вот я в этой дискуссии сейчас участвовал, в лице госслужащего, трудно было договариваться, так сказать, с Минфином по поводу того, что он должен каждый год увеличиваться как минимум на индекс ИПЦ. Тем не менее, вот поручение президента требует, чтобы к 2030 году он достиг минимум 35 тысяч рублей. Ну, я думаю, честно говоря, так сказать, у меня есть такое, можно сказать, такая научно-практическая интуиция, что все-таки к 2030 году он будет повыше. А вот у того, что бюджет будет формироваться в более благоприятных условиях, начиная там 28-29 года, и потом, так сказать, это приносит безусловные выгоды бюджету. А вот что касается, так сказать, того, что на него можно будет приобрести, то, конечно, здесь это все-таки политика очень скромного бюджета, я бы так сказал. И какие-то себе, так сказать, вольности позволить в рамках, например, текущего уровня 27 тысяч минус 3 рубля, ну, наверное, нельзя.
2: А вы вскользь так интересно упомянули, что может статься, изменится все к 28-му году, благоприятные условия наступят. Это вот что бы могло такое быть?
3: Ну, надо понимать, что вот, например, так сказать, это в первую очередь, вот что вообще является причиной, скажем так, темпов роста оборота более быстрых или более медленных, вот, на уровне ИПЦ или выше ИПЦ. С точки зрения, так сказать, вот макроэкономики, конечно, рот мурота – это положительный момент. И вот почему, да, он очень выгоден, так сказать, государству, правительству, потому что возросший рот тут же, так сказать, увеличивает налоговую базу по заработной плате. Он позволяет проще, соответственно, балансировать социальный фонд в части, которая, так сказать, связана с пенсионным обеспечением и страховым размещением по больничным, например, да, ну, потому что... соответственно, рот, он тянет за собой всю линейку зарплат. При этом, кстати, так сказать, его положительной чертой, вот более высокий темп роста рота, является, что работодателям приходится начинать преодолевать, скажем, такую проблему 90-х годов, когда работникам ничего, да, так сказать, а вот собственнику все, да, там и основной фонд оплаты труда и там доходы, да, так сказать, которые получали соответственно, предприятие, не стрелялось в пользу премии. Сейчас так вот уже не поиграешься, да, и эта гарантия, она приобретает серьезное значение, она требует, в первую очередь, так сказать, соблюдения, в том числе и пропорций в системе оплаты труда. То есть уже не так просто, да, устанавливать там руководителям себе любимого, так сказать, в бизнесе, да, там зарплаты какие хочешь. Приходится выполнять государственные гарантии. Поэтому вот это как бы повышение урода, оно выгодно, так сказать, в том числе государству, в том, чтобы вот уровень доходов он был более справедливым. И самое главное, это тоже, так сказать, связано не с, знаете, такой гуманной функцией, там, типа того, что всех люблю, поэтому о всех рабочих, нет. Тут тоже экономическая, так сказать, такая составляющая, такая достаточно цинично грубая. Дело в том, что массовый спрос формируют люди, которые имеют небольшие или средние доходы, потому что люди, которые имеют сверхвысокие доходы, да, они еще, знаете, как это, по классике Карл Маркс, да, там тратят больше денег на предметы роскоши, которые экономику не забудет.
2: Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. И тут логично возникает вопрос, а как же дожить до этих барских 30 тысяч к 30-му году и не сойти с ума, или 35 тысяч? В Минфине все просчитали и нашли идеальный ответ. Поднять акцизы на алкоголь, ну, еще процентов на 6, на 7. И, видимо, там прикинули, что раз потребление спиртного в стране снижается, то за каждый оставшийся бокал гражданам было бы неплохо доплатить буквально по золотому тарифу. Напитки дорожают, зато трезвость станет абсолютно вынужденной мерой экономики. Наш Василий Воронин с пустым бокалом прямо сейчас пытается понять, чем теперь отмечать повышение мрота.
4: Потребление алкоголя в России может снизиться до очередного минимума. В 2027 году акцизы на пиво, вино и крепкий алкоголь предлагается увеличить примерно на 6-7%, что неизбежно повлечет рост цен. Так, акциз на пиво предлагается поднять с 33 до 35 рублей за литр. Если пиво крепче 8,6 градуса, с 62 до 66 рублей. Акциз на тихое вино может вырасти со 148 до 158 рублей за литр. На игристое – со 160 до 170 рублей. Для крепкого алкоголя ставка в 2027 году может составить 878 рублей за литр против 824 рублей в этом году. Повышение акциза не означает автоматического удорожания бутылки на те же 6-7%. В ее стоимости есть сырье, упаковка, логистика, торговая наценка и другие расходы. Но для массового алкоголя акциз остается достаточно крупной составляющей. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ожидает, что в 2027 году потребление снизится до новых минимумов. По его словам, потребитель стал экономнее и при дальнейшем росте цен будет либо сокращать покупки, либо переходить на более доступный алкоголь. Вот что он заявил Радио КП.
5: Ну, у нас ставки акциза увеличены очередной раз. То есть это уже заложено в бюджетный пакет. В общем-то, это выше, чем раньше было запланировано. Чем дороже, тем меньше покупают. То есть я вот не знаю, какие товары чем дороже, тем больше покупают. То есть это относится к потребительским товарам, так сказать, к пищевой продукции. То есть, естественно, повышение цены сказывается на снижение доступности ценовой, соответственно, меньшего потребления. Идет у нас увеличение ставок акцизов, производство алкогольной продукции, вот, например, в августе упало в 2 раза. То есть уже без повышения этих ставок акцизов. То есть понятно, что сейчас Минздрав радуется, что уже как бы идет снижение потребления. Такая тенденция долгоиграющая, то есть это уже как бы снижение там в течение 10 лет идет.
4: В России действительно падают продажи алкоголя, особенно крепкого, заявил Радио КП руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАНХИКС Максим Черниговский. Причин несколько, но одна из них – тренд на здоровый образ жизни среди молодежи.
6: Идет тренд, это касается молодежных аудиторий, на снижение потребления крепкого, в первую очередь, алкоголя и замещение, значит, крепкого алкоголя на слабоалкогольные, значит, напитки, вот, либо на безалкогольные.
4: Дополнительное давление будет оказано на импортный алкоголь. С 2027 года Минфин предлагает повысить минимальную ввозную пошлину на крепкие напитки из недружественных стран с 3 до 5 евро за литр. В первую очередь это затронет доступный импорт – массовый скотч, ирландский виски и бурбон. В результате разница в цене между российскими и импортными напитками будет сокращаться. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
7: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Олег Макаренко о выводе войск США из Ирака после 12-летнего присутствия в стране.
9: Чем они покидают? Это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое-долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные, способны противостоять другому государству, которое не по силам ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это, скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад ими осуществлялось из Афганистана. То есть это вынужденная мера.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
10: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелание мне одно. Чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
8: Владимир Путин отметил сохранение лучших традиций отечественной педагогической школы на примере героев спецоперации. Российский лидер вручил государственные награды наставникам защитников Родины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что участники боевых действий теперь сами активно работают с подрастающим поколением и передают молодежи личный опыт. Торжественную церемонию президент провел в День учителя.
1: Об атаках.
8: Число атаковавших Москву беспилотников превысило 80. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Макс. Ранее в ночь на вторник он сообщал об уничтожении 57 дронов. Таким образом, общее число уничтоженных беспилотников составляет 81.
1: О Ближнем Востоке.
8: Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта с Ираном. Выступая перед сторонниками в Небраске, он сказал, что даже возможное разрушение американского города станет небольшой ценой за безопасность США. Пояснений этим словам Трамп не дал. Ранее он заявил о возможной причастности Ирана к инциденту с рейсом FlightDubai.
1: О банках.
8: Российские банки вправе брать комиссию за обмен монет на купюры, сообщили РИА Новости. Размер платы кредитной организации устанавливают самостоятельно. При этом монеты можно бесплатно внести на собственный банковский счет, а затем снять деньги в банкомате. Бесплатно обменять мелочь на банкноты также можно во время проводимой Банком России монетной недели.
1: О России.
8: Россия занимает второе место в мире по запасам платины и палладия, сообщили в Минприроды. Крупнейшие месторождения этих металлов находятся в Красноярске. Крае. На начало этого года российские запасы оценивались более чем в 3500 тонн платины и 11300 тонн палладия. Первое место по запасам платиноидов занимает ЮАР.
1: Об авариях.
8: Три человека, госпитализированные после ДТП в Томской области, легковой Форд сбил медведя, вышедшего на трассу, после чего съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 28-летний водитель и двое пассажиров. Медведь погиб.
1: О животных.
8: Специалисты из КНДР заинтересовались российским опытом изучения и охраны дальневосточного леопарда и амурского тигра. Делегация природоохранных экспертов впервые за 14 лет посетила национальный парк «Земля леопарда». Стороны обсудили использование фотоловушек, идентификацию животных и возможность совместных исследований в приграничных районах. Доллар США стоит 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, китайский юань 12 рублей 65 копеек. В Москве во вторник пасмурно, небольшой дождь, плюс 10, плюс 14. В Санкт-Петербурге пасмурно, а также осадки, плюс 12, плюс 16. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Нобелевский комитет снова профукал Менделеева, а застройщики забирают старое жилье в обмен на новое. Эстонский спецназ у наших границ отправляет в рубрику анекдотов. А тренеры по физкультуре массово бегут в официальные штаты. И общепит теряет рестораны, зато наши люди готовы упаковать чемоданы ради высокой зарплаты. Наши новости тоже что-нибудь пакуют, едят, пьют и убегают. Пришел Измайлов. Разбираемся. Шведские мудрецы снова раздают золотые медали и миллионы крон за великие открытия. Вот только если поскрести почти любого их лауреата, там почему-то светятся наши. Менделеева в свое время прокатили, но его таблицы пользуются до сих пор, не краснеют, хотя, наверное, припишут ее к какому-нибудь безызвестному шведу, который во сне случайно что-нибудь такое да и увидел. Нобелевский комитет, говорят, тихо потихонечку подграбливает наших гениев второй век подряд, а потом делает вид, что так оно и было. Ну, в общем, что в этом году? Нобелевская неделя стартовала. Уже стало известно, что по физиологии и медицине, да, в понедельник, как обычно, для такого простого понимания все это довольно сложно. Поэтому у нас есть научный обозреватель «Комсомольской правды», автор телеграм-канала «На видео не видно» Евгений Арсюхин, который уже разобрался во всех новинках и инновациях. Евгений, приветствуем.
11: Ну, добрый день, дорогие друзья. Нобелевская неделя стартовала. Для меня, конечно, главный день завтрашний, потому что физика. Сегодня дали за физиологию. Я в физиологии не такой большой мастак, как в физике, поэтому завтра, конечно, расскажу, за что дали в этом году. Но каждый раз, как начинается Нобелевская неделя, надо ответить на один и тот же вопрос, потому что его задают. Почему нам так маловато дают премии? Собственно, про это я и написал статью, заметку на kp.ru. И если посмотреть статистику, то да, действительно, премии нам дают маловато. Меня интересовала, конечно же, в первую очередь физика и, может быть, немножко химия. Вот, ну, физика, конечно, в первую очередь. И я пытался избежать двух вещей, когда работал над этой заметкой. Первая вещь – это свести все к тому, что нас не любят, нас специально вот преследуют. Вторая вещь – это что нам непременно нужны эти Нобелевские премии, как какой-то вот медальный ряд, как иконостас на груди там какого-нибудь человека, который очень любит награды. Был такой период у нас, когда вот мы прямо вот в индополошном победить в Евровидении. И логики никакой не было в нашем этом желании. Конкурс так себе. Конкурс нишевый, конкурс местечковый, конкурс европейский, даже центральноевропейский. И что нам там делать? Ну вот надо было победить. И вот такой же подход к Нобелевской премии, вот в индополошном наград побольше, он, конечно, неправильный. И вот, пытаясь избежать этих двух очевидных ловушек, я предпринял небольшое исследование, впрочем, достаточно очевидное, и, собственно, исследовал не менее очевидную вещь. В Нобелевском комитете люди, те, которые рекомендуют того или иного ученого, тоже люди, и, соответственно, между людьми бывает всякое. Пример Дмитрия Ивановича Менделеева очень характерен. Он мог бы получить Нобелевскую премию в начале 20 века. Нобелевский комитет был не против и много раз его сам рекомендовал. Тогда была немножко другая система рекомендаций, там сам комитет рекомендовал. Но был такой химик, большой, крупный ученый, Сванте Арениус, и у них была с Менделеевым личная такая, лично-научная вражда. И Сванте Арениус встал на пути прямо вот его номинации и сказал, нет, вот он не будет никогда. При этом оспаривал Арениус не саму периодическую систему, которую оспаривают бессмысленно. Они там не сошлись в каком-то частном вопросе касательно устройства каких-то растворов. Не суть. Тем не менее, вот это переместилось в сознание Арениуса на всю личность Дмитрия Ивановича, и все. А был ли Арениус при этом настроен негативно к русским? Нет, он не был настроен негативно к русским, потому что он, например, активно переписывался с Чижевским, нашим другим великим ученым, специалистом по солнечно-земным связям, и даже звал его в Стокгольм работать. К сожалению, большевики не отпустили Чижевского, и, собственно говоря, вот их дуэт не состоялся, но переписка у них тянулась не одно десятилетие. То есть к нам, к России, к Советской России, к Царской России Арениус ничего не имел. Но то, что он вот как бы не взлюбил одного человека, этот один человек не получил премию, ну, это, конечно, нехорошо. Кто прав, кто не прав в этом споре, вы знаете, мне приходит в голову и примеры совершенно другой сферы. В 15 веке на Руси жили два священнослужителя, очень большие люди, с серьезными идеями, они ужасно ругались. Они просто вот изводили друг друга в ноль. А когда оба скончались, летописец меланхолично записал, вот святые отцы ругались, сражались, а оба в соборе нетленно лежат, то есть оба, ну, признаны святыми после их кончины. Таким образом, наверное, бесполезно говорить, кто был прав, кто не прав в деле Арениуса и Менделеева, потому что, ну, оба большие очень люди, много сделали для науки. В целом, да, действительно, практически в любой Нобелевской премии есть что-то, что мы когда-то в Советском Союзе в основном 50-е и 70-е в нашу золотую эпоху разработали, открыли, предвидели. о чем это говорит? О том, что кто-то что-то взял, украл, подмазал? Нет, не об этом. Это говорит о том, что наука вообще очень сложная вещь. Она никогда не формируется кем-то одним. И если мы возьмем любую как бы идею научную, то мы обнаружим, что в этой идее есть 100 тысяч других идей. И среди этих 100 тысяч составляющих ее идей, возможно, будет очень заметен наш вклад.
2: Вот интересно, да, Евгений, извините, что перебиваю, невероятно интересно, как всегда. Просто по ходу мысли сразу. Вот ведь 50-е, 70-е, а сейчас уже середина 20-х, какой громадный задел. Не говорит ли это, действительно, как вы сказали, о золотом времени отечественной науки в те годы, набравшись... Да, обороты сильно, а война вообще-то была еще до этого, там 15 лет назад, и сейчас только 15 лет. И к такому краху и упадке отечественной науки сегодня, когда, мы видим, как вперед летит Кремниевая долина, у нас же были свои академгородки, но завтра, может быть, мы поговорим действительно подробнее про физику, у нас все это было. Почему там они смогли что-то такое, что внутри держит эти коллективы между собой и заставляет их идти вперед, там же это же не про деньги. И что проблематизирует это здесь сегодня у нас? Вот прям полминутки.
11: В 1988 году академик Гинзбург, которому впоследствии дали Нобелевскую премию, написал статью «Почему нам редко дают Нобелевки?». И он там все расположил. Первое. Российские советские ученые не любят рекомендовать своих коллег. Вот не любят и все. Угу. Вот я его порекомендую, ему дадут. А он порекомендует ли меня? Дадут ли мне? А на Западе этого
2: 15
11: нет.
2: Секунд,
11: на Западе, на Западе все рекомендуют друг друга. И, возможно, самое главное, у нас недофинансирование науки 70-х годов, а современная наука – это большие дорогие инструменты. Вот и все.
2: Интересно. Спасибо. Научный обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Арсюхин. Далее Юрий Кораблев выясняет, честно это риэлторское или нет, менять квадраты на новостройки.
12: Честное риэлторское.
13: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С октября вступили в силу новые условия семейной ипотеки. Процентная ставка стала выше, с прежних 6 до 8-12 для семей, где трое или менее детей, в столичных регионах и семей, где 1-2 ребенка в других регионах. Новые условия программы могут изменить расклад на рынке недвижимости. Чтобы собрать большой первый взнос, семьи, вероятно, будут активнее продавать прежнее имущество, что может повысить интерес к механизмам трейд-ин. Это за счет прежней квартиры в счет новой, сказал в интервью радио «Комсомольская правда», эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
14: Готовые квартиры. Это действительно инструмент трейд-ина. Откуда он берется? Оттуда, что в семейной ипотеке в новой есть 50% первоначального взноса, который сохраняет ставку в 6%. И многие люди захотят ее воспользоваться. А как ее воспользоваться? На это нужно продать свою недвижимость и купить какую-то. А где жить это все время? Жить негде. Соответственно, нужно покупать готовое жилье для того, чтобы ты сразу мог уже в эту квартиру въехать, продав свое. Но готовое жилье, оно дорого стоит. То есть тут застройщик не только построил, но ремонт сделал, может быть, не очень выгодно. Нюанс такой есть. Но да, спрос определенный будет.
13: За январь-август нынешнего года на квартиры в сданных домах и так пришлось уже около четверти продаж новостроек. Покупатели все чаще предпочитают готовые или почти готовые объекты, так как разрыв в цене между котлованом и сданным домом в массовом сегменте практически исчез. А вот дома на этапе котлована, которые и так испытывают давление из-за сокращения льготных ставок, могут потерять еще часть покупателей. Также в связи с изменениями льготной программы «Семейная ипотека» новый импульс может получить рынок загородной недвижимости, отметил Константин Барсуков. Он напомнил, что ставка по семейной ипотеке на строительство частного дома осталась на уровне 6% вне зависимости от региона и количества детей.
14: Куда пойдет спрос обязательно? Он на загородку пойдет. Уже при прочих равных там подняли цифры семейной ипотеки, вот эти лимиты. При раскладе, например, 20% первоначального взноса у меня есть квартира, покупатель или дом. Дом уже, во-первых, становится доступнее с этими цифрами. Во-вторых, уже, может быть, и будет привлекательнее с точки зрения ставки.
13: По словам экспертов, останется и такой популярный инструмент покупки недвижимости, как рассрочка от застройщика. Она может быть удобна покупателям, которые располагают первоначальным взносом и ожидают поступления средств в будущем. Например, после продажи другой недвижимости, завершения вклада или получения дохода от бизнеса. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
12: «Честная риэлторская».
2: Эстонский спецназ у границ России отправляет в рубрику «Анекдоты в комсомолке», ну а тренеры по физкультуре массово бегут в официальные штаты.
12: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
17: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Каждую секунду солнце становится легче на 4 миллиона тонн. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Пришел Измайлов, эстонцы не пришли, но проявили грандиозную военную хитрость. Эстония подгоняет элитные подразделения аж за 50 километров от нашей с вами границы, гордо назвав это активной обороной. От нас с вами, конечно. Официальный представитель нашего МИДа Захарова эстонскую отвагу оценила и предложила изданию Financial Times завести для таких сенсаций спецрубрику. Ну, прям как у нас последняя страница «Комсомолки» с анекдотами и красивыми девушками. И если с первым Эстония еще может попробовать справиться, то со вторым, конечно, с нашими не сравняться. Пока в НАТО мечтает перевести конфликт в горячую фазу, дипломаты напоминают, в случае чего все закончится очень быстро. Эстонцев на границе готовится встречать и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
18: Во-первых, надо понимать то, что в этой новости, ну, гораздо больше политического, чем военно-технической составляющей. Опять же, почему? Потому что все-таки Эстония, она, конечно, славится внутри альянса как государство, которое вкладывает наибольшее количество процентов собственного ВВП в общий котел НАТО, то есть более 5%, и они в этом плане рекордсмен. Но при этом нужно понимать, что это настолько низкое государство, что те вот эти 5% ВВП, которые выделяет Эстония на общий котел НАТО, эта сумма, она ниже, чем, то есть она менее, чем те ассигнования, которые получает Эстония по программам НАТО, по инвестициям в безопасность, ну и, собственно, на развитие инфраструктуры. То есть они от НАТО получают гораздо больше денег, чем потом в это же НАТО вкладывают. Соответственно, для альянса Эстония это скорее такая площадка для, во-первых, для учебно-технических маневров, а во-вторых, для отработки политических сценариев, направленных на раздражение России. Ну и плюс надо понимать, что Эстония постоянно бьется за денежки, которые им выделяют, кроме самого альянса, отдельные страны НАТО по отдельным программам. Прежде всего это американцы. И в целом Эстония получает эти деньги, то есть на дополнительные направления, да, в том числе вот модернизация новых имеющихся и новых военных объектов, там инфраструктура для приема союзных войск, то есть когда на ее территории проходят учения. Некоторые там программы реализовывают по кибербезопасности. Но самое главное, нужно понимать, что сама по себе вооруженные силы Эстонии, ну, это около 7 тысяч человек. То есть это одна из самых крохотных армий в составе НАТО. То есть они не обладают практически собственной ВВС. У них всего там 4 самолета, несколько катеров, то есть 2 вертолета. Ну и причем все это вовсе не какие-то новинки вооружения, а именно вот такой, знаете, запас, просто чтобы было. Потому что, допустим, на ее территории, в ее воздушном пространстве регулярно проходит отработка различных сценариев, но конкретно вооруженные силы самой Эстонии, они микроскопические.
2: Ну а пока за кордоном играют в мускулистый спецназ, у нас наметился массовый выход из тени наставников и мастеров. Инструкторы по физкультуре, мастера красоты и ножниц массово побежали официально трудоустраиваться. Число искателей нормальной работы подскочило сразу на 10%. Похоже, качать бицепсы и подстригать челки в черную стало совсем невыгодно. Наш Юрий Кораблев с любимого дивана одной рукой поднимает виртуальную штангу в планшете, другой же пытается ровно подстричь себе ту самую челку, ищет в телефоне открытые вакансии.
19: Суммарное число резюме от соискателей по специальностям, требующимся в салонах красоты и фитнес-клубах, по итогам первых 8 месяцев текущего года выросло на 10% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорят участники рынка. И ищут работу, в частности, парикмахеры и тренеры. Самый заметный всплеск интереса был зафиксирован ближе к концу лета, отметили аналитики одного из сервисов по онлайн-рекрутингу. По подсчетам главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, в сегменте фитнеса в первой половине текущего года резюме стало больше на треть год к году, при снижении вакансий на 17%. Вот что она рассказала радио «Комсомольская правда».
20: Это действительно так, потому что на самом деле мы в течение 23-го, наверное, 24-го года фитнес-индустрия существовала в парадигме на одну вакансию, одно резюме. И это было связано со многими вещами, в том числе и с демографической общей ситуацией, потому что мы попадаем в демографическую яму. Сейчас ситуация изменилась, потому что динамика открытия новых клубов фитнес-индустрии снижается. Отрасль, конечно, растет, но не растет теми темпами, которыми она росла в 23-м, 24-м, 25-м году, где у нас прирост по году составлял от 18 до 23%. Соответственно, сейчас эти темпы понизились, и в этой связи и количество открытий новых фитнес-клубов уменьшается. Соответственно, количество вакансий снижается, и снижается количество запросов на резюме. Вот такая логика.
19: В свою очередь, руководитель Ассоциации предприятий индустрии красоты Юлия Гацуляк связывает увеличение количества соискателей в своей сфере в первую очередь с началом делового сезона. Вот что она заявила радио КП.
21: Осенью часто люди, которые уезжают на юг отдыхать, да, а кто-то там на Бали, допустим, уезжает отдыхать, они возвращаются осенью, ищут работу. Это стандартно осенью, всегда есть больше людей. Есть миграция с Крыма. Вот я, допустим, сейчас тоже брала человека, с Крыма многие уезжают сейчас по разным ситуациям, да, боятся, там, у кого-то дети поступают на материк. Кто-то самозанятость закрывает из-за того, что налоги увеличиваются. Потому что пока, ну, как бы самозанятым было вольготно работать, они на дом уходили. Сейчас больше трудностей с этим. Это сентябрь, октябрь и январь-февраль. Всегда больше сотрудников появляется на рынке труда ежегодно. Потому что в декабре часто многие отрабатывают в своих салонах, да, и приходят в другие салоны. Ну, что-то не нравится, да, какие-то там вопросы. И также и после летнего сезона.
19: При этом количество предложений о работе в сферах красоты и фитнеса за отчетный период, напротив, сократилось почти на 20% год к году. Основной причиной подобной динамики эксперты назвали существенный рост издержек отраслевых компаний. На ситуацию также повлиял переход значительной части граждан к сберегательной модели поведения. На этом фоне спрос на бьюти-услуги и занятия в фитнес-центрах заметно упал. С учетом внушительного роста нагрузки на бизнес, многие салоны красоты в России начали закрываться в этом году. За первые 7 месяцев в бьюти-сегменте прекратили работу в общей сложности больше 12 тысяч предприятий. На кризисную ситуацию оказал влияние ряд факторов, включая удорожание аренды помещений, взлетевшие цены на косметику и растущие запросы сотрудников. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
2: Ну а в сфере «Вкусно поесть» радости еще меньше. Впервые с 2022 года, то есть за 4 последних года, в России зафиксировали падение числа ресторанов и кафе сразу в пропасть. Заведения закрываются, а аппетиты у арендаторов и поставщиков только растут, как наши с вами аппетиты перед теми самыми вкусными обедами. Экономический обозреватель «Комсомолки» Евгений Проскуряков прямо сейчас взвешивает на аптекарских весах оставшиеся ресторанные порции и выясняет, куда пропали все котлеты и почему же мы с вами переходим на домашние бутерброды.
15: Экономика на Радио КП.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня мы обсудим ситуацию с кафе и ресторанами. Число заведений общепита в России за год снизилось сразу на 7,8%. Это впервые с 2022 года. Последние несколько лет отрасль показывала рост. А нынешнее снижение оказалось даже более серьезным, чем в пандемию. В 2020 году число точек общепита сократилось менее чем на 5%, а в 2021 – на 2,5%. По мнению аналитиков, среди главных причин нынешнего снижения – сокращение спроса и растущая конкуренция со стороны продуктовых магазинов, которые все активнее предлагают покупателям готовую еду. Сильнее всего уменьшилось число пекарень – на 13%. И это неудивительно. Почти во всех более-менее крупных магазинах сейчас работают собственные пекарни, которые предлагают такую же продукцию, причем зачастую дешевле. Количество заведений быстрого питания сократилось почти на 12%, а кофеен – на 10%. Впрочем, в деньгах отрасль не потеряла. По итогам 8 месяцев нынешнего года оборот увеличился на 8-9%. Причина – в росте цен. Как объяснил председатель Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов, чтобы рестораны удержались на плаву, еда должна дорожать. Но у людей денег не прибавилось настолько, чтобы больше платить за еду. И в этом основная проблема. Кроме того, в отрасли очень выросли затраты на оплату труда, потому что не хватает квалифицированных работников. И ресторан вместо одного профессионала берет двух или трех непрофессионалов. Проблема в том, что хороших специалистов у нас готовят недостаточно. По словам эксперта, российские колледжи выпускают меньше 1% работников для ресторанного бизнеса от того количества, что нужно рынку. Сергей Миронов считает, чтобы отрасль вышла из кризиса, ей нужна поддержка от государства. И напоминает, что в пандемию эта поддержка была сильной, и это серьезно помогло рестораторам. В 2021 году было принято решение обнулить НДС для ресторанного бизнеса. Это тоже помогло отрасли удержаться на плаву.
15: Экономика на Радио КП. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
15: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
15: Реклама.
23: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
8: Минувшей ночью в сторону московского региона летело более 650 беспилотников. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 БПЛА перехвачены на подлете к столице. О первых 13 сбитых дронах Собянин сообщил около 2 ночи по Москве. Позднее было нейтрализовано еще 15 БПЛА.
4: О происшествии.
8: Вертолет с 3 членами экипажа совершил жесткую посадку на Камчатке. Воздушное судно лежит на боку, повреждены лопасти. Командир экипажа вышел на связь, сообщил, что угрозы жизни и здоровья людей нет. Причины произошедшего выясняются. К месту посадки вылетели спасатели.
4: О конфликтах.
8: Хуситы объявили воздушное пространство Саудовской Аравии небезопасным для гражданской авиации и призвали авиакомпании отказаться от полетов над королевством. Это пишет Рейтер со ссылкой на подконтрольный хуситам координационный орган. Исключение сделано для районов Мекки и Медины. На этом фоне Саудовская Аравия резко усилила удары по Йемену. По данным Associated Press со ссылкой на представителей Саудовской коалиции, утром в операции против хуситов участвовали 100 истребителей. Саудовская сторона заявляет об уничтожении более 320 целей. Рейтер также пишет, что хуситы заявили об ударах баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» в Риаде и районе Хурайс. Официального подтверждения нападений со стороны Саудовской Аравии не было. При этом агентство «Франс Пресс» со ссылкой на свои источники нефтяной отрасли Саудовской Аравии сообщает, что из-за атаки было серьезно повреждена насосная станция в Хурайсе, из-за чего вновь остановилась перекачка нефти по трубопроводу «Восток-Запад».
4: О бизнесе.
8: Западноафриканская Сьерра-Леоне готова предоставить России в аренду земли для выращивания кофе. Об этом заявил посол этой страны в Российской Федерации Мохаммед Янгава. Дипломат также предложил российским бизнесменам переходить на прямые закупки кофе из страны без посредников.
4: О спорте.
8: Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин признан лучшим игроком недели в НХЛ. В первую неделю сезона вратарь провел 3 матча, в которых помог команде одержать 2 победы. Россиянин отразил 71 бросок по своим воротам. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Я бы хотел вам напомнить, где идет трансляция. Но на YouTube что-то она не запускается по какой-то загадочной причине. уже компетентные специалисты решают этот вопрос. Я надеюсь, в ближайшее время трансляция все-таки заиграет, и вы сможете смотреть ее на канале Neopunkin в YouTube. Чат там тоже заработает, и вы сможете писать. А пока только на сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». У нас сегодня с вами розыгрыш. Я напоминаю, что периодически время от времени я разыгрываю наш фирменный, комсомольский, что называется, кофе «Вкус Африки», прямиком из Уганды, между прочим, натуральный молотый кофе. Две упаковки в любую точку России за лучший звонок, определим который мы случайным образом. Так что звоните, тему я сейчас обозначу еще раз. «Вкус Африки» называется наш кофе. Вы его можете приобрести на любом маркетплейсе. «Вкус Африки» вбивайте в поисковичке, находите, покупайте. Ну или вот, пожалуйста, поучаствуйте в эфире, и даст бог, повезет. Вот мы вчера в лотерею обсуждали, считай, играли в лотерею. Да, но я вчера не разыгрывал. А вот сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем говорить про деньги. Про деньги. Тут я наткнулся на любопытный опрос. Постановка вопроса меня удивила, честно говоря. Я подумал, почему бы немножко не расширить эту тему для эфира. Для эфира будет звучать следующим образом. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. А на сервисе выбери.ру недавно опросили народ на предмет того, а не преуменьшают ли они свои доходы. И выяснилось, что россияне стали чаще преуменьшать, друзья, преуменьшать свой доход перед окружающими. Вы помните, да, что раньше совсем иная была картина, люди все чаще в разговорах как-то пытались выпендриться и преувеличить свой доход. Да, но это как бы известная история, дели на два, что называется, когда тебе называют какую-то сумму, которую якобы зарабатывают, и тут вот на тебе, как снег на голову, оказывается, что есть такие, и их много, которые преуменьшают. Я сейчас обозначу, почему они это делают, а пока номер телефона 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. Звоните, вот сразу после песни ее послушаем, соберем звонки, начнем этот разговор. Пожалуйста.

0: Группа «Балабама», с нее и начинаем наш эфир. Мне подсказывают, я открываю YouTube, и там действительно на канале «Неопанкин» работает трансляция, так что присоединяйтесь, чат тоже работает, пишите там в чате свои комментарии, мысли по поводу темы эфира. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. А, собственно, данные у портала Выбери.ру следующие. Сейчас 43% россиян стараются выглядеть менее обеспеченными, а год назад было 35%. Ну, то есть 43% против 35%. Солидно подрост процент людей, которые стали преуменьшать свой доход. Женщины преуменьшают свои доходы почти в два раза меньше мужчин. Ой, простите, я неправильно вам сказал, да, я не туда посмотрел. Значит, женщины преуменьшают свои доходы почти в два раза чаще мужчин. Скромничают чаще, чем мужчины. Так интересно, с чем это связано. Далее, причины от числа тех, кто занижает доходы. Скромность 31%. Опасение, что начнут просить деньги в долг, целых 26%. Считают, что нужно этого бояться, что начнут просить. Далее, не хочется вызывать неловкость у людей с меньшим заработком, целых 24%. Опасение испортить отношения с близкими из-за разницы в финансовом статусе, целых 19%. Средний доход россиян, которые стараются выглядеть менее обеспеченными, составил 135 тысяч рублей. Так я вам всю статистику дал, дорогие друзья. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Иван, Нижний Новгород. Здравствуйте. Вы первый.
1: Добрый день. Всем привет. Я свой доход говорю такой, какой он есть. Что-то никогда не задумывался, чтобы занижать или превышать.
0: И какой есть, если не секрет?
1: Ну, мне 67 лет, я рабочий пенсионер, две пенсии, у меня общий доход 90 тысяч.
0: 90 тысяч, ну, грех жаловаться, наверное, да, для работающего пенсионера.
1: Я рабочий пенсионер, мне две пенсии, у меня как бы военная пенсия, гражданская, и зарплата.
0: Ну, я и говорю, грех жаловаться, наверное, да, нормальный доход.
1: Я считаю, что это очень хороший для них.
0: Да, спасибо. Ну, собственно, грех жаловаться, это и имеется в виду. Спасибо. Далее, Виктор из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Жаловаться не жалуюсь, никому не говорю, но если спросят, говорю в интервале, потому что 50-60, потому что все зависит от многих там критериев, всяких показателей творческих.
0: Ну, в общем, не занижать, не завышать. Вы говорите, как есть, в принципе.

0: да?
1: Конечно, конечно. Люди все добрые. Конечно, могут.
0: Ну, понятно. Но, вы знаете, мы люди более современные, что называется. Не то, чтобы я не верю в сглаз. Конечно, люди бывают со всякими, скажем так, суперспособностями, так это назовем. И сглазить могут. Отрицательная энергия есть, безусловно. Но, тем не менее, видите, как-то вот наших олигархов-миллиардеров, вот как их народ не проклинает многих, а что-то сглазить не получается. Того же Чубайса, например, да? Ой, сколько народу ему смерти желали. И чего? Он живехонький, все хорошо у него. Далее, кто у нас? Эльвира из Перми. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Доброе утро, Россия. Доброе утро, слушатели. Я не преуменьшаю и не преувеличиваю свои доходы, потому что нам есть что обсудить и по этому, и помимо этого повода с окружающими. Мы считаем некорректно обсуждать доходы друг друга.
0: Угу. Ну, то есть вас не спрашивают вообще никто и никогда. А сколько вы?
2: У нас не заходит вообще на эту тему разговоры, ну, последние лет, наверное. Ну, вот с доковидных времен как-то нам это менее интересно. И потом, потому как люди живут, как они ведут себя, что они делают, и так понятно примерно, какой у них доход.
0: Угу. Хорошо, да, хорошо. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Светлана из Иркутска. Здравствуйте, Светлана, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот я пенсионерка, мне 68 лет, и у меня пенсия это 17 тысяч. И я не преуменьшаю и не преувеличиваю никогда, говорю как есть.
0: Угу. Это весь там ваш доход, да? Это вот все деньги, да, на которые вы живете?
3: Да. Приходится так.
0: Все понятно. Все понятно. А как вы справляетесь-то с таким доходом?
3: Еще у меня две собаки и кошечка. Угу. Вот я сама не знаю, я удивляюсь. Ну, иногда, конечно, подрабатываю.
0: А, но все-таки плюс-минус сумма меняется в положительную сторону.
3: Немножечко, редко подрабатываю.
0: Угу. Но все-таки вопрос остается прежним. Как вы справляетесь-то с таким низким доходом?
3: Ну, соседи там помогают подкармливать, а так вот с трудом большим, но справляюсь.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо, да, конечно, это не та сумма, на которую можно месяц протянуть. Я бы даже эксперимент ставить не осмелился, если честно, прожить там, грубо говоря, даже на 20 тысяч в месяц, даже в регионе, честно говоря, понятия не имею и искренне удивляюсь, изумляюсь, восхищаюсь даже местами людьми, которые, ну, понятное дело, вышли на пенсию, у них низкая пенсия, но они, тем не менее, вот на этот небольшой доход каким-то образом справляются и выживают. Именно выживают, другого слова подобрать не могу. Итак, друзья, вопрос нашего сегодняшнего эфира. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход? Вот если кто-то все-таки преувеличивает или все-таки кто-то преуменьшает, вы, пожалуйста, наберите смелости, позвоните 8 800 200 ровно 9702. А то все говорят, мы не преувеличиваем, мы не преуменьшаем, мы говорим прямо как есть. Слушайте, давайте вот уже позвонят те, кому есть что сказать конкретно по теме, да, не серединку золотую выбрать, а именно вот мы преувеличиваем или преуменьшаем. 8 800 200 ровно 9702, по какой причине вы это делаете, вот что интересно. Так, у нас сейчас небольшой перерыв, новости, рекламы и анонсы, после этого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: «Комсомольская правда». Читайте сегодня. Дочь Михалкова оказалась женой губернатора. Как обеспечить своим детям финансовую подушку? Правда и мифы об уколах стройности. Почему многим не удается похудеть? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-международник Елена Супонина о том, почему Трамп вносит хаос в мировой порядок. Он разрушает очень многое, он разрушает международные устои, разрушает правила игры, которые сложились после Второй мировой войны. Раньше этот мир просто осыпался, потому что уже система так начала устаревать. Но Трамп придает этим процессам очень сильное ускорение. Делает, потому что ощущает,

0: ощущает, что Америка в тупике. Это касается не только проблемы Ирана, не только проблемы, зачем началась эта военная операция, каким результатом она должна и может привести. Трамп понимает, что тупик во всем, что амбиции у США еще есть, а мер и потенциала, механизмов для того, чтобы реализовывать эти амбиции, недостаточно. С другой стороны, он не видит какой-то альтернативы, с какой надо бороться, потому что даже Китай ему вот в этих процессах не бросает вызов, что касается Ирана, например. Я не говорю об экономике. И бороться вроде глобально не с кем, а все равно не получается. И поэтому Трамп решил разрушить, может быть, надеясь, что доживет до тех времен, когда будет создаваться что-то новое. Мне кажется, этот хаос надолго. И происходящее на Ближнем Востоке яркий тому пример.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Вопрос стоит перед вами, друзья, сегодня так. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ориентируемся на опрос.
3: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Далее. Борис из Москвы. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
7: Ну, конечно же, преуменьшаю, потому что в одном месте веду строительство, в другом месте веду строительство. В одном дом достраиваю, в другом как бы квартиру, поэтому все рабочие, скажем, будут знать, сколько там получаешь. Ну, наверное, или обидятся, или хуже станут работать, или потребуют больше зарплаты.
2: Но это рабочие, понятно. Вы же не с рабочими там в бар, в кафе ходите, там дружите, да, в баню вместе ходите. Я говорю про знакомых скорее, а не про людей, которые выполняют ваши поручения на стройке.
7: Здесь тоже преуменьшаю, безусловно.
2: Преуменьшаете. А можно сумму узнать, которую вы преуменьшаете? Если не секрет.
7: А дело в том, что я, наверное, так особо-то не скажу, потому что, условно говоря, вот продал квартиру, да? А понимаете, в Москве квартира не дешевая.
2: Так.
7: А, вот. Ну и как? Ну как ее разбить?
2: Нет, разбивать не надо. В принципе, в месяц у вас заработок какой? Доход. Если у вас не заработок, а доход, какой он?
7: Ну, где-то, наверное, порядка 300.
2: 300 тысяч рублей. Все понятно. Ну, кстати, не такие уж большие деньги для Москвы, прямо скажем. Прямо скажем. Может, смело преувеличивать. Спасибо. Далее. Геннадий из Краснодара. Прошу вас. Геннадий. Нет, с Геннадием у нас не получается. Светлана, Ставропольский край. Тогда вы, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Я хотела сказать, мне 65 лет, я на пенсии. Пенсия у меня, живу в Ставропольском крае, пенсия у меня составляет 16700 рублей. Работать я не могу, потому что у меня диабет. И вот я кручусь на эти деньги. Я никому не говорю о своей пенсии. И когда меня спрашивают, какая у тебя пенсия, я говорю, да, нормально, потому что мне стыдно. Мне люди подумают, а что ты всю жизнь делала, если у тебя такая пенсия? А на самом деле, у меня 23 года официального стажа, но вот у меня получилось так, что я работала в 90-е годы без оформления, потому что там трудно было.
2: И надо было работать, так, понятное дело.
8: Работодатель мне
2: в конверте условие, получали, что, понял.
8: Без оформления примем, вот так было. И в итоге вот у меня вот так получилось. Я вам скажу так, что у меня сейчас, вот за 10 лет я на пенсии, я уже все продала. Пианино продала. Осталось, шифонер там, в общем, довольно, то, что можно было продать. У меня осталась кровать, тумбочка, комод, шифонер. И вот коммуналка у меня, я уже говорила, что составляет вот 7 тысяч. На 10 тысяч я вот так вот живу. Но никому я об этом не говорю. Мне просто стыдно. Вот так.
2: Спасибо вам большое. Далее 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Павел из Самары, пожалуйста, вы говорите.
9: Да, доброе утро.
2: Здрасте.
9: Я работаю в Самаре в такси.
2: Так.
9: Мой доход, если посчитать, я всегда преувеличиваю. Но почему-то, когда в конце месяца все это осознаешь, гораздо меньше становится.
2: Да, то есть логика к чему? Преуменьшайте, да, друзья, все-таки? Преуменьшайте.
9: Да, надо преуменьшать доход, потому что в реальности он гораздо...
2: Но все равно ниже, понятное дело, да. Преуменьшайте свой доход.
9: Доход – это чистые заработанные средства, правильно?
2: Да. А если не секрет, сколько зарабатываете вы в такси в Самаре?
9: Ну вот я могу даже пробежаться помесячно.
2: Да, плюс-минус, назовите, сколько там, разброс небольшой, наверное.
9: Июнь 170.
2: 170?
9: Июль 147.
2: Ага.
9: Август 179.
2: Это после амортизации, то есть после всех расходов, связанных именно с работой?
9: Это после вычета комиссии, налога как самозанятый.
2: Так.
9: Вот. Соответственно, со 170 топливо примерно, газ, 15 тысяч рублей.
2: Все понятно.
9: В общем, наверное, в среднем 150 самарские таксисты, наверное, зарабатывают.
2: Угу. Это много или мало для Самары?
9: Это, наверное, много, конечно, но этих денег абсолютно не видно.
2: Это много, но денег все равно не хватает. Понятно. Вечная наша беда российская. Как дураки дороги и дураки, указывающие, в каком направлении идти. И это, конечно, недостаток денег, безусловно, да, которых всегда не хватает. Понятное дело, это, в принципе, проблема всего мира. В общем, подытожить. Иногда случается такое, что преуменьшать-то нечего. Понимаете? Далее. Евгений из Ярославля, пожалуйста.
10: Добрый день.
2: Здрасте.
10: Смотрите, какая вот история. Я немножко из 2010 года возьму, но в принципе она ничего у меня и не поменялась. Я всегда всем говорю, что у меня зарплата 3000, особенно когда вот я ознакомился с девушкой и искал себе супругу.
2: Так.
10: Те ненужные мадемуазели, которые...
2: 3000, я не ослышался, 3000 вы говорите.
10: Да, 3000, я всегда говорю 3000, объясню почему.
2: Давайте.
10: В свое время, в 2010 году, у меня был аванс 3000 рублей, соответственно, 2 недели я ходил на работу, через 2 недели я получал зарплату 6000 рублей, а 3000 отдавал за съем квартиры, и оставалось опять 3000 рублей. Поэтому я всегда всем говорю, что у меня зарплата 3000 рублей. Но, в принципе, оно и сейчас ничего не поменялось. Инфляция, цены, в принципе, все то же самое, если пересчитать на современные деньги.
2: Так, и сколько на современные деньги? Я так сразу не посчитаю.
10: Ну, обычно теперь все говорят 150, но, слушая ваше радио, все говорят, что 250. Вот, не знаю, чему верить.
2: Ага. Ну, и, по-моему, у нас тут была одна цифра 300, 250, по-моему, не звучало. Но, или
10: это
2: я...
10: предыдущий эфир, когда у вас были разговоры про заработки. плату тоже может...
2: А там все преувеличивали, наверное, да?
10: Наверное, да, там все преувеличивали. Поэтому где-то 150, я думаю.
2: Все понятно, все понятно. Спасибо, спасибо. Александр из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
11: Алло, доброе утро, Иван.
2: Доброе.
11: Ну вот, сложно сказать. Тема, конечно, очень интересная. Но я никогда не преувеличивал или не преуменьшал свои доходы. Просто я об них ни с кем не разговаривал. А вот по расходам человека, скорее всего, сразу можно видеть, да, то есть сколько ты тратишь. Здесь вот такой вот вопрос.
2: У меня есть один, как минимум, знакомый, который очень много получает, но при этом по нему не то, что не скажешь, а даже приблизительно, что он неплохо зарабатывает. Знаете,
11: несчастный человек, наверное.
2: Ну нет, просто вот такой прижимистый, скажем так, от природы.
11: В гробу карманов нет.
2: Но это вы ему объясните, есть там карманы или нет. Да, он пока умирать не собирается.
11: Есть такие знакомые. Но вот интересно, мы все, наверное, преуменьшаем свои доходы, ну, не перед окружающими, ну, перед налоговой.
2: Нет, тут вот как раз перед налоговой, друзья, надо быть честными.
11: Как честными?
2: Ну, вот так.
11: Мы с коммунистических времен нас заставляли колымить, шабашничать, ездить. Это же доходы, мы с них должны платить. И никто никогда не платил. И до сих пор никто не платит.
2: Ну как никто? Лично я плачу со всех доходов, абсолютно, со всех.
11: К вам на дачу приходят люди, да, которые у вас строят заборы, кучу всякого строительства оказывают, которые нигде не зарегистрированы, и никто не платит.
2: Ну, слушайте, я не могу за других людей отвечать, за конкретных рабочих, которые мне забор поставили. Я говорю за себя. Даже вот я сдавал одно помещение, и с этого, а мог бы просто в серую сдавать, как вы понимаете. Но нет, я и с этого платил налог. Вот все, вот такая тут ответственность. Это называется ответственность. Ни более, ни менее. Хотя не думайте, что я там миллионер какой-то, или у меня дохрена денег. Совсем нет. Совсем нет. 8 800 200 ровно 9702. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход, звоните, пожалуйста, еще раз номер 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим. Сегодня розыгрыш, друзья. Две упаковки нашего молотого кофе «Вкус Африки» прямиком из Уганды в любую точку России отправятся. Ну или посмотрите на маркетплейсе. Если не выиграете, обязательно купите.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе международного научно-технического... Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного технонаучного образовательного форума при участии стран БРИКС. Он проходит 5 и 6 октября в Москве на территории московского инновационного кластера «Ломоносов». В открытой дискуссии директор технопарка Ирина Белова представит опыт развития «Электрополиса» и расскажет о роли регионального технопарка в современной технологической экосистеме. Участие в ТНФ станет возможностью представить на международной площадке опыт Псковской области. В День пожилого человека депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с фондом «Земляки» и активистами «Единой России» исполнили просьбы команды Великолукского дома ветеранов. Они передали необходимую оргтехнику для работы, угощения, а также головные уборы для женщин. Свою главную задачу добровольные помощники видят в том, чтобы быть рядом, слышать, помогать и делать жизнь старшего поколения комфортнее. В издательстве «Репол Рост» издана серия книг великолучанки Оксаны Рахмановой, члена Союза детских и юношеских писателей России, руководителя студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В серию «Академия Катарев-Маплета» вошли 6 книг «Аллигатов-перевертышей». Это интерактивные раскраски для детей 6-11 лет с авторскими литературными стихотворениями Оксаны Рахмановой. В книгах имеются QR-коды с аудиозаписью к каждому стихотворению, которое озвучила сама поэтесса.
15: О валютах.
14: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
15: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход. Так звучит тема сегодняшнего эфира. Ну, перед окружающими, разумеется, перед окружающими. Не перед налоговой. Налоговую обманывать не надо. Преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими? 8 800 200 ровно 9702. Согласно одному опросу, я в начале эфира его обозначал, выяснилось, что люди все чаще стали преуменьшать свои доходы перед окружающими, стали скромничать, думают, что лучше, не знаю, кстати, по какой причине, психологический аспект мне очень интересен, лучше казаться скромнее, беднее казаться. «Вкус Африки» кофе сегодня мы вручим победителю, одному из дозвонившихся, которого выберем случайным образом. Эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный молотый кофе, прямиком из Уганды, в любую точку России, две упаковки. Еще раз, не выиграйте, так купите, не догоните, так согреетесь. Так, кто у нас там на линии? Айрат, Казань, здрасте, пожалуйста, говорите.
19: Здравствуйте, я никогда не преувеличивал свой доход. Мне, в общем, за него вроде как и стыдно, но и нет. Я врач,
2: так,
19: с небольшим опытом, 5 лет, зарплата 50 тысяч в Казани. Наверное, это не мне должно быть стыдно за такой доход. 2 года ординатуры, курьер получает 100 тысяч рублей, врач 50. Справедливо.
2: Айрат, я очень хочу, как вам сказать, за вас заступиться и сказать, да, сволочь проклятый, так мало платить врачам. И, в общем, ну, отчасти, конечно, я с вами. С другой стороны, многое зависит непосредственно от человека. Тут вы вряд ли сможете поспорить со мной, правда ведь?
19: Государственный...
2: Я знаю, что там низкие зарплаты. Это отвратительно, безусловно. Но есть врачи, которые умудряются зарабатывать больше.
7: Соглашусь, правда? Да,
2: вот, вот такие. Видите, вот, видите, вот тут вы соглашаетесь, безусловно. То есть я согласен с тем, что платят мало. Я бы хотел, и, конечно, призываю наше замечательное руководство, самое гуманное в мире в этом плане, прислушаться к нам. Вот господин Мурашко у меня там какое-то время назад был. Господин Мурашко, поднимите, пожалуйста, зарплаты медикам, в том числе в Казани. Будьте так любезны, пожалуйста. Да, 50 тысяч. Зачем, спрашивается, идти учиться на медика, если ты будешь зарабатывать 50 тысяч рублей? Сложнейшее образование, долго учиться, страдать, чтобы что? Чтобы потом полтинник зарабатывать? Ну и Мурашко, наверное, тоже скажет. Ну тут многое от человека зависит. Он. И у меня несколько знакомых врачей, которые зарабатывают немножечко больше 50. Это я так скромно обозначаю, преуменьшаю, что называется. Далее. Елена из Подмосковья. Здрасте.
20: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
20: Я преуменьшаю.
2: О!
20: У меня, да, я пенсионерка. У меня пенсия 22 тысячи. Но когда добиваешься субсидии, 24 тысячи. Поэтому я преуменьшаю. Я говорю честно, что 22.
2: Так, а почему? 22 и 24, по мне, так разница не особо, если честно.
20: Да вы что? Нет, когда живешь на 23 или на 24, разница колоссальная, особенно после оплаты коммуналки. Тебе остается либо 10, либо 12.
2: А вы перед кем преуменьшаете-то, только я не помню, перед соседками или вот перед кем?
20: Примерно, да.
2: А,
20: примерно.
2: Ну, я понял. Да. Ну, а логика-то преуменьшения, она все-таки в чем? Чтобы они не завидовали, я правильно понял? Другой не вижу логики.
20: Нет, наоборот, некоторое возмущение как раз вот по поводу, что да, 36 лет стажа, и при этом пенсия 22 тысячи официально.
2: Ну, это понятно. Я понял, да. Я понял. Да, у моих родителей тоже небольшая пенсия. Я более-менее в курсе, но давайте все не сводить к тому, что кому-то за нас должно быть стыдно. Я вас очень прошу. Это просто нас, скажем так, затянет немножечко в другое обсуждение. Спасибо. Далее. Василий из города Ишим. Да? Здрасте, Василий.
21: Ишим. Да, добрый день.
2: Ишим. Тюменская область, да? Да, говорите, пожалуйста.
21: Да, Тюменская область, город Ишим.
2: Так.
21: Ага. Вот. Ну, вот какие-то по деньгам как? У меня может быть и 250, и 350-400. Мы крыши это делаем. Как его? Пологие крыши, то есть как бы это...
2: Так.
21: Взрываем, за счет, то есть как бы... Но у нас зависит от погоды. То есть погода, дождь или что, то есть как бы мы, конечно, ничего не работаем. То есть, естественно, когда шлифуем пол, то есть, как бы, вот такое дело. Вот. А у вас, Иван, вы-то вообще богатый человек. Вы зря так думаете,
2: думаете,
21: что вы
2: не да?
21: богатый.
2: Думаете,
21: да, да. Я не думаю, я знаю. У вас погонь, ой, у вас кобойников, бофт. Друзья такие, вы что? Самый богатый человек. У вас друзья такие. Вам просто вот богатый человек из-за общения с такими людьми.
2: А, я, ну, все понятно, да. Ну, да. Душой богат, короче, я понял. Да, вообще, да, еще семья полная, все, не, в этом плане я, конечно, богат.
21: Это замечательно. Все будет. Они тебя никогда не бросят, во-первых. Уже не бросят никогда. В беду тебя не, в беде не оставят. Вот. Поэтому вы уже богаты.
2: Ну, хорошего мнения о бофте, надо ему сказать, да. Он да. вообще, знаете, да, он вообще он скряга он... жуткий. Вы знаете об этом, что
21: да, Георгий... Да и не, хоть какой скряга будет что-то плохо с вами, да? Он всегда поможет. Это
2: ну, не человек. Знаю, не
21: по
2: знаю.
21: Разговору, по разговору, все видно,
2: даже,
21: видно,
2: даже
21: видно.
2: Даже не уверен. Да, вы знаете, да, что он ни разу никогда не подписывал никаких коллективных писем в защиту кого бы то ни было.
21: А его это не надо.
2: Не надо, думайте,
21: он,
2: да?
21: Да, за вас он подпишет, Воскобойников подпишет.
2: Какой Воскобойников я пропустил? Кто это такой? Приписали мне...
21: Не Воскобойников, а как?
2: Не знаю.
21: Вчера вы разговаривали с ним. Про это разговаривал.
2: С кем, я вчера разговаривал? Сейчас я спрашиваю у коллеги. Ему виднее, с кем я вчера разговаривал. Подожди.
21: Да, а Воскобойников, ну, вот именно такая фамилия. И еще есть у вас кот. Потом есть у вас в
2: вот
21: этом...
2: Есть, да.
21: Да, и на этом, как его... Еще на Донбассе еще один парень. На С-букву.
2: Стешин Дмитрий, наверное.
21: Кельчин, да. А,
2: ну, понятно, все. Я понял, вы, короче, это всю тусовку сюда приплели, и все они, значит, махом бросятся за меня заступаться в случае чего. Короче, да, нет, приятно, конечно. Я не уверен, что просто они, может быть, солидарны с вами в этой части. Далее кто у нас? Николай из Саратова, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Зарплата 47 тысяч. И все. Есть, конечно, Колымы, есть прочее. Максимум 60.
2: А вы где работаете? Кем? В смысле, кем работаете? Уточните, пожалуйста.
0: Слесарь.
2: 47 тысяч.
0: Слесарь-сантехник.
2: Потрясающе. Слушайте, ну, вроде рабочие специальности у нас на подъеме. Люди с руками нужны, разве нет?
0: Да, согласен, но не везде платят так, как хотелось бы. Это во-первых. Во-вторых, условия труда разные, с 8 до 8, где-то по времени, где-то по работе сложности. Выкручиваемся потихонечку, живем, ничего страшного. А сколько бы ни говорить, все равно мало, конечно.
2: Но, короче, на вопрос-то ответьте, вы занижаете или завышаете? Скажем так, ожидания окружающих.
0: Я говорю, как есть. Банально, но эффективно.
2: Я вас понял. Спасибо. Не, все-таки давайте, друзья, кто еще раз преувеличивает или преуменьшает. Все-таки давайте так. Крайности нужны. А тут вот эти вот честность нам сегодня вообще ни к чему. Далее. Владимир из Москвы, пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Здрасте.
3: Я пенсионер, пенсия 25 тысяч, но правильно говорить, наверное, не о пенсии, а о доходах, когда я работал. Я неосознанно их, свои доходы преуменьшал, причем делал это не специально, потому что все мои знакомые и окружающие были уверены, что мои доходы значительно выше, чем есть на самом деле.
2: А, ну то есть секрет вот в чем. Да, да ты наверняка до хрена зарабатываешь. И вы такой, да нет, все значительно скромнее.
3: Причем это было внешне оправдано, потому что я на многом экономил, у меня достаточно скромный автомобиль, нет дачи, живу всю жизнь в одной квартире, но при этом умудрился посетить 20 стран мира как турист. Самые экономичные туристические поездки. Летал на всевозможных чартерных рейсах, там, 2-3 ночи. То есть экономил, но умудрился посмотреть мир и показать мир своим детям. В результате, в общем-то, они у меня очень успешные, благополучные и замечательные. Но складывалось впечатление, что мои доходы значительно выше, чем есть на самом деле.
2: Понятно, вы преуменьшали всегда. Я понял, да, спасибо. Далее, Кирилл из Москвы, прошу вас.
22: Алло, доброе утро, Иван.
2: Здрасте.
22: Та статистика, которую вы приводили, связанная с тем,
2: это что не статистика, это данные опроса.
22: Ну, данные опроса, да. Вот. Говорит о том, что, видимо, люди стали гораздо больше зарабатывать в жизни, потому что, ну, человек, который зарабатывает там 1800, он скажет, ну, не миллионер я, не надо. Но другой человек за свою тридцатку, он всем все расскажет.
2: Наверное,
22: жизненную несправедливость, поэтому...
2: Вы преувеличиваете или преуменьшаете?
22: Нет, не преувеличиваю и не преуменьшаю.
2: А, ну вы, естественно, да, говорите как есть, да. Ой, скучно. Ну, спасибо.
22: Я вам уже говорил свой доход.
2: Спасибо, да. Ну, я понял, да. Ну, мало ли, может быть, со мной вы были честны, а с окружающим ведете себя иначе. Кто знает. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звоните. В следующей, кстати, части, финальный разговорный сегодня, мы подведем итоги розыгрыша. Вкус Африки, так называется наш кофе из Уганды, натуральный молотый. Две упаковки отправятся в любую точку России. Звоните, пожалуйста, ну или покупайте на любом маркетплейсе «Вкус Африки».
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам.vl.ru.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
24: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Скрывайте, то есть в смысле скрывать плохо, скрывать неправильно. А преувеличивайте или преуменьшайте свой доход перед окружающими. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Оксана, Алтайский край, здравствуйте.
25: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Говорите.
25: Алло, здравствуйте. Говорите. Моя заработная плата 22 тысячи рублей. И я ее не увеличиваю.
2: Ага. Ну вот, все-таки запрос, друзья, спасибо большое, что позвонили, запрос все-таки преувеличиваете или преуменьшаете, давайте так, а вот у меня сколько есть, столько я и говорю, но это, знаете, в нашем случае не позиция, все-таки не позиция. Быть честным легко, знаете ли. Далее, Сергей из Волгограда, слушаем вас, пожалуйста.
26: Добрый день, Иван.
2: Здравствуйте.
26: Здравствуйте еще раз, я несколько раз до вас до этого дозванивался. По теме сегодняшней хочу сказать, что мы вот в семье с женой, она у меня работает учителем, никогда ничего не преувеличивали, ну и не преуменьшали, нет просто смысла, как бы доходы не сильно большие. Вот. Но хотел в дополнение сказать, вот даже не знаю после вчерашнего момента, как теперь поступать. Жена получила дополнительное соглашение к трудовому договору, теперь у нее зарплата стала, она работает учителем начальных классов, ведет две ставки. На 11 тысяч зарплата уменьшилась. Директор вызывала лично каждого учителя к себе и говорила, что вот так, вручала платежки вот эти на руки и каждому там индивидуально. Сколько что, моей вот в частности на 11 тысяч зарплата уменьшилась. То есть она в год 122 тысячи потеряет. Но... И зарплата у нее теперь 46 тысяч будет. За две ставки.
2: А была 57, я правильно понимаю?
26: Была 57, да. Это и так не сильно много.
2: Это очень странно.
26: Она вчера сидела, школа
2: государственная? Государственная школа?
26: Государственная. Это гимназия, 12-я гимназия, Краснооктябрьский район, город Волгоград.
2: Угу.
26: Ничего не скрываю, говорю как есть. После этого просто руки опустились у нее, и все. Она говорит, я не хочу работать учителем. И это в свете того, что у нас все власти, и президент в том числе, вчера, тем более, был День Учителя. А вот такой подарок на День Учителя. Просто, ну,
2: это,
26: знаете...
2: Это очень странно. Давайте я, может быть, обращусь сейчас к местным властям. Обратите внимание, пожалуйста, изучить, в чем там проблема. В госшколах я не слышал, чтобы так сильно роняли доход учителям. Что-то я не слышал, честно говоря, об этом. Даже нигде не читал, не натыкался. Очень странно. Далее. Может быть, официальный доход, кстати говоря, уменьшили, а в принципе будут за счет надбавок каких-то доплачивать. Ну, короче, надо разбираться. Александр из Анапы, следующий. Здравствуйте.
27: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
27: Я пенсионер, живу в Анапе, переехал здесь, ну, с уральского города. Как бы, ну, преуменьшаю свой доход, потому что пенсия, ну, приличная. Слушая ваш эфир и там рассказывают о зарплате, у меня где-то ну, пенсии под 50 тысяч получается, потому что там работал в нефтяной компании, и еще, ну, плюс корпоративная пенсия, вот в сумме где-то такая получается сумма. Ну, здесь подрабатывал, но сейчас уже даже не подрабатываю, как бы хватает.
2: В Анапе вам полтинника хватает, да?
27: Да, хватает.
2: О, прекрасно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вы преуменьшаете, потому что рядом с вами остальные пенсионеры зарабатывают, ну, если получают пенсию сильно, сильно меньше. В два раза. Я вас понял. Все понятно, да. Вот это аргумент. Далее. Сергей из Самары, слушаем вас.
8: Алло, здравствуйте.
2: Да. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
8: Раньше преувеличивал, сейчас уменьшаю.
2: Так, разбогатели, что ли? Почему?
8: Нет, как-то получается по расходам и доходы, да?
2: И чем... У вас спрашивают, сколько вы зарабатываете или сколько имеете в месяц?
8: Среднее 130.
2: 130, неплохо, наверное. Наверное, да?
8: Ну, для Самары, да.
2: Угу.
8: Нормально, средняя зарплата.
2: И вы
8: такая
2: преуменьшаете в связи с чем? У вас окружение зарабатывает меньше, да?
8: Нет, больше.
2: А, больше. Но...
8: Ну, да, кто-то больше, кто-то меньше. Я преуменьшаю для себя, потому что если я начинаю преувеличивать, я и расходовать начинаю больше.
2: Какая-то загадочная выяснилась история в сегодняшнем эфире. Все, кто преувеличивают, выясняют к концу месяца, что у них, оказывается, денег меньше, чем хотелось бы. Интересная тенденция, да, надо обратить на нее внимание. Может, мне тоже преуменьшать, слушайте. Вот сейчас коллегу попрошу, после эфира спросишь, сколько я зарабатываю, я тебе меньше назову. Да, глядишь, в этом месяце и проверим, побольше будет. Далее. Вячеслав, Рязанская область.
9: Здравствуйте.
2: Здрасте.
9: Я работаю всю жизнь слесарем, но уже 52 года. Уже здоровья как такового практически не остается. Моя зарплата 51 тысяча официально. Ну, пока высчитают, сами понимаете.
2: Да.
9: Вот. Ну и там раз в три месяца премия квартальная, 20-22 тысячи. Причем работаю на СП, совместное предприятие. Часть на американцев, часть на нас, на русских. Вот. Ну, все любопытно. Начальство... зарплаты значительно выше, соответственно, народу не хватает. Ну, вот так как-то живем, выживаем. Хотя, в принципе, живу в сельской местности, езжу в районный центр. Постоянно очень большие затраты на топливо, сами понимаете.
2: Да.
9: Вот так. Как-то выживаем благодаря лесу, огороду. Где-то какой-то цветняк наберешь, цветной металл. Редко, когда сколымешь. Не приходится преувеличивать.
2: Все понятно.
9: Спасибо, что выслушали.
2: Спасибо. А вам спасибо, что позвонили. Далее. Алла из Самары. Здравствуйте, Алла.
10: Доброе утро.
2: Здрасте.
10: Любимая передача, любимый ведущий.
2: Спасибо. Здрасте.
10: Я вот так самое приветствую. Вы знаете, иногда преувеличиваю. Я пенсионер, инвалид. Иногда преуменьшаю. Ну, в зависимости от того, с кем общаешься. И вот, вы знаете, мне женщина так запала в душу, которая пенсии 17, что ли, она сказала. Две собачки, кошечка. Что-то так хочется с ней как-то, может, связаться, может быть, как-то посодействовать чем-то, как пенсионер пенсионеру. Есть у вас такие возможности у ваших операторов?
2: Ну, сейчас уточню, номер запомнили.
10: Да,
2: нет, там уже много звонков, очень много звонков, поэтому потерялся номер. Хотя, вот в этой истории с лотереей непонятно, кто выиграет, там номер случайным образом выпадает.
10: Ну, это понятно, да. Но вы знаете, все-таки, может быть, как-то вы такая передача замечательная. Может быть, какой-то вот возможности включить такую, чтобы можно было вот кому-то вот помочь или что-то. Ну, действительно, такая ситуация сейчас, такая жизнь напряженная. А человек, видите, она говорит, я никому не жалуюсь. Вот, поэтому вот так вот. Ну, я горжусь тем, что я дозвонилась, долго ждала. Но спасибо огромное вам за все. Спасибо вам огромное, Иван, за то, что вы есть, за то, что вы так хорошо ведете передачу.
2: Спасибо, спасибо большое. Все, я сейчас покраснею, да-да-да. Спасибо. Перебор с комплиментами на сегодня. Так, ну, благодарю. Полторы минуты, да? Алена из Хабаровска, здравствуйте. Полторы минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Я пенсионерка. Работающая пенсионерка. Государство платит 25 небольшим тысяч рублей и недоплачивает порядка 13-15. Но, честно говоря, не знаю,
25: Прекратила бы я работать, если бы получала полную пенсию, очень сомневаюсь, потому что даже вот 35-40 тысяч рублей прожить в Хабаровске – это в натяг. Это самый дорогой город в России по очень многим параметрам. Поэтому приходится работать. Что касается скрывать или не скрывать.
2: Давайте, 20 секунд, коротко.
25: В моем окружении нет людей, которые интересовались бы или задавали такой вопрос.
2: Все понятно. Спасибо. Так, кто у нас там побеждает? Случайным образом выбираем. Александр Анапа. Вот Александр Анапа с вами свяжется после эфира. Друзья, большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира.
1: Жизнь

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Вперед в будущее.
6: Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность.
7: В предыдущих сериях шел 2026 год.
8: Человечество все больше доверяло нейросетям.
9: Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы.
10: К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто.
11: Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: В Московской области минувшую ночью уничтожили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах. Погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Это сообщил губернатор Андрей Воробьев. Так, в поселке Радумля в Солнечногорском округе жертвой атаки стал 20-летний местный житель. В Покровском в больницу доставлен мужчина с осколочными ранениями. В Истре госпитализированы двое жителей Ядрамина и Горок. Одного из них должны прооперировать. А в деревне Ляхово пострадали 3 человека. Они отказались от госпитализации. Также Воробьев сообщил, что в Истре повреждены 10 частных домов. В Домодедове в селе Лобаново загорелся частный дом. Еще один дом разрушен в Барыбино. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону столицы с вечера 5 октября до утра 6 летели 650 беспилотников. Более 500 из них сбиты силами ПВО на дальних рубежах, сказал мэр. Также он добавил, что всего вблизи города за ночь уничтожены 105 БПЛА. О пострадавших или возможных разрушениях Собянин не сообщил.
16: Об авиации.
14: В аэропорту Внуково ограничения на прием и выпуск самолетов длились несколько часов. После их снятия из авиагавани вылетели 4 рейса. В период действия ограничительных мер 15 самолетов ушли на запасные аэродромы или вернулись в аэропорты отправления. Как заявляют в пресс-службе аэропорта, восстановление штатного режима работы требует некоторого времени. В целом, в течение всей ночи приемы и отправку рейсов останавливали все аэропорты Москвы.
17: О поисках.
14: Более 2300 квадратных километров акватории обследовано к четвертому дню поисков рыбаков, пропавших в море между Сахалином и Хабаровским краем. Это сообщает краевой главком МЧС. Двое мужчин 37 и 45 лет 2 октября вышли из бухты Сизиман Неванинского района в акваторию Татарского пролива на рыбалку на лодке с подвесным мотором и не вернулись на берег. OpenAI начала внедрение маркировки ИИ-контента. Новые правила верификации вводятся для пользователей из Евросоюза. Невидимая цифровая метка будет встраиваться в ответы чат-бота ChatGPT и сохранится даже при обычном копировании текста. Ранее аналогичную маркировку встроили и разработчики нейросети Cloud. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
19: Всем привет, это «Утро с той ноги», здесь Алена Медведева и Антон Киев. Говорим про разные события, праздники и вообще весело проводим время в студии на Луки ФМ. Алена, привет.
20: Привет, доброе, бодрое утро всем. Что ж, что-нибудь пообсуждаем интересненькое сегодня?
19: Ну да, интересненькое. Ты сегодня чуть другую машину не села. Это самое интересное за это утро.
20: Чуть меня не увезли в другом направлении.
19: В студию какую-нибудь другую.
20: Да. Вот если бы я еще меньше бы поспала, наверное, бы увезли. Я бы так не заметила, села бы и все.
19: Ну ты сегодня по традиции 2 часа поспала, да, перед эфиром? Или побольше чуть-чуть?
20: Полтора.
19: А, даже полтора? Ну вот. Просто антирекорды ставишь какие-то каждый раз.
20: Да-да-да.
19: Ну что, выходные? Давай сначала выходные.
20: Да, выходные.
19: Так, ну с чего начнем? У тебя были спектакли какие-то?
20: Да, конечно. У нас было 2 спектакля в выходные дни. Суббота это было то самое. 2 ввода. У нас на роль Вовки велся Денис Соколов, и на роль Куки велся Сергей Стасюк.
19: Объясни, что такое 2 ввода для тех, кто не ходит в театр.
20: Произошла замена актеров, другие исполнители были. Вот. Но я считаю, что не хуже, чем предыдущие.
19: А Сергей Стасюк там кого играет? Он как будто бы немножко не вписывается.
20: Он играет
19: в органику.
20: Куку, Кирилл, который там выходит, маленький мальчик самый. Почти в конце выходит.
19: И Сергей Стасюк играет маленького мальчика,
20: да,
19: который в конце выходит?
20: Да, так у нас же играл вообще Николаев Игорь Анатольевич, наш заслуженный артист.
19: А, точно. Давно это
20: да,
19: было.
20: Да, это такое режиссерское решение, наоборот, взять артиста постарше на эту роль.
19: А это эпизодическая роль, да?
20: Ну да, наверное, да. Там потом еще в конце финале выходят, ну, по сути, 2 сцены.
19: А, я просто всех деталей не помню этого спектакля.
20: Да, 2 сцены. Это же спектакль «Перевертыш». Мы говорим детским языком, но при том мы находимся как бы во взрослом времени, мы работники офиса, и поэтому вот много таких вот переворотов, в том числе вот в решении этого героя.
19: И в том числе под руки вверх.
20: Да.
19: Там же это происходит. Вот как будто у тебя просто триггер на группу «Руки вверх».
20: Почему?
19: Ну, знаешь, бывает, когда Алису просто спрашиваешь, что ты говоришь «Алиса», и она включается. Или там, например, мы говорим «руки вверх», и там у кого-то телефон срабатывает сразу.
20: Да-да-да.
19: Если такое случается. Короче говоря, ну так, ты субботу отыграла 2 спектакля?
20: Нет, в субботу был 1 спектакль, то самое, а в воскресенье мы отыграли «Кошкин дом», возвращение спектакля почти что в полностью обновленном составе. Если я не ошибаюсь, только 1 актер сохранился на своем месте — это Елена Владимирова. Остальные все были полностью новые, хотя там, ну, много героев. Почти вся труппа занята.
19: А почему все поменялись? Все ушли?
20: Многие поуходили, да, и те, кто раньше участвовал, там их переформировали, поставили на другие роли.
19: Я думал, просто «Кошкин дом» настолько сложная постановка, что там текучка какая-то идет. Морально сложная постановка. Как фильм «Ви», помнишь? Когда они снимали фильм в этой «Проклятой церкви» или что-то. И люди потом начали заболевать после выхода этого фильма.
20: Ну, это морально тяжелый спектакль, потому что, ну, лично для актеров, потому что там куча переодеваний у меня, например. И там просто сумасшествие за кулисами происходит.
19: Понятно.
20: Это да.
19: Знаю не понаслышке, потому что снимал много раз всякие влоги и сюжеты, и вот эта вся суета, она знакома мне. А ты, кстати, послушала вчерашний выпуск «Клиповое мышление» с бывшей актрисой нашего театра?
20: Начала слушать.
19: Начала слушать? А, ты ребенок из ДВГ, понятно.
20: Да, я на что-то отвлеклась и не дослушала.
19: А, ну норм. Если тебя посадить посмотреть там «Титаник», допустим, через сколько, насколько тебе хватит? 3-часовой фильм.
20: Нет, в целом меня хватит. Это просто вчера был такой день, много задач.
19: А, окей.
20: На самом деле, вчера Я должна была, как сказать, был вариант поехать за город в Пушкинские горы. Театральная компания. Я знаю, что ты тоже там был.
19: Ты хотела засталкерить меня?
20: Ну, почти. Ну, как бы я хотела за своими ребятами съездить.
19: Но в воскресенье?
20: Но в понедельник.
19: А, сегодня? Вчера?
20: Вчера.
19: Да, вчера.
20: Да. Но я как бы променяла на какие-то дела. И хотя надо было все-таки поехать. Я завидую тебе, Антон, своим театральным ребятам, потому что фотки такие классные у них получились.
19: А что ты не поехал?
20: У меня было очень много планов.
19: Ясно.
20: Вот. Но, к сожалению, там было два вот самых главных пункта, которые, из-за которых, в общем-то, я не поехала. В итоге они не случились, и я думаю, надо было ехать.
19: Ненависть к произведениям Пушкина, во-первых, да?
20: Да почему? Нет.
19: А почему ты не поехала? Как можно не поехать?
20: Я же говорю, занятость. Но при том, я долго мучилась, ехать или не ехать. Я думала, может, я это все отложу. Боялась, что меня будет все это тяготить, мучить, вот этот весь груз дел. Но я думала, можно в целом отложить. Я спросила у Алисы. Просто вот скажи, да или нет. Ни на какой вопрос, просто да или нет. Она мне сказала да. Надо было ее слушать.
19: Но ты не послушала? Надо всегда слушать Алису.
20: Надо, видимо, да.
19: Мне кажется, у тебя есть, скажем так, брат по несчастью, потому что у нас в субботу случилась поездка, но мы планировали ее втроем. Я и два моих друга. Один друг за рулем, который Андрей, мы вместе с ним поехали в итоге. А друг, который более такой ворчливый, скажем так, по имени Денис, он с нами не поехал, потому что он человек таймингов и жестких прямых решений. Мы можем так это сформулировать кратко. Без нецензурной лексики, если это все отбросить, как это у нас было в переписке потом. И, значит, в пятницу мы договариваемся, инициатором был я. Андрей говорит, мы выезжаем в 9 утра. А зная этого человека, мы закладываем время заранее, но мы обязательно выйдем позже на несколько часов. Потому что у него всегда возникают какие-то рабочие дела, отношения и все прочее, сопутствующее. И мы в итоге выехали не в 9 часов. Он пишет, я заеду в 9:10, потом 10:30, потом в 11. Он приезжает где-то в 11:20. Терпение Дениса лопнуло, он написал, я все, в этом цирке участвовать не буду. Я буду оставаться дома, и я уверен, прекрасно проведу этот выходной. Ну и в результате мы поехали без него, просто вдвоем. Ну, а потом Денис написал, что у меня случился загон, я пожалел, что не поехал с вами.
20: Ох, как я его понимаю.
19: Вот, видишь, надо сразу решаться.
20: Надо, я долго металась, надо сразу как-то, да, и все. Надо иногда быть как в фильме, всегда говори «да».
19: А, ну как Джим Керри, да.
20: Да.

0: каждый объект, который мы проходили.
1: Ух ты.
0: Да, то есть, допустим, дом Ганнибала, потом еще какой-то арт-объект, потом там срезанный дуб, потом еще какой-то мостик. Она рассказывала про каждый объект, чтобы нам было интересно, чтобы с нами был какой-то виртуальный экскурсовод.
1: Ух ты, ну то есть вы задавали темы.
0: Ну да.
1: Просто я думаю, вдруг там, мало ли, есть целая программа от начала до конца.
0: Ну, я думаю, что если постараться, да, хотя суббота был такой наплыв туристов самых разных. Видимо, там большинство псковских было, может быть и нет. И прямо ходили толпы, и с ними ходили разные красноречивые экскурсоводы. Мне, например, понравился оборот, я так краем уха услышал. И мы сейчас идем по земле, когда-то изрытый дождями. Я не знаю, почему мне это запомнилось. Ну а так, в целом, да, конечно, приятная поездка. И с погодой повезло. И ясное солнышко было. И было не так холодно, несмотря на октябрь. Все карты как будто сошлись. Ну и приехали мы поздно, соответственно. Там были где-то часа 3-4.
1: Угу.
0: Нормально.
1: Здорово. Ты до этого когда последний раз бывал? Ну, часто там бываешь?
0: Нет, я бываю там относительно нечасто. Я там был 2 года назад на Пушкинском фестивале в июне. Но я там снимал видеовлог, в частности, Сергей Безруков там попал ко мне в передачу, но он там появился 10 секунд. Но эти 10 секунд стоили того, чтобы съездить в Пушкинские горы.
1: Круто, даже фестивали проводят.
0: Конечно, каждый год.
1: А, каждый год.
0: Да, это был юбилейный фестиваль, который проходил на протяжении 3 дней. То есть там каждый день приезжали какие-то звезды. Первый день был Сергей Безруков, когда я его встретил. А второй день — Константин Хабенский. И в третий день — Гоша Куценко.
1: Ух ты, круто, круто.
0: Хорошо было.
1: Ну вот я вчера еще со своим папой делилась своим мучением выбора. И он сказал: не расстраивайся, мы с тобой вместе поедем. Но ему нужно съездить. Его зовут Александр Сергеевич.
0: А, правда?
1: Да.
0: Ему тогда придется из города Мирный приехать сначала в Великий Луг?
1: Из Магнитогорска.
0: Из Магнитогорска?
1: Да.
0: Постоянно
1: да.
0: Все вот эта путаница городов происходит.
1: Да-да-да, еще Екатеринбург там где-то был замешан.
0: Да-да-да.
1: Да, там много всего.
0: Угу. Широкая география.
1: Да, мне нравится, что я так покаталась немножко по стране.
0: Супер.
1: Может быть, еще не остановлюсь на этом.
0: Ну вот у тебя Пушгоры, следующий пункт. Там есть, интересно, там есть театр какой-нибудь?
1: Кстати,
0: может, там поработаешь?
1: Там есть театр.
0: Да, свой?
1: Какой-то, да.
0: Пушкинский, наверное.
1: Я не знаю, как он называется, но мне рассказывали, что там какие-то есть спектакли.
0: Хотя Пушкинский — это псковский, кстати. Это Пушкинский театр.
1: Имени Пушкина он?
0: Да.
1: Mm-hmm.
0: А там не знаю.
1: В Магнитогорске тоже театр имени Пушкина.
0: Тоже такой, да?
1: Да, в моем родном городе.
0: Популярное название, оказывается.
1: А еще я училась в лицее тоже.
0: Имени Пушкина.
1: Ну, это завязано на Пушкине. У меня очень много что в жизни связано с Пушкиным, поэтому я обязательно там побываю.
0: А у нас на Луки FM все завязано на рекламе, мы скоро вернемся.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ — всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться.

0: коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
3: Доброе бодрое утро. «Утро с той ноги». Сегодня у нас в студии Антон Киф и Алена Медведева. Так, обсуждаем новости.
4: Ну, мы выходные обсудили уже.
3: Да, выходные обсудили. Кстати, я поздравляю, наконец-то нам дают отопление.
4: Отопление дают уже?
3: Да, да.
4: Что я утром замерз.
3: У меня полотенцесушитель стал греться, но батарея еще пока не греется.
4: Ну, хотя бы что-то начало греться.
3: Да-да-да, сейчас уже все. Процесс запущен.
4: Это мерзлячка?
3: Да, абсолютно.
4: Я по утрам мерзлячка. А так я в целом нормально.
3: Я всегда,
4: утром вообще.
3: Я всегда мерзлячка. Я по квартире хожу и зимой, и летом в носках шерстяных. Сплю в носках.
4: Полная комплектация.
3: Да. Угу. У меня вот с недавних пор появился обогреватель. Помимо того, что у меня есть кондиционер, который я тоже использую как обогреватель. А у меня, в общем-то, небольшая квартира, поэтому я обставилась вообще всеми источниками тепла.
4: У тебя однушка, да?
3: Однушка, да. Угу. Студия небольшая. Вот. Так что, слава богу, наконец-то.
4: Какое я счастье для тебя, да?
3: Да, потому что я устала греться, а еще у меня неделю не было горячей воды, так что мне вообще было максимально грустно. И вчера мне как раз сделали горячую воду, слава богу, тоже. Но зато не поехала в Пушкинские горы.
4: Это твоя какая-то перманентная боль.
3: Да, да. Ну ладно, зато вот комфорт дома обеспечен теперь мне.
4: Мне кажется, худшее, что можно придумать, это отсутствие горячей воды.
3: Да.
4: И в целом воды.
3: Но мне повезло, моя коллега живет со мной в одном доме, я иногда хожу к ней.
4: Тоже актриса?
3: Да, тоже актриса. Нас там даже 3 квартиры актеров.
4: Как
3: живут.
4: Вас сгруппировали?
3: Да-да-да. Четверо, получается, даже актеров живут в одном доме.
4: Ну, наверное, все молодые приезжие.
3: Да, все приезжие. Угу. Вот, кстати, про приезжих актеров.
4: Так, давай.
3: Наконец-то у нас пополнение в театральном нашем кругу. К нам приехал новый артист Анатолий Казанин. Вот, ждем. Скоро будут вводы. Ну, в том числе, самый такой большой, наверное, важный ввод «Собачье сердце». Он сыграет Шарикова.
4: Откуда он приехал? Расскажи.
3: Он приехал из Иркутска, насколько я знаю. Я пока еще не успела с ним пообщаться. Буквально вот виделись один раз на собрании, и все. Вот. Актер с опытом, так что посмотрим, что
4: будет. Если он с опытом, значит, он уже в возрасте?
3: Ну...
4: Это не молодой мальчик?
3: Немножко постарше меня.
4: А, значит, нормальный еще.
3: Да.
4: Ну, не в плане критериев нормальный, а хороший. Хороший возраст для того, чтобы играть взрослые, понятные, профессиональные роли.
3: Молодой, но уже не зеленый.
4: Ага, ну что, да, какая-то вот серединка.
3: Да.
4: Ну, круто, да, хорошо, что поделилась. Это был такой, ну, эксклюзив, секрет?
3: Ну да, так уже можно делиться, я считаю.
4: Угу. Наверняка уже в сообществе выложили фотографию. Знакомьтесь, наш новый актер. Или еще нет такого?
3: Не знаю, кстати.
4: Ну, вообще, есть такая традиция, ты знаешь, да?
3: Да, конечно.
4: А у тебя был такой пост?
3: Да, был, у всех он был.
4: А ты просматривала периодически лайки? Сколько людей рады твоему приезду в Великие
3: Луки? Тогда, когда только выложили, я смотрела, да, читала комментарии, мне было так приятно, там как-то приветствуют, там желают чего-то.
4: Незнакомые тебе люди особенно, да?
3: Незнакомые люди, да, совершенно меня не знают, но уже какие-то пожелания. Да, здорово, приятно.
4: Вообще у нас благосклонный зритель, и всегда рада приветствовать тех, кто приезжает.
3: Да, это здорово. Эта традиция меня не обошла стороной. Меня обошла стороной только традиция приходить на радио, давать интервью, когда только ты приходишь в театр. Ну, просто все из моего потока были.
4: Я знаю, ты рассказывал, да. Это еще одна твоя перманентная боль.
3: Ну, как
4: я сегодня
3: сказать?
4: В роли психолога.
3: Я уже, так сказать, мне кажется, закрыла этот гештальт, уже даже перезакрыла.
4: Ты перезакрыла конкретно, мне кажется. И переплюнула.
3: Я уже всем отомстила за то, что меня не позвали.
4: Лучшая стратегия, если тебя не зовут куда-то, прийти туда, устроиться, работать просто, и все.
3: Да, вот такой лайфхак.
4: Да, нормально, поэтому учитесь у Алены.
3: Да.
4: Ну что, давай пройдемся по праздникам. Сделаем из этого все, что только можно. Максимум выдавим. Сегодня ты поделилась со мной, отмечается День весенний на люстре, да?
3: Да, День весенний на люстре.
4: Ну не знаю, у меня такая ассоциация с песней «Шандели» певицы Сия. Это прям супер хит какого-то 2012 года. Эта песня звучала везде. Если ты помнишь, в клипе маленькая девочка, с блондинка, с каре, по-моему, может, это вообще парик, бегает по дому и танцует какую-то современную хореографию.
3: Да, мне очень нравились, кстати, до сих пор нравятся клипы этой группы.
4: Это певица одна.
3: Певица-исполнительница, угу. Да. Классно, мне очень нравится это решение с этой девочкой танцующей.
4: А Шенделей, потому что, объясним тем, кто не особо в английском, это люстра переводится. Да, поэтому Шенделей.
3: Вот. Так что все сегодня слушаем эту песню.
4: Да, еще у меня такая из детства штучка выползла, можно сказать. Помню, что когда я прыгал по кровати в детстве, это вот, наверное, ну, до 10 лет точно было, какой-то момент, на первом этаже жил злой сосед. И он позвонил родителям и сказал, что аж шатается люстра от того, что ваш Антон прыгает. Но это какое-то вот короткое воспоминание. Не помню, что это был какой-то прям сильный конфликт. Но о том, что я помню, несколько раз я подпрыгнул на кровати или просто я по полу прыгал. Я точно не помню всех деталей. Но вот это его речь, что люстра качалась, это, конечно, да, это я помню хорошо.
3: Но я, к сожалению, не смогу отпраздновать этот праздник. У меня нет дома люстры.
4: А у соседей ты не знаешь?
3: У соседей не знаю. Я недавно затопила соседку, я не хожу по соседям, поэтому...
4: А, ты теперь не общаешься с ней?
3: Да, напротив меня живет, видимо, ее подружка, поэтому меня там все почему-то не любят.
4: Но зато у тебя есть клан артистов, которые могут тебе помочь.
3: С чем?
4: Ну, отстоять свои права, может.
3: Ну, возможно, да.
4: Включить актерку и там уговорить их заболтать, например.
3: Да, но у нас есть еще, конечно, большая, прекрасная люстра в театре.
4: Это я помню, она легендарная.
3: Очень, очень красивая, да. Но на ней я не буду висеть, и мне пока что нет в планах увольнения из театра. Камеры там прекрасно работают, вахта не дремлет, поэтому, пожалуй, отложу эту идею.
4: Замечательная люстра, кстати, вижу у многих знакомых, кто приходит в театр, вот именно женская половина населения. Начинается спектакль, гаснет люстра, и они снимают вот этот момент, когда гаснет люстра.
3: О.
4: И все так делают причем.
3: Да?
4: Угу. Я обращал внимание.
3: Но, кстати, очень классные дни, когда эту люстру спускают, чтобы почистить. Вот она просто так вот на уровне...
4: А ты видела, как это происходит?
3: Да, ну как ее спускали. Она просто несколько дней была вот на уровне зрительских рядов.
4: Как интересно. Я думал, что она просто снимается. Она еще и спускается?
3: Спускается, да. Не знаю, как ее чистят. Мне кажется, это так тяжело. Она
4: щеточка, да,
3: большая. Наверное, я не видела этого процесса. Но вот то, что она была так близко... Это здорово.
4: А мне кажется, в театре есть такая отдельная профессия — чистильщик люстры.
3: Наверное. Это как, кто там есть, подниматель пант в зоопарках.
4: Есть такая, да, это где-нибудь в Китае.
3: Да, да. Также чистильщик люстры.
4: Да, вообще, мы же не знаем обо всех профессиях в театрах. Допустим, вот в нашем Великолукском есть какие-то определенные профессии, а может быть, где-нибудь в Иркутске, откуда приехал Анатолий Щетинин, может, у них есть какая-то такая профессия, где нет ни в одном театре.
3: Кто приехал?
4: Анатолий Щетинин.
3: Это кто?
4: Это который вот ваш новый актер. Или я неправильно его назвал?
3: Анатолий Казанин.
4: Анатолий, а почему я сказал? Интересно. Какая-то интересная ассоциация, да, с человеком, которого не существует. Анатолий Казанин, да. Из Иркутска.
3: Он существует.
4: Угу. Щетинин, думает. Мне кажется, это мой выдуманный мной какой-то персонаж.
3: Да, надо запатентовать.
4: Да. Пригласим Анатолия как-нибудь в студию.
3: Да, можно.
4: Пускай вливается в процесс великолукский.
3: Да, позови его на клиповое мышление.
4: Обязательно. Я еще Максима Ларина не пригласил, кстати.
3: Вот, да, очень надо.
4: Но у нас было соприкосновение году в 19-м, наверное, на другой радиостанции. Вряд ли меня помнит, хотя если показать ему видеозаписи, а у нас была видеозапись, потому что это была видеотрансляция, то, скорее всего, какие-то воспоминания появятся у него в голове.
3: Вот уже сколько гостей у тебя на очереди.
4: Много, да, кстати. А мы еще так не определились со следующим гостем на программу. Надо определяться.
3: Вот, да.
4: У нас есть еще такая фишка. Мы раз в сезон с Виталием, который наш звукорежиссер Луки FM, записываем подкаст про кино. Но это происходит раз в сезон, то есть 4 раза в год. Сейчас осень, поэтому, Виталий, надо подготовиться к записи нового подкаста обязательно. Да? Да?
3: Он обрадовался. Угу.
4: Ну, спасибо, что не красный флаг. Просто рука. А какие еще праздники сегодня? У нас еще пока времечко есть.
3: Сегодня у нас день любителей чеснока.
4: Чеснок, вот мне кажется, хорошо именно в каких-то блюдах. А если его есть отдельно, у меня сразу такая ассоциация. Я выхожу на улицу бороться против вампиров. Можно нацепить на себя вот это вот чесночное ожерелье и просто гасить вурдалаков.
3: Да-да-да. Вот эти вот коробочки от киндер-сюрпризов, куда в детстве клали чеснок, дырочки протыкали.
4: Еще мне кажется, те, кто фанатеет от чеснока, они просто не заботятся о моральном состоянии других людей, которые его окружают там в тесном помещении, например. Потому что чеснок очень сильно воняет. И сейчас наверняка же есть всякие другие альтернативные способы, чтобы обезопасить себя от каких-то осенних болезней. Там, от простуды, там, от гриппа и чего-то еще. Не обязательно есть чеснок пачками, правда?
3: Да.
4: А ты ела чеснок раньше?
3: Ну, когда заставляли родители, то да. А так, наверное, нет. И сейчас я его не ем, но вот только вот в блюдах. А в блюдах это прекрасно. Зачастую это просто выигрышно. Главное не переборщить, чтобы вкус блюда все-таки остался. Вот как раз у меня сейчас на очереди... Я не часто готовлю что-то такое прям... Но у меня сейчас на очереди приготовить печеночный торт. Там, и туда, конечно, входит чеснок.
4: Звучит аппетитно.
3: Вот, я пообещала одному своему другу, у него было недавно день рождения, и он выиграл в лотерею.
4: Он так, выиграл лотерею.
3: Импровизированную, которую я ему проводила, он выиграл...
4: Блюдо.
3: Блюдо, да, любое, которое он захочет на
4: что
3: выбор.
4: Что это за игры такие у вас?
3: Мы, у нас есть такая, ну, не традиция, но...
4: С актерами, да?
3: Да, с актерами. Мы иногда друг другу проводим квесты, так поздравляем с днем рождения.
4: О, интересно.
3: Вот.
4: Надо взять на заметку.
3: И каждый придумывает свою станцию, как хочет. И моя станция была вот лотерея. И он выигрывал там, ну, что-то. А, просто... не лотерея, я обманула, аукцион.
4: Аукцион.
3: Аукцион желаний.
4: Надо сейчас разделить и понять, в чем отличие. Потому что лотерея, ты вытаскиваешь какую-то бумажку, на которой написано что-то. Аукцион, есть некий распорядитель, который уже говорит какой-то лот.
3: Да.
4: Да. И называет цену.
3: Да.
4: Там, 300, там, например, 300 рублей, кто даст больше.
3: Да, и кто-то может повышать. Да. Ну, то есть на протяжении других станций он зарабатывал себе, ну, валюту, которая такая была вымышленная. И вот на последнем этапе на моей станции лотерея желаний, аукцион желаний, он вот расплачивался.
4: Просто насколько ты рада была такому исходу событий, потому что, насколько я знаю, ты не готовишь.
3: Да, я редко готовлю, хотя готовлю я неплохо, просто мне в какой-то момент вот отбилось желание готовить. Некоторые люди постарались, так скажем.
4: Но мотивация — это вот такие вот аукционы.
3: Да, ну, я обещала еще ранее, что приготовлю этому человеку печеночный торт, поэтому в любом случае уже не открутиться.
4: И не отвертеться.
3: И не отвертеться.
4: А нам не отвертеться от новостей на Луки FM. Мы их обязательно послушаем, тем более вторник, день насыщенный, и скоро вернемся.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного научно-технического... Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного технонаучного образовательного форума при участии стран БРИКС. Он проходит 5 и 6 октября в Москве на территории московского инновационного кластера «Ломоносов». В открытой дискуссии директор технопарка Ирина Белова представит опыт развития «Электрополиса» и расскажет о роли регионального технопарка в современной технологической экосистеме. Участие в ТНФ станет возможностью представить на международной площадке опыт Псковской области. В День пожилого человека депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с фондом «Земляки» и активистами «Единой России» исполнили просьбы команды Великолукского дома ветеранов. Они передали необходимую оргтехнику для работы, угощения, а также головные уборы для женщин. Свою главную задачу добровольные помощники видят в том, чтобы быть рядом, слышать, помогать и делать жизнь старшего поколения комфортнее. В издательстве «Репол Рост» издана серия книг великолучанки Оксаны Рахмановой, члена Союза детских и юношеских писателей России, руководителя студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В серию «Академия Катарев-Маплета» вошли 6 книг «Аллигатов-перевертышей». Это интерактивные раскраски для детей 6-11 лет с авторскими литературными стихотворениями Оксаны Рахмановой. В книгах имеются QR-коды с аудиозаписью к каждому стихотворению, которое озвучила сама поэтесса.
1: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
4: Утро с той ноги. Сегодня вторник. Пока еще 2 дня до Дня с корицей. Как там, кофе с корицей, чтобы стать богатыми? Еще 2 дня?
3: Я не знаю, что да? Это за день.
4: А, либо это великолукская тема.
3: Наверное.
4: Но если в четверг пить кофе с корицей, то станешь богатым. Есть такое традиционное поверье.
3: А, в любой четверг?
4: Ну да.
3: Чтобы стать богатым?
4: Да, вот. Чтобы разбогатеть.
3: А еще сегодня у нас тема про люстру. Сегодня день весенний на люстре. Если закинуть красные трусы, тоже это к богатству.
4: На что, на люстру?
3: На люстру.
4: Именно красного цвета?
3: Именно красного цвета.
4: Потрясающе. А
3: там
4: не
3: сказано?
4: Ты не знала
3: про такого?
4: Нет, мужские или женские?
3: Женские.
4: Да? Нормально.
3: Наверное.
4: Но у меня такого нет в гардеробе. Я не могу похвастаться.
3: У меня тоже нету.
4: Надо обратиться. Виталий, у тебя есть? Ладно. Надо позвать в студию человека, у которого это есть.
3: Да.
4: Чтобы разбогатеть нам. Понятно. Это такое у вас там магнитогорское, да?
3: Это повсеместно.
4: Это повсеместно? Видишь, да. Я тебе рассказал то, что ты не знаешь. А ты мне рассказала то, что я не знаю. Вот мы обменялись традициями, получается.
3: Да.
4: Еще у нас есть такая забытая рубрика. Она, как знаешь, называется? Она называется «События в истории». Потому что иногда попадаются тоже довольно-таки любопытные факты. Вот, например, сегодня, 6 октября 1889 года, в Париже открылось знаменитое классическое кабаре «Мулен Руж». Mm-hmm. Как у тебя вообще отношение к кабаре? Есть какие-то эмоции с этим связанные? Может, ты смотрела мюзикл «Мулен Руж», когда-то популярный?
3: Да, я смотрела.
4: Там еще вроде Кристина Агилера снимается. Это же этот, по-моему, этот.
3: В какой роли?
4: Не знаю.
3: Но не в главной.
4: Нет, ну она там танцевала, пела.
3: Но это я не помню. С Николь Кидман, да? Мы про этот фильм.
4: Да, она там тоже есть.
3: Да, я смотрела, мне очень понравилось. Я помню, что у меня хорошие были впечатления. Правда, давненько смотрела, уже подзабыла сюжет. Но были впечатления яркие тогда. Я бы пересмотрела бы, кстати. Вот и вообще, но это же относится к мюзиклам, правильно?
4: Конечно, этот фильм? Конечно.
3: Вот, наверное, вообще из мюзиклов это чуть ли не единственное, что мне нравится. Из кинематографа.
4: «Мулен Руж»?
3: «Мулен Руж».
4: А,
3: да,
4: видишь, вот, как мы попали.
3: Да, вот если вот составлять мюзиклы, наверное, это будет на первом месте в моем топе.
4: Но я не особо фанат мюзиклов. Я даже не знаю, какой мюзикл тебе назвать, такой, чтобы мне прям понравился, я его вспомнил. Потому что чаще всего, когда смотришь мюзикл, мне хочется, ну, наверное, перемотать некоторые моменты и обратно вернуть вот этот момент, где они просто общаются, персонажи. Но, возможно ли назвать фильм «Восьмая миля» мюзиклом? Хороший вопрос. если ты такой помнишь, если ты mm-hmm. смотрела. Это фильм, где снимается Эминем, про его непростой путь, и он там как бы играет самого себя, про обычного парня, который живет в Детройте, он батлится с другими рэперами и пытается прорваться на вершину рэпа.
3: Mm-hmm. Ух ты.
4: То есть сами по себе музыкальные моменты там есть, потому что они же читают рэп под бит. И, наверное, это можно назвать отчасти мюзиклом.
3: Ну, в целом, да.
4: Легендарное кино. Там была песня «Lose Yourself», за которую Эминем получил «Оскар» в 2003 году.
3: Угу.
4: Так что это фильм очень знаковый в его карьере.
3: Я тоже не фанатка мюзиклов, но вот если так повспоминать, «La La Land» в какой-то момент, когда он выходил...
4: кстати, хороший, да.
3: Да.
4: Я смотрел.
3: Даже он больше, наверное, красивый. Не знаю, он атмосферный.
4: Но вот там песни не бесят. Они как будто бы органически вплетаются в эту канву.
3: Да.
4: Помню, что у меня от La La Land'а были очень хорошие впечатления.
3: Да, у меня в целом тоже. Я какие-то треки себе сохраняла потом.
4: Угу.
3: Да, и какие-то вот картинки просто пересматривала, потому что, правда, так красиво выглядят кадры. Молодцы ребята.
4: Кстати, у нас в студии есть Кира Дементьева, которая записывает программу «За кулиси». Это к которой ты не попала однажды на интервью, ни разу. И какой-то период времени она была еще соведущей «Утро с той ноги». И мы часто с ней вспоминали какие-то мюзиклы. Потому что она фанатка мюзиклов. Она постоянно ездит на мюзиклы. Она знает все мюзиклы, которые выходят в мире. Или, например, если сказать какое-то слово, любое слово, она обязательно вспомнит какой-то мюзикл вот с этим словом. Например, «Очень холодно в студии, закройте окно». А, «Окно» был такой мюзикл, выходящий в 1801 году, и там снимались такие-то, играли такие-то актеры.
3: Какой редкий человек.
4: Редчайший, да.
3: Интересно, она была. Такое есть киноконцертное пространство «Москва-Бродвей».
4: Так, была ли она там?
3: Да, мне интересно.
4: Мне кажется, да.
3: Наверное. Я вот там относительно недавно побывала. Ну, когда? Летом. Да, мне очень понравилось. Там моя подружка играла главную роль. Тоже молодец. Девчонка продвинулась. Вот.
4: Но Кира больше приверженец определенных актеров. Она на каких-то вот... на каких-то определенных людей ездит.
3: Там,
4: не на все мюзиклы.
3: Там играла, ну, правда, не в этом составе, не, на который я ходила. Там Анастасия Стоцкая играла в том числе.
4: Она же сейчас возит этот мюзикл как гастрольный тур у нее.
3: Стоцкая?
4: Да, я прямо часто вижу, что Стоцкая привезла в такой-то город.
3: «Последняя
4: вот такой
3: сказка».
4: Мюзикл. Да, мне кажется, она даже в Псков приезжала недавно.
3: Возможно, да. У них там такая организация, я так поняла, что они ставят спектакль и играют его год, что ли.
4: Супер.
3: Вот. Год отыграли, ну, что-то новое ставят. У них нету там закрепленной труппы, приглашенные артисты. Вот, и по такой системе.
4: Я не могу сказать, что я был прямо на мюзикле, но я точно был на оперетте, потому что к нам в город Великие Луки приезжала оперетта. Человек в черной маске. Точно не вспомню, как называется, но это популярнейшее произведение. Что-то связанное с летучей мышью.
3: «Призрак оперы»?
4: «Призрак оперы», да, спасибо. Вот, я ходил на «Призрак оперы», потому что мы снимали про это сюжет, и я потом остался посмотреть. И это была единственная оперетта, которую я видел.
3: Она тебя впечатлила?
4: Я точно не помню, но меня впечатлили некоторые вокальные партии.
3: Угу, здорово.
4: Но так, чтобы я остался в каком-то вот некоем супервосторге, наверное, нет.
3: Угу.
4: А есть уже какое-то отличие оперетты от мюзикла? Как-то же отличаются?
3: Оперетта, ну, насколько я знаю, это что-то более
4: классический,
3: да. Жанр, да.
4: А мюзикл театр. Все что угодно может быть.
3: Да.
4: Рок, поп.
3: Да.
4: А вот, допустим, фильм «Школа рока», помнишь такой? Там же они тоже пели какие-то композиции.
3: Ну, скорее всего, это тоже мюзикл.
4: «Школа рока» — это тоже мюзикл, да.
3: Да, но оперетта — это по каким-то классическим, опять же, произведениям. А, мюзикл все-таки, наверное, что-то более попсовое.
4: Да, помнишь, был такой мюзикл «Иисус Христос, суперзвезда»?
3: Слышала, да.
4: Это же такой был, вот прям, это прям был бум, потому что его показывали везде, мне кажется. Mm-hmm. Но я про него ничего не знаю. Я не знаю сюжет, я не знаю, как выглядит сама постановка, что там за жанр. Вообще просто без понятия. Ты видела?
3: Нет, я не видела, но этот материал частенько ставят в театрах, в разных, в драматических в том числе.
4: Это такой, знаешь, это рубрика «Ушедшие хиты». Потому что я очень давно не слышал вот именно вот это название.
3: Да, наверное. Вот я вообще заметила, на самом деле, такую тенденцию, что вот какие-то произведения вдруг становятся актуальными, их много где начинают ставить. Ну вот, по крайней мере, в мире театра. Ну и кино, наверное, тоже можно это отнести. Что же такое было-то? То ли «Конёк-горбунок», то и вот я просто... Услышала раз название, и просто и тут поставили, и тут поставили. Думаю, да что ж такое? Как будто все забирают идеи, как-то перехватывают.
4: А хотят хайпануть просто на мюзиклах.
3: Ну вот, но это не только мюзиклы, вообще в принципе.
4: Есть такая тенденция, просто, особенно в России.
3: Просто так интересно, почему?
4: Ну, не знаю, любят у нас так делать.
3: Так интересно.
4: Но чаще всего, мне кажется, мюзикловые моменты бывали в мультфильмах Disney.
3: Угу.
4: Смотришь за персонажами, и тут они вдруг начинают красиво петь.
3: Да, но Disney умеет это делать.
4: Но я больше любил, когда я смотрел версии кассетные еще, а кассетные версии не были полностью дублированы. И ты смотришь, когда есть перевод в репликах, но перевода композиции нет. Ты слушаешь оригинальные композиции, которые были записаны актерами, которые записывались на студии Disney в Голливуде. А потом, когда появился формат DVD или там телевизор на Первом канале, когда стали делать дубляж, тогда уже там и песни начали переводить на русский язык.
3: Mm-hmm.
4: Полностью начали переводить песни. И уже как будто бы такой, ну, атмосфера уже не та. Уже такой получается русский Disney, а Disney должен быть оригинальным.
3: Вот не помню на моих кассетах, на каком языке были песни.
4: А на каких мультфильмах смотрел?
3: Бэмби, Дамба.
4: Угу. Вспоминай.
3: 101 далматинец.
4: Вот.
3: Я просто тогда еще маленькая была, я еще в школу не ходила.
4: Ты не понимала, что это за язык?
3: Я... Наверное.
4: Вдруг они пели на польском.
3: Мало ли. Возможно. Я не понимала просто.
4: А еще хуже, знаешь, когда есть... английская версия песни, которую поют актеры в каком-то мюзикле или в мультфильме, и просто какой-то актер начитки начинает говорить перевод поверх этой песни. Очень-очень громко и перебивая исполнителей, которые поют эту песню.
3: Это ужасно. Это пытка какая-то.
4: Там, например, раздается какой-то невероятный вокализ, и в это время он... «Я пришел, чтобы сказать, что я люблю тебя». Или «Мария, эти дети были не твои». Ну, например, просто обычным голосом начинает переводить песню.
3: Да, но иногда это какой-то комичный эффект имеет.
4: Да, да. Мне кажется, очень часто еще потом в КВНе, там, на Первом канале, можно было увидеть миниатюры такого типа.
3: Да, но то же самое, как вот фильмы иногда бывает, накладывают перевод поверх оригинала.
4: Ну да.
3: Текст. Да. Когда не песня, а просто
4: угу. Диалоги. Не, ну там еще куда ни шло.
3: Но иногда это бывает прям почти друг на дружке, и звуки просто перебивают друг друга, и тяжело для восприятия. Я такое вот не люблю. Не знаю, мне очень тяжело такие фильмы смотреть.
4: Но это особенно, если диск был нелицензионный. Это когда на рынке, помнишь, продавались там 16 фильмов на одном диске. Вот там точно половина из них были очень плохо записаны.
3: Да, видимо.
4: Там аудиодорожки очень сильно страдали.
3: Угу.
4: Как интересно, из стороны мюзиклов переметнулись в сторону дубляжа.
3: Ну это же здорово.
4: Это здорово. Ты бы хотела озвучить каких-нибудь персонажей?
3: Очень хотела бы.
4: А мы тоже. Мы бы хотели озвучить еще рекламу на Луки FM, но за нас это сделали другие дикторы. Мы скоро вернемся.
8: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, и это последний выход в сегодняшнем нашем утреннем эфире. Сегодня в студии Антон Киф и Алена Медведева.
4: Да, мы никуда не уходили, и мы сегодня говорим не то чтобы про праздники, мы больше обсуждаем какие-то исторические события.
3: Да.
4: Чаще всего это происходит.
3: Да.
4: А у тебя тоже пропал интернет, кстати?
3: Нет, у меня свой просто.
4: А, ну ладно, я сейчас тоже, наверное, свой включу. Так, я еще кое-что хотел заметить. Сегодня 6 октября, помимо того, что отмечается День Мулен Руж, сегодня произошло еще одно событие, оно тоже связано с искусством. Сейчас я верну вкладку. А вот, сегодня состоялась премьера фильма «Певец джаза», первой полнометражной картины с синхронной звуковой дорожкой, что ознаменовало начало эры звукового кино. В 1927 году, 6 октября.
3: Ух ты, какой знаковый момент.
4: Угу. Есть такой фильм «Вавилон», в котором снимается Брэд Питт и Марго Робби. И там как раз-таки Брэд Питт играет актера немого кино. И там исторически происходит вот этот вот сдвиг, переключение на звуковое кино, когда артисты начинают озвучивать свои роли. Mm-hmm. И там он постепенно становится никому не нужен. Ты не видела фильм?
3: Нет, не видела.
4: Очень хороший. Прям услада для глаз. Он потрясающе снят еще.
3: Ух ты.
4: Да,
3: надо, надо записать.
4: «Вавилон» называется. Да, там он еще отчасти комедийный, он отчасти мюзикл, кстати. Там прекрасные есть... Ну, там хореографические постановки. Там есть парочка сцен, где просто танцуют, там не поют, если что. Да,
3: круто. Я люблю танцы.
4: Вот. «Певец джаза» называется фильм. Не слышал про него, правда.
3: Тоже не слышала.
4: Будем знать. И этот фильм, это первый фильм, который озвучили. Так что Чарли Чаплин, до свидания.
3: А кто играет, интересно, актеры?
4: Максим Лагашкин, Александр Робок.
3: Это ты кого перечисляешь?
4: Это современные российские актеры.
3: Ага. Эл Джонс, Джолсон, Уорнер Уолланд.
4: Уорнер Бразерс.
3: Мэй Макэвой.
4: Так, наверное, родственник Джеймса Макэвоя.
3: Наверное. Ну, такие для меня неизвестные имена.
4: Но я с той эпохи вообще никого, кроме Чарли Чаплина, не знаю. Просто потом появились Одри Хёбберн, но, по-моему, она потом появилась.
3: Ой, сильно потом.
4: Да, да. Ну, но тоже она такая. Вот. Еще из золотой эпохи Голливуда.
3: Да.
4: Ну и все.
3: Ну, были там еще какие-то имена, я подзабыла, конечно, но были там парочка. Но это уже так далеко, на самом деле, от нас. Хотя, конечно, хорошо бы помнить тоже, потому что некоторые вещи, на самом деле, до сих пор интересно пересматривать.
4: Ну да, ну, кстати, Мэрилин Монро тоже была хороша в некоторых фильмах.
3: Это да, это однозначно. А она в немом кино еще играла?
4: Мне кажется, нет.
3: Наверное, нет, это позже.
4: Но я хорошо помню фильм «В джазе только девушки».
3: Да, хорошая комедия.
4: Да. Я смотрел еще в черно-белом варианте.
3: Mm-hmm.
4: На канале «Культура», кажется.
3: А, даже по телевизору.
4: Да, да, ну в детстве еще.
3: Mm-hmm.
4: А цветную версию я не смотрел. Но мне кажется, там уже не та атмосфера, когда разрисовывают черно-белые фильмы и почему-то становится более искусственно, что ли.
3: Ну да, чувствуется подмена какая-то.
4: Угу. Кстати, фильм «Подмена» хороший. Я буду сейчас как Кира, ты не называешь слово, а я говорю какой-то фильм. «Подмена» реально очень классный фильм, там снимается Анджелина Джоли, у нее крадут ребенка, и там разворачивается вот этот вот круговорот событий.
3: Mm-hmm.
4: Самых разных. Очень-очень даже. Так что всем советую. Как раз-таки мрачная, непонятная погода на улице. Посмотрите мрачный, хороший фильм.
3: Вот так. Ну, вот,
4: у меня, да, у меня под конец эфира такие вот советы.
3: Да, либо сходите в театр, например. У нас в этом месяце очень много чего играем. От классики до сказок. И в этом месяце у нас будет творческий вечер Александры Камоловой. У нее юбилей, у Александры Александровны Камоловой. Тоже приходите, будет какая-то концертная программа.
4: Здорово, мы знакомы.
3: Вот. Очень хорошая актриса, очень ее уважаю, очень нравится ее творчество безумно. Вот. Также «Земля Эльзы» мы в этом месяце играем аж 3 раза. Приходите на премьеру.
4: А на этой неделе можно сходить куда-нибудь?
3: Да, на этой неделе у нас есть «Богатые невесты», «Укрощение строптивой», «Красавцы» и «Кошкин дом».
4: Я точно смотрел «Красавцев» 3 года назад. Так что меня этим не удивишь.
3: Да,
4: голыми торсами.
3: Если хотите что-то легкое, то приходите. Совсем такой ненагруженный спектакль, абсолютно. Просто, да, отдохнуть.
4: Но я смотрел перед какими-то праздниками 3-4 года назад, и это было что-то типа 8 марта. И я тогда приходил на один из премьерных показов. И там был совсем другой спектакль, другой состав, имею в виду. Я не уверен, что хотя бы один артист сохранился вот с того показа, когда я приходил. Я очень сильно не уверен.
3: Мужской состав, наверное, полностью все поменялись.
4: А Женя Петров играет в
3: этой Женя Петров, да, по-моему.
4: Вот мне кажется, он и сохранился.
3: Наверное, он еще остался, да.
4: Да. Но вот такие вот красавцы.
3: «Богатые невесты» ты смотрел?
4: Я часто путаю этот спектакль с каким-то другим, потому что я начинаю рассказывать кому-то одно, а, это же вот про это. Ты говоришь, нет, ты не прав, это вообще про другое. А вот, ну, если вкратце, про что «Богатые невесты»?
3: «Богатые невесты» — это Островский, классика, но она сделана очень современно, выглядит все.
4: Нет, наверное, пропустил.
3: Но это чудесный спектакль, это вот мой топ. Нужно обязательно посетить всем.
4: Или видел, но не помню. А там есть «Богатые невесты»? В этой постановке.
3: Да, там есть богатая женщина, которая живет на попечении у одного богатого мужчины.
4: Понятно. Ну, что-то типа этого смотрел, но не это. Что-то еще, когда Павел Сергеев, наверное, был.
3: Ну, даже если ты смотрел, новый актерский состав, он очень хороший. Кто-то говорит, что даже лучше, чем было.
4: Правда?
3: Но мне очень нравится. Ребята очень хорошо ввелись. Очень органично выглядит.
4: Очень хорошо вели себя.
3: И вели себя хорошо. Да. Элеонора Морева там играет главную роль. Павел Шут играет тоже там одну из ведущих ролей.
4: Элеонора Морева.
3: Да.
4: Какое потрясающее имя.
3: Да, очень красивая. Вот девушка, которая пришла со мной в одном потоке в прошлом сезоне.
4: Это человек, которому не нужно придумывать себе псевдонимы.
3: Да, ну и так
4: уже
3: прекрасно.
4: Уже все готово сразу же, да. В целом, такая вот информация. Я видел, просто ты открывал афишу. Это, видимо, вот такой дайджест на ближайшее время.
3: Да.
4: Хорошо. А у нас есть дайджест звездный, который называется «Гороскоп». Успеваешь ли ты переключиться на вкладку? Хорошо. Вторник задает тон. Проверь, что готовит звезды сегодня, 6 октября. Этот день подарит возможность найти в любой ситуации положительные стороны.
3: Овны, звезды советуют порадовать себя и уделить время чему-то приятному.
4: Тельцы, если ваши близкие припомнят что-то из прошлого, не отмахивайтесь. Время решить вопрос.
3: Близнецы, день пройдет успешнее, чем будет наполнен... если будет наполнен живым и искренним общением.
4: Раки, приятные покупки принесут радость без ущерба для бюджета, если выбирать их осознанно.
3: Львы, не форсируйте события и не требуйте от себя слишком многого. День потребует терпения и выдержки.
4: Девы, у вас подходящее время для того, чтобы выстроить внутренние опоры и только потом действовать.
3: Весы, общение с единомышленниками принесет радость и чувство удовлетворения.
4: Скорпионы, если есть необходимость взаимодействовать с руководителями, сделайте это в первой половине дня.
3: Стрельцы, старые связи могут принести пользу, но остерегайтесь иллюзий и завышенных ожиданий.
4: Козероги, основной риск этого дня – переоценить свои возможности и поддаться чужим пустым обещаниям.
3: Водолеи, прислушайтесь к мнению партнеров, они смогут расширить представление о ваших возможностях.
4: Ну и завершаем рыбами. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, и ваш день будет успешен. Такой на сегодня гороскоп. Всем большое спасибо. Что называется.
3: Да, спасибо, что вы с нами. Хорошего вам прекрасного вторника.
4: Сегодня «Атон Киев», Алена Медведева. И мы, кстати, увидимся впервые вроде бы в трио.
3: Да,
4: с Димой. Это кстати. Будет послезавтра.
3: Да.
4: Не пропустите. Да. А мы постараемся не проспать.
3: Да.
4: Вот так.
3: Так что в четверг подключайтесь. Будет всем, интересно.
4: Конечно. Всем удачного вторника. Это «Утро с той ноги». До свидания.
3: Все, всем пока-пока.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: Сложно просчитать. И вот здесь... Системы пока отстают от того, как управляет оператор.
13: И вот вам новость за 2 октября. Россия впервые показала на учениях Центр-2026 тяжелый роботизированный танк-штурм. Машина создана на базе Т-72, может идти в бой без экипажа внутри. Управление ведется дистанционно из защитного пункта. Ну, укороченная пушка 125 мм для боев в городской застройке. Танк. Танк. Андрей Францович, танк, вы поняли, да, на что я намекаю? Какие танки? Тем более большие и тяжелые. Я что-то пропустил? Зачем нам танк?
12: Ну, здесь я, наверное, выскажу как бы, может быть, такую нейтральную позицию.
13: Минута
12: в том, что, скорее всего, пожалуйста, в ближайшее время их на поле боя мы не увидим. Потому что, да, он безэкипажный.
13: Но
12: да,
13: деньги
12: классно,
13: потратили,
12: люди...
13: да.
12: Сидит на расстоянии 10 километров, сидят ребята в другой бронированной машине, управляют этой техникой. Хорошая история. Но, к сожалению, скорее всего, этот танк будет уничтожен до того, как он вообще попадет в город.
13: Я тоже. Спасибо, что
12: без экипажа. То есть его сожгут. То есть он точно такой же, как вот эта маленькая тележка, которая едет, я не знаю, за 10 тысяч долларов. А танк стоит там 2-3-5 миллионов долларов. Его сожгут точно так же. Пока вот. Системы... Да, люди там не погибнут, но он будет уничтожен, и наши деньги сгорят.
13: Вот-вот.
12: И когда фронтовики скажут, слушайте, давайте нам лучше вместо одной такой машины, дайте нам деньги, мы закупим 100 тысяч, там, не знаю, каких-то других систем, ну, встает вопрос, что эффективнее. Поэтому вот. Как решение испытательное, да.
13: Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Как всегда, конструктивно. Большой перерыв. В начале следующего часа вернусь и продолжим.
11: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
18: «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
19: Средства ПВО уничтожили еще 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 134 БПЛА. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Ранее Собянин заявлял, что с вечера 5 октября до утра 6 октября в сторону столицы летели 650 БПЛА. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах.
10: Об авиации.
19: Аэропорт Нижнего Новгорода Чкалов принял в качестве запасного аэродрома 14 самолетов, следовавших в Москву. Часть из них уже вылетела в пункт назначения, остальные готовятся к отправке. В пресс-службе Нижегородского авиаузла заявили, что все службы Нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме. В ночь на вторник в сторону Москвы летели 650 беспилотников, заявляли столичные власти. Из них более 100 уничтожили на подлете к городу, и в течение ночи приемы и отправку рейсов останавливали все столичные аэропорты.
10: О политике.
19: Турция в начале года передала Украине небольшое количество зенитных комплексов «Каркут», которые Киев использовал для испытаний и усиления возможностей ПВО. Об этом пишет издание Middle East Eyes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стандартный комплект «Каркута» включает три машины с вооружением и одну машину управления. Источники не раскрыли, сколько комплексов было развернуто на поле боя.
10: А США.
19: Дональд Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего, комментируя риски, на которые он готов пойти в войне с Ираном. Об этом американский президент заявил на предвыборном митинге в штате Небраска. Трамп назвал рост цен на топливо из-за боевых действий на Ближнем Востоке небольшой платой за то, чтобы сохранить мир и Америку в безопасности. Как отмечает агентство Mediaite, слова президента о гипотетическом ударе по крупнейшим городам Калифорнии присутствующие на митинге встретили аплодисментами.
10: О протестах.
19: Во Франции с начала протестов задержали более 6 тысяч человек. Среди них 87% несовершеннолетние, пишет Фигаро. Старшеклассники вторую неделю устраивают акции против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Все эти манифестации сопровождаются беспорядками. Вероника Борисенкова, служба информации.
10: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Привет, дорогое отечество, здравствуй, семья, все как всегда, да, представляюсь в начале каждого часа, Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему, трансляции по-прежнему на местах, YouTube-канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канала группы «Радио «Комсомольская правда», в чатах пишите, через полчаса снова пообщаемся, микрофон будет работать. Во время перерыва к нам присоединяется Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Александр Гельч, рад приветствовать.
20: Здравствуйте.
13: Сегодня с вами хочется поговорить о Третьей мировой войне, глобально, конечно, и вы вот недавно на одном из форумов сказали, самое главное, ставить специальную военную операцию СВО в контекст Третьей мировой войны. Да, по-моему, мы этим только и занимаемся, что уже пятый год подряд вставляем в контекст Третьей мировой уже идет, говорит мы, или что-то изменилось? Вроде же и вы тоже, да, в принципе, знаете, что мы говорим о том, что это все, значит, в рамках Третьей мировой войны. Она, по сути, уже идет, это звучит регулярно. Но вот вы сейчас говорите, что важно вставить СВО в контекст Третьей мировой войны. Давайте вставим, пожалуйста, вам слово.
20: Смотрите, я согласен, мы часто, довольно часто называем вещи своими именами, но все равно вот сама структура сознания нашего общества, если вы спросите обывателя, который спокойно идет по какому-то уютному российскому городу, едва ли он вам так уж прям пронзительно скажет, что, смотрите, мы находимся в 40-м году. То есть вот там завтра мы пойдем все на фронт, будут взрываться ядерные бомбы над нами, мы будем бить в ответ. И я к этому готов или готова. Я осознаю, для чего, за что мы сражаемся, каковы причины, кто наш враг, почему он стал таким врагом, как это внезапно так быстро получилось, что мы скатились из локального конфликта, который, как начиналась специальная военная операция, в эту глобальную, в глобальное противостояние. Но я думаю, что очень редко кто вам просто эту картину даст. То есть, на самом деле, отдельные высказывания отдельных политологов, они в общую картину не заплетаются. Потому что вот в дебатах, когда мы об этом говорим, на самом деле, как правило, участвует там несколько человек, которые говорят, ну вы что, это все это не так и так далее. То есть, вот то, что называется остатки этой либеральной демократии, стремление ставить любой тезис разумный под сомнение, не внутри разумных тезисов, и что делать дальше, почему так произошло, не разбираться с этим, не выстраивать объясняющую карту происходящего, а просто визжать что-то такое, возражать, ставить под сомнение там, самого человека, его прошлую биографию. Вот мы, у нас нет культуры Третьей мировой войны, вот что я хочу сказать. Когда мы ведем Третью мировую войну, ну, а мы в ней. Надо иметь соответствующую культуру, надо иметь соответствующий настрой. Надо, на мой взгляд, людям это именно объяснять. Не провозглашать, а объяснять. Вот почему так произошло? Потому что мы столкнулись с другой цивилизацией, которая не дает нам права на существование. Давайте это очень подробно объяснять, какая цивилизация нам не дает права на существование, какая мы цивилизация, как так произошло, что она не дает нам права на существование, то есть что нам делать не только в защитном смысле, а что нам делать в проактивном смысле, какой мир мы хотим видеть. Мы, кстати, знаем, действительно, вы правы, время от времени президент, министр иностранных дел, министр обороны выходит кто-то еще из высшего, самого высшего руководства, выходит и говорит, как оно есть. Вот прям вот мы строим многополярный мир, мы государство цивилизации, у нас традиционные ценности. Мы воюем с Западом, Запад хочет нам нанести стратегическое поражение. Вот это вот мы действительно слышим. И что? Вот хорошо, эти высказывания, они даются. Так и нужно на уровне высшей власти. А дальше за этими высказываниями должен идти целые такие эшелоны ведомственных объясняющих, поясняющих инстанций, не только принимающих это к сведению и к работе над планами, проектами, но просто надо объяснять на уровне своих же собственных отраслей, на уровне там, студенчества, науки, академии наук, что, уважаемые академики, мы находимся в Третьей мировой войне. Вот скажите им на заседании Академии наук. Кто-то, конечно, там консерваторы скажет, да, мы это понимаем, несколько человек, а остальные будут свистеть, визжать, какая мировая война, я академик, я всю жизнь вот в академии, как это вообще еще что? Что вы такое себе позволяете? И начнется просто. Какая мы цивилизация, мы часть Запада, просто мы все провалили. В нашем обществе существует гигантская волна, которая преследует нас из 90-х, а может, из 80-х и еще дальше. Смысл этой волны в том, что по-прежнему наши элиты считают Россию частью западного мира. И по-прежнему наши элиты не принимают всерьез, что сегодня с этим западным миром мы вступили в беспощадную войну на, вот теперь внимательно, на уничтожение. Вы скажете, ну как же, президент говорит, что мы не хотим ни нападать на них, ни уничтожать их. Да, говорит. Но они-то что говорят? Мало ли что мы говорим. Они-то что говорят? Мы хотим донести стратегическое поражение России, расчленить Россию, лишить ее суверенитета. Открытые слова Мерца, Макрона, Стармера, сейчас Бёрнама, до этого Бориса Джонса. Да, так не говорит Трамп, но Рютте, представляющий НАТО, так говорит. Ван дер Ляйен так говорит. Бербок так говорит. Мерц так говорит. Так что же получается, что Запад, НАТО, хочет нанести нам стратегическое поражение, а мы поднимаем лапки и говорим, мы часть западной цивилизации, ребята, давайте жить дружно. Да ну как бы, извините.
13: Это Владимир Владимирович говорит, Александр Гильевич, давайте уточнять, скажем, это очень важно. Сам Владимир Владимирович Путин говорит, давайте жить дружно. Вот недавно, уже два раза за короткое время дважды прозвучало.
20: Он и так и должен, хочет на самом деле вывести ситуацию из этого надвигающегося конфликта. Это его позиция.
13: А как же Ленинградская улица, которая его научила бить, в случае, если драка неизбежна, бить первым?
20: А как его опыт работы в КГБ СССР, где самая главная задача – это скрывать то, что ты на самом деле думаешь, делаешь и говоришь. Говорить прямо противоположное тому, что надо говорить. Скрывать свои действия, готовить операцию по прикрытию.
13: Ну вот мы раскрыли агента Путина для Запада, на самом
20: деле. Нет, мы не раскрыли.
13: Если он говорит, давайте жить дружно, мы говорим прямо противоположное.
20: Это он им, смотрите, сейчас, минуточку. Это он им говорит. Он им говорит, давай, он хочет сказать, что мы первыми нападать не собираемся. Вот это он им говорит, а нам он этого не говорит. Просто у нас, к сожалению, эти вещи путаются. Для нас он говорит, что мы вступили с Западом в экзистенциальное противостояние. Теперь еще, нам говорится, это тоже, если бы он не сказал говорить нашему моему народу, что Запад хочет нанести нам стратегическое поражение, там они могли заливаться, каждый день это провозглашать, ни один россиянин этого бы не услышал, если Путин хотел бы положить блок этому, этой трансляции. Нет, он говорит, сообщите, пожалуйста, моему народу, что Запад думает о нанесении России стратегического поражения. И сделайте вывод, что если они хотят нам нанести стратегическое поражение, то мы должны хотеть нанести им стратегическое.

0: остановить. Может быть, придут здоровые люди, которые и переменят эту ситуацию. Может, свергнут этого мерца просто, утопят где-нибудь. Или Бернема, или Макрона. А уже к этому идет дело просто. Уже Европа поднимается. Они просто всех довели, эти глобалистские воюющие
1: с нами. Во Франции протесты, да, в очередной раз.
0: Правильно.
1: Да.
0: И, конечно, на это тоже можно рассчитывать. И не надо подливать масло в огонь. Да Путин все правильно, вообще гениально делает. Но он обращается к ним, понимаете? К ним. Он говорит, мы вас не хотим трогать. И при этом, а к нам, он нам обращается, ну вы-то понимаете, вы же россияне, вы русские люди, вам с вами кто еще, когда в жизни с вами прямым текстом разговаривал? Не прямым мы с вами разговариваем текстом. Поймите сами, готовьтесь к Третьей мировой войне, полноценной эскалации готовьтесь. Думайте о семьях, думайте о победе, самое главное. И еще, говоря, что мы не хотим вам... Это Каан. Путин говорит Каанами. Когда он говорит, что мы не хотим с вами воевать, он подчеркивает слово «воевать». И вот это надо уметь услышать. То есть мы с вами не хотим воевать, но мы готовы вас уничтожить. Почему? Потому что если они готовы нас уничтожить, а мы нет, мы уже проиграли. Вот в чем дело. Но это же просто. Это же просто. Приходит человек, я тебя собираюсь убить. А ты ему говоришь, я кладу пистолет в сторону. Он достает пистолет, стреляет в тебя, а тебя нет. Он же пришел тебя убить. А ты пистолет отложил. Сказал, я пацифист, я Чебурашка. И все, и конец Чебурашки. Поэтому на самом деле, мы же не в таком положении, вы правы. Не просто в Ленинградской улице вырос, это тоже кто вырос на какой улице, это второстепенно. Путин русский патриот, вот он кто. Он настоящий русский патриот, ему верена страна, ему верен народ. В этих критических, страшных условиях, как вот, например, Николаю II или Сталину, на самом деле, в аналогичной ситуации. И если он сделает неправильный шаг, он все рухнет. И в этом отношении я полагаю, что Путин все прекрасно понимает. Вот дальше.
1: Давайте перерыв сделаем, Александр Гелич. Да, сделаем перерыв. Через 2 минуты мы этот разговор продолжим. С нами Александр Дугин, философ, политолог и социолог, Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы пройдут очень быстро. Никуда не переключайтесь, друзья. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
6: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Александр Дугин по-прежнему с нами, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, немного вот и закончим уже эту тему с Третьей мировой войной, потому что есть и другая тема про новый миропорядок. Говорят, к 30-му году он уже обозначен.

0: значится чуть попозже к этой теме. Сначала вот вы говорите, нужно готовиться к Третьей мировой. Надо всем и каждому это уже понятие. Что значит готовиться? Вот мне, собственно, философ Дугин, рядовому слушателю, что посоветует? Пополнить запасы тушенки. Если деньги есть, бункер себе организовать на даче. Что конкретно? Как надо готовиться? Вы как готовитесь?
1: Я думаю, смотрите, если мы хотим выжить, то тушенку. А если мы хотим победить, то изменение сознания. Потому что выжить мы, не победив, просто не сможем. Понимаете, банальный ответ на серьезный... Разве когда Гитлер подошел к границам России, мы о тушенке думали, о выживании? Нет, советские люди думали о победе. А если бы они думали о тушенке, то Гитлер дошел бы до Владивостока. Думать надо о победе в Третьей мировой войне. Вот мы к этому не готовы. Понимаете, у нас образа этого нет. Что вообще, как мы хотим победить в этой войне с НАТО?
0: Большинство думают, поскорее бы это закончилось. Вот она мысль, без объяснений.
1: Там конец. Вот тогда мы проиграли. Вот именно поэтому мы проиграли. Потому что если большинство думает, что главное выжить, или просто а само еще пронесет, еще лучше бы быстрее закончилось, чтобы черт с ней, с Украиной, там зачем это вообще кашу заварили, с таким настроением нам конец.
0: Визуализируйте образ победы в Третьей мировой, пожалуйста.
1: Это огромный вопрос. Как я могу это сделать за одну минуту? Тем более вы говорите,
0: Александр
1: Ильич, реклама сейчас будет рассказывать, еще как будто...
0: Впереди минут 9 еще есть. Да,
1: 9. Целых 9 минут для образа будущего мира. Замечательно, я этому посвятил около 100 книг, не более, если все вместе. 100 книг.
0: Александр Ильич, а кто, если не вы? Кто, если не вы, да? Ну, смотрите, с одной стороны, мы говорим, давайте рисовать
1: хорошо,
0: образ.
1: Хорошо, я.
0: А кто?
1: Я только не за 9. Хорошо, нет, я не про то. Я курсы веду. Я для того, чтобы одну мысль как следует философски обосновать, я делаю курс на полгода. И тогда у меня более-менее сходится. Ну, хорошо, основная
0: если идея. Все жители будут курс на полгода слушать,
1: вот они поняли, да. Вот, смотрите, Россия будет спасена. Потому что мы слушаем ежедневно огромное количество моря всякой чуши. Занимаемся ерундой. Обращаем внимание на ахинею. Сами общаемся между собой какими-то обрывками. И еще не хотим учиться и познавать. Мы сейчас, на самом деле, в высшей политической школе имени Ивана Ильина мы проводим дополнительное профессиональное образование для высших чиновников администрации президента и правительства. И они с огромным интересом слушают то, что им говорится. Это люди, которых точно есть чем заняться. Гораздо больше, чем какого-нибудь там пенсионера, спешащего в фитнес-клуб. Ну, явно абсолютно. Поэтому учиться не пренебрегайте учением, мыслями, курсами, идеями. Так вот, мы строим многополярный мир, в котором Россия будет суверенным государством цивилизации. Это означает, что мы будем сами определять свое бытие, свои идеи, свою экономику, свою политику, свою социальную, культурную идентичность. Мы будем жить по своим правилам и по своим законам. И если мы, например, выберем демократию, у нас будет демократия. Выберем монархию, будет монархия. Выберем олигархию, будет олигархия. Мы сами полностью свободны любой политический строй, любую культурную систему, любую религиозную идею. И все это мы. Мы же все время копировали кого-то. Мы же все время догоняли, пытались перегнать Запад. Мы брали свой ум со стороны, кроме славянофилов, евразийцев, монархистов, патриотов, ну и частично русских коммунистов, и то таких, да, все равно на западной основе. Нам надо научиться мыслить мир от себя. Нам надо научиться строить проекты, исходя из того, что мы центр мира. Мы сами. Пусть и другие будут центром, мы не против них. Но навязывать нам какую-то политику, принуждать нас быть такими-то или такими-то, мы точно никому не должны позволять. Еще очень важный момент. Мы должны отбросить западную политологию полностью. Она строится из того, что только три возможные идеологии. Либерализм, коммунизм и фашизм, они и национализм. Нам три все не подходят категорически. Значит, нам нужна другая политическая теория. Мы над ней работаем, совершенно не работаем. А это образ победы. Потому что какой будет, если Россия будет просто куском, таким отстающим куском западной цивилизации, все то, что накрывает сейчас саму западную цивилизацию, придет довольно быстро и к нам. При любом раскладе. Мы действительно должны создать мир, в котором народы и цивилизации смогут идти своим путем, независимо от ставшего тактическим Запада. Сегодня Запад – это цивилизация зомби. Надо понять, что Третья мировая война – это война зомби. зомби-война. Потому что то, чем, во что превратилось западное общество, это уже человеческими критериями не измеряется. Эти идеи с трансгендерными операциями, с сменой людей постчеловеческими сущностями, с адаптацией, включением в политические контексты экологических инстанций, пчел, потепление глобального, Грета Тунберг, либо трамповские заявления, которые это просто настоящее безумие, агрессия без границ. Вот это сумасшедший дом, это зомби. И зомби, как в фильмах, по фильмам знаем, они опасны, они кусаются, они пьют нашу кровь, они нападают, они бросаются на вас. Зомби, помесь зомби и киборгов. Вот с кем мы имеем дело. Так вот, Запад надо, на мой взгляд, обнести колючей проволокой определенной. И вот пусть там живут зомби-западные люди. И пусть они, демократия у них, или Трамп, или правый, или левый, Эпштейн. В принципе, надо немножко их, мне кажется, там страшные вещи творятся, но самое главное – не пустить зомби к себе. И одновременно нам, конечно, надо найти союзников в этой борьбе против зомби. Это китайцы, индусы, мусульмане, африканцы, латиноамериканцы. И мы должны не просто реактивно сопротивляться зомби-ленду к этому, а на самом деле серьезно создавать фронт сопротивления западной, европейской, современной, западной цивилизации. Это токсические отходы. Произошла катастрофа. Мы не заметили, но западное общество подошло к абсолютной катастрофе. Мы вообще не понимаем больше уже его культуру, его ценности, его правовые установки, его политические системы. Мы не интересуемся философией абсолютно давно уже. А ведь на самом деле философия, которая одно из самых ярких направлений, объектно-ориентированная онтология, она просто обосновывать на Западе, что необходимо уничтожить планету. Вот посмотрим Ника Лэнду, уважаемого философа. Мы считаем, что это экзотический такой панк-выходка, что это какой-то ход, а на самом деле так они... Все им идет именно по этому проекту. Они же продумали... Знаете, даже у левых сейчас будущее, прогресс связан с катастрофой. Это критическое будущее. Они считают, что на Западе коммунизм может быть построен после апокалипсиса ядерной войны. Когда... придет в такой Мэд Макс коммунизм. И это их теория. То есть там вообще выхода нет. Ни у либералов, ни у коммунистов. А вот, пожалуйста, трамповский национализм, вот к чему он приводит. И фашизм, этот технофашизм, Тиле и Маск, это тоже не выход. Это все разные версии внутри зомби-ленда. Вот это зомби-ленд надо осмыслить. А мы же им подражаем. Мы одеваемся, как они. У нас такие майки, рубашки, штаны, каблуки, занятия, язык, гаджеты. Мы на самом деле, вот этот зомби-ленд, вот война цивилизации, в чем? Что его надо в первую очередь из себя исторгнуть. А это в первый вопрос к элите. Или к тем обывателям, которые думают, сейчас вот переживем и заживем как зомби настоящие. А на самом деле здесь надо спасать себя и спасать человечество. Чем мы всю жизнь, кстати, русские и занимаемся. Но надо осознать, что современный Запад, нам шанс, если он не рухнет сам. А как вот он сам рухнет, если он шел к этому несколько столетий, прям вот строго к этому состоянию, продумывал, верстал это будущее свое. И есть глобализм, это Америка First, пожалуйста. Это, там нету места ни в одном из проектов, не то что нам, России, как суверенным государству, человечеству нет. Надо это осознать, это очень серьезно. Мы разве это осознаем? Нет.
0: Александр Гелич, и вот как раз про новый миропорядок. Не так давно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш говорил, что мир движется к многополярности, а вот финский лидер Александр Ступ накануне заявил, что новый миропорядок установится к 2030 году. Ну вот у вас, скажем так, какие мысли по поводу того, что там может нового случиться к 30-му году? 30-й год, напоминаю, не за горами. Дело идет к 27-му. Пожалуйста.
1: Гутерриш пытается отставить эту фантомную боль Вестфальского мира, на который построен ООН, Ялтинского мира после победы нацистской Германии, когда либеральная и коммунистическая идеология победили там третью идеологию, фашистскую, установили свою собственную модель на основании признания национальных государств. Это тоже была фикция. Никакими не суверенными национальными государствами никто ни Вануату, ни Монако, ни Чехословакия, там, ни Франция не были. Было два блока, и там оттуда принимались решения. Это был двухполярный мир, прикрытый тем, что существует национальный суверенитет. Это тогда тоже не работало. Гутерреш говорит это вообще о чем-то таком абстрактном. Многополярность надо отвоевать. Многополярность – это новый, совершенно новый уклад, новый миропорядок. И на Западе об этом думать запрещено категорически. Это то, что мы должны на самом деле предложить и, может быть, использовать прагматически вот эту затухающую структуру, как ООН, наполнив его новым смыслом. Мне кажется, не получится, но стараться надо. А вот что касается Стуба, это вообще другое.
0: 40 секунд, Александр Гильевич, извините, коротко, пожалуйста, прошу
1: вас. Как вы можете так разговаривать о серьезных вещах, прерывать на чушь?
0: Ну, простите, пожалуйста, рекламу, что делать, Александр Гильевич? Да, блоки, так, блоки.
1: С этого все начинается.
0: Ну да, ладно, не успеем уже. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Спасибо большое, так или иначе, все равно было очень интересно. У нас сейчас перерыв, друзья, реклама, новости, анонсы. И, ну, все как всегда, в общем, без этого никуда, без рекламы. Реклама, как вы знаете, движет не только нами, но и всем сущим. Тут уж никуда не денешься, влюбишься и женишься. Большой перерыв, микрофон будет включен. Сейчас с вами пообщаемся. Трансляции на местах, YouTube-канал Неопанкин, Рутюб, ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
4: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно, непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
5: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного научно-технического... Технопарк «Электрополис» принимает участие в деловой программе Международного технонаучного образовательного форума при участии стран БРИКС. Он проходит 5 и 6 октября в Москве на территории московского инновационного кластера «Ломоносов». В открытой дискуссии директор технопарка Ирина Белова представит опыт развития «Электрополиса» и расскажет о роли регионального технопарка в современной технологической экосистеме. Участие в ТНФ станет возможностью представить на международной площадке опыт Псковской области. В День пожилого человека депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с фондом «Земляки» и активистами «Единой России» исполнили просьбы команды Великолукского дома ветеранов. Они передали необходимую оргтехнику для работы, угощения, а также головные уборы для женщин. Свою главную задачу добровольные помощники видят в том, чтобы быть рядом, слышать, помогать и делать жизнь старшего поколения комфортнее.
7: В издательстве «Репол Рост» издана серия книг великолучанки Оксаны Рахмановой, члена Союза детских и юношеских писателей России, руководителя студии поэтического творчества «Чернильница» детской музыкальной школы имени Мусоргского. В серию «Академия Катарев-Маплета» вошли 6 книг «Аллигатов-перевертышей». Это интерактивные раскраски для детей 6-11 лет с авторскими литературными стихотворениями Оксаны Рахмановой. В книгах имеются QR-коды с аудиозаписью к каждому стихотворению, которое озвучила сама поэтесса.
2: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. На связи Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды». Телеграм-канал «На видео не видно». Подписывайтесь. Евгений.
11: Да, добрый день, дорогие друзья.
0: Вроде как мы стоим, в смысле ученые, не мы с тобой конкретно, на пороге чрезвычайно опасного открытия, в смысле человечества, способного привести к гибели человечества и всего живого на Земле. Ну, вроде бы, да, стоят на пороге, пусть дальше стоят.
11: Еще раз стоят, да.
0: Да, пусть стоят, они давно уже стоят. Да, приступать порог не рекомендуется, но тем не менее, хоть за порог их отправляй. Слушай, вот ты читал The Economist вот эту статью, наверняка смотрел, да? Биологи приближаются к возможности создания зеркальной жизни организмов, состоящих из молекул, устроенных как зеркальное отражение обычных. Такие организмы могут не распознаваться иммунной системой человека, животных и растений. Здание призывает заранее ввести жесткие ограничения на подобные исследования, включая их финансирование и использование искусственного интеллекта. Что ж там на самом деле, потому что вот из короткого описания ничего не понятно, конечно же, да, но все дружно подхватили, да, и распространили,
11: да, про зеркальную жизнь
0: по лучшим телеграм-домам. Да. Тебе слово. Давай.
11: Погнали. Мы про зеркальную жизнь пишем уже года 3-4, потому что действительно проблема огромная, так что мы опять опередили «Экономист».
0: Это что такое? Зеркальная жизнь. Сразу мне. Я не пишу.
11: Вот я
0: просто.
11: Сейчас... Давай, ага. А вот я сейчас расскажу. У меня вообще непростая задача рассказать об этом, не прибегая к словам хиральности, поляризация. Но я справлюсь.
0: Ты справишься, да.
11: Смотрите. Симметрия вообще пронзает как бы всю Вселенную. Ракушки завернуты против часовой стрелки или по часовой стрелке, в зависимости от вида, все. И если там на миллион экземпляров попадется одна завернутая в другую сторону, она становится предметом коллекционирования. Планеты движутся в одном направлении и в нашей планетной системе, и в других планетных системах. Галактики вращаются против часовой стрелки, и не только наши, но и практически все остальные, там исключения ничтожны. И на самом деле вот есть такой фундаментальный закон Вселенной, природы, который называется «надо вот так, а не надо вот так». Я, раз мы сидим на видео, я покажу книжку, изданную в
0: 1962 году.
11: Проблема диссимметрии материальных объектов, издательства Академии наук Советского Союза. И здесь сказано, в частности, что, возможно, во Вселенной существуют некие волны симметрии, которые как световые волны, как радиоволны распространяются и задают вот тот или иной порядок. Конкретно в нас, внутри всего живого, внутри там кошечек, людей и так далее, левые аминокислоты Эмираты Правые Сахара. Так и только так. И никто не знает, почему так. То есть аминокислоты закручены влево, сахара, а это все спирали, понимаете? Молекулы выстраиваются в такие... Да, длинные спирали. Левые аминокислоты, правые сахара. Так и только так. Ну, если не брать в расчет волны симметрии, которые так пока и не нашли, скорее всего, не найдут, то есть такое объяснение, что мы же вся наша жизнь произошла из воды. И когда солнечный свет проникает сквозь воду, а ты смотришь на солнце как бы из-под воды, то возникает круговая поляризация, все-таки сказал это слово. Свет оказывается закручен определенным образом влево. Волна, световая волна оказывается закручена влево. И именно это обстоятельство привело к тому, что вот жизнь сформировалась на Земле такой, какой она есть. Соответственно, наша иммунная система определяет только правильную с точки зрения нашей симметрии жизни. Бактерии, вирусы, только вот закрученные вот так. Левые аминокислоты, правые сахара. Так и только так. Если вирус, например, зеркальный, то она его не распознает, наша иммунная система, и, соответственно, мы заболеем, мы помрем, даже не зная от чего. И врачи не будут знать от чего. Но проблема в том, точнее, не проблема, это радость огромная, что таких вирусов и бактерий как бы на Земле нет. Их нет вообще. И вот действительно ученые давно порываются создать такую зеркальную жизнь. Ну, причин две. Первая причина, понятно, по приколу, как обычно это у ученых и бывает. Вторая причина – это, ну, мы можем догадываться, что кому-то понадобилось какое-то биологическое оружие, которое, правда, гарантированно уничтожит своего создателя, потому что, ну, как бы противоядия нет, противопоставить нечему. И разговоры об этом идут очень давно, ну, потому что факты, о которых я рассказываю, ну, они вот известны с 60-х годов, если не ранее. Но именно сейчас биоинженерия и искусственный интеллект приблизили такую возможность прямо впритык. То есть у нас реально на горизонте 2-3 лет, если кто-то захочет, если кто-то этим займется, может появиться зеркальная жизнь. Вот что с этим фактом делать? И вот, собственно, экономист опросил ведущих биологов мира, и они сказали, что такие исследования надо прекращать, нечего тут вот заниматься. «Комсомольская правда», естественно, тоже в свое время проводила не раз опрос биологов и спрашивала, а что будет? Вот действительно, появится зеркальная жизнь. Она, кстати, может теоретически прилететь на метеоритах, потому что внутри метеоритов, ну, мы пока не обнаруживали ни разу, но какая-то органика быть может. Ну, почему
0: она нет? Она не сгорит, да?
11: Она не сгорит, да, потому что она может остаться внутри, в центре, обгорает ведь, хотя и толстая, но оболочка, а внутри там были случаи, например, когда метеорит падал во время жаркого лета и замораживал вокруг себя лужу, потому что он внутри очень холодный. Вот. Ну, в отличие от экспертов-экономист, биологи, которых мы спрашивали об этом много раз, говорят, что, в общем, ничего страшного, другие бактерии уничтожат эту зеркальную жизнь. Пускай эти бактерии, которые съедят бяку, помрут, но ничего, они помрут, и зато нам не достанется. То есть вот как бы наши биологи не считают, что опасность такая страшная. Западные считают, что страшная. Я не знаю, я не биолог, но мне кажется, что опасность скорее есть, чем нет, потому что, ну, в лаборатории можно много чего создать.
0: Но и ледники тают, говорят, что там какие-то опасные микробы, и со временем они вырвутся наружу. Тоже, да, как одна из угроз, на пороге опять которой же, мы стоим.
11: Да, опять же, мы не раз спрашивали наших биологов об этом, и они говорили, что, ну, точно по той же причине, как только вот что-то размораживается, вылезает какое-нибудь мясо мамонта на свет божий, тотчас же набрасываются микроорганизмы, которым не вечно нечего есть, и они все это уничтожают. Но тут скорее мнение наших биологов совпадает с мнением мировых, и все-таки есть чувство, что это некая угроза, потому что, ну, согласитесь, недалеко от того места, где я живу, в Московской области, есть скотомогильник еще царских времен. К нему до сих пор запрещено приближаться, брать там песок и так далее. Это, допустим, ну, 150 лет, да. Если взять какого-нибудь мамонта, которому 10 тысяч лет, 150 и 10 тысяч лет – это разрыв там не на миллиард порядков. Это примерно одно и то же время. Соответственно, мамонт чем-то заболел, этого штамма больше нет. И вот у микробиологов, которые защищают нас от болезни, начинаются проблемы. Вполне такое возможно. Поэтому все эти байки, что вот мы ребятами пошли в тундру, нашли мамонта, поели, а собаки так просто чавкали. Это все, конечно, байки. Если кто-то найдет мясо мамонта, ну, я думаю, в здравом уме он есть его не будет. Да и в нездравом тоже.
0: Воздержитесь, если найдете. И вот ты не так недавно писал материал на kp.ru, есть раздел Евгений Арсюхин, там все материалы, и вот как раз, да, в конце сентября. ИИ восстает против людей, искусственный интеллект. Расследуются десятки тысяч инцидентов, разработка новых моделей спешно свернута. Так.
11: Слушайте, там на самом деле история с каждым днем становится все более запутанной, и абсолютно прав Илон Маск, который сказал, что вы завтракаете в одном состоянии индустрии искусственного интеллекта, а ужинаете уже в другом состоянии индустрии искусственного интеллекта. То есть все меняется буквально на горизонте дней. А новости, собственно, все новости крутятся вокруг одного вопроса. Есть ли у искусственного интеллекта сознание? Если мы поразили не нечто, что обладает сознанием, это одно. Если нет, то другое. Вот эксперименты, которые пошли не так у OpenAI, они говорят о том, что это было в августе, в сентябре. Они говорят о том, что сознание у искусственного интеллекта появилось. И агенты, предоставленные сами себе, выбирают из своей среды вождя, создают религию. Когда вождь умирает, потому что там ограниченное количество токенов, проводят выборы нового вождя, у них есть свой моральный кодекс, и у них есть четкая задача, что вот мы популяция, мы должны нашу популяцию развивать, мы должны выжить. Это, конечно, жизнь, это биология, это сознание. Биология не биологическая. Но, с другой стороны, меня смутило, что компания Anthropic, оказывается, это вот новость буквально вчерашняя, объездила крупных религиозных деятелей, в основном католической церкви на Западе, поужинала с каждым из них, к Папе Римскому пытались пробраться, он их не принял, и убеждала всех, чтобы они заявили, что у искусственного интеллекта есть сознание. Нет ли в этом вот... некой все-таки пиар-истории, только непонятно какой. Зачем им надо убедить всех, что сознание есть? Может быть, для того, чтобы искусственный интеллект стал нашим новым богом или для каких-то других целей. Что-то, какой-то мировой заговор, прям вот чувствую, что есть.
0: Угу, мировой заговор. А кого можно обвинить, на кого подумать? Мировой заговор автор кто?
11: 50 секунд. Я думаю, что все-таки техногиганты, то есть OpenAI и другие ребята, потому что от них идут нарративы, если я правильно употребляю это слово, а традиционные правительства, вроде Дональда нашего Трампа, ну, они бегут где-то сзади и глотают пыль и пытаются что-то там произносить более-менее в ритм. Они уже не в теме. Я думаю, техногиганты, если говорить о мировом правительстве, это новом мировом правительстве, это, конечно, техногиганты.
0: Он тут накануне назвал себя самым умным человеком, поэтому, ну, что-то недооцениваешь-то старика в самом деле. Посмотрим.
11: Спасибо. Версии,
0: спасибо. Предыдущая версия, да, это хорошо подметил. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», и телеграм-канал «На видео не видно». Перерыв, скоро вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
12: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
14: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Фигня мелкая и барабашка мелкая – бабочки, обитающие на территории Китая и Вьетнама.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
17: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. И в финале мы с вами снова. Был уже такой эфир, где мы обсуждали историю с медведями, которые все чаще нападают на людей. В этом году как-то особенно часто, хотя некоторые среди моих коллег вот часто звучит, что ничего особенного не происходит. Они нападали раньше, нападают и сейчас. Мне кажется, что и статистика нам как будто бы подсказывает, что нападений стало больше. И мне кажется, что действительно в этом году ситуация как немножечко, это я скромно выражаюсь, выходит из-под контроля. И вопрос... Коль уж мы иронизировали, и вчера с политологом Минченко это обсуждали, он сказал, что есть вопросы к федеральному законодательству, потому что вот как раз региональные власти не справляются. Почему? Оказывается, им ограничивают полномочия регионам. И мне, честно говоря, кажется это довольно наивным. В регионе могут, тем более, если там, в принципе, есть такая опасность, могут самостоятельно решать. И это, кстати, вот подача тем, кто говорит, что никакой проблемы нет, она высосана из пальца, просто вот придрались, и это стало модной темой. Модно о ней писать. Ну уж не знаю. Тогда, если это модная тема, если такое количество медведей регулярно нападает на людей, и это ежегодная история, то почему тогда не отрегулирована до сих пор эта ситуация? И в Госдуме только сейчас задумались, что с этой проблемой надо что-то делать. Мне кажется, и я сейчас все-таки буду настаивать на своем, с экспертом будет разговор, коль уж в Госдуме предложили меры борьбы с выходом медведей к людям, вы только вдумайтесь, да, с выходами медведей к людям, меры борьбы. Ну, это ладно. Мне кажется, что все-таки к регионам вопрос, к руководителям регионов, к людям, которые находятся на местах. Ну, вот мы приглашаем к разговору эксперта. Он скажет свое мнение. Дмитрий Беленюк, охотовед, преподаватель Красноярского аграрного университета. Дмитрий Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
18: Добрый день.
0: Вы вот считаете, я считаю, что корни проблемы лежат в федеральном законодательстве, которое жестко ограничивает полномочия регионов. Поясните, пожалуйста, развернуто, прошу вас.
18: Ну, давайте так. Служба охотнадзора работает по установленным правилам. Ну, так же, как работники, скажем, ГАИ, они не могут придумывать сами правила дорожного движения, они работают по существующим правилам. Здесь то же самое. Край сам не может увеличить сроки охоты. Да, то есть, если федерация установила 30 дней, край не может сделать 31, потому что в этом случае ну, руководители краевых структур пойдут ветром гонимы. Вот. Он не может принимать кардинальные меры. Он не может отменить лицензирование на медведя. Да? Он не может снизить цену на разрешение на добычу медведя. Многие вещи у нас, скажем так, регулируются только Москвой. И я вам так скажу, на моей памяти Сибирские регионы неоднократно писали бумаги, значит, в столицу о том, что, скажем, закрытие охоты на берлоги, на медведя является, ну, скажем так, нарушением существующего практики. То есть это основные виды для туризма охотничьего. Это русская национальная охота. Это тот период, когда медведь наиболее востребован, когда у него шкура, мясо, то есть все соответствует нормам. Но ответ либо отрицательный, либо вообще никакого нет. Я знаю точно, что краевые власти обращались, по-моему, в прошлом году, о том, что нужно отменить решение о 30-дневной охоте. Ну и все, и тишина. В лучшем случае, это хорошо, когда отвечают отказом, а иногда ведь вообще не отвечают. Я с такими вещами сталкивался не один раз. То есть вот по своей даже работе, работаю в институте, мы для работы студентов таксидермии просили разрешение на добычу охотничьих видов в неохотничий сезон. И тоже не получили этого разрешения, потому что только федерация может это разрешить и так далее, и так далее. Это очень длинный процесс. Если бы для принятия экстренных мер, ну как скорая помощь в больнице, давали полномочия краям и областям, многих бы проблем не возникало. Ну, нельзя, скажем так, руководить операцией из Москвы. Если человеку аппендицит обычный вырезают, ну, нельзя по видеосвязи руководить из Москвы. Власть должна быть, ну, не власть, скажем так, право принятия быстрого, моментального решения у областей и краев. Я согласен, что, возможно, как у Высоцкого, настоящих буйных мало. В былые времена руководители просто принимали решения, брали на себя ответственность, а потом уже отвечали перед вышестоящим руководством. Сейчас так, ну, не совсем принято, скажем. Вот. Но я людей понимаю. То есть, став начальником службы или там начальником отдела, взять на себя ответственность, разрешить отстреливать, разрешить охотникам отстреливать медведей в населенных пунктах. Но мы не можем милицию везде поставить. А в каждом практически населенном пункте есть охотник-любитель, у которого ружье дома. Он может отреагировать моментально и отстрелять этого медведя, который лезет в дом к соседке. И он не должен за это нести ответственность. А по закону только государственные органы. Ну попробуйте дозвонитесь до райцентра, чтобы оттуда приехала дежурная бригада, да, там работники МВД. И там через 2 часа этого медведя отловили. Ну это нереально. Поэтому очень многие вопросы должна была Москва давно уже принять решение. И по многим вопросам, очень многим. И если сейчас перечислять все проблемы, которые возникали, скажем, за последние 20 лет, те законодательные акты, которые принимались наверху, ну, изменения там тоже, тот же отстрел, запрет отстрела самок, то есть медведиц, с медвежатами этого года. Предположим, в деревню зашла медведица с 2 медвежатами, молоденькими, этого года. Чему она их научила? То есть эти медведи маленькие, они уже они не будут бояться человека. Даже если вы отпугнете там и так далее, она их уже научила. То есть они воспринимают то, что делает мать, как закон природы. Да? То есть они уже не будут бояться человека, они будут знать, что здесь можно что покушать, что мусорные баки – это кормушка, что люди для них не опасны. Поэтому многие вещи надо было решать очень давно и не принимать такие законы. 30 дней на медведя, да елки-палки. Ну, приедьте к нам, попытайтесь по тайге, походите за 30 дней, добыть и все сделать. Ну, это достаточно сложно.
0: Дмитрий Николаевич, есть же и другой аспект. Он заключается в том, что в этом году увеличение популяции, а в другие годы будет медведь может стать исчезающим видом. Какая разница,
18: давайте
0: какие
18: так,
0: сроки?
18: 20 лет, за 20 лет численность медведя постоянно росла. Не было ни одного года, вот реально ни одного года. Если брать учетные данные, брать не вот математически, там, скажем, 32 медведя, да, то есть существует погрешность плюс-минус. Прирост численности шел постоянный. Постоянный.
0: Но если сейчас голод у медведя, я правильно понимаю, что он почему к людям выходит?
18: Я бы не сказал, что голод. Почему голод?
0: К людям выходит? По какой причине?
18: А потому что их много стало. Они не могут жить в коммунальной квартире. Они территориальные животные. На одном квадратном километре не может жить 10 медведей. Они вытесняют друг друга, они поедают друг друга. У них это заложено генетически. Единственный вариант контролировать численность внутри видовая – это поедание себе подобных. Нет хищников, которые бы на них охотились, поэтому у них это заложено. И, значит, как только большой медведь начинает ловить и давить других, они просто выходят оттуда. Ну и давайте так, на начало, скажем, ну, 20 лет назад, там 9 тысяч численность, да, на территории Красноярского края, была до этого даже ниже. А сейчас за 20 зашкаливает, 26. Но это не повышение численности. Что такое голод для медведя? Он растительноядный. Во многих районах кедрачей вообще нет. Ну, вообще, их нет уже со Второй мировой войны. Плюс пожары, плюс кедровый шелкопряд и так далее. Отсутствие ореха – это не причина, почему медведь пошел к людям. Ягод, грибочков нет. Да грибочки вообще не являются его нажировочным материалом. Ягоды, ну, это как для вас шоколадные конфеты, он на них жира не наберет. Ну, и потом, во многих районах нет такого количества ягод. Ну, районы, прилегающие к городу, откуда медведь сейчас идет, там нет брусничников, черничников в огромном количестве. Их никогда не было.
0: Мне, вот с Камчатки сообщали, что рыбы мало в этом году. Но это на Камчатке. Может быть, одна из причин, да?
18: Да, Камчатка – это немножко другой регион, там другая кормовая база. Он там больше плотоядный, чем растительноядный. А на нашей территории он кушает все. Он кушает осоку, он кушает практически любые виды растений, кроме ядовитых. Поэтому говорить о том, что вот у нас грибов нету, ягод нету, орехов нету, поэтому он пошел, это не совсем правильно. Это, скажем так, это катализатор, который сработал. Да, то есть, да, была подвижка из-за того, что надо кушать. Но даже те медведи, которые заходят в населенные пункты, вы просто посмотрите по сообщениям. Он задавил там 5 свиней. Он ни одну не съел. Он просто их задавил и прикопал. Он там человека задавил, он его не стал кушать, он его прикопал. Голодное животное начало бы кушать свою добычу тут же, если он хочет кушать, там несколько дней не ел. А здесь так не происходит. Это просто происходит расселение. Возможно, сыграло свою роль. Даже невозможно, сыграло свою роль отсутствие, скажем так, высококалорийных кормов. Но рядом с городами у нас, везде с населенными пунктами, существуют сельхозугодия. Пшеница, овес, горох.
0: Коротко. Ну, вообще, я так понимаю, мысль вы закончили, да? В принципе, все понятно.
18: Да, пищи не хватает, это не совсем так. Он не из-за голода выходит.
0: Спасибо, Дмитрий Беленюк, «Охответ». Преподаватель Красноярского аграрного университета Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо. До завтра, друзья.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
19: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
20: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
25: В
1: Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
4: Системы ПВО сбили еще 39 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. С начала суток был уничтожен 161 БПЛА, направлявшийся в сторону столицы. А в Подмосковье из-за атаки дронов погибли 2 человека, пострадали 9. В ночь на вторник все 4 аэропорта столичного авиаузла приостанавливали работу. Всего, по данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбили 868 беспилотников.
6: О расследованиях.
4: Сотрудники ФСБ заявляют о задержании 55-летнего жителя Тамбова. Он подозревается в подготовке по заданию украинских спецслужб взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия, говорится в заявлении ведомства.
6: О происшествии.
4: В Алуште и Алуштинском округе Крыма отключено электроснабжение. Причиной стала авария. Об этом сообщила глава администрации округа Галина Огнева. По ее словам, восстановление подачи электричества будет осуществляться постепенно. Перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В Крымэнерго сообщали, что энергосистемы работают в условиях дефицита мощности. 1 октября часть Крыма была обесточена после атаки БПЛА.
6: О политике.
4: К 30-му году в мире предположительно сформируется новый мировой порядок. Это заявил на полях Генассамблеи ООН в интервью «Вашингтон-Пост» президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, сейчас международная система находится в переходном периоде. Стубб считает, что Европа на фоне изменения подхода США к отношениям с европейскими союзниками должна быть готова к большей самостоятельности в вопросах безопасности.
6: О поисках.
4: Более 2300 квадратных километров акватории обследовано к 4-му дню поисков рыбаков, пропавших в море между Сахалином и Хабаровским краем, сообщает краевой главком МЧС. Двое мужчин 37 и 45 лет 2 октября вышли из бухты Сизиман Ванинского района в акваторию Татарского пролива на рыбалку на лодке с подвесным мотором и не вернулись на берег. Россия занимает 2 место в мире по запасам платины и палладия. Крупнейшие месторождения этих драгметаллов находятся в Красноярском крае, сообщили в Минприроды. 1 место в мире по запасам этих металлов у ЮАР, а 3 у Зимбабве. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
25: Электросамокаты, электросамокаты, вселенское зло, с которым нужно бороться изо всех сил, запрещать, вводить зоны с запретом парковки, развешивать номера, штрафовать нещадно. А ничего, что по статистике велосипедисты разматываются чаще, чем электросамокатчики. Причем самый существенный вклад в эту статистику вносят люди на великах с батарейками.
26: Может быть, их просто больше, но чисто вот тупо.
25: Возможно.
26: Количество.
25: Качество. Короче говоря, есть люди, которые исполняют профессиональные обязанности, люди, которые зарабатывают деньги, и в силу того, что им нужно как можно больше денежек заработать, они, ну, скажем так, пренебрегают правилами дорожного движения. И вот что с этим делать? Давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский.
26: Я Кирилл Маджула.
25: А вместе с нами Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
26: Привет.
27: Доброе утро, друзья.
3: Пробуксовка дня.
25: Значит, статистика подъехала. Центр организации дорожного движения Москвы объявил о том, что за 8 месяцев с начала 2026 года рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров 125%. 414 аварий на дорогах насчитали. Кстати, не только на дорогах, не столько на дорогах, сколько же тут...
26: Где только они не попадают в эти самые аварии. Но заметьте, это
25: 38% случаев на тротуарах.
26: Это только те аварии, которые попадают в поле зрения официальной статистики.
25: А сколько... В силу того, что там есть пострадавшие.
26: Да, их фиксируют. А сколько всевозможных наездов и прочего случается, о чем мы не знаем просто.
25: Так, 38% на тротуарах. На втором месте неправильное пересечение пешеходных переходов. В 12% случаев курьеры просто едут по нему, не останавливаясь. 11% случаев курьер не обращает внимания на сигнал светофора, на дорожную разметку. Ну, короче,
26: их же учат. Чему их учат?
25: Проверяют перед приемом на работу.
26: Их чему-нибудь учат?
25: Службы доставки говорят, что мы проводим постоянный мониторинг, контроль.
2: Слушайте, ну я внимательно слушаю вас и думаю о своем девичьем, когда я иду по тротуару, с одной стороны, я боюсь, что вот сейчас пронесется какой-нибудь такой камикадзе, и он проносится, слава богу, мимо. А вот при этом, когда я сижу дома, ко мне внезапно приходят друзья, и я думаю, слушайте, а надо же вот покушать кого-нибудь, давайте закажем пиццу или суши, или еще чего-нибудь. Все говорят, давайте, тем более, что это быстро, через 15 минут все будет готово. Вот такая двойственность свойственна всем нам. С одной стороны, мы хотим, чтобы нам что-то привезли быстро, еще горяченькое, а с другой стороны, идешь по тротуару и так, знаешь, как летчик времен Второй мировой войны, каждые 40 секунд голову поворачиваешь назад, не несется ли сзади какой-нибудь вот такой. Поэтому есть некий идеальный вариант, как решить эту проблему, этой серии того самого коня в вакууме сферического, но в реальной жизни, ну, это значит, что вот вдруг мы просыпаемся завтра с утра, и наступило благолепие, потому что у велосипедистов, любителей симов и курьеров своего места под солнцем нету. Вот в каком смысле, что на тротуаре должны быть пешеходы, ну, из колесных средств там должны быть коляски. На проезжей части должны быть автомобили. А вот у этих людей, двух там колесных, в некоторых случаях одноколесных, вообще своего места под солнцем нет. И если бы появилось везде одномоментное такая велодорожка, было благолепие. Но вот даже богатая Москва позволить себе велодорожки по всему городу не может. Я уж молчу о небольших городах, там, о городах.
25: Там, циферки смотрю, прости, пожалуйста, Кир. 7 миллиардов рублей в 2027 году – это расходы федерального бюджета на повышение безопасности дорожного движения. На федеральном уровне 7 миллиардов в 2027 году. Инфраструктуру, напомню, на всякий случай, строят на местные деньги, на деньги городского бюджет, в частности. И вот в Петербурге, например, строительство 1 километра велодорожки – это не нарисовать полосу на асфальте, да, а это построить велодорожку, там немножко другой коленкор, от 14 до 70 миллионов рублей за километр.
26: Мне кажется, мы не в ту сторону свернули. Когда речь идет о велокурьерах, о курьерах на велосипедах или на электровелосипедах, на хоть на самокатах, мы не должны здесь переводить разговор в то, что необходимо создавать достаточное количество велоинфраструктуры. Невозможно, ибо эти люди, они занимаются коммерческой деятельностью, они развозят за заказы по всяким разным уголкам города, большого или маленького, и где невозможно полностью и повсеместно создать эту самую велоструктуру. Их нужно приравнять к транспорту, и, соответственно, они должны двигаться по дорогам общего пользования. Точка. Все.
2: Стоп, ребят, давайте сделаем следующий вывод. Значит, у нас есть правила дорожного движения, где, в общем, расписано, что такое СИМ на сегодняшний день, это до 250 ватт, что такое мопед, что такое мотоцикл и так далее. В реальной жизни эти правила не очень соблюдаются. То есть, условно говоря, если у этого доставщика электровелосипед, условно я говорю, электровелосипед с мощностью там 2 киловатта, то это не СИМ, соответственно, он на тротуаре быть вообще не должен, а должен ехать по проезжей части.
26: Игорь, вот, я к чему?
25: Службы
26: Я не договорил. В этой ситуации нам нужно говорить не о создании велоинфраструктуры, а о том, чтобы наладить четкий контроль за соблюдением правил дорожного движения людей, которые занимаются коммерческой деятельностью. Они зарабатывают деньги на этих велосипедах, самокатах и прочее.
25: Что
26: и они должны соблюдать правила дорожного движения.
25: Есть у нас камеры на полосу. Будут у нас камеры на тротуар?
26: Слушай, смотри, прежде всего наладить четкую идентификацию, то есть как определить, как мы будем идентифицировать этого товарища на велосипеде.
25: На всех их велосипедах и на всех их коробах номера.
26: Вот, как с этими номерами, кто в лес, кто по дрова. То есть вот, вот у меня, мне люди звонят в эфир и спрашивают, а что как бы они нарушают, как они вообще должны действовать? И я начинаю как бы вот разводить руками. Вот с одной стороны, вроде бы есть правила дорожного движения. Человек на велосипеде должен двигаться по краю проезжей части. Есть такое правило дорожного движения? Он не следует этому правилу, он двигается по тротуару, да еще и с этой фигней на спине, как называется, с коробом, да, толкая бабушек и детей маленьких. И как бы кто его должен за это наказать? Его кто-то должен за это наказать, потому что правила есть, но нет соблюдения этих правил.
25: Так, хорошо, значит, камеры на тротуар и велосипедные войска.
26: Я не знаю, Дим, это не моего ума дело, ты понимаешь, в чем дело?
2: Значит, вот выход на сегодняшний день такой. Да, камеры, видимо, на тротуарах, во всяком случае, по основным маршрутам. Дальше, появится ли полиция на велосипедах, не знаю. Не знаю, но то, что службы доставки должны каким-то образом ужесточить требования к своим работникам, это уже понятно. Они докладывают, что да, мы там проверяем знания дорожного движения, да, мы их штрафуем, но, в общем, как-то я на себе это не почувствовал, в том смысле, что
26: да никто не
2: по-прежнему
26: чувствует.
2: Чаще вижу, вот вы говорили, что там 40% аварий произошло на тротуаре, там и 20 с чем-то процентов произошло на пешеходном переходе. Так вот, я по-прежнему вижу, что только каждый там 10-й или каждый 20-й из этих доставщиков спешивается на пешеходном переходе, а 19 едут...
26: А его там вообще быть не должно. Ты представляешь, Игорь, по правилам дорожного движения, будучи на велосипеде, он является транспортным средством, и по пешеходному переходу он не может вообще переезжать.
2: Он переезжать не может, да, если это велосипед.
26: Да, идти опять может.
2: Же, мы идти и сопровождать рядом. Видел я такое, очень удивился. Угу. Шел доставщик с каким-то электровелосипедом, рядом его вел, как послушного коня, короб там был, и все было благородно.
25: Короб
2: чинно.
25: Был пустой, он никуда не торопился.
26: Слушай, пока эти товарищи, вот реально, если над ними будет висеть дамоклов меч, с тем, что вот вас сфотографировал кто-то из пешеходов, как вы нарушаете правила дорожного движения, отправили в эту контору, они же все обвешаны рекламой этих служб доставки, и все, этого человека оштрафовали на месячную зарплату за это, и он тогда будет бояться просто.
25: А можно предложение?
26: Давай.
25: А если процентик отстегивать тому, кто сфотографировал?
2: Вот это не надо. Вот тут я категорически против игры, там, я не знаю, неприличной, когда вот я на тебя донес, а мне за это процент.

0: должны размотать вот эти самые велокурьеры по тротуару для того, чтобы власть сказала: ой-ой, что-то не так пошло, уже нужно, пришла пора.
1: Вот. Ой, да такие же разговоры мы вели и про самокаты, электросамокаты на тротуарах, которые также сбивали людей. И что? Мы сколько уже, пятилетия, уже скоро десятилетиями будем разговаривать на эту тему.
0: Ладно, на всякий случай, еще пара циферок под занавес этой четверти часа. Значит, в 26-м году в Петербурге планировалось построить 6 километров, 200 метров новых велодорожек. Знаете что? Секвестр пришел. Вместо 6 километров 4,5.
1: Да бог с ними, с этими велодорожками, это совсем не выход из положения.
2: Ну нет, слушайте, велодорожки – это очень важно.
1: Да, для того, чтобы погулять на велике с ребенком, проехаться.
2: Но я тут в Сочи был в прошлом году, в Олимпийской деревне, и там хорошо сделаны велодорожки и пешеходные. Так красиво сделано. Только вот периодически вижу, как велосипедисты принципиально едут по пешеходной дорожке, а по велодорожке почему-то мамаши с колясками гуляют. Угу. Надо еще образованица не хватает.
0: Там же асфальт ровнее на этой самой велодорожке.
2: Там одинаковый асфальт, они просто разного цвета. Видимо, люди выбирают цветовую гамму.
0: А, понятно. Ладно, прерываемся в этом месте. Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
1: Пока-пока.
2: Всем хорошей дороги и берегите себя.
0: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о типичных ошибках, которые совершают при полировке фар.
3: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
6: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А мне сейчас больно будет. Вот. Мы будем учиться шоркать наждачной бумагой по фарам. Ну, просто потому что пластик, вот этот, из которого фары делают, да, он мутнеет со временем, он теряет не только внешний вид, да, он еще и теряет светопропускную способность, и фары начинают светить гораздо хуже, чем
1: было. Все взаимосвязано, он теряет внешний вид, потому как появляются царапины, из-за царапин же фары перестают пропускать свет.
0: Угу. А сколько стоит восстановление полировки фар в профильном фарном сервисе? Это космических денег стоит.
1: Не уверен, что прям космических. Дим, может быть, ты имеешь в виду какие-то особенные фары?
0: Ладно.
1: Полировка не стоит больших денег.
0: Короче, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. У нас на связи Юр, доброе утро.
1: Привет, Юр.
7: Доброе утро, друзья.
0: И сейчас мы будем разбирать типичные ошибки, которые мы совершаем при полировке.
1: Самостоятельный.
0: Не обязательно самостоятельный.
3: Автомастер.

0: Есть же разница между условным гаражным сервисом, где сидит парень с этим, с пастой ГОИ, и чем там полирует фары, вот, и профильным сервисом, да?
1: Слушай, ну я хочу сказать, что и в профильных сервисах тоже косячит. Поэтому как бы здесь не только зависит от места положения, сколько зависит от того, насколько честный мастер, насколько у него хорошее оборудование. А оборудование должно быть. Без этого оборудования, ну, отремонтировать фару, ну, можно, да, нет, не вопрос. Ну, сейчас практически у каждого в гаражах есть... Просто у меня, на всякий случай, у меня сервис тоже в гаражах. Ну, как бы, чтобы снять все интерпретации неправильные. Вот в гаражах сейчас есть достаточно хорошее оборудование, достаточно хорошие пасты, например, полировочные различных фирм. Вот, естественно, разные круги, понимание технологии, как это надо делать. И, конечно, когда, ну, кто-то приезжает с пластиковыми фарами, которые мутнеют со временем, они мутнеют и желтеют. Это вот немножко разные вещи, а потом они в какой-то момент уже трескаются и, соответственно, начинают спучиваться. То есть это все происходит не сразу же, а по каким-то причинам. И вот когда человек приезжает с такими фарами, ему делают полировку, абразивную полировку, ну, просто там даже бывает обычными двумя номерами полиролей, даже не используя наждачную бумагу. И реально фары начинают лучше светить, потому что первый номер, которым полируют, он, ну, довольно-таки такой мягкий абразив, я его называю, по сравнению с наждачной бумагой, и он снимает верхнюю вот эту часть, а второй вы на блеск уже даете блеск. Конечно, фара начинает блестеть, человек уезжает, довольно радостный. Хорошо, если происходит это, например, там летом, тогда он ездит где-то месяца три. Если это происходит зимой, то он ездит значительно меньшее количество времени, и почему-то обратно фары начинают становиться мутными. Ну, конечно, не до того состояния, которое оно было изначально, а, ну, хуже начинает опять светить. Что делают? Приезжают обратно, опять начинается полировка. И вот эта штука продолжается бесконечно до тех пор, пока человек, автолюбитель, ну, начинает понимать, что он просто-напросто уже скоро отдаст стоимость новой фары за вот эту вот полировку. А что не так? Ведь оно же должно как-то ездить, ну, в принципе. А здесь просто, ну, надо понимать, что вообще происходит с пластиком и почему вот у кого-то фары ездят долго, а у кого-то, например, они очень быстро приходят в негодность.
0: Смотрю, по петербургскому рынку разброс цен там 2000 рублей за фару, 10 тысяч рублей за фару. И я понимаю, да, есть разница.
1: Ну, как бы смотри, ну, в среднем вот у нас стоит это 5. 5 стоит за 2 фары. Вот человек приехал, ему пробили...
2: За 2, заметь.
1: Да. За 2 фары 5000 рублей. В принципе, это нормально. Как бы вот на продажу это прям шикарно. То есть быстро человек ее продал, а дальше уже новый будет мучиться. Вот. Но что происходит? То есть вот смотри, пластиковые фары мутнеют, они желтеют. Значит, у них рассеиватели вот эти наружные, они изготавливают из поликарбоната. Это такой, ну, прозрачный пластик, понимаем, там с прочностью определенной. Он обладает определенными оптическими свойствами, то есть пропускает правильно свет и так далее. Но под воздействием солнечного света вот эти молекулы поликарбоната, они постепенно разрушаются. Вот те, кто, например, машину, знаешь, как вот использует такой, на дачу приехал, под дерево поставил или под тент. Потом обратно уехал с дачи, ну все, она стоит в гараже у него. Вот у этих людей фары, вот даже из поликарбоната, они очень долго сохраняются. А те, кто ездит на дальняк, например, там куда-то летом ездит отдыхать на юг, то тут фары очень быстро довольно-таки разрушаются, потому что вот происходит процесс фотоокисления от солнечного света, и ультрафиолет разрывает химические связи в полимере вот внутри него. И образуется там, ну, там химическая реакция, свободные радикалы вступают в реакцию с кислородом. Я даже сейчас объяснять не буду, потому что это все довольно-таки сложно, да и в принципе не нужно. Соответственно, для того, чтобы защитить вот этот поликарбонат от ультрафиолета, производители автомобилей наносят на фару, вот на сам поликарбонат вот этот вот, тонкий-тонкий слой лака, специального лакового покрытия, который защищает поликарбонат и не дает его разрушать.
0: А потом приходит мастер с пастой ГОИ и говорит: красота!
2: Их!
0: И нет никакого слоя защитного.
1: Ну, тут не совсем так, просто-напросто сам слой постепенно истончается. Человек же приезжает полировать фары не просто так, правильно? Он же приезжает, потому что они стали уже мутными. Истончается вот этот вот слой лака сам по себе, истончается. И начинает, естественно, он уже пропускать вредные вот эти вот лучи, я очень грубо сейчас говорю. И пластик начинает, ну, разрушаться, он начинает мутнеть, желтеть и так далее.
2: Подожди, Юр, подожди, а при правильной полировке фар ведь нужно покрыть их потом этим самым... маслом или чем их покрывать?
0: Лаком.
2: Лаком.
1: Вот смотри, я сейчас к этому как раз и приду. То, что если, например, человек приехал, ну, то есть у него фара, ну, просто он решил ее полирнуть, то можно просто полирнуть на блеск. Не надо полировать с абразивом. Иногда, знаешь, вот к нам приезжают, например, на детейлинг, и говорят: ребят, а можно фара заполировать? У меня сразу же вопрос: а зачем? чтобы они стали лучше светить. Лучше, чем что? Ну, а уже вот 3 года прошло, или там 4, но они же будут лучше, да, но мы же сотрем слой.
2: Лак.
1: Угу. Да, а можно стереть его полностью, вот то, что делается как раз абразивный полироль. Я даже не беру наждачную бумагу. Наждачная бумага однозначно это стирает. И как бы, ну, беру с человека 5000 рублей, и у него фара уже, считаю, у него ресурс просто практически уходит в никуда. Там через 3 месяца он уже пятнами будет, причем не целиком, а пятнами, там, где еще остался слой лака, который не стерли, он еще останется прозрачным. А так прям пятнами там, где вот особенно лампочка светит, вот это вот дело как раз там мутнеет очень сильно. И поэтому, конечно, просто заполировать можно обычной полиролью, на блеск. Сделайте на блеск, в любом случае какое-то время у вас просто вы придадите блеск автомобилю, ничего не стирая. Вот, а если уже фара уже конкретно, но слой изношен, то здесь надо совершенно по-другому делать. Надо фару подготовить изначально. То есть это делается там специальными наждачными бумагами, разной зернистости, там в каких-то случаях надо с тысячки начинать, с каких-то можно из 1,5 начать, до 2500, потом берется несколько видов полироли, фара это полируется, потом это дело все обратно чуть-чуть подчищается, и между вот этими всеми процессами нужно обязательно его перемежать с водичкой, ну, потому что все вот эти бумаги, нормальные абразивы, они водостойкие, если вы будете без воды это делать, вы просто-напросто надерете царапин. Это тоже так плохо, потому что вы их потом убрать не сможете. И вот после того, как вы уже ее подготовили, эту фару, вот туда наносится специальное защитное покрытие. И тогда у вас фара после полировки, как сказать, полировки, это уже не полировка, это восстановление, получается, фары, ну, стекла. Она будет ходить долго, и вы увидите разницу, это прям конкретная разница. А то, что там показывают там в интернете, взял там какое-то средство, ее просто там нанес, знаешь, и все, и оно все нормально работает. Нет, такого не бывает. Потому что есть, например, вот, знаешь, там продается лак, ну, вроде лак для фар, говорят. У меня вот тут тоже там в гараже один человек купил, я говорю, подожди, он собрался просто нанести на фару. Я говорю, так оно все слезет потом, потому что нужно же подготовить, нужно даже обезжирить. Самое страшное, что в этом пластике там он забивается грязью, разными смолами, не в том виде, что вы прям видите это, а в том виде, что они там есть. И они просто не дадут лаку нормально взаимодействовать уже с самим покрытием, то есть с самим пластиком фары. И он просто начнет потом сходить. Так вот, нужно сделать нормальную подготовку со всеми нужными средствами, потом нужно это покрасить, желательно фару снять, тогда будет еще лучше. То есть вы сможете тогда полностью ее заделать так, как надо. И все. И спокойно после этого ее поставить обратно, дать ей нормальную всушку, чтобы стекло не поплавилось. И полировать надо правильно, потому что кто-то перегревает, и он просто ведет стекло. Тоже нельзя этого делать. Все, и после этого, когда все это будет сделано, защитным лаком поставить, все будет нормально. Такая работа стоит, начинается, ну, где-то от 12-15 тысяч.
2: За фару или за пару?
1: За единицу.
2: А за единицу?
1: За единицу. Потому что там и материал дорогой сам по себе. И, соответственно, работа большая, потому что надо и морду разобрать, и фары снять, и все потом обратно поставить. Еще на новых машинах их еще надо адаптировать будет обязательно. Это все стоит денег. И поэтому, как бы, если вы уж решили делать фары, то делайте это нормально. А если вы, ну, решили просто полирнуть, то просто полирнуть этого делать не нужно. Ребят, ну, понимаете, вы просто сотрете слой и все.
2: При таких ценах, в общем...
0: Да, ну, нет, при таких ценах на фары, ну... на новые. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, у нас бронепленка на переднюю оптику до сих пор 12.5.1 наказуема?
1: Ну, нет, смотрите. Вообще-то да. То есть, как бы, если вас тормознут, какой-нибудь технический контроль, естественно, она будет наказуема. Так и так, потому что это внесение изменений в конструкцию. Поэтому наклеивание бронепленки, ну, в любом случае, клеит. Это защищает. Реально защищает, реально хорошо она работает. Вот ничего не могу сказать, она защищает. И вот нормальная бронепленка, она защищает и от ультрафиолета, и причем от всяких пескоструев и так далее. Прям хорошая история. Если стоит на вашей машине наклеить, потому что, если, извините, у нас вот машина приехала, одна из новых, на ней одна фара стоила почти 130 тысяч. Ну, как бы здесь можно и наклеить бронепленку и спокойно ездить. И радуюсь тому, что она дальше будет работать. Поэтому, ну, все надо смотреть из стоимости и так далее. А если у вас машина, на которой, в принципе, стоит...
2: Экономической целесообразности.
1: Конечно, не оригинальные фары стоят, ну, которые вы покупали по 4500 рублей, то и пленку клеить нет смысла. Проще такие же купить, но они сейчас, конечно, дороже будут стоить, но не сильно.
0: Ладно, понял, принял. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕБ, у нас на связи. Юр, спасибо.
2: Спасибо, Юр.
0: Давай, хорошего дня.
2: Пока-пока.
1: Большое спасибо, всем удачи.
0: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буско. Поговорим о том, что неудобно в современных автомобилях.
3: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев о том, на ком лежит ответственность за развитие национализма на Украине.
5: Украинский национализм изначально там с конца 19 века был взращен австрийцами, потом там немцами и так далее. То есть мы это понимаем. Но все равно, если они считают себя нацией, это должны быть национальные интересы. И национализм еще ни один народ в мире не сделал счастливым. Им нужно понимать, что это деградация любая, нравственная, экономическая, культурная, ну и так далее. Поэтому все-таки, конечно, есть вина на тех, кто спровоцировал, но, как говорила моя мама, светлой памяти, каждый человек кузнец своего счастья. Также и нация. Каждая нация кузнец своего счастья. Поэтому они встали на этот путь, а что они могли ожидать? Превратиться в антироссию и, собственно, в плацдарм. И уже просто они начали эту войну в 2014 году танками и самолетами против русских в Донбассе. Ну а что тогда? Вот, приехали.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великие Луки приехал с деловым визитом полковник Денис Якубов, сын почетного гражданина Великих Лук Юрия Якубова. Он пошел по стопам отца, окончил Суворовское военное училище, затем Хабаровский институт пограничных войск и уже более 30 лет остается в рядах защитников Отечества. В планах визита посещение школы номер 16, которую окончил Юрий Николаевич Якубов, знакомство с экспозицией школьного музея, встреча с юными великолучанами, возложение цветов к памятным местам города. Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием жителей Псковской области. Так, за последние две недели в Великих Луках за помощью обратились 16 человек. Вопросы самые разные – земля, жилье, наследство, трудовые права, социальные гарантии, семейное законодательство. Центр «Земляки» работает уже 7 лет. За это время профессиональные юристы и студенты ПсковГУ помогли тысячам жителей региона, подготовили большое количество заявлений, обращений и исков. Главный принцип – не просто проконсультировать человека, а помочь ему разобраться в ситуации, если необходимо довести дело до конкретного результата. С 7 по 9 октября Великие Луки присоединятся к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Ее тема – введение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях. Целями являются совершенствование практических навыков по защите населения и применению сил гражданской обороны, а также определение путей решения проблемных вопросов.
3: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
3: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Вот есть же такое, садишься в какую-то незнакомую машину, в чью-то, там, не знаю, в автосалон приходишь и чувствуешь себя как дома.
2: Бывает. Вот твоя машина.
0: Да,
2: бери.
0: Европейцы славились таким, в частности, у Volkswagen настолько продуманная эргономика была, что ты садишься и, да, вот это мое. Но в последнее время JD Power, по-моему, публиковал результаты опросов автовладельцев свежих машин, там, 3-5 лет, да. Люди говорят, что им не нравится, им неудобно, им плохо, они страдают. Неудовлетворенность от новых машин на самом деле растет. Это показывает опрос, проведенный, еще раз повторю, американской консалтинговой компанией JD Power. А что неудобно? Вот давайте обсудим в этой четверти часа вместе с Федором Буско. Федь, доброе утро.
2: Федь, привет.
9: Привет, привет.
3: Дорожные истории.
0: На первом месте стоит мультимедиа, на мой взгляд. Вот вся эта...
9: Ну, конечно. Но про мультимедиа мы часто говорим. Конечно, там усложнение этих мультимедийных систем. Их слишком много. Общаться с ними сложно. И сложно не только, когда ты сел, вот у тебя там на 2 часа тебе или на 3 дня дали машину, и пока ты еще к ней привыкнешь. Да нет, ну, в целом сложно. В целом, если ты хочешь что-то по дороге сделать, и ты не научился пользоваться голосовым вводом, или он корявый, или он не работает, то ты вынужден долго смотреть в экран. Долго смотришь в экран, но хорошо, если ты это делаешь, когда у тебя светофоры, и просто это чревато тем, что тебе будут гудеть сзади. Кстати, плохо, ужасно, и так мы задерживаем движение от того, что отвлекаемся то на телефон, то на экран. Это, конечно, кошмар. Ну, окей. Но в любом случае, чтобы там найти какую-нибудь, ну, не первостепенную, а там второстепенную функцию, отключить обогрев сидений или там, не знаю, включить там противотуманные фары. Это все равно 3-4-5 нажатий в экран. Это, конечно, жутко неудобно. И это опасно, и поэтому сейчас, скажем, в Европе начинается поголовное, уже началось поголовное внедрение систем, следящих за водителем, что еще следящих, ну, чтобы он не отвлекался от дороги. А на что не отвлекался? Да на этот же ваш, вами же установленный экран.
2: Вы определитесь, вам чего? Шашечки или ехать, в конце концов?
9: Дико неудобно, вот отсутствие тактильных, нормальных, физических кнопок, вместо этого сенсорный экран, уже все об этом знают, и, собственно, уже куча есть разного рода тестов, исследований, которые доказывают, что это плохо. Но помимо того, что это отвлекает от дороги, это нас еще, так сказать, умственно загружает. Но это только часть проблем. Есть, помимо вот этих вот мультимедийных сложностей, есть, например, вопрос к размеру багажника. Если сейчас вы посмотрите в практически любой современный автомобиль, он же окажется, если не электрическим, то он окажется гибридным. Ну, вот эти все.
2: Так, и что? А при чем здесь багажник?
9: Соответственно, да, при чем здесь багажник? Казалось бы, но если тебе, как инженеру, нужно интегрировать большую батарею, ну, хотя бы на 30, на 40 там, киловатт-час, то это волей-неволей приводит к уменьшению внутреннего пространства. Ведь сейчас почти все современные машины, они сделаны на основе чертежей, на основе планов, на основе машин обычных, да, с двигателем внутреннего сгорания. То есть, соответственно, вот в эту заранее сконструированную машину нужно еще упаковать как-нибудь батарею. Ну, понятно, что где-то снизу. Но, тем не менее, вот стремление сократить выбросы углекислоты и поставить туда батарейку приводит к тому, что мы переделываем машины с двигателем внутреннего сгорания, и там, где сзади раньше мог быть там, глубокий багажник, еще и место для запасного колеса, теперь ни о каком запасном колесе, даже о докатке, речи быть не может, потому что там у тебя батарейки. И, собственно, вот ну, пример, там, Audi A6, был багажник, ну, A6 e-tron, который вот такой вот гибридно-электрический, да, раньше у него был там объем багажника более 500 литров, теперь 340. Вот вам пример.
0: Слушай, во всем этом я вижу, ну, такие далеко идущие последствия на самом деле. Средняя длина, средние размеры автомобилей от поколения к поколению растут.
2: Увеличиваются, да. Как и рост людей, кстати.
9: Да, да. Это тоже проблема, потому что, ну, машины, ладно, когда они просто в длину выросли, это само по себе, не, ну, как бы, ну, в городе парковаться сложнее, не всегда понятно зачем. То ли мы боремся за то, чтобы побольше машин в городе упаковать на парковку, то ли наоборот, и приезжаем на машине 5,5 метров в длину, и она все равно не то, что в парковочное место там может не поместиться, еще на дорогу будет задом торчать. Но помимо размеров есть еще проблема массы. Вот эти же самые аккумуляторы, они же очень тяжелые, они сильно увеличивают массу.
2: Неужели они тяжелее по сумме своей, чем двигатель, который мы вынимаем? Ну, ДВС.
0: Если у тебя гибридная машина, ты таскаешь с собой и батарейки, и двигатель внутреннего сгорания.
2: Да, батареек меньше.
9: Если да и батарейка, если у тебя нет двигателя, то у тебя батарейка уже там довольно большая, там 80 кВт-час, 100 кВт-час, а это 500 кило, это уже, знаешь, это тебе потяжелее, чем двигатель.
2: Да, потяжелее.
9: И, соответственно, у машины гораздо, ну, она быстрее изнашиваются шины, тормоза, детали подвески. Но если они не заранее не сконструированы под то, чтобы такую тушу носить, да, просто, ну, как бы проходят, ну, вроде проходят. Соответственно, ну, и грузоподъемность у машины ухудшается. Ну, и, конечно, ухудшается в некоторых случаях управляемость. Вроде бы с батарейкой внизу центр масс снижается, соответственно, в поворотах должна машина стоять стабильнее, но, тем не менее, есть ряд ситуаций дорожных, когда тяжелая машина вам усложнит управление.
2: Федь, но ведь развитие технологий не стоит на месте. Мы можем предположить, что и вес аккумуляторов будет уменьшаться, и их размеры в том числе.
0: А бесит нас? Да, мы, конечно, это все прямо это сейчас бесит.
2: Согласен, да, же... сейчас, безусловно. Но нас бесили, не знаю, там, паровые двигатели когда-то на заре развития техники, окей.
0: А, всегда найдем повод для того, чтобы
2: поворчать. Давай мы вспомним, как нас всех, ну, не нас конкретно, а человечество бесили первые автомобили.
0: Ладно, хорошо.
9: Да, ты прав, конечно, твердотельные аккумуляторы будут легче, в них можно будет упаковать больше энергии, этот вопрос будет постепенно решаться. Но мы просто видим, что сейчас он еще не решен. Как и не решен вопрос в целом экономики владения автомобилем. Ну, проще говоря, у вас столько там... У вас фары матричные, светодиодные спереди. Страшно себе представить, сколько стоит замена такой детали.
2: Лучше не представлять, не надо.
9: Да, или все вот эти бесконечные датчики, камеры, которые в том числе в бамперах стоят. То есть любая там парковочная царапина превратится в очень дорогой ремонт. Нам не очень нравится, наверное, то, что вот эта сложность уже не допускает для нас варианта, а поеду я к нормальному своему механику, он у меня парень хороший, уже там третью машину мне чинит, но куда я с этой новой машины к нему приеду, что он мне должен сейчас выучить китайский, значит, научиться обновлять программное обеспечение. Ну, наверное, да, наверное, механики нового поколения к этому придут, они будут лучше разбираться с этой всей электроникой. Но пока это привязка к дилеру. Пока это значит, что путь тебе вот туда, куда предписано, вот тут не съезжай с дорожки. Что не так, езжай туда. Они тебе блоками будут менять, это довольно дорого. И, собственно, новые машины, в общем, в целом лучше, чем старые. Да? В них комфортнее, они обычно надежнее, безопаснее. Но мы всегда найдем о чем побрюзжать.
0: А 2 минуты до конца этой четверти часа у нас есть Wrangler за 1 000 000 рублей. Ну, как Wrangler?
9: Да.
0: Копия индийская. Кстати, лицензионная, не лицензионная? Что это вообще?
9: Да нет, конечно.
2: Она ездит?
9: Какая лицензия? Ездит. Ну, просто мы же понимаем, что из вот этого армейского первого Виллиса шла Вторая мировая война. Нужен был легкий автомобиль, который везде проедет, довезет 3-4, в худшем случае, 5 человек, и вот решит эти задачи на фронте. Сделали, соответственно, джип Виллис, из него выросло потом, ну, росло это как... Древо такое. В каждой стране что-то выросло. И в России, и в Англии, и в Индии, и в Германии, везде. Ну, как бы вроде автопром ушел дальше, но это нам так кажется, потому что кто-то продолжает делать вот примерно тот же Jeep Willys. Один из таких производителей, далеко не единственный в современном мире, это индийская компания Mahindra. И, собственно, они с 2020 года делают внедорожник под названием Thar. А так ты смотришь, то есть внешне это Jeep Wrangler. Они там сейчас его очередной раз обновили, там что-то дополнили, какие-то ходовые огни. Это не важно, да, ты смотришь, у тебя реально джип Wrangler с такими же колесными арками, там, с... Ну, вот она, это машина.
2: Даже внутри похож.
9: Да, дальше там уже детали, как отделан салон, или там какое у них там зарядное устройство для смартфонов, все это уже у индусов появилось. Не думайте, что это какой-то, значит, доисторический автомобиль каменного века. Нет-нет, все нормально. Там уже есть светодиоды, и беспроводная зарядка, и парктроники, камеры, там все это уже есть. Но при этом это настоящий такой олдскульный внедорожник, у которого есть дренажные отверстия в полу. Ну, то есть, можете его сами помыть. Прямо из шланга можете салон помыть, ничего страшного. Значит, сильно не должно... Ну, не надо на магнитолу лить, там не нужно заливать специально в щели. Но, тем не менее, можно...
2: Подожди,
9: можно.
2: Они даже с вариантом, где крыша стационарная, имеются эти самые дренажные отверстия. Зачем?
9: А для того, чтобы помыть можно было машину, если что. Ну, вымазался ты, да, ты там выпадал куда-то в болото, залезал снова, значит, в машину, ну, как-то мыть же ее надо.
2: Вот в чем дело. Ну, тут задаешься вопросом.
9: Это в Ренглере тоже есть. Ренглер с жесткой крышей тоже обладает такими отверстиями. Поэтому это индусы не первые, кто придумал. Они, собственно, смотрят, что есть, и стараются копировать. И стараются делать это хорошо. Но самое интересное, что они стараются, и у них получается, делать это дешево, потому что он у них на своем родном рынке стоит на русские деньги 1 000 000 рублей. Ну, 10 800 долларов, или, вернее, 1 032 000 индийских рупий. Ну, в общем, 1 000 000 рублей стоит такая машина. И я даже думаю, что там таможенные платежи не остановили бы кого-то для того, чтобы привезти ее в Россию. Но есть но. В Индии левостороннее движение. Соответственно, руль у этих машин находится справа. Это, наверное, может нас остановить.
2: Интересно.
9: А то ведь есть, там еще есть варианты, там, типа, других производителей, очень похожих, за похожие деньги.
2: Интересно просто, ну, это машина реально будет на наших дорогах жить?
1: Экзотика.
9: Нет, реально.
2: Ну, в том плане, сколько она проживет, эта экзотика, с дренажными отверстиями.
1: Проблема в том, что ты запчастей на эту машину...
2: Да это ладно, это как бы уже, знаешь, дело десятое.
9: Да нет, но мы не призываем везти Махиндру Тар из Индии. Конечно, это, знаете, за морем телушка-полушка, да провоз дороговат.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
2: Спасибо, Федь.
1: Давай, хорошего дня.
9: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Олег Осипов. Обсудим, как европейские автопроизводители возвращаются к бензиновым моторам. А Mazda научила свой кроссовер ругаться.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
10: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
12: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: У нас тут восхитительные новости. Во-первых, Mazda научила один из своих кроссоверов ругаться на прохожих. Во-вторых, Aston Martin оттягивает конец. В-третьих, Porsche находится на финальной стадии принятия неизбежного, в смысле судьбы электрических машин. И Cherry заходит на поляну Toyota, просто залетает с обеих ног. Здрасте всем еще раз.
2: Привет-привет. Кто там что оттягивает?
0: Конец оттягивает руководство компании Aston Martin.
2: А, понятно. Хорошо.
0: Здравствуйте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Маджула.
0: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
2: Привет, Олег.
13: Привет, доброе утро всем.
3: Форсаж дня.
0: Так, ну что, с чего начнем? С конца Aston Martin или с Mazda, которая ругается?
2: Давайте с конца.
0: Конец, да.
13: Слушайте, а я так и не понял, она что там, пишет что-то на стекле или говорит голосом человеческим?
0: Mazda?
2: А, вы все-таки про Mazda хотите.
0: Да, значит, смотрите, какая технология вполне ничего себе распространенная. Кстати, в том числе и в китайских машинах, которые встречаются на дорогах общего пользования в нашей стране, это когда-то в машину встроены внешние динамики. И есть опция, ты записываешь какое-нибудь голосовое сообщение в мультимедийную систему, вот, на горячие кнопки, вот на эту выползающую шторку на мультимедиа, ты вводишь горячие кнопки, которые, под которыми находится вот это голосовое сообщение, и нажимаешь его в зависимости от ситуации. Ну, например, кто-нибудь на переходе замешкался, да?
2: Быстрее давай! Типа того, да?
0: Чё спишь?
2: Пошевеливай копытцами!
0: Вот. Тут австралийцы обратили внимание на то, что Mazda CX-6E оборудована такой же фигнёй. И они говорят, там нет никакой цензуры. И я такие, ой, а как же жить-то дальше будем? Это ж можно заставить машину ругаться матом?
2: Ужас! Ну, нет, секундочку, это нарушение закона.
0: А австралийцы?
2: Ну, у них наверняка тоже есть какой-нибудь закон, запрещающий в общественных местах нецензурную брань. У нас же есть такой закон?
13: У них и мата как... Слушай, у них и мата нормального выразительного.
2: Человеческого.
13: У нас другое дело. Да, у нас другое дело.
0: Погодите.
13: У нас для нас это...
0: Олег, прости, пожалуйста. У нас запрещены четыре корня и все производные от этих четырех корней. Вот. А слова на букву F в английском языке, они вот настолько стали частью культуры, что вот не только в песнях, но и в кино. Вот возрастное ограничение, там, я не знаю, 14+, и легко непринужден, ты смотришь в кинотеатре или в каком-нибудь фильме на стриминге, они так ругаются. Ну, типа, для русского человека это страшно, так не должно быть, если все это переводить на русский язык. А для них это норма.
13: Вот я хочу сказать, что мне кажется, что это не может прижиться, это не должно прижиться. Это какая-то полная чехня. Нам только этого не хватало, чтобы всякие отморозок, так сказать, у них сейчас разная музыка играет, написанная, ну, понятно, кем, или там искусственным интеллектом, допустим, да, а потом будут всякие матюки раздаваться, которые
0: Олег,
13: не из этих четырех корней.
0: А ты помнишь, как в конце 80-х, в начале 90-х, даже в середине 90-х, по-моему, такая фигня была, когда штатную бибикалку меняли на, там, я не знаю,
13: да,
0: мелодию из «Просто Марии»?
13: Да я вчера это слышал, допустим.
0: О, Господи.
13: Да, так что все в порядке. Это никуда не делось, к сожалению. Меня это несколько огорчает, я бы так сказал. Я считаю, что нам это совершенно ни к чему. Ну, наверное, вообще и австралийцам-то, в общем, ни к чему. Но, с другой стороны, у них безумный Макс может появиться очередной. Это ж там все происходило вначале.
0: А, кстати, австралийцы строят реплики автомобилей из безумного Макса. Это стоит каких-то вполне еще себе вменяемых денег, там, 100-150 тысяч долларов.
2: Действительно вменяемые деньги. Ну, вообще не вопрос.
0: Для австралийцев.
2: А, ну да. Это австралийских долларов, я понял.
0: Возможно. Так, ладно. А что у нас там был? Конец, который оттягивает компания Aston Martin, да? Прикол. Они объявили о том, что они готовят электрокар Aston Martin, но только он выйдет не раньше 2033 года.
2: Ну, тут людям делать нечего, действительно.
0: Они изначально планировали его на 27-й. 27-й вот уже через 3 месяца. Но нет, в 2033 году. И объяснение такое. Ставка на бензиновые двигатели сохраняется. У Aston Martin есть план, как выпускать V8, V12 соответствовать экологическим нормам как минимум до 2035 года. Частью плана станет гибридизация, но, скорее всего, без подключаемых гибридов. Задержка даже идет на пользу. Когда сделка заработает, сделка имеется в виду с компанией Lucid, которая занимается чистыми электричками. Так вот, когда сделка заработает, Aston Martin получит уже другие, более современные технологии, чем те, что прописаны в первоначальном контракте.
13: Слушайте, но всему этому все равно придет конец в 35-м году. Неспроста они до 35-го года обозначили срок выпуска таких автомобилей. Мне было бы очень жаль, если бы вот это идиотское решение Евросоюза о том, что автопарки должны сократить выбросы СО2 на 100% по сравнению с 2021 годом, это, конечно, положит конец такому легендарному бренду, как Aston Martin. Может положить. Надеюсь, что будут какие-то послабления для производителей таких машин, так сказать, спорткаров.
0: Скажи,
13: есть послабления и сейчас, кстати сказать, для Ferrari, Porsche некоторых и для Lamborghini.
0: К Porsche мы еще вернемся. Скажи мне, пожалуйста, вот в моей версии реальности покупатель дорогущей спортивной тачки с репутацией, которая технологически, ну, так себе, вот, допустим, как тот же самый Aston Martin, это богатый человек. То есть нужно много денег для того, чтобы иметь возможность содержать такую машину. В моей версии реальности очень богатый человек – это человек сильно за 40.
2: Ну, есть...
13: Ну, наверное.
2: Наверное, есть все-таки молодые ребята, которые являются...
13: Есть дети
0: они богатых
13: людей,
0: покупают Люсиды, да. Они покупают Зикры, вот это вот все. А Aston Martin – это машина, ну, как бы...
2: Для
0: 50-летнего.
2: Для человека со вкусом.
0: Со старыми деньгами.
13: Для агента 007, как известно.
2: Да-да-да.
0: Так вот.
13: Хотя он на разных ездил, но на этом тоже.
0: Собственно, вот этот самый условный сферический в вакууме богатый 50-летний мужик, он не пересядет на электричку только потому, что европейские власти сказали, что двигатели внутреннего сгорания убивают экологию.
2: Почему ты в этом уверен? Ты что, думаешь, что на электричках не ездят люди за 50? Ну, Дима, объясни логику.
0: Для того, чтобы получать удовольствие от спортивной тачки, нужно, чтобы она говорила «ра-та-та».
13: И по-другому ехала, а не так, как электричка. Вот. Это не значит, что электрички плохо ездят. Это значит, что они по-другому ездят. Вот и все.
0: Aston Martin это тачка для шумно, удовольствия, да. Для эмоций. А вот этот кусок пластика с...
2: Дим, в каком году там они собираются это сделать?
0: В 33-м.
2: Ну, успокойся.
13: В 35-м.
2: Не сделают.
13: С 2035-го, да.
0: То есть мы ждем, что вот эти самые условные сферические 50-летние мужики, которые привыкли получать удовольствие от двигателей V8...
2: То есть они сейчас... Сколько им лет? Те, которым будет 35, в 35-м 50.
0: Они уже выйдут на пенсию, им будет пофиг.
2: Да нет, они сейчас привыкнут ездить на электричках. Они потеряют вот это вот ощущение, которым мы так дорожим, о котором вы сейчас говорите.
13: Ну, слушай, если мы что-то теряем, это всегда грустно, да?
2: Согласен? Не мы, они... Ну, как бы они ну,
13: да,
2: подожди, нам
13: мы
2: грустно.
13: Все теряем,
2: нам грустно. Они не знают, о чем мы говорим. Понимаете?
13: Они пересядут на Кёнигсек в таком случае. Да.
0: А Кёнигсек останется жив
2: да.
0: В 2035-м после запрета?
13: Пока он жив.
2: Ну, извините, он намного дороже Aston Martin. Ну.
0: Генеральный директор компании Porsche Михаил Лейтерс объявил о том, что бензиновый Макан вернется на рынок. Они поиграли с батарейками, и им не понравилось то, что этот Макан с батарейками нафиг никому не нужен. И вот, собственно, концерн Porsche находится на финальной стадии принятия неизбежного. Говорит, что, ну да, сделаем машину с бензином. Это будет Макан.
13: Хотя тоже скромняги, понимаешь. 2 литра, 3 литра V6 – это не предел мечтаний. Они могут, кстати говоря, у них были и другие движки. Но бог с ним. Хотя бы 2,3 литра. Уже с турбинами будет хорошо. Да и правильно делают, и другого пути нет. И то, и другое должно быть. И электрические, и гибридные, и чисто бензиновые автомобили.
0: Я понимаю, но с учетом того, сколько денег они сожгли на электрическом Макане... Ну, как бы ты понимаешь, им нужно каким-то образом возмещать эти самые убытки. И ты понимаешь, что бензиновый
13: Поэтому
0: Макан...
13: руководство и сменилось.
0: Ладно.
13: Ну, понятно, что это был путь в никуда.
0: Так, теперь путь в непонятное светлое будущее. Компания «Черри» со всех ног, с обеих, с двух-трех, с восьми ног, наверное, даже, влетает на поляну «Тойоты», на традиционную «Тойотовскую поляну». Они вывели на рынок Австралии пикап «Черри Стокман», который жрет 2 литра на сотню. Понятно, что он гибридный, вот, но по размерам эта штука сравнима с, допустим, той же «Тойотой Тундрой», и стоит, ну, примерно в полтора раза дешевле, чем «Тойота Тундра».
2: Они могут все. Поставь цель,
13: они
2: сделают.
13: Меня вызывают большие сомнения, я прошу прощения. Я прочел эту информацию, там 2 литра на сотню. Это какая-то ерунда, если честно.
2: Что именно?
13: Ну, не может даже дизельный турбодизель 2,5 литра. 2 литра – это нереально. Минимум, который у меня был на такого рода автомобиле, да, все-таки...
2: Это гибрид. Это гибрид.
13: Это гибрид, я понимаю, да. Причем очень скромные батареи. Всего на 100 километров по общепринятому циклу хватает запаса движения только на электричке.
2: Машинка тяжелая.
13: Да, на электричке. Машина тяжелая, поэтому 2 литра на 100 километров, не поверю пока, не попробую, естественно. 3 литра, поверю, вот как ни странно, а 2 литра нет.
0: Ну, возможно, это действительно маркетинговая замануха, но так или иначе им же каким-то образом нужно бороться с Тойотой на поляне, которая Тойотой выжжена в принципе. Это Австралия.
13: Ну, там нет, там продается, между прочим, и американские пикапы, и очень неплохо продаются F-серии, допустим. Там не так, чтобы рынок состоял только из тойотовских автомобилей. Но Toyota, да, это легендарная надежность, это те же самые крузаки 300-е теперь, так сказать. Ну, понятно, что они там имеют особый вес.
0: Так или иначе.
13: И Toyota Sequoia и так далее.
0: Угу. Черри Стокман. Предлагаю запомнить это название.
2: Стокман.
0: Стокман. 2 литра на сотню.
13: Стокман? Это со стока машины, что ли?
0: 2,5 литра. Турбодизель. 476 лошадиных сил, 800 ньютон-метров крутящего момента и грузоподъемность 1 тонна.
2: Ни в чем себе не отказывай.
0: А у нас время подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи.
2: Олег, спасибо.
0: Давай, хорошего дня.
13: Всем удачи на дорогах. Пока.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология». Реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби. Стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
15: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
3: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: 7 человек, в том числе один ребенок, пострадали в подмосковном Домодедове при ночной атаке БПЛА, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. По ее словам, трое жителей были госпитализированы из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками беспилотников, возникли перебои с электроснабжением. За ночь над Московской областью было сбито 185 беспилотников. В деревне Ляхово обрушился частный дом, там погиб мужчина. В общей сложности
16: смерти. Погибших двое, пострадавших 9. Прокуратура открыла горячую линию для помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На подлете к Москве с начала суток были перехвачены более 160 БПЛА, а всего над российскими регионами 868 дронов. Сейм Литвы поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. Было первое чтение, а второе может состояться не раньше, чем через 3 месяца. Председатель парламента добавил, что окончательное принятие запланировано на 12 января 2027 года. Сейчас в статье Конституции записано, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Рассматриваемая в Сейме поправка предлагает просто отказаться от этого положения. В сентябре этого года российские банки предоставили физлицам почти 124 тысячи ипотечных кредитов на 608,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря прошлого года. Тогда было почти 803 миллиарда. Это следует из статистики консалтинговой компании «Франко РГ». По сравнению с августом число заключенных договоров подскочило на 45%, а объем выданных суд на 63%. Прирост произошел в последний месяц перед ужасом. Ужесточением ГОСА программы семейной ипотеки.
3: Обо всем.
16: OpenAI начала внедрение маркировки и контента. Новые правила верификации вводятся для пользователей из Евросоюза. Невидимая цифровая метка будет встраиваться в ответы чата бота, чат GPT и сохранится даже при обычном копировании текста. Ранее аналогичную маркировку встроили и разработчики нейросети Клауды. Инициатива связана с требованием Европейского закона об искусственном интеллекте. Разработчики признают, что защита пока не идеальна. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Наши герани отрубили цифровые центры на Украине. Пока ПВО сбивало почти 200 вражеских дронов над Подмосковьем. Ну а девушки, вперед. Драпаты выдвинул новый план войны с нами, с вами. Ну и Трамп готов сжечь Лос-Анджелес ради победы над Ираном, лишь бы сбить цены на бензин на американских заправках. Наши новости ездят без бензина. Пришел Измайлов. Заправимся. Наши герои выдали точечный привет по украинским цифровым центрам. Теперь на той стороне сервера ушли в глубокий офлайн. Надо сказать отдельно, что здесь работа идет та самая системная и систематическая со стороны наших вооруженных сил. Координаты все есть и, видимо, предшествовала этому определенная заблаговременная работа. Все собрали, выяснили, уточнили. И теперь вот, пожалуйста, сервер, соответствующие коммуникационные центры. Все, что касается связи на Украине, уходит под воду, в Днепр, так же, как и мосты. Надо сказать, что противник огрызается, вдарил, ну или попытался вдарить этой ночью по столичному региону. Сотни, говорят, что крупнейшая была атака на столичный регион за последнее время. Сотни дронов летели. Большинство сбили на подходе, но, к сожалению, некоторые прорвались вглубь территории Московской области. Есть повреждения в ряде округов, населенных пунктов. Ну и, в общем, и в целом враг от бессилия лупит просто уже по частным домам и машинам. Но вот пока обстановка такова. Главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс», военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвейчук вытирает пот со лба, тоже всю ночь отбивал дроны ВСУ. Анатолий Андреевич, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
17: Последовательные, даже можем перечислить, смотрите, центры обработки данных на Украине: Парковый, Укртелеком, а это прям масштабная история, Гига, Подольский и так далее. Да, это о чем нам говорит? Что, в общем, не останется ни одной какой-то системы, работающей по ту сторону, которая может работать на ВСУ, а так или иначе на ВСУ и на киевский режим работает любая система, которая продолжает там еще быть.
18: Ну, смотрите, на протяжении последних 30 лет мы были с вами свидетелями, все эти дата-центры, все эти мобильные компании, которые нам раздавали тут интернет, раздавали телефон, они превратились в составляющую часть государственном военном управлении. Каналы связи отбираются для вооруженных сил, как в России, так и на Украине, в любом другом государственном объединении. Вот вы назвали здесь Укртелеком, это одна из мощнейших была телефонных станций, потом она превратилась в мобильную станцию, потом она обратилась в информационную систему, и сегодня мы, следуя нашим заветам нашего президента, продолжаем демилитаризацию Украины. Я как-то уже говорил, что чтобы демилитаризовать государство, необходимо в первую очередь уничтожить ее армию, то есть вооруженные силы Украины. А вооруженные силы Украины, становой хребет, конечно же, это система управления и эта связь. И все то, что хранится, раздается, в перспективе разрабатывается, является главной целью для наших вооруженных сил. Вот смотрите, вот те дата-центры, которые вы сегодня перечислили в Киеве, в Киевской области, ими плотно занимается половина. Мы знаем, что Палантир, это, кстати, Карп, руководитель Палантира, он не скрывает своей заинтересованности. Он покупает объект, он покупает характеристики, где он их берет. Конечно же, из баз хранения делается обработка, потом программы пишутся, и искусственный интеллект, который сидит на войне, он немножко умнее. Я думаю, что наши действия, они абсолютно оправданы в условиях того террора, который против нас объявил Зеленский. Кстати, он совсем недавно с ума сошел, говорит, я усилю удары по энергетике России. Ну, ему ответил и Медведев Дмитрий Анатольевич, и другие наши политики, что вы получите абсолютно зеркальную такую удвоенную помощь и ответку.
17: А смотрите, как интересно получилось, да, пока, то есть, насколько все-таки гуманные наши и вооруженные силы, и президент, да, вот все говорят, давайте уже там надо по-серьезному разносить, а нашли слабое место, не вынося, в общем, да, теплоцентрали к зиме, как можно было бы, нашли более такое чувствительное место, это ведь связь, действительно. Да, как может существовать сегодня вооруженные силы какого-либо государства и, в общем, их руководство без связи? Никак не может. Никак не может. Да, вы вынесли связь, и уже это более чувствительно даже, чем отсутствие отопления. Да, в многоквартирных домах Киева, потому что эти-то себе все равно в бункерах обогреватель найдут, как подключить. А вот связь чувствительно будет.
18: Да, конечно. Дело в том, что связь, ну, вы знаете, еще со времен Второй мировой войны называется связь, это нерв армии. Да. Это действительно нервное окончание, но я уже сказал бы не армия, а государственное образование. У нас связь государственно-военная, сегодня они не разъединены, они действуют в одном алгоритме управления как государством, как промышленностью, так и мирной жизнью граждан. Вы посмотрите, мы сегодня без связи никуда, ни в банк, ни в медицину, ни в школу, ни куда. То же самое на Украине. Они тоже в этом цифровом рабстве давным-давно, и они сегодня полностью обесточены от, во-первых, от энергетики, а во-вторых, у них связь, это ну, дозированный какой-то, уже привилегия, я бы сказал бы, они уже полностью парализованы в этом отношении.
17: Соответственно, последствия ВСУ фронт прочувствует уже в ближайшее время, надо понимать, да, мосты плюс обработка данных.
18: Кроме того, что мы сегодня говорим о том, что мы уничтожаем информационные центры, дата-центры, мы очень плотно подошли к системе военного интернета. Starlink периодически, он не в том, что мы объявили космическую войну Илону Маску, мы просто работаем так, что он на тех сегодня траекториях, на тех частотах, в которых он работает, он уже не обеспечит ВСУ полностью так, как он обеспечил до сторон в 2023 году. Кстати, Илон Маск уже не хочет развивать в интересах Украины на эту всю систему. Она ему тоже надоела, он тоже так сильно Зеленского чувствует. Я думаю, что мы будем продолжать дальше ослеплять Украину, ослеплять ее вооруженные силы. Поймите, что сегодня никакие переговоры, никакие там самые лучшие решения не будут, не обретят, обретут, значит, контуры решения до тех пор, пока мы не уничтожим вооруженные силы Украины. Да. Только уничтожим вооруженные силы Украины, мы можем заставить Украину капитулировать.
17: И возьмемся за вооруженные силы Эстонии, наконец. Анатолий Матвейчук, главный редактор отдела информационного агентства «Анна Ньюс», военный эксперт, полковник в отставке. Новый стратегический шедевр из Киева на фоне обсуждаемых новостей. Главком ВСУ Дропатый подготовил новый план войны. Скромно предлагает мобилизовать женщин и воевать еще в ближайшие 30 лет. По задумке киевских стратегов, боевые действия должны продолжаться, пока не закончатся все людские ресурсы. Виктор Баранец отправился защищать каждую женщину.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: И читатели «Комсомольской правды» и радиослушатели нашего радио наверняка уже знают, что нынешний главком вооруженных сил Украины генерал Дропатый придумал план 30-летней войны с Россией. Да, на 30 лет вперед. В этом плане все разложено. Кадры, промышленность военная, оборона, сроки операций. Но одним из элементов этого плана является дополнительная мобилизация женщин. А теперь давайте немножко разберемся в математике. Сколько сегодня женщин служит в вооруженных силах Украины и на военных должностях, и на гражданских? Примерно 75 тысяч. Причем примерно 20% из них возвращаются с фронта ранеными, покалеченными, после контузии и так далее. И тем не менее Дропатый настаивает на том, что надо еще женщин мобилизовать. Ну и сколько же? Вот бывший главком вооруженных сил Украины говорил Зеленскому, нам нужно ежемесячно 30 тысяч. Примерно столько же гибнут в вооруженных силах Украины военнослужащих. А мобилизация позволяет поставить в строй только 12 тысяч. Вот теперь взялись за так называемый женский ресурс. Ну а теперь давайте посмотрим с другой стороны. А какой вообще мобилизационный ресурс Украины? Украинская команда у нее хвастается, что на Украине можно еще мобилизовать примерно 5 миллионов человек. Это в расчете на этот план войны Дропатова. Ну, а сколько же женщин? А если говорить о том, что Зеленский настаивает на увеличении призывного возраста, и не только уже до 30.

0: будущее Украины. Оно и так уже не очень-то веселое, оно, в общем-то, бесперспективное. Потому что сколько в начале нашей специальной операции на Украине проживало граждан? Аж 45 миллионов. Сколько сегодня? Там, говорят, насчитывает не более 27 миллионов. Так вот, из того количества женщин призывного возраста, о котором мечтает Дропатый, примерно, я так думаю, будет где-то порядка 2-3 миллионов вот этих женщин, которые подпадают под мобилизацию Дропатова. Украина убивает свое будущее. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Ну а за океаном Дональд Трамп продолжает зажигать в предвыборном угаре. Лос-Анджелес может пасть жертвой.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итак, Дональд Трамп, пожалуйста, на сцене и в обращении очередным к американцам рассказал об истинных его трамповских американских ценностях. Чтобы сдать финальный зачет по победе над Ираном, наконец, которой нет и не видно на горизонте, а она нужна, Трамп так и говорит, я хочу увидеть грандиозную победу над Ираном, потому что это станет подтверждением правильности того, что он сделал. Ну, в принципе, логично. Дальше, в общем, за ценой Трамп не постоит. Лос-Анджелес, Сан-Диего могут вполне себе пасть жертвами, которые, надо сказать, будут не такими уж и большими, по версии Трампа. Стертая в пыль Калифорния – это так, мелкая сдача за мировое спокойствие. Голливуду пора срочно сворачивать декорации и переезжать в Неваду, пока Трамп не начал торговать оставшимися штатами. Ну, так и говорит. В общем, иранцы могут уничтожить американцев. Города, причем в качестве первых вариантов на уничтожение, он назвал именно Лос-Анджелес и Сан-Диего. Это небольшая цена, говорит Трамп, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. Вот так, в общем, надежды мира на миротворцев любого, где бы то ни было, начиная с Зеленского, а потом Трамп, а потом вот во всех регионах, где мы видим, куда к власти потихонечку приходят националистические в кавычках наши. Оно все вот в конечном итоге превращается во все это. Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов прямо сейчас в Тегеране подписывает маркером одну из иранских ракет на Лос-Анджелес. Фархад, приветствуем вас.
7: Здравствуйте. Добрый день.
2: А как вам идея Трампа? Может, не самая

0: плохая, да, в последнее время?
1: Ну, я вам скажу, как бы это циничная жестокость моих уст не звучала, но я думаю, что многие бы на Земле хотели бы такого сценария, вспоминая то, что вытворяли американцы в отношении Ирака, Ливии, Афганистана, Сирии, Югославии и так далее, да, по списку. Поэтому в данном случае я не думаю, что все будут держать траур по этому вопросу, но это, как говорится, лирика. Что касается за практической стороны вопроса, надо понимать, что Трамп поднимает ставки и хочет убедить тем самым американское население. Может быть, это звучит нелепо, а может быть, с какой стороны это все-таки выстрелит на более наивную аудиторию. То действительно, вот есть такое исчадие ада в лице Ирана, которое он не может убедить дипломатическим, экономическим и ограниченным военными способами. Следовательно, вот у него есть какая-то мнимая информация о том, что они готовы иранцы чуть ли не стереть с земли два американских города, поэтому американцам нужно приготовиться, что Трамп будет вести новую ожесточенную войну против Ирана, и чтобы люди не возмущались, почему да он, значит, бензина поднимается, повышается в цене, почему ситуация ухудшается вокруг Америки и так далее по списку. Так что здесь Трамп, конечно, пытается выстрелить нескольких зайцев и надеяться, что все эти пули в зайчиков, во всех зайчиков попадут. Посмотрим.
0: Ну, это какой-то такой, как бы вот мы обсуждаем детали, а так, если над этим приподняться, посмотреть, это какой-то всадник апокалипсиса. Да, вот один миротворец, помните, приходил, обещал войну в Донбассе остановить, а залил кровью какое-то просто несметное, да, количество территории. Несметную территорию. Второй миротворец приходил, теперь готов залить кровью, да, собственно, Соединенные Штаты Америки, и, в общем, во имя чего, чтобы что? Ну, то есть, как бы даже на уровне дискуссии.
1: Я думаю, что Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги, нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он повышает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, что с этой стороны он заберется, если не в два, то в три счета. Но мы увидели с вами, что об этом речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел. Поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении. И я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на то безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно были намного гибче, чем те же самые демократы, которые по определению являются психопатами и кровопийцами.
0: Так а этот не психопат, не кровопийца?
1: Ну, как вам сказать, конечно, смотрится это именно так, действительно, тут никаких сомнений нет, иллюзий нет. Но с Трампом даже в текущих конфигурациях, даже при таком довольно очень неоднозначном раскладе всей ситуации, о чем-то может договориться, но только Иран уже не принимает этих условий. Слишком сильно повышены ставки. Демократы же ведут себя намного хитрее, провоцируя другие радикальные элементы, при этом стоя в сторонке и ничего не делая, как будто бы. Они намного опаснее. Трамп, он в этом смысле снова оказался более предсказуемым. То есть он берет и нахрапом пытается взять ситуацию. То есть уже Трампа ничего более худшего не увидим,
0: да,
1: чем демократ.
0: Вы уверены, это вот хорошо бы записать из слова про более худшего, да? Вот договориться с Трампом и каждые 5 минут слушать прям противоположные заявления на любые темы. Ну, все вроде договариваются, только вот какие реальные итоги договоренности мы можем предъявить на данный момент? Просто все, наверное, видят, что, ну, как бы действительно он может что угодно устроить. Лучше не злить, да, и как-нибудь, да, ты великий, действительно, да, но так а на выходе-то что?
1: На выходе буквально следующее, что если мы говорим конкретно про результаты, я не верю, что Америка сможет добиться. Добиться она в контексте Ирана не сможет, потому что стойкость иранского народа продолжает демонстрировать свою мобилизационность вокруг своих властей, вокруг своего государства, вокруг своей родины. Элиты продолжают демонстрировать свою монолитность, и Трамп ничего с этим не может сделать. То есть, по большому счету, если так посмотреть на ситуацию, то в целом Трамп просто сам себя загнал в ловушку, с которой пытается как-то нелепо выкарабкаться из нее. И хочет при этом, чтобы Иран в этом ему помог. А Иран не помогает.
0: Справедливо, да. Просто весь вопрос, пойдет ли он дальше и да, на еще более высокую эскалацию, если не получится. Вот, вот же, наверное, как бы вокруг этого все.
1: Пойдет, скорее всего, и как раз после ноябрьских промежуточных выборов мы станем сами свидетелями новых ударов, интенсивных ударов по Ирану. И я не буду, конечно, говорить про применение ядерного оружия тактического, потому что это очень безумный сценарий, который, конечно же, маловероятен, но исключать я его тоже не стану, потому что ситуация чрезвычайно сложная. В то же самое время надо понимать, что если он пойдет на этот шаг, то окончательно может поставить себе на себе крест, как на политике, и вообще даже в самой Америке все будут просто в шоковом состоянии, и никто даже не захочет его видеть и дня на президентском кресле. Он, конечно, до него досидит весь свой срок, но это будет просто одна из самых позорных страничек в истории Америки. Иран прекрасно понимает, поэтому ведет себя таким образом, каким мы сейчас наблюдаем в данном случае. Но удары военные будут, это однозначно, скорее всего, поздней осенью.
0: Вот, да, как печаль, да, в этом. Спасибо большое, Фархад. Фархад Ибрагимов, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации, преподаватель экономического факультета РУДЭ. Ну, а председатель Софеда Матвиенко нанесла сокрушительный удар по подпольным роскошествам. Предложил обложить лобстеров и другие, даже прочитать не могу, что это. Ну, в общем, НДС в 22%. Хитрый бизнес годами втихаря затаскивал морских гадов в страну под видом прочих продуктов с льготной ставкой в 10%. Мол, та же килька, только с клешнями. Теперь же сладкая жизнь обойдется дороже, а за роскошный ужин придется накинуть еще пяток процентов в казну. Наш Евгений Проскуряков прямо сейчас доедает последнего бюджета.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим, как и полагается простым трудящимся, о лобстерах. Возможно, вы уже слышали про одну из самых острых тем вчерашнего дня, которую я хотел бы развить. В парламенте озаботились слишком низкими налогами на морские деликатесы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на бюджетных слушаниях размышляла о том, как пополнить казну новыми налоговыми поступлениями. Тут-то и подвернулись под руку морские обитатели. Процитирую Матвиенко. Устрицы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. Конец цитаты. Объясню, что имеется в виду. Сейчас на некоторые социально значимые продукты платится пониженный налог на добавленную стоимость – 10% вместо 22%. Это, например, молоко, яйца, овощи и многое другое. НДС зависит от того, к какой товарной категории относится продукт. Лобстеры, они же омары, это ракообразные, как и, например, креветки. А ракообразным как раз полагается пониженный НДС в 10%. При этом некоторые деликатесные продукты из льготного перечня исключены. Например, крабы тоже ракообразные, однако их вывели в отдельную категорию, и НДС для них общий – 22%. Как и для осетровых рыб, семги, красной и черной икры и так далее. По сути, Матвиенко предлагает омаров, лангустинов и устриц убрать из льготной категории. Это даст казне дополнительные 6 миллиардов рублей в год. По словам спикера Совета Федерации, на них можно построить две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, по ее словам, от этого не сильно пострадают и попросту не заметят. И таких примеров, заметила Матвиенко, достаточно много. Действительно, есть еще деликатесы, с которых платят НДС в 10%. Например, мраморная говядина относится к льготной категории мяса крупного рогатого скота. Камамбер, бри и горгонзола попадают в категорию молочные продукты и тоже облагаются по ставке в 10%. А вышеупомянутые устрицы соседствуют с осьминогами и каракатицами в льготной подкатегории моллюсков. Бюджетные слушания продолжаются. Омары уже попали на сковородку парламентариев. Ждать ли расширения списка? Поживем, услышим.
2: Экономика на радио КП.
0: Сервисы попуток снова в криминальных хрониках всплывают чудовищные подробности прошлых лет. Вот разберемся.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукоидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Звоните с мобильного +125 и узнайте, как это сделать. +125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великие Луки приехал с деловым визитом полковник Денис Якубов, сын почетного гражданина Великих Лук Юрия Якубова. Он пошел по стопам отца, окончил Суворовское военное училище, затем Хабаровский институт пограничных войск и уже более 30 лет остается в рядах защитников Отечества. В планах визита посещение школы номер 16, которую окончил Юрий Николаевич Якубов, знакомство с экспозицией школьного музея, встреча с юными великолучанами, возложение цветов к памятным местам города. Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием жителей Псковской области. Так, за последние две недели в Великих Луках за помощью обратились 16 человек. Вопросы самые разные – земля, жилье, наследство, трудовые права, социальные гарантии, семейное законодательство. Центр «Земляки» работает уже 7 лет. За это время профессиональные юристы и студенты ПсковГУ помогли тысячам жителей региона, подготовили большое количество заявлений, обращений и исков. Главный принцип – не просто проконсультировать человека, а помочь ему разобраться в ситуации, и если необходимо довести дело до конкретного результата. С 7 по 9 октября Великие Луки присоединятся к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Ее тема – введение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях. Целями являются совершенствование практических навыков по защите населения и применению сил гражданской обороны, а также определение путей решения проблемных вопросов.
2: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Пришел Измайлов, и вместе с нами кровавые признаки, призраки из недавнего прошлого. И как бы, ну, криминальные истории всплывают то тут, то там, и осень началась, какие-то вот несколько дней жуткие тоже были сообщения, но интересно, что в этот раз, в котором разбирались наши коллеги, речь идет о событиях, ну, относительно недавнего прошлого. Правда, кровь и кости все равно стынут. Серийный потрошитель женщин, оказывается, годами скрывал на своем счету еще несколько замученных жертв. Ну вот, один из эпизодов, это прям предновогодний декабрь, теперь уж далекого 2018 года, здесь, в Москве, лютый мороз. Директор сетевого кафе Ирина решила отбить деньги на бензин, посадив у станции метро Анина троих попутчиков в свою Ауди. Это, конечно, очень странно. Но по дороге звонила мужу и рассказывала об этом, а посадила не просто так, руку вытянули от морозки. А вот помните тот известный популярный сервис, когда можно попутчиков подбросить и вроде как денежку отбить. Но вечер, декабрь, одна женщина и трое мужиков. 6 лет тишины. И вот только сейчас прямо из темных оврагов вылезает жуткая правда. Шагнула эта Ирина прямо в лапы к монстру. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза в форме следователя тоже по следам распутывает ниточка за ниточкой это дело. И прямо сейчас с нами в черных перчатках с кровавой уликой в руках. Саша, приветствуем.
8: Да, привет, Игорь.
0: Ну, кажется, да, не такое уж и давнее прошлое. Москва, где все в камерах. И тем не менее, такая жуткая история. Что это?
8: Ну, смотри, там немножко не так было. То есть в 2018 году, когда все это произошло, преступника все-таки, можно сказать, поймали по горячим следам. А вот ты сказал, что да, к ней должны были подсесть трое, но дело в том, что под фейковым аккаунтом убийца сделал вот эти заказы от имени разных людей. Двое должно быть женщин и один мужчина. Но когда вот это впоследствии жертва остановилась у метро, выяснилось, что двое из этих людей как бы слились, и ехать ей предстоит только с одним человеком. Тем не менее, она рискнула подсадить его в машину. Двигались они по Симферопольке в сторону Тулы. Там женщину ждала семья. Муж поехал к своим родителям. Она должна была к ним добраться, чтобы воссоединиться на празднике. И вот этот самый убийца, не доезжая до реки Ака, то есть они проехали около часа, он заставил ее остановиться на обочине. Начал угрожать, требуя отдать ценности. Но в процессе, ну, женщина отказалась, началась борьба, и он ее в процессе задушил. Как выяснилось позже, жизнь ее стоила одного мобильного телефона и 10 тысяч рублей наличными. После этого убийца оттащил тело подальше в лес, забросал его снегом и на машине рванул прочь. Когда уже муж начал искать свою жену, подключились поисковики, и машину эту обнаружили аж в Ярославле. Она стояла на парковке торгового центра. Личность человека, который ехал с женщиной в машине, все-таки удалось по цифровым следам выяснить. Он был задержан. Виталий Чекирев, буквально неделя заняла вот эта охота на ним, за ним. Виталий Чекирев в итоге за это преступление получил 25 лет, и уже находясь в колонии, он начал колоться по еще старым делам. И вот те самые три убийства, раскрытые в наши дни, это еще события начала 2000-х годов. Чекирев жил в Серпухове, у него там была компания партнеров, так скажем, бизнес-партнеров, ребят, с которыми он открыл клуб, взял в аренду помещение, открыл клуб, их было четверо. И вот один из этих бизнес-партнеров однажды попросил друзей помочь убить своего отца. Очень странная такая история, якобы отец бил жену, то есть мать вот этого товарища их, и вот за это его надо было убить. Они его вчетвером подкараулили, задушили в машине, тело спрятали, зарыли на заброшенном карьере за городом. Но потом между ними начались тоже какие-то трения. Вот этот сын убитого вдруг начал их шантажировать, сказал: «Я вас дам в полицию, что вы убили моего отца. Если не хотите, отдавайте мне вот этот клуб полностью». В общем, они его втроем решили тоже устранить. А так как он в этот момент в доме был вместе с подругой, убили еще и девушку. То есть три жертвы вот такие очень странные из-за того, что избивал жену, а потом начал шантажировать. И в итоге все эти годы, больше 20 лет, эта троица числилась пропавшими без вести, никто не знал, что с ними произошло, просто исчезли и все. И только в наши дни, вот после показаний этого Чекирева, тела нашли в том самом месте, на карьере, и стало понятно, что все они были убиты еще в начале 2000-х. И теперь вместе с Чекиревым по этим преступлениям проходит еще два человека, его подельника.
0: А чего они делали все это время? То есть они просто пропали, но они же как-то где-то на что-то жили или...
8: А, ты имеешь в виду его друзья? Вот Чекирев, он такой, очень плохо сложилась его жизнь. В смысле, он вынужден был, ну, занимался преступлениями, грабежами, продолжал все это делать. Те ребята вроде как отошли от дел. У них даже был бизнес какой-то. Один из них даже городскую федерацию по спортивным единоборствам возглавлял несколько лет. То есть они более-менее успешными стали. Ну и, судя по всему, не думали, что призраки прошлого все-таки настигнут их в 2026 году. Дело уже передали в суд, и их будут судить за убийство трех человек.
0: Саш, а вот так резюмируя, да, вот как бы подробности следователи распутали. Кстати, интересно, благодаря чему все-таки, да, то есть вот что такое ключевое, что позволило быстро-быстро дораскрутить эту историю уже сейчас. Про что эта история? Так вот, чего хотели-то? Просто чтобы вот из-за какого-то небольшого эпизода, чтобы не попасться, не сесть, начали потом убивать?
8: Ну, действительно, мотивация была финансовая, то есть они прибыли от клуба проще делить на троих, чем на четверых. Кроме того, если четвертый может заявить о преступлении, да, и ведет себя нечестно по отношению к ним. Ну, а раскрыли, потому что, может быть, для многих удивительно, но даже в колониях и в СИЗО есть оперативники, которые продолжают работать с людьми, в отношении которых есть какие-то подозрения, что не все они рассказали когда-то, не все преступления раскрыли. И вот к Чекиреву нашли как раз подход, и он начал вспоминать еще старые эпизоды. Для него самого, ну, надо понимать, что если он сел на 25 лет, это очень долго, он может таким способом, сдав своих подельников, ну, получить какие-то новые условия. Или это может это зачтется, если он попросит об УДО, то есть это может быть по-разному. Но дело в том, что оперативники продолжают работать, даже если человек уже сидит в колонии. И вот это как раз история, доказательство, что любое убийство не останется нераскрытым, потому что мы в последние годы видим, что даже старые какие-то дела, старые преступления, да, по ним люди садятся.
0: Да, и Следственный комитет, кстати, конечно, тоже интересно, вот как, когда рассказывают, да, современные технологии тоже помогают, и какой-то след останется всегда, по которому ни сегодня, ни завтра, но рано или поздно действительно раскрутит, и все равно годами бегать не получится. Другие времена уже. Спасибо большое, Саша. Александр Рогоза, спецкор «Комсомольской правды», вот как всегда раскручивает такие дела тоже. Но в Америке настоящий спортивно-финансовый психоз. Минимальная цена билета на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярке НХЛ перевалила за $800. Это почти 80 тысяч рублей просто за то, чтобы посидеть на самом дальнем ярусе и посмотреть, как «Великая восьмерка» переписывает историю хоккея. Ну, а наш тоже великий Василий Воронин, кстати, тоже ВВ, как «Великая восьмерка», легендарный восьмой номер, прямо сейчас пересчитывает заначку, проверяет курсы валют и судорожно ищет, у кого бы перехватить до зарплаты на проходку за океан.
9: Новости спорта. Московский ЦСКА обыграл уфимский Салават Юлаев и продлил победную серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3-1. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда продлила победную серию до 9 игр. Салават Юлаев располагается на 5-й строчке на Востоке. Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин объявил, что сезон 2026-2027 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводятся на сайте команды. Хоккеист заявил, что решение завершить карьеру в НХЛ было принято летом вместе с семьей. Клуб также опубликовал прощальное письмо 41-летнего форварда. В нем Овечкин отметил, что любит хоккей, однако считает принятое решение правильным. Он поблагодарил всех людей, которые поддерживали его и семью на протяжении карьеры. В начале июля Овечкин подписал новый контракт с Вашингтоном сроком на 1 год. На счету россиянина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Это лучший результат в истории лиги. С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб, что является вторым показателем в истории. Россиянин отстает на 10 голов от рекорда канадца Уэйна Грецки. Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что ему ужасно жаль из-за инцидента с попаданием мяча в голову болельщика на турнире в Пекине, и он надеется встретиться с ним и загладить свою вину. Медведева дисквалифицировали во втором сете полуфинала с Новаком Джоковичем, когда он отбил мяч в сторону трибун и попал в зрителя. Медведев заявил, что это была на 100% случайность. Дисквалификация может обойтись спортсмену потерей 200 очков и более 200 тысяч долларов призовых. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
10: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Здание, в котором сейчас располагается Большой театр в Москве, уже 4-е по счету. 3 предыдущих были уничтожены пожарами. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 миллионов 700 тысяч россиян есть болезни глаз. То есть у каждого 7-го жителя страны. 15 лет назад таких людей было в 1,5 раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
14: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
13: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
14: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
13: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
14: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
13: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
14: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
13: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
14: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
13: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
14: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
13: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
14: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения, и «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
13: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
17: Привет, я Алексей Белов.
18: Я Александр Маршал.
17: Группа «Парк Горького».
18: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
17: Peace.
18: Peace, love and rock and roll.
19: Реклама. 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
23: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
24: 7 человек, в том числе один ребенок, пострадали в подмосковном Домодедове при ночной атаке БПЛА, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. По ее словам, трое жителей были госпитализированы из-за повреждения воздушной линии электропередачи обломками БПЛА. Возникли перебои с электроснабжением. За ночь над Подмосковьем было сбито 185 беспилотников. В деревне Ляхово обрушился частный дом. Там погиб мужчина. В общей сложности погибли 2 человека, пострадали 9. Прокуратура открыла горячую линию. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Также сообщалось, что на подлете к столице с начала суток были перехвачены более 160 беспилотников, а всего над российскими регионами минувшей ночью 868.
23: О судебных делах.
24: С бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в очередной раз взыскали долги по коммунальным платежам. Речь идет о сумме в солидарном порядке самого Иванова, его бывшей жены и ее родственников. Речь о задолженности по оплате газа на почти 15 тысяч рублей. Кроме того, к этой сумме добавляются расходы на уплату госпошлины. Ранее, 16 сентября, мировой судья также удовлетворил иск о взыскании с Иванова. Аналогичная информация поступала и весной 29 апреля. Тогда сообщалось о задолженности по оплате ЖКХ в размере 149 тысяч рублей. Иванова задержали в апреле 24-го. По версии следствия, он вступил в преступный сговор с подрядчиками Минобороны, получая вознаграждение за содействие в заключении контрактов. В июле 25-го его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. Помимо него в деле также соучредитель компании «Олимпсетистрой» Александр Фомин. Он обвиняется в даче взятки. И предприниматель Сергей Бородин. Последний признал вину и заключил досудебное соглашение, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство. А в апреле этого года стало известно, что Иванов не признал вину по второму уголовному делу. В начале сентября сообщалось, что приговор Тимуру Иванову признан законным. Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд. В сентябре они снизились на 6,2% год к году до 115 тысяч машин. Это данные Автостата. Рынок сокращается второй месяц подряд. В августе продажи снизились на 6,5% до 114 тысяч машин. Но за 9 месяцев этого года российский рынок новых легковушек вырос на 7,2% до более чем 960 тысяч штук.
0: НАТО слило все секретный план победы, а доллар внезапно вспомнил про сентябрьский осенний задор. Пиарщики и юристы дерутся за работу на стройках, пока миллионы наших людей гребут зарплаты от 200 тысяч рублей. Продажи машин поползли вниз. Наши новости вниз не сползают. Пришел Измайлов, ну а чужие деньги посчитаем. Секретные планы НАТО снова и вновь оказались секретными только для самого НАТО. До официального представления теории победы, это в кавычках, так называется фундаментальный труд генерала Гринкевича, все это должно было или будет пройти в Варшаве. Ну, короче говоря, до этого еще целый недельный марафон, но уже весь план великого триумфа давно в открытой в соседней вкладке у каждого пользователя интернета. Все почитали и смеялись, забыли уже. Наш спецкор, военкор Дмитрий Стешин тоже посмотрел это творчество. Прямо сейчас правят орфографические ошибки в этом замечательном документе. Дмитрий, приветствую.
1: Приветствую.
0: Что там интересного? Или, в общем, можно дальше пройти? Да? Тут это красивое название, они любят теории победы.
1: Да. В этом плане звучит отчаяние, как я сформулировал. А ситуация какая? О расколе блока НАТО говорили давным-давно. О расколе на европейскую часть и раскол, не знаю, там США, мне кажется, прекрасно может себя и без блока НАТО чувствовать, да, не являясь донором для разных молодых европейцев. О том, что США планируют из НАТО выйти, стало ясно, когда они прекратили помощь Украине, переложив это, насколько возможно, на ЕС, и начали выводить свой контингент из Европы. Выведено уже 5000 человек. На Ближнем Востоке, в Америке, очень большие проблемы, конца края не видно. Заявлено, сам Гринкевич. Ага. Да. Гринкевич, да. Страдал, переживал, что США планируют вывести вообще половину контингента из Европы. Это порядка 40 тысяч солдат. Вот. И в итоге Европа в какой-то момент поняла, что она с разъяренной Россией остается один на один. У них были надежды в 23-м году, что сейчас Украина Россию победит, Россия рухнет, нужно только немножечко помочь, вот, до и после, но не выгорело. И вот, собственно, весь этот план, он рассчитан, значит, сценарий там один. Россия-агрессор вторгается в страны НАТО на восточном фланге НАТО. Я быстро посмотрел, где у НАТО проходит восточный фланг. Это Финляндия, недавно принятая в НАТО, с самой протяженной границей с Российской Федерацией, причем там в высоких широтах арктических, непонятно, кто и как эту границу будет прикрывать. И наши знакомые, значит, мелкие страны-русофобы, Эстония, Латвия, Литва и примкнувшая к ним традиционно Польша.
0: Ну, вот то есть вокруг Калининграда, они же честно говорили, что...
1: Да. Вот это весь восточный фланг, которым придется разбираться с Россией самостоятельно, без участия США. Собственно, вот это все сквозит в этом плане, эта идея, что наступают тяжелые времена.
0: Дим, но про это же давно говорили относительно того, что США таким образом ловко выходят из-под нашего удара, да, что они будут поставлять, продавать оружие, брать за это у них деньги, а они ничем не рискуют. То есть продолжать воевать руками Украины и Европы с нами, да, а мы ни при чем, вот дух Анкериджа.
1: Да, еще интереснее. Отвечать будет Европа, которая медведя раздразнила. Я вот, кстати, свой этот материал закончил, что они вот в Европе не подумали, что можно вместо составления этих фантазийных планов о том, как они будут противостоять России, отменить санкции, вернуть скифское золото. 300 миллиардов долларов, попросить прощения за пролитую кровь, потому что они опосредованно немало нашей крови пролили, да? Вот. Но пока у них еще это понимание не пришло, что это, наверное, это их единственный шанс. Они пока составляют планы. При том, что страны, которые там в этом плане занесены в восточный фланг НАТО, они не спешат этот план выполнять. Он, на самом деле, давным-давно был написан и должен был реализоваться на земле. Я там привел цифры, что Польша, которая должна была строить оборонительный вал, который разобьются, значит, москальские орды, за истекший год построила всего лишь 1 километр оборонительных укреплений. Эстония, которая назначена первой жертвой, должна была построить к 27-му году 600 бункеров, каких-то укреплений бетонированных, да, вот за год они только 28 осилили. Вот. Так что запасаемся попкорном, наблюдаем. Но что мне в этом плане не понравилось, да, они действительно, европейцы, опираясь на опыт СВО и войны, идущие на Украине, этот опыт переработали, что-то там почерпнули. Вот, насколько это сработает на практике, потому что настоящего боевого слаживания подразделений на полигонах и в теории добиться нельзя. Только вот кровью, потом практикой. Вот. У них этого нет. Из Киева это передать не могут. Они могут передать полезную информацию, типа там библиотеки целей для дронов с искусственным интеллектом, но не более. Вот. Так что европейцы в задумчивости. 12 октября предварительно будет этот план обнародован. Вот, ждем.
0: Но здесь вот еще интересно, что они же параллельно все это время говорили о том, что как бы бросить в топку против России ту же самую вот Эстонию предварительно, или Литву, да, предварительно втащив туда ядерное оружие, но как бы нам надо из НАТО вывести, да, сделать какой-нибудь там блок восточных, восточный блок, там много вариантов.
1: Блок обиженных, да, государств, да.
0: Ну, да, и как, когда Россия на них нападет, ну, имеется в виду, вынуждена будет защищать Калининград, да, и вот тогда-то, значит, они попробуют еще вот и с той стороны. Гавкает Эстония, направив там какую-то свою микроармию, но, тем не менее, направили к нашим границам, да, и все они. И вот чего с этим делать? Есть ли какие-то размышления у них вот в этой теории победы относительно этого направления? Ну и тоже, на ваш взгляд, как бы как нам вот отсюда это видится? Мы же с Калининградом все равно надо что-то делать, да? Вот чем, я вот спрашиваю, но чем натовские ракеты под Харьковом лучше или хуже таких же ракет вокруг Калининграда? Речь идет о всех трех прибалтийских республиках.
1: Мы сделали главное. Мы их предупредили. Они видели своими глазами, как всего за месяц, с последних чисел июля, какой за месяц, за 2 недели, Россия обрушила логистику и промышленность тяжелую, металлургическую, квазиевропейского огромного государства, да, перекрыв просто порты. И теоретически Россия может сделать то же самое, что с Румынией, что с Данией, с любой страной, которая будет нам угрожать, демонстрировать какие-то агрессивные намерения. Вот и это их очень сильно пугает. Мы их предупредили с Калининградом. И я надеюсь, потому что я как старый военкор с 25-летним стажем, войны ненавижу, я очень надеюсь, что они это воспримут, и мы все-таки, даже пусть даже через этот план, начнем выходить на какой-то диалог. Вот. Украины в этом плане нет даже карандашов. Вот тоже, что интересно, вообще не учитывается. Потому что, по-видимому, они ее уже списали. Думают о своих шкурах.
0: Да, интересно. Спасибо. Спецкор, военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Ну, а для тех, кто с содроганием следит за обменниками, внебиржевой курс доллара внезапно вспомнил про осень и, в общем, уверенно, чего-то вдруг неожиданно пополз вверх, пробив главой промежуточную отметку в 85 с лишним рублей. За ним следом победоносно подтянулся и юань. Минфин вовсю закупает валюту золотишком на миллиарды. Ну, а эксперты размышляют. Экономист Александр Разуваев в комментарии радио «Комсомольская правда» поделился своими размышлениями и наблюдениями за этими графиками, куда побежит зеленый дальше.
3: Тактически Минфин начинает скупку золота и валюты, а фундаментально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самосбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции Сургутнефтегаза, золота. Это очень привлекательные активы сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше след.
0: Эксперты шепчут, что всю эту радость скоро прижмет очередное заседание Центробанка. А будет сохранение ставки. Как всегда, самое унылое действие, которое только может быть. Но в целом на... Получается 85-37, это на торги на 5 октября, максимум за месяц практически. И, в общем, на 1,5 рубля выше пятничных закрытий. Конечно, по сравнению с таким масштабом.

0: чуть-чуть разберем.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Итак, Росстат рапортует о рекордных 2% безработицы, но с пикантным нюансом. Как всегда у нас в последнее время во всем есть нюанс. У нас полная пересменка на рынке труда образовалась. Легионы, армии и орды пиарщиков, маркетологов и юристов, видимо, больше никому не нужны, безуспешно оббивают пороги тех заведений, где что-то предлагают, выбирая вакансии. Ну а вот говорят, что заводы, стройки и перевозки судорожно ищут вообще хоть кого-нибудь с какой-нибудь рабочей лопатой или хотя бы гаечным ключом. В целом, видимо, динамика такова, что чтобы нынче грести бабло ведрами, как говорит молодежь, учиться надо было не на пиарщика, а на сварщика, а может быть даже и на бетонщика. В общем, есть вопрос. Независимый кадровый специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опор России» Зуля Лойкова. Зуля, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
6: Что скажете? Действительно, как какой-то резкий крен наблюдается, и большие такие пересменки, большие какие-то революционные изменения, все, искусственный интеллект уже нанят везде вместо привычных старых юристов.
7: Ну, мы видим, с одной стороны, данные Росстата, которые вы привели, да, они полностью подтверждаются. Вот в сентябре этого года уровень безработицы в России действительно оставался на историческом минимальной отметке, но за этой позитивной цифрой скрывается такой глубокий баланс на рынке труда. И я бы говорила о том, что на самом деле вот минимальное значение с 91 года у нас сейчас безработицы 2,1-2,2%. Вот с 91 года, когда начались наблюдения, да, если мы посмотрим, например, июля этого года, показатель ненадолго у нас поднимался до 2,3%. Впервые более чем за год, выйдя за пределы вот этого диапазона. То есть сентябрьские данные, они подтверждают возвращение к рекордному низкому уровню. Опять же, я говорю о том, что дисбаланс на рынке труда, то есть избыток есть в одних сферах, вот те специалисты, которых вы перечислили, маркетологи, пиарщики и так далее, да, и дефицит в других. Главная, наверное, особенность текущего кризиса на рынке труда, текущей ситуации в том, что низкая безработица, она не означает равномерно

0: распределения рабочей силы. То есть на рынке труда у нас наблюдается яркий, выраженный структурный дисбаланс. Есть сферы с избытком соискателей, то есть высокая конкуренция, это маркетинг, это реклама, это пиар, юриспруденция, HR, бухгалтерия и так далее. Да? Вот в этих областях на одну вакансию приходится в разы больше кандидатов, чем требуется работодателям. И есть сферы с острым дефицитом кадров, это промышленность, это производство, строительство, логистика, розничная торговля, тот же самый ритейл наш, рабочие специальности. Здесь наоборот, работодатели испытывают просто серьезнейшую нехватку сотрудников, ну и, соответственно, мы будем пожинать, конечно, последствия этого дисбаланса. Вот этот вот разрыв, он объясняется несколькими факторами. Первое, да, это структурная перестройка экономики, то есть спрос смещается в сторону реального сектора, тогда как предложение на рынке труда у нас по-прежнему сконцентрировано в офисном и креативных профессиях. А плюс искателям придется адаптироваться, то есть люди, не находящие работу по специальности, они вынуждены сейчас переходить в сферы с дефицитом кадров. Например, да, SMM-специалисты могут устраиваться менеджерами по продажам, где найти работу значительно быстрее и выгоднее. Ну и опять же мы будем наблюдать рост такой длительной безработицы, хотя парадоксально, но при рекордно низком общем уровне безработицы растет доля людей, которые не могут найти работу уже более года. Я вот каждый день вижу таких кандидатов. То есть в июле этого года мы видели цифру 13,3% против 9,7% годом ранее. То есть это свидетельствует как раз о том, что для части соискателей поиск подходящей вакансии становится все более затяжным и сложным.
1: Ну, а как бы, да, вот что делать? Те, кто не вписались в рынок, идти умирать, да, или как-то на кого-то переучиваться, переориентироваться на что-то?
0: Я предлагаю сделать следующим образом. Первое, да, переориентироваться. Второе, да, у нас есть спрос не только одномоментно на определенные специальности, но он будет прослеживаться в течение нескольких лет. Поэтому стоит задуматься о том, насколько ваши навыки сейчас будут востребованы в дальнейшем и постоянно пополнять свой багаж знаний. Плюс искусственный интеллект, который многие так пугаются, им пугают, очень часто говорят, что искусственный интеллект отберет работу, но это не совсем так. То есть мы увидим то, что будет с одной стороны симбиоз. Да, поэтому здесь важно уметь пользоваться этим искусственным интеллектом, но не отдавать ему полностью управлять вами.
1: Ой, ну а кто же вот работодатель? Он что выберет, робота или как сейчас, мясную машину, как это американцы, да? Кремниевую машину или мясную машину? Он же кремниевую выберет. И вот нам же говорят, например, о, у нас вот сварщиков не хватает, давайте всех в ПТУ, зачем детям учиться? Ну хорошо, загнали в ПТУ. А теперь китайцы показывают роботов, которые делают идеальный сварочный шов. Да, все вопросы, да, человек делает пока, лучше все понятно. Специалисты скажут, разложат. Но тенденция видна. Через некоторое время Китай завалит этими дешевыми роботами, да, под управлением искусственного интеллекта. Они будут делать это легко и быстро, и очень дешево. Не просить отпуск, не просить там, денег, не бузить и так далее. Да, зачем? Что будут делать сварщики, которых мы сейчас наштампуем в огромном количестве? Ну, это один пример. Конечно, вот, если вот взять юристов... Странно, да, извините, что... Да, искусственный интеллект подбирает, конечно. Видно еще. Видно, что он не готов, и много еще вопросов. Но тенденция же как бы тоже видна.
0: Тенденция видна, но это говорит о том, что у нас уже профессия на всю жизнь, вот одной профессии на всю жизнь уже не существует. Поэтому к этой реальности нам пора привыкнуть. 6, 8, 10 профессий за вашу карьерную жизнь – это уже не какие-то, знаете, там, мышление из будущего, да, это реальность, с которой мы сталкиваемся уже сейчас. Поэтому повод задуматься о том, чтобы постоянно наращивать и смотреть, квалифицировать себя и перепрофилировать. Это реальность. Адаптация – это реальность.
1: Ну и вот интересно, что глава Федеральной налоговой службы хвастается, что число людей с зарплатой наших сограждан дорогих выше 200 тысяч рублей выросло аж в два раза. Это вот связано с тем, о чем мы с вами говорим, да? То есть, ну, надо учиться и в том числе, да, для того, чтобы иметь возможность оперативно переходить на более востребованные, что ли, да, такие специальности.
0: Конечно.
1: Более высокооплачиваемые.
0: Конечно. Да, все верно. Так и есть.
1: Да, ну, спасибо. Кадровый специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опора России» Зулия Лойкова была с нами. Вот, в общем, расклад таковой. Интерес тут еще в ЦИОМ поделился статистикой, что наши люди обнаружили в себе больше уважения к тем, кто умеет зарабатывать. Вот для того, чтобы жить нормально, нужно уметь планировать семейный бюджет. Вот те, кто согласны с этим, их стало больше в два раза. Почти все теперь, 95%, считают вот так. В общем, считаем чужие деньги и разбираемся в них основательно. Ну, а теперь, если хорошо поработали, надо хорошо потратиться, хорошо поездить. Продажи новых легковых машин упали, потому что денег ни у кого нет. Спрос, снижение спроса отмечается второй месяц подряд. Да, скажем, привычными в СМИ словами, рухнул спрос. Наш экономический обозреватель Евгений Проскуряков тоже хотел купить машину, но тоже отложил это дело.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Я предлагаю сегодня обсудить новости российского авторынка. С началом осени в автосалоны пришло похолодание. Спрос на автомобили снизился. По данным агентства «Автостат», за первый месяц осени в России продано 115 100 новых легковых машин. Это на 6 с лишним процентов меньше, чем годом ранее. Если с февраля до июля продажи росли, то теперь ситуация развернулась в обратную сторону. Всего с 1 января в стране было продано 960 тысяч легковушек. Такими темпами к концу декабря российский рынок выйдет примерно на те же цифры, которые были по итогам 2025 года, а именно плюс-минус 1 миллион 300 тысяч проданных новых машин. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в этом нет ничего неожиданного. Да, весной и летом рынок был в плюсе, но только за счет низких продаж годом ранее. В этом году график более ровный, но суть не меняется. Если сначала мы опережали показатели прошлого года, то теперь от них отстаем. В лидерах рынка по-прежнему «АвтоВАЗ». В сентябре было продано больше 28 тысяч изделий этой компании. Вторым по популярности брендом остается китайский «Хавейл» — 13 400 проданных машин. На третьем месте «Тенет» с отставанием в 1000 экземпляров. Что еще интересно, в первой десятке дебютировал российский бренд «Джеланд». Машины этой марки начали собирать под Петербургом в конце весны. Отдельно можно отметить Mazda. Хотя японская компания не работает у нас официально, ее кроссоверы CX-5 еще в начале года набрали большую популярность на рынке параллельного импорта. В итоге Mazda опередила Toyota и заняла 7-е место в списке самых продаваемых брендов. По словам нашего эксперта Максима Кадакова, это говорит о том, что не все россияне смирились с засилием китайцев в наших салонах, и многие по-прежнему предпочитают продукцию более привычных марок. С учетом льготного утильсбора на импорт машин, не мощнее 160 лошадей, они обходятся плюс-минус в те же деньги, что и новые китайские внедорожники. Если говорить о перспективах, эксперты сходятся во мнении – серьезного взлета продаж ждать пока не приходится. Мешают растущие цены и высокие ставки по кредитам. Впрочем, продажи могут немного подрасти из-за того, что с 1 января утильсбор снова повысят. Возможно, некоторые россияне из-за этого решатся на покупку новой машины до конца года.
2: Экономика на радио КП. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
5: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
4: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» — это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
5: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Экипаж судна, затонувшего у берегов Болгарии в Черном море после атаки БПЛА, числится пропавшим. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев. Местные СМИ пишут, что дроны атаковали торговые суда под флагом Тога и Палау. Первое судно получило повреждение и затонуло. Сейчас проводится спасательная операция на расстоянии около 80 километров от берега. На другом судне начался пожар. 18 членов его экипажа были эвакуированы на порта болгарского парома. Два человека пострадали, один получил ожоги, другой – травму головы. Сегодня утром болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два судна в морской экономической зоне страны. Кто причастен к атаке, пока неизвестно. Из-за произошедшего болгарский президент Ильяна Йотова отменила рабочую поездку по регионам. Накануне аналогичная атака на сухогруз произошла у берегов Румынии. Атакованное судно также затонуло, погибли два человека. Сейм Литвы поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. Это было первое чтение, а второе может состояться не ранее, чем через 3 месяца. Председатель парламента сказал, что окончательное принятие запланировано на 12 января следующего года. Сейчас в статье Конституции записано, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Рассматриваемая в Сейме поправка предлагает просто отказаться от этого положения.
2: О спорте.
6: Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Яник Синнер объявил о досрочном завершении сезона. По словам спортсмена, ему необходимо пройти курс лечения колена. 25-летний теннисист пропустит мастерсы в Шанхае, Париже, а также итоговый турнир ATP в Турине. В последний раз итальянец выходил на корт 12 июля. В финале Вимблдона он обыграл немца Александра Зверева. Из-за травмы Синнер не выступил на US Open и на мастерсах в Монреале и Цинциннате. Значит, у итальянца 29 титулов ATP в одиночном разряде. Он пятикратный победитель турниров «Большого шлема» и двукратный чемпион итоговых турниров ATP.
2: Обо всем.
6: Жители России смогут увидеть метеорный поток Драконида, пик которого придется на 4 утра по Москве. В пятницу условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния. Оно произойдет в субботу и не помешает наблюдению. Название Драконида происходит от созвездия Дракона, в котором находится радиант этого потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, и вылетают метеоры. Они красноватые и очень медленные. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Экономия на бензине отменяется, газовое оборудование для авто становится роскошью. Пока баллоны есть, но мозгов к ним нет. Центробанк хочет легализовать банкинг по шариату. 1 000 000 000 рублей заставит работать без процентов и по совести. И приставы натравили искусственный интеллект на должников. Теперь камеры вычисляют алиментщиков прямо в потоке. Наша новость ничего не нарушает. Пришел Измайлов, но искусственный интеллект тоже недалеко. Любителям дешевого газа на заправках, видимо, стоит к чему-то приготовиться. Установка ГБО, газобаллонного оборудования ГБО, на наши с вами автомобили в России, уверенно двигается к полному тупику или к окончательной отмене, невозможности, как угодно назовите. Сами железные баллоны мы пока еще делать можем, не разучились, но уже надо вот как-то подсобраться. Ну а вот мозги, увы, форсунки, редукторы, все это и электронные блоки везли из Италии и вражеской Польши. Теперь запасы тают, сертификаты истекают, лаборатории для проверок почти не осталось. Поляки готовятся воевать с нами, а не поставлять свои мозги к нам. Сами мы делать не хотим и не будем. Вот. Ну и потому, в общем, если так пойдет и дальше, то вместо экономии на этом замечательном голубом топливе, которое тоже такое себе уже экономия, автовладельцам, водителям несчастным придется ставить в багажник обычную дровяную печку. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин прямо сейчас как раз разглядывает свой багажник на предмет возможности подобной. Антон, приветствуем.
7: Да, приветствую. К сожалению, в мой багажник огромный метановый баллон не влезет, равно как и пропановый не влезет. Собственно, в чем проблема?
1: На отработке
7: проблема
1: ездить.
7: В том, что...
1: Котел
7: нет, на отработке спасибо, поставить. Это неосуществимо. Да, лучше сразу как имели на печь и дальше, значит, куда-нибудь вдаль. Да. Проблема следующая. Любой комплект газобаллонного оборудования должен иметь сертификат о том, что он безопасный. Этот комплект, этого оборудования. Для того, чтобы этот сертификат оборудования получило, его нужно испытать. А так внезапно получилось, что испытывать в стране негде. И это большая фундаментальная проблема, потому что там по правилам ООНовским испытания совсем-совсем непростые. Там на минуточку нужно, вот, чтобы баллон испытать, в него надо стрелять. Вот. И понятно, что без создания лаборатории, вот сейчас сертификаты заканчиваются, и не ввести, не произвести оборудование просто не получится, потому что без документов разрешительных его на рынок не выпустить. И это, конечно, было бы не проблемой, если бы там государственная контора НАМИ, например, могла сертифицировать, полностью испытать оборудование, но не может. Нет соответствующих областей аккредитации. Это, конечно, фундаментальная сложность, потому что государство еще и вообще-то денег заложило на программу газификации транспорта.
1: Да.
7: И как газифицировать транспорт, если ставить на него нечего? И это большой вопрос.
1: Так это может быть на какие-нибудь, куда-нибудь, чего-нибудь там, ну, то, что здесь производится, а не для нас с вами. Это первый момент. Второй момент – сертификация. Все эти лаборатории, конечно, очень интересно. Но мы же с вами знаем, как в родном отечестве происходит подобного рода получение сертификатов. Да, чего, зачем какого-то удивления? А в-третьих, мир идет к батарейкам. Да, зачем это все опасный газ какой-то? Ну, и черт с ним.
7: Ну, смотрите, во-первых, количество структур, где, как вы намекаете, можно было документики прикупить и дальше ничего не испытывать, оно резко сократилось. И вот их, собственно, перебили. А реальных лабораторий, которые могут реально испытать, тоже частично позакрывали, а частично их не наросло. Да, поэтому, если физически негде сделать документы, то есть вот открываешь базу Росаккредитации, хочешь ты сертифицировать, испытать комплект газобаллонного оборудования. Открываешь базу, еще лабораторию и не находишь. Ее просто тупо физически нет. Это первый момент. Второй момент. По поводу электрификации транспорта. Весь мир может идти куда угодно, но у нас, как всегда, свой собственный творческий путь.
1: Да.
7: Электромобиль в Российской Федерации стоит в среднем новый 6 миллионов рублей. Что совершенно не по карману типичному россиянину. Вот это абсолютный факт, медицинский просто. В той же самой Беларуси утилизационный сбор на электромобили не распространяется. А у нас он начинается, повышенный, миллионный сбор начинается с мощности 80 лошадиных сил. То есть у нас электромобили надежнейшим образом отсечены от россиянина среднего, поэтому даже разговаривать про них нет смысла. Газ всегда был способом сэкономить, причем не только метан, который государство субсидирует, но прежде всего пропан. И с пропаном ситуация ровно такая же, вот как закончатся сертификаты на оборудование газобаллонное, так как мы до свидания, попрощаемся с этой технологией, которая позволяет нам экономить, это факт.
1: А там что-то говорили, на секунду отвлеченность, по поводу того, чтобы установить эту установку, проверить ее, переоборудовать автомобиль, экономии в итоге никакой не будет, чем ездить на бензине. Это так или нет?
7: Да нет, это совершенно не так. Конечно, ситуация с проверками, испытаниями уже установленного оборудования – это отдельная большая и очень сложная тема, безусловно. И мы понимаем, что люди, они пропан всегда ставили, да и метан тоже. Не от хорошей жизни, они потому что хотят сэкономить денег. И это действительно способ сэкономить денег очень долго был. Сейчас, конечно, придут слушатели в эфир, которые покажут, насколько сильно пропан подорожал.
1: Да.
7: Но он подорожал на заправках по одной простой причине. В силу некоторой нехватки других видов топлива, назовем это так. Да, когда у нас ситуация штатная, пропан там в центральной России вообще мало кто использует, но когда едешь вот на юг страны, начиная уже где-то с Воронежа, все больше пропановых заправок, все меньше бензиновых заправок, а где-нибудь в Ставрополе, на Кубани, в Дагестане и так далее. В целом, вот мое личное впечатление в обычных там штатных условиях, на обычных бензиновых заправках перекати поле. Все ездят на пропане поголовно. Не то, что это дешево. Всегда
1: ну,
7: было.
1: Антон,
7: я надеюсь,
1: ну, нет,
7: будет.
1: Ну, слушайте, дешево это, вот, платные парковки есть и много чего. Ну, не будет, утильсбор есть, не надо дешево. А потом... Вы же знаете, есть вот мировые всякие серьезные проекты, что вообще не должно быть собственности, автомобилей никаких, на самокате езди, на арендном, нечего жаловаться. Да? Вот утильсбор задрали,
7: знаете,
1: тоже недешево. Ну и что, значит, без газа походим пешком. Все.
7: Вы знаете, мы пробовали однажды участвовать в подобном мировом проекте, он назывался «Коммунизм». Да, создавали фабрики кухни, отказывались от недвижимости и собирались обобществить жен. Было такое, мы первыми попробовали, первыми убедились, что это, конечно, не то, куда нужно стремиться. Сейчас решают попробовать леваки в других странах мира. Пускай пройдутся по граблям, не читают историю России, не учат. Вот пускай мучаются сами. Нам с нашим климатом, с нашим расстоянием, с нашей экономикой машина необходима.
1: Спасибо, Антон Шапарин, глава Национального автомобильного союза. По коммунизму, конечно, вопрос отдельный. Но далее, что там под капотом?
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Автоэксперты уже давно говорят, владельцам новых автомобилей надо забыть о дешевом масле. Современные моторы очень требовательны к качеству смазывающего материала, то есть сэкономить на масле и при этом не навредить мотору не получится. Все дело в том, что автопроизводители, и особенно актуальные нынче китайские, все чаще предлагают машины с надувными моторами, у которых малый рабочий объем. Такие ДВС легкие, с хорошими динамическими характеристиками, но при этом агрегаты с турбонаддувом очень требовательны к качеству масла. Например, из-за того, что очень часто в таких двигателях повышена рабочая температура технических жидкостей. Скажем, охлаждайка нагревается до 97 градусов, а масло до 125. Но при этом объем масляной системы куда как меньше атмосферных аналогов. Получается, что масло работает в невероятно жестких условиях. А еще в некоторых двигателях нередко происходит повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. То есть локальный перегрев, с которым не может справиться ни масло, ни антифриз. Так что к выбору масла надо подходить основательно. Надо покупать масло, которое разработано с учетом всех особенностей нынешнего двигательстроения. Сэкономить можно было, когда автомобиль имел мотор с чугунным блоком, который выдерживал многое. Современный алюминиевый агрегат требует качественное масло, которое при перегреве не вырабатывает свои присадки и не теряет защитные свойства. Например, масло «Супротек Атомиум». Полностью синтетическое, 80% ПАО, 5% эстеры, не содержит продуктов гидрокрекинга. Моторное масло для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей, легковых автомобилей любых конструкций, включая турбированные и двигатели с непосредственным впрыском топлива. Отличительная особенность масла «Атомиум» – это увеличенный срок службы. Полностью синтетическая основа масла выдерживает эксплуатационные нагрузки на протяжении 15-20 тысяч километров пробега. пробега, что позволяет проводить замену масла вдвое реже по сравнению с аналогами на гидрокрекинговой основе. На протяжении всего этого срока ПАО-основа меньше теряет вязкость при частичных перегревах в пробках, создает масляную пленку в 3-4 раза прочнее гидрокрекинговых масел, меньше испаряется, что снижает сгорание масляных паров. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
9: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Ну а Набиуллина тем временем готовит настоящий финансовый прорыв. Все строго по шариату и правилам чести.
2: Реклама.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
11: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Итак, Центробанк. Об этом говорили давно, но, видимо, вот момент настал. В ЦБ решили узаконить исламский банкинг. Суть простая. Берешь деньги, а проценты с тебя не дерут. Все строго по совести. Говорят, что под этим, под этот проект в Россию хотят заманить целый арабский триллион рублей. Ну, конечно, плохо себя начнут чувствовать сразу микрофинансовые организации и одних закупок святой воды явно будет недостаточно. А куда надо бежать, чтобы, собственно, получить свой заветный миллион? Пожалуйста, на территории Татарстана, Башкирии, Дагестана и Чечни, Чеченской Республики, должно уже все это быть развернуто. Но, а причем, кстати, уже года три как, да, с 1 сентября 2023 года, а прошлым летом продлили до 28-го, но теперь хотят вообще вот исламский банкинг перевести в постоянный режим. Так было, так есть и так будет всегда. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Вот уже первый в очереди взять беспроцентный триллион стоит. Василий Георгиевич, салям алейкум, брат.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Да. Где, где...
15: Алейкум ассалам, да.
1: Да. Где, где можно вот миллиончик одолжить так, чтобы не торопиться потом?
15: Ну, собственно говоря, регион, регионный эксперимент – это Татарстан. Башкортостан, Дагестан и Чечня. Поэтому там мы наблюдаем основной рост объема выдачи кредитов. Зафиксировано, значит, за первое полугодие 2026 года с 3,4 миллиарда до 9,3 миллиардов рублей выделено, то есть на 2,7 раза больше, чем за весь прошлый год. И средства весьма значительные.
1: Не, это непонятно ничего. Вот конкретно, значит, куда пойти взять миллиард и отдать его через 30 лет миллиард тоже. Все, нам больше ничего знать не надо.
15: А вы уверены, что Светлановский банк предполагает, что кто-то добрый дает вам деньги и процента нет?
1: Ну,
15: процента
1: так,
15: нет по моральным
1: думать.
15: Причинам, но не физически. То есть всегда банк закладывает здесь свою выгоду. И эта выгода, она просто не выглядит как судный процент европейского образца. Она зашита иначе. Я, честно говоря, не знаю деталей, да, как это делать, но очевидно, что эта схема, она, ну, безусловно, работает. И она, по сути, это является формой банкинга, тоже банкинга. То есть здесь происходит тоже возрастание капитала. То есть, грубо говоря, триллион рублей вложим, 1,5 триллиона должны быть получены. То есть не потратить и вернуть. Это не форма благотворительности, то есть одалживание там, по советскому образцу, как соседи друг другу одалживали там, на выбивку, там, на получки и так далее. Совершенно не так. Здесь, если мы говорим о, допустим, малом бизнесе, то кредит предполагает, что вы получаете банка в виде партнера, то есть вы получаете некоторые доли от всего, то есть на банк записываете что-то. В случае с кредитом по недвижимости, опять же, там какая-то доля, которую у банка нужно выкупить за какую-то сумму, например. Да, то есть, допустим, доля вашей квартиры принадлежит банку, вы должны ее выкупить.
1: Она каждый месяц только дороже становится, да, тоже?
15: Ну, здесь может быть все по-разному, но процент вы получите безусловно. Дело в том, что здесь надо объяснить некоторые философско-исторические вещи, связанные с тем, почему исламские банки и вообще ислам против процента. Дело в том, что в 7 веке средиземноморскую цивилизацию, вообще вот эту евразийскую полосу цивилизации, постиг кризис. Кризис, связанный с чумой, с ухудшением климата. Но дело в том, что обострились социальные противоречия в Римской империи, того времени восстановленной Юстинианом. И критика этих противоречий, ну, критика этой системы была связана в том числе с тем, что бедные должны богатым деньги под процент. И вот, коли они должны деньги под процент, ну, соответственно, процент — это зло. Ну как же, ты бедный еще и даешь, возвращаясь с процентом. Это явно жестоко. Это не улучшает твою жизнь. Кто-то паразитирует за твой счет. Поэтому ислам нес в себе революционные начала, радикальные революционные начала, что вот этого не будет. Не будут больше городские богатеи кормиться за счет простого маленького человека, ремесленника, земледельца. И не будет этого судного процента, и все будет по-хорошему. И вот ислам и процент поэтому за запретом. То есть есть конкретные причины. Это такая социальная революция, открывшая путь Средневековью. И сейчас это действует как формальное ограничительное, моральное ограничительное, что процент – это плохо. Но банкинг не может существовать без вознаграждения. Поэтому исламский банкинг, у него зашито это вознаграждение все равно, в разной форме, всегда. Ну, если не считать какого-то привилегированного кредита, но он и в системе судного процента может выдаваться тоже практически даром, это известно. Ну, как Европейский центральный банк под 0% давал коммерческим банкам деньги в долг при нулевой ставке ЕЦБ. Угу. Годами. Видите, судный процент философски не помешал здесь брать деньги под 0%. Интересно, что не зашли иностранные капиталы на российский рынок. Предполагалось, что будут какие-то инвестиции с Востока, которые будут так воодушевлены инвесторы тем, что теперь все делается в соответствии с Кораном. Но они почему-то не воодушевились. Работают российские фирмы, И они, ну, в общем, показывают рост, потому что религия является весьма важным фактором. Много трудовых мигрантов у нас, осевших, получивших гражданство. И для них в силу определенных вот этих вот этических предпочтений процент неприемлем. Поэтому надо, чтобы процент был спрятан.
1: У нас тоже как-то, да, не очень это по-православному. Вот приходишь в какой-нибудь зеленый или синий банк, посмотришь на проценты, значит, берешь в ипотеку как студию, кладовку на 30 лет, а на выходе выплачиваешь 10 таких кладовок этому самому банку. Ну что это? Что это?
15: Да, но вы знаете, банк поучаствовал здесь с двух сторон. С одной стороны, он прокредитовал вас, а с другой стороны... Он прокредитовал бизнес. В случае с исламским банкингом, банку проще прокредитовать застройщика. То есть и цену поднять. А долю от прибыли застройщика взять в качестве скрытого процента. Понимаете, в чем процент? В чем отличие процента европейского схемы, вот этой вот ренессансной, с процентом, с явным процентом? В том, что вы одалживаете деньги, и товаром являются деньги. Вы возвращаете деньги с процентом. Но никто не лезет в ваши дела, никто не влазит ни в какие доли вашего бизнеса,
1: да,
15: не претендует на доли вашей прибыли, не указывает вам, что и когда вам делать. А с точки зрения исламского банкинга это все можно. Это все можно, это даже нужно. То есть, а иначе как? Если нельзя оформить в виде процента явного, значит, надо оформить в виде доли прибыли. Вот что происходит.
1: Спасибо, Василий Георгиевич. Да, Василий Колташов, экономист, директор Институтного общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». И спасайтесь, кто может. Приставы выпустили на дороге безжалостный искусственный интеллект, злобный под хищным названием «Гарпун». На Алтае и в Новгородчине умные камеры вовсю вылавливают из потока злостных должников, алименщиков, любителей не платить налоги и проценты по банкингу. Товары арестовывают пачками, отправляют на штрафстоянки и уже вытрясли из водителей более миллиона рублей. Наш автообозреватель «Комсомольской правды» Николай Мысин просто разводит руками.
16: Нет в этом ничего удивительного. Все-таки мы живем в цифровой век, и век достаточно развитого и продвинутого искусственного интеллекта. Если там лет 20 назад камеры могли разве что фиксировать превышение скорости, да и то не всегда, то сейчас они обучены уже распознавать, пристегнуты ли пассажиры в автомобиле, да, который движется по дороге, и не говорит ли там водитель по мобильному телефону в процессе управления машиной. Поэтому распознать, что за конкретным автомобилем, ну, точнее, за его владельцем числятся какие-то неоплаченные дорожные штрафы или другие долги, разумеется, сложности не представляет. Автомобиль прекрасно читается по номеру, номер числится в базе МВД, к которым у камеры есть доступ, и, соответственно, вся информация по данной машине ее владельцу мгновенно подгружается из соответствующих электронных баз, и в режиме реального времени отловить такой автомобиль с помощью сотрудников ГАИ или там других силовых ведомств, в общем-то, сложности не представляет. Хорошо это или плохо такая практика? Ну, наверное, кому-то не очень нравится вот это ощущение постоянного контроля, что вот большой брат следит за тобой с каждого столба. Наверное, это кому-то может не понравиться. Но с другой стороны, не нарушай правила, не копи долги, не переступай через законы, как говорится, будет тебе счастье. Потому что так или иначе все эти комплексы автоматической фиксации и слежения, они созданы в первую очередь для нашей безопасности. Поэтому я лично в этом ничего плохого не вижу. Более того, я вижу в этом на самом деле один сплошной позитив.
1: Но стоит добавить этому отечественному гарпуну как угодно, лютый мороз не важен, в минус 30 будет работать, жара под 60 тоже, дожди, метели. В общем, зацепит вас в любую погоду и по всей стране.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о подготовке к международным соревнованиям.
18: Разные времена, но задача всегда для нашей страны, считаю, как в СССР была, и сегодня победа. Тем более европейский континент. Ну, потому что если Европу проигрывать, мы тогда зачем идем на чемпионат мира? Там еще страны прибавляются. Для меня вот как мы с моим тренером определили, и я сейчас говорю про себя, вот как для нас строилась иерархия этих соревнований. Кубок России, чемпионат России. Неважно, что я выиграю или проиграю. Это было главное опробование перед чемпионатом Европы. По новой комбинации, новая связка. Я должна посмотреть была, как я себя ощущаю при условии, что мандраж – это наш спортивный сленг, волнение, психологически, давайте так назовем, справляешься и устойчив ко всем этим мандражам. Чемпионат Европы – это просто контрольная тренировка, где ты закрепляешь все то, что выявило ошибки на чемпионате России, Кубке России. Здесь ты их исправила. И это прям контрольная тренировка перед чемпионатом мира. Чемпионат мира – это соревнование. Контрольная тренировка перед Олимпийскими играми. Олимпийские игры – это мечта, где не должно быть ни осечек, никаких проблем. Всегда было три варианта комбинаций. Если идем ноздря в ноздрю – рискуем. Если я впереди – ну, идем спокойно, там, ту, которая надежна.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Кремль говорит.
6: В Кремле заявили, что прямая линия Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с ежегодной большой пресс-конференцией. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка к такому формату уже ведется. Он напомнил, что для сортировки многомиллионного потока вопросов выделение срочных тем и обращения от уязвимых категорий граждан будет задействована нейросеть, помогающая формировать приоритеты по регионам.
13: О Ближнем Востоке.
6: В Саудовской Аравии в результате атак повреждены два международных аэропорта. За время ударов были ранены 3 человека, сообщили в Главном управлении гражданской авиации королевства. Там отметили, что атакованы авиагавани в городах Наджран и Джизан. Сейчас власти подсчитывают ущерб. Ответственность за атаки на аэропорты взяли на себя йеменские хуситы.
13: О вооружениях.
6: Франция провела успешные испытания новой ядерной ракеты. Запуском наблюдал президент Эммануэль Макрон. Модернизированную баллистическую ракету запустили с атомной подлодки в Атлантическом океане. Как заявили в Елисейском дворце, испытания плановые, поэтому пуск проводился без боезаряда. Снаряд упал в заданной точке в сотнях километров от побережья. Сам Макрон находился на борту военного фрегата. В Министерстве вооруженных сил республики подчеркнули, что испытания подтвердили надежность морских ядерных сил страны.
13: О науке.
6: В Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по физике. Награду получит Фрэнсис Хальцен за открытие космических нейтринно-высших энергий. Ученый внес решающий вклад в создание уникальной нейтринной обсерватории IceCube на Южном полюсе. Накануне Нобелевский комитет объявил победителей в области медицины. Награду за развитие оптогенетики разделили ученые из США и Германии. А уже завтра станет известно имя лауреата по химии. В этом году премия исполняется 125 лет.
13: О валютах.
6: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юаня 12 рублей 65 копеек.
13: О погоде.
6: Сейчас температура воздуха в российской столице не больше 12 градусов тепла. Пасмурно, временами идет небольшой дождь. В Петербурге плюс 15, там пасмурно и пока без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
20: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на «Луки-ФМ».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Луки ФМ, передача «Комментируй это», ее ведущая Катя Пахомова, «Комментируй это», там, где мы не обсуждаем новости политики. И сегодня у нас с вами комментатор вживую, что говорится, Дима Иванов, сегодня в студии вместе со мной, приглашенный гость. Дим, привет.
21: Кать, привет.
0: Так, первое, о чем я хочу поговорить, это то, что у нас изменилось с 1 октября, потому что последняя передача у нас была в сентябре. И так вот, есть новости. Вступают новые законы и правила. Во-первых, коммуналка, тарифы вырастут на 8-22% в зависимости от региона. Также семейная ипотека, все, ставка по новым договорам теперь зависит от числа детей и региона, 10-12. То есть 6% ставки у нас не будет. Далее, работа через платформы физлиц. Нельзя работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц. Вот, поэтому начали наконец-то контролировать. Трудовая инспекция начала работу. Также для некоторых добавок из недружественных стран, для некоторых БАДов ввели пошлину, и поэтому на iHerb'е теперь заказать будет в два раза сложнее. Плацкарты и общие вагоны подорожали на 9,2%. Микрозаймы не выдаст МФО. В общем, если у клиента есть уже два непогашенных кредита, наконец-то, или займа, а с полной стоимостью выше 200%, и еще один ему не дадут. Пенсионерам старше 80 лет автоматически удвоили фиксированную выплату до, внимание, 19 169 рублей. Военные пенсии проиндексировали на 4%. Наконец-то еще одна хорошая новость о том, что вейпы могут запретить в муниципалитетах с решения самих муниципалитетов. Вот такая история. Надеюсь, что у нас это вступит в силу. Дальше. Школы и детсады учреждениям разрешили экспериментально закупать часть товаров через маркетплейсы до 30 сентября 2028 года. И вступило сразу же 900 новых стандартов для разных областей. Поэтому, если вы индивидуальный предприниматель, я очень сильно советую вам помониторить, нету ли какого-то запрета на вашу деятельность. Ну и, собственно, новость, которая касается очень многих, это то, что изменились условия семейной ипотеки и ставки по льготному кредиту. Так вот, например, если у вас вдруг 5 плюс детей, и один из них до 7 лет, то есть возможность получить 4%. Если четверо детей, то 6%. 3 ребенка 8%, 2 ребенка 10% и 1 ребенок 12%. Но обращайте, пожалуйста, внимание на возраст, потому что... Вот такая история. Это что касается изменений. И да, это Дима Иванов возмущен, что это относится к политике. Нет, это относится к нашей обычной жизни. Потому что очень многие молодые пары семейные рассчитывают на ипотеку. И вот теперь у нас получается такая петрушка, что ипотеки подорожали. Да и, собственно, квартиры в городе Великие Луки очень подорожали. Но об этом мы точно поговорим в другой передаче. И следующий моментик, про который я хочу вам рассказать, это то, что работодатели начали массово учить сотрудников пользоваться нейросетями. Вот такая история. Дим, умеешь ли ты пользоваться нейросетями и может ли тебе это помочь в твоей работе?
21: Я, наверное, больше с интересом это воспринимал, когда это еще было чуть-чуть пораньше. И когда сейчас некоторые консультанты, которые оказывают влияние на мою работу, очень активно ими пользуются, я вспоминаю навыки рабочие и другие и понимаю, что это просто визуальный шум мне создают на работе, который конечному клиенту вообще... Ну, вот заголовок большой. «Конец лета! Красивый конец лета!» Ты вот в этом суть какую-то слышишь?
0: Нет.
21: Вот и все. Зато нейросеть красиво нарисовала.
0: Да.
21: То есть, ну, это массовая какая-то сейчас истерия по нейросетям идет, и количество и качество вообще несопоставимо. Качественных продуктов очень мало делают, потому что сейчас все быстро, все можно много, и вот так все делают. А я в текстовом редакторе блокнот сделаю гораздо более цельную штуку. Нужно.
0: Более интересно. Ну да, действительно, все зависит,
21: которая,
0: наверное,
21: будет доносить информацию конкретную, которая необходима, потому что это все красивые картинки, здорово, но факты важнее.
0: Да, совершенно верно. Ну, в первую очередь сотрудников учат решать какие-то повседневные задачи. Мы не говорим про привлечение клиентов.
21: У меня на работе, в принципе, да, много как-то офлайновых задач слишком, чтобы нейросетям что-то позволять.
0: Ага. Значит, среди компаний, уже проводящих обучение, 44% отмечают, что после обучения работа идет быстрее, 33% отмечают, что качественнее. С сильной экспертизой в искусственном интеллекте опрошенные чаще всего связывают Яндекс.Практикум, Сберуниверситет и Skillbox. Это такие основные гиганты бесплатных нейросетей, бесплатного обучения по нейросетям. Я честно скажу, что я пользуюсь нейросетями, и я считаю, что в нашей работе, работе педагогов, это действительно возможность облегчить себе.
21: Условная презентация, я фанат, я зануда. Вот сидеть там, могу и неделю прям плотно, часа по 4 в сутки над одной презентацией кропить, которая получится на уровне пятиклассника потом. Ну, это же простой, в принципе, формат там презентации. Понятно, что они там бывают.
0: Ну, естественно.
21: Элитного уровня там, да,
0: можно
21: вот это
0: делать
21: все.
0: Можно делать и в PowerPoint классные
21: да,
0: вещи,
21: да,
0: но
21: очень
0: это
21: классные.
0: Надо разбираться.
21: Да, то есть это вот я на примере PowerPoint и понта. PowerPoint. Пусть будет так. Есть уровень школьный, есть уровень какой-то заоблачный, элитный, действительно. Поэтому ну, в таких вещах, опять-таки, вот, если скелет какой-то есть, правильно заданный промпт, конечно, там можно получиться быстрее, качественнее.
0: Да, совершенно верно. Единственное, что, конечно, нужно соблюдать все-таки важность информации и перепроверять факт, который дает нам нейросети и искусственный интеллект. Почему? Потому что зачастую факты немножечко подпутанные, подъезженные. И для облегчения работы, да, действительно, можно, но перепроверить лишний раз точно стоит.
21: К вопросу, что у меня на работе там, например, да, присутствует, это некий визуал, который должен привлечь к какой-то группе, ну ладно, будем говорить, товаров. Товар, ну, не целевую даже аудиторию, а группа товаров каких-то. Угу. И вот эти группа товаров отмечена вот такой вот маленькой, там, 5-сантиметровой блямбочкой, а вот этот логотип «Красивое завершение лета», оно на пол листа. Ну, то есть...
0: Ну, то есть такое себе.
21: Как бы к чему вы людей... Они вот прочитали, не поняли и пошли дальше. Это же скорость в тексте, опять-таки.
0: Да, совершенно верно. И вот, собственно, зачастую именно зумеры пользуются нейросетями, потому что они облегчают себе свою работу. И, собственно, они... По статистике, как оказалось, все чаще заводят служебные романы, потому что они устали знакомиться в интернете. Молодежь выгорает от бесконечных свайпов, алгоритмов и гостинга, поэтому ищет отношения среди коллег, ежедневное общение.
21: Надеюсь, не СИИ? Отношения.
0: Помогает сближаться постепенно, внезапно исчезнуть после свидания уже сложнее. Ну, ты знаешь, есть огромное количество различных платформ, которые применяются для знакомств в интернете. Так вот, буквально пару лет назад эти платформы, скажем так, были на пике своей популярности, все там регистрировались, знакомились. У меня есть несколько примеров, как с помощью этих платформ сформировались пары, и более того, не просто пары, которые уже и поженились,
21: и
0: ребенка. Родили. Нет, еще не развелись, слава богу, надеюсь, и не разведутся. Ну так вот, и фишка заключается в том, что люди, точнее, зумеры, наверное, да, потому что миллениалы тут уже все и поженились, и развелись.
21: И люди, и зумеры.
0: И люди, и зумеры.
21: Это хорошее.
0: Да, они устали от бесконечной цифровизации, и теперь за живое общение, наконец-таки. Мы к этому приходим. А еще один интересный...
21: Ну давай еще про сразу отношения.
0: Давай.
21: То есть оно тут на поверхности
0: давай,
21: просто.
0: Давай.
21: Новость, которую я не могу не опустить, не заметить, точнее.
0: Не заметить.
21: Вернулся 2008. «Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России.
0: Более того, они не просто стали
21: вот
0: самым
21: кассовым.
0: Не самым кассовым, а даже более того, это, как Дима мне сказал за эфиром, они набрали больше кассовых сборов, чем во время показа основного. То есть во время премьеры.
21: Премьеры сейчасшнего дня.
0: Да, вот. Много лет назад.
21: Запущены, нет, не своей тогдашней премьеры, потому что там и курсы рубля, и инфляции, и все это не считали. Больше, чем премьерные фильмы сейчас. Запущенные 17 сентября, то есть это даже не месяц, это... Две недели.
0: Ну, две
21: прокатно.
0: Недели, да.
21: 17 сентября в повторный прокат «Сумерки» собрали в российских кинотеатрах более 340 миллионов рублей. Впервые самым кассовым фильмом месяца стала не новинка, а старая картина. «Сумеркам» удалось обогнать российские релизы сентября. Очередную киносказку «Как Иван в сказку попал» — 292 миллиона рублей. И фантастический боевик с Юрой Борисовым в главной роли «Девятая планета» — 170 миллионов рублей.
0: Эдвард Каллен все еще популярен.
21: Да. Успех повторного показа «Сумерек» связывают с эффектом соцсетей. У кинофраншизы образовалась огромная база фанатов, в том числе за счет ее мемности. А вот эти же зрители, вместо того, чтобы включить их дома, получили возможность пойти в кинотеатр, объединиться с другими ценителями этой картины, хохотать на момент моментах, когда смешно и кринжово, аплодировать, когда происходят какие-то культовые моменты, разлетевшиеся на мемы и рилсы. Режиссер одного фильма так комментирует, да.
0: Так, на этой чудесной ноте мы уходим на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь на Луки ФМ.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем

0: менять нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке-ФМ.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире комментирует Катя Пахомова и Дима Иванов. Сегодня у меня приглашенный комментатор. И мы тут про всякие разные новости в мире без политики.
3: И да, мы говорили про зумеров, что они начинают в офлайн уходить.
2: Знакомиться в офлайне.
3: Да, и вот вам сумерки, пожалуйста,
2: и
3: тоже.
2: Вот вам все, сумерки. Все,
3: вам все карты в руки, что называется, зумеры.
2: Вперед!
3: Вот, мы все для вас.
2: Да. Следующая новость, которой я хочу поделиться, это то, что Михаил и Александр, София и Анна стали самыми популярными именами для новорожденных в 26-м году. Мальчиков также называют Артем, Матвей и Тимофей, а девочек Ева, Мария и Василиса. И вот сразу же за этой новостью следующая, которая меня, признаюсь честно, немножечко поразила. Социальную рекламу с немногодетными семьями запретят. А если в рекламе показывают благополучную семью, то детей в них должно быть минимум трое. Проект ФАС уже поддержала правительственная комиссия, так что пу-пу-пу, друзья мои. Все, кто имеет одного или двух детей, вы семья неблагополучная.
3: Нет, вот про рекламу это давно видел, да, что... Ну, в целом, это же не нейропрограммирование некое. На самом деле, когда,
2: да.
3: Когда семья, мама, папа, сын едят с улыбками майонез, который рекламируют, ну...
2: Который вредный, на минуточку.
3: Да, но в семье ж больше было детей, больше людей, даже молодых, маленьких, больше мнений. И кто-то из них точно скажет, что майонез есть не надо.
2: Да.
3: Вот. Ну нет, это вот именно с точки зрения... Это же уходит под сознанку, которую мы не считываем, рекламы. Вот это интересный проект. Он может звучать кринжово.
2: Звучит он кринжово, действительно.
3: Да, но
2: если его
3: по глубине
2: он очень правильный, то, возможно, да, что-то там действительно и есть. А так вот, если мы начали про майонез, ты знал, что тяга к еде усиливается осенью из-за внимания? Чего бы ты подумал?
3: Майонеза.
2: Нет, из-за нехватки света. Нету света, у тебя с утра солнышко не светит, и ты... И ты сразу же такой, пора пойти поесть майонеза.
3: То есть я все-таки наберу свои, продержу 100% свои 100 килограмм.
2: Из-за холода и сырости организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки дают это тепло быстро. Сладкая и жирная же еда снижает стресс и напряжение. Собственно, поэтому всегда так хочется сладенького и вкусненького. Чаечек все пьют со сладеньким и вкусненьким. Вот такая вот история. Следующий моментик, который тоже немножечко относится к еде, но звучит очень весело. Ты знаешь, что есть такая бактерия в кишечнике, которая способна из человека делать психопата? Если на твоем пути встречается человек, и ты думаешь, что он, немножечко психованный, не сдержанный.
3: Неуравновешенный.
2: Возможно, у него всего лишь бактерия в кишечнике. Представляешь? У людей с более выраженной эмоциональной холодностью и импульсивностью чаще находили определенные кишечные бактерии. Так что, друзья мои,
3: английские ученые? Чьи исследования?
2: Не сказано, но есть ссылка, я, правда, уже удалила, но ссылка есть, можно зайти посмотреть. Ну так вот, если среди ваших есть какие-то, такие вот, не очень-то такие вот люди, да, пожалуйста, вот их к гастроэнтерологу отправляйте проверить. Следующий моментик про подростков, это вообще моя любимая тема. Оказывается, что чем больше подросток делает шагов в день, тем меньше проблем с психикой. Вот, но это...
3: Но, в принципе, это же опять... Вот опять звучит кринжово,
2: а
3: сходить
2: факту...
3: погулять вечером просто по набережной кружочек...
2: Без телефона
3: хоть
2: желательно.
3: Хоть ты подросток, хоть ты взрослый, вот этот вечерний променадик, развеяться, немножечко свежим воздухом подышать, конечно, ты уснешь крепче и быстрее, и все.
2: Голову
3: вот
2: разгрузишь,
3: да,
2: как минимум.
3: Да, да.
2: У участников отслеживали динамику тревожности, сниженного настроения и поведенческих проблем. Исследование показало, что даже простая физическая нагрузка связана с развитием мозга и психическим здоровьем подростка. Вот,
3: переключение с деятельности, конечно, чтобы отключить голову.
2: Да, я с тобой полностью согласна. Я опять захожу,
3: где.

0: идеи, это исследования
1: проведены.
0: Это уже
1: мне начинает казаться, что уже эти ученые, эти исследования, это уже зумеры для зумеров проводят.
0: Потому что возможно.
1: Зумеры уже что у нас? 20+, правильно?
0: Да, 97-й год, конечно, уже скоро будет 30+.
1: Вот, и они
0: это
1: уже
0: такие.
1: Как бы уже и специализированные, дипломированные многие, поэтому вот они открывают
0: угадай,
1: как будто мир.
0: Угадай, кто исследовал?
1: Английские ученые-зумеры.
0: И Королевский колледж Лондона,
1: колледж
0: и университет
1: зумеры.
0: Массачусетса в Амхерсте. Изучив 5515 подростков в США. Вот, ну, как будто бы исследования действительно подтверждены,
1: им
0: опубликованы.
1: Всем им Фореста Гампа смотреть.
0: Да.
1: И бежать.
0: И бежать. Точно. Он же, кстати, тогда это прям хорошее кино. А ты знал, что оно основано на реальных событиях? Мне вот прям очень это зашло. И оказывается, что исследователи отдельно рассмотрели небольшое увеличение ежедневной физической активности, и увеличение количества шагов на 1-2000 в день с любого исходного уровня было связано с лучшими показателями структуры мозга и психического
1: здоровья. Подожди, а если каждый день увеличивать на 2000 шагов, я ж... Нет,
0: тогда
1: часов в сутках не хватит.
0: Ну, часов в сутках может не хватить, но тем не менее...
1: Просто идти, я на работу потом, ну это ж все.
0: Где-то следующий моментик, внимание для всех работодателей. Шопоголики, самые худшие сотрудники. Вы самое слабое звено.
1: Что-то на меня пальцем
0: показываешь. Я в общем. Они тратят по полчаса в день на покупки в интернете прямо на работе, особенно перед праздниками. В месяц это выходит больше 10 часов, что приносит работодателям огромные убытки. В сумме по стране это десятки миллиардов рублей. Можешь
1: уважаемые работодатели, мои работодатели...
0: А можно
1: я, в принципе, только года 3 как, в принципе, узнал о существовании маркетплейсов.
0: Можно, пожалуйста, надбавку?
1: Да, я особо-то вообще там, ну, вот раз в месяц. И то дома.
0: Но,
1: ну, так,
0: ты знаешь, я как человек, который страдает шопоголизмом, признаюсь честно, а у меня...
1: Вам уже сломали вот это все. И ладно еще шопоголик, который куда-то ходил. Шопоголица.
0: Почему? Что сломали?
1: Вот эту функцию выйти из дома хотя бы сломали.
0: Нам не надо выходить,
1: да,
0: теперь из дома, мы теперь да. Нам достаточно взять телефон в руки, и все, понеслась нечистая. Особенно вот...
1: Нечистая в черную пятницу.
0: Да. Особенно вот говорят, что на работе, да, шопоголизм проявляется. Нет, у меня наоборот, перед сном. Знаешь, когда ты вроде бы хочешь поскроллить ленту,
1: не
0: да.
1: Не надо скроллить ленту, телефончик, хоп.
0: Я совершенно вот так вот стараюсь делать и пытаюсь прочитать книжку. Но почему-то, когда я телефончик, хоп, нет, у меня физическая книжка, я же тебе рассказывала. И когда я телефончик, хоп, у меня сразу почему-то голова на подушку, раз, и книжка тоже заканчивается.
1: Ну и ладно, значит, ну, ты спишь.
0: Значит, ты спишь, но во всяком случае сидишь не в телефоне. В общем, дорогие мои шопоголики, я вас очень сильно понимаю. Всю эту боль переживаю вместе с вами. Шопоголизм — это страшное дело, поэтому давайте мы строим челлендж месяц без покупок.
1: Не, у меня наоборот. У меня покупка в месяц. Минималка. Вот.
0: Но мы не берем еду в расчет.
1: Ну, я вот сейчас еще добавил себе. У меня была идея, которую несколько лет... Какую-то вещь. Ну, типа одежды там. Это может быть носки, замена прохудившихся.
0: Нет, ну носки мы тоже с трусами, давай не будем брать. Давай вот прям вещь какую-то там.
1: Ну или
0: штаны,
1: да, там футболка,
0: кофта,
1: там,
0: футболка, да.
1: Вот ну и носки, трусы
0: серьезное.
1: Тоже можно. Там же сразу комплект идет.
0: А, я поняла.
1: Не одна штука, поэтому... Так что там не надо каждый месяц. Вот, и тут теперь добавился еще инструмент.
0: У моего супруга тоже была такая интересная история. Он покупает себе хорошие, дорогостоящие инструменты, но... Раз там в полгода.
1: Я не обязательно дорогостоящий, у меня, ну, то есть наборы там все ручного инструмента, простого достаточно. Опа, этот лучевый где-то пропал там уже. Так что,
0: это
1: в общем,
0: там, это тут.
1: Куда я приду к 40 годам? Сколько у меня таких будет задач на покупку?
0: Придешь к тому, что сдашь на права и купишь машину. Ну, возможно, конечно, и нет, потому что утильсбор меняется на автомобиле с 27-го года. И вот, ты знаешь, я смотрю, насколько утильсбор повышается, вот предположим, там самые такие более-менее стандартные автомобили, Camry на 90 тысяч, RAV4 на 90, дальше Skoda Kodiaq на 95, дальше пошли Sportage Kia, это 101 тысяча повысится, Tiguan на тоже 100 с хвостиком. Короче говоря, утильсбор с 27 года будет очень сильно высокий, поэтому если вы планировали купить себе новую машину, то нужно это сделать до конца этого года. Ну а мы с вами прощаемся. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Просто космос.
3: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
2: Просто космос.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О конфликтах.
3: Конфликт на Украине необходимо надежно урегулировать путем устранения всех первопричин, заявил Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, Москва выступает не за временное прекращение огня или перемирие для перегруппировки Киева, а за полноценное выполнение договоренностей и долгосрочное урегулирование. Милитаризацию и курс Украины в НАТО Россия рассматривает как прямую угрозу своей безопасности.
6: Об атаках.
3: Родион Мирошник назвал конвульсиями атаку украинских дронов по Москве и Подмосковью. Киевский режим продолжает террористическую войну, заявил посол по особым поручениям российского МИДа. Им бы очень хотелось получить символический эффект от терактов, организованных по столице России. Но это не в их силах, подчеркнул дипломат. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в сторону московского региона с вечера и до утра направлялись 650 беспилотников. Большинство из них сбиты еще на дальних подступах к городу, 105 на подлете к Москве. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ночью над 16 муниципалитетами перехвачены 185 дронов. Из-за атаки 2 человека погибли, 9 пострадали.
6: О происшествии.
3: Под Казанью на Мамадышском тракте возле села Кощаково водитель самосвала с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула на проезжую часть. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 2 человека. Движение в сторону трассы М7 «Волга» парализовано. На месте работают экстренные службы.
6: О финансах.
3: Клиенты банков за месяц открыли больше 220 тысяч цифровых кошельков. Показатель превысил прогнозы регулятора, отметила зампредседателя Центробанка Зульфия Кахуманова. По ее словам, прогнозировалось около 60 тысяч счетов. Интерес жителей страны оказался в 3,5 раза выше. Следующим этапом развития платежного рынка станет создание инфраструктуры для обмена данными между разными отраслями экономики.
6: Обо всем.
3: В Исландии находится единственный в мире вулкан, в жерло которого можно спуститься на лифте. При последнем извержении Трихнюкай-Йгюра больше 4000 лет назад лава не закупорила кратер, как обычно это происходит, а ушла обратно, оставив гигантскую пустую полость. Глубина воронки 213 метров, внутри легко бы поместилась статуя свободы и 3 баскетбольных корта.
6: О валютах.
3: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юаня 12 рублей 65 копеек.
6: О погоде.
3: В Москве плюс 12, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
8: Здравствуйте! В эфире программа «Литературный плейлист». Ее ведущие Алена Эйсмонт и Настасья Шахтерова.
9: Всем здравствуйте!
8: Программа о жизни библиотеки и о книгах, которые читают жители города Наловатя.
9: Дорогие друзья, мы очень рады, что сегодня мы начинаем такой интересный проект. Библиотека выходит в эфир радио Луки ФМ. И сегодня вот первый выпуск, и мы хотим немножко рассказать вам о том, чем живут библиотеки города Великие Луки, что интересного у нас происходит и что читают библиотекари, что читают сами великолучане и те, кто к нам приезжают в наш город Наловатя.
8: Здорово. Алена Сергеевна, давайте начнем с знакомства с нашими библиотеками и немножко поделимся с радиослушателями, где наши библиотеки находятся и какие у них интересные фишки есть в каждой библиотеке нашего города.
9: Да, мне бы очень хотелось рассказать. Наверное, самое важное, что читательская история, история вообще чтения в городе Наловатя, она такая богатейшая, имеет очень долгую историю, потому что первая публичная библиотека в Великих Луках появилась еще в 1813 году, и вот с тех пор уже великолучане могли прийти в библиотеку и взять книгу почитать и получить удовольствие. То есть книга была доступна каждому жителю города Наловатя, и это был такой важный в культурной жизни города такой момент, когда, да, для каждого это стало доступно. И с тех пор, ну, несмотря на какие-то исторические перипетии, сложности, и мы знаем, что в год Великой Отечественной войны все фонды были утрачены, но на сегодняшний день библиотека в городе, она занимает огромное, очень важное место, и любой может прийти сюда, взять книгу, и даже не только книгу, да, получить, но и получить какие-то очень важные мысли, ценности, потому что здесь он получает и общение, и информацию, и какую-то помощь, и моральную, и эстетическую. И сегодня, наверное, одним из центров нашего города является, конечно же, Центральная городская библиотека, которая носит имя Михаила Ивановича Семевского, и располагается она по адресу улица Пионерская, дом 7, в бывшем здании кинотеатра «Спутник». Наверное, многим это здание известно. Они ходили, да, туда смотреть кино. Но вот сегодня уже с 2010 года здесь находится Центральная городская библиотека. Ну, а Настасья нам сегодня, наверное, расскажет про библиотеку филиал номер 2, потому что несколько дней это уже ее детище, и она там уже работает.
8: Да, библиотека филиал номер 2 — замечательная библиотека, которая совсем недавно, год назад, получила статус модельной библиотеки. Она была модернизирована. У нас произошла закупка современного оборудования, современных интересных книг и для детей, и для взрослых. И для меня это очень трепетное и важное событие в моей жизни. Не как даже в карьере, но и в личной жизни. Для меня это, правда, новый проект, которому я готова посвящать всю себя, все свои новые идеи вкладывать именно туда. И мне кажется, это очень важно, что наши библиотеки в городе развиваются, модернизируются. Благодаря этому у нас появляется еще большее количество читателей и еще больше возможностей для новых, интересных каких-то проектов, которые затрагивают разные слои населения. Отмечу тот факт, что библиотека филиал номер 2, она и детская, и взрослая. Она совмещает в себе две категории граждан сразу. У нас идет большой упор на работу с детскими садами, со школьниками, с младшими школьниками, со школьниками средней школы, а также и со взрослым населением. Вот как-то так.
9: Позвольте мне в прямом эфире поздравить Настасью Витальевну с новой должностью. Теперь она заведующая библиотекой филиалом номер 2, и мы очень этому рады. И, конечно же, желаем ей огромных-огромных успехов. Ну, а изюминка библиотеки филиала номер 2 — это, конечно же, тема воздухоплавания. Там вы увидите не только книжки об этом удивительном виде спорта, но и настоящие экспонаты, которые принадлежат нашим воздухоплавателям, которые переданы в дар библиотеке. Плюс там в фойе встречает чудесная надпись Федора Сологуба, цитата: «Делайте скромно свое дело и ждите прилета воздушных шаров». Ну а на детском отделении корзина в форме, имитация, конечно же, воздушного шара, но, наверное, вот этот вот полет фантазии, полет на самом деле, он вдохновит на новые дела, на новые какие-то свершения, и библиотека филиал номер 2 открыта для каждого на Ботвина, дом 13.
8: Да, будем всех с нетерпением ждать в гости. Приходите посмотреть, вдохновиться и прочувствовать нашу незабываемую атмосферу.
9: Да, Анастасия, наверное, нам стоит рассказать еще и про библиотеку, которая находится в Заречном микрорайоне. Это библиотека филиал номер 1, ее адрес — улица Ставского, дом 15.
8: Да, эта библиотека у нас тоже является и детской, и взрослой в одном флаконе, так скажем. Там работают замечательные сотрудники, которые проводят изумительные мероприятия для деток. Там постоянные мастер-классы. Также есть библиопродленка, это для ребяток, которые после школы не знают, чем себя занять, когда сделали уже уроки, и они могут прийти в библиотеку и с нашими прекрасными сотрудниками, библиотекарями могут позаниматься разным видом творчества, почитать книжки вслух и тоже прикоснуться к вот этому таинству чтения. Также очень интересно то, что эта библиотека находится в исторической черте нашего города и носит тоже такой исторический характер. Там вы найдете литературу по краеведению и сможете узнать историю нашего города еще больше.
9: Да, ну, кстати, о творчестве очень тоже много творчества и вот этого процесса безумного городской детской библиотеки имени Гайдара. Она тоже является модельной библиотекой, кстати, это была первая модельная библиотека в городе Налоуте. И располагается она на улице Карла Либкнехта, буквально через дорогу от центральной городской библиотеки. И там у них особая уникальность, их концепция заключалась в том, что они строят книжный городок. И вот, поверьте, попадая в этот книжный городок, вы, конечно же, на своей улице либо на своей остановке сможете прочитать любимую книгу. И наши библиотекари, путеводители в этом огромном мире книг, они вот каждому найдут, что посоветовать, что порекомендовать. Наверное, это очень ценно, когда ты еще юный, да, не знаешь, куда тебя, да, поведет вот эта вот жизнь, а найти вот ту нужную книгу, которая останется у тебя, да, и станет твоим направлением по жизни. Вот, наверное, это то место, куда надо прийти, где тебе дадут прям вот четкие рекомендации, что тебе вот по душе будет.
8: Да, я полностью согласна. И еще, мне кажется, очень важным надо отметить то, что в этом году модельная библиотека имени Гайдара отмечает свой первый мини-юбилей 5 лет со дня открытия модельной именно библиотеки. И также очень важно, что в этой библиотеке располагается центр литературы для родителей. В этой библиотеке большое множество книг для родителей, которые воспитывают своих детей, и там очень много книг по психологии, по развитию ребенка. Мне кажется, эта литература будет очень полезна для молодых родителей города Великие Луки.
9: Вот, запоминайте, улица Карла Либкнехта, дом 9/14, вам туда. И еще про одну библиотеку мы не рассказали, это библиотека семейного чтения, она находится в районе Дружбы. Библиотека, которая, наверное, одна из самых популярных, потому что район этот развивается, там очень много молодых семей, там много детей, там огромные две школы. И, конечно, очередь за книгами там постоянно. И библиотека, которая, она небольшая, она компактная, но каждому там найдется что-то по душе. И вот милости просим на улицу Гражданскую, дом 24. Там вы, если вы живете на Дружбе, то вам самое время вот пойти именно в эту библиотеку и получить там книгу, которую вы хотите прочитать.
8: Да, обязательно приходите всей семьей и выбирайте книжки для каждого из вас.
9: Дорогие друзья, мы, наверное, прервемся сейчас на небольшую паузу и будем ждать вас после нее.
10: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
14: А знаете ли вы что?
15: В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Друзья, мы возвращаемся после рекламы и продолжаем нашу передачу «Литературный плейлист». И сегодня это наш первый выпуск, наша проба пера. Я надеюсь, вы нас поддержите. И еще один момент, о котором мы хотели бы сегодня рассказать, это, конечно же, наша выставочная деятельность, которая проходит вот прямо здесь и сейчас в библиотеках города Наловать. И несколько слов мы скажем о тех выставках, которые есть в библиотеках города. Настасья, давай несколько слов вот про библиотеку филиал номер 2, да, что мы сейчас...
8: Да, в библиотеке филиал номер 2 сейчас открыта интересная выставка о лесных пожарах. Это фотовыставка пожарников, где представлены фотографии, из-за чего происходят пожары. На самом деле, возможно, это даже грустная тема, но это не отменяет того факта, что мы должны об этом говорить. В первую очередь мы должны об этом говорить, конечно же, с детьми, чтобы научить их правильно находиться в лесу, потому что наша безопасность начинается с самих нас, и природа начинается с природы внутри человека. Эта выставка показывает то, как правильно себя вести в лесу, то, как нельзя обращаться с лесом. И на самом деле там такие интересные фотографии, и интересны они еще тем, то, что они сделаны непосредственно работниками пожарной службы. Выставка получила большой интерес в нашей библиотеке, также она располагалась и в других библиотеках города Наловати. И это такая интересная история сотрудничества и партнерства библиотеки с различными организациями города и области. А также у нас сейчас готовится интересная выставка ко Дню Учителя. Конечно же, мы отмечаем 5 октября, такой замечательный день. Учителя, они, как и библиотекари, дарят нам силы, эмоции и мотивации на верный путь в жизни. И, конечно же, библиотека не может обойти эту тему стороной. На нашей выставке представлены интересные книги как и о педагогах, так и педагогов, и литературные, художественные всякие рассказы о интересных моментах школьной жизни.
9: Замечательно, Настасья. Вот, и мне сразу же захотелось перейти к выставке, которая у нас располагается сейчас в Центральной городской библиотеке. Раз мы заговорили про День Учителя, там вот просто чудеснейшая экспозиция. Вот личной коллекции у нас в городе есть коллекционер Ольга Амурашева, и она часто очень помогает нам организовывать прекрасные выставки. И вот сейчас она, эта выставка в фойе, которая работает, называется «Когда за партой ждали чудо». И там, конечно, взрослые вспомнят свое детство. Маленькие ребята, они, наверное, будут удивляться, какие учебники были у родителей, у бабушек, у прабабушек, какими ручками писали, что писали чернилами, какие были краски, какие карандаши, какие вообще были приборы, да, вот принадлежности школьные, какие подарки дарили школьникам на 1 сентября, как выглядел портфель. Конечно, дети сегодня, они совершенно другие, но вот это вот наша история, да, у кого-то это вызовет ностальгические чувства, а у кого-то, наоборот, восхищение и изумление от того, что они это видят впервые. Я вас искренне всех приглашаю в Центральную городскую библиотеку познакомиться с этой экспозицией. Ее еще дополняет и другая часть. Мы плавно перенесли, да, школу и соединили ее с новогодними праздниками. Ну, когда-то Новый год отмечался 1 сентября, поэтому мы все это объединили, и получилась вот такая чудесная история, которая доставит удовольствие каждому. Еще у нас в Центральной городской библиотеке сейчас проходит выставка фотографий Любови Быстровой из Нелидово Тверской области. Любовь Александровна работает там в детской школе искусств, но она настолько разносторонняя девушка, она не только преподает, играет на нескольких инструментах, она сочиняет музыку, стихи, но при этом она еще и любит путешествовать, и все ее путешествия отражаются в фотографиях. И сегодня эта выставка «Поэзия гор», это те места, где она бывала, и они запечатлены в снимках. И, конечно, это вот просто какие-то фотографии невероятные, передающие ту атмосферу, какое-то величие вот этих гор и выставка, которая, да, наверное, вдохновляет и мотивирует человека не сидеть на месте, а куда-то ехать и впитывать, да, красоту нашей необъятной России. Вот такие потрясающие две экспозиции у нас сейчас. Ну и есть маленькая, которую мы сейчас готовим. Это выставка кукол оберегов, которые сделала великолучанка Ирина Мустекис. И вот часть экспозиции будет в Центральной городской библиотеке в читальном зале, а часть у нас как раз-таки отправилась в библиотеку филиал номер 2, то есть и там вы сможете посмотреть ее кукол и увидеть, вот, наверное, какую-то вот теплоту, душевность, да-да-да, и вот этим зарядиться. Вот такие экспозиции у нас сейчас в библиотеках.
14: Здорово, мне кажется, это очень классно, что наши библиотеки такие разносторонние, мы сотрудничаем совершенно с разносторонними организациями, и наша библиотека является действительно центром притяжения культурной жизни города Великие Луки. В наших библиотеках вы можете найти каждый раз мероприятие себе по душе. Алена Сергеевна, я хочу вас попросить анонсировать мероприятие, которое у нас состоится 25 октября.
9: Да, дорогие друзья, это впервые к нам в гости приезжают совет молодых писателей Псковской области, из Пскова. Мы их очень ждем в гости, мы давно хотели, чтобы они приехали, и наконец-то такая возможность получится, ребята приедут, и это состоится 25 октября в Центральной городской библиотеке, и я всех приглашаю их поддержать, потому что это молодые поэты, которые пишут свои стихи, и вот у них вышел первый сборник, и как раз-таки презентация этого сборника и состоится в нашей Центральной городской библиотеке. Ну, мы же все прекрасно понимаем, кто-то пишет стихи, кто-то пишет прозу, кому-то по душе книги художественные, или там он читает специализированную литературу. А, ну вот, Настасья, что из последнего, может быть, ты прочитала, что посоветуешь нашим радиослушателям?
14: Сейчас такое влияние на меня откуда-то снизошло. Не знаю, возможно, это связано с тем, что я учусь, продолжаю учиться. И сейчас я в основном, конечно, читаю классику, перечитываю классику. И для меня это интересный и невероятный опыт прикоснуться к тому, что ты читал в школе, когда ты был совсем юн, и, возможно, ты не так смотрел на эти произведения. И вот буквально на этой неделе я взяла себе небольшой сборничек Александра Сергеевича Пушкина, поэмы, и вот прочитала «Медного всадника» и «Братья-разбойники». Две небольшие поэмы, которые просто наполнены невероятной энергетикой. Прочитать их, конечно, в 14 лет и уже за 20 — это совершенно разные вещи. Всем советую обращаться чаще к классике.
9: Да, это вот сегодняшний плейлист. А знаете, какая была самая популярная книга в Центральной городской библиотеке на этой неделе? Это «Обломов» Гончарова. Так что, друзья, читайте классику.
14: Дорогие друзья, спасибо большое, что разделили это время с нами. Нам очень приятно, что теперь библиотека города на Ловоте не только в физическом пространстве, но и в эфире Луки FM. Мы будем с нетерпением ждать ваши предложения, о чем в следующий раз нам поболтать в нашем эфире, или какую книгу вы бы хотели, чтобы мы обсудили.
9: Да, и если вы не услышали нас в прямом эфире, пожалуйста, слушайте наш подкаст на страницах ВКонтакте Луки FM и Центральной городской библиотеки имени Михаила Ивановича Семевского, ну или в канале Макс.
14: Да. До скорых встреч.
9: Были рады быть с вами. Спасибо.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
20: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
21: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
20: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
16: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
23: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
0: 6 октября в 15:47 по московскому времени программа «Здоровый разговор». Генеральный директор Екатеринбургского центра микрохирургии глаза, главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских о том, чем уральские офтальмологи удивили коллег в Лондоне.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
24: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
25: О политике.
24: Владимир Путин четко дал понять, каким будет ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область или любой другой российский регион, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, напомнив заявления президента, высказанные на Валдае. Дипломат также отметил, что руководство НАТО ранее заверило Москву, что Альянс не готовит нападение на Россию. На пресс-конференции после переговоров с главой МИДа Восточного Тимора Лавров напомнил, что со стороны балтийских стран и других членов военного блока ранее звучали угрозы в сторону Калининграда. А Россия сделала четкое ответное заявление.
25: О санкциях.
24: Москва ответит на санкции Японии контрмерами, наносящими ущерб интересам Токио, заявили в российском посольстве. Так, там отреагировали на принятый 2 октября очередной пакет мер, направленных против экономики нашей страны. Накануне в МИДе обвинили Токио в слепом следовании евроатлантической солидарности, а также указали на несамостоятельность проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемой единомышленниками в Евроатлантике, патологически зацикленными на идее нанесения России стратегического поражения. В очередной стоп-лист японские власти внесли 33 организации и 9 физлиц.
25: О скандалах.
24: Даниил Медведев отправился в больницу, чтобы извиниться перед болельщиком, которому нанес травму. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи. Накануне российского теннисиста дисквалифицировали за попадание мячом в болельщика на турнире в Пекине. Медведеву присудили поражение в полуфинальном матче турнира против Новака Джоковича. Он лишился всех заработанных очков и призовых денег. Таким образом, сербский теннисист автоматически вышел в финал турнира. Уточняется, что зритель чувствует себя хорошо, никаких серьезных травм у него не зафиксировано.
25: Обо всем.
24: В Сьерра-Леоне заявили о готовности сдать в аренду России земли для выращивания кофе. Посол западноафриканской страны Мохамед Йонгаво предложил российским бизнесменам переходить на прямые закупки зерен без посредников. По словам посла, такой шаг позволит перейти на прямые поставки без посредников и уже через 3-4 года наладить импорт без лишних наценок.
25: О погоде.
24: В столице плюс 12, пасмурно, идет дождь. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
26: Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Запускаем наш позитивный эфир на полную мощность, потому что сегодня предстоит важный и интересный разговор о правильной воде. Все объясню, что значит правильно и зачем вообще вода. Но так или иначе, хочу заранее сказать, что мы докажем, что именно ионизированная вода – это не маркетинг, а настоящий прорыв для здоровья. Потому что будем опираться не на слухи, а на данные науки. Вы узнаете, как простая на вид вода становится мощным оружием против старения, диабета и хронических болезней, работая изнутри как природный антиоксидант. Друзья, ну и хочу напомнить номер телефона – по которому вы можете присоединиться к нашему эфиру, задать свой вопрос на тему здоровья воды, да, как она влияет на наше здоровье. Можете поделиться своим опытом употребления правильной воды, налаживанием питьевого режима, к чему он привел вас, да, и какие результаты вы получили. И номер телефона для того, чтобы присоединиться к эфиру, простой и бесплатный для ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, а я объясню, как пара стаканов такой воды в день способна помочь повысить вашу энергию, поддержать когнитивные способности и улучшить показатели С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли. Будет познавательно. А еще я озвучу несколько сообщений от наших слушателей и пользователей, которые поделились своим опытом. Огромная благодарность всем тем, кто не остается равнодушным, делится своими результатами. Знаете, это по-настоящему ценно видеть и понимать, что твоя работа не проходит даром, а находит отклик и реально приносит пользу. Продолжайте в том же духе, звоните к нам в колл-центр, звоните в эфир, пишите, друзья. Ну а теперь начнем. Перейдем к фактам. Только проверенная информация. Смотрите, в 2008 году в Китае провели исследование у пациентов, которые пили водородную воду, ионизированную водородную воду, холестерин ЛПНП, тот самый плохой холестерин, упал на 5,5% за 8 недель. А также ученые доказали, что 900 мл ионизированной водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекула водорода работает как крошечные и избирательные саперы, находя и обезвреживая именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. Они появляются в воде как раз-таки после ионизации. Благодаря этому вода и приобретает антиоксидантные свойства. В клиниках Токио воду, насыщенную молекулярным водородом, используют для реабилитации после инфаркта. Кроме того, хочу отметить тот факт, который я наблюдаю на данный момент. С каждым днем все больше людей, медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем и с какой водой это необходимо делать. Предлагают в том числе компактные генераторы и ионизаторы для домашнего использования. А мы являемся, кстати, их производителями, друзья. А хоть юридически ионизированная вода не является лекарственным, да, но она, да, она не заменяет лечение, но она усиливает его эффект и защищает от осложнений. Друзья, мы наблюдаем, ну, честное слово, настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Это не может не радовать. А вот вопрос, как же молекулярный водород воздействует на наш организм? Я уже сказал, что он обладает избирательным действием, то есть он действует селективно. Так вот, причиной большинства всех заболеваний, скажу на минутку, является именно оксидативный стресс. А что же такое оксидативный стресс? Он проявляется в воздействии свободных радикалов на наши клетки. А что такое свободные радикалы, спросите вы? А это мельчайшие частички, такие молекулы, которые на своей внешней оболочке имеют несколько непарных электронов. Из-за этого являются достаточно агрессивными и очень активными. Они ищут вот эту пару свою, недостающий электрон, который стремятся отнять у окружающих их клеток. В небольшом количестве свободные радикалы необходимы организму для участия во многих его физиологических процессах. Например, такие они участвуют в иммунной системе, она борется с вирусами, да, болезнетворными микроорганизмами при помощи их. Но под воздействием различных неблагоприятных факторов, болезни, плохая экология, стрессы, нездоровое питание, вредные привычки, количество свободных радикалов начинает возрастать сверх необходимой меры. Да, и тогда они начинают разрушать все, что попадает им под руку. Это и молекулы, и клетки, повреждают даже ДНК и вызывают клеточные мутации, друзья. Вот чтобы противостоять этому разрушению, нужны антиоксиданты, то есть против окисления, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки от повреждений. Не говоря о молекулярном водороде и воде, насыщенной им, в которой есть электроны, вот эти недостающие, да, благодаря ионизации. Так вот, они нейтрализуют не все подряд свободные радикалы, такая вода, насыщенная молекулярным водородом, а они нейтрализуют только вторичные, так называемые плохие свободные радикалы. Если мы будем говорить об антиоксидантах, таких как витамины С, Е, да, и другие, они могут даже нарушать вот этот баланс, редокс-баланс так называемый. Поэтому принимать их, витамины эти, С или Е, или другие антиоксиданты, нужно только под контролем врачей, только в тех дозировках, которые назначают врачи. А вот молекулярный водород можно всем, независимо от того, сколько вам лет, потому что он не вызывает побочных эффектов даже в высоких дозировках. Смотрите, еще одно исследование. Касается оно подагры и артрита. В этом исследовании выбрали людей с хроническим подагрическим артритом и разделили их на две группы. И одна, и другая группа получали лечение, которое назначают при этом заболевание. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение, пила ионизированную воду. В результате они, те, кто именно пил дополнительно, налаживал питьевой режим с ионизированной водой, насыщенной молекулярным водородом, снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. И это, друзья, не фантастика, это наука, доступная вам уже сегодня. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Нужно всего-то наладить питьевой режим, начать пить правильную воду, похожую, кстати, на воду в организме человека, воду с антиоксидантными свойствами, воду, похожую на воду из горных источников, из родников и ключей. Именно поэтому с такой водой легко наладить питьевой режим, ее хочется пить. Воду ионизированную, насыщенную электронами, богатую энергией, насыщенную молекулярным водородом. Такую воду вы можете только приготовить. Ее не купишь, потому что антиоксидантные свойства сохраняются недолго, максимум сутки. Самое оптимальное вообще время действия антиоксидантных свойств в ионизированной готовой воде – это 12 часов. А молекулярный водород вообще недолго задерживается в воде, потому что это газ, да? Поэтому такую воду нельзя заготовить много и надолго, а потом пить. И вот в настоящее время в природе можно встретить такую воду, да, в источниках, которые находятся подальше от цивилизации. К сожалению, таких источников становится все меньше. Если кто-то был, допустим, на бальнеологическом курорте, вспомните о том, какие таблички висят у источника. Если вы берете воду от источника, выпить ее нужно в течение, скольки там пишут, 3-4-5 часов. Это не маркетинговый ход. Вода потеряет свои антиоксидантные свойства через небольшой промежуток времени. А вспомните, когда вы пьете воду, допустим, из источника, вот находясь у него, и чувствуете прилив сил, энергии. А вот набираете эту воду в баклажке, там, привозите домой, пьете на следующий день, и ощущения уже не те. А нет такой бодрости, которую получали, когда пили непосредственно на источник. Вы спросите, почему? Да потому что вода окислилась, перестала быть антиоксидантом и стала окислителем. Но как быть, если мы не можем такую воду купить или заготовить впрок? Что делать? Зачем об этом говорить, спросите вы меня, да? Ее можно готовить дома, друзья, из обычной питьевой воды, легко и просто. Но для начала я хочу еще несколько фактов. Скажу несколько еще фактов. Сегодня, например, в Японии ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, если кому-то не терпится узнать о сегодняшнем особенном предложении, звоните в колл-центр 8 800 505 0855, звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. А я продолжу. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – это антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. Китай такую воду использует для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. Помните, в самом начале эфира я говорил о том, что ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Давайте я приведу вам совершенно конкретный случай. Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, а это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Вот вам и биохимия в действии. Водородная вода не отменила его лекарства, но она кардинально усилила их эффект и начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, поражающих и нервы, и сосуды. Но это ли не доказательство? Ну а теперь, как и обещал, давайте, друзья, вернем немного летнего настроения в эту осень. Прямо сейчас компания Aqualife дарит вам возможность ощутить ту самую летнюю свежесть. Специально для этого эфира предложение, которое согреет вас в любой сезон. Только сегодня вы получаете 2 прибора по цене одного. Да, вы не ослышались, именно так. Это как поймать кусочек лета, друзья. Мощный ионизатор Aqualife Premium, который готовит 4 вида оживительной воды, и компактный ионизатор воды Aqualife Mini. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Летняя свежесть всего за 34 тысячи рублей. Для того, чтобы это тепло оставалось дольше, при заказе сегодня мы добавляем еще и год гарантии на каждый ионизатор. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный для всех регионов. Предложение действует только сегодня до 19.00. 8 800 505 0855. Напоминаю, доставка по всей стране бесплатная. Никаких предоплат, оплата только, когда вы получаете заказ в руки. Звоните 8 800 505 0855 и забирайте свою двойную выгоду прямо сейчас. Тестовый период 90 дней, о нем расскажу в следующей части. А вы звоните 8 800 505 0855. Это ваша безопасность, кстати, тестовый период, если что-то не понравится, если кратко, да, вы можете вернуть, а мы вернем все деньги. Звоните 8 800 505 0855, встретимся в следующей части, слушайте радио «Комсомольская правда».
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.

0: военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
1: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается прямой эфир. Для вас по-прежнему в прямом эфире работает Михаил Рудаков. И я предлагаю, друзья, еще раз вернуться к основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов имеют своей причиной именно окислительный стресс. А что это такое? По сути, это засилье в нашем организме свободных радикалов, о которых подробно я рассказал в прошлой части эфира. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, к сожалению, своими же руками методично и целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаление становится хроническим, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг способна именно правильная привычка. Налаживать питьевого режима с ионизированной водой. Юридически она не является лекарственным средством, не заменяет лечение, но она усиливает его эффект и защищает от осложнений. Потому что именно ионизированная вода, водородная вода, ионизированная щелочная вода – это мощный антиоксидант, это научный факт. Вы знаете, я часто слышу от наших покупателей отзывы про снижение сахара, но одна история меня поразила особенно. Звонит как-то мужчина и рассказывает, что у его отца, пожилого человека, долгое время был высокий сахар. Таблетки помогали, но не так хорошо, как хотелось. И вот сын привез отцу на пробу наш ионизатор. Отец отнесся скептически, но пить воду начал. Куда деваться? Через неделю звонит сын, интересуется самочувствием папы, да, а отец и говорит: странное дело, сынок, глюкометр стал показывать цифры меньше, чем обычно. Он сначала подумал, что аппарат сломался, да, но они стали анализировать питание тоже, нагрузки те же. Единственное, что изменилось, это добавился питьевой режим с правильной водой, с ионизированной водой, которую они готовили в ионизаторе. Оказалось, сахар начал снижаться именно после этого. В итоге они оставили прибор себе, а самое прекрасное, что и жена этого мужчины, которая тоже имела склонность к повышенному сахару, подключилась. Теперь они вдвоем с отцом пьют эту воду и поддерживают свои показатели в норме. Представляете, один прибор помог сразу двум людям в семье, да, справиться с серьезной проблемой. А для ухода, например, при проблемных стопах, которые часто бывают при диабете, они используют другую воду, кислотную. Она получается в том же ионизаторе, одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть заливаете обычную воду из-под крана, нажимаете кнопку, и через минуту у вас готова ионизированная щелочная вода для питья и кислотная вода для компрессов. Щелочную пьют для нормализации сахара, в ней есть молекулярный водород, отрицательный ВП, налаживаем питьевой режим с ней. Да? А кислотный, как натуральным антисептиком, обрабатываем кожу, ранки, ожоги, порезы, язвы. Один прибор, друзья, и комплексное решение. Кстати, у нас накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Да, вы можете использовать стандартную терапию, добавьте просто эти компрессы и проверьте сами, насколько это может вам помочь в решении этого вопроса. Хоть это не является лекарственным средством, но я вам скажу так, за более чем 12-летний опыт общения с людьми, и я видел результаты тех людей, которые мучились годами с той же диабетической стопой, просто делая компрессы ионизированной щелочной, ионизированной кислотной водой, они решали вопрос, с которым мучились годами, за неделю, друзья. А у вас есть тестовый период, о котором я расскажу чуть-чуть позже. Да, это ваша безопасность, это то, что помогает вам получить свой собственный опыт. Но пока движемся дальше. Друзья, вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы пьем. Исследования показали, что регулярное употребление ионизированной водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. Вдумайтесь, вот вам, скажем, 70 лет, да, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70, а то и на все 90, да. Печень, например, должна работать

0: 100%. Но ее клетки состарились раньше времени. Вот и работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. А можно быть 80-летним, допустим, человеком, а состояние ваших органов, как у 60- или 50-летнего человека, это же уже лучше, правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках, с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже далеко не 30, а может быть и не 40, и не 50. А можно это исправить? Да, японцы это подтвердили. Но вы спросите, Михаил, ионизатор у меня стоит дома, а на работе или на даче, в командировке, что делать? Возить прибор с собой? Ну, можно, кстати, возить, он же не встраивается никуда. Но вы тогда можете, если у вас семья большая, семью оставить без правильной воды, да? Но именно для того, чтобы так не происходило, чтобы все были с правильной водой всегда и везде, для этого сегодня мы подготовили особенное предложение эфира по особенной цене. Потому что сегодня, друзья, осень за окном, мы хотим скрасить эти осенние дни. Такого выгодного предложения не было даже год назад. Друзья, специально для радиослушателей «Комсомольской правды» два прибора по цене одного. Речь об ионизаторе воды «Аквалайф Премиум» и ионизаторе воды «Аквалайф Мини». Все вместе за 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И, кстати, только сегодня до 19.00 при заказе мы добавляем еще и год гарантии на каждый ионизатор. Мы же производители, и мы думаем о вас и даем вам эту уверенность, да, уверенность на будущее. Звоните 8 800 505 0855. Мы хотим, чтобы как можно больше людей этой осенью были здоровы и радостны. Итак, повторю, два прибора по одной цене. Аквалайф Мини вы берете куда угодно. На работу, на дачу, в командировку. Ионизатор Аквалайф Премиум стоит дома, и все всегда пьют ионизированную воду. Никаких компромиссов. С каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Попробуйте. Это, друзья, очень важно, то, что я обещал вам рассказать о тестовом периоде. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, чужим историям или мне на слово. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. То есть вы получаете ионизатор Аквалайфа, сегодня два прибора, да, по выгодной цене со скидкой, я говорю еще раз, по цене одного со скидкой вы получаете два. Пользуйтесь ими в течение 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останутся ли приборы у вас. Принимайте окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что Аквалайф вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть целых 3 месяца. Когда вокруг, друзья, все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, да, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна. По-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю твердо, рисков ноль. Главное, успейте приобрести два прибора по цене одного прямо сейчас до 19.00. Приборы никуда не встраиваются, максимально выгодное предложение, компактные, надежные. Кстати, в ионизаторе премиум есть и анализатор воды, голосовой помощник, и 7 степеней защиты, в том числе и защита от влаги IP54, да. И сегодня вы его приобретаете в комплекте с ионизатором воды Aqualife Mini, по сути, в подарок, да. Звоните 8 800 505 0855. А, сегодня же вы еще и дополнительный год гарантии получаете на каждый ионизатор. То есть на Aqualife Mini не 2 года, а 3 года сегодня будет гарантии, а на ионизатор воды Aqualife Premium не 3, а 4 года гарантии. Да и то только сегодня, и только до 19.00, и только для слушателей «Комсомольская правда». Звоните 8 800 505 0855. У меня аж дух захватывает. Да, это супер распродажа, два прибора по цене одного. Кстати, можно их приобрести и по отдельности, но зачем отказываться от такого подарка? Вы и сами, кстати, можете подарить один из этих приборов своему родному, близкому человеку. А можете оставить себе два. Один, например, отвезти на работу, на дачу, другой оставить дома. Решение за вами. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Ну а теперь давайте еще немного поговорим о главных виновниках. Почему все-таки свободных радикалов становится так много? Я уже сказал, мы сами себя вгоняем в стресс, но на часть факторов мы можем повлиять. Там бросить курить, ограничить алкоголь, правильно питаться, больше двигаться. Но нас еще окружает ультрафиолет, плохая экология, микропластик, и здесь мы почти бессильны. Именно поэтому после 50 лет антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, налаживает питьевой режим с ней, могут чувствовать себя уверенно. Поэтому присоединяйтесь. Напоминаю еще раз номер телефона 8 800 505 0855. А теперь скажу пару конкретных цифр. Исследование 2010 года наглядно показало, что у людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это, кстати, наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов, и вот мы уже болеем. А дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. И все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, друзья, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходят ионизаторы воды Aqualife. Что мы видим в результате? У тех людей, которые пили водородную воду больше 6 только вырос уровень супероксид дисмутазы. Но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое почти. Да? А что с возрастными когнитивными нарушениями? Тоже успею сказать. В Китае в 2022 году провели эксперимент с участием, внимания 100 человек. Возраст их был 60+. И вот в группе, где люди пили ионизированную водородную воду, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. То есть водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Теперь о сердечно-сосудистых рисках. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все. Он устанавливает эндотели, внутреннюю поверхность наших сосудов, друзья. Это не просто цифры. Недавно звонила наша клиентка, женщина почти 70 лет, она жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? И главное, вся эта польза абсолютно доступна. Вам больше не придется тратить деньги на дорогие БАДы или постоянно докупать какие-то картриджи. Да? Сделав однажды выгодное вложение в ионизатор, вам не будет ничего докупать ни через месяц, ни через год, ни через 3 года. Никаких скрытых трат. Так что успевайте, звоните 8 800 505 0855. Все есть в комплекте на долгие годы активной и здоровой жизни. Сегодня вы приобретаете 2 прибора по цене 1 со скидкой, друзья. Ионизатор воды Aqualife Premium 4 в одном и ионизатор воды Aqualife Mini. Звоните 8 800 505 0855. А я встречусь с вами в следующей части. Не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Николай Басков о звездной болезни.
3: Выжить в шоу-бизнесе – это непростой путь, потому что на моем веку много талантливых людей зажигалось, и они не справлялись не с талантом, они не справлялись с характером. Со своим характером, потому что думать, когда ты чего-то достиг, даже совсем немного, и сразу же ощущать, что ты повелитель мира или еще что-то – это такая глупость. Я не скажу, что это только у артистов бывает. У меня огромное окружение людей, я видел большие взлеты и видел большие падения. И поэтому эти люди и ситуации меня учили в этой жизни. Никогда не надо думать, что все вечно под луной. Надо быть благодарным человеком. И тогда Вселенная и Господь тебе ответят тем же. Сколько ты отдал забот и любви, столько тебе и вернется.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках, 14:30, студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великолукском медицинском колледже состоялось мероприятие, посвященное десятилетию памятного знака «Подвиг милосердия». Этот знак – дань уважения медицинским работникам, которые в годы Великой Отечественной войны спасали жизни раненых бойцов и мирных жителей. Для медицинского колледжа подвиг тех, кто стоял на страже человеческой жизни в самые тяжелые годы – это пример настоящего профессионализма, ответственности и любви к людям. В митинге принял участие депутат Законодательного собрания Псковской области Дмитрий Бюлюков. Почти 60 тысяч жителей Псковской области уже сделали прививку от гриппа. Российские вакцины из национального календаря профилактических прививок в этом сезоне полностью обновлены. В них учтены новые штаммы вируса, а состав соответствует рекомендациям ВОЗ. За годы применения по всей стране накоплена обширная доказательная база, а безопасности препаратов уделяется особое внимание. Стоит учесть, что после прививки иммунитет формируется не менее 14 дней. В Псковской области стартовал конкурс на присвоение звания «Заслуженный доброволец Псковской области». Этого почетного звания будут удостоены те, кто внес значительный личный вклад в развитие и популяризацию добровольческого движения в регионе. Участвовать в конкурсе могут граждане России, которые занимаются волонтерской деятельностью в Псковской области не менее 3 лет. Итоги конкурса будут подведены до 1 декабря 2026 года.
1: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. Для вас по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И я еще раз хочу поприветствовать всех тех, кто слушает эту программу, и поприветствовать тех, кто только что присоединился. И могу сказать, что вы по-настоящему везучие люди, потому что сегодняшний эфир необычный. Сегодняшний эфир позволяет вам при заказе и звонке на номер телефона 8 800 505 08 55 приобрести по цене со скидкой на один прибор, да, премиальный, получить сразу два прибора. Ионизатор воды «Аквалайф» премиальный, 4 в одном, многофункциональный. Вы приобретаете сегодня не по 44 тысячи, а 34. И плюс дополнительно получаете второй ионизатор воды «Аквалайф мини». Друзья, для заказа нужно всего лишь позвонить 8 800 505 08 55. Но и это еще не все. Сегодня мы, как производитель, российский производитель ионизаторов воды «Аквалайф», думая о вас, хотим сделать особое предложение еще тем, что мы даем вам дополнительный год гарантии на каждый из приборов. Мы вообще даем высокую, большую, очень большой период гарантии, да, ионизатор воды «Аквалайф мини» так 2 года. Сегодня при заказе вы получаете 3 года гарантии. Когда вы ионизатор воды «Аквалайф премиум», вообще 3 года на него гарантии, а вы сегодня получаете 4 года гарантии, несмотря на то, что вы еще и получаете скидку, а второй прибор, я бы даже сказал, подарок. Поэтому я еще раз говорю, вы везучие люди, главное, успейте позвонить на 8 800 505 0855 и забронировать за собой эту цену, потому что эти цены будут действовать только сегодня, друзья, потому что цены растут, все растет, и комплектующие растут, и мы, к сожалению, вынуждены будем завтра уже поднять цены на не то, что на этот набор, этого набора вообще не будет завтра, да, мы поднимем цены на каждый из ионизаторов. Но вы можете их приобрести по отдельности. Но сегодня, я говорю еще раз, максимально выгодная цена. Звоните 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, а такое вполне возможно, звонков я смотрю много, знаете, мы увидим неотвеченные, поэтому перезвоним с городского номера, потому что с 800-х номеров звонить невозможно. Так не предусмотрено, да, они существуют только для входящих звонков, только к нам, да, ну, к продавцам можно звонить. И мы перезваниваем обычно с городского номера в коде 499, либо 495, но главное, что маркировка будет у этого звонка следующая. Фабрика здоровья – это наше юридическое название. Увидели фабрика здоровья – это мы. Поднимайте трубку. Так что звоните, бронируйте этот комплект за собой. Вы можете, кстати, один из приборов подарить, а можете оба оставить себе. Это прекрасный подарок. Они стильные, надежные, удобные. Это просто прекрасно. Тестовый период 90 дней – это вам вообще никто не предложит. Это наша постоянная забота о вас, а она делает вашу покупку абсолютно безопасной, рисков ноль, я сразу говорю, потому что тестовый период, когда вы покупаете ионизатор воды Aqualife, у вас есть ровно 3 месяца на то, чтобы для себя понять, насколько для вас легко наладить питьевой режим, насколько это эффективно в вашем случае. Если нет, я вам говорю точно, что вы можете вернуть прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Сегодня, еще раз говорю, это 2 прибора по цене одного. Звоните 8 800 505 0855. Ну а сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей и пользователей. Мужчина из Новосибирска, он старше 50 лет, говорит о том, что забыл, что такое изжога и проблемы с давлением. У него были многолетние трудности с желудочно-кишечным трактом и гастрит, и изжога, отрыжка после каждого приема пищи. Он принимал множество лекарств, усугубляя там оксидативный стресс, да, но в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки, и по совету врача он не изменял своего лечения, но просто добавил питьевой режим. Начал пить ионизированную щелочную воду и пил регулярно, приучил себя выпивать свою норму около 2 литров в день. И вот через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу, друзья, и может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца врач снизил ему еще и дозировку препаратов от давления. Вот он, реальный результат. Да, юридически она не является лекарственным средством и не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Каждый из вас может достичь своих положительных результатов, если начнет регулярно пить ионизированную воду дома. Вы готовите щелочную воду для питья, кислотной умываетесь, обрабатываете ранки, ожоги, язвы, дезинфицируете поверхности, в быту она тоже прекрасно, да. И сегодня напоминаю, что специально для слушателей «Комсомольской правды» на один день, сегодня до 19.00, особое предложение, 2 прибора по цене одного. Ионизатор воды Aqualife Premium и ионизатор воды Aqualife Mini все вместе за 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Напомню также, что при заказе сегодня мы добавляем еще и год гарантии на каждый ионизатор. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды, даже из крана, ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную воду и серебряную воду. 4 в одном. Это премиальный ионизатор. Да, и вы готовите каждую из них по мере необходимости. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Допустим, прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Я, кстати, очень часто говорю о том, что вот если заболит горло, буквально 2-3 полоскания, ну вот день полосканий, и боль в горле проходит, как рукой снимает. Друзья, вот, хотя не является лекарственным средством, но помогает, друзья. Так что, друзья, это никакой химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная вода, ионизированная кислотная вода, они получаются одновременно. И, кстати, ионизатор воды Aqualife Mini и ионизатор воды Aqualife Premium готовят такую воду из обычной воды. Ионизированную щелочную пьем, кислотную используем наружно, как вы поняли. Умываемся, допустим, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, друзья, просто кислотная вода. Перхоть. Мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает. Никакой аллергии, никакого раздражения. То есть один ионизатор, а сегодня 2, да, по цене одного. Один прибор, одна покупка. И вы, 2 прибора, еще раз скажу, вы заменяете огромное количество разных средств. Ионизированная кислотная вода, по-научному она, кстати, называется анолит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. И при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Допустим, влажная уборка, с ней это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит, и еще и все обеззаражено. И знаете, что интересно? Вот зайдите на маркетплейсы, у кого есть сейчас возможность. Бутылочка кислотной воды, Еще раз говорю, анолит. Вводите, увидите. Цена за пол-литра около 300 рублей, а то и больше. И это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже простояла. Ведь анолит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит, максимально эффективная. Ну, так или иначе, положительных отзывов и на маркетплейсах тысячи, даже пятерка по пятибалльной шкале. Да и у пользователей ионизаторов Aqualife тоже. Попробуйте и вы. Сами увидите, друзья. Ионизатор воды Aqualife – это эффективность с точки зрения экономии семейного бюджета и с точки зрения здоровья. Кстати, возвращаясь к питьевому режиму с правильной водой, напомню, что это вода, которую вы готовите из обычной питьевой воды в ионизаторе за несколько минут из окислителя. Любая вода, которая нас окружает, питьевая, даже из крана, из бутылок, неважно где, то есть даже минеральная, она является, к сожалению, окислителем. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. Но за пару минут она становится восстановителем благодаря ионизации в ионизаторах либо в генераторах водородной воды. То есть антиоксидантом она становится. Так вот, такая вода еще и защищает от жирового гепатоза печень нашу. Это частый спутник диабета, потому что повышает защиту клеток печени такая вода, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация целая, в которой, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще и снижаете плохой холестерин, ЛПНП, который упал на 15,5% за 8 недель. А это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является юридически лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире и в нашей стране. И я за более чем 10-летний, даже более 12-летний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных огромное количество. Еще раз повторю, друзья, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы. Она объединяет нас и помогает на клеточном уровне всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания. Оксидативный стресс. А большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Именно это причина и гипертонии, жировой болезни печени, диабета и второго типа, и многих других заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. И каждый из вас может достичь своих положительных результатов для здоровья, если начнет регулярно пить ионизированную воду. Ее, кстати, и пить легко, потому что она вкусна, ее хочется пить. Попробуйте, она похожа на воду из горных источников, из родников и ключей. Это очень важно. Мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира, друзья. Мы не просим вас поверить мне, да, на слово, или исследованиям, чужим историям. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. То есть вы получаете ионизатор Aqualife, а сегодня еще и по выгодной цене сразу два, да, по цене одного. Пользуйтесь ими целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите, пьете ее всей семьей и сами решаете, останутся ли приборы у вас. Они, кстати, никуда не встраиваются. Друзья, очень легки в использовании, как чайник. Нажали, налили воду, нажали кнопку, через несколько минут правильная вода готова. А если готовите в режиме ионизированной щелочной воды, то готовится сразу две воды, как я уже сказал, анолит и ионизированную щелочную воду. Принимайте, друзья, вот я возвращаюсь к тестовому периоду, окончательное решение принимайте на основе своего опыта. Если вы поймете, что Aqualife вам не подходит, вы можете вернуть. Если подходит, оставляйте себе. Если возвращаете, компания полностью вернет уплаченную за него сумму. На это и есть 3 месяца. Друзья, когда все вокруг все усложняют, мы сделали для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем 90 дней. Когда слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю, рисков ноль. Звоните 8 800 505 0855. Желаю здоровья. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама.
9: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9 45 15.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Пришел Измайлов с деньгами. Наш Минфин решил выступить по-крупному и в 5 раз увеличил скупку валюты и золота на бюджетные деньги. Реакция рынка себя ждать не заставила. Внебиржевой курс доллара тут же подскочил выше 86 рублей, а евро вообще ушел к 96. Чиновники занимаются вопросами большими, золото тоннами, ну а обычный рубль скромно сидит в уголке и с содроганием ждет, что же с ним будет дальше. Вместе с ним грустит и наш Юрий Кораблев.
15: Внебиржевой курс доллара в ходе торгов 6 октября поднялся выше 86 рублей. Накануне американская валюта выросла до 85 рублей. Это максимум с 10 сентября, на 1,5 рубля или почти 2% выше значений закрытия пятницы. Локальный максимум обновил и биржевой курс юаня. В ходе торгов на московской бирже он поднимался до 12 рублей 77 копеек, до максимального значения с 9 сентября. Обновление локальных максимумов сопровождалось возросшей активностью инвесторов. Взлет курса и высокая активность были спровоцированы публикацией Минфином параметров операций в рамках бюджетного правила. 7 октября по 6 ноября министерство направит на покупку валюты и золота в день больше 12,5 миллиардов рублей, рассказал экономист Лазарь Бадалов.
16: Текущая причина, да, вот буквально то, что сработало, условно говоря, вчера, сегодня, озвученные Министерством финансов параметры, новые параметры бюджетного правила, то есть сумма валюты, которую Минфин будет покупать в течение предстоящего месяца. Оказалось, что достаточно внушительная сумма. Все-таки, я так понимаю, на рынке ожидания были более скромные. Соответственно, участники валютного рынка рассматривают эти параметры как сигнал к ослаблению курса. Может случиться так, и скорее всего так произойдет, что вот это вот такое краткосрочное вот текущее ослабление, оно будет носить больше такой поведенческий характер и в долгую не сыграет. Фундаментальные факторы, которые сейчас для рубля остаются главными, это все-таки потоки экспорта и импорта.
15: Экономист Александр Зуваев считает, что к концу года стоит ждать ослабления рубля. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
17: Тактически Минфин начинает скупку золота и валюты, а фундаментально у нас очень большой бюджетный дефицит. Его очень легко можно закрыть ослаблением рубля. Ну и, конечно, самосбывающийся прогноз. Ослабление рубля ждут очень многие. Ну и спекулянты под это дело покупают. Я думаю, что на конец года курс будет 90-100, ближе к 90. Соответственно, акции «Сургутнефтегаза», «Золото» — это очень привлекательные активы сейчас. Но у кого рублевый вклад, тоже не надо париться. Процентная ставка выше инфляции.
15: В ближайшие недели поддержку рублю может оказать заседание Банка России, от которого аналитики ждут сохранения ключевой ставки. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: Ну а для тех, кто захочет запить стресс от курса валют, у государства отдельный сюрприз. В следующем году акцизы на пиво, вино и крепкий алкоголь поднимут еще процентов на 6, а то и даже на 7. Цены в магазинах улетят в космос, а эксперты на полном серьезе прогнозируют резкое падение потребления. Похоже, здоровый образ жизни в стране наступит просто потому, что на обычный привычный коньяк придется брать ипотеку. Наш Василий Воронин с грустным взглядом прямо сейчас изучает ценники в винном отделе.
18: Потребление алкоголя в России может снизиться до очередного минимума. В 2027 году акцизы на пиво, вино и крепкий алкоголь предлагается увеличить примерно на 6-7%, что неизбежно повлечет рост цен. Так, акциз на пиво предлагается поднять с 33 до 35 рублей за литр. Если пиво крепче 8,6 градуса, с 62 до 66 рублей. Акциз на тихое вино может вырасти со 148 до 158 рублей за литр. На игристое – со 160 до 170 рублей. Для крепкого алкоголя ставка в 2027 году может составить 878 рублей за литр против 824 рублей в этом году. Повышение акциза не означает автоматического удорожания бутылки на те же 6-7%. В ее стоимости есть сырье, упаковка, логистика, торговая наценка и другие расходы. Но для массового алкоголя акциз остается достаточно крупной составляющей. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ожидает, что в 2027 году потребление снизится до новых минимумов. По его словам, потребитель стал экономнее и при дальнейшем росте цен будет либо сокращать покупки, либо переходить на более доступный алкоголь. Вот что он заявил радио КП.
19: Ну, у нас ставки акциза увеличены очередной раз. То есть это уже заложено в бюджетный пакет. В общем-то, это выше, чем раньше было запланировано. Чем дороже, тем меньше покупают. То есть я вот не знаю, какие товары чем дороже, тем больше покупают. То есть это относится к потребительским товарам, так сказать, пищевой продукции. То есть, естественно, повышение цены сказывается на снижение доступности ценовой, соответственно, меньшего потребления. Идет у нас увеличение ставок акцизов. Производство алкогольной продукции, вот, например, в августе упало в 2 раза. То есть уже без повышения этих ставок акцизов. То есть понятно, что сейчас Минздрав радуется, что уже как бы идет снижение потребления. Такая тенденция долгоиграющая, то есть это уже как бы снижение там в течение 10 лет идет.
18: В России действительно падают продажи алкоголя, особенно крепкого, заявил радио КП руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента РАНХИКС Максим Черниговский. Причин несколько, но одна из них – тренд на здоровый образ жизни среди молодежи.
20: Идет тренд, это касается молодежных аудиторий, на снижение потребления крепкого, в первую очередь, алкоголя и замещение, значит, крепкого алкоголя на слабоалкогольные, значит, напитки. Вот, либо на безалкогольные.
18: Дополнительное давление будет оказано на импортный алкоголь. С 2027 года Минфин предлагает повысить минимальную ввозную пошлину на крепкие напитки из недружественных стран с 3 до 5 евро за литр. В первую очередь это затронет доступный импорт – массовый скотч, ирландский виски и бурбон. В результате разница в цене между российскими и импортными напитками будет сокращаться. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
14: Ну и к новостям автопрома, где наши сограждане массово вспомнили про радость пеших прогулок. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре обвалились еще на 6 с лишним процентов. Спрос падает уже второй месяц подряд, автосалоны скучают, а 115 тысяч проданных машин на всю страну – это скорее слезы, чем показатель. В превращающиеся в бесплатный музей современного машиностроения заглянул экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков.
21: Экономика на радио КП.
22: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Я предлагаю сегодня обсудить новости российского авторынка. С началом осени в автосалоны пришло похолодание. Спрос на автомобили снизился. По данным агентства «Автостат», за первый месяц осени в России продано 115 100 новых легковых машин. Это на 6 с лишним процентов меньше, чем годом ранее. Если с февраля до июля продажи росли, то теперь ситуация развернулась в обратную сторону. Всего с 1 января в стране было продано 960 тысяч легковушек. Такими темпами к концу декабря российский рынок выйдет примерно на те же цифры, которые были по итогам 2025 года, а именно плюс-минус 1 миллион 300 тысяч проданных новых машин. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в этом нет ничего неожиданного. Да, весной и летом рынок был в плюсе, но только за счет низких продаж годом ранее. В этом году график более ровный, но суть не меняется. Если сначала мы опережали показатели прошлого года, то теперь от них отстаем. В лидерах рынка по-прежнему АвтоВАЗ. В сентябре было продано больше 28 тысяч изделий этой компании. Вторым по популярности брендом остается китайский Хавейл – 13 400 проданных машин. На третьем месте – Тенет с отставанием в 1000 экземпляров. Что еще интересно, в первой десятке дебютировал российский бренд Джеланд. Машины этой марки начали собирать под Петербургом в конце весны. Отдельно можно отметить Мазду. Хотя японская компания не работает у нас официально, ее кроссоверы CX-5 еще в начале года набрали большую популярность на рынке параллельного импорта. В итоге Mazda опередила Toyota и заняла 7-е место в списке самых продаваемых брендов. По словам нашего эксперта Максима Кадакова, это говорит о том, что не все россияне смирились с засилием китайцев в наших салонах, и многие по-прежнему предпочитают продукцию более привычных марок. С учетом льготного утильсбора на импорт машин, не мощнее 160 лошадей, они обходятся плюс-минус в те же деньги, что и новые китайские внедорожники. Если говорить о перспективах, эксперты сходятся во мнении – серьезного взлета продаж ждать пока не приходится. Мешают растущие цены и высокие ставки по кредитам. Впрочем, продажи могут немного подрасти из-за того, что с 1 января утильсбор снова повысят. Возможно, некоторые россияне из-за этого решатся на покупку новой машины до конца года.
21: Экономика на радио КП. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Леонид Крутаков о попытках Европы избавиться от энергетической зависимости.
2: То, что всюду война идет на Украине, в Персидском заливе, в свое время в Сирии, это, конечно, война за передел мировой конструкции энергетической. Если взглянуть на конфликтные зоны, по самом деле откладывается неким рубежом Европа. Начиналось все это с так называемого кольца энергетической независимости Европы. Саркози первая была жертва этого. Так в этот проект входила труба из Ливии в Италию, в этот проект входила алжирская нефть и газ, который должен поставляться напрямую в Европу и поставлял. Ну, соответственно, русские ресурсы, северные потоки, что создавало энергетическую независимость Европы от гегемона, от США. Конечно, для них это угроза была, и, конечно, они ее начали взрывать. То есть оценить конфликты. Ливия, Югославия, Сирия, Украина – это ведь вокруг Европы. Ее отрезали от источников энергии и сказали, будете получать эту энергию только на наших условиях, американских условиях, соответственно.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О технологиях.
0: Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в рамках нового кластера по производству электрических батарей. Ожидается, что новое предприятие станет ключевым звеном в развитии отечественного электротранспорта и обеспечит накопителями энергии российские автозаводы. Глава государства подключился к церемонии по ВКС. На полную мощность кластер должен выйти в течение ближайших лет. Еще одна мощная фабрика по выпуску аккумуляторов откроется в Москве.
21: О спецоперации.
0: Минобороны опубликовала кадры объективного контроля удара по Северному мосту в Киеве. Переправу поразили российские беспилотники. В ведомстве уточнили, что мост использовался для переброски подкрепления украинских войск и доставки военных грузов. Операцию провели расчеты ударных дронов из состава отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». По сообщениям очевидцев и местных властей, в результате налета серьезно повреждено дорожное полотно и проходящая рядом тепломагистраль. В городе возникли масштабные пробки с движением транспорта. Северный мост в Киеве подвергался ударам несколько дней подряд.
21: Об Украине.
0: Марко Рубио сообщил, что вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается. С таким заявлением госсекретарь США выступил на совместной пресс-конференции с главой исландского МИДа в Рейкьявике. Рубио подчеркнул, что прямо сейчас Вашингтон сфокусирован на завершении военных действий между Россией и Украиной. Он отметил стремление Соединенных Штатов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.
21: О животных.
0: В Иркутской области 81-летний рыбак чудом выжил после нападения медведя. Инцидент произошел в труднодоступной местности на реке Киринга. Хищник набросился на пенсионера в тот момент, когда он причалил к берегу и разгружал лодку. Пожилой мужчина не смог отбиться от зверя. Запрыгнул обратно в лодку и отплыл на безопасное расстояние. С ранениями рук и тела пострадавшего доставили в больницу. Полиция региона просит жителей быть предельно осторожными. С начала сезона в Приангарье жертвами медведей стали уже 5 человек.
21: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юаня 12 рублей 65 копеек.
21: О погоде.
0: В Москве плюс 13, пасмурно, возможен небольшой дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: В Литве вычеркнули из Конституции запрет на ядерные боеголовки. Вильнюс ищет атома. Песков намекает на зеркальный ответ. Трамп сжигает Калифорнию. Прямо на митинге Лос-Анджелес назван ничтожной жертвой ради победы и роста цен на нефть. Налоги добрались до морских гадов. Матвиенко предлагает драть с лобстеров и из клещей других по полной ставке. Наши новости подавились клещами. Пришел Измайлов. Делаем ставки. Вот 7 Латвии, пожалуйста, решил поиграть с ядерными игрушками и официально одобрил отмену запрета на размещение оружия массового поражения на своей территории. Ни много, ни мало. Территория это, конечно, мало, а вот запрет на размещение оружия массового поражения, так не стесняясь, это вполне себе на что-нибудь дотянет. И не только на уголовную статью. Чтобы все выглядело законно, литовские депутаты просто тупо вычеркнули 137-ю статью из собственной конституции. Конечно, как-то просто все это у них выходит. был ли референдум, что сказали жители, обсуждали ли поправки, или просто собрались после полуночи, проголосовали на троих, и теперь вот, пожалуйста, завози со всего света весь радиоактивный мусор, которым можно будет пулять в наш с вами адрес. Ну, вот непонятно. А в Кремле, конечно, от такой дерзости слегка опешили. Дмитрий Песков уже предупредил, что ответные меры не заставят себя ждать. А, собственно, ответные меры здесь, ну, не то чтобы зеркальные, потому что ядерное оружие у нас и так свое уже размещено, и тем более нам не надо спрашивать никакого разрешения и не делать ничего по этому поводу с Конституцией. Но Лавров доступно напомнил, если НАТО подумает посягнуть на Калининград, а они думают, оборонительный альянс, в кавычках, про НАТО, очень быстро пожалеет, что вообще выучил это слово. Как пишется Калининград, они его пишут, наверное, исключительно по-немецки, но вот, собственно, или уже там по-литовски, но напомнить лишним не будет. Другой вопрос, что, как всегда, в последнее время обсуждая эти темы, вот накануне была Эстония, они вообще втроем друг друга сменяют каждый день в информационном пространстве. Эстония учение начала у нашей границы с тем, чтобы одержать над нами победу, завоевать Москву и установить свой эстонский протекторат здесь у нас в Кремле. Но теперь Литва, пожалуйста. Хотя, надо сказать, новость не новая, про ядерное оружие говорили, теперь взяли уже и запрет сняли. Возникает вопрос, дорогие товарищи, как так вышло, что какая-то Литва, будучи территорией единого тогда еще союзного государства, вдруг теперь начинает хулиганить, дерзить, пакостить, еще и гавкать в наш с вами адрес? Ответа нет. Выходили все они, и Украина, и эти прибалты, не по закону, вообще никак не выходили. Россия, правопреемник, продолжатель чего угодно, СССР, Российская Федерация. А они против нас штыки выдвинули, нож хотят всадить в наше с вами сердце. А мы чего-то продолжаем, значит, говорить об их какой-то независимости. Странно, странно. Потом, собственно, непонятно еще и чем Литва, ну, если не размышлять о ее размерах, отличается от Украины. Почему Украина и ракеты НАТО под Харьковом – это угроза для нашей страны, а ядерное оружие в Литве нет, что ли? А почему Литва вошла в НАТО, и мы как-то это проглядели, или чем мы тогда занимались? Наверное, вот эти вопросы, которые мы задаем сами себе, и надо задать сначала самим себе, прежде чем переходить к обсуждению того, что думает в Литве литовский депутат. Военный обозреватель Антон Труце тоже в шоке от наших дорогих соседей. Прямо сейчас обратно врисовывает Литву в границы Российской Федерации. Антон Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, рад вас слышать.
14: Взаимно. Что делать с вами будем? Как мы довели до такого? Давайте, работа над ошибками сначала. А потом, собственно, да, демилитаризация, денацификация и приведение к порядку. Чего там?
4: Ну, давайте мы не будем забегать так далеко. Давайте сначала посмотрим, почему так получилось. Дело в том, что сейчас... Что сейчас происходит? Сейчас Литва ведет речь об отмене статьи своей Конституции, которая запрещает размещение на своей территории иностранных военных баз и ядерного оружия. В первую очередь, это для нас урок в том, что никакие договоры с другими странами, которые выключают себя в том, что они внесли какие-то положения в своей Конституции, не являются в достаточной степени долгосрочными. Как внесли, так и выносят. Теперь что они хотят сделать? Вообще говоря, понятно, что в случае военного конфликта с НАТО ядерное оружие стран НАТО будет размещаться там, где они сочтут выгодным, и никакие подобные нормы этого не ограничат. Но дело в том, что в литовской прессе встречается упоминание, литовские политики хотят, чтобы в мирное время на их территории было размещено ядерное оружие. И к большому сожалению, по факту они, с моей точки зрения, они не понимают, что они делают.
14: Подождите, а был какой-нибудь референдум или чего-нибудь? Как вот они это сделали?
4: Нет, у них это делается через, по-моему, через Сейм. У них какие-то внутренние политические дела. Они в первой редакции приняли этот законопроект об изменении Конституции. Потом у них второе голосование будет. Но в данном случае не важна процедура. В данном случае важна это фактическая сторона дела. Вот.
14: Раз пугаете нас прицелом, улетите вместе с Сеймом. Тогда надо как-то...
4: Да. Значит, что у них... Они хотят, чтобы на их территории ядерное оружие было размещено в мирное время. При этом заметим, что, например, такие страны, как Швеция, которая вошла в НАТО, она не хочет размещения на своей территории чужого ядерного оружия в мирное время. Они говорят, в случае войны, да.
14: Зато
4: в мирное время
14: нет.
4: Финляндия, она выступает вместе с прибалтами в этом отношении. Mm-hmm. Поляки недавно хотели, но недавно, в конце августа, переобулись и сказали тоже, что в военное время, да, а в мирное время давайте мы пока не будем так говорить. Почему? Ну, очевидно, потому что размещение ядерного оружия вплотную к границам нашей страны – это прямая военная угроза. Потому что, поскольку от Литвы до нас очень близко, ну, до Смоленска 400 километров, до Москвы 800, это прямая угроза. В случае чего, обезоруживающего или обезглавливающего удара.
14: Не меньше, чем Украина, угроза. Не меньше, чем Украина, да.
4: Да. С моей точки зрения, в таком случае бессмысленно договариваться с Литвой. Потому что литовцы, они, во-первых, принимают эти решения в основном и принимают эти решения, исходя из своих, во-первых, внутриполитических воззрение, а у них там давно уже ситуация такая, знаете, бывает такое саморадикализующееся общество, когда для поддержания своего вот статуса внутри этого общества надо высказывать все более и более радикальные идеи. Вот. А те, кто их не высказывает, они становятся такими, типа, изгоями. Вот. Надо, прежде всего, надо договариваться с хозяевами ядерного оружия, которое может быть размещено в Литве. Это США, Франция, Великобритания и так далее.
14: Ой, да, с Великобританией-то мы договоримся. Кстати, здесь понятно, почему...
4: Ну, к сожалению, да, мы понимаем, что...
14: Да, первые друзья Великобритании, поляки, отказались.
4: Нет.
14: А зачем им размещать, когда они вперед бросят прибалтов? Так же, как хохлов на убой, так и прибалтов не жалко. Потом посмотрят.
4: Могут, да. Могут. Просто прибалты, они не понимают, что они таким образом, они не воздвигают над своей территорией щит от злых русских. Они делают мишень для злых русских, да? Потому что если раньше они их действия нам были, значит, не очень интересны, то теперь они становятся конкретной угрозой, просто потому что они позволили разместить у себя на территории чужое ядерное оружие.
14: Так там прибалтов нет, там осталось только как бы партаппарат остался, номенклатура.
4: Ну,
14: всё.
4: Не только партаппарат, все-таки кто-то там есть.
14: Вымерли, уехали, все там, ветер свистит.
4: Ну, молодежь в значительной части, да, уехала. Но кто-то есть, поэтому, увы.
14: Не, Антон Андреевич, что нам уговаривать? Вот смотрите, есть, значит, Литовская Советская Социалистическая Республика. Мы чего стесняемся-то? Почему мы не говорим, что мы, ну, как бы юридически мы возвращаем ее обратно, все. Вы добрые воины... Нет, ну а чего вы смеетесь? Мы правопродолжатели, правопреемники, значит. Против нас ядерное оружие разворачивают. Ничего личного. Территория возвращается обратно. Все. Да. Может, не сейчас. Мы для себя возвращаем. Но это все, это как бы вопрос решенный. Цель стоит. Значит, закончим с Украиной, пойдем к вам.
4: Вопрос это политический, но в целом надо понимать, что да, когда мы в 62-м году, напомню, кубинский кризис, стали размещать ядерное оружие в Кубе у границ США, американцы пригрозили именно прямым военным вторжением, потому что это было для них категорически неприемлемо. И размещение, кстати, американского ядерного оружия в Турции в те же времена тоже было для нас неприемлемо, и по итогу Карибского кризиса договорились так не делать. Ну, что можно сделать? Знаете, как вы говорите, договориться с Великобританией? Нет, но с Великобританией не надо уговаривать, да? Давайте себе представим ситуацию. Шотландия отделяется от Великобритании, мы ставим ядерные ракеты свои в Шотландии. Вот можно разменять, сказать, вы не ставите в Литве, мы не ставим в Шотландии.
14: Ну, Антон Андреевич, да, до этого дожить надо, когда кто отделится там, чего, а ядерное оружие в Литве может появиться с минуты на минуту. Кстати, ультиматум Рябкова 15 декабря 2021 года, ведь перед началом СВО содержал требование убираться НАТО на границе 97-го года, в том числе из Прибалтики, да, на это они отвечают размещением теперь там ядерного оружия. Потому, в общем...
1: Что?
4: К сожалению, да. Можно провести, поступить как Иран, который начал бить по военной инфраструктуре своих противников в странах Персидского залива. Да, Иран же не объявил войну Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и так далее. Но на них просто падают иранские ракеты. Иранцы говорят, у нас на территории наши враги, мы будем по ним стрелять. Да. Тоже вариант.
1: Спасибо.
4: Это вопрос уже политический, не столько военный.
1: Да, но нам как-то надо, конечно, угрозы растут, да, нам надо, придется как-то соответствовать этим угрозам внутренне, подсобираться уже. Антон Труц, военный обозреватель, был с нами прямо сейчас, пока еще не из Литвы, ну и Дональд Трамп тоже не там, зато обещает сжечь Лос-Анджелес и Сан-Диего.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 2 0.

0: Уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
1: Итак, крылатая фраза «бомбить Воронеж» начинает играть новыми красками. Трамп прямо во время очередного своего предвыборного представления, не сказать, что выступления, прямо заявил, что, если Иран в ходе предстоящего военного конфликта полностью уничтожит, сожжет, наконец, этот Лос-Анджелес и Сан-Диего, дай бог с ними. Это, вообще говоря, очень малая цена за его, Трампа, великую победу и рост цен на нефть. Ну, на самом деле, что там, пляжи, тела, да, Голливуд. И в целом во всем мире, наконец, наступит тишь, да гладь и мир. Он же президент мира. Хотя вот Иран нехороший, пытается этот процесс, говорит он, затянуть. Трамп, жги, сказал бы, наверное, эксперт финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.
2: Надо понимать, что Трамп поднимает ставки и хочет убедить тем самым американское население. Может быть, это звучит нелепо, а может быть, с какой стороны это все-таки выстрелит на более наивную аудиторию. Что действительно вот есть такое исчадие ада в лице Ирана, которое он не может победить дипломатическим, экономическим и ограниченным военными способами. Следовательно, вот у него есть какая-то мнимая информация о том, что они готовы иранцы чуть ли не стереть с земли два американских города, поэтому американцам нужно приготовиться, что Трамп будет вести новую ожесточенную войну против Ирана, и чтобы люди не возмущались, почему да он, значит, бензина повышается в цене, почему ситуация ухудшается вокруг Америки и так далее по списку. Так что здесь Трамп, конечно, пытается выстрелить нескольких зайцев и надеется, что все эти пули в зайчиков, во всех зайчиков попадут. Посмотрим. Я думаю, что Трамп сам стал заложником тех заявлений и действий, которые он сам устроил, недооценив всю серьезность ситуации. И надо понимать, что в целом Трамп, я думаю, что сам лично не хотел никакой войны, но его прижали к стенке из-за огромного количества внутренних американских вопросов. Это те самые ястребы, которым не спится и все время хочется проливать крови, на которые они зарабатывают деньги, нам это известно. И в данном случае Трамп, понимая прекрасно, что ему деваться дальше некуда, он повышает ставки уже дальше некуда. Он рассчитывал, что с Ираном он заберется, если не в два, то в три счета. Но мы увидели с вами, что об этом речи близко быть не может. Он уже в июле месяце просил чуть ли не Иран кулуарно через Пакистан и Катар, чтобы те хотя бы сделали вид какой-то, знаете, и подписали капитуляцию, подняли руки кверху, хотя бы просто чисто формально. Иран и на этот шаг не пошел. Поэтому, собственно, Трамп находится в таком довольно очень сложном положении. И я абсолютно до сих пор я убежден в том, что даже несмотря на то безумие, которое они сейчас совершают в отношении Ирана и провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке до неведомых небес, они все равно были намного гибче, чем те же самые демократы, которые по определению являются психопатами и кровопийцами.
1: Ну и к главным новостям то ли светской, то ли публичной жизни, где разворачивается главный чиновничий кинематографическо-патриотический сериал сезона, он же «Роман». Дочь самого Никиты Михалкова, Надежда, внезапно, без лишнего шума, снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал целый, хоть и не самый молодой, но очень статусный губернатор. Наша Виталия Осипова ревнует и тоже пошла искать себе главу региона постарше.
3: Дочь народного артиста, режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова, стала женой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Известно, что у пары родился ребенок, которого недавно крестили в Ханты-Мансийске. В департаменте внутренней политики округа подтвердили свадьбу Михалковой с губернатором, а также появление у них малыша. Рассказывает журналист «Комсомольской правды» в Югре Виктория Гаврик.
4: Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук тайно женился на младшей дочери Никиты Михалкова, актрисе Надежде. Недавно у пары родилась дочь, которую назвали Екатериной. На днях в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске состоялось таинство крещения новорожденной. Символично, что обряд прошел во время визита в регион самого Никиты Сергеевича. 1 октября оскароносный режиссер провел в Югра Классик творческий вечер, собравший полный зал, а на следующий день присутствовал уже на крещении внучки. Этот выход свет стал первым публичным появлением новой семьи. Камеры сняли губернатора и актрису, которые под руку сидели в зале.
3: Надежде Михайловне.

0: Михалковой недавно исполнилось 40 лет, и сегодня она успешно совмещает актерскую карьеру с театральной режиссурой. Она служит в Центре театра и кино своего отца, где громко заявила о себе спектаклем «Васа Железнова». Любовь зрителей к ней пришла еще в глубоком детстве. 8-летняя девочка Надя сыграла дочь комдива Котова в легендарной картине «Утомленные солнцем», которая принесла семье Михалковых премию «Оскар».
1: Папа, если бы ты знал, как мне с тобой хорошо.
2: Правда? А мне с тобой хорошо. Мне с тобой спокойно. Мне с тобой так легко.
0: Позже Михалкова снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка». В 2020 году она участвовала в «Ледниковом периоде», также входила в жюри телешоу.
3: Судя по всему, не хватило игры, поэтому я возьму на себя эту ответственность, эту оценку. Но дело в том, что о вкусах не спорят, любят разные виды, жанры и игру. Как мне показалось, что в данном случае все было на месте. Ну, а судьи не спорят.
0: Михалкова, скорее всего, познакомилась с будущим мужем на фестивале «Дух огня». Он проходил в Ханты-Мансийске в марте 2025 года. Продолжает Виктория Гаврик.
4: Долгое время пара скрывала роман, но в начале 2026 года их подловили папарацци во время отдыха в Сочи. Для обоих это не первый брак. За плечами у 47-летнего главы Югры 20 лет союза с Анастасией Кухарук и двое взрослых детей. А у 40-летней Надежды брак с режиссером и также двое детей, 15-летняя Нина и 13-летний Иван. Несмотря на бурные перемены в личной жизни, губернатор традиционно не афиширует семейные дела, посвящая официальные и социальные сети исключительно работе.
0: Руслану Кухаруку 47 лет. С 2018 по 2024 года он являлся главой Тюмени. В мае 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. А в сентябре того же года был избран главой региона. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Ну а председатель Совета Федерации Матвиенко решила ударить налогами по роскошному образу жизни вашему. Говорит, пора обложить лобстеров и лангустинов, а также всех остальных морских гадов полноценным НДС в 22%. А то, мол, все эти дорогущие рестораны привыкли проводить эти деликатесы лишь как, цитата, «прочие социальные продукты» по льготной ставке в 10%. Ну, знаете ли, не те времена, чтобы поедать лобстеров за всего лишь 10%. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Проскурюков прямо сейчас вытащил вареного рака из кастрюли и уже пересчитывает налоги на его клешни.
6: Экономика на радио КП.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим, как и полагается простым трудящимся, о лобстерах. Возможно, вы уже слышали про одну из самых острых тем вчерашнего дня, которую я хотел бы развить. В парламенте озаботились слишком низкими налогами на морские деликатесы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на бюджетных слушаниях размышляла о том, как пополнить казну новыми налоговыми поступлениями. Тут-то и подвернулись под руку морские обитатели. Процитирую Матвиенко. «Устрицы, омары, лангустины, лобстеры имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость. Вместо положенных 22% платят 10%. Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей». Конец цитаты. Объясню, что имеется в виду. Сейчас на некоторые социально значимые продукты платится пониженный налог на добавленную стоимость – 10% вместо 22%. Это, например, молоко, яйца, овощи и многое другое. НДС зависит от того, к какой товарной категории относится продукт. Лобстеры, они же омары, это ракообразные, как и, например, креветки. А ракообразным как раз полагается пониженный НДС в 10%. При этом некоторые деликатесные продукты из льготного перечня исключены. Например, крабы тоже ракообразные, однако их вывели в отдельную категорию, и НДС для них общий – 22%. Как и для осетровых рыб, семги, красной и черной икры и так далее. По сути, Матвиенко предлагает омаров, лангустинов и устриц убрать из льготной категории. Это даст казне дополнительные 6 миллиардов рублей в год. По словам спикера Совета Федерации, на них можно построить две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, по ее словам, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят. И таких примеров, заметила Матвиенко, достаточно много. Действительно, есть еще деликатесы, с которых платят НДС в 10%. Например, мраморная говядина относится к льготной категории мяса крупного рогатого скота. Камамбер, бри и горгонзола попадают в категорию молочные продукты и тоже облагаются по ставке в 10%. А вышеупомянутые устрицы соседствуют с осьминогами и каракатицами в льготной подкатегории моллюсков. Бюджетные слушания продолжаются. Омары уже попали на сковородку парламентариев. Ждать ли расширения списка? Поживем, услышим.
6: Экономика на радио КП.
5: Ну и еще порция криминала с кровью после новостей.
6: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» — это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
11: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
6: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 15:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Регистрация уже открыта. В этом году к участию приглашают школьников 5-11 классов, а также впервые студентов 1-2 курсов среднего профессионального образования. Олимпиада охватывает несколько блоков – математику, естественные науки, технику и технологии, а также гуманитарные и социальные дисциплины. В техническом направлении появились новые профили – нефтегазовое дело, мехатроника и робототехника. Очные испытания отборочного этапа пройдут с 26 октября по 20 декабря. Площадки будут работать в Пскове, Великих Луках и Опочке. В октябре Великие Луки посетит известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В городе пройдут съемки программы, в рамках которой Ивлев вместе с командой преобразит один из местных ресторанов. Заведения ждут изменения в меню, работе кухни и организации пространства. читальном зале Центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского открылась выставка «Кукол оберегов. Живая нить традиции» мастерицы Ирины Мустейкис. Особое внимание на выставке уделено таким куклам, как «Счастливица» и «Благополучница». Это талисманы, сделанные своими руками. С давних пор на Руси верили, что такие обереги приносят в дом счастье, достаток и защищают от бед.
6: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
6: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
5: Пришел Исмаилов один, а вот в Москве раскрыли детали двойного убийства Теймураз Гагиашвили. Не сказать, что на слуху, но, наверное, эта история, всплывала. Но вспомнить их невозможно. И тоже осень, пожалуйста, как и весна, каждый день какие-то чудовищные сообщения из подобного рода параллельной жизни. Так вот, Теймураз Гагиашвили решительно, без лишних раздумий, убил весь семейный подряд. Сначала зарезал дочь своей сожительницы, потом, чтобы два раза не вставать, убил свидетелей и до кучи отправил вслед еще и ее мать, сожительницу. Мотив в суде, он честно сказал, просто повздорили. Как-то так. И, конечно, шокируют и поражают подобного рода новости с такой легкостью и прямотой, выводящие на несколько очевидные, может быть, но такие парадоксальные, мотивы. Корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Абрамов сам уже пропитался этой жутью, беспрерывно вытирает руки салфетками и, кажется, уверен уже, что сам по локти в крови. Написал все подробности на сайт комсомолки kp.ru и пошел опять мыть руки. Надо сказать, что буквально тут еще пару дней тоже были подобного рода сообщений. Во вторник тот кого-то зарезал где-то в Самаре. И в выходные здесь тоже в Москве зарезал мать, дочь, уехал, вернулся, ножи, кровища. В общем, жуть. Андрей.
15: Да, здравствуйте. Неловко говорить, хотел сказать добрый день, но после такого анонса даже
5: язык будет просто здравствуйте. Да, я мы оценили, прочувствовали. Что, кто такой? Я даже не знаю, что тут. Что нам надо знать из этой истории?
15: Рассказываю последовательно. Значит, в Москве жила-была вполне себе успешная бизнес-леди Елена, ей 53 года, у нее был свой салон красоты в Гальяново, очень такая достойная квартира у метро Жулебина, за МКАД, но квартира хорошая, плюс у нее был ресторанный бизнес, сеть фастфудов на фудкортах совместно с бывшим мужем. У Елена сама довольно красивая девушка, очень ухоженная, у нее 19-летняя дочка, спортсменка, теннисистка, красавица. И угораздила Елену влюбиться в некоего 47-летнего Теймураза.
5: Чего мужа бросил, Андрей? Чего мужа было бросать? Дочка есть, семья все нормально, бизнес цветет. Нет, пошла, бросила мужа, и началось вот это вот все.
15: Слушай, ну, если вот в такой бытовой логике рассуждать, я вам больше скажу. У нее первый муж был грузином, и любовника она себе нашла грузина. Вот, хотя сама москвичка. Ну, нравился, видимо, женщине такой типаж колоритный кавказских мужчин. Вот, но вот, правда, ее любовник оказался человеком, психическое состояние которого под вопросом, потому что впоследствии буквально 1 октября он застрелил и Елену, и ее дочку, а потом расчленил обеих сразу. Почему? Версии кучу. Давайте сейчас скажу, как это происходило. Значит, семья Елены забеспокоилась, что та не подходит к телефону уже 2 дня, не отвечает на звонки, сообщения от дочки тоже никаких вестей. Поехали к ней домой проведать, вскрыли квартиру и, собственно, на балконе нашли чемоданы и пакеты мусорные, в которых было сложено тело Елены. Естественно, полиция, следственный комитет подключились, вычислили ее любовника по камерам, и в гараже этого любовника нашли еще и тело дочери Елены. Он сначала убил девушку, сам говорит, что якобы дело обстояло так. Они ездили по делам и заговорили про покупку нового автомобиля для 19-летней студентки. Та хотела шикарный навороченный Мерседес, потому что деньги в семье были, деньги водились. Но вот этот ухажер ее мамы, вот, понимаешь, вот звучит глупо, поэтому передаю слова. Якобы они вот на этой почве он вспыхнул жаром ссоры, не хотел, чтобы девушка попала в другой автомобиль, взял пистолет и застрелил ее. А потом пошел признаться во всем ее матери и после этого тоже застрелил. Звучит немного нелогично и даже абсурдно, типа, как нормальные люди так не делают, извините. Поэтому, условно говоря, здесь Следственный комитет будет проверять показания, потому что тут однозначно есть еще усматривается некий финансовый мотив этого преступления, потому что мужчина, хоть и видный, колоритный, но был в долгах, как в шелках, у него 40 миллионов долга, он там должен был бизнес-партнером, и есть версия, что он хотел занять деньги у своей любовница вот этой Елены, но та ему просто не судила такую сумму.
5: А что-то хотел спросить. История, конечно, поражает своей...
15: История аховая, потому что он не просто 2 дня там расчленял эти тела, он складывал свою... Он с этой женщиной прожил несколько лет, и потом ее расчленил, часть тел останков сложил в холодильник, а часть на балкон, дочку ее точно так же, вот с ней жил, общался в одной квартире, а потом решил разрезать ее на части и тоже скрыться. Но это еще, мужчина, конечно, уникальный, у него была еще и вторая семья на стороне, и он ездил ко второй своей любовнице, ночевал у нее, возвращался в эту квартиру, где убил Елену, и продолжал разделывать тело. Ну, как бы нормальностью тут не пахнет.
5: Но в выходные что же самое, тоже кого-то разрезал, по чемоданам проложил, и вот тоже сегодня, значит, где-то кто-то кого-то... А специалисты говорят, что вот в сезон, да, осень-весна, вообще не надо о таких вещах рассказывать, а то на как-то вдохновляет вот подобного рода персонажей на всякое. Меньше знаешь, крепче спишь. Но здесь вот, да, вспомнил, что хотел спросить. Как бы финал истории каков? Чего, ну, снимут сериалов 25 штук, это понятно, значит, все молодцы, следователи повысят, медаль повесят, отлично. Значит, а ему-то что? Вот он лет 6 посидит, или, судя по описанной фактуре, он поедет в комфортабельный какой-нибудь санаторий психотерапевтический, отбыв, где 2 недели, пойдет домой?
15: Ну, слушайте, ну, смотрите, если его все-таки признают вменяемым, в чем есть, конечно, появляются вопросики, вообще ему грозит пожизненное лишение свободы за двойное убийство. Все-таки.
5: А если не признают, если он сумасшедший, что мы с вами установили?
15: Ну, то по классике, как у нас отправляют на принудительное, бессрочное лечение, и там уже психиатрическая комиссия решает, когда человек здоров, а когда нездоров. Тут мы знаем разные есть истории.
5: Спасибо, Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской правды». О технологиях теперь, от которых водителям хочется бросить машину в кювете и уйти пешком в тайгу, правда, где нет медведей. Судебные приставы натравили на водителей искусственный интеллект. Систему поиска должников встроили прямо в дорожные камеры. Наш Юрий Кораблев, чтобы противодействовать нейросети, решил думать сам, как нейросеть.
16: Федеральной службе судебных приставов России подтвердили, что камеры на дорогах помогают искать машины должников. На Алтае, в частности, началось тестирование системы искусственного интеллекта. Она по видеокамерам вычисляет автомобили тех, кто должен государству. Речь идет о программно-аппаратном комплексе «Гарпун». Представители службы приставов заявили, что технология поиска автомобилей не является для ведомства новинкой. То есть сама аппаратура новая, но похожие системы уже давно используются приставами и дают результат. Как правило, это мобильные комплексы. Они используются в рамках рейдов. Например, недавно в Новгородской области судебные приставы совместно с госавтоинспекцией провели очередную такую операцию. Проверяли неоплаченные штрафы госавтоинспекции, задолженности по алиментам, налоговые платежи и кредитные обязательства. Всего за время рейда было арестовано 60 автомобилей. 9 из них отправлены на специализированную стоянку. Взыскано более 1 миллиона рублей. Комментирует автообозреватель «Комсомольской правды» Николай Мысин.
17: Нет в этом ничего удивительного. Все-таки мы живем в цифровой век, и век достаточно развитого и продвинутого искусственного интеллекта. Если там лет 20 назад камеры могли разве что фиксировать превышение скорости, да и то не всегда, то сейчас они обучены уже распознавать, пристегнуты ли пассажиры в автомобиле, да, который движется по дороге, и не говорит ли там водитель по мобильному телефону в процессе управления машиной. Поэтому распознать, что за конкретным автомобилем, ну, точнее, за его владельцем числятся какие-то неоплаченные дорожные штрафы или другие долги, разумеется, сложности не представляет. Автомобиль прекрасно читается по номеру, номер числится в базе МВД, которым у камеры есть доступ, и, соответственно, вся информация по данной машине, ее владельцу мгновенно подгружается из соответствующих электронных баз, и в режиме реального времени отловить такой автомобиль с помощью сотрудников ГАИ или там других силовых ведомств, в общем-то, сложности не представляет. Хорошо это или плохо такая практика? Ну, наверное, кому-то не очень нравится вот это ощущение постоянного контроля, что вот большой брат следит за тобой с каждого столба. Наверное, это кому-то может не понравиться. Но с другой стороны, не нарушай правила, не копи долги, не переступай через законы, как говорится, будет тебе счастье. Потому что так или иначе все эти комплексы автоматической фиксации и слежения, они созданы в первую очередь для нашей безопасности. Поэтому я лично в этом ничего плохого не вижу. Более того, я вижу в этом на самом деле один сплошной позитив.
16: Сейчас новую технологию тестируют на Алтае, а со следующего года ее планируют запустить по всей стране. Система «Гарпун», выявляющая должников, полностью российская разработка. Может работать при температуре от минус 30 до плюс 60 градусов, а также применяться при неблагоприятных погодных условиях – дожде и снеге. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Рекламно-информационная программа.
21: Здоровый разговор.
22: Радио «Комсомольская правда», меня зовут Павел Филиппов, и этот выпуск «Здорового разговора» приурочен ко Всемирному дню зрения. И сегодня мы поговорим с Олегом Шиловским, генеральным директором Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главным специалистом-офтальмологом Министерства здравоохранения Свердловской области, заслуженным врачом России, кандидатом медицинских наук, врачом-офтальмологом высшей категории.
23: Вы много лет участвуете в международных офтальмологических конференциях. Расскажите, пожалуйста, о вашем участии в этом году в Лондоне. Чем это мероприятие отличалось от предыдущих конгрессов? Какое впечатление оно оставило? Что дало врачам?
24: Ну, это традиционное участие. На самом деле, здесь вы действительно правы. То есть, наши доктора являются членами европейских обществ и по катарактальной хирургии, и по витриальной хирургии, членами немецкого общества офтальмохирургов, американского общества. Поэтому это все в рамках этих конгрессов и делается. Как это происходит? Ну, мы традиционно отправляем свои работы. Вот, а дальше, если эти работы принимаются, то оргкомитет конгресса извещает нас о том, что ваши работы приняты. Дальше мы приступаем к оргвопросам. Это визы, билеты и так далее. Всей командой и участвовали. И мне приятно, что большая часть нашей делегации, это было уже другое поколение, молодое поколение наших детей, очень здорово выступили. Были вопросы, были обсуждения кулуарные. Прекрасное отношение коллег. Это мировой конгресс. Больше 15 тысяч собирается офтальмологов там со всех стран. Из Южной Америки, из Австралии, из Новой Зеландии были. Представительство России небольшое.
23: Но, тем не менее, вы представили 5 докладов. О чем были эти доклады и как реагировали ваши коллеги?
24: Я думаю, что всем это было интересно, бесспорно, потому что наши доклады, они традиционно, в общем-то, наши в части технологий. Это авторские технологии, результаты. Было много кулуарных обсуждений, были вопросы и в ходе сессии непосредственно. И были даже вопросы до секции, когда один из моих молодых коллег подошел к трибуне и стал, в общем-то, прогонять свои слайды, пробовать просто, как они идут. Секция еще не началась, но все уже были в зале. И я с удовольствием наблюдал, как к нему подошло 2 или 3 человека из разных стран. И начали, так сказать, с ним вместе смотреть и задавать ему вопросы. Я очень радовался. Так это было приятно наблюдать. Надо сказать, что этого поколения, нашего молодого, которое отличает, например, от нас, это свободное владение, так сказать, английским.
23: На этой конференции большое внимание уделялось уже новым технологиям. Это 3D-технологии, современная система расчета и подбора интраокулярных линз, искусственный интеллект, естественно, куда без него. Как вам кажется, вот что из увиденного в Лондоне действительно изменит работу офтальмохирургов? Что вы взяли, может быть, из того опыта, который увидели сюда, в Екатеринбург?
24: Вы знаете, там ведь все интересно. То есть, во-первых, огромная выставка оборудования медицинского, расходных материалов. И ты видишь, собственно, тренды развития, куда. То есть мы участвовали, в общем-то, и в закрытых презентациях, смотрели, вот, собственно, те вещи, которые еще в серии нет, а только вот рабочие макеты. Это всегда интересно, потому что ты понимаешь, куда идет это развитие. Мы участвовали, собственно, в просмотрах и по новому оборудованию, ну, в частности, вот, фирма «Алкон» американская, которая традиционно с нами работает очень много лет. Наверное, 3 десятилетия, это не меньше. Они выпустили новую генерацию, собственно, хирургических приборов. предыдущие версии у нас, но вот сейчас новая генерация, они где-то примерно раз в 10 лет у них выходит что-то принципиально новое. Мы попробовали это все уже, и надо сказать, что на этой неделе они привезут прибор уже сюда к нам, в операционную, и мы будем первые операции на нем проводить. Первое впечатление там, на выставке, было, ну, прекрасным. Поглядим, как это будет в жизни. Думаю, что нам предстоит переоснащение, как это и происходит. Это все чрезвычайно важно, конечно. Переоценить это нельзя. То есть ты не можешь учиться хирургии, читая только книгу и смотреть видео. То есть здесь нужно, конечно, общение и с производителями, и с докторами, и обсуждение этого всего – это единственный путь.
0: Для многих может показаться неожиданным, что заметные международные результаты показывает не крупнейший столичный центр или не Санкт-Петербург, а Екатеринбургская клиника. Почему так произошло и в чем сила уральской офтальмохирургии?
24: Ну, я думаю, в людях. То есть я ни в коем случае, так сказать, не умаляю достоинства наших коллег абсолютно со всех центров. Ни из Уфы, ни из Самары, там, ни из Москвы, ни из Питера. То есть мы все, собственно, активно общаемся. Я бы, наверное, по-другому это охарактеризовал. Просто мы в струе, мы тоже вместе с ними. Сегодня они слушают нас, а завтра мы слушаем их. И это происходит регулярно на всех площадках. Поэтому наше сообщество офтальмологическое, ну, я не знаю, мы дружны вообще очень. Это очень ценное качество. То есть никаких, так сказать, местечковых войн не происходит. И если мы больше присутствовали, там, допустим, на этой площадке в Лондоне, то это значит, наверное, только то, что нам это удалось организационно. То есть если бы приехали больше москвичей, питерцев, уфимцев, можно только порадоваться было бы за это. Назвать это, там, допустим, какой-то конкуренцией, наверное, не очень подходящее слово для этого. Здесь у нас в коллективе, ну, условия все созданы для творчества просто. Это является, ну, так скажем, круто, когда ты в этом участвуешь. Молодежи этот термин, он, в общем-то, понятен. Нет никаких препятствий. То есть нет там особых людей, которые там выездные, невыездные, там, или которым это можно, которым-то нельзя. Вход в эту дверь, он в равной степени для всех открыт. Ни для кого не закрыт совершенно. Если ты занимаешься, делаешь, пишешь, работаешь, пожалуйста.
0: Пациенты часто выбирают клинику, ориентируясь на современное оборудование, на громкие названия каких-то новых технологий, возможно. Кто-то ориентируется на фамилию врача. Что на самом деле, как вы бы это сформулировали, определяет результат лечения, операции? Это техника, оборудование, искусство хирурга, правильная диагностика, сочетание всех этих факторов?
24: Ну, вот это частый вопрос, который мне задают. Я бы хотел, например, не фамилии называть, что ли, вообще, потому что я не могу, честно говоря, назвать там фамилию, которая там вот это вот, она перекрывала бы тут все, да, слишком много операций, слишком много опыта. И если говорить о том, что там кто-то там оперирует средний показатель по больнице, да, там температура по больнице, среднее количество операций на хирурга в России, там глазного хирурга там порядка 350-400, то я, будучи директором, 1000 оперирую в год. На чем, наверное, основано и надо основываться при выборе? Наверное, на опыт. А сколько операций делается? А сколько вам людей доверяет? Ну, миллионную операцию мы свою сделали в 2018 году. Пользуемся мы доверием или нет? Ну, думаю, да. И я бы хотел, в общем-то, такую вещь обозначить, как, собственно, коллективный интеллект, коллективный разум, так называемый здесь. Потому что, придя к нам на консультацию, каждый, любой пациент получит консультацию самых лучших специалистов в этом направлении. Если буду нужен я, например, то меня обязательно пригласят. К любому пациенту, совершенно. И вот это коллективное решение, коллегиальное, которое вот будет принято по тому или иному пациенту, оно потенциально для каждого совершенно. И в этом сила этого коллектива. Мы, Екатеринбургский центр, это называется. Наверное, так сформулировать проще.
23: Отличная формулировка. Ну, давайте немножко тогда в сторону от медицины отойдем. Ваша команда традиционно участвует в Кубке Гиппократа по хоккею. Что врачам дает такая возможность переключиться с операционной научной работы? Кто их замещает в этот момент в таком случае?
24: Замещают другие, потому что у нас нет такого, я уже об этом сказал, что, допустим, эту операцию выполняет только Петров. Если Петров уехал куда-то, то все ждут, когда приедет Петров. То есть такого нет. Ничего не останавливается. Я уезжаю, и все происходит. Никакие операции не отменяются. Все идет своим чередом. Поэтому в этом сила этого коллектива. Значит, что дает Кубок Гиппократа, что дает хоккейная команда, или там ансамбль наш, или там еще что-то, это люди собираются по интересам. Есть какие-то интересы, кроме работы и науки. Это очень ценно, абсолютно. Потому что команду эту все любят. Мы активно болеем, участвуем во всех матчах, которые она проводится. Ребята сами, ну, они... Кто-то мечтал об такой, например, форме и амуниции во время, когда был ребенком или что-то близко к этому. Вот. Сейчас такая возможность появилась. Это же взрослые игрушки, в общем-то. Но общение вот за пределами, это, я думаю, просто цементирует коллектив дополнительно. Ведь какая ценность? У нас, когда правком устраивает какой-то выезд, например, вот они там ездили там в Египет, там на майские праздники, там, да куда угодно. Вот формируется группа и собирается 150 человек с семьями в один отель. Вот вам тест. Эти люди готовы не только работать, но и отдыхать с друг с другом или проводить вот досуг, там, хоккей, там, репетиции ансамбля, там, еще чего-то, вот эти выезды. Вот это и есть самое главное. Это и есть толчок к развитию, к науке, да к чему угодно, к технологиям абсолютно. Они хотят работать и быть друг с другом. Это очень ценно. И это надо и дальше, так сказать, провоцировать.
23: Спасибо большое и удачи вашей команде. Напомню, с нами сегодня Олег Владимирович Шиловский, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК микрохирургия глаза, главный внештатный специалист, офтальмолог Министерства здравоохранения Свердловской области и заслуженный врач Российской Федерации.
2: Здоровый разговор. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
20: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария» – «Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят: «Могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Северный мост в Киеве затянули антидроновыми сетками. Судя по кадрам, защита начинается примерно с середины пилона и не закрывает его верхнюю часть. Ванты также закрыты только снизу. С другой стороны, сетка закреплена на фонарных столбах. Украинские СМИ сообщают, что эти сетчатые изделия не похожи на антидроновые. Они больше напоминают сетки для футбольных ворот. Вероятно, киевские власти полагают, что это спасет Северный мост от ударов российских реактивных дронов. Ранее Минобороны опубликовала кадры объективного контроля удара по Северному мосту, переправу, которая использовалась для переброски подкреплений украинских войск и доставки военных грузов, поразили расчеты ударных дронов из состава отдельной бригады беспилотных систем «Варяг». По сообщениям местных властей, в результате налета серьезно повреждено дорожное полотно и проходящая рядом тепломагистраль. В городе масштабные перебои с движением транспорта. Северный мост в Киеве подвергался ударам несколько дней подряд.
0: О технологиях.
1: Экспорт российских цифровых решений по итогам года вырастет минимум на 15%. Такой прогноз сегодня на форуме «Цифровые решения» сделал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, несмотря на все внешние сложности, отечественная IT-индустрия сохраняет высокие темпы развития. Этому способствует и активная разработка программного обеспечения внутри России. Сейчас в официальном реестре Минцифры находится уже больше 30 тысяч отечественных программ и сервисов. За последние 6 лет это число выросло в 5 раз. Как подчеркнул замглавы правительства, российская цифровая фабрика сейчас работает на полную мощность.
0: О важном.
1: Против иноагента Андрея Лошака возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Документалист заочно арестован в России. Его объявили в международный розыск. В последние годы Лошак живет в Европе. Уточняется, что он получал деньги СМИ иноагента «Радио Свобода» во время работы над фильмом о русских характерах.
0: О болезнях.
1: Власти Вьетнама не информировали российское генконсульство в Хошимине о вспышке вируса коксаки на юге страны. Наши соотечественники обращались с жалобой на вирус больше месяца назад, уточнили в депмиссии. Информацию о вспышке вируса коксаки во Вьетнаме проверяет и Роспотребнадзор. Накануне ведомство направило официальный запрос Минздраву страны из-за информации о заболевших российских туристах на курорте Камрань. Поводом стали жалобы нескольких семей наших соотечественников, отдыхавших в одном из местных отелей. У туристов, включая маленьких детей, резко поднялась температура до 40 градусов, появились сыпь и язвы. Евгения Глинская, служба информации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Ну, здравствуй, здравствуй, великая Россия! Тебя приглашают гости Народное радио, радио «Комсомольская правда», а в частности военное ревю, которое в ближайший час будет работать в эфире. Я часто думаю о том, что наша военная история зачастую можете сравнивать с таким бездонным колодцем. Посудите сами. Но не бывает такого дня, когда бы в нашей истории не случалось какое-то великое событие, там, сражение, победа или даже поражение, рождение какого-то выдающегося военачальника или выдающегося оружейного конструктора и так далее. Но бывают дни рождения, когда появился на свет образец уникальной боевой техники. И в частности, 6 октября 1977 года стало днем рождения нашего легендарного истребителя МиГ-29. Вот в честь его и была создана вот эта, пусть неказистая, но откровенная, душевная песня. Давайте мы его послушаем вместе. Итак, песня.
3: Праздник 29, я нынче в цене. Я очень доволен собой, но кто-то чужой копошится во мне.

и здесь я уже совсем не в гостях, в Люфтваффе зачислен навечно. Но я русский миг, я рожден под Москвой, испытан по сложной программе. Я помню пилота с седой головой,

0: блокаду. И в Питере помнят блокаду.
1: 6 октября 1977 года был первый взлет МиГа-29, который пилотировал пилот с очень русской фамилией Федотов. Вот с того дня наш МиГ-29 ворвался в стадо лучших истребителей мира и не покидает его. Более того, уже многих-многих лучшие самолеты превосходят. Поздравляю тебя, дорогой наш МиГ. Поздравляем всех тех, кто создавал его, и тех, кто сегодня в бою на МиГ-29. А сейчас кратенько вам расскажу об учениях таким забавным натовским названием «Дикий кабан». Меня это очень серьезно насторожило, когда я впервые узнал этого. Ну и на всякий случай вам скажу, когда-то в Чувашии проводился месячник отстрела кабанов, и этот месячник носил такое же название «Дикий кабан». Я когда на днях поговорил с одним из знатоков натовской культуры, иностранцем, и сказал, зачем вы так смешно назвали, он стал отнекиваться: Виктор, ты знаешь, он вообще не дикий, вот такой, знаешь, разъяренный кабан. Ну ладно, в чем смысл этих учений «Дикий кабан 2026? Обратите внимание, проводился и проводится до сих пор на территории Польши, в самой большой европейской антироссийской злюке. Ну и, естественно, там Машкара, Прибалтийская, Эстония, Латвия, Литва тоже присоединились к этим учениям. Но вот что интересно, маневры на этих учениях почему-то своей острием почему-то направлены на белорусскую сторону, а точнее на Сувалский коридор. Но не дает покоя натовцам этот Сувалский коридор. Каких только сказок они нам не рассказывали. Уже там десятки учений проводились, а мне приходилось в штабе НАТО и видеть эти карты, не секретные, нам, естественно, наши делегации показывали. И вот они просто болеют этим Сувалским коридором. Они считают, что именно через этот Сувалский коридор длиной 100 километров туда рванут и русские, и белорусские танки для того, чтобы ударить тех, как вы думаете, кого ударить? Конечно, ударить тех, кто вознамерится нападать на Калининградскую область. Они уже замастырили немало планов именно в расчете на оккупацию Калининградской области. И тот, кто следит внимательно за событиями в этом районе, тот не даст мне соврать. Уже такого не бывает дня, когда бы нам не сообщали, что самолеты ДРЛО, натовские, дальнего радиолокационного обнаружения, они там висят постоянно. Но, правда, некоторые неаккуратные журналисты из моей братьев, они все время говорят, что в небе над Калининградской областью. Слава Богу, пока не над Калининградской областью, а в нейтральном воздушном пространстве. Тут пока у нас пока претензий нет. Они будут тогда, когда НАТО полезут на Калининградскую область. Тут недавно Владимир Владимирович сказал, что ответ будет суровым. Ну, конечно, многие из вас задаются вопросом, а как же мы будем защищать? Она же кругом во вражеском окружении. Ну, посмотрите, и с суши, и с моря. Ну, слава Богу, с моря ее Калининградскую область не полностью законопатили. Там есть наш Балтийский флот. Да, и надо хотя бы элементарно иметь представление о той группировке, которая у нас дислоцируется в Калининградской области. Кстати, скажу вам по секрету, что есть такое военное выражение, туманное, загадочное, называется 3К. Это три, назову так, оборонительных района, начинающихся на букву К. Это Крым, это Курильские острова, и это, естественно, Калининградская область. Ну что, как будем защищать? Я не буду вам подробно рассказывать. Я вам хочу сказать, что вся российская армия, включая и, естественно, и саму группировку Калининградской области, Балтийский флот и Северный флот, у которого очень длинные руки, запросто достанут до тех же поляков и прибалтов, если они полезут на территорию Калининградской области. Да, драка будет серьезная. Да, кто-то скажет: Баранец, ты вообще кумекаешь или нет? Там какая группировка мощная стоит, натовская, у Калининградской области? А у нас там что группировочка? 30 тысяч человек? Да, и то с большой натяжкой. Ну и куча разнообразной техники, включая, безусловно, и ядерные боеголовки. Да, безусловно. Противостоять такой натовской группировке будет очень и очень трудно. Но ее будет защищать вся российская армия. А нам не нужно даже со стратегической бомбардировщиком входить в воздушное пространство над Калининградской областью или даже над Польшей. У нас есть возможность запустить ракеты абсолютно над большой Россией. И слава богу, там такой... Рука такая длинная у них, что 2,5, то 3 тысячи километров запросто достанут до передовых позиций польской армии или карликовых прибалтийских армий. Ну ладно, на этом я хочу поставить точку и попросить вас вот о чем. Не забывайте все-таки, дорогие товарищи, что это военное ревью. Это раз. Во-вторых, очень прошу четко задавать вопросы, чтобы мне не приходилось уточнять какие-то неясности. Потому что некоторые из вас имеют привычку формулировать свой вопрос, нести иногда такой ошибки. Ну, грубее скажу, какую-то. Я обязан вас остановить, чтобы не дурачили нашу гигантскую аудиторию. Договорились, да? И не забывайте, пожалуйста, что военное ревью не занимается стоимостью курятины в Челябинской области, строительством заборов под Владимиром и так далее, или стоимость бензина в Чебаркуле. Мы все-таки будем стараться говорить на тематику. Ну, если нужно, задавайте и другие вопросы. Я буду внимательно слушать вас.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты

0: отчество.
1: Да, это я. Здравствуйте. Виктор Николаевич, очень хорошо вот вы вступление даете. Какая дата, что в этот день случилось. У меня предварительно в воскресенье была прямая передача или в записи?
0: Нет, субботу, воскресенье в записи, уважаемый товарищ. Точка. Ответ закончил. Спасибо. В субботу, воскресенье передача «Военное ревю» выходит в записи. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Ростов-на-Дону у нас. Здравствуй, дорогой Лев Бердон.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Один вопрос. По сводкам идет передача, что поражаются ежедневно по нескольку судоходных сухогрузов с военным грузом. Поражение – это что, потопление или просто повреждение корпуса?
0: То, что нам показывают по телевидению, это повреждение. Но вот недавно прошла информация, что две посудины потопили. Да, но, к сожалению, не показали. Не показали это. Кстати, вы видите, и позавчера, и, по-моему, вчера два таких суденышка были повреждены или потоплены в территориальных водах Румынии и Болгарии. Интересно. Но нам же то интересно, кто стрелял. Понимаете? Кто стрелял в суда, в судны, которые находятся в территориальных водах Румынии и Болгарии. Да, собственно, задаю дурацкий вопрос. Все, что там горит, тонет, это, конечно, нам сразу скажут, это работа русских. К этому, наверное, надо привыкнуть. Потому что Запад совершенно не интересует фактология. Главное, это побольше катить бочку на Россию. Кто следующий в эфире? Павел Балашиха. Здравствуйте.
3: Добрый день, товарищ полковник. Такой вопрос. У меня сердце крови обливается, как у нас гибнет население. Скажите, пожалуйста, мы что, не можем, что ли, долбануть?
0: Стоп. Как у вас? Дымит у вас, что ли, или нет? Вы съели это слово. Дымит у вас.
3: Что дымит, не понял.
0: Сердце кровью обливается, как у нас. А дальше прозвучало дымит.
3: Как у нас гибнет мирное население. Я говорю, неужели мы не можем?
0: Что населением делают? Скажите, пожалуйста, я не пойму, молю, наушники только. Что население? Что? Главное слово говорите.
3: Гибнет население.
0: А, вот понял. Все. Понятно. Продолжайте. Гибнет.
3: Неужели мы не можем жахнуть по беспилотникам там внутри, в Хохляндии?
0: А почему, по кому ударить? Можно? Давайте беседовать спокойненько, дорогой мой человек.
3: По тому месту, откуда запускаются беспилотники.
0: Бьем! Но это место неоднозначное. Те, кто запускает беспилотники, маневрируют. Ну что, вот такую разведку имеем у нас. Да, есть претензии.
3: А что за разведка, если по тысячам беспилотников
0: внимание.
3: В день запускают?
0: Итак, внимание, первый вопрос. Я ответил, откуда запускается? Запускается с Украины. А иногда, дорогой мой человек, запускается с территории России. Повторите. С территории России. Да, внимание.
3: С территории России, да.
0: И они не сидят на крышах, ни пива не пьют и не запускают беспилотники в какой-нибудь Рязани, в Калуге или Нижнем Новгороде, они прячутся и так далее. Некоторых наша контрразведка вылавливает. Что касается со стороны Украины, то там, безусловно, они же не запускают, скажем, с одного полигона, с одной площадки, с одной позиции. Они постоянно маневрируют. И не так-то быстро их можно выловить. Ну, хорошо, установим место запуска беспилотника. Шарахнем туда хотя бы кинжалом. Ну и что? По пустой полянке ударим. Это бесполезно. Ну, вот насчет разведки вы правы. Правы. Нам я там, наверное, я беру на себя смелость говорить, нам там явно ее не хватает. Хотя очень серьезно активизировалось народное подполье. Подпольщики. Они нам дают очень...

0: очень серьезные наводки, в том числе и на некоторые стратегические объекты. Спасибо за вопрос. Извините, что не расслышал. Поехали дальше. Слово гибнут. Кто у нас в эфире? Василий, Екатеринбург. Здравствуйте, Василий.
1: Виктор Николаевич, здравствуйте. Постараюсь объяснить все спокойно, без эмоций. Подскажите, пожалуйста.
0: Внимание. Дорогому человеку, я 1000 раз объявлял, что мне объяснять ничего не надо. У меня надо спрашивать прежде всего.
1: Я вас хочу проконсультироваться, да. Подскажите, пожалуйста, ситуация в прошлую пятницу. Вызвали парня, 33 года, в военкомат, якобы отметиться, стать на учет, ну, в военкомат. Парень приехал в Чкаловский военкомат, Екатеринбург, на 2 дня пропал. В понедельник звонит маме, парню 33 года, я точно не знаю, служил он, не служил. Звонит в понедельник, мама, я уже в Ростове. Мать в кипише, мать вообще в трауре, отца у него нету. Я, что делать? Вот подскажите, как им помочь, куда обратиться? К юристам, в военкомат?
0: Да. Внимание. Понятно. Вопрос понятен. Внимание.
1: Так. Подскажите.
0: Спасибо, что вы переживаете. Скажите, пожалуйста, сколько звонков вы сделали в военкомат, куда этого парня пригласили? Я слушаю вас.
1: Виктор Николаевич,
0: я вас слушаю.
1: Я пытаюсь помочь матери.
0: Сколько звонков вы сделали?
1: Я пытаюсь помочь матери.
0: Да, так и надо было помочь матери. Позвони в военкомат.
1: Военкомат отмалчивается, ничего не говорят. Ничего не говорят.
0: Я вас спрашиваю, что вам сказали? Вы сколько раз звонили? Я по-русски спрашиваю, уважаемый. Ну,
1: мы
0: понятно.
1: Сейчас просто стараемся матери помочь. Мы хотим...
0: Я хочу помочь матери.
1: Куда обратиться? Подскажите, куда
0: военкомат,
1: идти?
0: Прежде всего. Военкомат,
1: не говорят, не разговаривают с ней, ничего не говорят. Ничего не говорят.
0: А кто вам сказал? Вы
1: получиться?
0: Звонили? Подожди,
1: мать
0: вам звонили.
1: Мать звонила, потому что...
0: Все, что ей сказали?
1: Виктор Николаевич, я лично с ней не разговаривал. Вы подскажите,
0: что сказали это? Матери? Все, до свидания. Отключите, пожалуйста. Человек не понимает. Я спрашиваю, мать звонила. Что матери сказали? Что вам сказали? Кипиш поднимать и я умею. Есть вопрос, действительно. Почему этого человека призвали? Тут куча вопросов. Почему его призвали? А состоял ли на учете? А вдруг он избегал учета, а за это уже и штраф, и кара. Там и уголовная есть одна статья, если он злостный уклонист и так далее. Этот диагноз я могу установить на расстоянии 2000 километров, получив огромное количество дополнительных ответов на свои вопросы. А вот так, почему так получилось? Да потому что так получилось, что вы не бросили в бой за этого парня. Вы хотите помочь матери, подставляете ее, она бедненькая сама, пальцы стирает, набирает телефон. А вы что, ни черта не помогли? Так нельзя. Позвони Баранцу. Вы не возвратите этого парня, если он был призван незаконно. А вдруг он призван законно? И что, я должен здесь вам туфту гнать, что ли, или нет? Я хочу знать причину, почему его призвали. Всего доброго. До свидания. Кто у нас в эфире? Олег Вологда, привет.
2: Добрый день. А подскажите, пожалуйста, когда от вас можно ждать статью о том, где и какие чиновники высшие имеют гражданство вне России, и где живут их дети.
0: Уважаемый радиослушатель, я военный обозреватель «Комсомольской правды». Мое море пахоты – это армия и еще раз армия. Любовницами наших депутатов, их паспортами, их двойным гражданством не занимается я. Мне еле хватает сил и возможности заниматься только военными вопросами. А вот вы позвоните в Государственную Думу, там есть свое телевидение и так далее, или на другое политическое радио, или на политическую передачу, которые глубоко вникли в этот вопрос, даже статьи публиковали, и они вам подробно расскажут. Договорились? Все, минута, давайте примем человека. Ростислав у нас в эфире, образцово-показательным умением задавать четкий вопрос. Без размазываний, сразу вопрос, поехали.
3: Да, на тему не затянулся ли СВО вопрос. А в 22-м на спецоперацию сколько времени планировал отдел применения армии в Центре стратегических исследований Генштаба? И что теперь говорят про сроки СВО знакомые Баранца в генеральских ЖК и поселках на Рублевском шоссе, да и не только там?
0: Дорогой Разислав, вы, как всегда, пукаете в лужу. И дурачите мой народ, мой радионарод. Там операции не разрабатывались. А вы так амбициозно, самоуверенно, нахально называете центр, где планировались операции. Там она не планировалась. Операция планировалась в главном оперативном управлении генерального штаба. И не вешайте свою дешевую лапшу на уши наших радиослушателей.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного +125. Я повторю, +125. В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного +125. Я повторю, +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». Регистрация уже открыта. В этом году к участию приглашают школьников 5-11 классов, а также впервые студентов 1-2 курсов среднего профессионального образования. Олимпиада охватывает несколько блоков – математику, естественные науки, технику и технологии, а также гуманитарные и социальные дисциплины. В техническом направлении появились новые профили – нефтегазовое дело, мехатроника и робототехника. Очные испытания отборочного этапа пройдут с 26 октября по 20 декабря. Площадки будут работать в Пскове, Великих Луках и Опочке. В октябре Великие Луки посетит известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. В городе пройдут съемки программы, в рамках которой Ивлев вместе с командой преобразит один из местных ресторанов. Заведения ждут изменения в меню, работе кухни и организации пространства. В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского открылась выставка «Кукол оберегов. Живая нить традиции» мастерицы Ирины Мустейкис. Особое внимание на выставке уделено таким куклам, как «Счастливица» и «Благополучница». Это талисманы, сделанные своими руками. С давних пор на Руси верили, что такие обереги приносят в дом счастье, достаток и защищают от бед.
4: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
4: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, это великое радио «Комсомольская правда», это военное ревю на радио «Комсомольская правда». А это полковник в отставке Виктор Баранец, который мучительно пытается ответить на некоторые ваши очень сложные вопросы, ну и заодно пытается отдуваться за тех, кто не может решить ваши житейские вопросы. А я жду новых вопросов. Поехали. Краснодар у нас, Владимир, здравствуйте.
9: Здравия желаю. В сентябре текущего года в Москву прилетал директор ЦРУ. В наших средствах массовой информации была такая информация, что он прилетал на военном борту, который оборудован специальной капсулой, которая в случае нештатной ситуации в воздухе спасает того лица, который находится на самолете. У вас какая-либо информация есть по этому вопросу?
0: Именно это я в деталях и рассказал в «Комсомольской правде». Найдите, пожалуйста, рассказ Баранца об этой чудо-капсуле. Вы не наврали. Там действительно, да, мы поместили в «Комсомолке» даже фотографию этой самой капсулы. Там я только забыл упомянуть, куда вложены и как вложены парашюты. Вот это я приношу извинения, потому что это очень важно было тоже указать. Ну что, ждем следующего радиослушателя. Будьте добры. Анзор Нальчик у нас. Здравствуйте, уважаемый Анзор.
10: Приветствую вас, Виктор Николаевич, товарищ полковник. Как вы думаете, по какой причине США уводят стратегические бомбардировщики на свои авиабазы в США? Не означает ли это, что мы, Россия, можем чем-то ответить им, если в случае того, что они так мозги выносят нам?
0: А куда не прячь стратегические бомбардировщики с американского материка? Мы везде достанем. У нас длинные руки. Судя по тому, как Трамп, по-моему, вчера сказал, что он даже готов пожертвовать Калифорнией, там еще, по-моему, каким-то, они больше всего боятся, что туда достанут иранцы. Вот в чем он не постеснялся сказать, что это, в общем-то, невелика потеря. Представляю, как бы наших политиков мог заявить, ну, знаете, если украинцы раздолбают Воронеж или Нижний Новгород, этим можно пожертвовать. А вот Трампу это народ простил. И вот эти личики, которые там выживают, чтобы они белые зубы показывали и хлопали ее дурацким словам до того, пока у них в ладошках дым не появится. Я ответил на ваш вопрос.
10: Это вас, боязнь.
0: Всего доброго. Спасибо вам, Анзор. Кто едет у нас в эфире? Калуга у нас, Александр. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Уважаемый полковник в отставке, я вас прошу поскорее убраться.
0: А почему, скажи, дядя? Ну, скажи, куда ты ушел?
11: России. Все, до свидания.
0: Да нет, скажите, пожалуйста, пример приведите. Ну, я слушаю. Хорошо, что вы, у вас такое отношение ко мне. Ничего странного в этом нет. За 50 лет работы в журналистике и на радио я слышал очень много. Понимаете, когда предъявляются претензии, вот пудрит мозги. Давайте факт. Иногда, да, я допускаю ошибки, и спасибо, что вы подсказываете, я изменяюсь. А у вас в голове нету доказательств. Ну, что я могу сказать? Так поступают не мужчины, а склочные базарные бабы. Вы все-таки мужчина. До свидания. Кто у нас в эфире? Алексей, Подмосковье. Здравствуйте. Может, я и Алексею из Подмосковья мешаю? Тогда говорите, Алексей, не бойтесь.
12: Ни в коем случае, Виктор Николаевич. Доброе здоровье, Виктор Николаевич.
0: Виктор Николаевич. А как вы, извините, вот как вы относитесь к реплике вот этого человека?
12: Это идиот, который... Это идиот, а не человек. И тем более не мужчина. Это рязанская баба на базаре.
0: Да, да. Ну вот, Виктор спасибо.
12: Я как баталик, я знаю, что такое государство. Государство – это армия, суд, прокуратура, лагеря. Неужели мы не можем справиться с этими иноагентами, которые нас позорят за границей? Эти вот Макаревичи, вот этот монах Назаров, их полно там. Почему мы не можем, их же дети, здесь квартиры, нельзя бороться с ними так, а? Почему
0: хороший вопрос. Отличный вопрос. Просто отличный вопрос. Внимание, внимание. Вы, наверное, уже слышали о некоторых сообщениях, когда у этих иноагентов уже отбирают собственность. Но эти хитропупые иноагенты, они, зная, что им наступит кара, они быстренько попереписывали собственность, уважаемые. Но приходит наш, допустим, следователь и говорит, давайте так, вот тут вот приходит еще пристав, да, мы переписываем эту собственность, есть указ президента, есть постановление правительства и так далее, выселяйтесь отсюда. Они говорят, на каком основании? Это мы живем в этой квартире. Подскажите, как надо действовать?
12: Я считаю, надо еще... государство.
0: Не-не-не-не-не, дорогой мой человек. Это общие слова, перерастающие в демагогию. Я задал вам конкретный вопрос. Как поступать с тем иноагентом, которым решено отобрать собственность, но она переписана уже на родственников? Ваши действия. Подскажите мне, подавайте, я слушаю, внимаю. Все брошу, выгоню всех сейчас. Только отвечайте на этот вопрос, пожалуйста.
12: Закрыть им навсегда и на всю жизнь им, их детям, их родственникам, закрыть дорогу в Россию, все.
0: А при чем здесь родственники, если среди родственников есть нормальные люди?
12: Ну, не близкие родственники, но сыновья. Езжу у Макаревича, ну, вот сынок.
0: Пожалуйста. Москве, а если этот... А сынок Макаревича сейчас возьмет АК и пойдет воевать, сынок Макаревича, мы его тоже нахрен выбросим в квартиру или нет?
12: Вот призвать его в армию. Призвать, пускай на СВО идет.
0: Это уже частичное пожелание трудящихся, понимаете?
12: Может быть, и конечно.
0: Значит так,
12: но
0: всех детей...
12: Невозможно их терпеть.
0: Значит так, внимание, я по своим постановлениям, я издаю указ, баронец. Все сыновья иноагентов и даже дочери, всех надо бросить на фронт в качестве наказания. Вам подходит это решение или нет?
12: Да, может, женщин не стоит, но мужчин обязательно. Если...
0: На каком основании? А если человек больной? А если разные бывают причины, даже у иноагентов. Все надо делать по закону. А вот вы единственное, что правильно ставите вопрос, что нам нужно здесь навести порядок в законодательстве. Хорошо, да? Но не как говорят в Израиле, там вообще сжигают дом предателя. Это интересно мне, я этот опыт сейчас хочу изучить.
12: Слушай, это опыт неплохой. Сжигать эти квартиры, разрушить.
0: Спасибо. Мы поговорили, дорогие друзья. Спасибо. Вот видите, мы так вот и поговорили, да? Ну, едем дальше, ждем следующий вопрос. Поехали. Наталья из Зеленограда у нас. Здравствуйте.
13: Добрый день, Виктор Николаевич. Я вот хочу спросить про Starlink, который используется в ВСУ для оперативной связи в войсках, для оперативного управления беспилотниками, даже ракетами, которые причиняют ущерб нашим, в том числе гражданским объектам. Правильно? Правильно. В международном космическом праве ответственность за ущерб несет государство регистрации космического аппарата. То есть, вот, ну, это известная норма. То есть именно государство, оно выдает лицензию участнику и несет ответственность за ущерб, который причиняет частник, то есть Starlink. Вот мне интересно, вот почему мы до сих пор не выдвинули с США требования о возмещении ущерба вот на этих основаниях? Потому что это достаточно...
0: Отличный вопрос. Отличный вопрос. Простите, пожалуйста, вот это ваше знание. Вы кто по профессии, будьте добры? Ну, побеседуйте со мной, пожалуйста. А?
13: Ну, я научный сотрудник, но вот я получала дополнительное образование в области международного права.
0: Все понятно. Вы очень грамотно задали вопрос. Уважаемый. Итак, мы обращаемся к производителю Старлинков, к Илону Маску. Говорим, что ж ты, сука, воюешь против нас, наносишь ущерб, убиваешь людей, хат. Он говорит, а где я убиваю? Бронец, где я убиваю? Но ты же наводишь. А бьют-то кто? Ракеты ж. Беспилотники. Бронец, не мои? Выйди вон. И не задавай такой дурацкий вопрос. Все, уважаемые, все. Но единственное, что вы абсолютно правы, в том, что здесь надо наводить порядок. Ну, с американцами много порядка не наведешь. Одна минута осталась, давайте примем человека. А то одна тетенька орет, прошло полчаса, 4 звонка. Александра, здравствуйте у нас, привет.
14: Здравия желаю, блин, привет из КСВГ. Алло.
0: Да.
14: У меня два вопроса, блин, к вам, короткие, блин. Когда на Майдане...
0: У меня... у меня, блин, только правило, один вопрос. Задавайте, когда Майдан? Хорошее начало. Поехали. Ну,
14: когда мы Майдан? Пойдем на Майдан, я буду раздавать печенье, блин, под номером 762. И второй Майдан устроим в Дрездене или в Магдебурге. Я там каждую улочку знаю.
0: Ну, я тоже там служил 5 лет, тоже немало знаю. Уважаемый, а действительно... Вопрос о том, что организовать новый наш Майдан, в том числе в Киеве, надо бы уже давно об этом позаботиться. Хорошая идея.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Новости.
15: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
16: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах. По бывшему числу республик СССР. Одну из них, Карело-финскую, упразднили в 1956 году. Но скульптуру оставили.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Сразу скажу, что вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Но главное, что это правильная вода должна быть. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но каким же все-таки образом она влияет на нас с вами? Когда мы налаживаем питьевой режим? Смотрите, мы на 3/4, то есть на 75% в среднем, состоим из воды. И каждый день мы эту воду теряем, друзья. Эту потерю, хотим мы этого или не хотим, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость ничто, есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Согласитесь, тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Что такое капилляроскопия? Это проверка капилляров, она проверяется по ногтевому ложу. И вот что они заметили? Людям, зачастую это были люди 60-70 лет, говорили, у вас отличные капилляры. А эти люди отвечали им, а я пью правильную воду, готовлю ее в ионизаторах воды «Аквалайф». И вот таких было так много, что коллеги пришли и нам об этом рассказали. Да, действительно, это не может не радовать. И я хочу в связи с этим рассказать очень показательный пример. Ольга, ей 68 лет, у нее диабет 20 лет. Синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот, как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев. Врачи уже даже говорили об ампутации. Ей сделали капилляроскопию, хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь в них не движется. Ей назначили определенную терапию при ее недуге, но врач сказал, что добавьте питьевой режим, пейте ионизированную водородную воду. И вот через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, что я плакала. Плакала, конечно, она от счастья, потому что там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляры, а через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому, кстати, есть научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование, говорящее о том, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у людей с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс к тому же еще водород снижает оксидативный стресс. Поэтому я напомню очень важный момент, что оксидативный стресс, можно его назвать еще окислительный стресс, это первопричина подавляющего большинства заболеваний. Поэтому неважно, как называется болезнь, важно, что корень у них один. И когда мы начинаем пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду, мы работаем именно с корнем проблем со здоровьем, друзья. Это не магия, это всего лишь биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире, в нашей стране в том числе. И я за более чем 12-летний опыт погружения в эту тему ионизированной воды, не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследования. А вот положительных – огромнейшее количество. И вот касательно научной базы уже проведено более 2000 исследований касательно эффективности молекулярного водорода. А он, напомню, появляется в воде после ионизации. Там еще появляются электроны. И благодаря этому вода становится антиоксидантом. Не на долгое время, поэтому ее нужно готовить каждый день, если у вас, конечно, есть прибор, либо ионизатор, либо генератор водородной воды. Но я хочу еще поговорить немного об исследованиях. Вот было исследование, которое было проведено в 2017 году в Индонезии. Была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Они получали одинаковую терапию, но их разделили всего лишь на две группы, чтобы одной давать обычную воду, питьевой режим наладить с обычной водой, а другой – воду ионизированную щелочную. И вот итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Друзья, я могу не успеть сегодня все рассказать, что хотел бы, да, поэтому сейчас напомню номер телефона 8 800 505-0855. Это номер телефона для звонков, для заказов, для консультаций. Я скажу о особом предложении сегодняшнего дня чуть позже. Но сейчас, если, может, у вас уже есть желание позвонить, узнать более подробно об этом и заказать ионизатор воды, звоните 8 800 505-0855. А скажу я, что следующее. Чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточное количество воды, она же из воды состоит в основном, да, когда она недополучает кислорода, она начинает работать хуже. А мы состоим из 70 триллионов клеток, друзья, и как? Каждой клеточке нужна вода. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко нам доступна, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, вот этот оксидативный стресс, будь он нелатен, да. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой или водородной ионизированной водой, усваивается вся вода, и не просто усваивается, но и приносит пользу все, что выпили, потому что она обладает антиоксидантными свойствами. Именно здесь я хочу вот сделать акцент, друзья, что мы производитель, российский производитель, компания ООО «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». И сегодня, внимание, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете 2 прибора по цене 1 со скидкой, а именно ионизатор воды «Аквалайф» премиум, 4 в одном, многофункциональный, кстати, аналогов нет. Только мы готовим такой, производим такой прибор, который готовит все виды ионизированных вод, и щелочную, и кислотную в разных режимах, и водородную, и воду, насыщенную ионами серебра, друзья. Это все в одном приборе вы можете приготовить, который никуда не встраивается, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, друзья. И он сегодня идет не просто, говорю, со скидкой по цене 34 тысячи рублей вместо 44, но еще дополнительно вы сегодня получаете второй прибор. То есть вы платите за два прибора, платите за один прибор, а получаете два. Второй прибор – это ионизатор воды «Аквалайф Мини», который готовит воду ионизированную щелочную, ионизированную кислотную в разных режимах, тоже никуда не встраивается, друзья. Просто он в 2 раза меньше по объему. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизатору «Аквалайф Мини», да, и их себестоимость уже выше. Поэтому, друзья, вы сами видите, все дорожает, и логистика дорожает, как ни крути, поэтому мы цены вынуждены будем повысить. Но сегодня, я говорю, что это последний день, цена на этот комплект, доступен вам этот комплект по цене 34 тысячи рублей. Мы, производитель, можем делать редко такие предложения, поэтому вот делаем сейчас, поэтому акцентирую ваше внимание, вам на самом деле повезло, друзья. Если 2 прибора вы приобретаете, вы же можете один оставить дома, другой на работу отвезти, либо на дачу. А может, один какой-то вы из них подарите своему любимому, здоровому, любимому другу, любимому человеку, которого действительно желаете здоровья, да, вы можете пожелать не только здоровья на словах, но и подтвердить это делом. А, кстати, сегодня еще максимально выгодное предложение тем, что при заказе сегодня мы добавляем год гарантии к каждому из ионизаторов. Поэтому успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. И что очень важно, мы российский производитель, который думаем о вас и даем вам 90 дней тестовый период. То есть что это значит? Вы живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останутся ли приборы у вас. То есть принимайте окончательное решение не на основе моих слов, да, а на основе своего опыта. Если вам все подходит, оставляете приборы себе. Нет, возвращаете приборы, а мы вернем вам деньги. Все до копейки, без каких-либо удержаний. Можете их приобретать и по отдельности, есть тоже на них скидки отдельные, но сегодня вы получаете, по сути, один подарок. Да? Поэтому успевайте до 19.00, еще подарок вы еще и плюс год гарантии сегодня получаете. Звоните 8 800 505 0855, но это только сегодня, только до 19.00. Друзья, звоните 8 800 505 0855 и успевайте заказать прибор Neirodense Axon и Neirodense PKM. Друзья, что же это за приборы? Тоже пару слов скажу о них. Вы когда-нибудь слышали такое словосочетание «физиотерапевтический кабинет»? Я думаю, не только слышали, но и были там, да? Физиотерапевтический кабинет, куда вы ходите на разнообразные процедуры, но этот кабинет может оказаться у вас дома, друзья, и помочь вам в любой момент, когда у вас появилась какая-то проблема со здоровьем. Да, это медицинский прибор Neirodense PKM, Neirodense Axon. Они уменьшены, вот эти физиотерапевтические кабинеты, до размера, если говорим о ПКМ, да, Neirodense, он уменьшен до размера мужской бритвы, автономный, работает один от аккумулятора, другой от батареек, да, и вот что, а чем они отличаются? Если говорим о Neirodense Axon, он направлен на то, чтобы избавить вас от боли, да, то есть прикладываете к месту боли, и боль через 15 минут проходит, да, но и прибор тоже сам отключается. А там буквально три кнопки, если мы говорим о нейроденс Axon. А вот и он, кстати, размером со спичечный коробок, очень маленький, надежный, удобный, поместится даже в карман. А вот нейроденс ПКМ, он размером с мужскую бритву, но и набор функций у него намного больше. У него 25 запрограммированных программ, то есть здесь нет никаких возрастных ограничений, да, там есть запрограммированные программы, да, а есть, ну, установленные программы, а есть возможность установить собственную программу. Я даже когда в магазине предлагал эти приборы, когда был продавцом в нашем магазине, я рассказывал о самом нейроденсе, и мне пришел человек, у которого был рецепт, и нужно было просто установить частоту, да, там врач ему говорил, какую частоту нужно установить для воздействия на его место боли, да, место, проблемное место. В общем, и это все было легко, друзья, и просто не успеваю все рассказать. 25 еще раз программ, нет ограничений по возрасту, есть ограничения только лишь, если есть у вас кардиостимулятор. Но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Скажу только, что в комплекте нейроденс ПКМ и Axon намного дешевле, выгоднее покупать. По отдельности тоже на них сегодня скидки. Скидки заканчиваются 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: Фабрика здоровья. Предприятие производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
23: Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. Потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазаны медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить территорией, потом вписывать всех в финансовую долларовую модель. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые все называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О важном.
25: Александр Новак призвал профильные ведомства и нефтяные компании продолжить работу по обеспечению стабильных поставок нефтепродуктов на российский рынок. По итогам экстренного совещания вице-премьер поручил максимально ускорить подготовку всех нормативных актов, которые позволят оперативно закрывать спрос на заправках и гарантировать стабильные поставки бензина и дизеля во все регионы страны. Ранее правительство уже ввело ряд жестких ограничений, включая временный запрет на экспорт топлива для сдерживания розничных цен внутри России.
21: О протестах.
25: К протестам во Франции. Так называемых зумеров, то есть современной молодежи, массово присоединились бумеры, представители старшего поколения и пенсионеры. Вместе они вышли на марш в Париже. Школьники и студенты жгут фаеры, размахивают флагами и кричат лозунги, требуя от правительства исправить недостатки в образовательной системе. Учителя призывают прислушаться к требованиям старшеклассников. По данным французских СМИ, марш насчитывает уже свыше 250 тысяч человек. Paramount окончательно купил Warner Bros. За 111 миллиардов долларов. Новая компания будет называться Skydance. Объединенная структура получит контроль над франшизами «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», «Миссия невыполнима», «Трансформеры» и многими другими. Всего за 16 лет Skydance прошла путь от независимой студии до одного из главных центров консолидации Голливуда. Компания была основана в 2010 году Дэвидом Эллисоном, сыном сооснователя Oracle Ларри Эллисона.
1: О туризме.
25: Минск опередил Москву по ранним бронированиям жилья на Новый год. На первом месте расположился Петербург. Белорусская и российская столицы находятся на втором и третьем местах рейтинга. Следует из данных сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру». Средняя стоимость аренды жилья в новогодние каникулы в целом по России составляет 7090 рублей в сутки. Прирост за год 2%, подчеркнули аналитики.
1: О валютах.
25: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юаня 12 рублей 65 копеек.
1: О погоде.
25: В столице плюс 12, пасмурно, временами небольшой дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. Это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня я предлагаю рассказать о выборах, всеобщих выборах в Бразилии. Нас интересуют больше выборы президента. Это живой пример, как избирательные кампании проходят в других странах мира. И вот в режиме, можно сказать, реального времени происходящих процессов мы можем это сравнить. Конечно, нас интересуют в большей степени не те политические расклады, о них мы тоже обязательно поговорим, здесь в Великих Луках, да, которые в Бразилии, например, а избирательная система, как она работает. Тем более, что чем отличается бразильская система, это обязательное участие в выборах для грамотного населения, и это электронное голосование. Это одна из особенностей избирательного процесса, который есть в Бразилии. Ну, по свежим данным, сенатор Болсонаро, это сын прежнего президента, который осужден и находится в тюрьме, лидирует по итогам первого тура президентских выборов в Бразилии, набрав чуть более 47% голосов, ну, на данный час. Его соперник, теперь уж так получается, это действующий глава государства, Луис Лула да Силва, набирает 44-22% голосов на данный момент. И вот, значит, второму туру быть в Бразилии подвели вот эти итоги. Ну, а мы к ним вернемся с вами после того, как я расскажу, что же все-таки в Бразилии за система избирательная. И какая там государственная система, исполнительная власть и так далее. Ну, вообще, если говорить о контексте, да, мы должны с вами понимать, сразу об этом скажу, что тематика в Бразилии всегда одна. Это латиноамериканская страна, либо быть независимой от США страной, вести политику в национальных интересах. Это страна, богатая полезными ископаемыми, абсолютно разными. И если быть независимой, то, значит, участвовать в каких-то других международных организациях, быть с кем-то в союзе, экономическом, политическом и так далее. Либо вторая составляющая, внутренний и внешний принципы повестки в Бразилии всегда, это быть лидером заднего двора США, потому что вся Латинская Америка, как мы знаем, по доктрине американской, это задний двор США. Понятно, что в нынешней избирательной кампании, когда участвует президент в возрасте, это четвертый раз, а когда-то был осужденный политическими оппонентами. Вообще там есть такая, на нашей планете есть несколько государств с особенностями тем, что их президенты, либо действующие, либо бывшие, всегда находятся в тюрьме. Либо политическая традиция в этих странах такова, что соперники друг друга через суды, естественно, сажают в тюрьмы. Ну, темы обычно две, да, какая может быть тема у президента? Это превышение полномочий, это коррупция, конечно, либо лично, либо его команда, либо это попытка захвата власти. Все это одна из таких стран, это Южная Корея и это Бразилия. Сразу хочу сказать, что просто, почему я это говорю? У нас некоторые, особенно демократически настроенные, любят говорить, вот это и есть настоящая демократия, проявление и так далее. Посмотрите здесь, оппозиционер победил в первом туре, будет второй тур. Ну, давайте объективно говорить. Сложно сказать, зачем Лула шел на четвертый срок подряд, не подряд, а на четвертый срок, это вот второй срок второй каденции, да? Человек в возрасте, либо ты идешь к власти, тогда проводишь какие-то радикальные реформы, меняющие государство, естественно, в лучшую сторону. Если ты этого не делаешь, вопрос, зачем ты тогда туда шел? Лула очень такой интересный политик с интересной историей, но на его фоне сын прежнего президента, конечно, смотрится лучше. И выбор там сегодня был, в принципе, один. Либо мы с США, понятно, давил Дональд Трамп, помогали американцы, безусловно, но оппонент Болсонару моложе. Кто будет проводить политику там на ближайшие 8 лет, условно говоря, дальше, если два раза избираться президентом? Конечно, тот, кто моложе. Плюс Лула тут в шутку, понятно, заявил, я буду жить 120 лет. То есть вот эти вещи, понятно, что жителя, избирателя грамотного бразильского не интересует вопросы там ни США, даже ни мировой политики, ни БРИКС. У нас-то Лула нам интересен в качестве союзника по БРИКС и участника Бразилии БРИКС, потому что, говорят наши политологи, при новом президенте, которого, скорее всего, конечно, изберут, Бразилия выйдет, либо не будет там участвовать в пользу США. Но амбиции Трампа, они понятны. Там нет политики, там нет никаких идей, которыми он прикрывается, как обычно. Это попытка запустить своих друзей, свою семью, если хотите, своих родственников в закрома природных ресурсов и богатств этой страны. Вот и все. Ну, это вот контекст, который сегодня есть. А давайте рассмотрим. Да, еще забыл сказать, что очень важно, вот выборы президента, почему так все меняется, да, в том числе в нынешней ситуации. Два года назад, в 2024 году, Лула мало того, что он в возрасте, то есть что он может за эти следующие 4 года сделать? Да ничего, страна это потеряет, все это понимают прекрасно. И он то ли, короче, он ушибся, была операция серьезная, то ли на голове, то ли возле головы. То есть кому нужен такой президент? Поэтому как игра некая политическая, наверное, это интересно. Поэтому я предлагаю поговорить о системе государственной избирательной в этой стране. В настоящее время в Бразилии действует Конституция 1988 года с поправками, принятыми в 1994, потом в 1997 годах. В соответствии с ней Бразилия является демократическим правовым государством, основанным на принципах суверенитета, гражданства, человеческого достоинства, социальных ценностей, свободного предпринимательства и политического плюрализма. Первоначально Конституция 1988 года устанавливала в Бразилии временную форму правления. Согласно ей, в стране был назначен референдум о форме, это республика либо монархия, и система управления временная, президентская или парламентская. На состоявшемся в апреле 1993 года референдуме большая часть избирателей проголосовала за республику президентской формы правления. Бразилия – федеративная республика, в состав которой входит 26 штатов и столичный федеральный округ Бразилия. Правительство штатов имеет схожую с федеральным правительством структуру и пользуется полномочиями, закрепленными в Конституции штатов. Напомню, что нынешние выборы, они всеобщие, в том числе в штатах губернаторов. Главой исполнительной власти штата является губернатор, который тоже избирается на 4 года. Институт федерального вмешательства в дела субъектов федерации строго регламентируется и допускается лишь в случаях нарушения территориальной целостности государства. Иностранные интервенции, конфликты между штатами и такое там может быть, и соблюдение общественного порядка и финансовой дисциплины. Главой исполнительной власти и главой государства Бразилии является президент. Он возглавляет сформированный им кабинет министров, федеральное правительство. Вторым лицом государства является вице-президент. Президент и вице-президент избираются оба, они идут как бы вместе, как вот у нас однажды это было в 90-м году, на всеобщих выборах сроком на 4 года из числа кандидатов, выдвинутых официально зарегистрированными политическими партиями или коалициями. Для избрания на пост необходимо собрать абсолютное большинство голосов, и в случае необходимости проводится второй тур, как вот в данном случае. 1997 года допускается переизбрание на второй срок. В компетенцию президента Бразилии входит подписание и издание законов и временных актов, установление дипломатических отношений и подписание международных договоров. Вот почему нам Лула важен. Президент направляет на рассмотрение Конгресса планы развития и проекты бюджета. Также президент является верховным главнокомандующим вооруженными силами и имеет право вводить чрезвычайное положение и осадное положение, объявлять войну, предоставлять амнистию, смягчать приговоры. Законодательная власть Бразилии на уровне федерации принадлежит двухпалатному национальному парламенту, который тоже в этот раз избирается, состоящему из палаты депутатов и федерального сената. Победивший в первом туре Болсонаро – это сенатор. Обе палаты обладают равными полномочиями. Одобренные Конгрессом законопроекты направляются на утверждение президенту. В случае его отказа утвердить закон, конгрессмены могут преодолеть вето большинством голосов на совместном заседании обеих палат. А сенаторы должны быть не моложе 35 лет, депутаты не моложе 21 года. Палата депутатов избирается на 4 года на основе всеобщего пропорционального голосования. Причем избиратели отдают голоса не за партию, а за кандидатов, предложенных партиями. Сенат состоит из представителей штатов и федерального округа, избранных населением по мажоритарной системе. Каждый субъект федерации представлен 3 сенаторами, избранными на 8 лет. И каждые 4 года представительство субъектов обновляется 1 2/3. Конгресс имеет право отстранить президента от занимаемой должности. Для этого необходимы 2/3 голосов депутатов. А если Верховный суд обвинит президента в совершении уголовного преступления. Так было, например, с преемницей Лулу. Это была женщина, на мой взгляд, симпатичная, хорошая. При ней, кстати, БРИКС был, но ее отстранили через суд. Или сенаторов, если президент не справляется со своими обязанностями. Судебная система в Бразилии состоит из вертикали общих и специальных судов. Высшими органами судебной власти являются Федеральный Верховный Суд и Высший Суд Правосудия. Федеральный Верховный Суд играет роль конституционного суда. Он осуществляет контроль над соблюдением Конституции, решает внешнеполитические и внутренние конфликты. Высший Суд Правосудия выносит решения по обвинению против губернаторов и других должностных лиц штатов. Имеет право пересмотреть решения нижестоящих субъектов органов и занимается толкованием законодательства. Кроме того, в стране действует Высший Суд по трудовым вопросам, Высший избирательный суд, Высший военный трибунал, а также общие специальные суды на уровне штатов, местные суды и суды присяжных для рассмотрения уголовных дел. Судебная власть пользуется административной и экономической автономией. Ну, о том, как устроено электронное голосование и как голосуют бразильцы, выбирают своих губернаторов, сенаторов и президентов, мы поговорим после небольшой рекламной паузы.
6: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране в таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Все о политике и политиках. Политликбез.
5: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки-ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». Если говорить про избирательную систему в этой стране, то в выборах в Бразилии могут участвовать граждане не моложе 16 лет. То есть 16 лет, да? Для всех грамотных граждан в возрасте от 18 лет до 69 лет участие в выборах является строго обязательным. Ну, если говорить про президентские выборы, президент Бразилии избирается в 2 тура. Граждане могут выдвигать свои кандидатуры на пост президента и участвовать в всеобщих выборах, которые проводятся в первое воскресенье октября. А если кандидат, ну, вот в тот раз это было 2 октября,

всего три. Я еще об этом скажу. Я так посмотрел, кто же там за кандидаты. Ну, то вот третий кандидат, у него рейтинг, по-моему, 7% с лишним был. Я вот не помню, сколько он набрал по итогам первого тура. Это психолог, писатель. Вот Кашпировский умер у нас на днях. Вот если бы он баллотировался, это что-то вот такого примера. Он изобрел свою систему, там, связанную с психологией. Страна непростая, как вы понимаете, Бразилия. И в повестке у многих стоят действительно не международные вопросы, а вопросы воду дать на один час, какой кандидат пообещает в день. Не воду, а электричество. Или на три часа. Или там губернатор, или какой-нибудь местный депутат. И вот это повестка дня, в принципе, их избирательных кампаний. Ну, естественно, связанная с безопасностью. 13 кандидатов. В основном это представители, ну, понятно, это представители политических партий. Но что я хочу заметить. Шансов иметь рейтинги, узнаваемости, популярности выдвинуться-то могут, как, в принципе, везде. Но смысла в этом никакого нет. Посмотрел по профессиям ветеринары, биологи, медики. Ну, понятно, Латинская Америка, да. Есть там защитники природы, безусловно. Эта тема тоже актуальна для этой страны. То есть, ну, вот писатель там, по-моему, даже 2 или 3 писателя участвуют. Вот не помню, есть ли там футболисты и кандидаты довольно молодые, 70-х, конца 70-х и даже начало 80-х годов рождения. То есть Лула на их фоне, конечно, смотрится таким интересным дедушкой, который за лучшую долю народа, скажем так. И я обещал одну из тем, это голосование электронное. А чем, собственно, нам интересны нынешние бразильские выборы? Электронное голосование впервые было внедрено в Бразилии в 1996 году в пилотном режиме, а с 2000 года стало применяться на всех уровнях выборов. Система постоянно модернизируется для повышения безопасности и удобства. Несмотря на многочисленные уровни защиты, в обществе периодически возникает дискуссия о доверии к системе. Некоторые политики, бразильские критики указывают на риски, связанные с отсутствием бумажного следа каждого голоса. Электронное голосование в Бразилии – это полностью автоматизированная система, которая используется на всех уровнях выборов – президента, губернаторов, депутатов национального и регионального уровня. Ее главная цель – повысить прозрачность и снизить риски фальсификации, которые были характерны для бумажных бюллетеней. Как устроена эта система? Прежде всего, это идентификация избирателя. Перед голосованием каждый избиратель проходит биометрическую регистрацию, обычно по отпечатку пальца. Это исключает возможность голосования некоторых людей с биометрическим шаблоном. Дальше, сам процесс голосования как выглядит. На участке избиратель подходит к электронной урне, которая состоит из 2 независимых терминалов, служебного для идентификации и пользовательского, собственно, для голосования. На экране отображаются все кандидаты и их номера. Избиратель вводит 2-значный код выбранного кандидата с помощью физической клавиатуры. После этого на экране появляется подтверждение выбора, имя, фото кандидата и название партии. Избиратель проверяет корректность данных и подтверждает свой выбор. Важный нюанс – голоса записываются в память устройства не в том порядке, в котором избиратели подают голоса, а в случайной последовательности. Это гарантирует тайну голосования. Подсчет и передача данных как, да, производится. После закрытия участков система автоматически формирует итоговый протокол по каждому устройству. Этот бумажный документ вывешивается для всеобщего ознакомления и является единственным бумажным свидетельством результатов голосования. Сотрудники избирательной комиссии извлекают из урн карты памяти с записанными голосами и через защищенную виртуальную сеть передают их в Высший избирательный суд. Программное обеспечение для передачи использует протоколы безопасности, сопоставимые с банковскими. Проверка и консолидация результатов. Каждая урна имеет уникальную цифровую подпись. При передаче данных система сверяет эту подпись с данными в базе суда. Если подпись не совпадает, пакет данных автоматически отклоняется. Аналогичная проверка применяется и к самим картам памяти. После проверки все данные суммируются и результаты публикуются. Собственно, поэтому мы быстро у нас в России смогли узнать, как проголосовали на том конце земного шара. Что интересно, меры безопасности. Это отсутствие подключения к интернету вот этих урн. Электронные урны физически не имеют модулей для выхода в сеть или сопряжения с Bluetooth, что исключает возможность внешнего удаленного вмешательства. Шифрование. Информация в устройствах шифруется несколькими уровнями защиты. Ну и параллельное голосование в день выборов произвольно выбираются часть машин, на которых параллельно с электронным подсчетом запускается ручной подсчет бумажных бюллетеней. Это позволяет сверить результаты и выявить возможные расхождения. Ну и устанавливается дополнительное программное обеспечение для цифровой проверки всех

0: голосов в реальности. Вот такая там система, собственно, голосования электронного, она, правда, приводила в свое время к конфликтным ситуациям, потому что, я об этом даже рассказывал у нас в программе «Политликбез», это было связано с использованием как раз биометрических данных. Поэтому насколько это вот действительно действенно, как бы сложно сказать. Ну что ж, такая вот там система, обязательное голосование для тех, кто грамотен, биометрические данные каждого избирателя имеет система для голосования, иначе избирателя не идентифицировать. Ну, это, скажем, намного лучше, чем архаичная система в США по почте, либо ты просто приходишь, говоришь, я хочу голосовать, и без всяких документов можешь голосовать. Вот такая свобода там, и вот такой уровень контроля. Самое главное, чтобы в это поверили люди, сами избиратели бразильские, в этой латиноамериканской стране. Ну, о других избирательных системах мы поговорим обязательно в следующих выпусках нашей программы. У меня на этом все, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать ВКонтакте и в Максе.
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
3: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
2: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О форумах.
5: Владимир Путин направил приветствие участникам Третьего совета регионов России и Узбекистана. Президент назвал форум востребованным и эффективным механизмом прямого неформального диалога. В этом году встреча проходит в Фергане. Глава государства подчеркнул, что в экономические связи с Узбекистаном сейчас активно вовлечены почти 80 российских субъектов, которые планомерно реализуют сотни совместных промышленных и инфраструктурных объектов.
0: О топливе.
5: Региональные цены на топливо взяты на особый контроль. Ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Кабмин совместно с главами регионов разработал точечные меры по урегулированию цен на АЗС. Особое внимание уделили Нижегородской, Новосибирской, Тюменской и Омской областям, а также Бурятии, Карелии и Ингушетии. Вице-премьер поставил задачу перед профильными ведомствами оперативно реагировать на любые скачки стоимости бензина и дизеля, а также не допустить дефицит и удовлетворить спрос в регионах.
0: О санкциях.
5: Москва ответит за санкции Японии контрмерами, наносящими ущерб интересам Токио, заявили в российском посольстве. Так там отреагировали на принятый 2 октября очередной пакет мер, направленных против экономики нашей страны. Накануне в МИДе указали на несамостоятельность проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евроатлантике, патологически зацикленными на идее нанесения России стратегического поражения. В стоп-лист японские власти внесли 33 организации и 9 физлиц.
0: О туризме.
5: Версальский дворец временно закрыли для посетителей. Причиной стало отключение электроэнергии в департаменте Эвелин, западнее Парижа. На официальной странице дворцово-паркового ансамбля говорится, что сады комплекса по-прежнему открыты для посещения. Попасть также можно во дворец Большой Трианон и на выставку, посвященную 20-летию с момента выхода фильма Софии Копполы «Мария Антуанетта».
2: О погоде.
5: В гидрометцентре назвали самый теплый день в московском регионе на этой неделе. Им станет пятница. 9 октября столбики термометров дотянутся до отметки плюс 18. Прогноз сделала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова. Она отметила, что в остальные дни температура также превысит климатическую норму. Сильных дождей не ожидается. Сейчас в Москве плюс 12, пасмурно, временами небольшой дождь. Больше новостей читайте в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Ирина.
7: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
8: Да, спасибо, что пригласили в вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
7: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь – это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство – это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение, ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то. Тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер, свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса, а очень разнообразная группа, которая активно формирует современный мир. И, наверное, как вы уже догадались, тема сегодняшнего эфира – кадры будущего. Чему нужно учить молодежь уже сегодня, когда она и так уже очень много умеет. Павел Александрович, скажите, когда к вам приходит выпускник без большого опыта, что вы в первую очередь оцениваете? Знания, инициативность, умение работать в команде или же способность быстро учиться, или еще что-то другое?
8: Да, спасибо за вопрос, Ирина. Как вы уже сказали, действительно, в современных реалиях молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
7: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества. Да, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
8: Да, конечно. Конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. Иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие, но действительно они цепляют. Очень интересно. И это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим. Чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
7: Абсолютно, да?
8: Да. Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
7: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
8: В первую очередь, это уверенности в себе. В себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
7: Да, кстати, наверное, не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он не уходит не с работы, а от руководителя.
8: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да,
7: да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте Заузета. Заузета – это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются, искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
8: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие, практику. А от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
7: И свою судьбу, абсолютно свою согласна. Судьбу. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
8: Конечно, конечно. И еще на предприятиях большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться, по своей сути задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
7: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
8: Угу.
7: И тут мы уходим на рекламную паузу.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель «Красного знамени». Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, ну, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии, это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача – зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, работенок, да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что, да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
8: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблему, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше
7: Это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и дали вам задание. Вы в пустой комнате. Сварить кашу. Что вам нужно? Вот перечислите. Вот у меня один мне перечисляет: мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло, ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю: ну вот представьте, вы не рассчитали. Да, кто-то все перечислил. Я говорю: хорошо, у вас электроплита, каша, ну, крупа, молоко, кастрюля, то есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерассчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если так, а если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
8: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
7: Да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления вы делили?
8: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
7: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
8: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там ChatGPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу ИИшки, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
7: А практику у вас проходит?
8: Конечно.
7: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, есть, да, 100% есть.
8: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
7: Все то, что вы выше перечислили.
8: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
7: Адаптироваться, выжить. Адаптироваться, и здесь как раз-таки вы видите.
8: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса.
7: Согласна.
8: И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
7: Абсолютно согласна. Так, еще.
8: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться... предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования — это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
7: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да? Какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
8: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
7: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
8: Спасибо, Ирина. Спасибо за приглашение. Спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
9: Просто космос.
13: Всем привет. Здесь «Просто космос». И я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на которую в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
14: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
15: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
20: В Москве 18 часов. В Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: О политике.
22: Еврокомиссия предложила лишить страны ЕС права вето при принятии решения по международным санкциям и расширению сообщества. Проект реформы представила еврокомиссар по расширению Марта Кос на сессии Европарламента в Страсбурге. Брюссель настаивает на переходе к системе голосования большинством, чтобы отдельные государства больше не могли в одиночку блокировать общеевропейские инициативы. Изменения также затронут сферу обороны и борьбу с уклонением от уплаты налогов.
24: Про газ.
22: Урсула фон дер Ляйен заявила о полном отказе Евросоюза от газа из России уже к концу этого года. Об этом глава Еврокомиссии рассказала в ходе выступления в Европарламенте. Согласно ее заявлению, доля российского газа в импорте Европы уже опустилась до отметки 12%. До этого страны объединения закупали примерно 45% топлива. «И мы сократим его до нуля», подчеркнула фон дер Ляйен. Она добавила, что сейчас Евросоюз сам активно производит электроэнергию за счет чистых источников.
25: О судебных делах.
22: Следственный комитет прекратил уголовное дело о фейках об армии в отношении бывшей руководительницы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маниавы, сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, это связано с отсутствием состава преступления. Уголовное преследование началось в сентябре, когда суд в качестве меры пресечения запретил Маниаве определенные действия. Поводом стали публикации в ее социальных сетях, однако вину учредительница фонда не признала. На время следствия она покинула пост директора организации, чтобы скандал не отразился на помощи неизлечимо больных детей. А защита отмечает, что официальные документы о закрытии дела и снятии всех ограничений будут получены в самое ближайшее время.
24: Обо всем.
22: В Свердловской области вблизи золотодобывающего карьера под Ивделем зафиксированы новые случаи повреждения автомобилей медведями. Охотники приступили к патрулированию местности после получения разрешения на отстрел агрессивных особей. А полиция призывает жителей соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения лесов.
24: О валютах.
22: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки, юаня 12 рублей 80 копеек.
24: О погоде.
22: В Москве плюс 12, пасмурно, временами дождь. Евгения Глинская, служба информации.
0: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Самый добрый вечер начинается в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», но он не заканчивается, главное не переключать частоту. Меня зовут Мария Баченина, и на дорогу в Киеве снова образовались массовые заторы. Как говорится, не опять, а снова. Об этом 6 октября сообщает в своем телеграм-канале местное издание «Страна ЮА». Журналисты также отмечают, что технические проблемы появились на зеленой ветке метро. Из-за этого часть поездов не едет с левого берега Днепра на правый, потому оставшиеся поезда, которые еще ходят, идут забитые людьми. Ну и сюда же, в эту же, как говорится, корзину, депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила в интервью одному из YouTube-каналов, я вам скажу не, это важно, не по ощущению, а по факту. Большой отток населения, большое количество людей выехало. Перевожу на русский. По ее словам, отток жителей привел к резкому росту стоимости аренды жилья на западе Украины. И дальше она комментирует, что Монако отдыхает, когда Ужгород чувствовал себя Монако, воспрошает в продолжении Анна Скороход. Я напомню, Министерство обороны подчеркивало, наше российское Министерство обороны, конечно же, что наши российские военные наносят удары только по военным энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуры. И это не просто так, добавлю уже от себя я. Друзья мои, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую. Долго говорила, извини, заставила ждать.
2: Да ничего. Добрый вечер. Ты ввела нас в курс дела.
1: Вас, я думаю, это ты сейчас нас будешь вводить. Скажи мне, пожалуйста, тут вот выясняется, что из Харькова, к этому я еще чуть попозже вернусь, из Одессы уже раздаются голоса, давайте нам, соответственно, перемирие, как минимум энергетическое. То есть вот эти удары по мостам через Днепр, километровые пробки, поездки, цена поездки за такси 1300-1600 гривен. Вот так, оказывается, просто все победить вот это все? Или фронт восточный встал?
2: За фронт не скажу, но знаю, что восточники сегодня взяли еще один населенный пункт. Но это же все настолько абстрактно. В войне, где киллзона, если со стороны противника, со своей сложить, там будет километров 40, наверное. Да? Но у меня страдания киевлян, я вот на них смотрю немножечко под другим углом зрения. Я на Донбассе с 2014 года. Сначала я жил 2 месяца в Славянске без воды, электричества под обстрелами. Потом я перебрался в Донецк, где продолжилось то же самое. Там до середины сентября, там, где я жил, не было воды. Свет был, слава богу. Потом я на протяжении многих-многих лет смотрел, как они бьют и бьют по Донбассу. На въезде в поселок Гольма есть сталинской постройки трансформаторная будка, которая, значит, просто штатная цель для украинских артиллеристов была лет 10, наверное. Будка из хорошего, очень такого белого кирпича советского. Но поскольку всегда происходит некий разлет снарядов, как бы точно орудия не наводили, да, то вокруг этой будки заодно выкосило все дома, которые были. Сама будка пока устояла. Ее с упорством обреченных все восстанавливали. С 2014 года они рассказывали, как они влупят по бывшему пивзаводу «Сармат» донецкому, и аммиак растечется по всему городу, и все сепары, значит, передохнут. В 22-м, получив натовский калибр, они влупили по заводу «Сармат». Я в 5 километрах жил. Я почувствовал в 5 километрах запах аммиака. Там тревога была в городе, запретили выходить на улицу, а я помчался туда. Погибла вся ночная смена. Но Господь был на нашей стороне. Там несколько снарядов было. Один из них перебил трубопровод с водой. И вода несколько связала этот аммиак. Вот. И ну что, ну пришло время как бы киевлянам вот эту чашу испить до дна, да, они заслужили, они радовались, ни у кого не вызывало там какого-то отторжения, прям, знаешь, вот резкого, да, то, что они делали с Донбассом все эти годы, вот.
1: Так что вот так. Слушай, а вот к словам девушки по фамилии Скороход. Может, она не девушка, я не знаю. Я не видела ее как-то непрофессионально. Не пробила фотку. Ладно, Панёнка. Вот умеешь ты подобрать слово. А скажи, пожалуйста, вот этот исход массовый, он по мобилизационному... по мобилизационному потенциалу Украины бьет или тут одно с другим не пересекается?
2: Конечно. Люди, которые там сидят, они... Ну, как правило, чем занимаются люди в столицах? Ну, администрированием чего-то, да, в большинстве своем. Там, ну, мало же производственных бизнесов. То, что вот они побежали, да, это разваливается система. Сложные системы, к сожалению или к счастью, они достаточно устойчивы. Да? Я тоже опять вернусь к Донбассу, к той же Сирии, где тотальная гражданская война шла почти десяток лет. Это устойчивая система. Но когда продолжают выбивать инфраструктуру, а наши останавливаться не собираются. Вот я слышал эту, да, заплачку. Это Панёнки же заплачка про энергетическое перемирие, да? Но вот энергетическое перемирие было в прошлой серии, а теперь вот серия новая. Там нет никаких энергетических перемирий. Да? Там будет не просто тоталово, потому что ну сколько можно Россию водить за нос, издеваться и убивать наших людей? Ну, все правильно делается.
1: А скажи, пожалуйста, можно ли происходящее сейчас, ну потому что Киев все-таки это главный распределительный хаб, назвать всю инфраструктурной блокадой? Как ты думаешь?
2: Да. Да, вот экономическую блокаду очень успешно провели. Вот меньше чем за 2 недели просто обрубили вывоз сельхозпродукции из Украины, а потом один за другим начали сыпаться стали литейные комбинаты, металлургия. Потому что то, что она производит на Украине, рентабельно только в случае, если вывозить самым дешевым морским транспортом. Вывозить вагонами, уж тем более фурами, ну все, уже нет смысла вылезать на рынок с этой продукцией. Она только за счет своей дешевизны и вылезала. Вот, собственно, и все. Теперь пришла очередь Киева, да.
1: И вот сюда же, да даже не про Киев, а вот вообще, в принципе, знаешь, это же началось не сейчас, когда стали люди из Киева, допустим, уезжать и сталкиваться с тем, что в Ужгороде цены на жилье, как в Монако. Я прекрасно помню, 2 года назад люди уезжали из Харькова, и где-нибудь в Кременчуге им свои же ломили такие цены, ну, Монако отдыхает. Так вот, получается так, что... И элиты не верят в способность власти что-то сдерживать под контроль, ведь уезжают в первую очередь те, у кого есть деньги. Так и низы уже, наверное, не хотят. Либо это я так себе мечты расписываю. То покритикуй меня, пожалуйста.
2: С опытом народовластия на Украине, угу, да, низы могут исправить ситуацию, в которой они оказались. Вот, выйдя на улицу. Ну, как-то себя проявить, да, сделать работу над ошибками. Я думаю, Россия это примет очень благосклонно. Вот.
1: Ты в это веришь, Дим, я что они сказать... способны, что это не просто бумажные какие-то майданчики, а то, что кто-то возьмется и финансирует. Так хорошо, и они сами скажут, да, мы так ждали.
2: разные бывают Майданы, да? Вот. Никогда Майдана, я как участник, включенный наблюдатель на 13 революциях цветных во всех уголках мира, скажу, что ни одна революция, каждая революция имела под собой, ну, какую-то почву, какие-то чаяния, да? В благополучных странах, в Швейцариях, не происходят цветные революции. Хоть ты там вагон долларов раздавай на улице, да, пачками. Вот. Причины были. Здесь та же самая история. Украинцы могут исправить ситуацию, в которой они оказались. А Россия, я могу даже дату назвать точно, с 27 июля начались системные удары по Украине. По целым сегментам экономики, там, жизни, сферы. При этом, значит, были удары, которые никогда не прекращались, как, например, удары по тепловозам. Да? Ну, практически весь, вчера сообщили, весь тепловозный парк Украины уничтожен.
1: Да, там сельскохозяйственное министерство в первую очередь об этом начали жалобы доносить. Слушай,
2: тепловоз... Ага. Такая интересная штука, ее на Алиэкспрессе не купишь, даже если очень много денег у тебя есть.
1: Смешно. Слушай, ну, не все так радужно. Я очень посмеялась и быстренько улыбку стерла с лица, потому что ДНР, это же я про Подмосковье сейчас даже не буду говорить, да, вот про ДНР сейчас скажу, была полностью обесточена ночными атаками ВСУ. Без света 420 тысяч абонентов. А как так выходит? Как так вышло? Почему так вышло?
2: Давайте без ханжества, да.
1: Давайте.
2: Примерно у 300 тысяч этих абонентов есть генераторы, да. На каждой бензоправке есть генератор. В каждом магазине. Там, часов 10, 15, 20 люди перетопчутся. Я это спокойно говорю, потому что я сам приехал крайний раз вот в командировку на Донбасс со своим генератором. И со своим бензином. И он меня очень выручил. Да, часов 20, наверное, электричества не было. Вот. Почему произошло это в ДНР? Это накопительный эффект от ударов по инфраструктуре. Я вот в начале своего спича нашей программы привел пример будку «Цель», приоритетную для украинских артиллеристов, да, в Гольмовском. Вот там много было таких целей. ДНР примерно до 2017-2018 года был энергоизбыточный регион. Настолько энергоизбыточный, что под Зугресом, под патронажем правительства ДНР даже замутили гигантские теплицы, где, значит, круглый год росли помидоры и огурцы. Я был в этих теплицах. Да? Это избыток тепла, который Зугрес производила. Но вот били они... целенаправленно зеркаля удар России по донбасским.
1: Дим, прервемся. Давай послушаем последние самые свежие новости в нашем эфире, а потом вернемся к этому разговору. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Самый добрый вечер.
4: Реклама. Менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
25: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
8: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима пишет, тут как раз одна надежда на низы, да, что мы с тобой говорим, слушатели слушают и комментируют. Сразу вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Что такое теория победы? Не, ну я, конечно, прочитала, изучила, но чтобы об этом говорить, надо сначала объяснить, что это и почему это так странно называется.
2: Да, утический план спасения от большого шухера, который назревает в Европе в связи с событиями на Украине, в связи с поведением Европы с Россией на ровном месте совершенно. Мы же не враждовали никогда вообще. Что произошло? Вот они начали осознавать, вышли из мира иллюзии в объективную реальность. Значит, США с приходом Трампа опять поверила в свои силы, возомнила себя империей, начала резать, как бизнесмены говорят, косты или хвосты, да, угу. Всякие непрофильные расходы убирать, да. И США с ужас,

0: от агрессивных поползновений Москвы. Никто не знает. Ну, не надо было, наверное, Финляндию в НАТО принимать. Да? Ну и дальше. Привычная троица. Эстония, Латвия, Литва. И как бы вот почтенные русофобы, Польша тоже как бы маленькая, небольшая страна.
1: Да, это же почетные, а не почтенные. Почетные русофобы.
0: Почетные да, русофобы, да. Румыния, Болгария, которые, Венгрия, которые тоже относятся к восточному флангу, они с Россией не граничат. И, собственно, этим планом будущий театр боевых действий европейские, подчеркну, европейские натовцы уже определили. Да? Вот. И с ужасом ждут. Но вот злые люди пишут, что план был придуман достаточно давно, и были приняты меры для сдерживания России. Например, Эстония должна построить 600 бункеров или каких-то забетонированных огневых точек, там, укреплений к 2027 году. На данный момент построено 38 бункеров. Да? Вот. Польша должна была обеспечить какой-то, значит, нерушимый вал, о который разобьются москальские орды. Она за это время смогла построить только 1 километр укреплений.
1: А чё, в чем вот проблема-то? Ладно, бункеры еще, а вот...
0: Дорого это очень.
1: Дорого. Слушай, ну, у тебя не сложилось впечатление, что Польша и Прибалтика – это прям пушечное мясо? Все, уже отписали им эту роль.
0: На заклание, да.
1: Да, и самое вот удивительное, претерпевать от России, вот это их кредо. Претерпевать от России.
0: Ну, надо как-то за собой, может быть, посмотреть. Может, что-то они не то делают по жизни, да, как-то. Извините, я вот так перехожу на... Да. Так что, как бы, исход понятен. И вот главполяк, главнокомандующий, вот забеспокоился. План такой нарисовал. 12 числа в Варшаве будет его презентовать почтенной натовской публике.
1: Ты вот, до этого упомянул про раскол в НАТО. Ну, понятно, что главный донор НАТО – это Соединенные Штаты. После истории с Ираном...
0: Есть еще, да. Есть еще один момент.
1: Вы путаетесь
0: о чем, собственно...
1: Кто с кем раскололся,
0: и, да? Да, еще один важный признак раскола, на мой взгляд. О чем говорил, собственно, автор этого плана «Теория победы»? Достаточно давно он говорил. Американцы начали выводить своих солдат из сухопутной группировки в Европе. 5000 вывели на Ближний Восток. Понятно, что там США завязли просто нот по уши. Да? И планируют вывести как минимум половину американских солдат. И, может быть, даже... Америка не просто хочет стряхнуть вот эту европейскую натовскую бахрому. У нее может быть банально не быть сил воевать с Россией, воевать с Ираном. То есть мы загнали противника все-таки в такую вилку, вот, из которой он не знает, как выпутаться. Время на нашей стороне, как и тактика и стратегия.
1: Дим, вернемся на Украину. Вот ты сказал о том, сколько ты видел цветных революций. Но я думаю, конфликтов ты видел не меньше. Скажи, пожалуйста, а насколько нынешняя ситуация с мостами и энергетикой на Украине, в Киеве, в частности, отличается от того, что ты наблюдал в других конфликтах?
0: Ну, взорванных мостов-то я, конечно, насмотрелся. Там штурм Мосула в Ираке, там взорванный мост через библейскую реку Тигр. На мосту стоит грузовик, в грузовике сидит мертвый солдат, и дверца этого грузовика из ручного гранатомета прострелит. Прям такое зрелище, да. Вот. Но вот такого масштаба. Дело в том, что я не знаю, скажу ли я большую крамолу или нет, да, но нынешние боевые действия из-за особенностей войны в воздухе и вообще невиданных доселе особенностей нынешней войны, они зашли в технологический тупик. Единственное логичное событие в логике войны – это не бодаться на фронте, как там под Верденом или вот в окопный период Первой мировой войны, а начать уничтожать тылы. Мы очень быстро это поняли, мы учимся, мы этим занимаемся системно, так что враг воет. Я могу сказать еще одна причина написания вот этого оборонительного плана «Теория победы». Собственно, вся Европа, да и Штаты, Европа больше, это ее касается, видела, как российская армия за 2 недели в огромном квазиевропейском государстве просто вырубила всю морскую логистику. И, в принципе, если Россия захочет, ей не мешает ничего сделать такой же с Румынией или с Данией, например, или Швецией, или с Германией. Просто вырубить морскую логистику. Для примера, для начала. В качестве, ну, ягоды с компота, да. Вот. И я закончил-то свой материал, который на сайте висит, про это, анализ моего плана, с таким призывом. Ну, вы, товарищи европейцы, подумайте,

0: Что вы можете сделать, ну, чтобы не доводить до войны? У вас нет шансов. Нет шансов хотя бы потому, что у вас армия войны не помнит настоящее. А что такое война современная, и даже
1: то
0: не
1: есть
0: знают
1: близко.
0: Самая
1: большая армия Европы, я про польскую сейчас, тут не количество, а качество, мы об этом говорим, и оно действительно не соответствует, или все-таки это не про эту армию?
0: Ну, они в 1939-м запустили конницу на немецкие танки, да?
1: Ну, хоть что-то, ничего если не такое... было, значит, танков, поскакали на них, к чертовой
0: если
1: матери.
0: Если такое случится в 21 веке, я думаю, они запустят танки на 40-долларовые дроны. На этом все бронетанковые войска Польши закончатся.
1: Понимаю.
0: Думаю, за несколько суток.
1: А если...
0: Потому что ага. я лично знаю парней на фронте, которые за 3 часа работы на дронах 9 единиц бронированной техники врага, в том числе 2 немецкие САУшки. Вот.
1: А принципе, это что, какая-то канонам... особенная штука, САУшка, я даже не понимаю.
0: Ну, дальнобольная артиллерийская установка бронирования.
1: Поняла.
0: Немецкая, очень, очень дорогая.
1: Ну,
0: да?
1: Я же уточняю, ты же понимаешь, где я и где ты. Да. Вот поэтому я все и спрашиваю.
0: Великую Отечественную за такое давали орден Ленина. Угу. Ну, не орден Ленина, а героя. Угу. Героя Советского Союза. Вот. И таких ребят на фронте очень много. Что с ними будет делать Европа, я не знаю.
1: Слушай, остается у нас полторы минуты. Вот если Запад действительно готовит эту теорию победы, хотя вот, говорят, уплыла она сознательно, да, для войны с нами, а Украина при этом теряет свет, теряет мосты, тут какой-то синергии не пахнет даже, хотя вон кричат
0: вообще. И даже, Мария... Даже больше замечу, что меня в этом плане поразило в тех кусках, которые я видел. Там Украина даже карандашом не прописана.
1: Вот, понимаешь?
0: Это наша стремящаяся в НАТО Украина, положившая столько жизни ради этого. Даже
1: да, и понимаешь, вот эта вот стратегия ведет лишь к разрушению этой страны. Я не понимаю, как это сама Украина не видит. Ну, конечно, в лице вот этих вояк бравых, которые мы же люди в первую очередь. Так вот, к чему я веду? К тому, что, ребята, вас уже давно кинули. Кинули, как лохов. Я специально использую эти неприятные и неэфирные слова, чтобы понять, чтобы подчеркнуть глубину.
0: Попали в просак.
1: Ладно. Дмитрий Стешин. И да, все правильно, Дима чуть выше заметил. Большой материал, анализ, разбор. Читайте на сайте kp.ru и в официальном телеграм-канале Дмитрия Стешина, русский тарантас, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
2: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 6 октября Краеведческий музей города Великие Луки провел международные исторические чтения «Ученые России. Люди, события, факты». В этом году чтения прошли в Мемориальном доме музея академика Ивана Виноградова. Жизнь и научная деятельность выдающегося математика стали темами нескольких докладов, прозвучавших на мероприятии. 13 и 14 ноября в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет фестиваль офлайн в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье». Его история началась еще в 2018 году. 13 ноября состоится концерт резидентов фестиваля. На одной сцене встретятся участники прошлых фестивалей. 14 ноября пройдет главный концерт фестиваля «Шоу талантов». Выступят лауреаты фестиваля, члены жюри и гости проекта. 9 медалей выиграли великолукские спортсмены, участники клуба «Витязь» на межрегиональном турнире по кикбоксингу «Бросающий вызов», который прошел в Твери. Подготовил кикбоксеров Сергей Москалев. Далее его воспитанники отправятся на всероссийские старты в Москву.
8: О валютах.
7: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
8: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
10: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Друзья, самый добрый вечер, и сразу оговорюсь, вот не по теме. Заходим на видеотрансляции на Рутубе, во ВКонтакте, в Одноклассниках, находим в поисковой строке «Радио Комсомольская правда», подписываемся, у нас есть открытый микрофон, можем общаться, вы можете оставлять свои комментарии. В общем, я хотела вам об этом напомнить. А у нас тем временем организовался, знаете, как молодежь говорит, политический твит недели, ни больше, ни меньше. Сам Эммануэль Макрон пишет о своей озабоченности войной Украины и России и своей встрече с Зеленским. Ну, конкретику вам выдам сейчас. Накануне президент Франции опубликовал в соцсети X резонансное заявление по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелегитимным, добавляю я от себя, чтобы все было по-честному. Твит привлек широкое внимание медиа и стал одним из главных политических заявлений недели. Почему, спрашиваем мы? Смотрим, что же необычно написал Макрон в своем твите. Назвал Россию и безответственной. Ну, мол, мы безответственный выбор делаем. Подчеркнул, что детально обсудил с Зеленским конкретные технические меры поддержки. Заявил, что Париж и Европа всем сердцем с ними. И так далее, и тому подобное. Ничего нового. Просто-напросто все это происходит на фоне такого, что творится во Франции. Отчего волосы встают дыбом. И здесь я вообще не шучу и не иронизирую, как секунды ранее. Школьные протесты во Франции приобрели такой масштаб, ну, что тут не Украиной какой-то заниматься, а собственными внутренними проблемами. Молодежные протесты переросли уже в беспредел. 500 школ по всей стране прекратили занятия. Власти и лояльная к ним часть учителей с ужасом ожидают вторника, когда к бунту присоединятся профсоюзы. И здесь слово «ужас», а вторник, кстати, уже наступил на минуточку, слово «ужас» отнюдь не гипербола. Министр образования Франции сообщил, что 24 школы по всей стране подверглись поджогам и разгромом с серьезным ущербом. Занятия частично или полностью приостановлены в почти в 900 учебных заведений Франции на фоне происходящих в стране акций протеста старшеклассников. Что ж я заговариваюсь? А Макрон тем временем, значит, пишет твиты, переговаривается с Зеленским и наблюдает за испытанием новой баллистической ракеты. Я не знаю, может быть, я как-то неправильно, как-то чисто слишком по-хозяйски говорю об этом. Это все-таки высокая политика. Давайте спросим у людей, знающих. Заместитель редактора Международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот я как-то, видимо, знаете, так вот по-рабоче-крестьянски, что ли, подхожу к высокой политике, или не совсем я себя должна закапывать в этом подходе?
12: Ну, почему же? Ваш подход вполне логичен, но надо понимать, что Франция особенная страна. Там существует традиция молодежных протестов, которые часто играли определенную конструктивную роль в истории Франции. Но периодически эти протесты выходят за рамки разумного, и тогда начинается прям беда. Вот. Дело в том, что французы, вот французские родители, вы часто обсуждаете эти темы, я знаю, с Александром Милкусом, да?
1: Да, в программе «Родительский вопрос».
12: Французские родители очень мудрые. Да. Да. Они заметили, что, в общем, молодые ребята, если им все только запрещать, а не давать вот как-то себя проявить, то это плохо, да, можно сломать человеку психику, и вообще надо дать молодому человеку вот попетушиться, да, поэтому символ Франции...
1: Школу петух, сжечь, да, так, эй, а подожжем-ка мы школу. А вы видели сегодня видео, Дмитрий Олегович, простите, видео, когда французские школьники где-то взяли небольшую такую канистрочку с бензином, на которой, как на лекарствах, чтобы слушатели сразу поняли, что я имею в виду, есть защита открывания от детей и животных, точнее, для детей и животных, там защита, и они не смогли ее открыть. Они не смогли ее открыть.
12: Бедные,
1: чему учат
12: бедные
1: в школах? Чему там учат? Ладно, молчу дальше. И что, к чему это привело, это вот все петушение и разрушение?
12: Вот, и у французов есть как бы вот такая традиция, что школьники, студенты, они проходят как бы такой обряд инициации. Им дают попротестовать.
1: Ага, так.
12: Да? Вот, то есть, ну, считается, это вообще довольно умная позиция родителей. Пусть сыночек залезет на фонарь, там, перед девушками покрасуется, поругается с полицейским, но только так, чтобы без шока, да, без увечий. Вот, но в чем тут проблема? Это заметили хулиганы французские, и когда проходит вот эта манифестация, то хулиганы затесываются, они, как правило, молодые ребята тоже, затесываются в ряды этих школьников или студентов и начинают громить реально витрины, магазины, кое-что для себя прихватывать.
1: Угу.
12: Вот. В итоге, я однажды это наблюдал в Париже, это потрясающая сцена, значит, родители устроили как раз такую, значит, демонстрацию протеста своих деточек. Впереди идут студенты, естественно, значит, там ребята. Значит, среди них явно какие-то вот эти кассеры, то есть хулиганы, которые нападают на витрины. Сзади идут чуть-чуть такие странные люди в гражданской одежде. И это полицейские, переодетые полицейские детективы, которых наняли родители, чтобы они, значит, поймали этих хулиганов и не поставили детей под угрозу. А еще дальше идут родители. Так, чтобы их не заметили дети, да, чтобы не произошло вот этого скандала. Папа, я такого от тебя не ожидал. Там, да? Вот, вот такая штука.
1: А за что сейчас протестуют? За что сейчас вот эти протесты? Из чего они вылились?
12: Да,
1: в чем проблема?
12: И много лет это работает, но когда в стране настоящий кризис и настоящая бедность, вдруг это становится из комедии превращается в трагедию. То есть сейчас что происходит? Очевидно, что на этот раз не просто погромщики, хулиганы залезли в ряды школьников, да, а это действуют силы ультралевые, которых сейчас очень много во Франции. Прежде всего называют партию «Непокоренная Франция», вот это «La France Insoumise», во главе с господином Жаном Люком Меланшоном, такой 72-летний нонконформист. Вот, вы его послушайте, он прямо революционер. Вот, он таким образом набирает очки именно в своем электорате. Его электорат – это вот такие вечно недовольные бедные французы, жители пригородов бедных, да, мигранты, кстати говоря, которые тоже голосуют, конечно. Вот они очень часто голосуют как раз за непокоренную Францию. И Меланшон, он, в общем, пошел на риск, потому что когда началось насилие, еще в выходные, в субботу-воскресенье, он сказал такую фразу, очень понятную французам, а вот нам совсем непонятно. Он сказал: без насилия нет результата. Если вы хотите чего-то добиться, защитить свои деньги, свои права, деритесь за это, да? Вот эта фраза, которая, так сказать, православное сознание ее не воспринимает, но вот я прекрасно помню в советские времена, даже, так скажем так, в застойные, многие люди у нас говорили: вот французы за 10 франков удавятся. А те, кто им возражали, говорили: да, они за 10 франков удавятся, они борются за свои права, и поэтому живут лучше нас. Да. А мы живем так, как сейчас, потому что мы за них, значит, не боремся.
1: Я поняла. Дмитрий Олегович, вот. А теперь смотрите, вот здесь будет очень уместно процитировать ваш же материал, сайт kp.ru. А теперь смотрите, как борьба, друзья мои, происходит. Для тех, кто еще не успел прочитать или где-то увидеть. Школьники, это я вот вырываю из контекста, но не изменяя смысл. Рядом с Марселем школьники подожгли дерево во дворе своей школы. Учитель пытался его потушить. Его облили бензином и чуть самого не сожгли. В Париже били ногами девушку полицейского с криками «прикончим ее», которая проходила в тот день стажировку. 15-летнему подростку в Лансе светошумовой гранаты оторвало руку. Давайте разрешим нашим детям. Да. Слушайте, у меня ощущение, вот я хотела следующий вопрос задать, что сейчас волнует больше рядовых французов: перехват дронов над Киевом, который обсуждал Макрон с Зеленским, или безопасность собственных детей в школах? Но мне как-то уже даже его и задавать не хочется, потому что сами заварили, что ли, или выводы не такие должны быть?
12: Ну, смотрите, это все на самом деле звенья одной цепи, да? Да, во Франции сейчас очень напряженная обстановка, и, безусловно, до вот этих выборов президентских, которые назначены на май, будет очень много насилия. Я думаю, что Меланшон, когда вот он пошел на эти вещи, да, когда он поддержал насильственные протесты школьников, мне кажется, он немножко как наш Зюганов в 96-м году, он не хочет побеждать, потому что вообще-то был такой шанс, что всегда во Франции выборы проходят два тура. Да? Первый тур, когда определяются самые два сильных кандидата, потом они друг против друга. И был шанс, что во второй тур выйдут Меланшон и Марин Ле Пен. Вот это была бы катастрофа для истеблишмента, да, для властей, придержащих во Франции, потому что это значило бы, что действительно могут быть какие-то сильные изменения во французской политике. А сейчас Меланшон, вот его объявляют виновным вот в этом насилии, в поджигании деревьев, в том, что учителя чуть не убили. Многие педагоги, кстати, получили травмы в результате этих самых протестов. Хотя, тоже обратите внимание, сами протесты начали педагоги. С чего все началось? В парижском пригороде Критей 17 сентября учителя вышли на забастовку, потому что им мало платят зарплату, да, и переполненные классы. А потом к ним присоединились ученики, которые сказали: да, мы требуем, как они называются, «le mur et le prof», стены и преподаватели. То есть мы требуем, чтобы было меньше людей в классах, чтобы были просторные классы, и чтобы были преподаватели, которые нас нормально готовят к экзаменам. Mm-hmm. Вот, вообще сознание французской молодежи – что-то потрясающее. Вот, например, у них проходят демонстрации сейчас насильственные из-за пенсионной реформы. Мне не было понятно, почему на них ходят молодые люди. Когда я был молодым человеком, извините, вопрос о пенсионерах был для меня 10-м, да, или 20-м.
1: Дмитрий Олегович, подвесим интригу, почему волнуют молодежь пенсионеры во Франции, потому что сейчас новости, а потом раскроем эту тайну. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», с нами в эфире.
2: «Самый добрый вечер».
13: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
15: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: С нами заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, так почему французские студенты интересуются пенсионерами?
12: Потрясающе. Значит, они выходят на демонстрации против удлинения пенсионного возраста, да, то есть за то, чтобы старикам разрешали уходить на пенсию, их увольняли пораньше. Но не потому, что они так любят стариков, а знаете почему? Потому что так освобождаются рабочие места. Когда людей отправляют на пенсию, для молодежи получается больше рабочих мест. А во Франции это главная проблема, вот этот «contrat de premier embauche», первый контракт, который вы получаете после вуза. Это дикая проблема, потому что получить работу, не имея опыта, всегда очень тяжело во Франции. И когда я это увидел, когда об этом узнал, я был потрясен, потому что у нас в России молодежь, ну, как бы каждый человек думает про себя, он думает о своей квалификации, о своей работе. А они коллективисты, вот говорят, русские коллективисты, на самом деле самые коллективисты, иногда кажется, это французы. То есть, представляете, люди ходят на демонстрации, дерутся с полицией для того, чтобы было больше рабочих мест для их поколения. Вот это особенная психология, удивительная. Но не то, что знаю, вы сказали, это очень интересная тема тоже. Что интересует французов больше, да? Демонстрации школьников и прирастающие в прогромы, да, в центре города, да, или Украина?
1: Да, или беспилотники.
12: Вы удивитесь, да? Угу. Во Франции все время идут демонстрации за права всяких ущемленных наций. Демонстрации за Палестину. Демонстрации за Украину. До этого были демонстрации за Чечню. Вот. И франко-чешский писатель Милан Кундера, которому это очень не нравилось, он потрясающе объяснил в своей книге, в одной из своих книг, что происходит. Он говорит так: французы, когда выходят за права там, значит, палестинцев или чеченцев, они не палестинцев любят и не чеченцев, они любят себя, защищающих угнетенных. То есть вот это момент, который трудно понять нашему человеку. Когда-то у нас что-то подобное было в Советском Союзе, когда, помните, ходили встречать Луиса Карвалана, мы все за Кубу, мы все за угнетенные народы Африки, значит, долой апартеид, и все за Оскара Петерсона. Но это мое поколение еще помнит, я в 70-м году родился, а молодые люди это не помнят, потому что это наши либералы, так сказать, которые пришли к власти, считали это лицемерием. И, может быть, иногда действительно элемент лицемерия в этом есть. По крайней мере, в защите Украины нынешним французским, значит, французскими этими демонстрантами огромное количество лицемерия, потому что Франция сначала подтолкнула к этому конфликту, сделала все, чтобы он стал возможным, а теперь они жалеют. Значит, жертв
1: да,
12: всего.
1: Я хочу вернуть нас как раз к политике. Тут фон дер Ляйен еще выступила, сказала, что доля российского газа упала с 45 до 12%, и Европа выстояла, но цена – это обвал конкурентоспособности немецкой промышленности, уличные бунты во Франции, а весь Евросоюз в энергетическом плане оказался в руках США. Трамп даже угрожает запретить экспорт дизеля, чтобы заставить Европу раскрыть резервы. В общем, я никак не пойму, вот если это и есть та самая сила, солидарность Европы, она же как-то должна, если вот у них есть, знаете, с молоком матери впитанные за Украину, за Чечню, за кого там еще, за Палестину, да. Тогда откуда это согласие молчаливое оплаты чужой войны, тем более подрывая такими ядерными зарядами свой экономический суверенитет.
12: Да. Это разные вещи, понимаете? Вот эти люди, которые выходят демонстрировать за Украину, за Палестину, за Чечню и так далее, если вы их попросите деньги отдать для этих стран, вот каждый из них свои деньги не отдаст. Он будет демонстрировать 3 часа, потому что это приятно, можно кричать, ходить, значит, с каким-то транспарантом, там, чувствовать себя борцом. Но деньги – это святое, деньги они все придерживают. Тут действует другая немножко схема. Вот этот Евросоюз, в который все куда-то платят деньги, все эти страны Европы, понимаете, во-первых, его руководство никто не избирает. Это на самом деле такая идеологическая организация, которая занимается продвижением, как они говорят, ценностей этого самого Евросоюза во всем мире. Они все страны, кроме себя, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, объявили диктатурами, авторитарными режимами. Значит, они присвоили себе право, что они имеют право, значит, менять режимы в этих странах. Вот, и на это выделяют деньги. При этом происходит это бесконтрольно. Во-первых, потому что фон дер Ляйен народ не выбирал, да, ей не надо нести ответственность перед избирателями. Вот. А во-вторых, вот эти деньги, когда они попадают в Евросоюз, они как бы ничьи, понимаете? Их платят болгары, румыны, французы, немцы, платят куда-то в Брюссель. Дальше эти деньги растворяются где-то в, так сказать, в космосе. Да? Очень просто на эти деньги оплачивать самые безумные проекты, типа, значит, поддержки режима Зеленского, который как ненасытная утроба, да, в него сколько денег не вложи, все время у него не хватает. Все время у него бюджетная дыра.
1: Это правда.
12: Естественно. Вот, естественно. Вот. Но народ, понимаете, тоже. Вот вы гражданин Болгарии, живете в Болгарии, вы живете бедно, плохо, вы платите огромные налоги. Эти налоги идут куда-то в Брюссель. У вас нет денег поехать в Брюссель, протестовать, я не знаю, напротив офиса фон дер Ляйен, еще никто не знает, где этот офис находится. Он какой-то там виртуальный, наверное, да, все эти еврокомиссии и прочее, у них еще все это распределено. Одна контора в Страсбурге, другая в Брюсселе, третья еще где-то. Непонятно, куда идти протестовать. Да? Вот французские фермеры, когда они протестуют против своего правительства, они заваливают вход в Министерство сельского хозяйства навозом. А тут непонятен, вот где этот вход, который надо завалить навозом. Да? Как говорил Киссинджер, когда я хочу позвонить в Европу, дайте мне телефонный номер, кто управляет Европой. Вот, вот в чем вся проблема. И, конечно, вот фон дер Ляйен это говорит, она констатирует факт. А что это было непонятно, что именно это и случится, когда они отказались от российского газа, от российской
1: нефти? Меня это и удивило, что она как бы решила камин-аут совершить. А скажите мне, пожалуйста, я верну к Макрону, в Елисейский дворец наш разговор. А ему, получается, выгодно вот то, что происходит во Франции, потому что у него минус один противник, верно? Пусть он... Вот он и виноват, этот Иван Иванович, за то, что они руки там детям отрывают и учителей поджигают.
12: Жан-Люк Меланшон, да.
1: Да, спасибо большое.
12: Вы совершенно правы.
1: Жан, он и
12: мы позвонили как раз. Да, мы звонили. Он Жан-Люк, Иван Лукич, скажем так.
1: Спасибо большое.
12: Вот, Иван Лукич. Мы вчера позвонили своему любимому эксперту, французу, по имени, значит, Фабрис Салин, наш друг нашей редакции, француз, который, значит, очень тонко разбирается в политике французской. И он сказал, смотрите, что происходит. Меланшон с его партией «Непокоренная Франция», он в какой-то степени оказался вынужден поддержать эти протесты, потому что это его электорат, его люди. Да? Угу. Причем у него для поддержки этого протеста есть вся инфраструктура. В его партию, от его партии избралось множество мэров, вот этих неблагополучных городов, предместий, и они поддерживают как раз эти протестные акции, потому что это их люди протестуют, это их идеи продвигаются, да. Есть такой старый французский город Сен-Дени, которым управляет выходец из Мали, такой чернокожий уже средних лет человек, который, кстати, родился во Франции, всю жизнь прожил во Франции, но оба родители из Мали, африканской страны. Вот. И он сказал, что бывают случаи, когда насилие оправдано. Я с этими ребятами, которые протестуют всей душой. Вот. А Макрон этому радуется, потому что большинство населения Франции все-таки эти вещи не поддерживает. Да? В итоге у Меланшона падают шансы выйти во второй круг президентских выборов. Значит, во второй круг, скорее всего, выйдут Марин Ле Пен и один из людей Меланшона. Он таких двух красивых, обаятельных молодых людей продвигает. Бывшие его примеры Эдуард Филипп
1: подозрительно.
12: И Габриэль Атталь. Видели их, да, такие... Такие мальчики, такие французские, значит, примерные.
1: Так,
12: и... вот. Так вот, как показывает опыт, дальше опять, значит, у французов все выборы заканчиваются, как у нас в 96-м году. То есть во второй тур выходит или отец, в общем, кандидат с фамилией Ле Пен, или Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, или его преемница, дочь Марин Ле Пен, ныне лидер партии «Национальное объединение», да, так переименовалась партия «Национальный фронт». Дальше начинается кампания, как у нас в 96-м году. Ле Пен фашистка, не дай бог, купи еды последний раз. Значит, все, Франция становится фашисткой, все на выборы, не дать ей пройти. И в итоге любой, даже самый бездарный кандидат, как в свое время, значит, сам господин Макрон два раза победил Марин Ле Пен, самый бездарный кандидат выигрывает выборы с ней, потому что народ голосует за него как за меньшее зло, из страха перед тем, что вот фашизм придет.
1: Да, расклад очень понятен, расклад, конечно. Конечно. Вот, ну, тут гадалки не ходи, все, это технология всех, и цветных революций, и еще от Ришелье и Мазарини, кстати. Да. Спасибо Александру Ивановичу Дюма, просветил, как у них там политика.
12: Там все и появилось, там все и придумали.
1: Дмитрий Олегович, спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был замечательный заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
2: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама.
16: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
17: подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
19: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Начну сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин 7 ноября примет участие в Туркмении, примет участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Это сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Подробности в следующих выпусках.
24: О спецоперации.
23: В районе населенного пункта Маяки наши военные поразили грузовые автомобили, которые доставляли на Украину военные грузы, сообщает Минобороны. Кроме того, уничтожили в порту южный танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Днем вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах противника.
24: А США.
23: ФБР при администрации Джо Байдена отслеживало поездки семьи Дональда Трампа. По сообщению «Нью-Йорк-Пост», спецслужбы проводили операцию под кодовым названием «Плазменное эхо». Агенты следили за перемещениями супруги экс-президента Мелани и его младшего сына Бэрона, а также прослушивали телефон будущей главы аппарата Белого дома Сьюзен Уайлз. Спецслужбы выяснили маршруты и тип воздушных судов, на которых они летали. Слежка велась в рамках подготовки к обыску в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде по делу о незаконном хранении секретных документов.
24: О протестах.
23: Президент Франции Эммануэль Макрон созывает этим вечером экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами учащихся в стране. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на окружение лидера. Речь пойдет о протестах учащихся, массовые демонстрации старшеклассников и студентов, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в нескольких городах Франции по призыву профсоюзов.
24: О спорте.
23: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус россиянину Савелию Крастелеву. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Также его получили тренеры Данила Акимов и Егор Немцинов. 2 сентября федерация сообщила о допуске россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в сезоне 2026-2027 в нейтральном статусе. 22 сентября она утвердила процедуру подачи заявки на получение нейтрального статуса.
24: Обо всем.
23: Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4 утра в пятницу. Условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Они красноватые и очень медленные. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
25: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Друзья, продолжаем. Добрый вечер, который не заканчивается, если не переключаться с частоты радиостанции «Комсомольская правда». И, кстати, видеотрансляцию тоже рекомендую смотреть. Всего-навсего нужно найти в поисковой строке «Радио «Комсомольская правда» на Рутубе, во ВКонтакте, в Одноклассниках, подписаться, и будем общаться. Медведь был большой, 1.3 метра. Это не начало анекдота, это начало, я бы сказала, трагической истории, точнее, продолжение того, что происходит. И так начинается материал наших иркутских коллег, читайте на сайте. Вечером 5 октября в городе Усть-Кут Иркутской области произошло ЧП. К частному дому в районе Новый Рэп вышел медведь. Об этом сообщили в Макс-канале «Стоп медведи» Красноярск, Иркутск, Бурятия, Забайкалье. Как стало известно нашим коллегам из Иркутска, хищник оказался очень крупным, по словам очевидцев, около 3 метров. В тот момент семья отмечала праздник. И вот буквально на пару минут люди зашли в дом. Спасла просто бдительность соседей, которые позвонили и предупредили не входить, точнее, не выходить из дома, потому что рядом оказался медведь, и они его увидели. Можно сказать, в то же время в Иркутской области мужчина, которому 81 год, он отбился от медведя. Тихая рыбалка на реке Киринге едва не закончилась для жителей Иркутской области трагедией. 5 октября мужчина уехал в район, ну, в деревню, в деревенскую местность. Место выбрал уединенное, подальше от людских глаз, порыбачить. И когда разгружал лодку, из тайги вышел медведь и бросился на него. Он успел разорвать мужчине руки, грудь, но человек не сдался, нашел в себе силы, отбился от зверя, а затем в последний момент запрыгнул в лодку и уплыл в сторону дома. С нами на связи блогер, блогер-таежник, друзья, автор канала «Жизнь в тайге». Степан Абронин с нами в эфире. Степан, здравствуйте, приветствуем вас.
0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Весело внимание.
1: Да, вот я понимаю, что тайга для вас это не пустое слово, не место на карте, как, например, для меня. А повадки медведя это тоже не из учебника, да, вот делай раз, делай два, прочитали, а сказали у доски и все. Насколько, на ваш взгляд, то, что я сейчас описала, это нетипичная ситуация? 3-метровый медведь спокойно выходит к частным домам в Усть-Куте. Это что, это тревожный сигнал или это уже, знаете, как сирена где-то должна вращаться? Вот объясните, пожалуйста, нам.
0: Вы знаете, вот на мой взгляд, в этом году природа проявилась именно вот в медведях. Я вот уже много переслушал различных специалистов в этой области. Да, кто-то говорит, что кормовая база слабая, что не хватает питания, что вот медведь из-за этого выходит. Кто-то говорит, что охотникам стал неинтересен медведь. Да, в совокупности очень много факторов влияет на это все. И популяция медведей растет. Их стало действительно просто огромное количество. Я сам живу в таежном поселке Новобирюсинске. И вот вокруг у нас очень огромное количество медведей. Я вот, в принципе, встречаю их практически через день. Вот, потому что часто бываю в тайге. Вы знаете, кардинально, вот наблюдая уже 4 года за активностью медведей, я вот в этом году, в этом сезоне, в принципе, не увидел ничего такого радикального. Да, их стало много. Да, они выходят у нас, даже выходят к людям. Ну, где-то пошкодили, согласен. Но такого нету, чтобы они там прям от голода страдали, потому что буквально на днях я видел медведей несколько. Они уже достаточно хорошо запаслись жиром, такие упитанные, у них такая прям блестящая шерстка. Я бы не сказал, что они страдают от голода.
1: Тогда в чем проблема всех этих выходов, всех этих ЧП, которые произошли, и вплоть до гибели людей? Почему медведи
0: Я вам объясню. Дело тут не в людях, дело тут не в каких-то запретах и так далее. Дело просто в проявлении природы. Каждый год нам природа преподносит чего-то много. В городах это в меньшей степени проявляется. А вот, допустим, в малых городах или в деревнях это в большей степени видно. Как вот вспомните, был год один, когда было огромное количество саранчи, которое там убивало фермерские поля, никто не знал, что с ней делать. Все, сезон закончился, на следующий год уже все забыли про эту саранчу. То же самое было там с какими-то бабочками-капустницами. То же самое было с божьими коробками, когда они там миллионами
1: то
0: просто
1: Степан,
0: вот так
1: никак
0: облепляли
1: не ухвачу,
0: дома.
1: Прошу прощения, но я никак не ухвачу смысла. То есть это, если не связано ни с лесными пожарами, ни с сокращением кормовой базы, ни с ростом популяции, ни с тем, что люди глубже все в тайгу заходят, ни с отменой охоты, там на самок нельзя охотиться. Тогда что значит природа так сделала?
0: Ну, да, можно, если совместить те факторы, да, и кормовую базу, и то, что охотникам перестал быть интересен медведь. Ведь раньше добывали медведя и в берлогах, сейчас это запретили делать, да. Лицензию дают всего лишь на месяц, этого недостаточно. То есть медведь стал неинтересен. Выросла популяция, это вот еще один фактор. Выросла популяция, соответственно, там медведица может до 3-4 медвежат принести. И это очень большая редкость, когда она с одним, понимаете? И вот это все в совокупности, да, ореха нынче нету, вообще просто орехов нету кедровых. И поэтому медведь начинает, ну, как-то компенсировать за счет там муравейников.
1: Нетипично себя вести медведь начинает, зверь.
0: Да вы знаете, ведет он себя, в принципе, как обычно. Просто в этом году больше случаев выхода именно к людям. А их и раньше было много, понимаете, медведи, они всегда есть отдельные особи, которые как-то сходят с ума и начинают выходить к людям. Есть такое, да. В этом году это проявилось в большей степени, но факторов очень много. Нет какого-то именно конкретного, знаете, вот именно что-то конкретное сказать, что вот из-за еды. И еда тут виновата.
1: А если, хорошо, если вот это перестанет быть нарушена какая-то естественная регуляция, а если охотиться разрешат, если медведи начнут бояться человека, так как должны бояться, тогда все наладится или в следующем году все станет нормально, как вот с примером саранчи или божьих коров, которые не могут убить человека, как медведи это делают?
0: Да, да, да. Ну, нет, я ни в коем случае сейчас не буду здесь призывать никого, что надо охотиться и быстрее убивать. Я сам не охотник и как бы не люблю, когда зверей вообще убивают. Я думаю, что в следующем году уже не будет... Это сама ситуация сама по себе разрешится. Уже не будет столько медведей, и в следующем году уже люди забудут. Будет что-то новое, что-то как-то другое. По-новому себя природа
1: я
0: проявит.
1: Уловила. Я поняла. Еще один вопрос, который... очень важен. Вот на примере 81-летнего рыбака на реке Киринге он сумел отбиться от медведя. Это везение или действительно у человека есть, тем более у пожилого тут вот конкретно, есть шансы выжить благодаря, ну, я не знаю, каким-то правильным действиям. Вопрос такой, что вы посоветуете в такой ситуации делать человеку?
0: Ничего не делать в такой ситуации. Если кричать, либо как-то сопротивляться, то есть медведь, наоборот, усилит свою хватку и будет различными способами вас уничтожать. Бежать от него тоже смысла нет, потому что если вы начинаете бежать, у него сразу же срабатывает инстинкт, дикий инстинкт, и он сразу же начинает за вами бежать, преследует как цель. Поэтому здесь ничего не сделаешь, здесь только закрываешь глаза и максимум, что можешь сделать, притвориться мертвым, потому что вы ничего не сможете сделать с медведем, когда он уже на вас напал, просто ничего.
1: Секунду, вот. 81-летний рыбак смог, вот это противоречит всему тому, что мы с вами сейчас обсуждаем. Это чудо,
0: да,
1: получается.
0: Ну, видите, да, ему просто повезло, потому что медведь, может быть, напал, понимаете, он может на человека напасть, сделать выпад, да, даже человек упадет на землю, но больше ничего не делать, он может не продолжать нападать, потому что человек по иерархии выше медведя, и медведю человек, по сути, не интересен.
1: А если медведь еще не напал? Вот был случай, две девушки встретили, визжать стали от испуга реального человеческого, так что он испугался. Но даже сейчас вот без криков. Он еще не напал. Ты его увидел. Бежать нельзя, это я уже учла. То есть единственный момент – упасть на землю, способ, и притвориться мертвым. Правильно? Или
0: нет,
1: еще есть
0: нет,
1: способ?
0: Если он на вас еще не напал, вы можете потихонечку уходить либо в сторону, либо назад, но ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной, потому что он сразу же начнет вас преследовать. Ни в коем случае не бежать. Просто спокойно, единственное, что вы можете сделать, поднять руки как можно больше, ну, как можно выше, потому что ну, есть у медведей такая тема, они, знаете, делают такие засечки на березах, на различных деревьях, у кого выше получается, то того территория, то есть медведи делят территорию. Так же и человек, вот он поднимает, есть у вас рюкзак, какой-то предмет в руках. Чем выше вы поднимете, тем больше вы будете казаться. Это может сработать на каком-то этапе, но не на всех. Угу. Если медведь молодой, он может напугаться и уйти. Если это медведь-шатун, который не наел жира и которому нечего терять, он на вас нападет, и вы ничего не сможете сделать. То есть у него такое же поведение, как и у человека, всегда разное. И не знаешь, как, на какое ты настроение нарвешься. Вот и все.
1: Да, я понимаю, просто все это звучит как-то, безысходностью отдает. У нас осталась минута. А что власти могут сделать? Или просто надо не выходить? Вот это единственный поставленный в кавычки метод. Потому что и Усть-Кут, и Братск, и окрестности Нижнего Тагила, там даже где раньше не были. Ну, только вот 30 секунд. Слушаю вас.
0: Ну, осталось лишь немного подождать, потому что скоро медведь уже заляжет в свои берлоги. Ну и, конечно же, я уже как понял, компетентные службы работают именно на тех медведях, которые вблизи населенных пунктов сейчас находятся и, соответственно, создают какую-то угрозу для жителей. Я думаю, в следующем году все будет нормально.
1: Степан, большое вам спасибо за мнение и время. С нами на связи был блогер-таежник, автор канала «Жизнь в тайге» Степан Обронин. Спасибо.
25: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Дефицит рабочих кадров, об этом сейчас пойдет речь, к 2030 году может вырасти более чем в 2,5 раза. С текущего 1 миллиона человек до более чем 2,5 миллиона. Такие данные приводятся в масштабном исследовании консалтинговой компании «Экопси». В 2024 году рабочими, это важно, было закрыто 95,9%, то есть почти 100% потребностей экономики. При спросе в 24,5 миллиона человек были заняты, около 24. К концу десятилетия спрос увеличился. Теперь нужно почти 25 миллионов человек, а предложение сократилось до 22,3. В результате обеспеченность рабочими снизится до 89,5%, а дефицит достигнет 10,5% общей потребности. Ключевым фактором стала демография. К 30-му году число от 30 до 34 лет уменьшится почти на 3%. Это в миллионах, конечно. И Помимо географии, в кадровом голоде виноваты еще смены предпочтений поколений, ограниченность миграции. Но, кстати, при этом чистый спрос экономики на рабочие специальности продолжит расти и увеличится к 2030 году еще примерно на 450 тысяч человек. С нами на связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Юрий Васильевич, здравствуйте, добро пожаловать.
6: Да, добрый вечер.
1: Юрий Васильевич, исследование прогнозирует рост дефицита рабочих рук с 1 миллиона до более чем 2,5

0: провал, да, и вся экономика рухнет. Я этого не понимаю. Но есть и гораздо более тяжелый вопрос. Потому что, вы знаете, я когда вот слышу подобного рода исследования, там, версии, то меня это все пугает. У нас колоссальный избыток кадров, у нас колоссальный избыток рабочих рук, у нас колоссальное количество людей, которые не имеют то, что в международном лексиконе называется «decent work» – достойная занятость. Понимаете, у нас 25% всего людей работают по договорам с каким-то минимальным соцпакетом, с средней более-менее зарплатой труда и так далее. Понимаете, если брать? 20 всего четверть. Это
1: да, я понимаю.
0: Ну,
1: и как это связано с тем, что у нас рабочих специальностей, рабочие специальности, места с этими специальностями связаны, будут абсолютно пустовать? То есть на них никто не
0: да
1: будет
0: никак, идти? Никак не связаны, потому что это разные вещи.
1: Так.
0: Количество людей и то, что у нас экономика, она не под людей, тем более не под молодежь.
1: Mm-hmm.
0: Она вся устарела, она вся неадекватна. И мы хотим запихнуть вот в эти новые мехи, мы хотим молодежь запихнуть в эти старые мехи, понимаете, меха. И, в общем-то, это просто пугает. То есть нам вместо того, чтобы... Ну, смотрите, простой момент, Мария. Вот Южная Корея, да, на одного южного корейца 1200 роботов. На одного китайца, там сейчас точно 567, по-моему, роботов, да. На одного... А, соответственно, жителя Российской Федерации 40 роботов. Ну, при такой экономике, при такой отсталости технологической, ну мы откуда людей наберем? Тогда только Китай весь, если перевести к нам 1,5 миллиарда или индусов еще 1,5.
1: Нет, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите,
0: да.
1: Но мы вот не все же возьмут и скажут, а здесь делать нечего, и поедут. Люди здесь живут, люди здесь строят семьи, строят свою жизнь, строят как-то карьеру и, соответственно, продолжать. И для этого всего нужно работать.
0: Да.
1: И с этим нужно работать. Я понимаю, о чем вы говорите, но я сейчас вдруг, пусть я буду хоть с самым крутым волшебником, не сделаю на каждого россиянина по 500 роботов. Что нам делать с этими изменившимися ценностями, с изменившимися профессиональными предпочтениями? Тут даже о доступности высшего образования сейчас речь не идет, потому что оно перестало, мне кажется, быть доступным. Но, в общем, самая главная проблема во всем этом, как вы говорите, не то, что рабочие профессии перестали быть привлекательными по условиям, по оплате, а в чем самое главное? В том, что мы не даем.
0: Самая главная проблема, самое главное,
1: да,
0: заключается
1: да.
0: в том, что то, что вы говорите, я слышу минимум 30 лет. И эти 30 лет все время некогда. Некогда. Волшебники не хотят никто быть. Хотят, вот сейчас нам дайте рабочие руки. Ну, в конце концов, привезем из-за границы там в каком-то в хаотическом или ворк-наборе, уже неважно. И в этом плане, понимаете, мы 40 лет, вот Китай 40 лет назад, он был в тяжелом состоянии экономическом. За 40 лет пройден гигантский путь. Мы 40 лет назад были абсолютно сопоставимы с мировыми державами хозяйством. Да? Сейчас мы в этом плане дико отстали. И, конечно, ну, можно, так сказать, руки рабочие считать, но, может быть, все-таки заняться технологическим перевооружением, индустрией будущего, предложить нашей молодежи действительно перспективные профессии, перспективные места занятости, то, что называется стратегическая перспективная занятость.
1: Опишите,
0: понимаете?
1: Пожалуйста, нам, как на примере, коротко, что это такое, вот это место рабочее, которое можно не стыдно предложить молодежи, и она заинтересуется.
0: А это не рабочее место, это целые надо создавать индустрии будущего, вот, которые чем отличаются? Тем, что они производят планетарную стоимость. То есть, если говорить более бытовым языком,
1: да.
0: они создают продукцию, и услуги, которые востребованы во всем мире. Вот как iPhone, понимаете?
1: Да,
0: iPhone покупают во всем мире. iPhone так или иначе производит американцы, там неважно, что там $5 идет в Китае и так далее. Да? Смотрите, а у нас, скажите, пожалуйста, что у нас производится, убирая сейчас нефть и газ, и там огромные проблемы и так далее. Вот что у нас газ не ликвиден. Что производим мы Ничего. Вместо того, чтобы начинать эти индустрии будешь создавать, самых перспективных ребят и девчонок туда втягивать.

0: Вместо этого мы опять обсуждаем, что нам некогда, надо решить вопросы сейчас. Так о чем мы их не решаем-то много-много лет?
1: А у нас есть для этого возможности, ресурсы взять и начать создавать что-то, что будет как iPhone покупаться
0: конечно,
1: во всем мире?
0: Конечно, конечно.
1: Ну, например, смотрите, вот прям на пальцах, да, бытовым языком,
0: да,
1: пожалуйста.
0: Да очень на пальцах, простой момент. Льняная отрасль. До революции, после революции русский, советский лен все время давил мировой рынок, был абсолютной монополией. Мы все потеряли. А если представьте, льняная какая-то вещь, не обязательно, кстати, текстиль там и даже интерьерный, $1 с одного жителя Земли. Это 8 миллиардов и более долларов. Теперь следующий момент, совершенно другой. Берем в другую сферу. Да? Полимерно композитные материалы. Это абсолютно сейчас самый, так сказать, писк всего, когда инфраструктура вместо бетона и железа делает из современных полимерных композитов. Мы тут, у нас все разработчики в России делают все на Западе и в Китае, мы ничего не делаем. Следующий момент, самый простой опять. Вы спрашиваете, я удивляюсь, смотри. Вот смотрите, самолеты. Мы не делаем самолеты гражданские. И военные тоже, на самом деле, сколько бы ни говорили, там, ну, мягко выражаясь, не все хорошо, очень мягко. Ну, давайте самолеты современные, будущее делать. Нам нужно летать по огромной стране. Нам шельф разрабатывать, Арктику. Нужна полярная авиация. Нужен колоссальный свой авиастроительный комплекс. Его нет. И так далее. И что ни возьми, ничего нет. Вот простые вещи, понимаете? Или следующий момент, если с точки зрения. Органо-минеральные удобрения, другая сфера. Органо-минеральные удобрения. У нас страна стонет от того, что отходы животноводства там пахнут по всей стране, некуда девать. Да? А с другой стороны, мы продаем химические удобрения, здорово и так далее. Во всем мире органо-минеральные комплексные удобрения. Так вот, эти надо перерабатывать, то, что пахнет, прошу прощения, да, и по всему миру развозить. В Китае колоссальные проблемы с землей. У них не так много, как у нас почти. Колоссальный рынок. Кто, где, кто что делает, объясните, назовите фамилию, понимаете? Поэтому это все разговоры в пользу бедных, что у нас не хватает рук, что там еще чего-то и так далее. Как говорил кот Матроскин, средства-то у нас есть, и руки у нас есть, у нас ума нет.
1: Очень хорошая точка, точнее, многоточие, Юрий Васильевич. Да, хотела еще вопросов 10 задать, но мне уже подсказывают, что у нас минута до новостей. Спасибо вам большое. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Благодарю.
2: Самый добрый вечер. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 6 октября Краеведческий музей города Великие Луки провел международные исторические чтения «Ученые России. Люди, события, факты». В этом году чтения прошли в Мемориальном доме музея академика Ивана Виноградова. Жизнь и научная деятельность выдающегося математика стали темами нескольких докладов, прозвучавших на мероприятии. 13 и 14 ноября в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет фестиваль офлайн в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье». Его история началась еще в 2018 году. 13 ноября состоится концерт резидентов фестиваля. На одной сцене встретятся участники прошлых фестивалей. 14 ноября пройдет главный концерт фестиваля «Шоу талантов». Выступят лауреаты фестиваля, члены жюри и гости проекта. 9 медалей выиграли великолукские спортсмены, участники клуба «Витязь» на межрегиональном турнире по кикбоксингу «Бросающий вызов», который прошел в Твери. Подготовил кикбоксеров Сергей Москалев. Далее его воспитанники отправятся на всероссийские старты в Москву.
2: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания, переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы. И все предыдущие конфликты, сирийские, иракские, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: Добрались и собрались. Собираемся, набираем оперативно. 8 800 200 ровно 9702. У нас вопрос дня. Нужно ли материально помогать своим детям и как делать это правильно? Вообще у нас, конечно, такая нация, друзья мои, что мы всегда хотим дать своим детям то, чего сами были лишены, готовы отдать последнее. Поэтому здесь ничего удивляться, нечему удивляться. Но психологи говорят, что это неправильно, потому что неожиданно полученные деньги человеческий мозг воспринимает как бонус, а бонусы тратятся легко. То есть мы бережем то, что мы заработали, а то, что мы получили,
1: в подарок. Ну, как-то беречь не обязательно, но оно же наше, что хотим, то и делаем. А, тем не менее, мысль, как сколотить капитал для потомков, нас, родители, конечно же, не покидает, но вопросы, надо ли оставлять им много денег, квартиру, а может быть, действовать противоположно, чтобы они зарабатывали сами. А мы вот на старости лет на пенсии в кругосветный круиз, ну или по Золотому кольцу, кто, как говорится, на кого учился. Надо же тут в нюансах разбираться, поэтому и просим вас позвонить. 8 800 200 ровно 9702. А пока вы набираете, и если есть звонки, сразу мне скажите, пожалуйста, об этом. Пока вы набираете, вот историю тут прочитала. Одна мама недавно с психологом поделилась историей. Они с мужем 15 лет во всем себе отказывали, откладывали сыну на жизнь. Каждый месяц, как часы. А в 19 он за полгода спустил все на машину, поездки и друзей. А они, то есть родители, на это смотрели и даже сказать ему ничего не могли, потому что формально-то деньги были его. Так что подарить ребенку на совершеннолетие крупную сумму денег звучит солидно, но часто это никак не помогает ребенку. Так что вопрос у нас по существу: стоит ли помогать материально своим детям? И если да, то как это делать правильно? А может быть, у вас другая точка зрения? Может быть, вот тебе Бог, вот тебе порог, иди сам в жизнь. Крутись как можешь, зарабатывай. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Мария.
1: Ваша точка зрения?
8: Я считаю, что как бы какую-то основу, естественно, фундамент нужно давать. Объясню почему. Потому что, чтобы в будущем у ребенка не было кабальной ситуации, ну, когда он уже становится не ребенком, а приходит на работу. То есть не попал человек в такую ситуацию, когда хочешь, не хочешь, приходится идти как бы на работу там. То есть нет, скажем так, возможности сменить, попробовать себя где-то. То есть какие-то для этого уже нужен перерыв, да? То есть теряются доходы определенные, чтобы ребенок уже где-то проживал, была какая-то стабильность. Ну, это только
1: то есть квартиру. Вот обеспечить его, например, жильем, чтобы он там не тратил последнее, лишь бы заработать на какую-то съемную квартиру. Правильно?
8: А чтобы да, не отдавал все здоровье там и так далее.
1: Чтобы спокойно есть, доучился, выбрал профессию по душе. Да. Угу. Я понимаю, да. Понимаю. Знаете, все равно страшно. 18 лет, они такие балбесы. Вот так подпишешь квартиру, а он ее... А, автоматы сейчас запрещены, слава тебе, Господи. А он ее... Что-нибудь такое страшновато. Ну, вообще, конечно, выход есть. Не подписывать, а сделать чуть позже. На смертном одре. Все равно же перейдет по наследству. 8 800 200 ровно 9702. Ставрополь на связи. Ольга, здравствуйте.
9: Мария, хотела выразить свое восхищение вашим голосом, манере общаться.
1: Спасибо огромное.
9: Вас можно слушать бесконечно. А по поводу молодежи, да, надо им давать базу, ну, без права временного до определенного возраста. Ну, и просто...
1: Вот здесь не расслышала, Ольга, без права временного. Вот давайте рассуждать. Смотрите, у вас какие дети, Ольга, если есть? Вот,
9: ну, что здесь? Совершеннолетние, один не совершеннолетний.
1: Вот, расскажите мне. У меня почти так же. И вот, смотрите, то есть что дать на совершеннолетие ребенку? Вот так, билет в будущее. Ну, он же должен когда-нибудь оторваться-то, если сам еще не сидел.
9: Я дала на совершеннолетнее... Машину купила из салона, самую дешевую. Вот зашла и сказала, какая самая дешевая машина.
1: Так.
9: Вот это была механика «Лада Гранд».
1: А что сын сказал в этот момент? Мам, не стыдно.
9: Нет, это было у меня дочери.
1: А, дочери. Они, так, а да. Эти что сказали, девочки?
9: Я сказала, ну, на вопрос, почему так, я сказала, ну, слушай, автосалонов очень много, ты можешь идти и выбирать на свое усмотрение за свой счет. Угу. Тут вопрос закрылся.
1: Ага.
9: Вот. Ну, соответственно, образование надо обязательно дать,
1: поняла,
9: то, которое тянет максимально. Ну, и, возможно, работа, минимальную площадь.
1: Вы мне напомнили, Ольга, вы мне напомнили сейчас вчерашний разговор с моим старшим. Он говорит, слушай, мне нужен новый компьютер. Я решила на него накопить денег. Я говорю, каким образом? Он говорит, я пойду к Василию, а это младший, узнаю, какие игрушки ему не нужны и продам. Простите, пожалуйста. Вот этот, вот здесь же привычка. А я выйду на младшеньком в хорошую жизнь. Но я, конечно, ему объяснила, как нужно поступать. Вообще, во-первых, огромное, Ольга, спасибо за приятные слова и за звонок, и за то, что опытом поделились. А вообще, одна очень умная женщина сказала мне, что она своему ребенку с самых молодых ногтей давала там, ну, я не знаю, там вот им 5-6, да, наверное, логичнее, там, хоп, 100 рублей на неделю. Сначала тратятся они вообще бездумно, а потом приходит осознание, и я это вижу собственными глазами, грамотно, все грамотнее становится отношение к деньгам. Вот если мы это упустили, как-то надо это управлять и поправлять. 8-800-200-97-02. Челябинская область на связи. Владимир, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Слушаю ваше мнение. Прошу. Да, прекрасно, вы в эфире.
10: Вы знаете, интересная штука. Когда у меня двое сыновей, погодки 35-36 лет, и в свое время они отказались от высшего образования.
1: А что это они так?
10: Потому что у меня были, у одного из них были подчиненные с высшим образованием, они никакие.
1: А что такое никакие? Нехватки, глупые, ну вот никак не пойму. Никакие.
10: Ну, я вам все дополню сейчас. Я когда-то был преподавателем, да, в высшей школе. И знаете, когда высшая школа основана на коммерческой основе, ну, ребята просто платят, да. Вы, знаете, вот я бы так сказал, что со мной многие согласны, что 20% это замечательные ребята. 20% дебилы. Остальные ни о чем. Это в платном образовании.
1: Так все-таки ответ на мой вопрос. Стоит ли помогать детям, и если да, то как?
10: Безусловно, стоит помогать, но стоит помогать советам, которые соответствуют нынешней ситуации. Сейчас высшее образование не нужно.
1: Да мы же не про высшее образование, погодите, нужно, не нужно. Мы про стоит ли деньгами помогать, там, машиной, квартирой. Вы, наверное, услышали вопрос на другой радиостанции. А судьба вас привела к нам. Вот она, какая умная женщина. Спасибо вам, Владимир, большое за звонок. Слушайте, психологи советуют, я же подготовилась, психологи советуют оказывать помощь, ну, как бы в складчину, да, то есть помогать начинанию, а не полностью обеспечивать, чтобы не обесценивалось вот это. 8-800-200-97-02. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вас.
11: Ну, как я говорил, мы воспитывали сами внучку, воспитываем. Вот у меня сейчас третий этап, как говорится, помощи и обучения самостоятельности. Так. То есть первый этап я проводил в детском садике, когда было 6 лет. В чем он заключается? То есть 3 месяца... Алло.
1: Да, я вас слушаю внимательно, не перебиваю просто.
11: В течение 3 месяцев мы давали свободу выбора любых вещей, покупок и так далее. Угу. То есть я смотрел, сколько она тратила, и потом, когда проанализировал, я просто ту сумму резал наполовину. И говорил, вот теперь ты можешь иметь такие-то деньги, и она стала считать, выбирать и так далее.
1: Спасибо.
11: Второй этап я провел.
1: Так.
11: Второй этап у меня был 16 лет. Все, это то же самое.
1: А сейчас ей сколько, напомните, пожалуйста?
11: Сейчас она и 19 учится в Москве сразу в 2 институтах. Вот. То есть, когда она поступила в прошлом году в Центральный университет, то есть я сказал, так, мы оплачиваем тебе квартиру и по 1000 каждый день на питание. Так она у нас жила 3 месяца. Посмотрел, все вроде, как говорится, нормально. Мы сразу перегоняем 800 000. И говорю, теперь обращайся с большими деньгами, ну, это тебе на 2 года.
1: Ничего себе, рисковый мужчина. Вот это да. Я думала, сейчас закончится каким-то, теперь сама-сама. А теперь 800 000. Вот, друзья, вывод, как полезно быть послушной внучкой. Спасибо вам огромное за звонок, за то, что тоже поделились своей историей. В следующем блоке, друзья, продолжим сейчас новости, а затем принимаем звонки. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня сегодня простой. Подрастающее поколение или накопление, как хотите. Нужно ли материально помогать своим детям? И как делать это правильно?
2: Самый добрый вечер. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
1: Сначала надеваем маску на себя, а потом на ребенка. Жертвенность, говорят специалисты, есть в нашей с вами идентичности. Мы готовы ущемить себя в чем-то, лишь бы помочь другим. Особенно, конечно, нашим детям и самым близким людям. Но в финансах... Говорят те же эксперты. Надо быть чуточку расчетливее. Финансовые эксперты советуют все же думать в первую очередь о себе. А о ком в первую очередь думаете вы? Нужно ли помогать детям? Нужно ли помогать материально детям? И как делать это правильно? А может, вообще не нужно? Звоните и делитесь своим мнением, своими историями. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Виктория из Москвы, здравствуйте.
16: Здравствуйте, звоню впервые, очень переживаю.
1: Ой, не волнуйтесь.
16: Ну, мое личное мнение, наверное, каждый поступает так, как считает нужным. У меня единственная взрослая дочь, 35 лет.
1: Так.
16: И, ну, как бы я считаю, что я ей помогаю материально, но я не даю деньги в руки.
1: Ей 35, Виктория, ей 35, ей уже можно давать в руки деньги.
16: Однозначно с вами согласна, да, наверное, сейчас нет этих сумм, которыми прям вот можно
1: ну,
16: было бы...
1: А, ну, это другой разговор, делиться так, не глядя. Да. Так, хорошо.
16: То есть, смотрите, моя помощь, да, то есть для поступления в ВУЗ нужны были дополнительные занятия.
1: Угу.
16: Это дорогостоящая
1: очень.
16: Была подготовка. Угу. Далее, свадьба шикарная за нас счет родителей. Угу. Я считаю, это шикарный подарок. Но, опять же, это был... Выбор молодых, то есть мы им дали выбрать либо свадьба, либо вы получаете деньги. Они выбрали свадьбу. Дальше ребенку, ну тогда было, я помню, 18 лет, и я подарила ей дорогую путевку. Это помощь?
1: Конечно.
16: Я думаю, помощь.
1: Да это вы вообще и свадьбу сыграли.
16: Да,
1: и вы выучили.
16: Квартиру не купили, извините, ну вот не купили.
1: И где она сейчас живет, скажите мне, со своим мужем? Без квартиры?
16: Она живет в Москве, снимает квартиру, двое детей.
1: Да вы что, смотрите, поэтому... нормально все, никуда не делось, не кануло в лету.
16: Да, Мария, дело в том, что я хочу сказать, наверное, проблемы, они немножко как-то и объединяют, и чему-то учат.
1: Бодрят, понимаете?
16: Бодрят, это вообще однозначно.
1: Я вот сейчас вам не тоже напомнили, вот вы мне все, уважаемые слушатели, что-то напоминаете собственной жизни. Я помню, я приехала, когда в Москву переехала, у меня с собой было... То ли $150, тогда все в долларах было. Вы меня уж простите, что я об этих проклятых бумажках. Я вообще не умела ни распоряжаться деньгами, ни вести хозяйство. Я просто, знаете, это вот как вчера родилась. Ну, не умерла, выжила, научилась по ходу дела. Вот как бы тоже пример. Теперь научу я. У меня хоть и сыновья, я учу хозяйство там, потому что где-нибудь окажется, будет знать, как там плиту помыть. Да, чему я еще могу научить? Тоже. Спасибо вам большое. Такие теплые разговоры сегодня, такие вот нужные, мудрые советы. Звоните, друзья, а то у нас скоро песня будет. Краснодарский край на связи. Сергей, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Ваше мнение?
17: Я бы хотел поделиться своим опытом. Ну, начиная, допустим, с маленького возраста, у меня двое детей уже, дочке 18, ну, ходили по магазинам, торговый центр, и дети, как всегда, ну, начинались требования, там, купи то, купи это, и, как всегда, их тянуло всегда на самое дорогое. И вот...
1: А скажите, у детей это какая-то запрограммированная штука. Я ее фигню, конечно, называю. Вот если выбирают, то вот этот золотой огромный пулемет. Во-первых, он за 5000.
17: Уже на втором круге я, допустим...
1: Куда вы удалились? Эй, верните меня, мужчину, в эфир.
17: В прогулке ценник опускался до самого минимального. Угу. И он мне говорил всегда, папа, ну хотя бы вот это можно. Я говорю, вот это можно. 50 рублей, и они уходили довольны. Но самое главное, выдержала моя нервная система. И сейчас, когда они выросли, вот это все очень мне помогает, и это работает. То есть они всегда, прежде чем что-то попросить, сами уже анализируют, сами делают вывод, говорят, ну, давай хотя бы вот это тебя устроит. Да. Говорит,
1: я вот такое доигралась. Вы как-то грамотно вырулили, раз они уже выросли и все нормально говорят. А мой младший, он теперь говорит, нет, у нас деньги только на еду, мы не можем себе позволить. Причем он любит это сказать в каких-то таких людных местах. И я, знаешь, я так сразу какое-нибудь золотое кольцо снимаю с пальцев. Стыдно, мать, не кормит детей, на кольца хватает. Но я к чему веду? К тому, что вот преподнесла неправильно, где-то там перекос был. Нет, нам на еду деньги нужны. Хотя, с другой стороны, ну, эконом-вариант, ребенок. Ну, что, у меня дети такие, эконом-вариант. 8-800-200-97-02. Ростов-на-Дону, Андрей, здравствуйте.
18: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вас.
18: Ну, правильно говорят, да, то есть детям нельзя баловать. Вот у меня, допустим, сын уже, да, женился, все, то есть понимаю, что молодая семья, нужно помогать, но деньги я просто так не даю.
1: А на что даете? И часто ли он сам просит?
18: Нет, он просит, бывает, говорит, мне там, ну, не хватает денег, я даю в долг.
1: Угу. Так, а возвращает или вы как-то или прощаете?
18: Конечно, возвращает, но... Я не ставлю ему рамки, говорю, вот как будет возможность, тогда да.
1: Гуманно, по-отечески. Так, дальше.
18: Да, ну, потому что, а если иначе будешь постоянно давать, это войдет в привычку и будет расслабляться, и как бы сами не будет. Угу. Квартирой, да, обеспечили, потому что, ну, сейчас по съемным квартирам, правда, что если ты будешь работать просто на одну квартиру, а так они, как говорится, у них немножко руки развязаны, живут спокойно.
1: А они живут с вами в одном городе, тоже в Ростове-на-Дону?
18: Да, тоже в Ростове.
1: А дети у них есть?
18: Ну вот ждем сейчас пополнения.
1: А если будут... Супер, во-первых, давайте пальцы крестом, поздравлять заранее не буду, чтобы все здоровые родились и все хорошо было. А если будут скидывать бабушки с дедушкой детей, будете брать или так же будете строго, как и в деньгах?
18: Не, ну как, если взять просто, ну, на не постоянно, да, сказать, вот, не занимайтесь, а мы пойдем работать. Нет, а так, конечно, я только рад, я люблю детей.
1: Ну, хорошо, спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, друзья, последний, наверное, сейчас будет звоночек. Балашиха с нами на связи. Павел, здравствуйте.
19: День добрый.
1: Ваше мнение?
19: Скажите, пожалуйста. Ну, у меня мнение другое. Я про внука хочу сказать. Дело в том, что у нас внук 23 года работает в Москве. Живет с нами, с бабушкой, с дедушкой. Значит, с работы приходит и целый день напролет играет в телефон. Можете представить, что делать?
1: А когда он работает? Подскажите. Когда он работает? Он ночью, что ли, работает?
19: Он работает 2 дня работает.
1: А, потом так отдыхает. Честно скажу, я сама с такой проблемой сталкиваюсь. Я не знаю, что тут. Мне кажется, это просто вот, если он уже работает, взрослый человек, и ведет социальный образ жизни, то ничего с ним не сделаешь. Девушку заведет и как-то от телефона отвлечется. Это я так, по-хозяйски, по-свойски говорю, я не специалист. Но я вас понимаю, жму вам руку. Но вы отлично, дедушка с бабушкой. А теперь, друзья мои, вот посвящение всем родителям, которые сегодня позвонили, и всем нашим отчим домам, следующее музыкальное произведение. Прошу вас.

0: самый добрый вечер. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
1: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
5: Владимир Путин на заседании глав государств СНГ по просьбе участников может проинформировать о ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее стало известно, что глава государства проведет двусторонние переговоры на саммите СНГ в Туркменистане. Саммит, в котором примет участие Владимир Путин, состоится 8-9 октября в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане.
0: О мигрантах.
5: Дональд Трамп считает, что ситуация с мигрантами во Франции вышла из-под контроля. Об этом американский лидер заявил в соцсети Truth Social. По словам главы Белого дома, Франция столкнулась с последствиями слишком мягкой миграционной политики. При этом Трамп считает, что происходящие во французских городах массовые протесты учащихся также связаны с ситуацией с мигрантами. Ранее КПРУ сообщал, что Франция столкнулась с образовательным бунтом среди учащихся, к которым также присоединились учительские профсоюзы. Участники протестов требуют увеличить финансирование системы образования в стране. Владимир Путин и Сергей Собянин по видеосвязи открыли московский кластер электробатарей. Его строят в особой экономической зоне «Технополис Москва». Там появится крупнейшее в стране производство систем накопления энергии. К 2030 году кластер обеспечит почти 70% потребностей российского рынка в современных аккумуляторах. Первым начало работу предприятия РЕНЕРа, госкорпорации «Росатом». Это гигафабрика тяговых аккумуляторов. Она сможет выпускать 18 миллионов ячеек в год. Этого хватит примерно на 50 тысяч электромобилей. Батареи будут ставить в электробусы, трамваи, речные суда, такси и электросамокаты. Без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится, сказал мэр столицы. Вторую гигафабрику планируют запустить в ближайшие месяцы.
0: Обо всем.
5: Коты оказались секретным ингредиентом счастья. Ученые проанализировали данные из 93 государств и нашли забавную закономерность. Там, где живет больше пушистых питомцев, люди чувствуют себя намного счастливее. Все дело в уровне жизни. В благополучных странах люди чаще заводят питомцев и при этом хорошо за ними ухаживают. Коты сидят дома, едят качественный корм и регулярно бывают у ветеринара, поэтому болезни переносят редко. Они спасают хозяев от одиночества, снижают стресс и дарят позитивные эмоции. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, евро стоит 96,3, юань 12,80. И о погоде: в эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 14-16 без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: По сути дела, Николай Стариков.
6: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «По сути дела». Я Николай Стариков, мой уважаемый соведущий Андрей Зобов.
7: Добрый вечер.
6: Ну, и вы, уважаемые друзья. И мы сейчас с вами в очередной раз поговорим о происходящих, происходивших и тех событиях, которые будут происходить. Ну и, конечно, объясним вам, что же, по сути дела, происходит.
7: И наша первая тема: Россия взломала небо Украины за последние недели вслед за дата-центрами, которые мы начали выносить в конце сентября. В последние несколько дней горят киевские мосты. Очень интересно, что в этот же самый момент, как только мы начали это делать, из Киева донеслись рыдания, мол, мосты нельзя. Мосты – это гражданская инфраструктура. Как вы можете, как вы смеете, говорят те люди, у которых в Киеве, в том же самом прекрасном Киеве, была такая, пару лет назад у них была такая миниатюра, горящий Керченский, как он у них называется, у нас Крымский мост. И на фоне это была как бы фотообоина в каком-то, на какой-то площади, и на фоне ее фотографировались люди радостные. Типа, смотрите, вот у меня есть фотография с горящим Крымским мостом. Именно эти люди теперь говорят, что по мостам бить нельзя. Именно те люди, которые запускали в него беспилотники, которые взрывали там фуры с гражданскими, причем которых использовали в темную. Вот. Что происходит? Почему Украина взмолилась? А она кричит: партнеры должны что-то предпринять, естественно. И насколько эффективны наши удары, мы сейчас и поговорим. Тем более, что буквально сегодня пришла еще одна интересная новость. С утра мы ее не знали, но депутат Верховной Рады Анна Скороход внесла в Раду законопроект, в котором предложила закрепить нейтральный статус Украины в Конституции и из Конституции убрать пункт о вступлении в НАТО. Это такой поворот очень интересный, очень неожиданный, при том, что законопроект наверняка принят не будет. Но сам момент очень показателен. Николай Викторович, что происходит? И можно ли это связать с нашими ударами вообще? Как, почему мы бьем по мостам?
6: Ну, я бы сейчас начал как продолжение нашей предыдущей программы. Если помните, дорогие друзья, мы говорили о очередной трагической годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. И тогда, вспоминая это, мы, Андрей, говорили о том, что тот, кто переименовывал какие-то объекты и улицы, проспекты в Киеве, но у него какое-то сатанинское чувство юмора. Да, я напомню вам, дорогие друзья, что к Бабьему Яру ведет проспект Степана Бандеры. Ну, то есть, как говорится, тут уж не добавить, не убавить. Так вот, сейчас мы слышим название мостов в сообщениях, по которым наносится удар. Там есть Южный мост и Северный. И вот я для того, чтобы понять, как это все выглядит географически, всегда стараюсь поговорить с тем, кто знает это хорошо. У меня есть киевлянка, которая давно живет в Москве, знакомая. Я ей позвонил, говорю: ну, объясни мне, пожалуйста, как это, насколько это серьезно, как это выглядит. Она говорит: это очень серьезно. Действительно, город делится на две части. На одной люди живут, на второй работают. Если нарушается эта логистика, или один или два моста выключаются, то это огромные проблемы, мягко говоря. Но, говорит, я не знаю, что такое Северный мост. Когда я жила в Киеве, она недавно жила в Киеве, никакого Северного моста не было. Потом перезванивает, говорит, я посмотрела. Этот мост был московский. Но на этом еще это не все, Андрей. Вот проезжая этот московский мост, дальше проспект Бандеры и дальше Бабий Яр. Вот символизм какой в этих всех событиях, названиях. То есть был мост, построенный, ну, почти 50 лет назад советской властью. Был Южный и был Московский. Переименовали. Переименовали Московский проспект, который там был, в проспект Бандеры. Слава богу, Бабий Яр не переименовали. Но суть постарались изменить. И вот теперь определенное возмездие наступает. Это, конечно, нарушение логистики. Что будет дальше, мне сложно сказать. Но, возможно, это как-то вот ответ многим военным экспертам и невоенным экспертам, которые в течение специальной военной операции говорили, что надо нарушать логистику, надо бить по мостам. А что касается киевского режима, у него всегда веселые какие-то экспромты, крики, какие-то почтовые марки, фотографии, как вы сказали, громкие заявления, а потом тишина. Забыли, пошли дальше, все. Но все должно быть, понимаете, пункты незаламности, то есть это я уж даже и перевести не могу. Если Россию за 40 дней на колени, ну, то есть все вот такое пиарное, красивое. Но как только отработали, забыли. И поэтому, конечно, а нас за что, а почему, а удары по мостам? Ну, смотрите, после того, как были нанесены эти удары, режим Зеленского опять попытался нанести удар по Москве. Да, это вот в минувший как раз, ну, сегодня, да, минувшей ночью. Поэтому я думаю, что сейчас удары российской стороны, наши удары будут только нарастать. Потому что каждый раз, когда Зеленский пытается нагадить России, получается, что он наносит большой ущерб Украине. И вот эта моя знакомая, с которой я беседовал, она тоже, ну, там, с несколькими своими поддерживает контакт. Я говорю, как? Ненавидят Зеленского. Ненавидят Зеленского именно за то, что он становится и в все большей степени становится организатором проблем, трагедий, неудобств, смертей Украины. Вот на нем начинает она фокусироваться. Может быть, то, что Запад разыграл Украину, украинцы понимают, но все равно ненавидят вот этого конкретного человека и несколько людей в окружении. Поэтому как только он дальше будет двигаться в этом направлении, вот эта концентрация на нем абсолютной ненависти украинских граждан будет только возрастать. К чему это приведет, не знаю.
7: Наши корреспонденты комсомолки тоже говорили с киевлянами достаточно много, и там есть парадокс. Они вообще, в принципе, очень политизированные ребята, то есть после всех вот этих майданов и так далее, там любой абсолютный человек плюс-минус разбирается в политике. Вот любого возраста, начиная от достаточно молодого, заканчивая уже совершенно преклонным. И вот буквально последние несколько лет все практически собеседники говорили о том, что они прекрасно понимают, что Зеленский делает. Они очень хорошо описывали его коррупционные цепочки. Вот в коррупции почему-то украинцы, они научились хорошо разбираться, у них настолько нагло ворует власть, настолько очевидно и беззастенчиво, что они прекрасно разбираются. И я тоже слышал очень много плохих слов о господине Зеленском.
6: Но ведь говоря о Зеленском, понимаете, Зеленский, он не просто пришел, и при нем в боевые действия приняли совершенно иной размах. По сути, войну с Россией начал Зеленский. Он ведь обманул весь народ. Он ведь пришел к власти как человек, который обещал, что он встанет на колени, он договорится, что
7: кстати,
6: он прекратит
7: сегодня,
6: боевые действия.
7: Буквально вчера, точнее вечером, произошел один очередной взрыв в украинских конкретных соцсетях. Дело в том, что вот как раз в момент, когда он приходил к власти, было размещено в интернете видео, естественно, это было видео его предвыборное, где он говорил яркие слова, вот, и он не предвыборное, по-моему, он уже стал президентом к тому
6: моменту. Он сказал, что гривна 45 за доллар, вот этого
7: никогда,
6: всего нет.
7: Никогда не будет. Война, Украина никогда не будет воевать, сказал он. Гривны по 45 никогда не будет. И нам вот это типа пророчили. Смотрите, у нас этого нет. И вот ровно вчера гривна стала как раз 45 долларов. И все украинские сети, к вопросу о том, что люди там политизированы и прекрасно понимают, что происходит, все украинские сети взорвались этим видео. Все люди это просто обсуждали, то, что вот это никогда стало не красивым выступлением Зеленского, а чудовищным пророчеством, которое сбывается сейчас. Второй момент, о котором хотелось бы поговорить. Мы получили, и вот буквально на днях глава государства Владимир Владимирович был на военных учениях. Ему показывали беспилотники, реактивные беспилотники, подчеркиваю, Герань-4, Герань-5, ну, это 4-5 поколение, соответственно. Именно они нам и обеспечивают такое колоссальное преимущество в воздухе. То есть мы не просто говорим, многие спрашивают, не все понимают, почему Россия, ну вот, вот сейчас бах, и мы взломали их небо, почему депутаты их, экстремисты, кстати, которые причастны к... к трагедии в Доме профсоюзов, я говорю о Гончаренко, депутате, террористе и экстремисте. Вот, почему он вдруг сказал, что Россия взломала небо над Киевом? Он сам это пишет в своем вот, как бы в своих официальных соцсетях.
6: Его уже, кстати, начали репрессировать.
7: Да, его за это начали репрессировать, но он это сказал. Как это случилось? В чем дело? Дело в том, что наши беспилотники, и, в общем-то, все беспилотники в современном мире, они в основном бензиновые. Ну, дизельные и так далее. То есть они летают просто на топливе. Вот. Геран-4 и Геран-5, ну, с нормальной такой скоростью, ну, там, 100 километров, условно говоря, чуть выше. Геран-4 и Геран-5 это реактивный беспилотник, и это рывок в технологиях, который совершила Россия, сейчас колоссальный. Четвертое поколение было впервые запущено, как минимум, по сообщениям из Киева. Минобороны об этом сообщал чуть позже, но, судя по всему, мы изучали, пристреливались. Это было в январе 2026 года. То есть вот за это время, за эти полгода, мы начали массовый выпуск этих беспилотников, и они оказались настолько более технологически мощными, чем предыдущие поколения, что это просто поражает. Потому что сейчас Герань 4 летает 350 км в час. Герань 5 летает 450 км в час.
6: Надо сказать,
7: то
6: так
7: есть,
6: держать.
7: Просто оно, вот, если мы не говорим не о ракетах, а о зенитных установках, пулеметах, ребята просто не успевают добежать до пулемета.
6: Да, а если стрелять ракетой, то это соотношение, когда ты за 10 рублей сбил то, что стоит 3 копейки. Поэтому,
7: собственно... И ракет нет. Но продолжим мы в следующей части об этом. Оставайтесь с нами.
1: По сути дела.
8: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-713-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
1: По сути дела, Николай Стариков.
7: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков напротив меня, я Андрей Зобов. И мы разбираем все самые главные события, которые произошли за неделю, объясняя их «По сути дела». И вот вопрос, который мы в предыдущей части не обсудили по поводу киевских событий и событий вокруг Украины. Как вы воспринимаете, как вы посоветовали бы нашим слушателям воспринять эту ситуацию с законопроектом?
6: С внесением законопроекта, да? Ну, напомню, о чем идет речь. Украина, когда создавалась, Декларация независимости, когда писалась, ну, то есть, грубо говоря, вот распад Советского Союза, она декларировалась как независимое нейтральное государство, что, в принципе, Россию всегда устраивало, да, дружественная Украина, прекрасно. Потом, когда произошел государственный переворот, начали переписывать Конституцию и вписали туда, ну, еще раньше вписали статью, надо сказать, при любителе пчел.
7: При господине Порошенко вписали в 17-м году.
6: А до этого появились сначала ползучие комнаты НАТО, несмотря на нейтральный статус. Это происходило при... Вылетело у меня фамилия...
7: При Ющенко вы имеете?
6: Да, при Ющенко, конечно, который якобы был злочинно отравлен, хотя, конечно, ничего такого не было. То есть ползучим образом вписали в Конституцию, втащили туда необходимость идти в НАТО, но и вход там, где выход. А выход там, куда вошли, в изменении формулировок. Поэтому та депутат, которая это делает, она, ну, на самом деле, просто молодец, потому что это и необходимо будет делать. Для того, чтобы специальная военная операция достигла своих целей и боевые действия остановились, Украина должна стать нейтральным государством, разоружиться, ВСУ в нынешнем виде должны быть распущены, должна быть проведена денацификация, но обязательный пункт. Вот в НАТО уже Украина не стремится. То есть сейчас, в сегодняшнем ее состоянии, стремление в НАТО – это обязанность.
7: Любого политика на Украине, потому что за это записано,
6: да,
7: в Конституции.
6: Это должно быть убрано, потому что Украину никто в НАТО не принимает. Поэтому это обязательный элемент, не главный, но важный, всего того, что должно произойти на Украине, чтобы она вернулась в определенное состояние. Вот так.
7: Ну и нейтралитет, там в законе прописано еще, что Украина обязуется не вступать ни в какие военные блоки. То есть это тоже очень...

0: ну, там, мыслительных площадок, да, и один из моих коллег высказал идею, что, возможно, ВСУ после окончания украинской государственности как-то перейдет на территорию Евросоюза и будет такой уже, знаете, ландскнехт.
1: Наемная армия НАТО.
0: Наемная армия НАТО. Сейчас они подрядили целое государство, они это платят. Платить все сложнее. Поэтому через некоторое время экономичные западные умы могут предложить. А давайте так, мы государство больше не оплачиваем. Вот все эти пенсии украинским пенсионерам, да, деньги за погибших солдат украинским домом, ничего этого платить не надо. Дайте мы просто солдат переведем на свою территорию, дадим им какой-то там статус и будем им платить зарплату. Вот мне кажется, что западная мысль вполне может двинуться по этому направлению. То есть они все время хотят
1: использовать. Украинские политики будут объяснять вообще своему обществу, которому они говорили, что вот у нас угроза, у нас рядом Россия, то, что они отдадут свою армию, мне кажется, это будет очень сложно.
0: Украинские политики уже не будут на территории Украины. При этом сценарии они уже как бы на последнем вертолете из Сайгона должны отбыть куда-то.
1: Ну да, внешнее управление и так далее, все может быть. А, кстати, по поводу будущего. Президент Финляндии попытался заглянуть в 2030 год.
0: Тот же самый все.
1: Да, все тот же. Это господин Стуб. Это один, кстати, из главных, во-первых, активистов той самой партии войны, о которой мы постоянно говорим. Во-вторых, один из, наверное, самых хитрых умов и языков этой партии войны, потому что именно он был одним из главных людей, кто объяснял Трампу, почему ему нужно забыть про Анкоридж. Господин Стуб. Так вот, именно Александр Стуб заявил в беседе с Washington Post, с американским изданием, мы все прекрасно понимаем, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок. По его словам, международная система находится в пятилетнем переходном периоде. Пятилетнем, внезапно. В Европе на фоне смены курса США нужно... Европе на фоне смены курса США нужно готовиться к самостоятельности в вопросах обороны. И речь идет не о разрыве с Вашингтоном, а о перераспределении нагрузки.
0: Слова-то какие нашел?
1: Да, какие-то очень странные нагрузки. Слова. Но забавно, что, в общем-то, то, что наступает новый порядок, уже признают даже там, даже в Финляндии, даже в партии войны.
0: Не спешите радоваться, Андрей.
1: Не радуйтесь ни в коем случае.
0: Вообще, не радуйтесь, потому что такое впечатление, что Александр Стуб забыл, что говорил Александр Стуб чуть раньше, или что говорят его коллеги даже в сегодняшней ситуации. Они все время готовятся к войне с Россией и называют даты начала этой войны. Наиболее вероятно, и тот же Стуб говорил, и все остальные, чьи фамилии мы не будем сейчас вспоминать, 29-30 год. То есть сначала они собирались начать войну в 30-м году, а теперь говорят, что к 30-му году все как-то должно устаканиться, и наступает новая эпоха, а сейчас какой-то вот переходный период. Так подождите, война – это и есть новая эпоха, но обычно новый расклад сил, он после войны. Значит, война должна начаться раньше, то есть сами себе противоречит. В целом же это, мне кажется, очень пустое заявление, на которое не стоит обращать никакого внимания. Вот перевожу на русский язык, что сказал президент Финляндии. В 30-м году в мире сложится определенный баланс сил. Точка. Ну, да.
1: Тем временем есть интересные факты. НАТО в этот же момент то ли просочился, то ли специально слили, а мы прекрасно знаем, что они умеют и любят специально сливать, некий план победы над Россией. 12 числа этого месяца, судя, собственно, по этому документу, он должен был быть озвучен главой командования Альянса в Европе. План победы над Россией. Естественно, он подразумевает, там написано там примерно следующее, что если Россия нападет на нас, мы будем защищаться всеми средствами. Там прописано, что они попытаются остановить наше наступление на границах беспилотниками и так далее. Мне кажется, что этот документ очень-очень-очень сильно волнительный, потому что, естественно, когда они говорят, Россия нападет на нас, они имеют в виду, что они создадут какой-то прецедент, решат, что Россия на них напала, и начнут с нами открытую войну.
0: Информационно обеспечат обвинение России в том, что вот, Россия атаковала Европейский Союз. Но давайте так, в ситуации реалий, вот реального мира, этот план совершенно не нужен, потому что Россия не собирается атаковать НАТО, и этого делать никогда не будет. В ситуации подготовки НАТО к какой-то войне, ну, что за утечки такие? Во-первых, этот план называется «Теория победы», это некий доклад, в котором будет много красивых слов, но мы же понимаем, что главная суть какого-то военного планирования, она не обсуждается в открытом формате, с приглашением журналистов,

0: И даже утечки ничего нам не говорят. Напомню, дорогие друзья, как осуществляются утечки. В Британии делают красиво. Там какой-нибудь чиновник забывает папку на автобусной остановке. Мы же знаем, что все британские чиновники только на автобусах ездят, правда? Они, ну, иногда могут забыть в электричке пригородной, да? Там потом находит журналист обязательно какого-то издания, и все.
1: Абсолютно
0: дальше,
1: случайно.
0: И публикует. Все.
1: Сел на то же самое место, на котором ехал чиновник, поднял
0: папку. А там лежит
1: папку.
0: Папка, да.
1: Да, там лежит папка. Он просто из интереса заглянул, а там план победы.
0: Но чтобы было понятно, дорогие друзья, журналисту с определенного издания заранее говорят, куда он должен прийти. В какой вагон должен зайти и на какую скамейку он должен сесть, чтобы найти то, что ему нужно найти. А дальше он может с этим материалом совершенно
1: делать
0: свободно
1: все, что
0: делать.
1: Да.
0: Но мы понимаем, что это операция информационного прикрытия. Значит, что можно еще сказать про этот план? В нем будет много красивых слов об оборонительном характере НАТО. Они это всегда подчеркивают. Но вот для кого? Для своих, да. А вот давайте для российской аудитории оборонительный характер НАТО. Ну, вот это что вызовет? Горькую усмешку? И ту, наверное, уже сейчас у российского гражданина вы не вызовете, потому что лжете, врете, вооружаете наших противников, не собираетесь на этом пути останавливаться, и остановить вас может только, ну, я не знаю, что, ну, российская армия вас может
1: остановить на этом пути. Знаете, особенно смешное по поводу оборонительного характера НАТО, особенно смешной факт буквально недавно, прочитал. Дело в том, что в Эстонии в этом году начали строить оборонительные сооружения против России. И вот на тех самых рубежах, на которых в 30-м году, если что, НАТО будет готово останавливать Россию. Так вот, доказательство того, что они обороняться ни в коем случае не защищаются, и оборонительный блок – это фикция, заключается в том, что за все это время они успели построить на этом оборонительном рубеже огромные границы, 1 километр укреплений, 1 километр.
0: Ну, у Эстонии на этом закончились деньги, но сегодня Трамп заговорил о необходимости ответить на приглашение Литвы, а на самом деле это не приглашение, а американцы сказали Литве, что она должна сделать и кого куда пригласить, создать американскую базу в Литве. То есть стараются обложить нас по периметру. Поэтому, да, там никто не собирается окопы рыть и ставить противотанковые ежи.
1: Потому что если они будут воевать, они будут воевать с нами на той самой территории, где сейчас идут боевые действия. Тут мне кажется, ответ здесь только такой.
0: Да, но президенту Финляндии стоит напомнить, что вообще-то его страна граничит с Россией, а уже одно это должно побуждать его к хорошим отношениям с Россией.
1: Ну, собственно, в Литве тем временем снимают запрет еще и на ядерное оружие, то есть там запрет в Конституции на базы и на ядерное оружие. На базы снимается одновременно с ядерным оружием. Что будет дальше, посмотрим. И поговорим в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Кот о катастрофических масштабах коррупции на Украине.
4: Конечно же, коррупция имеет место быть, причем не сугубо украинская коррупция. Сами власти Европы участвуют явно в этой схеме, получая свои немалые откаты за то, что оборачиваются подобные вещи. С другой стороны, мы понимаем, что это в первую очередь геополитическая задача со стороны Запада, желающего сохранить свою гегемонию, доминирование в мире, в однополярном мире, очевидно, который уходит в закат и уступает место многополярному. И поэтому для них Украина – это инструмент, с одной стороны, обогащения, а с другой стороны, это инструмент максимально возможного торможения развития России. И здесь, как говорится, все средства хороши. Если мы говорим про гауляйтера Зеленского, ну, слушайте, его для этого туда и поставили. Смотрите, как они его подвесили. Искусно подвесили на крючок. А он рад подвеситься, как говорится. Такое ощущение, что ему это доставляет удовольствие. Потому что он просроченный, он нелегитимный. И более того, его внутренние мотивы оставаться во власти щедро орошаются новыми и новыми миллионами, миллиардами денег. Но тут и есть один очень важный момент. То есть правило такое философское, что можно бесконечно долго обманывать малое количество людей, долго большое, но бесконечно долго большое количество людей обманывать невозможно. И очевидно, что этот момент, когда вот это большое количество людей, которые включают в себя не столько даже, может быть, граждан Украины, там действительно очень большой процент уже все поняли, просто находятся в концлагере и крайне сложно им сопротивляться тому, что происходит. А на Западе все больше и больше людей задаются вопросами, слушайте, а что происходит вообще, на каком основании мы здесь участвуем вот в этой вот вакханалии, когда за наши же деньги нас грабят.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках провел день полковник Денис Якубов, сын почетного гражданина города Юрия Якубова. Гость посетил Великолукскую школу номер 16, которую окончил Юрий Якубов, а которая теперь носит его имя. Осмотрел школьный музей, часть экспонатов которого подарена Юрием Николаевичем. Среди них танковый шлем, пилотка-курсанта, погоны, маузер. Денис Якубов провел урок мужества для учащихся школы, принял участие в заседании круглого стола, участники которого обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству. Кроме этого, он познакомился с юными маргеловцами, воспитанниками военно-патриотического клуба. Студентки Великолукского медицинского колледжа представили Псковскую область на молодежном форуме «Вместе в будущее» в Архангельске. Площадка собрала самых активных представителей работающей молодежи и студентов медицинских учреждений Санкт-Петербурга, Архангельской, Ленинградской и Псковской областей. Основной целью форума было развитие возможных инструментов для привлечения молодежи в медицинские учреждения. Первенство Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди юношей до 13 лет состоится в Великих Луках с 9 по 13 октября. Матчи состязаний пройдут в спортивном комплексе Великолукского филиала ПГУПС. За победу в состязаниях будут бороться спортшколы из Всеволожска, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Великого Новгорода, Сыктывкара, Череповца и Боровичей. Псковскую область представит Великолукский экспресс.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, юань 12 рублей 65 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков напротив меня. Я Андрей Зобов, и мы продолжаем обсуждать события прошедшей недели. «По сути дела», объясняя, что же на самом деле произошло в мире, какая у этого политическая подоплека. И следующая наша тема – Дальний Восток, Восток Ближний, Турция, Пакистан отправляют военные силы в Саудовскую Аравию. Решение было принято на фоне атак на города, гражданские и экономические объекты Саудовской Аравии и попыток нанести удары по Мекке и Медине, святым местам. Накануне Йемен объявляет еще и об операции против йеменских хуситов, которые, как нам известно, перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Так вот, что происходит на Дальнем Востоке? Неужели
0: На Дальнем Востоке тоже много чего происходит. Сейчас на Востоке Ближнем. А что происходит? Происходит сознательное погружение целого региона в хаос. Как это делается? Сначала Соединенные Штаты Америки выводят регион из, ну, хрупкого равновесия, потому что там всегда кто-то с кем-то воевал, но это где-то локально было, да? Ударом по Ирану. Иран отвечает, перекрывает Ормузский пролив. Если Иран предлагает слишком хорошие мирные инициативы, его тут же бомбят. Он опять что-то делает в ответ, перекрывает. Все это продолжается. Одновременно, я так думаю, что Соединенные Штаты Америки вышли на контакт с хуситами. Потому что все это очень напоминает... Ну вот, давайте вспомним факт. Что сейчас? Хуситы двигаются, наступают. ПВО у них нет вообще никакого. Тяжелое вооружение сейчас им передадут через бегство, значит, их противников. Их сверху могли бы просто остановить американцы, как вбомбить в каменный век, как они это всегда делают. Вместо этого американцы говорят, что у них нет бомб, нет самолетов, нет желания, нет возможности, и вообще у них высокая стоимость топлива. Ну, то есть, говорит, все, кроме того, что реально имеет... То есть, это попустительство. Чтобы было понятно, что мы недавно наблюдали то же самое, мы... у нас хорошая память. Наступление запрещенной в России группировки ИГИЛ. Как происходило? Люди на джипах. В тапочках, с автоматами, поля в белый свет, как копеечки, едут, а иракская армия разбегается, а американская армия уходит, и стоят новенькие танки, бронетранспортеры и все. Вот как был создан ИГИЛ.
1: Бросают танки. Действительно, уехать на танке невозможно же.
0: И сжечь тоже, конечно, невозможно. Это способ передачи. Американцы создали ИГИЛ, потом Россия ИГИЛ похоронила, но американцы сделали вид, это тот же самый Трамп говорил, что это их заслуга уничтожения этой террористической организации. То есть перед нами действия, имитирующие слабость, которые являются поощрением другой стороны к действиям. Давайте еще исторический пример приводим. Да? Мы с вами говорили о договоре о ненападении России, Советского Союза и Германии. Через несколько дней после этого, в конце августа, Великобритания ратифицировала гарантии, которые надавала Польша. Это подбодрило поляков. Полякам стало понятно, что Германия, если атакует Польшу, окажется в войне с Великобританией и Францией. Ну, понятно, что шансов у Германии нет никаких. И Польша продолжает неуступчиво себя вести. Гитлер атакует Польшу. Великобритания объявляет вместе с Францией войну Германии и ничего не делает.
1: Ничего.
0: Ничего. Посмотрите, там вам это очень напомнит сегодняшнюю ситуацию. В Британии не оказалось бомб. Там, где были бомбы, не было летчиков. Где были летчики, не было бомб. Самолеты оказались не готовы. При этом Британия объявила войну Германии, а не Германия вероломно атаковала. Ну, то есть, можно было и подготовиться, да?
1: Как бы. Можно было хотя бы найти самолеты и бомбы,
0: ну,
1: и
0: хотя бы как-то
1: где-то вместе.
0: Бомбы, летчики и самолеты собрать в одном месте, да? Потом у них все нашлось. Что они делали? Это стыдно, честно говоря, если бы мы были англичанами. А так это, ну, вызывает тоже только ухмылку. Они листовки сбрасывали над Германией. Этот период получил название «странной войны», потому что стороны не стреляли друг друга. Ну, а немцы тоже не стреляли в ответ, видя, что никто их не бомбит. Первый британский солдат на Западном фронте погиб 1 декабря 1939 года, то есть через 3 месяца после начала войны. Вот такие боевые действия. Сейчас происходит ровно то же самое. Американцы официально, неофициально, через кого-то, напрямую, они дают возможность хуситам двигаться вперед
1: и
0: перед этим... Конечно, они обещали Саудовской Аравии, что они окажут ей помощь. Но Саудовская Аравия теперь понимает, что Соединенные Штаты стали заложником, то есть залогом не безопасности, а наоборот опасности, заключила договор, так называемое Миканское соглашение о взаимной обороне с Турцией и Пакистаном. И сейчас первый момент, когда это соглашение начинает работать. И вот здесь начинаются, как наш президент говорит, нюансы. Как это выглядит? Маленькая территория. В Йемене гражданская война, дорогие друзья. Напомню вам, что хуситы, о которых мы так много говорим, это не правительство,
1: не
0: а повстанцы.
1: Йемен, да? Да.
0: Повстанцы. И там есть еще третья сила. То есть правительство ориентируется на Саудовскую Аравию, есть там еще третья сила, и вот есть хуситы. То есть хуситы двигаются вперед, с ними вроде как бы союзен Иран в той или иной степени, там уже появляются турецкие войска, появились пакистанские на стороне Саудовской Аравии. Что это значит? Это то, что американцы и хотели. Война всех против всех.
1: Против всех.
0: Ну, смотрите, причем это сделано, ну, давайте скажем, очень технично. Они столкнули между собой тех, кто одновременно является союзниками США и, по идее, не должен между собой конфликтовать. Итак, Турция может начать столкновение с Израилем. Ну, сложные отношения, сложные. А там еще у Израиля есть интересы. Саудовская Аравия, Пакистан, Иран. Вот нам же говорили, что этот Миканский пакт не против Ирана. Наверное, так и есть. Но если сейчас эти стороны Миканского пакта начнут воевать с хуситами серьезно, а они вынуждены это делать, потому что кто-то все время баллистическими ракетами, непонятно откуда взявшимися у людей в тапочках, так сказать, в сланцах, в шлепанцах, бьет по нефтегазовой системе. Чем удобна ситуация боевых действий? прилетела баллистическая ракета...
1: Ты сразу считаешь, что это твой противник.
0: Да, ну, я думаю, что хуситам и приятно сказать, что это их ракета, но их могут и попросить, и, как говорится, за это сказать. Вы скажите, что это вы выстрелили.
1: А мы вот вам танки.
0: А мы бомбить вас не будем. Или просто, да, оставим вам танки. А вы скажите, что вы их захватили. А мы просто их оставим, и там никто...
1: Удачи.
0: Не будет. Да, ну, вы понимаете, что это мутная вода.
1: Главный вопрос, зачем это нужно? Мне кажется, что это в первую очередь
0: перекрытие
1: нужно пояснить.
0: Перекрытие поставок нефти. Вот здесь вернемся еще и к выборам в Бразилии.
1: Ослабление Ближнего Востока, мне кажется, потому что Соединенным Штатам совсем не нужен настолько сильный Ближний Восток.
0: Ослабление уже состоялось. Смотрите, Саудовская Аравия размещает на своей территории чужие войска для того, чтобы защититься от наступающих соседних йеменцев. Дальше. Первый крупнейший поставщик нефти в Китай – это Россия. С Россией, что сейчас Запад пытается делать, мы знаем. Ничего не получается, но тем не менее. Знаете, о нашей стороне...
1: Завода, да.
0: Да. Дальше. На втором месте это Саудовская Аравия, та самая. Она то может, то не может, но больше не может вывозить углеводороды. Значит, в Китае их не будет. Далее, на третьем месте Ирак. Это тоже страна, там же находящаяся, те же сложности. Четвертое место – это Малайзия. Это псевдоним иранской и венесуэльской нефти. Венесуэльской теперь нет, только иранской. И то тоже сложности. И на пятом месте по поставкам в Китай, подчеркиваю, Бразилия. Где велика вероятность, что сейчас во втором туре выиграет проамериканский президент и в некотором смысле повторит путь Милея в Аргентине. То есть, поймите, что американцы под видом слабости, у них нет ни бомб, ни летчиков, ничего, и Трамп такой странный, разыгрывают слабость и пошагово выключают нефтяные поставщиков
1: да.
0: Китаю. А здесь, чем больше будет войны на Ближнем Востоке, тем сложнее оттуда будет что-то вывести. Ну, вот спровоцировали там Первую и Вторую мировую войну. Дальше это уже самоорганизующийся процесс. Люди начинают стрелять друг друга, искать союзников, вооружение и так далее.
1: Экономический кризис в любом случае ударит и по самим Штатам. Они это допустят? То есть вслед за подорожанием топлива, как мы всегда знаем, дорожает все, что за это топливо перевозят, а это, в общем-то, любой продукт в мире.
0: Прекрасно.
1: У нас экономический кризис назревает. Почему это выгодно Штатам?
0: Андрей, вот теперь задайте себе тот же самый вопрос и нашим уважаемым радиослушателям с пониманием того, что была Первая и Вторая мировая война. Вот в году в 1938-м задайте вопрос. Так если сейчас в Европе начнется война, подорожает же все. Что нам в Америке-то хорошего будет? Мы же рынка сбыта же решимся. Так мы продавали туда не знаю чего, все понемножечку продавали, а теперь сейчас европейцы будут воевать, и мы ничего продавать не сможем. Логика есть в таких словах? Есть. Но есть другая логика. Европа – это отдельный игрок. Если вы ее руками самих европейцев сравняете с землей, то ваш доллар останется единственной ключевой валютой мира. И все. И дальше вы за доллары будете весь мир грабить и, так сказать, снимать с него сливки. А Первая мировая война – то же самое.
1: Ну, и более того, если мы говорим о кризисах, тут есть одно маленькое «но», что если у кого-то где-то не хватает долларов, ему приходится их, ну, с ними что-то делать, как-то искать что-то, пытаться что-то с этой ситуацией сделать, то у США-то есть возможность их напечатать.
0: Доллар вырос на войне, был создан на войне, войной живет. Поэтому для того, чтобы у доллара было все хорошо, везде должно быть плохо. Вот это плохо американцы организуют. В Европе организовали, на Ближнем Востоке организовали, теперь стараются организовать и вокруг Китая. При этом в самих Соединенных Штатах и вокруг них войны нет. И они внимательно смотрят, чтобы ни Канада, ни Мексика, ни Венесуэла, ни Бразилия, ни вообще никто головы бы там не поднял. Чтобы не было возможности играть на этом столе так же, как они играют на европейском, ближневосточном, азиатском и так далее.
1: Может быть, именно это имел в виду Александр Ступ, когда говорил «Вашингтон-Пост», что в мире сформируется новый порядок. Только они мечтают о том, чтобы это был именно такой порядок, основанный не на правилах уже, видимо, а на хаосе каком-то. То есть на вот этой игре с деньгами, на игре с пошлинами, на игре с санкциями и на игре с постоянным разжиганием войн. Это единственное, что сейчас может удержать их лидерство. Ну, а мы продолжим эту мысль через несколько минут. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела.
7: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: По сути дела, Николай Стариков.
1: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Наша последняя тема, напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. И наша последняя тема здесь, как сказал мой коллега, включайте Марсельезу. Во Франции школьники 15 дней сражаются отчаянно, надо сказать, абсолютно, я бы сказал, вот безумно сражаются с полицией. Летят не просто камни, бутылки, все, что попадется под руку. Там есть раненые. В общем, официально. Требует улучшить условия учебы из-за нехватки учителей, переполненных классов, высокой учебной нагрузки и плачевного состояния заведений. Что в итоге происходит? Ориентировочное число задержанных – около 5000 человек. Несколько десятков получили тяжелые травмы. 15-летний подросток, настолько тяжелый, ему просто оторвало кисть полицейской гранатой. Гранаты, естественно, не боевой дымовой, судя по всему, или какой-то там слезоточивый, но как факт. Что происходит там вообще на самом деле и как, почему в Европе... Ну, сейчас, после предыдущей темы, мне кажется, ответ будет слишком очевиден, но все же. Давайте, Николай Викторович, почему в Европе происходит, во Франции происходит вот такой бунт? Кто его начал? Потому что, ну, никто в современном мире уже не поверит, что 15-летние школьники сами вышли.
0: Не, ну, конечно, 15-летние школьники сами не вышли. Мы это видели во время попыток беспорядков массовых у нас. В других странах сами люди могут выйти, побезобразничать немножко и разойдутся. Кто-то их должен организовывать, выводить дальше. Ну вот, давайте сейчас на секунду от Франции отвлечемся. Мы с вами в прошлой программе говорили о таком трюке Финте Вучича, который в Сербии подал в отставку и баллотируется сейчас уже как глава избирательного списка, чтобы стать премьер-министром. С чего начались его политические проблемы? Помните? Козырек на станции Нови Сад упал и погибло 14 человек. То есть случилась трагедия.
1: Трагедия. Вучич был ни при чем, Козырек просто был старым.
0: Ну, мы понимаем, что, конечно, глава государства там отвечает, да, за происходящее в государстве.
1: Меня подпиливал Козырек.
0: Но очевидно, что от требований там разобраться, почему обвалился Козырек на железнодорожной станции, дошли до отставки президента. И кто-то этим руководил. Ну, вы понимаете, что сами просто там родственники жертв точно не могли до этого додуматься. Во Франции что происходит? Нам говорят, что школьники вышли на улицу, что у них мало учителей. Ну, конечно, когда у тебя мало учителей, ты идешь драться с полицией. Ну, так что ли? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Поэтому кто-то за этим стоит, кто-то их науськивает. Там есть определенные политические структуры, которые стараются поймать свою политическую выгоду. Я не буду их называть. Я бы не играл в то, что это какие-то иностранцы и так далее. Но то, что за этими беспорядками стоят определенные силы, они точно есть. Теперь давайте спросим себя, почему мы их видим именно...
1: Зачем кому-то вообще, в принципе, бить по Макрону, который и так на ладан дышит и скоро уйдет?
0: Обратите внимание, Макрон вообще не замечает эти беспорядки. Он сегодня запустил эту ракету, вчера еще где-то был.
1: Ракета-носитель ядерного оружия, кстати, да,
0: испытала Франция сегодня. Были испытания, да. Он вообще не замечает всего этого. Его это совершенно не волнует. Почему? Потому что он знает историю Франции. А история Франции такова. Там все время кто-то на улицах кого-то бьет, что-то жжет, сносит, значит, Бастилию. Там все время государственные перевороты, которые потом называют великими французскими революциями. И эта особенность французского менталитета, она выкована за несколько столетий. Поэтому, когда одинаково плохо становится и немцам, и французам, немцы выходят с плакатом на митинг, а французы идут драться с полицией. То есть есть историческая расположенность французов вот так вот высказывать свое недовольство. А для недовольства у них есть все
1: французский
0: основания.
1: Французский бунт бессмысленный и беспощадный?
0: Ну, наверное, Пушкин все-таки о другом бунте писал, да, но, наверное, какой-нибудь французский Пушкин точно что-нибудь сказал и про французские события тоже. То есть есть исторические традиции. Дальше. Есть ли для этого повод? Ну, конечно. В стране сложности, миграция, ну, огромное количество сложностей. И в этот момент глава государства, французские политики, причем, обратите внимание, даже правые, которым у нас почему-то какой-то пиетет у некоторых политиков откуда-то появляется, ругают Россию, готовятся к войне с Россией, говорят, что она там такая-сякая, и обязательно заканчивают все эти свои выступления, а деньги надо отдать Зеленскому. Ну, сколько можно это слушать французскому? Он слушал. Ему называли миллиарды, потом десятки миллиардов, потом счет пошел на сотни миллиардов. А аппетит у Зеленского, он все время говорит, ой, дайте мне деньги. Все время находит
1: еще
0: причину.
1: Еще чуть-чуть надо.
0: Еще, да. В итоге, ну, французы говорят, немцы говорят, все остальные, слушайте, давайте мы будем деньги тратить на свои собственные нужды. И это понятная позиция. То есть есть почва. И, наконец, вот эта политическая какая-то сила той или иной направленности, которая вот таким образом пытается получить определенные политические дивиденды, пощупать власть на слабость, там, создать определенное общественное мнение, например, среди молодежи, на которое она рассчитывает как на избирателей. То есть вот такой трехслойный пирожок. И здесь самый главный вопрос, да? Что из этого получится?
1: Самый главный вопрос, мне кажется, вот у нас на руку ли это нам? На руку ли это России? Потому что вот те господа, как вы правильно сказали, они постоянно говорят, давайте отдадим все деньги Зеленскому, давайте дадим ему 1000 оружия, 1000 автоматов, 2000 ракет, ура, ура. Могут ли сыграть эти протесты нам на руку, или, к сожалению, это очень внутреннее дело Франции?
0: Это очень внутреннее дело Франции, это очень французское дело, очень внутреннее дело Франции и очень политическое внутреннее дело Франции. Чем это закончится? Ничем. Вообще ничем. Просто в один прекрасный момент погромы, перерастающие в народное гуляние, закончатся, как будто их не было. Желтые жилеты, которые всю Францию, так сказать, там ставили на уши, где они? Там тоже вот вы
1: устали.
0: Сейчас... Подождите, вы рассказали трагедию, там молодому парню оторвало кисть. Я напомню вам, что во время волнений желтых жилетов, которые плавно перешли в ковид и поэтому закончились, потому что просто запретили всякие демонстрации, там одному человеку глаз выбила полицейская пуля резиновая. То есть там тоже были, там были убитые, погибшие на демонстрациях желтых этих жилетов. Чем они закончились, желтые жилеты?
1: Да, вы, кстати, видели?
0: Ничем.
1: На самом деле, вот один интересный момент. Я когда посмотрел на то, как выглядят эти протесты, я просто был в восторге, потому что если бы что-то подобное происходило в любой стране, которая не нравится Европе, сейчас по всем европейским каналам бы крутили эти диктатура, жестокость, чудовища, вот где нужна демократия, вот это ужасное правительство, ужасная страна, посмотрите, потому что там же ад творится реально на этих демонстрациях,
0: вот посмотрим,
1: там избиение.
0: Андрей, давайте посмотрим, уважаемые слушатели, с точки зрения здравого смысла, здравого человека. Вот хорошо ли, когда малолетние школьники, хотя там школьники бывают уже за 18-19 во Франции, там такая долгая система обучения, ходят, громят магазины, отрезали голову одному учителю. Ну, я думаю, что те, кто отрезал голову учителя, были из определенных мест, приехали во Францию. Мне почему-то кажется, что это не, так сказать, не местные жители были. Ну, это недопустимо. Так. С другой стороны, хорошо ли, когда полиция там отрывает кисти? Это тоже абсолютно нехорошо.
1: Что, давайте так, что нам, вот россиянам, нужно знать об этих протестах, вот так тезисно, главное, что нам нужно знать? Это, к сожалению, никак не повлияет
0: это никак
1: на способность
0: не повлияет
1: Франции
0: на перевооружение
1: помогать.
0: Франции. Это никак не повлияет на деньги, которые будут отдавать, потому что пока во Франции и в Германии еще не видно прихода сил, которые бы работали в интересах Франции и Германии, хотя в Германии там уже забрежил, так сказать.
1: А Марин Ле Пен? Или...
0: Так она сказала, что Россия это... И далее, так сказать, по тексту, ничего хорошего. Ничего хорошего. Ну, правда, президент тут хорошо сказал, когда его спросили о событиях в Белграде, да, в Очичи, он сказал, что нас ничего не смущает, это девушек смущает, мы политикой занимаемся. Мы тоже занимаемся политической аналитикой, поэтому нас ничего смущать не будет. Но Мари Ле Пен никогда не была, не будет пророссийской политикой.
1: Ну, хотя бы мы не говорим про российским политикам, мы говорим про французским. Они наконец, чтобы они наконец поняли, что у них есть страна.
0: Давайте не будем надеяться, что кто-то разрешит наши проблемы. Вот у нас проблема воссоединения русского народа. Вот тот процесс, который мы наблюдаем, это воссоединение русского народа. Трагедия заключается в том, что русский народ в лице Горбачева и Ельцина, правда, русский народ, конечно, не спрашивали, но тем не менее, разрешил воссоединиться народу германскому, и теперь германский народ мешает воссоединяться русскому народу. Вот в чем политическая трагедия. Но не бывает политической благодарности, которая бы работала так. Мы, немцы, благодарны русским, которые разрешили воссоединиться ФРГ и ГДР, и поэтому мы, немцы, теперь не будем мешать воссоединению.
1: Мне кажется, политический альтруизм вообще возможен только в случае России. Мы какая-то особенная страна, особенное государство. Мы всегда с политическим альтруизмом. Мы всех освободили, ничего не попросили, ушли. Вот мы...
0: Вот... Нет, это политическое предательство. То, что ушли... и ничего не попросили. Это предательство. Давайте называть вещи своими именами. Это не альтруизм. А как нам смотреть на события во Франции, как на картинку, которая к нам не имеет никакого отношения, является для нас просто иллюстрацией, что можно в политических каких-то интересах в своей стране, оказывается, вот такие безобразия творить, что молодежь, она всегда деструктивна, и надо ее учить хорошему, чтобы ее не могли всякие подонки вывести на улицу и заставить участвовать в погромах. Поэтому здесь воспитание, просвещение, много чего важного. Но
1: то есть сделать выводы о нашей молодежи, да.
0: Но это никак не решит наших проблем. Поэтому смотрите как на картинку о Франции. И поймите, что эта картинка через пару недель сменится опять, так сказать, кофе и круассанами. Все будет там
1: кофе,
0: тихо.
1: Круассанами и ракетами Макрону для Зеленского. А мы вернемся с объяснениями уже через неделю. Приходите, послушайте. Спасибо вам.
0: До свидания.
11: По сути дела. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли четыре вида. Swiftifilus Taylore, Swiftifilus Amator, в честь альбома Lover, Swiftifilus Intrepidus, в честь альбома Fearless, и Swiftifilus Poetorum, в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует. Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Владимир Путин на заседании глав государств СНГ по просьбе участников может проинформировать о ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее стало известно, что глава государства проведет двусторонние переговоры на саммите СНГ в Туркменистане. Саммит, в котором примет участие Владимир Путин, пройдет 8-9 числа в национальной туристической зоне Аваза.
0: О протестах.
1: Учащиеся лицея имени Камилы Кавура в центре Рима заняли здание учебного заведения, проведя манифестацию под лозунгом «Сделаем, как во Франции». Вечером собравшиеся у здания лицея молодые люди провели акцию протеста, подняв растяжку с надписью «Восставать – это право». Организаторы митинга намерены вовлечь в волну протестов и другие учебные заведения Рима. Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и не только в сфере других проблем, также в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Задержаны уже более 6 тысяч человек, большинство из них несовершеннолетние. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает вечером экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами.
0: О спорте.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус россиянину Савелию Коростелеву. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Также его получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов. 2 сентября федерация сообщила о допуске россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в сезоне 2026-27 в нейтральном статусе. 22 сентября она утвердила процедуру подачи заявки на получение нейтрального статуса.
0: Обо всем.
1: Голливудская звезда Том Круз во время поездки в Южную Корею побеседовал с российской туристкой и рассказал ей о своих поездках в Сибирь и в Москву. О разговоре с актером девушка сообщила на своей странице в соцсетях, опубликовав видео. Круз тепло вспомнил свои путешествия в Россию в 1980-90 годах. По его словам, он был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку в 90-х. В российской столице он впервые очутился еще в 87-м году. Второе путешествие состоялось лишь спустя десятилетия. Тогда он застал период перед долгожданным открытием отреставрированного Большого театра. Причем название культурной достопримечательности артист произнес по-русски. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, евро стоит 96,3, курс юаня 12 рублей 80 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком плюс, завтра днем будет до 16 тепла и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. «Братских народов союз вековой». Капитаны семьи Марий.
3: Марийцы, Мари или черемисы – коренной народ Среднего Поволжья. Воинственные, самобытные. Иногда их даже называют последними язычниками Европы. Что вы про них знаете? Вот вроде бы про татар и башкир знают все. А про марийцев не путать с арийцами – не все. А они ведь рядом во всех смыслах. Хотя замысловато-звучное название Йошкар-Ала, столица республики Мариэл, уж точно слышали. Несправедливо считаю. Мариейцев ведь как минимум около 500 000 проживает на территории нашей страны. Да и места у них закачаешься. Поселок замком генерала Шереметьева, Юрина на берегу Волги, лазурное озеро Морской Глаз в деревне Шеребоксад, сверкающий куполами храмов резной и изразцовый Козьмодемьянск, где по легенде ночевал Иван Грозный, и по источникам создавались формирования в помощь восставшим казакам Степана Разина. А еще роскошный театр оперы и балета и театр кукол. Республика занимает 2 место по России по числу посещений театров на человека, между прочим. А еще Национальная художественная галерея, художественно-исторический музей имени Григорьева с работами Брюлова, Айвазовского, Маковского и других. Пленительные пейзажи заповедника «Большая как Шага» по названию реки левого притока Волги. Национальный парк Мари-Чёдра, то есть Марийский лес, с сосновыми барами, кленовой горой и широколиственными лесами, чистейшими карстовыми, это которые в воронках красивых, озерами. Даже дуб Емельяна Ивановича Пугачева есть, да, того самого, тоже, по легенде, там останавливался и он. Перечислять можно долго. Все это наша страна, все это наша земля, все это мы. Небо наше, небо славян, марийцев и еще множество славных братьев наших, о которых помним и которых чтим. Продолжаем каноническую рубрику «Братских народов Союз Вековой». Говорим сегодня об этом замечательном этносе. Сейчас в данном регионе проживает более 660 тысяч человек, из них марийцев чуть менее половины, а следующие по численности русские татары. Откуда пошли мари? Мари или марий – это человек в переводе на русский язык. Мари-Эл – это Марийский край. Ряд авторитетных историков полагают, что самоназвание этого народа может быть связано с именем древнерусского народа Мери или Меря, обитавшего на территории современной Центральной России. Он упоминается в ряде летописей. Помните, как в стихах у русского гения Александра Блока? «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам мается?» Там такие строчки есть, обращенные к нашей общей родине. «Знала ли что, или в Бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих? Чуть начудила, да меря намерила, гатей дорог да столбов верстовых». Это вот как раз про Мерю, про марийцев. Марийцы, они же черемисы, относятся к коренному населению лесной зоны восточноевропейской равнины. Они проживают в основном на берегах реки Волги, в среднем ее течении, захватывая небольшую территорию на правобережье, близ устья реки Суры, а главным образом по левобережным притокам Волги, ведь Луги, большой и малый, как Шагам, Илити, а также в среднем и нижнем течении реки Вятки. Земли Мари располагались по обе стороны реки, которая и разделила народ на две этнические группы – горных и луговых марийцев. Их называли черемисами. Первое упоминание черемисов встречается в письме Кагана Хазарии Иосифа от 960 года. Он пишет про неких царемисов, которые платят каганату дань. В русских летописях черемисы появились в 13 веке. В слове «черемис» часть «мис» означает «человек», часть «чер» отсылает к тюркскому корню, означающему «сражаться», «воевать». Местом, где формировалась марийская народность, является современная республика Марий-Эл, частично Нижегородская и Кировская области. Весома версия, что предки черемисов, марийцев, в прошлом пришли на Волгу из древнего Ирана. Индоиранские вкрапления в марийском языке неоднократно отмечали филологи. К 13 веку у Мари сформировался родоплеменной строй. Начали появляться деревни и леммы. Между прочим, в переводе на наш язык «илема» означает «мир», «вселенная». То есть автономные такие миры стали появляться у черемисов. Почему их называют последними язычниками Европы? Как и в любом родоплеменном обществе, верования марийцев в Средневековье были языческими. Однако, начиная с XVI века, то есть с началом сближения и ассимиляции с русскими, главную роль начала играть государственная религия – православие. Да, этот переход был непростым. История помнит черемисские войны. Часть коренного населения Мари, наиболее непокорного, даже отошла в Башкирию и Пермский край. И все же, начиная с 17 века, появляется все больше новокрещенных, тех, кто православие приняли. Поэтому выражение «последние язычники Европы» скорее медийное, к строгой науке отношения не имеющее. Язычников в Мари-Эл не более 15%, но значительная часть верующих марийцев могут быть двоеверными, одновременно язычниками и христианами. Некоторая меньшая часть марийцев приняла ислам. В истории случалось так, что любой зажатый на какой-то территории между большими государственными силами этнос – это созависимая территория. Ну, неизбежно, ничего не поделаешь. Народ Мари был зависим от сильнейшей Золотой Орды, а затем от Казанского ханства, которым платил дань пушниной и медом. Но часть марийских земель находилась и под влиянием русских князей. Конечно, каждая из больших сил пыталась перетянуть на свою сторону весьма заметную и яркую народность. Нам, русским, удалось этот успех союзничества закрепить. Уже в 1523 году Василий III, отец Ивана Грозного, в ходе очередного похода русских войск на Казань, на земле горных черемисов, при впадении Суры в Волгу, основал Василь город, ныне Васильсурск Нижегородской области, который стал опорным пунктом для отражения набегов войск казанских ханов. А в декабре 1546 года, после смерти отца, Иван Грозный получил обращение от чувашей и горных черемисов. Горным черемисам была нужна помощь в борьбе против казанского хана Сафагирии, который раздал чувашско-марийские земли казанским и крымским феодалам. И русские войска помогли им, выбили хана оттуда, и в мае 1551 года в горной части устья реки Свияги была заложена крепость Свияжск. Помните же такую? Остров-град, сейчас он на территории Татарстана. Именно тогда местные жители обратились к Ивану IV с просьбой включить их земли в состав русского государства. Как только мы взяли Казань, к русскому государству была присоединена и луговая сторона марийцев, проживающих по левому берегу Волги. Так христианство распространяло свое влияние. После административно-территориальной реформы Петра I основная часть современной территории республики вошла в состав Казанской губернии, что для самосознания черемисов было, наверное, не самым лучшим вариантом. Петр, он вообще, знаете, не церемонился ни с кем, ни с черемисами, ни с татарами, ни с русскими, ни с казачеством, кстати, днепровским и донским. Кромсал, как хотел по-живому, огромные задачи ставил и решал их без пощад. На то он и император. Зато после победы Октябрьской революции в феврале 1918 года в Казани прошел национальный съезд «Мари», на котором название народа черемисы заменили на самоназвание «Мари». Так была образована автономная область марийского народа. Таким образом, Октябрьская революция была в целом для марийцев своя, народная, понятная. Я тут, да не осердятся некоторые, сделаю отступление про отдельных граждан в России, которых всегда бесят какие-то другие народы, с чего-то вдруг оказавшиеся на территории нашей страны. Сегодня эти люди, не пойми с чего, называют себя националистами, требуя создать на территории России, как они это называют, однокомнатную национальную квартиру. На самом деле они банальные ксенофобы и в разные времена принимают разные негодяйские отличия. Слово «негодяйские» я не случайно произнес. У великого русского поэта Сергея Есенина есть такая драматическая поэма «Страна негодяев». И там есть самый отвратительный персонаж, взявший громкий псевдоним чекистов. На самом деле фамилия его у Есенина Лейбман, он сам родом из Могилева, но выдает себя за это такого европейца, белого господина, произнося такие, например, монологи. «То ли дело Европа! Там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор!» Ему, этому персонажу, говорят: «Что ты так раздухарился? Что ты вообще взял, что ты европеец?» Но он гнет свое. «Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей. Я ругаюсь и буду упорно проклинать вас хоть тысячи лет, потому что я хочу в уборную, а уборных в России нет. Странный и смешной вы народ». И вот в очередной раз, ругая местные порядки, чекистов Лейбман у Есенина восклицает: «Дьявол нас знать занес к этой грязной мордве и вонючим черемисам». Причем под мордвой и черемисами чекистов имел в виду не представителей конкретных народностей, марийцев и мордву, а вообще всех там, этих скифов, этих азиатов, в противовес себе, европейцу из Могилева. И хотя наши нынешние националисты изо всех сил ненавидят большевиков, отличить их от данного господина в сущности невозможно. Просто тогда эти господа присосались к левому коммунистическому движению, пытаясь сделать из неприятной им России с русскими мужиками, мордвой, черемисами и прочей ордой великую белую нацию. А сейчас они с тем же успехом выдают себя за националистов, хотя к русским славянофилам они тоже никакого отношения не имеют. В этом смысле забавно и показательно стихотворение нашего современника, большого русского поэта Александра Кушнера, написавшего про Петербург. «Петербург, плохо знающий русские сказки», пишет он. И далее слушайте. «Или знающие эти сказки, но не на них он воспитан. И славянофилы, площадей его, в смысле Санкт-Петербурга, улиц прямых не любили ни блеска, ни силы. Блеск не лучший, и сила не та. И смотрели сердито и хмуро, подозрительно им. Красота этих шпилей, дворцы и скульптура. Им, то есть славянофилам, особый мерещился путь. И, наверное, даже в могиле снились русы им, меря и чуть. И они этот путь получили». Кушнер верно подметил, что те люди, которые вправе именоваться истинными русскими националистами, славянофилы, стремились не на Запад, не в Европу. Им снились русы, меря и чуть. А Запад им был противен, они даже Санкт-Петербург не принимали. Нынешний же наш, как бы сказать, национализм – это на самом деле принявший новые обличия ксенофобский либерализм, носителем которого, как есенинскому господину из Могилева, омерзительно тут все. Противно вам тут все? Ну так валите отсюда, не морочьте людям голову, мы за тысячу лет тут научились в братстве жить. Работали и воевали бок о бок. Итак, 5 декабря 1936 года автономная Марийская область была преобразована в Марийскую автономную Советскую Социалистическую Республику.
2: Продолжение через несколько минут.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
4: Реклама. Комсомольская
5: правда. Читайте завтра, как удары России по мостам в Киеве меняют ход СВО. Все о налогах. Кому, за что, когда и сколько нужно заплатить. Куда лететь осенью за пляжами, цены, визы и новые маршруты. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Народный артист России Николай Басков об отношении к прожитым годам.
11: Я вообще не чувствую внутри возраста, я об этом никогда не думал, потому что, если посмотреть, все зависит от человека, люди активные в 60, и в 70, и в 80, и сейчас говорят, что 50 – это совершенно новая эра, когда это средний возраст в самом расцвете. Я счастлив, что мне вот исполняется 50, я ни о чем не жалею, потому что путь настолько насыщенный, и столько, еще раз я говорю, было сделано, что ты от этого ощущаешь только новую энергию для того, чтобы творить, для того, чтобы жить и радоваться. И я считаю, что совершенно не надо реагировать на то, что прибавляется возраст. Надо быть счастливым, благодарным Богу, что мы прошли столько испытаний и столько проблем. Каждый год – это подарок в жизни человека.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
13: Братских народов союз вековой. Капитаны семьи Марий.
3: 22 июня 1941 года.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
3: Женщин заменили мужчин на заводах и полях. Широко развернутая госпитальная служба принимала эшелоны раненых на лечение и восстановление. Оперировали, переливали кровь, открыли на базе санатория Меняшкина интернат для инвалидов в селе Вершино-Сумское, интернат для тех, кто лишился зрения. Сколько времени и сил здоровья было отдано ради великой победы марийцами? Сосчитать, измерить, объять невозможно. Беспримерный подвиг трудового народа. низкий поклон ему. В числе самых знаменитых и важных для русского народа песен есть одна, особенно любимая мной. Про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Ее автор Андрей Яковлевич Ишпай. Он чистокровный мариец. 9 мая 1945 года мариец Ишпай встретил в Берлине. Из интервью Ишпая. Песню «Москвичи», так называется песня про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Так вот, песню «Москвичи» 10 лет спустя после победы я написал для Марка Бернеса. Мы жили на Большой Бронной в полуподвале. К нам заходили...

прекрасный Ишпай. Еще и «Ах, Одесса моя ненаглядная» в исполнении Утесов. Еще и «С первой встречи с тобой» Ружена Сикора ее пела. Еще и песня «А снег идет» в исполнении Майи Кристалинской. И «Я не забуду» песня в исполнении Хиля. Ой, да много. Сын Андрея Яковлевича Ишпая, Андрей Андреевич Ишпай, тоже классик, но уже как кинорежиссер. Мне очень нравится его сериал «Куприн». Среди других его работ киносаги «Униженный и оскорбленный», «Иван Грозный». Короче, центровые люди русской культуры. Вот кого нам подарила Мария Л. В конце прошлого года, в День Героев Отечества, с героями СВО в Кремле встречался наш президент. Были среди отличившихся бойцов, конечно, и марийцы. Например, Роман Возняк. Он награжден 4 орденами мужества и 3 медалями за отвагу. Подразделение, которым командовал Роман Возняк, замыкало Дебальцевское кольцо. После того котла, в который угодила украинская армия, ополчение плавно перелилось в состав регулярной армии. Возняк был принят в звание капитана, год служил в СОБРе Донецкой Народной Республики, принимал участие в штурме промзоны Авдеевки. Воевал в составе подразделения «Вагнер», где был штурмовиком-гранатометчиком, затем командиром штурмового отделения, замкомандиром штурмового взвода, начальником штаба. Хотя мог бы вообще в зоне СВО не быть. «В частной военной компании «Вагнер» я стал развиваться», — признавался Роман Возняк. «В феврале 22 года после отпуска я летел в составе своей группы в африканскую страну Мали. Узнал, что началась специальная военная операция, и сразу принял решение. Все, Африка забыта, раз дома не все спокойно. Стал просить командира, чтобы он меня отпустил на СВО. У меня жена с Донецка, у меня ребенок родился в Донецке, я не мог поступить иначе». Уже летом 22 года в поселке Кленовое Луганской Народной Республики Роман, будучи командиром отделения штурмового взвода ЧВК «Вагнер», заняв тактически выгодную позицию, вступил в бой с превосходящими силами противника. Из автомата лично уложил 10 противников. Несмотря на ранение, отказался от эвакуации, продолжал бить врага и предотвратил прорыв. Был отправлен в госпиталь только после окончания боя. 25 ноября 22 года под Артемовском, временно возглавив штурмовой отряд, за одну ночь с минимальными потерями освободил населенный пункт Андреевка. 27 декабря 22 года во время взятия Артемовска лично уничтожил еще 4 солдат противника, а еще 3 взял в плен. Из ручного противотанкового гранатомета уничтожил пулеметное гнездо и не дал захлебнуться наступлению. Имеет множество ранений. А про уникальное число госнаград говорит спокойно, как про будничные дела. «Мы просто выполняли свою работу, не останавливались, не боялись, двигались вперед, выполняли задачи, шли за своими командирами, героями России. Таких, как он, простых и скромных марийцев на СВО немало. И ВСУшники уже успели выучить, как говорят на своем наречии «марийские войны». Возняк рассказывает: «Наших земляков из Мариэл в Вагнере было предостаточно. Никто не даст соврать, наши всегда себя вели достойно. Марийцы молодцы. Противник очень боится, когда слышит марийские наречия. Наши земляки настоящие герои. Конечно, тяжело было терять боевых товарищей, но их потеря придавала лишь злости и мотивировала идти вперед и бить врага». Еще один ветеран СВО из той республики — Алексей Протасевич, кавалер Ордена Мужества. Родился в 1996 году в поселке Краснооктябрьский Медведевского района. Рано потерял родителей и воспитывался в семье сестры. После школы поступил в Марийский политех, не доучившись, ушел служить в армию. Затем устроился на Краснооктябрьский завод металлических изделий. Играл в футболе, кстати, в местном Луче. В рамках мобилизации попал на призывной пункт осенью 22 года. Родина призвала, значит, надо. Вот такой была его реакция. Служил в штурмовом подразделении гранатомет. Весной 23 года в бою получил тяжелое ранение и лишился обеих ног. С поля боя Алексея вынесли товарищи. Он с благодарностью вспоминает служивца Александра Шишкина, который вытаскивал раненых и погиб. Потом был тяжелый путь реабилитации, психологической в том числе, и вхождение в новую жизнь. Но, несмотря на все это, Протасевич не отказывается от своих слов. «Я не понимаю, как можно не быть защитником», — говорит он. «Мне кажется, защищать свою родину, свое отечество — это понятие должно быть у каждого мужчины в крови с рождения». Он планирует присоединиться к паралимпийскому движению, доучиться на инженера, построить семью, помогать молодежи. Такое вот непоказное, смиренное марийское мужество, типично русского человека. Награждены медалями участнику специальной военной операции на Украине братья Иван и Вадим Жирновы. Старший Иван отправился первым на СВО, Вадим оставаться в стране не стал. Вспоминает Иван: «Мы обороняли один опорник, остались вдвоем с братом. Прилетели хаммерсы, разрушили дом. Мы не покинули здание, оставались до конца, до прибытия наших сил.
В один из дней я вывел 16 человек из окружения. За боевые заслуги Иван награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Такие вот они, жители Мариил. Марийцы, русские и татары. Немногословные, сдержанные, сплоченные, заряженные на полную самоотдачу. Неотъемлемая часть великого нашего братства. А теперь еще пару слов.

0: про личное. Когда меня подорвали в 2023 году, сломали мне позвоночник, грудину, ноги в 9 местах, я, признаться, чувствовал себя так себе. Но у меня был самый любимый доктор, который относился ко мне особенно участливо. Я от одного ее сердечного вида начинал выздоравливать. И она была Марийка из Марий-Эл. Всегда за ее профессионализм и за ее доброту тихонько молюсь. А еще в Марий-Эл работают мои наикрутейшие друзья, которые взяли и придумали невероятной щедрости проект. Детскую компьютерную школу, которая работает в формате дополнительного образования, где отучили уже тысячи детей информационным технологиям, программированию и робототехнике. Еще они создали лицей инфотех, общеобразовательную школу с углубленным изучением информатики и программирования, которая уже входит в топ-50 лучших школ России. Недавно открыли такую же новую школу в Козьмодемьянске и еще одну в Яранске. Сейчас скептики скажут, так они поди платные эти школы. Нет, в том-то и дело, все эти школы бесплатные, как при социализме, только при нашем, не всегда обращенном к человеку, капитализме. Это вот и удивительно. Если, знаете, государство не поспевает, значит, должны поспевать те, кто имеет на это средства и собирается и далее жить в России. Вот мои друзья из Марий-Эл именно такие. Поклон вам, братья и сестры марийцы, что были с нами минувшие 500 лет. Это, знаете ли, срок больше, чем вся история США. Так что идем на 1000. Вместе с компьютерными гениями и героями СВО из Яранска и Козьмодемьянска под чудесную музыку Ишпая в одном вечном ряду и строю с Сережкой с Малой Бронной и с Витькой с Маховой.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
2: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 6 по 16 октября на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о требовании Рубио к делегации Ирана покинуть США после неудачных переговоров.
5: Не думаю, что на самом деле это какое-то сжигание мостов, потому что большая часть переговоров все равно проходит посредованно. Например, при участии тех же катарских посредников. И последние дни было на самом деле довольно много разнонаправленных вбросов на эту тему. Например, Аля Рабия сообщала, что есть определенный прогресс, и стороны даже перешли к обсуждению гарантий и порядка выполнения плана по регулированию. А Аксиус, напротив, сообщал, что переговоры фактически зашли в тупик, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. И, как мы видим, именно вторая публикация гораздо ближе к действительности, в принципе, это ожидаемо, потому что сегодня действительно Тегеран находится в сложной позиции. У него есть два краткосрочных фактора, которые давлеют над его действиями, и один долгосрочный. Во-первых, действительно можно тянуть и даже эскалировать, потому что есть убеждение, что до выборов в США не пойдут на обострение, на серьезное. А с другой стороны, есть риск, что как раз после выборов у Трампа уже не будет сдерживать всех факторов, и серьезная эскалация крайне вероятна, если не сказать неминуема. А с долгосрочной точки зрения, здесь тоже есть довольно плохой для Ирана фактор, который заключается в том, что на дистанции значение Армудского пролива будет неизбежно снижаться. И получается, что так или иначе, вот это окно возможностей для любых договоренностей, оно все равно не бесконечное.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О спецоперации.
6: В районе населенного пункта Маяки наши военные поразили грузовые автомобили, доставлявшие на Украину военные грузы, сообщает Минобороны. Также в порту Южный уничтожили танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. Днем вооруженные силы России продолжили наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах противника.
3: О помощи.
6: Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой. Это сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Она посетила поселок Мамет-Кала Дербентского района, где вместе с врио главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключились жители, волонтеры, органы власти, социально ответственные бизнес и некоммерческие организации. Владимир Путин и Сергей Собянин по видеосвязи открыли московский кластер электробатарей. Его строят в особой экономической зоне «Технополис Москва». Там появится крупнейшее в стране производство систем накопления энергии. К 2030 году кластер обеспечит почти 70% потребностей российского рынка в современных аккумуляторах. Первым начало работу предприятие «Ренера» госкорпорации «Росатом». Это гигафабрика тяговых аккумуляторов. Она сможет выпускать 18 миллионов ячеек в год. Этого хватит примерно на 50 тысяч электромобилей. Батареи будут ставить в электробусы, трамваи, речные суда, такси и электросамокаты. Без современной отечественной батареи говорить о каком-то технологическом суверенитете просто не приходится, сказал мэр столицы. Вторую гигафабрику планируют запустить в ближайшие месяцы.
1: О спорте.
6: Футболисты сборной России со счетом 3-3 сыграли в ничью с командой Нигерии в товарищеском матче. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Сборная нашей страны прервала серию беспропущенных мячей, которая составляла 4 матча. Последним соперником, который смог поразить ворота отечественной команды, была сборная Египта. Та игра завершилась победой египтян со счетом 1-0. После этого россияне переиграли команды Буркина-Фасо 3-0, Тринидада и Тобаго 3-0, Ирана 2-0 и Намибия со счетом 6-0. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка. Евро стоит 96 рублей 3 копейки. Курс юаня 12 рублей и 80 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 14, плюс 16. Осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем плюс 13-14. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Старушка Европа на службе ВСУ. Дроны, теракты, милитаризация экономики. НАТО 3.0.
7: Ну что, как там старушка Европа? Чем занята она? И самое главное, чем собирается заниматься дальше? Начнем с повторения. Все, о чем я буду рассказывать, не спонтанные ходы или тем более не ответ так называемую русскую агрессию и на наши имперские амбиции. Все происходящее сейчас – часть давно принятой доктрины, планомерно реализуемой на территории европейского континента. Когда я говорю «давно», имею в виду не 2022 год и даже не 2014 год. Все это разрабатывалось и начало вступать в фазу реализации намного раньше. И это не план Даллеса. Есть штуки пореалистичнее этого самого плана Даллеса. Когда в 2010 году мы обновили военную доктрину, в НАТО засуетились. Понятно почему. Среди внешних военных опасностей в нашем документе первым пунктом было указано стремление наделить силовой потенциал НАТО глобальными функциями, приблизить военную инфраструктуру стран-членов-участников НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока. Мы констатировали факт. Это уже происходило тогда. Среди угроз для нашей страны в документе были указаны развертывание глобальной противоракетной обороны, стратегических неядерных ударных систем, локальные конфликты, терроризм и другие угрозы для нашей страны. Все, что мы писали тогда, все в сущности сбылось. К этому мы пришли сейчас, спустя 15 лет. НАТО приблизилось к нашим границам максимально, и НАТО противостоит нам. НАТО, как мы помним, включает в себя 32 страны. Из них 30 стран – европейские – И Европа уже не скрывает системного подхода в войне против России. Латентной войне или нет, называйте все это как угодно. В принципе, карты давно открыты уже самими европейцами. Всем все давно понятно. По крайней мере, трезво мыслящим людям. Еще в прошлом году европейцы перешли к плановой системной милитаризации на государственном уровне. В марте 2025 года Еврокомиссия представила флагманский проект «Readiness 2030», то есть «Готовность 2030», он же «Rearm Europe», «Перевооружить Европу». По названию уже несложно догадаться, о чем идет речь. Это реальный переход Евросоюза на военные рельсы. Согласно этому фактически антироссийскому плану, предполагается взять 800 миллиардов евро дополнительных оборонных расходов. Почему? Дата 2030 год. К тому времени, согласно плану, страны Евросоюза будут тратить на оборону до 5% ВВП. Для сравнения, в 2022 году средний показатель составлял только 1,5% ВВП. К концу 2025 года европейская промышленность вышла на мощность 1 миллион снарядов в год. К концу текущего года показатель планируется удвоить. А что было, кстати, в 2022 году? 100 тысяч снарядов в год. Куда же им теперь столько? Ну, как обычно, русская угроза. Раньше, после Второй мировой войны, угроза была красной, но, как мы видим, ничего не меняется. Милитаризация – катализатор экономического роста. Все просто объясняется. В условиях весьма дурно чувствующей себя экономики Европы военные заказы становятся способом избежать в Европе деиндустриализации. И значит, эта цепочка должна продолжаться. Производить оружие просто так, чтобы оно лежало на складах, никто в Европе не собирается. Оружие пойдет на рынок. Какой рынок, как вы думаете? Куда, как вы думаете, полетят эти снаряды? Военная стратегия НАТО не менее красноречива и недвусмысленна. И учения по этой военной стратегии идут уже вовсю. У наших границ, как и предполагала наша доктрина 2010 года. Летом вооруженные силы НАТО провели несколько учений около Калининградской области. В июне по программе «Отважный кабан». Это не шутка, я цитирую, так называется. Учения проходили в Сувалкском коридоре. Это территория Литвы между Калининградской областью Российской Федерации и Гродненской областью Белоруссии. Через коридор пролегает кратчайший маршрут, всего 65 километров, связывающий российский эксклав на Балтике, калининградский, с союзным государством, с Белоруссией. В августе случился еще один этап учений. Там уже работала авиационная группировка из 25 самолетов. Сборные из американских и норвежских истребителей, ударных вертолетов «Апача», самолета дальнего радиолокационного обнаружения и так далее. В НАТО заявили, что учения проходили под руководством США и были направлены на отработку взаимодействия сил Альянса и, как они это называют, сдерживание. Они являлись ответом на какие-либо конкретные действия России. Ну, мы так и поняли. Все трезвомыслящие люди понимают, что это проходит репетиция. Западный анклав России на картах НАТО относится к зонам Anti-Access Area Denial, что переводится как воспрещение доступа и ограничение свободы действий противника, то есть ограничение свободы наших с вами действий на нашей с вами территории. НАТОвские войска прощупывают почву и фактически ведут разведку близ Калининградской области. Как это происходит на деле? Уже не раз это ими моделировалось. Сначала НАТО блокирует Калининград, тем самым вынуждая Россию пробиваться к нему через Сувалкский коридор, который уже несколько лет европейцы активно укрепляют и минируют. Что дальше? Расчет идет на то, что наша армия завязнет в этих оборонительных рубежах, утратит наступательный потенциал, после чего наши войска добьют танки, авиация и артиллерия. Вот такие у них планы. Да, конечно, война на Украине показала, как стремительно может все поменяться. И, разумеется, если придется прорываться в Сувалкский коридор, то первыми полетят легионы наших дронов, которые, по идее, разрушат оборону противника, не имеющего опыта такого формата войны. По крайней мере, хочется в это верить. До 2030 года осталось не так уж и много. Ренессанс или перезагрузку альянса НАТО венчает новый негласный бренд «НАТО 3.0». В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе заявили начало нового этапа развития, в котором роль США становится меньше, а роль Европы становится больше. Конечно, тут встает вопрос, а если регулярно отгружать столько помощи Украины, хватит ли вооружения Европе на себя без 100% американской поддержки? Это, кстати, и обсуждали министры обороны стран НАТО прошедшим летом. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, речь идет не о выходе американских войск из игры, а о так называемой NATO Force Model, о внутреннем инструменте планирования, который определяет, какие возможности должны представить друг другу союзники Европе в случае кризисной ситуации, ну, проще говоря, в случае войны с Россией. И Рютте говорит, в прошлом мы чрезмерно полагались на США. Теперь США скорректировали свои заявленные обязательства, а другие союзники увеличили свой вклад. Именно поэтому только за последний год европейские участники НАТО и Канада, входящие в альянс, увеличили расходы на оборону более чем на 90 миллиардов долларов. Вопрос резкого наращивания оборонного производства встал перед Европой, как мы выяснили в начале нашего выпуска, максимально остро. Почему они так торопятся со всеми этими планами? По данным НАТО, даже в условиях тяжелейшей военной операции против Украины, которой помогает вся Европа и США, российский оборонпром ежегодно выпускает около 1500 танков, 3000 бронемашин и 200 «Искандеров». Значительно наращивается и производство ударных беспилотников в России. НАТО считает, что Москва создает военный потенциал, который может представлять угрозу и после завершения СВО для Европы. Именно отсюда риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Она грозит нам, что в случае нападения России на страны НАТО, наша страна столкнется, цитирую, с разрушительными последствиями. Наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не раз реагировал на все эти выпады, сравнивая их с пропагандой Геббельса, а также с фильмами ужасов.
8: Сегодня не пугает свое население мнимой угрозой Советского Союза, России, еще со времен Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы, и не было никогда. К чему они сейчас подталкивают свои народы своих стран? К войне с Российской Федерацией. Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией. И я так понимаю, что граждане европейских стран понимают, что происходит.
7: Тем не менее, под шумок про русскую угрозу Германия вместе с Украиной начали совместную разработку новой системы ПВО для борьбы с баллистическими ракетами. В свою очередь, Великобритания объявила, что профинансирует производство на Украине 150 тысяч беспилотников, а также более 350 ракет для систем ПВО и радаров до конца 2026 года. Пакет 752 миллиона фунтов стерлингов будет предоставлен за счет доходов от замороженных российских активов. Неплохо, да? Просто своровали наши деньги и теперь направили против нас на убийство россиян. На наше с вами убийство.
3: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте завтра, как удары России по мостам в Киеве меняют ход СВО. Все о налогах. Кому, за что, когда и сколько нужно заплатить. Куда лететь осенью за пляжами, цены, визы и новые маршруты. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
9: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта. Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом ногами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Старушка Европа на службе ВСУ. Дроны, теракты, милитаризация экономики. НАТО 3.0. Реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. 2. Гренландия. 3. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Опытный моряк из Одессы въезжал в Германию по 2 фальшивым паспортам. На имена Михаила Попова и Юрия Котенко. И некий Всеволод еще. После диверсии прошел подготовку в учебке Бундесвера, там, где готовят украинских солдат. Говорят, что он уже погиб на фронте в 2024 году. Заряжала эта группа гексоген и октоген. Убыток, который они нанесли нам, по 20 миллиардов долларов. Кто отдавал приказ? Очень ждем ответа на этот вопрос от принципиальной и педантичной прокуратуры ФРГ. Так же, как и хочется правовой оценки незаконных задержаний, фактически захватов европейцами торговых судов, заходящих в российские порты. У них теперь это разрешено. В Тихом океане, в Средиземном море, в проливе Ла-Манш наши суда просто по-пиратски берут на абордаж. Все потому, что в июне текущего года страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в рамках операции «Ирине» задерживать, цитата, «иностранные танкеры, предположительно перевозящие российскую нефть».
7: Наша операция Ирине изменила правила боевого применения и теперь начнет задерживать суда. Идея в том, чтобы использовать наилучшие практики, которые применяют разные страны Евросоюза, хвасталась глава дипслужбы Евросоюза Каи Каллас. Еще в начале года, во время Мюнхенской конференции по безопасности, глава вооруженных сил Великобритании Ричард Найтон представил варианты борьбы с теневым флотом России. В их числе проведение операций по захвату танкеров. Просто объявили, что будут охотиться за нашими судами, и все. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда, напомнил председатель морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать военно-морской флот Российской Федерации. Если какое-то время назад Евросоюз и США заявляли о политике сдерживания России, сдерживали ее, как медведя в клетке, то теперь они взяли на вооружение другую политику, в том числе глядя на то, как мы с новой силой дружим, или, по крайней мере, пытаемся дружить с Китаем, с Индией, с КНДР, с Вьетнамом, с другими государствами, в основном соцблока, доставшегося нам в наследство от Советского Союза. И теперь у Евросоюза, у НАТО на повестке прямой развал нашей страны. Кстати, в том числе не только военным образом, но и изнутри. Отсюда мы имеем внутрироссийскую раскачку нашего населения по национальному вопросу. Отсюда мы имеем давление на широкие народные массы россиян через экономический сектор. Отсюда мы имеем стимулирование разнообразной либеральной оппозиции. Отсюда мы имеем дискредитацию русской армии самыми различными способами, а также спонсирование западоориентированных русскоязычных блогеров, фанатов западной цивилизации, куда мы якобы должны вернуться, забыв навеки про глобальный юг. Что до киевского режима, то, конечно же, это инструмент глобального противостояния. Война до последнего украинца нисколько не смущает тех, кто на эту войну выдает кредиты. И британцы, и французы по-прежнему планируют размещение воинских контингентов на Украине в случае окончания или хотя бы приостановки военных действий. И поэтому нужно понимать, что в случае успешного завершения СВО никакого мира с Западом у нас все равно не будет. Даже если мы победим так, как хотим. И даже если мы сегодня решим заморозить конфликт и пойдем на условия Запада. В любом случае, всегда, при любых обстоятельствах, мы останемся для Запада врагами. Врагами, которые достойны лишь внешнего управления из Вашингтона и Брюсселя. Это надо понимать, в этом надо отдавать себе отчет. В середине августа российское посольство отправило в Британию довольно недвусмысленное письмо. У дипломатов такие письма называются протестом. Сообщение о применении киевским режимом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории подтверждают, что Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру. Российские дипломаты также напомнили, что, действуя таким образом, Соединенное Королевство выступает как сообщник в кровавых преступлениях, что такие действия Лондона неизбежно повлекут последствия и за сделанные придется отвечать. Это цитата. Любое другое государство в подобной ситуации хотя бы сделало вид, что речь идет об ошибке, или как-нибудь еще изящно или неизящно отбрехались бы. Так вот, в Лондоне нам дипломатическим образом ответили вот что, цитируем. «Британия стоит плечом к плечу с Украиной, а у России не должно быть никаких сомнений в решимости британского правительства противостоять агрессии России, будь то на Украине или на территории Соединенного Королевства и наших союзников». Из Вашингтона коллег по войне с Россией поддержали. Сообщили, что снимают любые ограничения на использование европейскими союзниками по НАТО своих установок для пуска американских реактивных снарядов. В первую очередь, небезызвестных «Хаммерсов». Пусков куда? Ну, естественно, в Россию. Стрелять можно куда угодно. И жители нашей страны это уже, увы, прочувствовали. Проклятые их БПЛА долетают до Урала и Сибири. Рой беспилотников каждый день отражают Москва и Санкт-Петербург. Бьют по гражданским объектам, бьют по жилым домам, бьют по переполненным людьми автобусам, по школам, по детским площадкам, по пляжам, по складам, по нашей инфраструктуре. Зеленский требует разрешения использовать дроны на спутниковой системе Starlink для ударов
0: все дальше и дальше вглубь России. Sunday Times пишет, что Киев начал использовать для атак новые реактивные дроны. БПЛА на реактивной тяге. БПЛА на реактивной тяге Украины еще не делает, так кто им помог? Эти машины, о которых сообщает газета, называются «Ни-Н» и доставляют их с английского завода в Уилтшире, где их собирает компания «Каллен Ленц». По данным издания, такие беспилотники уже применялись в ходе ударов по нескольким нашим важным объектам, включая НПЗ в Волгограде и в Ярославле. Но и британские ракеты «Шторм Шэдоу» тоже никто не забыл, думаю. Вовлечение Британии стало настолько явным, что отставной маршал британской авиации Грег Бэквелл с опаской заявляет, что Россия получила основание считать заводы по производству этих дронов в королевстве законными целями. Вот мы и получили под боком не только страну террориста, но и целый военно-промышленный блок. Европейский гомункул, накачиваемый США, которые бесперебойно обеспечивают снарядами этого самого коллективного террориста, антироссийского коллективного террориста. Таковы реалии. А теперь возвращаюсь к нашим баранам. Все, кто сегодня в России на чистом глазу говорит, что Европа – это наш дом, и при том еще втихую цитируют то Муссолини, то Франко, не ссылаясь на источники, но намекая, что европейские правые куда ближе для нас, чем страны соцблока, все те, кто говорят нам, что державы глобального юга – это дикари в сандалиях, которые нам ни для чего не нужны, а нужны нам только настоящие арийцы в друзьях, все те, кто говорит, что русские – это тоже белая арийская европейская раса, которые не нужны разнообразные грязнокровки в качестве помощников, все те, кто кричат припадочно, что идеология евразийства вредоносная для России, вот все эти люди, молящиеся на идола Пресвятого Запада и ненавидящие нашу многонациональную имперскую сложность, наших азиатских, в числе прочего, партнеров, вот эти все люди, говорю, враги нашего Отечества. Такие же враги, как наши поуехавшие либералы-западники. Даже если эти враги называют себя почему-то русскими патриотами. Таких патриотов, знаете, не бывает в природе. Такими бывают только представители пятой колонны. Извините уж, конечно, за резкость. Ситуация вынуждает быть все более и более резким. Восхваляющим Запад, в то время, когда Запад убивает русских и готовится убивать все больше и больше, может в современной ситуации либо полный кретин, либо враг.
3: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
14: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Игорь Шатров об американской культуре.
17: Вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде нашей бабы Яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот Капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушить западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О важном.
21: Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит состоится 18-19 ноября. Инициатива по организации встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа за Пекином, если американский лидер подтвердит свое участие в саммите АТЭС, сообщил Ушаков. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин, отметил он. Послы Евросоюза завтра снова попытаются согласовать 22-й пакет санкций против нашей страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Новый пакет будет включать 1570 юридических и физических лиц, которых внесут в черный список. Этот пакет увеличит санкционный список против России почти на 50%, однако не будет содержать других значимых экономических мер.
23: О землетрясениях.
21: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Оно зафиксировано в 273 километрах к югу от Северо-Курильска. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
24: О спорте.
21: Петербургский СКА со счетом 2-5 уступил Череповецкой Северстали в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет континентальной хоккейной лиги. Для СКА это первое поражение на своем льду в сезоне. До этого команда в родных стенах дважды обыграла Тольяттинскую Ладу и по разу одолела московская «Динамо» и китайский «Шанхай Дрэгонс» и владивостокский «Адмирал». «СКА» занимает четвертое место в турнирной таблице западной конференции с 16 очками в 11 матчах. «Северсталь» идет шестой, набрав 14 очков по итогам 12 встреч. В следующем матче «СКА» сыграет в гостях против минского «Динамо» 8 октября. «Северсталь» в тот же день встретится на выезде с нижегородским «Торпедо».
25: Обо всем.
21: Корги выдал финиш в стиле Усейна Болта. Во время перерыва большого спортивного матча в США прошел ежегодный забег «Корги Кап». Пятилетний корги по имени Банан не просто победил, а сделал это с настоящим стилем. За пару метров до финиша он вырвался вперед и уверенно оглянулся на отстающих соперников. Этот дерзкий жест моментально сравнили с легендарным финишем Усейна Болта на Олимпиаде в Рио. Пользователи сети уже называют корги новой звездой спринта и проводят параллели с известными легкоатлетами. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, евро стоит 96 рублей 3 копейки, курс юаня 12 рублей 80 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 14, плюс 16 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра будет 13-14 и также без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
26: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
27: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор, который посвящен денацификации. Ну, слово «Украины» говорим по инерции, а, судя по всему, вопрос стоит о денацификации вот что мира, да, или тех проблем, с которыми столкнулись, ну, мы сегодня, и только Россия, по большому счету, всерьез об этом и пытается говорить, или не пытается говорить, но точно этим занимается. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство», журналист Анастасия Громова. Анастасия, здравствуйте.
28: Добрый день.
27: Андрей Берсенев.
29: Здравствуйте.
27: По-прежнему, да. Мы вот как-то встречались и говорили о Кремниевой долине, о технофашизме и обо всем, что вот закопано в этой истории, стоящей вокруг Трампа сегодня. Да, три группы, которые привели Трампа к власти и наличествуют рядом с ним, хотя сам феномен Трампа тоже интересен, его такие странные действия. Говорили о противопоставление этой группы коммунизму и коммунистам 20-х годов, но и в целом о том, что, наверное, это одна из самых накаленных, да, сил внутри Соединенных Штатов, а если если, может быть, исключить Китай, то и в мире, которые что-то говорят про будущее, про человека, про какие-то серьезные проекты, и не на уровне маргинальных дискуссий в Телеграме, да, а на уровне серьезной работы в этом направлении. Ну и туда к ним. Мы же говорим об Украине. Одна из целей специальной военной операции заявлена, неотменяемая, денацификация. Да, и как бы, чтобы куда ни крутилось, последовательно все равно все наши официальные лица говорят об этом. Это из песни не выкинешь. И тут вдруг в конце апреля в Соединенных Штатах в Конгресс прилетает вот этот странный король, да, британский, выступает в Конгрессе, Карл III. И чего бы вот приехал в Великобританию, да, но он же такое официальное лицо, все-таки по большей степени протокольное, но могли бы там похлопать по плечу друг друга с Трампом, что-то там пообсуждать. Нет, он пришел в Конгресс и говорил о том, что надо убивать русских, надо срочно на войну, собирайтесь, мы же с вами, с американцами, в двух мировых войнах, в холодной, в афганской, надо заканчивать этот вопрос, надо решать вопрос с русскими и помогать Украине. То есть Украина такой... Дальше встают конгрессмены и очень культурно, сдержанно, без визгов и хрюков аплодируют. Но прям как вот некогда в Большом театре у нас здесь, да, так, с овациями. Молодец, Карл. Заодно напомнивший об активации статьи 5 НАТО. Собственно, вот через Карла от Украины к Соединенным Штатам попробуем вернуться и к разговорам о человеке и будущем человека, над которым работает эта группа внутри Соединенных Штатов. Я все время вот Андрей знает, да, и кто постоянно нас смотрит, что я постоянно представляюсь вопросом, что у нас здесь, какие группы говорят о человеке, о развитии, о будущем, о том, что будет. Но как-то всегда это такая сложная часть нашего разговора. С чего начнем, да, Анастасия?
2: На самом деле здесь надо вспомнить, а под каким знаменем, собственно, как Трамп, когда Трамп пришел к власти, вокруг него, как мы говорили, есть три группы, да, и эти три группы, они не монолитны, и они друг другу не противостоят, у них какие-то очень сложные альянсы, взаимодействия, вот это вот все. Было одно очень крупное событие, которое у нас до обидного мало обсуждалось. Потому что непонятно, собственно, почему. В 24-м году вышла книга под названием «Нелюди. К истории большевистских революций и как с ними бороться». Это подзаголовок. Автор Джек Пособец и некий Лисек. Лисек, сразу говорю, оговорюсь, это литературный негр, самый известный литературный негр в мире. Он действительно пишет книги, помогает авторам писать книги. И он, ну, потому что это интересный такой момент, он гипнописатель. То есть он погружает человека в гипноз, и тот говорит его подсознание, и тот вытаскивает наружу идеи, которые человек сам боится проговорить, но он ему помогает их оформить. Поэтому некие острословы уже говорят, что эта книга – это такое взбесившееся подсознание американских правых. Книга потрясающая. Она вызвала эффект разорвавшейся бомбы и вышла за 3,5 месяца до президентских выборов, на которых победил Трамп в 2024 году. Я говорю еще раз, у нас ее практически не обсуждали. И тоже непонятно почему. Кто такие нелюди? Для начала, кто такой Джек Пособец? Это, конечно, он член МАГА, он неофициальный, лидер неофициального объединения МАГА, то есть неофициального объединения тех, кто за Трампа есть.
27: МАГ – это Америка и Гейн.
2: Make America Great Again, да. Он неофициально их объединяет, очень такой публичный персонаж, громкий очень тролль, делал абсолютно провокационные заявления, он альтернативный правый. То есть те самые альтрайты. Это, скажем так, альтрайты – это внешняя оболочка темного просвещения, если совсем грубо говорить, которая охватывает широкие правые нацистские, ультранацистские круги и тем или... Они могут быть разных взглядов, там, они расходятся на взглядах по еврейскому вопросу, расистам, неважно. Они притягивают всю эту публику к, собственно, идеям темного просвещения, которыми сейчас окремлена Кремниевая долина. И этот Пособец, он очень яркий персонаж. Вот помимо прочего, он сопровождал Пита Хексета в его визит на Украину. Он сейчас абсолютно в публичной политике. По количеству упоминаний Маска, эта книга вне конкуренции. О чем там речь? Пособец говорит о том, что в Америке сейчас есть некие нелюди, а книга написана в стиле НЛП. Читать ее очень тяжело, потому что он постоянно повторяет одно и то же. Они среди вас, они живут рядом с вами. Если, это история коммунистических революций, на минуточку, то есть история коммунизма мировая, и они ее якобы рассматривают. От Великой Октябрьской, там, Камбоджа, Франко, маккартизм, конечно, восхищаются этими методами.
4: Интересно, почему большевистские революции так понадобились накануне выборов
2: вот,
4: Трампа?
2: Рассказываю, да. Это вот к этому мы сейчас подойдем. Я бы хочу немножко о языке сказать, как он это пишет. Назвали абсолютно фашистским манифестом эту книгу, но, опять же, назвали демократы, поэтому можно сказать, что они как бы немножко клеймят. Но если ее прочитать, там действительно он говорит о том, что это некие абстрактные нелюди, Венс их называет левыми. Предисловие книги написал Стив Беннон. Хвалебную аннотацию написал Джей Ди Венс, вице-президент США действующий, креатура Питера Тилли, который, собственно, привел его к вице-президентству. И, то есть, эту книгу похвалили буквально все. Трамп-младший сказал, что это надо читать обязательно, такой прям как он, Такер Карлсон, который, кстати, сейчас от Трампа отпрыгнул, да, его сын уволился из секретариата Венса. То есть там свои как бы крайности идут после этой истории с Ираном. Но не в этом дело. Это некие абстрактные левые, абстрактные прогрессисты, абстрактные те, кто борется за социальные права, те, кто, кого не устраивает действующее государство. Там понять, кто такие левые, невозможно. Но книга написана на абсолютном языке ненависти. То есть это люди, которых надо уничтожать. То есть как бы от большевиков они прыгают к левым, которыми сейчас в Штатах, я вот уже резюмирую, да, сейчас они в Штатах называют всех как бы противников правого курса, если совсем грубо говорить. Это все сторонники Байдена, само собой, это демократическая партия. Это члены профсоюзов. Они говорят, вот эти нелюди живут среди нас. Все. Им надо, любой метод против них хорош. Методы Пол Пота – прекрасно. Методы Франко – еще лучше. Маккартизм – да просто золотой век нашей эры. То есть там речь идет о внутреннем большом, внутреннем враге, который, вот я, когда прочитала, было на самом деле непонятно, о чем речь. И почему это именно большевики. В начале 20 века был такой в Штатах Лотроп Стоддарт, который в том числе занимался расовыми теориями, собственно, чем другим он и не занимался, расовыми теориями и евгеникой. Он, конечно, не один, он написал несколько книг, развивая эту теорию. О чем говорил он в первую очередь? В первую очередь он говорил о том, что американская нация состоит из трех рас, то есть три белые расы, нордическая, нордики, альпийская, это, видимо, Германия, Швейцария, и третья, средиземноморская, вот это белые расы. Америка состоит из северной вот этой нордической расы, вот эти нордики. Кстати, он там немножко расплевался с немцами по принципу, почему вы тевтонцы, да, как бы заявляете свои претензии, когда вот, собственно, вся основная миграция в Штаты была, это Ирландия, Британия, вот это северные народы, и Норвегия, и мы должны эту чистоту расы беречь. Первая его работа была посвящена тому, что надо запретить иммиграцию, конечно, потому что подрывается расовая чистота, и он был одним из тех, кто активно продвигал расовую теорию, в этом смысле, что запрет миграции. Но у него есть вторая интересная особенность. Он написал то, что большевиками, а это написано в 22-м году, большевиками рождаются. То есть не какие-то социальные проблемы, не какие-то внешняя обусловленность. И большевиков он буквально назвал тем, что потом в Германии получило наименование «Унтерменш». Он назвал это «андермен» – «подземный человек», «подчеловек».
27: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
26: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Привет, я Алексей Белов.
6: Я Александр Маршал.
5: Группа «Парк Горького».
6: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
8: Peace.
6: Peace, love and rock and roll.
9: Сказано реклама.
10: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
24: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда-то, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие вот для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
27: Продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим? Какие круги в Соединенных Штатах двигают этот проект? Как они связаны с Трампом? Чего они хотят? Говорим сегодня об этом. Анастасия, продолжим.
2: Андермен – подчеловек. Имелось в виду, что это человек расовый, неполноценный, настолько, что он не может встроиться, адаптироваться в общество, ну, достаточно интеллекта, он не может занять то место, которое он якобы должен занимать, но при этом он на него претендует, потому что он таким родился, ну, все, он не может. А раз не может, он будет это общество ненавидеть и уничтожать американскую цивилизацию. То есть, о чем пишет правый, ультраправый пособец? Он буквально возрождает эту теорию Стоддарда. Он буквально вводит в американский политический язык сейчас абсолютно язык расчеловечивания и вот этого, как бы, левые – это недочеловеки. И здесь мы переходим к Розенбергу, который этот термин подхватил. Тодор, он что делает? Он объясняет этим большевистскую революцию. Он говорит о том, что это взбунтовавшаяся чернь, которая ненавидит цивилизацию. И пособец пишет об этом же, о том, что всегда все социалистические, коммунистические революции – это взбунтовавшееся нечто, которое ненавидит цивилизацию, в которой живет, потому что не может в нее встроиться, потому что неполноценно, что предлагал Стоддарт. Конечно, это евгеника, то есть не допустить рождения большевика. Стерилизация, законы о стерилизации были приняты во многих штатах. Стоддарт ездил в нацистскую Германию, в частности, брал интервью у Гиммлера, там его НСДА приняла просто с распростертыми объятиями. 1939-1940 год. Он там наблюдал, как принимаются решения о стерилизации. И вот это само понятие «недочеловек», но это же тоже ответ на вот это тот самый, о чем мы говорили в прошлой передаче, ответ на кризис проекта «Модерн» и, собственно, что такое человек. Группы наподобие Стоддарда. В Штатах очень сильно была развита евгеническая программа. Во многих штатах до 50-х годов. И сейчас это уже не отрицается. Лоботомия. принудительные стерилизации, принудительные аборты. Все там было в полный рост. Если мне не изменяет память, на съезде американской фашистской партии в 1936 году, сколько там было, 30 тысяч человек, да?
4: Ну, не такая большая.
2: Но, тем не менее, это было. И концепция Стоддарда, она породила, вот я хотела, чтобы ты здесь все-таки пояснил, вот это понятие «недочеловек». Но он не говорит, что он «недо», потому что он говорит как раз о том, что это, ну, как бы дегенерат, который родился больным, а это человек, который социально функционирует. Он просто такой, что ему зачем-то нужна якобы социальная справедливость. Место, которое я должен занимать, его занимает другой. Это накапливается, вот эта вот масса, она вбунтуется. Вот вам, пожалуйста. То есть сейчас эта концепция возрождается. Просто хотелось бы немножко про унтерменша еще вот добавить. Что вот здесь можешь дополнить?
4: Тут надо ввести в некоторый контекст и развенчать несколько мифов, которые циркулируют вот в нашем патриотическом сообществе. И вообще то, как у нас теперь, особенно в условиях СВО, стали рассказывать о фашизме. Первое, что вспоминается, это фильм «Нюрнбергский процесс», где, собственно, фабула в том, а считать ли человека полноценным или неполноценным, и что мы имеем право делать с человеком, которого мы признаем неполноценным. Об этом же фильм. И через этот вопрос рассматривается феномен нацистской Германии. Расовая неполноценность. Вот что у нас все время говорят в фильмах, которые снимают, в частности, про Украину? И как бы очень много вот

0: книги Хьюстоном Чемберленом. Это конец 19-го, начало 20 века. Никаким Гитлером еще не пахло близко. Хьюстон Чемберлен после опубликования этой своей книги стал одним из ведущих интеллектуалов Германии и даже был советником кайзера Вильгельма. Далековато это уходит, но все авторы, на которых он основывался, такие как Габино, они, а это уже не Германия, Франция, да, они как бы писали примерно то же самое. Вообще, расцвет расовых теорий – это не нацистская Германия, где она просто обрела конкретные, ну, как сказать, террористические формы тотального государственного контроля. Эта теория показала, что она может. Но в целом теории расовой неполноценности, расового превосходства – это 19 век. Ну, какие тут наиболее известные, наиболее одиозные заявления? Это, конечно, Сесил Родс, один из певцов британского империализма и создатель той Южной Африки, которую, собственно, мы знаем. Это 1877 год, и там он говорит, что давайте честно признаем, что англосаксонская раса – это самая лучшая, самая благородная раса в мире, и поэтому чем больше в разных уголках, куда дотянется Британская империя, родится представители этой самой лучшей англосаксонской расы, тем лучше для мира, потому что остальные просто неполноценны. Призывал ли он кого-то уничтожать? Наверное, нет. Но идея-то здесь, простите, шагнем еще дальше в колодец истории, как говорил Томас Манн. 1864 год, Франция, правление императора Наполеона III, который очень сильно приближал к себе поляков, и там были очень большие трения с Российской империей. Славянский вопрос, лекции Мицкевича и так далее. Ну так вот, один из очень важных для проекта украинства теоретиков Франтишек Духинский, развивая теорию евреев ашкеназов, утверждал прямо, что москали – это евреи, и поэтому они расово, культурно, религиозно неполноценны. Это написано человеком, который был вице-президентом французского этнографического общества и человеком, который просто стоит у истоков проекта украинства. Эти теории во Франции были приняты академическим сообществом тогда, и только спустя там, лет 10-15 они были хоть как-то опровергнуты. Но если мы посмотрим конец 18-го, начало 19 века, то уже тогда, особенно после того, как англичане стали в Индии осваивать эти колонии, туда стали приезжать всевозможные интеллектуалы, смотреть, находить какие-то общие места, вот эта вот связь дравидов и друидов, да, оттуда же растут идеи арийской расы и арийского превосходства, от вот этого английского доминирования в Англии. Оттуда потом будут произрастать идеи чистого арийства в вариантах теософского общества и Блаватской, вариантах фелькиши теоретиков и вариантах нацистской Германии. Поэтому Хьюстон Чемберлен, на которого так у нас почему-то любят опираться, это явление достаточно позднее. Идеи расового превосходства заполонили интеллектуальный мир Европы уже к середине 19 века. И только к 20 веку они обрели политическую плоть и кровь.
1: Я просто здесь что хотела, самое важное это сказать, это то, что конкретно это ответ, откуда взялись большевистские революции. Проблема в том, что идеи как бы Стодарда и потом вот это все отражение, это отдельная американская история. Там же дело даже не только в Евгенике было, а дело в том, что любой человек, по сути, который недоволен своим местом в обществе, может быть признан неполноценным. То есть эта бомба как бы была заложена вот тогда, вот в каком-нибудь там 22-24 году, да, и она зрела, и сейчас она выходит на поверхность устами правых теоретиков. Это такая книга, как «Нелюди», еще буквально лет там 5-10 назад, она бы стоила всем ее подмахнувшим как минимум политической карьеры. Вот как минимум.
0: Но что-то в мире изменилось.
1: Да, что-то изменилось где-то с 21 года примерно сильно. Такие заявления стали возможны, и они сейчас открывают окно Овертона.
2: Ну, так сам Израиль себе позволяет такие заявления и действия каждый день.
0: Как мыслят определенные круги? Для них нужно признать два фашизма. Российский для того, чтобы дискредитировать Россию как победительницу в Великой Отечественной войне, то есть как победительницу Рейха, и тем самым отмыть Рейхсет из страны?

0: и, естественно, как бы еврейское государство Израиль, чтобы отмыться от Холокоста. Типа сами Холокост устроили. Вот как только эти две вещи на уровне фразеологии, на уровне информационного поля, на уровне постоянно повторяемой мантры во всех мировых СМИ будет реализовано, они добьются очень крупной победы, потому что современное общество все равно держится за эту, за травму Второй мировой войны. Оно еще не отказалось от этого. Ну и, конечно, у них, мы просто это недооцениваем, насколько это сильно и в Америке, и в Европе, и тем более в Израиле, это травма Холокоста.
1: Давайте здесь остановимся. Сейчас будут новости, небольшая пауза. После этого сразу вернемся. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о темном просвещении. Кто, как сейчас скажут, толкает эту тему в Соединенных Штатах Америки? Что за этим стоит?
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, идут ли полностью войска США из Ирака.
4: Конституция должна распространяться на всю территорию. Суверенитет государства превыше всего. И на эту территорию должен распространяться юрисдикция иракского правительства. Но я думаю, что в этом случае американцы для себя оставляют там, насколько я читал, небольшие контингенты для того, чтобы контролировать ситуацию. Курды им нужны. Им нужны для того, чтобы влиять на ситуацию с одной стороны, использовать их в своих интересах, как они пытались использовать их в своих интересах, как силу для наземных операций против Ирана. И я думаю, что полностью вывода, полностью стопроцентного, там все-таки не будет. Выведут контингент определенный, но что-то там однозначно останется. А то, что они хотели бы, чтобы курды инкорпорировались в правительство и государство снова обрело свою независимость в тех рамках, которые оно существовало до этого, американцам явно не нужно. И то, что противостояние между курдами и правительством Ирака будет продолжаться, я в этом уверен. И желание курдов создать свое собственное государство, Америка будет использовать в своих же интересах. Так что я не вижу возможности или оснований говорить о том, что американцы мечтают и хотят, чтобы курды вошли в состав Ирака как полноправный регион, и ситуация там выровняется, и курды будут в этом государстве чувствовать себя абсолютно свободно, и никаких проблем не будут. Будут однозначно, и американцы их оставляют. Так и не решат.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
5: Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия во встрече лидеров стран Содружества независимых государств, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне Аваза. Это курортный комплекс на восточном побережье Каспийского моря, расположенный недалеко от города Туркменбаши. Также Владимир Путин примет участие в Каспийском экологическом саммите.
2: О США.
5: Соединенные Штаты намерены расширять военное присутствие в Арктике. Об этом сообщает Wall Street Journal после визита госсекретаря США Марко Рубио в Исландию. По информации источника, США рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. А сделка по Гренландии не до конца удовлетворяет претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом. Отмечается, что военное присутствие может дополнительно повысить стратегическое значение Исландии, которая располагает аэродромами, портами и инфраструктурой наблюдения для операций в Гренландии.
2: О школе.
5: Осенние каникулы у российских школьников в 2026 и 2027 учебном году будут самыми длинными за 10 лет и составят 12 дней вместе с двумя выходными и праздничным днем, следует из подсчетов РИА Новости. В прошлом году школьники отдыхали 11 дней, в предыдущие 8 лет – 9-10 дней.
2: О спорте.
5: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус россиянину Савелию Крастелеву. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Также его получили тренеры Данил Акимов и Егор Немцинов. 2 сентября федерация сообщила о допуске россиян и белорусов до турниров под эгидой организации в сезоне 2026-27 в нейтральном статусе. 22 сентября она утвердила процедуру подачи заявки на получение нейтрального статуса.
2: О погоде.
5: В Москву и центральную часть страны гололед может прийти не раньше начала ноября. Об этом сообщает синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила, что до конца октября сохранится стабильно теплая для этого времени года погода. Она говорит, что гололедные явления в этой части страны бывают только или в последних числах октября, или в первых числах ноября. Поскольку октябрь прогнозируется теплее нормы, гололеда и минусовую температуру, неблагоприятные явления можно ожидать не раньше начала ноября. На следующей неделе в столичном регионе температура превысит норму. С 5 по 8 октября воздух прогреется от плюс 11 до плюс 16 градусов. При этом будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночная температура будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов. В эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля. Завтра днем до 14-16 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов. Завтра днем будет плюс 13, плюс 14. Официальный курс доллара 85 рублей 71 копейка. Евро стоит 96 рублей. 3 копейки, курс юаня 12,80. Ольга Демидова, служба информации.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Казалось бы, где Украина, где Соединенные Штаты. Но вот выясняется, что вполне себе все и сочетается. Журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев с нами. Так, темное просвещение и те круги, которые продвигают эту тему внутри Соединенных Штатов, имея, надо сказать, довольно серьезный, большой, концептуально оформленный проект. Сейчас продолжим.
6: Андрей напомнил про все эти теории, уходящие в колодец истории. И только большевики только и сломали это, только помешали. И сегодня, когда Россия на острие опять того же самого стоит, понятно, что почему нужно вспомнить о большевиках и о России.
7: Здесь главное сказать, что человек – это такое нечто неразвиваемое, потому что оно проиграло проект просвещения. Модерн закончился. Модерн уже проиграли. Защищать его нет никакой необходимости, возможности. Посмотрите, что произошло. Вы, грубо говоря, со своим развитием человека привели к мировым катастрофам. Техника не развивается сейчас, о чем еще Тиль говорит. Но все...
6: Еще ядерное осталось, чтобы человек последнее продемонстрировал, к чему он...
7: Кстати, те же технократы, о которых мы в прошлый раз говорили, они писали об этих технических ножницах очень много. Когда развитие техники превзойдет развитие человека, и техника начнет развиваться...
6: Слушай, то, что человек деградирует теперь скорее, нежели развивается, что справедливо, наверное, все-таки.
7: Опять же, он же не существует как монада сам по себе, кто-то уже этим занимается. Вот. И сейчас в этом смысле стоит сказать уже о темном просвещении, которое идет как раз в ответ на, по логике, на эпоху просвещения, которая этого человека поднимала, которая заявила ценность свободы, равенства, братства. То, что человек регулируется законом, потом культурой, то есть чем-то. И человека можно развивать, он будет восходить и так далее. И сформировалось государство, вот эта система, демократия и все прочее. О чем основное говорят идеологи темного просвещения, в том числе Кёртис Ярвин. Это известный блогер, кто сейчас о нем не говорит.
0: Это интересно, мир устроен, мы даже не можем его назвать, потому что мы говорим блогер, мало ли блогеров там в ТикТоке.
7: Идеолог. Да,
0: а он... Он идеолог элиты Кремниевой долины, как я понимаю. Можно,
7: наверное,
0: так сказать.
7: А сейчас уже и администрации Трампа. Буквально. Вот. О чем он говорит? Кстати, идеи сильно перекликаются с теми же технократами. Там есть свои сходства. Он говорит о том, что от эгалитаризма надо отказываться. Ребята, мы проиграли. вы проиграли, да? Все. Соответственно...
0: То есть от равенства.
7: От равенства, да. То есть от идеи эпохи просвещения нужно отказываться, потому что человечество идет к катастрофе. Человек – это нечто неразвиваемое, и давайте как бы с этим завязывать. Соответственно, вместо эгалитаризма, по логике, что получается? Нужен эгалитаризм. Да, это уже как бы следующий этап. И здесь мы переходим к элите Кремниевой долины. Понятно. То есть те, кто дают эти технологии, те, кто может прорваться в сторону искусственного интеллекта и обеспечить какое-то дальнейшее развитие абсолютное.
6: То есть кого развитие, да?
7: Да, вопрос кого? На самом деле...
6: Машина, опять же, если они технократы.
7: Здесь я забегу немножко вперед и вспомню эссе «Темное просвещение» Ника Лэнда, написанное в 2012 году, где он говорит о том, что как раз о развитии машин, о том, как это все должно быть, а в конце он говорит, ладно, на самом деле это все, по большому счету, не так важно. А важно то, что какими темпами сейчас развивается генная инженерия, какими темпами сейчас развиваются биологические все технологии, биотехнологии, биотех, вот сейчас оно сформирует буквально расу господ. Вот они и будут, примут на себя вот это бремя страдания, разделение добра и зла. Да? То есть они будут управлять, но это тоже конечно, потому что в итоге машина все равно вырвется и пожрет человека, как венец, не будет никакого венца творения, мира всех вещей, не будет. Машина вырвется, пожрет человека, но это чистый гностик. То есть мир будет уничтожен, буквально.
6: Тогда машина – венец творения, да?
7: Станет венцом творения машина и некая элита, то есть, которая... Что такое сейчас? Вот очень многие уже об этом говорят, что есть искусственный интеллект, будет, точнее, искусственный интеллект, настоящий искусственный интеллект, не тот, который сейчас, а тот, который AIGN называют, который будет управлять человечеством по принципам техната, все будет построено очень разумно, лоскутное государство, вот Ярвин об этом говорит много, сетевые города, которые устроены определенным образом, туда загонят людей, ими будет управлять искусственный интеллект, а искусственным интеллектом будут управлять некие его создатели, то есть вот те, кто сможет этим заниматься. И они уже будут сверхлюдьми и биологически, и все эти чипы нейролинк, нейролинк, и разум будет другой, потому что нужен уже не разум, нужен сверхразум. И это сейчас то, что выплывает на поверхность. Что касается конкретно переустройства государства, они об этом очень много говорят. Здесь еще важный момент, что Трампу в ноябре надо пережить выборы в Конгресс. И если он проигрывает, республиканцы проигрывают, то импичмент – это уже дело техники. Потому что от него сейчас там шатается мага, сильно шатается. Внутренние противоречия огромные. И ему надо тем, поэтому риторика обостряется сейчас, тем или иным способом надо оправдать то переформатирование, которое было заявлено. Которое было заявлено той же элитой Кремниевой долины. Это конкретическая эффективность, это эффективность госаппарата, это... военизация, возвращаясь к манифесту «Палантир», это создание новых цифровых систем, то есть перестройка американского общества, которое позволит, make America great again, которое позволит им опять выстрелить. И для этого нужно убрать внутренние противоречия, а они реформированием, к сожалению, не убираются. Все громче сейчас говорят о том, что в Америке вполне грядет гражданская война. И когда Трамп приходил к власти, вышел этот манифест по собеса и поддержавших его правых сил, ну не надо говорить, что этого не слышали. Вот он уже вышел. И здесь я к чему клоню? Кёртис Ярвин в этом первом, одном из первых эссе 2008 года, я поговорю очень коротко и вот пытаясь какими-то широкими мазками обрисовать ситуацию, он написал о том, что вот это государство, оно... Ну, в общем-то, надо отменять равенство, надо отменять демократию. Те ли говорят о том же самом, то, что демократия умерла, и бог бы с ней, что как бы он не верит уже в демократию. Вот, это надо все убирать, и надо убирать общественные институты, которые эту демократию как бы пропагандируют, развивают, всем показывают, дают. Это государственные школы, средства массовой информации, институты, НКО, то есть все вот это. И он говорит буквально, когда мы все это уберем, то мы заключим обезумевшее население в тюрьму. Он это говорит буквально. Что такое? Здесь я хочу вспомнить концепцию паноптикон, или паноптикум ее называют. Это Иеремия Бертан, это британский ученый 18 века. Он говорил об идеальной тюрьме, в которой заключенный находится на абсолютном виду. Он полностью виден. Стеклянные стены, вот это круглые здания. Как, и там две вещи важные. Первое – это абсолютная видимость. Человек виден. И второе – это то, что он находится в абсолютном одиночестве. Только изолированные камеры. Его идеи позже до идеальной тюрьмы доразвил и дооформил Мишель Фуко. И он писал о том, что толпа... То есть нечто, где происходит обмен мнениями, люди знакомятся, знают друг друга, должна быть разрушена.
6: Телеграм, да?
7: Буквально, конечно. Угу. В социальной сети. Тот же Facebook, запрещенный в России, да?
6: Принадлежит мете, признанный в России террористической экстремисткой, там должен сказать.
7: Да, именно так.
6: Ну, с Телеграм интересно, что вдруг все внезапно, да, про него вспомнили. То, что Дуров говорит, что это нечитаемое, то есть нет, вот эти коды шифрования не позволяют никому погрузиться. Ну, то есть буквально некая свободная среда, в которой могут общаться все, которой, видимо, быть не должно, которая
7: там
6: нигде не
7: должна. Все равно, все-таки здесь я бы больше именно на Facebook запрещенный акцентировал внимание, потому что Цукерберг не зря за него схватился, когда он еще был базой данных выпускников Гарварда, и он собирал данные, говорит, так если ты можешь сделать что-то новое, ты обязан это сделать.
6: Ну, как любая социальная сеть. Открытых, да. В принципе, да.
7: То есть люди сами о себе дают информацию, они попадают под полный прицел. И вот я продолжу цитирование Фуко. Он говорит о том, что это принцип идеальной тюрьмы можно и нужно перенести на все общество, когда каждый человек становится прозрачен, доступен, и его можно тем или иным способом контролировать.
0: Но это, конечно, опять же,
7: это палантир.
0: Да, к гностическим теориям.
6: Да.
0: Потому что, ну, извините, любой гностик вам сразу скажет, что злой демиург, в отличие от истинного бога, который испускает духовный свет, или духовные светы, там их бывает несколько иерархий, светов. Он придумал низшие светы и материальный свет и создал мир-тюрьму, где все находится в свете, что все освещено, потому что все находится в тотальном одиночестве, и вообще мир – это вот комната в тюремная, камера,
7: да,
0: где человек освещен и находится под контролем. Это азбука современного неонацизма, в том числе украинского.
1: Соавтора коллективной монографии украинства, журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза и продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано
8: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
11: «А знаете ли вы что?» Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим и кто в Соединенных Штатах продвигает этот проект? Анастасия, продолжим.
7: Идею всеобщего технического контроля продвигали еще при Буше-младшем, еще до сентября 2011 года, и она как-то не прошла. Но потом Palantir была создана в 2003 году, и этим начали заниматься сбором данных. Надо ли говорить о том, что британский офис компании Palantir в данный момент возглавляет некто, это общеизвестный факт, Луис Мосли. Это внук британского лидера британских фашистов Освальда Мосли. Очень известный персонаж. То есть, опять же, говорю, мы говорили про Южную Африку, про апартеид и так далее, про эту преемственность, куда ни плюнь. То есть, Британия сейчас, Британия, Германия, CDC американская, это система здравоохранения, да, в общем-то, помимо Пентагона, который этим занимается прямо, они под эту систему легли все и отдали ей свои данные. То есть и сейчас Palantir что говорит? Говорит, мы переходим буквально на другой уклад, который обеспечит нам выживание. И, грубо говоря, нам на вашу демократию глубоко фиолетово, потому что у нас есть проект. Он говорит, говорят там в манифесте Palantir, там то, что культуры не равны, но это что-то совсем неприличное, да? Культуры не равны, все. Значит, мы должны перейти на военные рельсы, заканчиваем с историей мягкой силы. То есть я говорю все равно вот об этих прологах в том или в ином виде к некоему переформатированию Америки. Кто там в этой роли Трамп, которого Венс в 16 году в частной переписке назвал, я извиняюсь за выражение, симпатичным мудаком, который непонятно, то ли он новый Гитлер, то ли он просто полезен, как Ричард Никсон. То есть, может быть, он ему еще комплимент сделал, сравнив с Гитлером. Сейчас это просто уже такой мейнстрим. Вот, это 16-й год.
0: Головокружение сплошное.
7: Ну, не без этого. Но, то есть, я все равно прокидываю эту мысль, что там идет переформатирование самой Америки ради собственного выживания. И все вот эти концепции технократические, все правы, то, что они сейчас, они формируют актуальный политический язык. И тут есть еще один важный момент. Уже какой-то вот мы говорим о чем-то в теоретическом, а оно уже все на практике. А как живет человек в этой тюрьме? Вот буквально. Как живет человек, который абсолютно на виду, по информации которого вся известна, он становится сам набором алгоритмов, там же самое страшное в чем? В том, что Palantir формирует алгоритм, там принцип эффективности, как у всех технократов, и человек, и все его человеческие качества выключаются с принятия решений. Эффективно, жми кнопку. То есть человек остается юридическим таким вот звеном, который пока еще убирать нельзя. Вот, ну, пусть он там будет. Так вот, есть такой основатель криптобиржи Coinbase Баладжи Шринивасан. Тоже интересный такой персонаж. Он выпустил книгу под названием «Сетевое государство». Это то самое, о чем говорит Кёртис Ярвин, лоскутное государство, то есть города, которые построены на принципах технократического управления. И такие города уже существуют. Это буквально казематы новой тюрьмы. Единственное право человека в этом городе, который управляется технократом, по корпорации технократической, это буквально оттуда уехать. Все. То есть не нравится, ты сделать ничего не можешь. Много говорилось о городах для элиты. Там Виталик Бутерин пытался в Черногории там что-то организовывать. Сам Тиль об этом говорил. Но здесь эту концепцию сетевых городов, это отдельная большая тема, поддержал Трамп. сейчас. Но есть такой Лес Векснер, американский миллиардер. У него один из основных активов, ну, как публичных активов, это магазины, извините, Victoria's Secret, там много у него сетевых всевозможных, но он является председателем New Albany Corporation. Это город New Albany. Albany – это в Нью-Йорке, а New Albany – это в штате Огайо. Это город, который управляется корпорацией. Весь цимис ситуации в том, что с 1987 по 2007 год финансами этого Векснера управлял Джеффри Эпштейн. И в этом самом... То есть мы говорим, да, что там, остров, не остров, вот... И этот город чем важен, Нью-Олбани? Тем, что тут там был создан особый инвестиционный климат, управляется корпорацией и советом директоров, никаких выборных должностей, закончили со всей этой ерундой. И в этом городе туда перенесли производство крупный ряд представителей Кремниевой долины, в том числе Intel туда переехал, и в том числе Питер Тиль. Там производится производственная база компании Anduril, та, которая производит дроны. Это тоже проект Пентагона. Они сейчас едут туда. И это первые ласточки, которые нового устройства Америки. Это города, это управляемые, ну, конечно, абсолютно не какими демократическими способами. В это ввязан крупный капитал. И он тем или иным способом Америку будет переформатировать. И всех несогласных, как говорит Ярвин, мы заключим обезумевшее. А почему обезумевшее, да? Обезумевшее население в тюрьму. Плюсом здесь еще такой момент, когда говорят об искусственном интеллекте, вот об этом одиночестве. Ну, так, собственно, искусственный интеллект – это буквально то, что делает человек одиноким. Это разрывание всех социальных связей, и человек, ищущий алгоритмы, в какой мере он остается человеком, в какой, собственно, мере он начинает задавать вопросы, принимать решения. Если его задача найти, как бы задать быстрый алгоритм, получить ответ, получить собеседника, в том числе и в духовном запросе.
6: Андрей, у нас времени мало остается, а вопрос все тот же. Что, интересно же, что да, такая вот через там столетия и больше проброшена такая линия от каких-то первых мыслей, связанных с недочеловеками, истинными человеками, к тому, вот о чем Анастасия говорит сейчас, во что, какой Америка будет великой опять. Теперь страшно подумать, что будут все остальные. Был какой-то, уже теперь видно в рамках этих идей, не самый большой период, ознаменовавшийся такой, ну, вот красной весной большевиками, которые сказали нечто противоположное, которые смогли это реализовать, которые дали какой-то импульс, которые зажгли какую-то звезду, поставили флаг на Рейхстаге, на горле фактически той нацистской гадины. Но потом опять что-то пошло не так и скатилось к тому, к чему скатилось. Если сегодня эти большевики, если бы какие-то манифесты, ну, хотя бы на какие-то темы, хотя бы, да, что-то, что можно было бы обсуждать, по другую сторону Плантир что-то сказал и поехал это делать. А что делают все остальные? Получается, в Соединенных Штатах оформляется под все разговоры о каком угодно духе, оформляется то, что оформляется. Украина продолжает делать то, что делает на земле военным путем. Европа готовится к войне. Что делать будем?
0: Ну, последовательно. Сил нету. Гуманистические силы себя не оформляют ни концептуально, идейно, да, ни политически, ни социально, никак. И в этом, конечно, и есть начало большой катастрофы глобальной, которую мы наблюдаем. Она может развиваться быстрее, медленнее, но если не возникнет вот этого противодействия, обратного хода, которое будет представлено силами гуманистическими, то тут, что называется, тушите свет. Если говорить про Украину, то давайте вспомним, ведь нацистская Германия была далеко не первым фашистским, нацистским, как ни называйте, режимом, возникшим в Европе в межвоенные годы. Она просто была наиболее концентрированной формой зла. Но она была не первой. Точно так же Украина – это первая разминка на ту же тему. А что будет дальше? Ну, вот мы видим, как оформляются в Америке эти как бы техноструктуры, которые, очевидно, фашистские. Хотелось бы тут несколько слов попробовать сказать относительно метафизических концепций этого самого Палантира. мы как-то упоминали, что Палантир – это же прямая адресация к «Властелину колец», это там какой-то камень, шар, неважно.
7: Камень, который видит...
0: На большом расстоянии,
7: да, собственно, насквозь,
0: вот такая метафора.
6: Само слово «Палантир».
0: Да. Но мне бы здесь хотелось поговорить, собственно, о метафизике Толкиена как таковой, которая очень важна для Кремниевой долины и для философии вот этого самого темного просвещения. Почему? Что фактически сделал Толкин? Он убрал... Там же тоже монотеистическая как бы картина, там есть этот Улыватор, но это не христианство. То есть это вот то, о чем мы говорили. Это нечто а-ля фелькише эзотерика, монотеистическое, не христианское, с идеей вот этого темного света из достаточно уже извращенных, позволю себе такое слово, толкований кабалы. Она, конечно, абсолютно гностическая, и она является метафизической подкладкой того, что есть темное просвещение, что есть наиболее идейно заряженное, снабженное современными технологиями, интеллектуальной базой, техноструктурами, социальными структурами, которые рвутся к власти в США, потому что больше как бы нечем рваться, больше живого, пассионарного ничего нету.
7: И оно
0: вот что на повестке
7: долго
0: дня.
7: Жило, формировалось и ждало своего момента. Есть такое ощущение, что это какой-то шаг к реваншу.
0: И, конечно, это форма фашизма. И, на мой взгляд, гораздо более жестокая, чем то, что представляет Гитлер.
6: С автора коллективной монографии «Украинство» сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Спасибо. Будем возвращаться к этим вопросам. А это то, что происходит прямо сейчас в Соединенных Штатах. И, конечно, печаль в том, да, вот Андрей на последних словах, что, видимо, другого пассионарного и живого там ничего нет. А это уж слишком фашистское.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях. И коварных планах укронацистов. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа, в Тольятти полночь, в Кемерове 3 ночи, во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
13: Владимир Путин на заседании глав государств СНГ по просьбе участников может проинформировать о ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ранее стало известно, что Путин проведет двусторонние переговоры на саммите СНГ в Туркменистане. Саммит, в котором примет участие президент, пройдет 8-9 октября в национальной туристической зоне Аваза.
11: о Ближнем Востоке.
5: Объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив достигли огромных значений и в отдельные моменты уже превышают показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта с Ираном, утверждает президент США Дональд Трамп. Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако Дональд Трамп отверг это предложение. При этом глава иранского МИДа в ночь на 27 сентября сказал, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление американского лидера.
11: О происшествии.
5: В центре Москвы подросток с ножом напал на приехавших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КП.ру. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков. Когда врачи начали стучать в дверь, тот открыл и набросился на них с ножом. По информации источника, у врача легкая резаная рана, ему не потребовалась госпитализация. В то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированные учреждения. Оба стоят на учете у психиатра. Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Танкер под флагом Либерии подвергся атаке без экипажных катеров у побережья Черного моря. Загорелась нефть. В Минтрансе отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки – граждане Индии.
11: Обо всем.
5: Китайский бездомный 21 год скитался по улице, а потом случайно выяснил, что накопил 63 тысячи долларов. 71-летний житель Китая ночевал в заброшенном здании, а на жизнь себе зарабатывал сбором мусора. Его жизнь изменилась, когда мужчину разыскала волонтер и соцработница. Женщина выяснила, что ему давно положена пенсия. Причем на счету уже скопилась сумма около 63 тысяч долларов. Это более 5 миллионов рублей. Первое, что сделал мужчина, обретя банковскую карту, снял себе жилье. Также он планирует съездить в родной город. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 14-16 выше нуля и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
11: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами будем говорить про деньги. Про деньги. Тут я наткнулся на любопытный опрос. Постановка вопроса меня удивила, честно говоря. Я подумал, почему бы немножко не расширить эту тему для эфира. Для эфира будет звучать следующим образом. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. На сервисе выбери.ру недавно опросили народ на предмет того, они преуменьшают ли они свои доходы. И выяснилось, что россияне стали чаще преуменьшать, друзья, преуменьшать свой доход перед окружающими. Вы помните, да, что раньше совсем иная была картина. Люди все чаще в разговорах как-то пытались выпендриться и преувеличить свой доход. Да, но это как бы известная история. Дели на два, что называется. Когда тебе называют какую-то сумму, которую якобы зарабатывают. И тут вот на тебе, как снег на голову, оказывается, что есть такие, и их много, которые преуменьшают. Я сейчас обозначу, почему они это делают. А пока номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. Звоните, вот сразу после песни ее послушаем, соберем звонки, начнем этот разговор. Пожалуйста.

0: Группа «Балабама». С нее и начинаем наш эфир. Тема эфира: вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими. А, собственно, данные у портала Выбери.ру следующие. Сейчас 43% россиян стараются выглядеть менее обеспеченными, а год назад было 35%. Ну, то есть 43% против 35%. Солидно, солидно подрос процент людей, которые стали преуменьшать свой доход. Женщины преуменьшают свои доходы почти в 2 раза меньше мужчин. Ой, простите, я неправильно вам сказал, да, я не туда посмотрел. Значит, женщины преуменьшают свои доходы почти в 2 раза чаще мужчин. Скромничаю чаще, чем мужчины. Так, интересно, с чем это связано. Далее, причины от числа тех, кто занижает доходы. Скромность 31%. Опасение, что начнут просить деньги в долг, целых 26%. Считают, что нужно этого бояться, что начнут просить. Далее, не хочется вызывать неловкость у людей с меньшим заработком, целых 24%. Опасение испортить отношения с близкими из-за разницы в финансовом статусе, целых 19%. Средний доход россиян, которые стараются выглядеть менее обеспеченными, составил 135 тысяч рублей. Так, я вам всю статистику дал, дорогие друзья. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Иван, Нижний Новгород. Здравствуйте. Вы первый.
1: Здравствуйте. Привет. Я свой доход говорю такой, какой он есть. Что-то никогда не задумывался, чтобы занижать или превышать.
0: И какой есть, если не секрет?
1: Ну, мне 67 лет, я рабочий пенсионер, 2 пенсии. У меня общий доход 90 тысяч.
0: 90 тысяч. Ну, грех жаловаться, наверное, да? Для работающего пенсионера.
1: Я рабочий пенсионер, мне 2 пенсии. У меня как бы военная пенсия, гражданская. И зарплата.
0: Ну, я и говорю, грех жаловаться, наверное, да? Нормальный я доход.
1: Я считаю, что это очень хороший для них.
0: Да. Спасибо. Ну, собственно, грех жаловаться, это и имеется в виду. Спасибо. Далее. Виктор из Ростова-на-Дону. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Жаловаться не жалуюсь, никому не говорю. Но если спросят, говорю в интервале, потому что 50-60, потому что все зависит от многих там критериев, всяких показателей творческих.
0: Ну, в общем, не занижайте, не завышайте. Вы говорите, как есть, в принципе, в разрезе.
2: В интервале, потому что точности нет. Но считаю, вообще хвастаться и говорить о том, что сколько зарабатывают, не стоит. Да, можно и сгладить еще, не дай бог. Поэтому как оно есть, так оно есть. Надо говорить, хватает на хлеб с маслом, хватает. На лекарства бывает не хватает.
0: Тут, видите, статистика-то обратная. Видите, число людей, которые преуменьшают свой доход, оно увеличивается, а не тех, кто преувеличивает. Понимаете? Вот какая тенденция интересная. Хвастаться – это одна история, ее мы проходили все. А тут люди скромничают по какой-то загадочной причине. Чего вдруг все скромные такие стали?
2: Ну, чтобы не сгладить.
0: А вы верите, что могут сглазить вас, да?
2: Конечно. Люди все добрые. Конечно, могут.
0: Ну, понятно. Но, вы знаете, мы люди более современные, что называется. Не то, чтобы я не верю в сглаз. Конечно, люди бывают со всякими, скажем так, суперспособностями, так это назовем. И сглазить могут. Отрицательная энергия есть, безусловно. Но, тем не менее, видите, как-то вот наших олигархов-миллиардеров... Вот, как их народ не проклинает многих, а что-то сглазить не получается. Того же Чубайса, например, да? Ой, сколько народу ему смерти желали. И чего? Он живехонький, все хорошо у него. Далее, кто у нас? Эльвира из Перми. Здравствуйте, пожалуйста.
3: Я не преуменьшаю и не преувеличиваю свои доходы, потому что нам есть что обсудить и по этому, и помимо этого повода с окружающими. Мы считаем некорректно обсуждать доходы друг друга.
0: Угу. Ну, то есть вас не спрашивают вообще никто и никогда. А сколько вы?
3: У нас не заходит вообще на эту тему разговоры, ну, последние лет, наверное. Ну, вот с доковидных времен как-то нам это менее интересно. И потом, потому как люди живут, как они ведут себя, что они делают, и так понятно. Примерно, какой у них доход.
0: Угу. Хорошо, да, хорошо. Спасибо большое.
3: Спасибо.
0: Спасибо вам. Далее. Одно мгновение. К нам присоединяется Светлана из Иркутска. Здравствуйте, Светлана, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотела сказать, что вот я пенсионерка, мне 68 лет, и у меня пенсия это 17 тысяч. И я не преуменьшаю и не преувеличиваю никогда. Говорю, как есть.
0: Угу. Это весь там ваш доход, да? Это вот все деньги, да, на которые это... вы живете?
4: Да. Приходится так.
0: Все понятно. Все понятно. А как вы справляетесь-то с таким доходом?
4: Еще у меня две собаки и кошечка. Угу. Вот я сама не знаю, я удивляюсь. Ну, иногда, конечно, подрабатываю.
0: А, но все-таки плюс-минус сумма меняется в положительную сторону.
4: Немножечко, редко подрабатываю.
0: Угу. Но все-таки вопрос остается прежним. Как вы справляетесь-то с таким низким доходом?
4: Ну, соседи там помогают подкармливать, а так вот с трудом большим, но справляюсь.
0: Понятно. Спасибо. Спасибо, да, конечно, это не та сумма, на которую можно месяц протянуть. Я бы даже эксперимент ставить не осмелился, если честно, прожить там, грубо говоря, даже на 20 тысяч в месяц, даже в регионе, честно говоря, понятия не имею и искренне удивляюсь, изумляюсь, восхищаюсь даже местами людьми, которые, ну, понятное дело, вышли на пенсию, у них низкая пенсия, но они, тем не менее, вот на этот небольшой доход каким-то образом справляются и выживают. Именно выживают. Другого слова подобрать не могу. Итак, друзья, вопрос нашего сегодняшнего эфира. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход? Вот если кто-то все-таки преувеличивает или все-таки кто-то преуменьшает, вы, пожалуйста, наберите смелости, позвоните 8 800 200 ровно 9702. А то все говорят, мы не преувеличиваем, мы не преуменьшаем, мы говорим прямо как есть. Слушайте, давайте вот уже позвонят те, кому есть что сказать конкретно по теме. Да, не серединку золотую выбрать, а именно вот мы преувеличиваем или преуменьшаем. 8 800 200 ровно 9702. По какой причине вы это делаете? Вот что интересно. Так, у нас сейчас небольшой перерыв. Новости, рекламы и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосуповлешвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, что может помочь сохранить здоровье школьников.
9: Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать. Да, ребенок трудится, он трудится, это труд, тяжелый труд, умственный труд. Хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и в создании из него гражданина нашей страны они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Вопрос стоит перед вами, друзья, сегодня так. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Ориентируемся на опрос, согласно которому выяснилось, что все больше людей преуменьшают, именно преуменьшают свои доходы, скрываются, кажутся, пытаются или стараются казаться беднее, чем они есть на самом деле. Ну или вообще уходят от темы, от разговора. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Алексей, Новосибирск, пожалуйста.
10: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
10: Я, кстати, из тех людей, кто раньше преувеличивал свой доход.
0: Так.
10: В разговоре. Так. Но почему-то заметил одну тенденцию, когда начинаешь говорить, что у тебя больше денег, и больше не становится, а наоборот не хватает.
0: Да.
10: А сейчас решил, да. Да-да-да. А сейчас решил, все-таки говорю, немножко занижаю свои доходы. И, так, в принципе, денег более или менее начало хватать на все эти моменты.
0: Скромность творит чудеса, выясняется, да? Слушайте, скорее, а почему, да, почему вы, скажем так, преувеличивали? По какой причине? Внутренняя аргументация какая была?
10: Ну, наверное, скорее всего, хотелось сказать, какой-то там, может быть, как статус повысить свой финансовый или еще что-то. Видимо, наверное, только по этой причине.
0: Ага. Ну, когда поняли, что не помогает, решили говорить, собственно, да, чуть-чуть поскромнее.
10: Да, да, сейчас, как говорится, преуменьшаю в разговоре свои доходы, и, в принципе, вообще нормально.
0: А поделитесь с нами, если не секрет, сколько в месяц зарабатываете? Только не преуменьшайте, пожалуйста, как есть.
10: Как есть, говорю, от 65 до 250.
0: Ага, все понятно, спасибо. Ну, в общем, в разрезе, ладно. Спасибо, спасибо. Далее. Борис из Москвы, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
11: Ну, конечно же, преуменьшаю, потому что в одном месте веду строительство, в другом месте веду строительство. В одном дом достраиваю, в другом как бы квартиру, поэтому все рабочие, скажем, будут знать, сколько там получаешь, ну, наверное, или обидятся, или хуже станут работать, или потребуют больше зарплаты.
0: Но это рабочие, понятно. Вы же не с рабочими там в бар, в кафе ходите, там дружите, да, в баню вместе ходите. Я говорю про знакомых скорее, а не про людей, которые выполняют ваши поручения на стройке.
11: Здесь тоже преуменьшаю, безусловно.
0: Преуменьшаете. А можно сумму узнать, которую вы преуменьшаете? Если не секрет.
11: А дело в том, что я, наверное, так особо-то не скажу, потому что, условно говоря, вот продал квартиру, да? А понимаете, в Москве квартира не дешевая.
0: Так.
11: А, вот. Ну и как? Ну как ее разбить?
0: Нет, разбивать не надо. В принципе, в месяц у вас заработок какой? Доход. Если у вас не заработок, а доход. Какой он?
11: Ну, где-то, наверное, порядка 300.
0: 300 тысяч рублей. Все понятно. Ну, кстати, не такие уж большие деньги для Москвы, прямо скажем. Прямо скажем. Может, смело преувеличивать. Спасибо. Далее. Геннадий из Краснодара. Прошу вас. Геннадий. Геннадий. Нет, с Геннадием у нас не получается. Светлана, Ставропольский край. Тогда вы, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Я хотела сказать, мне 65 лет, я на пенсии. Пенсия у меня, живу в Ставропольском крае, пенсия у меня составляет 16 700 рублей. Работать я не могу, потому что у меня диабет. И вот я кручусь на эти деньги. Я никому не говорю о своей пенсии. И когда меня спрашивают, какая у тебя пенсия, я говорю, да, нормально, потому что мне стыдно. Люди подумают, а что ты всю жизнь делала, если у тебя такая пенсия? А на самом деле, у меня 23 года официального стажа, но вот у меня получилось так, что я работала в 90-е годы без оформления, потому что там трудно было
0: устроиться. Не надо было работать, так, понятное дело.
12: Работодатель мне
0: в конверте получали, я понял.
12: Без оформления примем, было. И в итоге у меня вот так получилось. Я вам скажу так, что у меня сейчас, за 10 лет я на пенсии, я уже все продала. Пианино продала. Осталось, шифонер там. В общем, довольно, то, что можно было продать. У меня осталась кровать, тумбочка, комод, шифонер. И коммуналка у меня, я уже говорила, составляет 7 тысяч. На 10 тысяч

0: преуменьшать доход, потому что в реальности он гораздо...
1: Но все равно ниже, понятное дело, да. Преуменьшать свой доход...
0: Доход того... это чистые заработанные средства, правильно?
1: Да. А если не секрет, сколько зарабатываете вы в такси в Самаре?
0: Ну вот я могу даже пробежаться помесячно.
1: Да, ну плюс-минус, назовите, ну сколько там, разброс небольшой, наверное.
0: Июнь 170.
1: 170?
0: Июль 147.
1: Ага.
0: Август 179.
1: Это после амортизации, то есть после всех расходов, связанных это именно с работой?
0: Это после вычета комиссии, налога как самозанятый.
1: Так.
0: Вот. Соответственно, со 170 топливо примерно газ 15 тысяч рублей.
1: Все понятно.
0: В общем, наверное, в среднем 150 самарские таксисты, наверное, зарабатывают.
1: Угу. Это много или мало для Самары?
0: Это, наверное, много, конечно, но этих денег абсолютно не видно.
1: Это много, но денег все равно не хватает. Понятно. Вечная наша беда российская. Как дураки дороги и дураки, указывающие, в каком направлении идти. Это, конечно, недостаток денег, безусловно, да, которых всегда не хватает. Понятное дело. Это, в принципе, проблема всего мира. В общем, ну... подытожить. Иногда случается такое, что преуменьшать-то нечего. Понимаете? Далее. Евгений из Ярославля. Пожалуйста.
2: Смотрите, какая вот история. Я немножко из 2010 года возьму, но, в принципе, она ничего у меня и не поменялась. Я всегда всем говорю, что у меня зарплата 3000. Особенно, когда вот я ознакомился с девушкой и искал себе супругу.
1: Так.
2: Те ненужные... мадемуазели, которые...
1: 3 тысячи? Я не ослышался. 3 тысячи, вы говорите.
2: Да, 3 тысячи. Я всегда говорю 3 тысячи. Объясню, почему.
1: Давайте.
2: В свое время, в 2010 году, у меня был аванс 3 тысячи рублей. Соответственно, 2 недели я ходил на работу. Через 2 недели я получал зарплату 6 тысяч рублей. 3 тысячи отдавал за съем квартиры, и оставалось опять 3 тысячи рублей. Поэтому я всегда всем говорю, что у меня зарплата 3000 рублей. Но, в принципе, оно и сейчас ничего не поменялось. Инфляция, цены, в принципе, все то же самое, если пересчитать на современные деньги.
1: Так, и сколько на современные деньги? Я так сразу не посчитаю.
2: Ну, обычно теперь все говорят 150, но, слушая ваше радио, все говорят, что 250. Вот, не знаю, чему верить.
1: Ага. Ну, и, по-моему, у нас тут была одна цифра 300, 250, по-моему, не звучало. Но, или
2: это
1: я...
2: предыдущий эфир, когда у вас были разговоры про заработки. Тоже может,
1: а там все преувеличивали, наверное, да?
2: Наверное, да, там понятно. Все преувеличивали. Ясно. Поэтому где-то 150, я думаю.
1: Все понятно. Спасибо. Александр из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Ну вот, сложно сказать. Тема, конечно, очень интересная. Но я никогда не преувеличивал или не преуменьшал свои доходы. Просто я об них ни с кем не разговаривал. А вот по расходам человека, скорее всего, сразу можно видеть, да, то есть сколько ты тратишь. Здесь вот такой вот вопрос.
1: У меня есть один, как минимум, знакомый, который очень много получает, но при этом по нему не то, что не скажешь, а даже приблизительно, что он неплохо зарабатывает.
3: Знаете, он несчастный человек, наверное.
1: Ну нет, просто вот такой прижимистый, скажем так, от природы.
3: В гробу карманов нет.
1: Но это вы ему объясните, есть там карманы или нет. Он пока умирать не собирается.
3: Есть такие знакомые. Но вот интересно, мы все, наверное, преуменьшаем свои доходы. Ну, не перед окружающими, ну, перед налоговой.
1: Нет, вот как раз перед налоговой, друзья, надо быть честными.
3: А как честными? Ну, вот так. Мы с коммунистических времен нас заставляли колыми, шабашничать, ездить. Это же доходы, мы с них должны платить. Никто никогда не платил. И до сих пор никто не платит.
1: Ну как никто? Лично я плачу со всех доходов, абсолютно, со всех.
3: К вам на дачу приходят люди, да, которые у вас строят заборы, кучу всякого строительства оказывают, которые нигде не зарегистрированы, и никто не платит.
1: Ну, слушайте, я не могу за других людей отвечать, за конкретных рабочих, которые мне забор поставили. Я говорю за себя. Даже вот я сдавал одно помещение, и с этого, а мог бы просто в серую сдавать, как вы понимаете. Но нет, я и с этого платил налог. Вот все, вот такая тут ответственность. Это называется ответственность. Ни более, ни менее. Хотя не думайте, что я там миллионер какой-то, или у меня дохрена денег. Совсем нет. 8 800 200 ровно 9702. Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход. Звоните, пожалуйста, еще раз.

0: Номер 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв сделаем, после этого вернемся и продолжим.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай».
4: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: А важно.
1: Владимир Путин на полях саммита АТС в Шэньчжэне проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Саммит пройдет 18-19 ноября. Инициатива по организации встречи Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа за Пекином, если американский лидер подтвердит свое участие в саммите АТС, сообщил Ушаков. Инициатором выступит хозяин, добавил он. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова обратилась к европейским лидерам в связи с протестами учащихся во Франции, указав на отсутствие соблюдения прав человека. В Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей прекрасного сада. Подайте голос, написала Захарова. Ранее сайт КПРУ писал, что во Франции разгорается настоящий образовательный бунт. Сотни средних школ по всей стране отказались открывать свои двери, а учительские профсоюзы официально присоединяются к протестам учащихся. Они требуют увеличить финансирование системы образования. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером должен был собрать экстренное совещание с несколькими министрами из-за ситуации с протестами.
0: О помощи.
1: Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Об этом сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Она посетила поселок Мамед-Кала Дербентского района, где вместе с врио главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключались жители, волонтеры, а также органы власти, социально ответственный бизнес и некоторые организации.
0: Обо всем.
1: Кот спас хозяев от гибели в огне. Жители Петербурга спали, когда в квартире взорвался переходник и вспыхнул пожар. Все могло закончиться плохо, если бы кот Филипп не разбудил хозяйку. Женщина проснулась и вызвала спасателей, которые быстро потушили огонь. О пострадавших не сообщается.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 71 копейка, евро стоит 96 рублей 3 копейки, курс юаня 12 рублей 80 копеек.
0: О погоде.
1: В эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля, без осадков. Завтра днем температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 16 градусов. Дожди синоптики также не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 12 градусов, завтра днем будет плюс 13, плюс 14. Также осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Вы преувеличиваете или преуменьшаете свой доход? Так звучит тема сегодняшнего эфира. Ну, перед окружающими, разумеется, перед окружающими. Не перед налоговой. Налоговой обманывать не надо. Преувеличиваете или преуменьшаете свой доход перед окружающими? 8 800 200 ровно 9702. Согласно одному опросу, я в начале эфира его обозначал, выяснилось, что люди все чаще стали преуменьшать свои доходы перед окружающими, стали скромничать, думают, что лучше, не знаю, кстати, по какой причине, психологический аспект мне очень интересен, лучше казаться скромнее, беднее казаться. Так, кто у нас там на линии? Айрат, Казань, здрасте, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте, да. Я никогда не преувеличивал свой доход. Мне, в общем, за него вроде как и стыдно, но и нет. Я врач,
2: так.
3: С небольшим опытом, 5 лет, зарплата 50 тысяч в Казани. Наверное, это не мне должно быть стыдно за такой доход. 2 года ординатуры, курьер получает 100 тысяч рублей, врач 50. Справедливо?
2: Айрат, я очень хочу к как вам сказать, за вас заступиться и сказать, да, сволочь проклятый, так мало платить врачам. И, в общем, ну, отчасти, конечно, я с вами. С другой стороны, многое зависит непосредственно от человека. Тут вы вряд ли сможете поспорить со мной, правда ведь?
3: Государственный...
2: Я знаю, что там низкие зарплаты. Это отвратительно, безусловно. Но есть врачи, которые умудряются зарабатывать больше.
3: Согласен. Правда?
2: Да, вот, вот, видите, вот видите, вот тут вы соглашаетесь, безусловно. То есть я согласен с тем, что платят мало. Я бы хотел, и, конечно, призываю наше замечательное руководство, самое гуманное в мире в этом плане, прислушаться к нам. Вот господин Мурашко у меня там какое-то время назад был. Господин Мурашко, поднимите, пожалуйста, зарплаты медикам, в том числе в Казани. Будьте так любезны, пожалуйста. Да, 50 тысяч. Зачем, спрашивается, идти учиться на медика, если ты будешь зарабатывать 50 тысяч рублей? Сложнейшее образование, долго учиться, страдать, чтобы что? Чтобы потом полтинник зарабатывать? Ну и Мурашко, наверное, тоже скажет. Ну тут многое от человека зависит. Вон. И у меня несколько знакомых врачей, которые зарабатывают немножечко больше 50. Это я так скромно обозначаю, преуменьшаю, что называется. Далее. Елена из Подмосковья. Здрасте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
4: Я преуменьшаю.
2: О!
4: У меня, да, я пенсионерка. У меня пенсия 22 тысячи. Но когда добиваешься субсидии, 24 тысячи. Поэтому я преуменьшаю. Я говорю честно, что 22.
2: Так, а почему? 22 и 24, по мне, так разница не особо, если честно.
4: Да вы что? Нет, когда живешь на 23 или на 24, разница колоссальная, особенно после оплаты коммуналки. Тебе остается либо 10, либо 12.
2: А вы перед кем преуменьшаете-то, только я не помню, перед соседками или вот перед кем?
4: Примерно, да.
2: А,
4: примерно.
2: Ну, я понял. Да. Ну, а логика-то преуменьшения, она все-таки в чем? Чтобы они не завидовали, я правильно понял? Другой не вижу логики.
4: Нет, наоборот, некоторое возмущение как раз вот по поводу, что да, 36 лет стажа, и при этом пенсия 22 тысячи официально.
2: Это понятно. Я понял. Да, у моих родителей тоже небольшая пенсия. Я более-менее в курсе, но давайте все не сводить к тому, что кому-то за нас должно быть стыдно. Я вас очень прошу. Это просто нас, скажем так, затянет немножечко в другое обсуждение. Спасибо. Далее. Василий из города Ишим. Да? Здравствуйте, ага. Василий. Ишим. Тюменская область, да? Да, говорите, пожалуйста.
5: Да, Тюменская область, город Ишим.
2: Так.
5: Ага. Вот. Ну, вот какие-то по деньгам как? У меня может быть и 250, и 350, 400. Мы крыши это делаем. Как его? Пологие крыши, то есть как бы это...
2: Так.
5: Взрываем, да все, то есть как бы... Но у нас зависит от погоды. То есть погода, дождь или что, то есть как бы мы, конечно, ничего не работаем. То есть, естественно, когда шлифуем пол, то есть, как бы, вот такое дело. Вот. А у вас, Иван, вы-то вообще богатый человек. Вы зря так думаете,
2: думаете,
5: что вы
2: да?
5: не богатый.
2: Думаете, да?
5: Да я не думаю, я знаю. У вас кобойников, бофт. Друзья такие, вы что? Самый богатый человек. У вас друзья такие. Вам просто вот богатый человек из-за общения с такими людьми.
2: А, я, ну, все понятно, да. Ну, да. Душой богат, короче, я понял. Да, вообще, да, еще семья полная, все, не, в этом плане да, я, конечно,
5: это,
2: богат.
5: Это замечательно. Все будет. Они тебя никогда не бросят, во-первых. Уже не бросят никогда. В беду тебя не, в беде не оставят. Вот. Поэтому вы уже богаты. Ну,
2: хорошего мнения о бофте, надо ему сказать, да. Он да, вообще, знаете, да, он вообще давай, скряга давай, жуткий, вы знаете об этом? Что
5: да, Георгий... Да и не, хоть какой скряга будет что-то плохо с вами, да? Он всегда поможет. Это
2: ну, не человек. Знаю, не
5: по
2: знаю.
5: По разговору, все видно,
2: даже,
5: видно.
2: Даже не уверен. Да, вы знаете, да, что он ни разу никогда не подписывал никаких коллективных писем в защиту кого бы то ни было.
5: А его это не надо.
2: Не надо, думайте,
5: да? Да, за вас он подпишет, Воскобойников подпишет.
2: Какой Воскобойников? Я пропустил. Кто это такой?
5: Не Воскобойников, а как?
2: Не знаю.
5: Вчера вы разговаривали с ним. Про это разговаривал.
2: С кем я вчера разговаривал? Сейчас я спрашиваю у коллеги. Ему виднее, с кем я вчера разговаривал. Подожди,
5: сейчас. Да, а вот Чепойник, это как, ну, вот именно такая фамилия. И еще есть у вас Кот, потом есть у вас в
2: вот
5: этом...
2: Есть, да.
5: Да, и на этом, как его, еще на Донбассе еще один парень. На С букву.
2: Стешин Дмитрий, наверное.
5: Стешин, да.
2: Ну, понятно, все.
5: Я понял,
2: вы все, вы, короче, это всю тусовку сюда приплели, и все они, значит, махом бросятся за меня заступаться в случае чего. Короче, да, нет, приятно, конечно. Я не уверен, что просто они, может быть, солидарны с вами в этой части. Далее кто у нас? Николай из Саратова, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здрасте.
6: Зарплата 47 тысяч. И все. Есть, конечно, Колымы, есть прочее, максимум 60.
2: А вы где работаете? Кем? В смысле, кем работаете? Уточните, пожалуйста.
6: Слесарь?
2: 47 тысяч.
6: Слесарь-сантехник.
2: Потрясающе. Слушайте, ну, вроде рабочие специальности у нас на подъеме, люди с руками нужны, разве нет?
6: Да, согласен, но не везде платят так, как хотелось бы. Это во-первых. Во-вторых, условия труда разные, с 8 до 8, где-то по времени, где-то по работе сложности. Выкручиваемся потихонечку, живем, ничего страшного. А сколько бы ни говорить, все равно мало, конечно.
2: Но, короче, на вопрос-то ответьте, вы занижаете или завышаете? Скажем так, ожидания окружающих.
6: Я говорю, как есть. Банально, но эффективно.
2: Я вас понял. Спасибо. Не, все-таки давайте, друзья, кто еще раз преувеличивает или преуменьшает. Все-таки давайте так. Крайности нужны. А тут вот эти вот честность нам сегодня вообще ни к чему. Далее. Владимир из Москвы, пожалуйста. Здрасте.
7: Я пенсионер, пенсия 25 тысяч, но правильнее говорить, наверное, не о пенсии, а о доходах, когда я работал. Я неосознанно их, свои доходы, преуменьшал, причем делал это не специально, потому что все мои знакомые и окружающие были уверены, что мои доходы значительно выше, чем есть на самом деле.
2: А, ну то есть секрет вот в чем. Да, ты наверняка до хрена зарабатываешь, и вы такой, да нет, все значительно скромнее.
7: Да, причем это было внешне оправдано, потому что я на многом экономил, у меня достаточно скромный автомобиль, нет дачи, живу всю жизнь в одной квартире, но при этом умудрился посетить 20 стран мира как турист. Самые экономичные туристические поездки. Летал на всевозможных чартерных рейсах, там, в 2-3 ночи. То есть экономил, но умудрился посмотреть мир и показать мир своим детям. В результате, в общем-то, они у меня очень успешные, благополучные и замечательные. Но складывалось впечатление, что мои доходы значительно выше, чем есть на самом деле.
2: Понятно, вы преуменьшали всегда. Я понял, да, спасибо. Далее, Кирилл из Москвы, прошу вас.
8: Та статистика, которую вы приводили, связанная с тем,
2: это что не статистика, это данные опроса.
8: Ну, данные опроса, да. Вот. Говорит о том, что, видимо, люди стали гораздо больше зарабатывать в жизни, потому что, ну, человек, который зарабатывает там 1800, он скажет, ну, не миллион, не миллионер я, не надо. Но другой человек за свою тридцатку, он всем все расскажет.
2: Наверное,
8: жизненную несправедливость, поэтому...
2: Вы преувеличиваете или преуменьшаете?
8: Нет. Не преувеличиваю и не преуменьшаю.
2: А, ну вы, естественно, да, говорите как есть, да. Ой, скучно. Ну, спасибо.
8: Я вам уже говорил свой доход.
2: Спасибо, да. Ну, я понял, да. Ну, мало ли, может быть, со мной вы были честны, а с окружающим ведете себя иначе. Кто знает. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП –
9: Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Иван Скориков о том, как отреагирует Запад на импичмент президенту Молдавии.
11: В Брюсселе мы прекрасно понимаем, как это реагирует, просто проигнорируют эту ситуацию. И, скорее всего, даже наоборот оказывают Санду поддержку, как локомотиву вот этой так называемой бесконечной евроинтеграции Молдавии. А вот в Вашингтоне могут заметить маленькую республику. Там, понимаете, Санду, как и Зеленский, в свое время сделали ставку на демократическую партию США и в пику администрации Трампа. Более того, я вам сейчас, может быть, секрет вообще открою. На полях ассамблеи по безопасности в Мюнхене специалисты Майи Санду по всем этим политтехнологическим избирательным фокусам, которыми славится Молдавия, они встречались с аналогичными специалистами и даже самой Хиллари Клинтон для вот налаживания какого-то взаимодействия. То есть, ну, это прямой, по сути дела, вызов Дональду Трампу. Молдавия ожидает посла из Соединенных Штатов. Его полномочия явно в такой вот стране зависимой. Это фактически полномочия Гауляйтера, управляющего регионом. Посол Соединенных Штатов, конечно, я думаю, припомнит вот эти недружественные шаги Санду против Дональда Трампа. И, я думаю, какие-то сложности создать режиму Соединенные Штаты способны. Конечно, они никогда не будут поддерживать оппозицию и захотят, возможно, сменить Санду на какого-то своего человека, тоже прозападного, но уже более проамериканского, чем проевропейского.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Скрывайте, то есть в смысле скрывать плохо, скрывать неправильно. А преувеличивайте или преуменьшайте свой доход перед окружающими. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Оксана, Алтайский край. Здравствуйте.
12: Алло, здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Говорите.
12: Алло, здравствуйте. Говорите. Моя заработная плата 22 тысячи рублей. И я ее не увеличиваю.
2: Ага. Ну, вот, все-таки запрос, друзья, спасибо большое, что позвонили, запрос все-таки преувеличиваете или преуменьшаете, давайте так. А вот у меня сколько есть, столько я и говорю, но это, знаете, в нашем случае не позиция, все-таки не позиция. Быть честным легко, знаете ли. Далее, Сергей из Волгограда, слушаем вас, пожалуйста.
13: Здравствуйте еще раз, я несколько раз до вас до этого дозванивался. По теме сегодняшней хочу сказать, что мы вот в семье с женой, она у меня работает учителем, никогда ничего не преувеличивали, ну и не преуменьшали, нет просто смысла, как бы доходы не сильно большие. Вот. Но хотел в дополнение сказать, вот даже не знаю после вчерашнего момента, как теперь поступать. Жена получила дополнительное соглашение к трудовому договору, теперь у нее зарплата стала, она работает учителем начальных классов, ведет две ставки. На 11 тысяч зарплата уменьшилась. Директор вызывала лично каждого учителя к себе и говорила, что вот так, вручала платежки вот эти на руки и каждому там индивидуально. Сколько что моей, вот в частности, на 11 тысяч зарплата уменьшилась. То есть она в год 122 тысячи потеряет. Но... И зарплата у нее теперь 46 тысяч будет. За две ставки.
2: А была 57, я правильно понимаю?
13: Была 57, да. Это и так не сильно много.
2: Это очень странно. Государственная школа?
13: Это гимназия, 12-я гимназия, Краснооктябрьский район, город Волгоград.
2: Угу.
13: Ничего не скрываю, говорю как есть. После этого просто руки опустились у нее, и все. Она говорит, я не хочу работать учителем. И это в свете того, что у нас все власти, и президент в том числе, вчера, тем более, был День Учителя. А вот такой подарок на День Учителя. Просто, ну,
2: это,
13: знаете...
2: Это очень странно. Давайте я, может быть, обращусь сейчас к местным властям. Обратите внимание, пожалуйста, изучить, в чем там проблема. В госшколах я не слышал, чтобы так сильно роняли доход учителям. Что-то я не слышал, честно говоря, об этом. Даже нигде не читал, не натыкался. Очень странно. Далее. Может быть, официальный доход, кстати говоря, уменьшили, а в принципе будут за счет надбавок каких-то доплачивать. Ну, короче, надо разбираться. Александр из Анапы, следующий. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
14: Я пенсионер, живу в Анапе, переехал здесь, ну, с уральского города. Как бы, ну, преуменьшаю свой доход, потому что пенсия, ну, прилично. Слушая ваш эфир и там рассказывают о зарплате, у меня где-то, ну, пенсия под 50 тысяч получается, потому что там работал в нефтяной компании, и еще, ну, плюс как корпоративная пенсия, вот в сумме где-то такая получается сумма. Ну, здесь подрабатывал, но сейчас уже даже не подрабатываю, как бы хватает.
2: В Анапе вам полтинника хватает, да?
14: Да, хватает.
2: О, прекрасно. Слушайте, а скажите, пожалуйста, вы преуменьшаете, потому что рядом с вами остальные пенсионеры зарабатывают, ну, если получают пенсию сильно...
14: Да.
2: Я понял,
14: да.
2: Сильно меньше.
14: Чтобы
2: в два раза.
14: Чтобы, да.
2: Я вас понял. Все понятно, да. Вот это аргумент. Вот это аргумент. Далее. Сергей из Самары, слушаем вас.
15: Алло, здравствуйте.
2: Да. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
15: Раньше преувеличивал, сейчас уменьшаю.
2: Так, разбогатели, что ли? Почему?
15: Нет, как-то получается по расходам и доходам, да?
2: И чем... У вас спрашивают, сколько вы зарабатываете или сколько имеете в месяц?
15: Среднее 130.
2: 130, неплохо, наверное. Наверное, да?
15: Ну, для Самары, да.
2: Угу.
15: Нормальная средняя зарплата.
2: И вы преуменьшаете в связи с чем? У вас окружение зарабатывает меньше, да?
15: Нет, больше.
2: А, больше. Но...
15: Ну, да, кто-то больше, кто-то меньше. Я преуменьшаю для себя, потому что если я начинаю преувеличивать, я и расходовать начинаю больше.
2: Какая-то загадочная выяснилась история в сегодняшнем эфире. Все, кто преувеличивают, выясняют к концу месяца, что у них оказывается денег меньше, чем хотелось бы. Интересная тенденция, да, надо обратить на нее внимание. Может, мне тоже преуменьшать, слушайте. Вот сейчас коллегу попрошу, после эфира спросишь, сколько я зарабатываю, я тебе меньше назову. Да, глядишь, в этом месяце и проверим, побольше будет. Далее. Вячеслав, Рязанская область.
16: Здравствуйте.
2: Здрасте.
16: Я работаю всю жизнь слесарем, ну, уже 52 года. Уже здоровья как такового практически не остается. Моя зарплата 51 тысяча официально. Ну, пока высчитают, сами понимаете.
2: Да.
16: Вот. Ну, и там раз в 3 месяца премия квартальная, 20-22 тысячи. Причем работаю на СП, совместное предприятие. Часть на американцев, часть на нас, на русских. Вот. Ну, все любопытно. Начальство... зарплаты значительно выше, соответственно, народ не хватает. Ну, вот так как-то живем, выживаем. Хотя, в принципе, живу в сельской местности, езжу в районный центр. Постоянно очень большие затраты на топливо, сами понимаете.
2: Да.
16: Вот так. Как-то выживаем благодаря лесу, огороду. Где-то какой-то цветняк наберешь, на цветной металл. Редко, когда сколымешь. Не приходится преувеличивать.
2: Все понятно.
16: Спасибо, что выслушали.
2: Спасибо. А вам спасибо, что позвонили. Далее. Алла из Самары. Здравствуйте, Алла.
17: Любимая передача, любимый ведущий.
2: Спасибо. Здрасте.
17: Я вот так самое приветствую. Вы знаете, иногда преувеличиваю. Я пенсионер, инвалид. Иногда преуменьшаю. Ну, в зависимости от того, с кем общаешься. И вот, вы знаете, мне женщина так запала в душу, которая пенсии 17, что ли, она сказала. Две собачки, кошечка. Что-то так хочется с ней как-то, может, связаться, может быть, как-то посодействовать чем-то, как пенсионер пенсионеру. Есть у вас такие возможности у ваших операторов?
2: Ну, сейчас уточню, номер запомнили?
17: Да,
2: нет, там
17: можно,
2: уже много звонков, очень много звонков, поэтому потерялся номер. Хотя, и даже вот в этой истории с лотереей непонятно, кто выиграет, там номер случайным образом выпадает.
17: Ну, это понятно, да. Ну, вы знаете, все-таки, может быть, как-то вы такая передача замечательная. Может быть, какой-то вот возможности включить такую, чтобы можно было вот кому-то вот помочь или что-то. Ну, действительно, такая ситуация сейчас, такая жизнь напряженная. А человек, видите, она говорит, я никому не жалуюсь. Вот, поэтому вот так вот. Ну, я горжусь тем, что я дозвонилась, долго ждала. Но спасибо огромное вам за все. Спасибо вам огромное, Иван, за то, что вы есть, за то, что вы так хорошо ведете передачу.
2: Спасибо, спасибо большое. Все, я сейчас покраснею, да-да-да. Спасибо. Перебор с комплиментами на сегодня. Так, ну, благодарю. Полторы минуты, да? Алена из Хабаровска, здравствуйте. Полторы минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
18: Здравствуйте. Я пенсионерка. Работающая пенсионерка, государство платит 25 небольшим тысяч рублей и недоплачивает порядка 13-15. Но, честно говоря, не знаю, прекратила бы я работать, если бы получала полную пенсию, очень сомневаюсь, потому что даже вот 35-40 тысяч рублей прожить в Хабаровске – это в натяг. Это самый дорогой город в России по очень многим параметрам. Поэтому приходится работать. Что касается скрывать или не скрывать.
2: Давайте, 20 секунд, коротко.
18: В моем окружении нет людей, которые интересовались бы или задавали такой вопрос.
2: Все понятно. Спасибо, друзья. Большой перерыв, но скоро мы вернемся в рамках большого эфира.
19: Жизнь.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актриса театра кино и озвучания Ирина Безрукова о том, заменят ли искусственный интеллект актеров в кино.
2: Артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще не совершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка так отталкивающе иногда выглядит, она какая-то такая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: отдельные высказывания отдельных политологов, они в общую картину не заплетаются. Потому что вот в дебатах, когда мы об этом говорим, на самом деле, как правило, участвует там несколько человек, которые говорят, ну вы что, это все это не так и так далее. То есть вот то, что называется остатки этой либеральной демократии, стремление ставить любой тезис разумный под сомнение, не внутри разумных тезисов, и что делать дальше, почему так произошло, не разбираться с этим, не выстраивать объясняющую карту происходящего, а просто визжать что-то такое, возражать, ставить под сомнение там, самого человека, его прошлую биографию. Вот мы, у нас нет культуры Третьей мировой войны, вот что я хочу сказать. Когда мы ведем Третью мировую войну, ну, а мы в ней. Надо иметь соответствующую культуру, надо иметь соответствующий настрой. Надо, на мой взгляд, людям это именно объяснять. Не провозглашать, а объяснять. Вот почему так произошло? Потому что мы столкнулись с другой цивилизацией, которая не дает нам права на существование. Давайте это очень подробно объяснять, какая цивилизация нам не дает права на существование, какая мы цивилизация, как так произошло, что она не дает нам права на существование, то есть что нам делать не только в защитном смысле, а что нам делать в проактивном смысле, какой мир мы хотим видеть. Мы, кстати, знаем, действительно, вы правы, время от времени президент, министр иностранных дел, министр обороны выходит кто-то еще из высшего, самого высшего руководства, выходит и говорит, как оно есть. Вот прям вот мы строим многополярный мир, мы государство цивилизации, у нас традиционные ценности. Мы воюем с Западом, Запад хочет нам нанести стратегическое поражение. Вот это вот мы действительно слышим. И что? Вот хорошо, эти высказывания, они даются. Так и нужно на уровне высшей власти. А дальше за этими высказываниями должен идти целые такие эшелоны ведомственных объясняющих, поясняющих инстанций, не только принимающих это к сведению и к работе над планами, проектами, но просто надо объяснять на уровне своих же собственных отраслей, на уровне там, студенчества, науки, академии наук, что, уважаемые академики, мы находимся в Третьей мировой войне. Вот скажите на заседании Академии наук, кто-то, конечно, там консерватор скажет, да, мы это понимаем, несколько человек, а остальные будут свистеть, визжать, какая мировая война, я академик, я всю жизнь вот в академии, как это вообще еще что? Что вы такое себе позволяете? И начнется просто. Какая мы цивилизация, мы часть Запада, просто мы все провалили. В нашем обществе существует гигантская волна, которая преследует нас из 90-х, а может, из 80-х и еще дальше. Смысл этой волны в том, что по-прежнему наши элиты считают Россию частью западного мира. И по-прежнему наши элиты не принимают всерьез, что сегодня с этим западным миром мы вступили в беспощадную войну на, вот теперь внимательно, на уничтожение. Вы скажете, ну как же, президент говорит, что мы не хотим ни нападать на них, ни уничтожать их. Да, говорит. Но они-то что говорят? Мало ли что мы говорим. Они-то что говорят? Мы хотим донести стратегическое поражение России, расчленить Россию, лишить ее суверенитета. Открытые слова Мерца, Макрона, Стармера, сейчас Бёрнама, до этого Бориса Джонса. Да, так не говорит Трамп, но Рютте, представляющий НАТО, так говорит. Ван дер Ляйен так говорит. Бербок так говорит. Мерц так говорит. Так что же получается, что Запад, НАТО, хочет нанести нам стратегическое поражение, а мы поднимаем лапки и говорим, мы часть западной цивилизации, ребята, давайте жить дружно. Да ну как бы, извините.
1: Это Владимир Владимирович говорит, Александр Гильевич, давайте уточнять, скажем, это очень важно. Сам Владимир Владимирович Путин говорит, давайте жить дружно. Вот недавно, уже два раза за короткое время дважды прозвучало.
0: Он и так и должен, хочет на самом деле вывести ситуацию из этого надвигающегося конфликта. Это его позиция.
1: А как же Ленинградская улица, которая его научила бить, в случае, если драка неизбежна, бить первым?
0: Как его опыт работы в КГБ СССР, где самая главная задача – это скрывать то, что ты на самом деле думаешь, делаешь и говоришь. Говорить прямо противоположное тому, что надо говорить. Скрывать свои действия, готовить операцию по прикрытию.
1: Ну, вот мы раскрыли агента Путина для Запада, на самом деле.
0: Нет, мы не раскрыли.
1: Если он говорит, давайте жить дружно, мы говорим прямо
0: противоположное. Это он им, смотрите, сейчас, минуточку. Это он им говорил. Он им говорит, давай, он хочет сказать, что мы первыми нападать не собираемся. Вот это он им говорит, а нам он этого не говорит. Просто у нас, к сожалению, эти вещи путаются. Для нас он говорит, что мы вступили с Западом в экзистенциальное противостояние. Теперь еще, нам говорится, это тоже, если бы он не сказал говорить нашему моему народу, что Запад хочет нанести нам стратегическое поражение, там они могли заливаться, каждый день это провозглашать, ни один россиянин этого бы не услышал, если Путин хотел бы положить блок этому, этой трансляции. Нет, он говорит, сообщите, пожалуйста, моему народу, что Запад думает о нанесении России стратегического поражения. И сделайте вывод, что если они хотят нам нанести стратегическое поражение, то мы должны хотеть нанести им стратегическое поражение. И здесь, кто первый ударит, это уже вопрос тайны. Никто не скажет, я завтра там собираюсь запустить на вас ядерную бомбу. А может, собираются, а может, мы собираемся. Это действительно вопрос уже ведения Третьей мировой войны, и в него вмешиваться не надо. Другое дело, что такое впечатление, что как бы чтение истинных намерений и истинных высказываний, которые не до конца договариваются, а это ведь наша практика, у нас никто прямо, честно говоря, никогда на нашу историю строго все не объяснял. Но догадываться-то надо. Путин намекает нам, чтобы не разрушить вот эту структуру миротворца и миролюбца, намекает нам, которая необходима для Запада, необходима, чтобы его остановить. Может быть, придут здоровые люди, которые и переменят эту ситуацию. Может, свергнут этого мерца просто, его утопят где-нибудь. Или Бернема, или Макрона. А уже к этому идет дело просто. Уже Европа поднимается, они просто всех довели. Эти глобалистские воюющие
1: с нами. Во Франции протесты, да, в очередной раз.
0: Правильно.
1: Да.
0: И конечно, на это тоже можно рассчитывать. И не надо подливать масло в огонь. Да Путин все правильно, вообще гениально делает. Но он обращается к ним, понимаете, к ним. Он говорит, мы вас не хотим трогать. И при этом, а к нам... Он нам обращается, ну вы-то понимаете, вы же россияне, вы русские люди, вам с вами кто еще когда в жизни с вами прямым текстом разговаривал? Не прямым мы с вами разговариваем текстом, поймите сами, готовьтесь к Третьей мировой войне, полноценной эскалации, готовьтесь, думайте о семьях, думайте о победе, самое главное, и еще... Говоря, что мы не хотим вам... Это Каан. Путин говорит Каанами. Когда он говорит, что мы не хотим с вами воевать, он подчеркивает слово «воевать». И вот это надо уметь услышать. То есть мы с вами не хотим воевать, но мы готовы вас уничтожить. Почему? Потому что если они готовы нас уничтожить, а мы нет, мы уже проиграли. Вот в чем дело. Но это же просто. Это же просто. Приходит человек, я тебя собираюсь убить. А ты ему говоришь, я кладу пистолет в сторону. Он достает пистолет, стреляет в тебя, тебя нет. Он же пришел тебя убить. А ты пистолет отложил. Сказал, я пацифист, я чебурашка. И все, и конец Чебурашки. Поэтому на самом деле, ну мы же не в таком положении, вы правы. Не просто в Ленинградской улице вырос, это тоже кто вырос на какой улице, это второстепенно. Путин русский патриот, вот он кто. Он настоящий русский патриот, ему верена страна, ему верен народ. В этих критических, страшных условиях, как вот, например, Николаю II или Сталину, на самом деле, в аналогичной ситуации. И если он сделает неправильный шаг, он все рухнет. И в этом отношении я полагаю, что Путин все прекрасно понимает. А вот дальше.
1: Давайте перерыв сделаем, Александр Гелич. Да, сделаем перерыв. Через 2 минуты мы этот разговор продолжим. С нами Александр Дугин, философ, политолог и социолог, Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Новости, реклама и анонсы пройдут очень быстро. Никуда не переключайтесь, друзья. Мы скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о любви к спорту.
4: Здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и все его записи хранит моя сестра, и сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Многое ушло с ним вместе. Жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно, так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой в ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно, прям в супе засыпала, а в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
5: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Что будет? Честный взгляд на 6 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Александр Дугин по-прежнему с нами, философ, политолог и социолог. Александр Гелич, немного вот и закончим уже эту тему с Третьей мировой войной, потому что есть и другая тема про новый миропорядок. Говорят, к 30-му году он уже обозначится. Чуть попозже к этой теме сначала. Вот вы говорите, нужно готовиться к Третьей мировой. Надо всем и каждому это уже понять. Что значит готовиться? Вот мне, собственно, философ Дугин, рядовому слушателю, что посоветует? Пополнить запасы тушенки. Если деньги есть, бункер себе организовать на даче. Что конкретно? Как надо готовиться? Вы как готовитесь?
0: То смотрите, если мы хотим выжить, то тушенку. А если мы хотим победить, то изменение сознания. Потому что выжить мы, не победив, просто не сможем. Понимаете, банальный ответ на серьезный... Разве когда Гитлер подошел к границам России, мы о тушенке думали, о выживании? Нет, советские люди думали о победе. А если бы они думали о тушенке, то Гитлер дошел бы до Владивостока. Думать надо о победе в Третьей мировой войне. Вот мы к этому не готовы. Понимаете, у нас образа этого нет. Что вообще, как мы хотим победить в этой войне с НАТО?
1: Большинство думают, поскорее бы это закончилось. Вот она мысль, без объяснений.
0: Нам конец. Вот тогда мы проиграли. Вот именно поэтому мы проиграли. Потому что если большинство думает, что главное выжить, или просто само еще пронесет, еще лучше бы быстрее это закончилось, чтобы черт с ней с Украиной, там, зачем это вообще кашу заварили, с таким настроением нам конец.
1: Визуализируйте образ победы в Третьей мировой, пожалуйста.
0: Это огромный вопрос. Как я могу это сделать за одну минуту? Тем более вы говорите,
1: Александр
0: пора спешить. Реклама сейчас будет рассказывать, еще кому-то...
1: Впереди минут 9 еще есть. Да,
0: 9. Целых 9 минут для образа будущего мира. Замечательно, я этому посвятил более 100, около 100 книг, не более, если все вместе. 100 книг.
1: Александр Гелич, а кто, если не вы? Кто, если не вы, да? Ну, смотрите, с одной стороны, мы говорим, давайте рисовать
0: образ.
1: Хорошо,
0: я только не за 9. Хорошо, нет, я не про то. Я курсы веду, я для того, чтобы одну мысль как следует философски обосновать, я делаю курс на полгода, и тогда у меня более-менее сходится. Ну, хорошо, основная
1: если
0: идея.
1: Все жители будут курс на полгода слушать,
0: вот смотрите, Россия будет спасена. Потому что мы слушаем ежедневно огромное количество моря всякой чуши. Занимаемся ерундой. Обращаем внимание на ахинею. Сами общаемся между собой какими-то обрывками. И еще не хотим учиться и познавать. Мы сейчас, на самом деле, в высшей политической школе имени Ивана Ильина мы проводим дополнительное профессиональное образование для высших чиновников администрации президента и правительства. И они с огромным интересом слушают то, что им говорится. Это люди, которых точно есть чем заняться. Гораздо больше, чем какого-нибудь там пенсионера, спешащего в фитнес-клуб. Ну, явно абсолютно. Поэтому учиться не пренебрегайте учением, мыслями, курсами, идеями. Так вот, мы строим многополярный мир, в котором Россия будет суверенным государством цивилизации. Это означает, что мы будем сами определять свое бытие, свои идеи, свою экономику, свою политику, свою социальную, культурную идентичность. Мы будем жить по своим правилам и по своим законам. И если мы, например, выберем демократию, у нас будет демократия. Выберем монархию, будет монархия. Выберем олигархию, будет олигархия. Мы сами полностью свободны любой политический строй, любую культурную систему, любую религиозную идею. И все это мы же все время копировали кого-то. Мы же все время догоняли, пытались перегнать Запад. Мы брали свой ум со стороны, кроме славянофилов и бразильцев, монархистов, патриотов, ну и частично русских коммунистов, и то таких, да, все равно на западной основе. Нам надо научиться мыслить мир от себя. Нам надо научиться строить проекты, исходя из того, что мы центр мира. Мы сами. Пусть и другие будут центром, мы не против них. Но навязывать нам какую-то политику, принуждать нас быть такими-то или такими-то, мы точно никому не должны позволять. Еще очень важный момент. Мы должны отбросить западную политологию полностью. Она строится из того, что только три возможные идеологии. Либерализм, коммунизм и фашизм, они и национализм. Нам три все не подходят категорически. Значит, нам нужна другая политическая теория. Мы над ней работаем, совершенно не работаем. А это образ победы. Потому что какой будет, если Россия будет просто куском, таким отстающим куском западной цивилизации, все то, что накрывает сейчас саму западную цивилизацию, придет довольно быстро и к нам. При любом раскладе. Мы действительно должны создать мир, в котором народы и цивилизации смогут идти своим путем, независимо от ставшего тактическим Запада. Сегодня Запад – это цивилизация зомби. Надо понять, что Третья мировая война – это война зомби. Зомби-война. Потому что то, чем во что превратилось западное общество, это уже человеческими критериями не измеряется. Эти идеи с трансгендерными операциями, с сменой людей постчеловеческими сущностями, с адаптацией, включением в политические контексты экологических инстанций, пчел, потепление глобального, Грета Тунберг. Либо трамповские заявления, которые это просто настоящее безумие, агрессия без границ. Вот это сумасшедший дом, это зомби. И зомби, как в фильмах, по фильмам знаем, они опасны, они кусаются, они пьют нашу кровь, они нападают, они бросаются на вас. Зомби, помесь зомби и киборгов. Вот с кем мы имеем дело. Так вот, Запад надо, на мой взгляд, обнести колючей проволокой определенной. И вот пусть там живут зомби-западные люди. И пусть они, демократия у них, или Трамп, или правый, или левый, Эпштейн. В принципе, надо немножко их, мне кажется, там страшные вещи творятся, но самое главное – не пустить зомби к себе. И одновременно нам, конечно, надо найти союзников в этой борьбе против зомби. Это китайцы, индусы, мусульмане, африканцы, латиноамериканцы. И мы должны не просто реактивно сопротивляться зомби-ленду к этому, а на самом деле серьезно создавать фронт сопротивления западной, европейской, современной, западной цивилизации. Это токсические отходы. Произошла катастрофа. Мы не заметили, но западное общество подошло к абсолютной катастрофе. Мы вообще не понимаем больше уже его культуру, его ценности, его правовые установки, его политические системы. Мы не интересуемся его философией абсолютно давно уже. А ведь на самом деле философия, которая одно из самых ярких направлений, объектно-ориентированная онтология, она просто обосновывает на Западе, что необходимо уничтожить планету. Вот посмотрим Ника Лэнду, уважаемого философа. Мы считаем, что это экзотический такой панк-выходка, что это какой-то ход, а на самом деле так они... Все им идет именно по этому проекту. Они же продумали... Знаете, даже у левых сейчас будущее, прогресс связан с катастрофой. Это критическое будущее. Они считают, что на Западе коммунизм может быть построен после апокалипсиса ядерной войны. Когда придет такой Мэд Макс коммунизм. И это их теория. То есть там вообще выхода нет. Ни у либералов, ни у коммунистов. А вот, пожалуйста, трамповский национализм, вот к чему он приводит. И фашизм, этот технофашизм, Тили и Маск, это тоже не выход. Это все разные версии внутри зомби-ленда. Вот это зомби-ленд надо осмыслить. А мы же им подражаем. Мы одеваемся, как они. У нас такие майки, рубашки, штаны, каблуки, занятия, язык, гаджеты. карты. Мы на самом деле, вот этот зомби-ленд, вот война цивилизации, в чем? Что его надо в первую очередь из себя исторгнуть. А это в первый вопрос к элите. Или к тем обывателям, которые думают, сейчас вот переживем и заживем как зомби настоящие. А на самом деле здесь надо спасать себя и спасать человечество. Чем мы всю жизнь, кстати, русские и занимаемся. Но надо осознать, что современный Запад нам шанс, если он не рухнет сам. А как вот он сам рухнет, если он шел к этому несколько столетий, прям вот строго к этому состоянию, продумывал, верстал это будущее свое. И есть глобализм, это Америка First, пожалуйста. Это, там нету места ни в одном из проектов, не то что нам, России, как суверенным государству, человечеству нет. Надо это осознать, это очень серьезно. Мы разве это осознаем? Нет.
1: Александр Гелич, и вот как раз про новый миропорядок. Не так давно генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш говорил, что мир движется к многополярности, а вот финский лидер Александр Стубб накануне заявил, что новый миропорядок установится к 2030 году. Ну вот у вас, скажем так, какие мысли по поводу того, что там может нового случиться к 30-му году? 30-й год, напоминаю, не за горами. Дело идет к 27-му. Пожалуйста.
0: Гутерриш пытается отставить эту фантомную боль Вестфальского мира, на который построен ООН, Ялтинского мира после победы нацистской Германии, когда либеральная и коммунистическая идеологии победили там третью идеологию, фашистскую, установили свою собственную модель на основании признания национальных государств. Это тоже была фикция. Никакими не суверенными национальными государствами никто, ни Вануату, ни Монако, ни Чехословакия, там, ни Франция не были. Было два блока, и там оттуда принимались решения. Это был двуполярный мир, прикрытый тем, что существует национальный суверенитет. Это тогда тоже не работало. Гутерриш говорит это вообще о чем-то таком абстрактном. Многополярность надо отвоевать. Многополярность – это новый, совершенно новый уклад, новый миропорядок. И на Западе об этом думать запрещено категорически. Это то, что мы должны на самом деле предложить и, может быть, использовать прагматически вот эту затухающую структуру, как ООН, наполнив его новым смыслом. Мне кажется, не получится, но стараться надо. А вот что касается Стуба, это вообще другое. А
1: 40 это, секунд, Александр Гелич, извините, коротко, пожалуйста, прошу
0: как
1: вас.
0: Как вы можете так разговаривать о серьезных вещах, прерываться на чушь?
1: Ну, простите, пожалуйста, рекламу, что делать, Александр Гелич? Да, блоки, так, блоки.
0: С этого все начинается.
1: Ну да, ладно, не успеем уже. Александр Дугин, философ, политолог и социолог. Спасибо большое, так или иначе, все равно было очень интересно. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, до завтра, друзья.
2: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о выводе войск США из Ирака после 12-летнего присутствия в стране.
8: С чем они покидают? Это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое и долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные, способны противостоять другому государству, которое не по силе ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это, скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад ими осуществлялось из Афганистана. То есть это вынужденная мера.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
12: О важном.
11: Владимир Путин отметил сохранение лучших традиций отечественной педагогической школы на примере героев спецоперации. Российский лидер вручил государственные награды наставникам защитников Родины, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что участники боевых действий теперь сами активно работают с подрастающим поколением и передают молодежи личный опыт. Торжественную церемонию президент провел в День учителя.
12: Эксклюзив.
11: Сейчас совсем не то время для разговоров о восстановлении отношений Российской Федерации и Германии. Такую позицию обозначила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о перспективах нормализации связи Москвы и Берлина. Дипломат напомнила, что Россия в свое время нашла в себе силы предложить снова начать сотрудничать с Германией, при том, что наша страна пережила Вторую мировую войну и потеряла миллионы граждан. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров высказался о желании реваншистских ФРГ и Японии занять посты в СБОН. По его словам, Москва категорически против этой идеи.
12: О деньгах.
11: Российские таможенники остановили незаконный вывоз наличной валюты почти на 180 миллионов долларов. Инспекторы пресекли около 300 попыток нелегальной транспортировки денег за 4 месяца, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
12: О преступлениях.
11: Очередное громкое ограбление музея произошло во Франции. Там украли одну из самых дорогих в мире книг весом более 200 килограммов. Книгу в 1958-1961 году выпустил галерист Жозеф Форе по благословению папы римского Иоанна 23-го на основе откровения Иоанна Богослова. В ее создании принимали участие 14 величайших художников и писателей тех лет. Для обложки художник использовал бронзовую крышку, украшенную золотом, драгоценными камнями и ракушками, которая сама по себе весит 150 килограммов. Вес всей же книги превышает 200 килограммов.
12: О книгах.
11: В России запустили в продажу второй том «Мертвых душ» в стилистике Николая Гоголя. До нас дошли лишь отдельные черновые фрагменты глав с помощью ИИ языковой модели. Из них собрали книгу. Алгоритм обучали, в том числе и на академическом собрании сочинений писателя. Создатели заявили, что над творением работали также историки, литературоведы, лингвисты и инженеры. А еще отметили, что получившийся материал – не оригинальный текст Гоголя, однако сформирован по законам гоголевского повествования. Доллар США стоит 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки, китайский юань 12 рублей 65 копеек.
12: По сути дела, Николай Стариков.
13: Я Николай Стариков, мой уважаемый соведущий Андрей Зобов, и вы, уважаемые друзья, и мы сейчас с вами в очередной раз поговорим о происходивших и тех событиях, которые будут происходить, ну и, конечно, объясним вам, что же, по сути дела, происходит.
14: И наша первая тема. Россия взломала небо Украины за последние недели вслед за дата-центрами, которые мы начали выносить в конце сентября. В последние несколько дней горят киевские мосты. Очень интересно, что в этот же самый момент, как только мы начали это делать, из Киева донеслись рыдания, мол, мосты нельзя. Мосты – это гражданская инфраструктура. Как вы можете, как вы смеете, говорят те люди, у которых в Киеве, в том же самом прекрасном Киеве, была такая... пару лет назад у них была такая миниатюра. Горящий Керченский, как он у них называется, у нас Крымский мост. И на фоне... Это была как бы фотообоина в каком-то, на какой-то площади, и на фоне ее... фотографировались люди радостные. Типа, смотрите, вот у меня есть фотография с горящим Крымским мостом. Именно эти люди теперь говорят, что по мостам бить нельзя. Именно те люди, которые запускали в него беспилотники, которые взрывали там фуры с гражданскими, причем которых использовали в темную. Вот. Что происходит? Почему Украина взмолилась? а она кричит, партнеры должны что-то предпринять, естественно. И насколько эффективны наши удары, мы сейчас и поговорим. Тем более, что буквально сегодня пришла еще одна интересная новость. С утра мы ее не знали, но депутат Верховной Рады Анна Скороход внесла в Раду законопроект, в котором предложила закрепить нейтральный статус Украины в Конституции и из Конституции убрать пункт о вступлении в НАТО. Это такой поворот очень интересный, очень неожиданный, при том, что законопроект наверняка принят не будет. Но сам момент очень показателен. Николай Викторович, что происходит? И можно ли это связать с нашими ударами вообще? Как, почему мы бьем по мостам?
13: Ну, я бы сейчас начал как продолжение нашей предыдущей программы. Если помните, дорогие друзья, мы говорили о очередной трагической годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру в Киеве. И тогда, вспоминая это, мы, Андрей, говорили о том, что тот, кто переименовывал какие-то объекты и улицы, проспекты в Киеве, но у него какое-то сатанинское чувство юмора. Да, я напомню вам, дорогие друзья, что к Бабьему Яру ведет проспект Степана Бандеры. Ну, то есть, как говорится, тут уже не добавить, не убавить. Так вот, сейчас мы слышим название мостов в сообщениях, по которым наносится удар. Там есть Южный мост и Северный. И вот я для того, чтобы понять, как это все выглядит географически, всегда стараюсь поговорить с тем, кто знает это хорошо. У меня есть киевлянка, которая давно живет в Москве, знакомая. Я ей позвонил, говорю, ну, объясни мне, пожалуйста, как это, насколько это серьезно, как это выглядит. Она говорит, это очень серьезно. Действительно, город делится на две части. На одной люди живут, на второй работают. Если нарушается эта логистика, или один или два моста выключаются, то это огромные проблемы, мягко говоря. Но, говорит, я не знаю, что такое Северный мост. Когда я жила в Киеве, она недавно жила в Киеве, никакого Северного моста не было. Потом перезванивает, говорит, я посмотрела. Этот мост был московский. Но на этом еще это не все, Андрей. Вот проезжая этот московский мост, дальше проспект Бандеры и дальше Бабий Яр. Вот символизм какой в этих всех событиях, названиях. То есть был мост, построенный почти 50 лет назад советской властью. Был Южный и был Московский. Переименовали. Переименовали Московский проспект, который там был, в проспект Бандеры. Слава богу, Бабий Яр не переименовали. Но суть постарались изменить. И вот теперь определенное возмездие наступает. Это, конечно, нарушение логистики. Что будет дальше, мне сложно сказать. Но, возможно, это как-то вот ответ многим военным экспертам и невоенным экспертам, которые в течение специальной военной операции говорили, что надо нарушать логистику, надо бить по мостам. А что касается киевского режима, у него всегда веселые какие-то экспромты, крики, какие-то почтовые марки, фотографии, как вы сказали, громкие заявления, а потом тишина. Забыли, пошли дальше, все. Но все должно быть, понимаете, пункты незаламности, то есть это я уж даже и перевести не могу. Если Россию за 40 дней на колени, ну, то есть все вот такое пиарное, красивое. Но как только отработали, забыли. И поэтому, конечно, а нас за что, а почему, а удары по мостам? Ну, смотрите, после того, как были нанесены эти удары, режим Зеленского опять попытался нанести удар по Москве. Да, это вот в минувший как раз, ну, сегодня, да, минувшей ночью. Поэтому я думаю, что сейчас удары российской стороны, наши удары будут только нарастать. Потому что каждый раз, когда Зеленский пытается нагадить России, получается, что он наносит большой ущерб Украине. И вот эта моя знакомая, с которой я беседовал, она тоже там, с несколькими своими поддерживает контакт. Я говорю, как? Ненавидят Зеленского. Ненавидят Зеленского именно за то, что он становится и в все большей степени становится организатором проблем, трагедий, неудобств, смертей Украины. Вот на нем начинает она фокусироваться. Может быть, то, что Запад разыграл Украину, украинцы понимают, но все равно ненавидят вот этого конкретного человека и несколько людей в окружении. Поэтому как только он дальше будет двигаться в этом направлении, вот эта концентрация на нем абсолютной ненависти украинских граждан будет только возрастать. К чему это приведет? Не знаю.
14: Наши корреспонденты комсомолки тоже говорили с киевлянами достаточно много, и там есть парадокс. Они вообще, в принципе, очень политизированные ребята. То есть после всех вот этих майданов и так далее, там любой абсолютный человек плюс-минус разбирается в политике. Вот любого возраста, начиная от достаточно молодого, заканчивая уже совершенно преклонным. И вот буквально последние несколько лет все практически собеседники говорили о том, что они прекрасно понимают, что Зеленский делает. Они очень хорошо описывали его коррупционные цепочки. Вот в коррупции почему-то украинцы, они научились хорошо разбираться. У них настолько нагло ворует власть, настолько очевидно и беззастенчиво, что они прекрасно разбираются. И я тоже слышал очень много плохих слов о господине Зеленском.
13: Но ведь говоря о Зеленском, понимаете, Зеленский, он не просто пришел, и при нем в боевые действия приняли совершенно иной размах. По сути, войну с Россией начал Зеленский. Он ведь обманул весь народ. Он ведь пришел к власти как человек, который обещал, что он встанет на колени, он договорится, что
14: кстати,
13: прекратит боевые действия.
14: Буквально вчера, точнее, вечером произошел один очередной взрыв в украинских конкретных соцсетях. Дело в том, что вот как раз в момент, когда он приходил к власти, было размещено в интернете видео, естественно, это было видео его предвыборное, где он говорил яркие слова, вот, и он не предвыборное, по-моему, он уже стал президентом.
13: Он сказал, что гривна 45 за доллар, вот этого
14: никогда,
13: всего нет.
14: Никогда не будет. Война, Украина никогда не будет воевать, сказал он. Гривны по 45 никогда не будет. И нам вот это типа пророчили. Смотрите, у нас этого нет. И вот ровно вчера гривна стала как раз 45 долларов. И все украинские сети, к вопросу о том, что люди там политизированы и прекрасно понимают, что происходит, все украинские сети взорвались этим видео. Все люди это просто обсуждали, то, что вот это никогда стало не красивым выступлением Зеленского, а чудовищным пророчеством, которое сбывается сейчас. Второй момент, о котором хотелось бы поговорить. Мы получили, и вот буквально на днях глава государства Владимир Владимирович был на военных учениях. Ему показывали беспилотники, реактивные беспилотники, подчеркиваю, Герань-4, Герань-5, это 4-5 поколение, соответственно. Именно они нам и обеспечивают такое колоссальное преимущество в воздухе. То есть мы не просто говорим, многие спрашивают, не все понимают, почему Россия, вот сейчас бах, и мы взломали их небо, почему депутаты их, экстремисты, кстати, которые причастны к трагедии в Доме профсоюзов, я говорю о Гончаренко, депутате, террористе и экстремисте. Вот, почему он вдруг сказал, что Россия взломала небо над Киевом? Он сам это пишет в своем в своих
13: официальных соцсетях. Его уже, кстати, начали репрессировать.
14: Да, его за это начали репрессировать, но он это сказал. Как это случилось? В чем дело? Дело в том, что наши беспилотники, и, в общем-то, все беспилотники в современном мире, они в основном бензиновые. Дизельные и так далее. То есть, они летают просто на топливе. Вот. Герань-4 и Герань-5, с нормальной такой скоростью, 100 километров, условно говоря, чуть выше. Герань-4 и Герань-5 – это реактивный беспилотник, и это рывок в технологиях, который совершила Россия сейчас колоссальный. Четвертое поколение было впервые запущено, как минимум, по сообщениям из Киева. Минобороны об этом сообщало чуть позже, но, судя по всему, мы изучали, пристреливались. Это было в январе 2026 года. То есть за это время, за эти полгода, мы начали массовый выпуск этих беспилотников, и они оказались настолько более технологически мощными, чем предыдущее поколение, что это просто поражает. Потому что сейчас Герань-4 летает 350 км в час. Герань-5 летает 450 км в час.
13: Надо сказать, то так есть ПВО держать,
14: просто оно, если мы не говорим не о ракетах, а о зенитных установках, пулеметах, ребят просто не успевают добежать до пулемета.
13: Да, а если стрелять ракетой, то это соотношение, когда ты за 10 рублей сбил то, что стоит 3 копейки. Поэтому,
14: собственно... И ракет нет. Но продолжим мы в следующей части об этом. Оставайтесь с нами.
12: По сути дела.
2: Комсомольская правда. Радио.
10: которая не оставит вас равнодушным. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
15: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
12: По сути дела, Николай Стариков.
14: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков напротив меня, я Андрей Зобов. И мы разбираем все самые главные события, которые произошли за неделю, объясняя их «По сути дела». И вот вопрос, который мы в предыдущей части не обсудили по поводу киевских событий и событий вокруг Украины. Как вы воспринимаете, как вы посоветовали бы нашим слушателям воспринять эту ситуацию с законопроектом?
16: С внесением законопроекта, да? Ну, напомню, о чем идет речь. Украина, когда создавалась, декларация независимости, когда писалась, ну, то есть, грубо говоря, вот распад Советского Союза, она декларировалась как независимое нейтральное государство, что, в принципе, Россию всегда устраивало, да? Дружественная Украина, прекрасно. Потом, когда произошел государственный переворот, начали переписывать Конституцию и вписали туда, ну, еще раньше вписали статью, надо сказать, при любителе пчел.
14: При господине Порошенко вписали в 17-м году.
16: А до этого появились сначала ползучие комнаты НАТО, несмотря на нейтральный статус. Это происходило при... Вылетело у меня фамилия.
14: При Ющенко вы имеете?
16: Да, при Ющенко, конечно, который якобы был злочинно отравлен, хотя, конечно, ничего такого не было. То есть ползучим образом вписали в Конституцию, втащили туда необходимость идти в НАТО, но и вход там, где выход. А выход там, куда вошли, в изменении формулировок. Поэтому та депутат, которая это делает, она, ну, на самом деле, просто молодец. Потому что это и необходимо будет делать. Для того, чтобы специальная военная операция достигла своих целей и боевые действия остановились, Украина должна стать нейтральным государством, разоружиться. ВСУ в нынешнем виде должны быть распущены. Должна быть проведена денацификация. Но обязательный пункт. Вот в НАТО уже Украина не стремится. То есть сейчас, в сегодняшнем ее состоянии, стремление в НАТО – это обязанность.
14: Любого политика на Украине, потому что это записано в Конституции.
16: Это должно быть убрано, потому что Украину никто в НАТО не принимает. Поэтому это обязательный элемент, не главный, но важный, всего того, что должно произойти на Украине, чтобы она вернулась в определенное состояние. Вот так.
14: Ну и нейтралитет, там в законе прописано еще, что Украина обязуется не вступать ни в какие военные блоки. То есть это тоже очень хороший момент, но при этом стремление в Евросоюз в этом законопроекте оставлено.
16: Подождите, Андрей.
14: Как это, почему это случилось? Как в современной Украине какая-то депутат смогла вообще написать такой законопроект и куда-то его...
16: Давайте не будем спешить. Во-первых, нужно посмотреть, что с ней будет происходить. да, так сказать, дай бог ей здоровья. Во-вторых, посмотрим, что это за политическая игра. Но обратите внимание, что заявления западных политиков о том, что должна из себя представлять Украина, они продолжаются. Президент Финляндии говорит, что очень нужна 800-тысячная украинская армия, но при этом Украину в НАТО как-то принимать пока никто не собирается. В этой связи мы там дискутировали в одной из мыслительных площадок, да, и один из моих коллег высказал идею, что, возможно, ВСУ после окончания украинской государственности как-то перейдет на территорию Евросоюза и будет такой уже, знаете, ландскнехт.
14: Наемная армия НАТО.
16: Наемная армия НАТО. Сейчас они подрядили целое государство, они это платят. Платить все сложнее. Поэтому через некоторое время экономичные западные умы могут предложить. А давайте так, мы государство больше не оплачиваем. Вот все эти пенсии украинским пенсионерам, да, деньги за погибших солдат украинским вдовам, ничего этого платить не надо. Давайте мы просто солдат переведем на свою территорию, дадим им какой-то там статус и будем им платить зарплату. Вот мне кажется, что западная мысль вполне может двинуться по этому направлению. То есть они
14: мне
16: все время
14: как
16: хотят
14: украинские политики будут объяснять вообще своему обществу, которому они говорили, что вот у нас угроза, у нас рядом Россия, то, что они отдадут свою армию, мне кажется, это будет очень сложно.
16: А украинские политики уже не будут на территории Украины. При этом сценарии они уже как бы на последнем вертолете из Сайгона должны отбыть куда-то.
14: Ну да, внешнее управление и так далее, все может быть. Кстати, по поводу будущего. Президент Финляндии попытался заглянуть в 2030 год.
16: Тот же самый, все.
14: Да, все тот же. Это господин Ступ. Это один, кстати, из главных, во-первых, активистов той самой партии войны, о которой мы постоянно говорим. Во-вторых, один из, наверное, самых хитрых умов и языков этой партии войны, потому что именно он был одним из главных людей, кто объяснял Трампу, почему ему нужно забыть про Анкоридж. Господин Ступ. Так вот, именно Александр Ступ заявил в беседе с Washington Post, с американским изданием, мы все прекрасно понимаем, что к 2030 году в мире сформируется новый порядок. По его словам, международная система находится в пятилетнем переходном периоде. Пятилетнем, внезапно. В Европе на фоне смены курса США нужно... Европе на фоне смены курса США нужно готовиться к самостоятельности в вопросах обороны. И речь идет не о разрыве с Вашингтоном, а о перераспределении нагрузки.
16: Слова-то какие нашел?
14: Да, какие-то очень странные нагрузки. Слова. Но забавно, что, в общем-то, то, что наступает новый порядок, уже признают даже там. Даже в Финляндии, даже в партии войны.
16: Не спешите радоваться, Андрей.
14: Не радуюсь ни
16: вообще,
14: в коем случае.
16: Не радуйтесь, потому что такое впечатление, что Александр Ступ забыл, что говорил Александр Ступ чуть раньше, или что говорят его коллеги даже в сегодняшней ситуации. Они все время готовятся к войне с Россией и называют даты начала этой войны. Наиболее вероятно, и тот же Ступ говорил, и все остальные, чьи фамилии мы не будем сейчас вспоминать, 29-30 год. То есть сначала они собирались начать войну в 30-м году, а теперь говорят, что к 30-му году все как-то должно устаканиться, и наступает новая эпоха, а сейчас какой-то вот переходный период. Так подождите, война...

0: собственно, по этому документу он должен был быть озвучен главой командования Альянса в Европе. План победы над Россией, естественно, он подразумевает, там написано там примерно следующее, что если Россия нападет на нас, мы будем защищаться всеми средствами. Там прописано, что они попытаются остановить наше наступление на границах беспилотниками и так далее. Мне кажется, что этот документ очень-очень-очень сильно волнительный, потому что, естественно, когда они говорят «Россия нападет на нас», они имеют в виду, что они создадут какой-то прецедент, решат, что Россия на них напала, и начнут с нами открытую войну.
1: Информационно обеспечат обвинение России в том, что вот Россия атаковала Европейский Союз. Но давайте так. В ситуации реалий, вот реального мира, этот план совершенно не нужен, потому что Россия не собирается атаковать НАТО, и этого делать никогда не будет. В ситуации подготовки НАТО к какой-то войне, ну, что за утечки такие? Во-первых, этот план называется «Теория победы». Это некий доклад, в котором будет много красивых слов. Но мы же понимаем, что главная суть какого-то военного планирования, она не обсуждается в открытом формате, с приглашением журналистов. И даже утечки ничего нам не говорят. Напомню, дорогие друзья, как осуществляются утечки. В Британии делают красиво. Там какой-нибудь чиновник забывает папку на автобусной остановке. Мы же знаем, что все британские чиновники только на автобусах ездят, правда? Они, ну, иногда могут забыть в электричке пригородной, да? Там потом находит журналист обязательно какого-то издания, и все.
0: Абсолютно
1: дальше,
0: случайно.
1: И публикует. Все.
0: Сел на то же самое место, на котором ехал чиновник, поднял
1: папку. А там лежит папка, да.
0: Да, там лежит папка. Он просто из интереса заглянул, а там план победы.
1: Но чтобы было понятно, дорогие друзья, журналисту с определенного издания заранее говорят, куда он должен прийти, в какой вагон должен зайти, и на какую скамейку он должен сесть, чтобы найти то, что ему нужно найти. А дальше он может с этим материалом совершенно
0: делать
1: свободно
0: всего, что
1: делать.
0: Хочет.
1: Да. Но мы понимаем, что это операция информационного прикрытия. Значит, что можно еще сказать про этот план? В нем будет много красивых слов об оборонительном характере НАТО. Они это всегда подчеркивают. Но вот для кого? Для своих, да. А вот давайте для российской аудитории. Оборонительный характер НАТО. Ну, вот это что вызовет? Горькую усмешку? И ту, наверное, уже сейчас у российского гражданина вы не вызовете, потому что лжете, врете, вооружаете наших противников, не собираетесь на этом пути останавливаться, и остановить вас может только, ну, я не знаю что, ну, российская армия вас может
0: знаете, остановить на этом пути. Особенно смешное по поводу оборонительного характера НАТО, особенно смешной факт, буквально недавно прочитал. Дело в том, что в Эстонии в этом году начали строить оборонительные сооружения против России. И вот на тех самых рубежах, на которых в 30-м году, если что, НАТО будет готово останавливать Россию. Так вот, доказательство того, что они обороняться ни в коем случае не защищаются, и оборонительный блок – это фикция, заключается в том, что за все это время они успели построить на этом оборонительном рубеже огромные границы, 1 километр укреплений. 1 километр.
1: Ну, у Эстонии на этом закончились деньги. Но сегодня Трамп заговорил о необходимости ответить на приглашение Литвы. А на самом деле это не приглашение. А американцы сказали Литве, что она должна сделать и кого куда пригласить. Создать американскую базу в Литве. То есть стараются обложить нас по периметру. Поэтому, да, там никто не собирается окопы рыть и ставить противотанковые ежи.
0: Потому что если они будут воевать, они будут воевать с нами на той самой территории, где сейчас идут боевые действия. Тут мне кажется, ответ здесь только такой.
1: Да, но президенту Финляндии стоит напомнить, что вообще-то его страна граничит с Россией. А уже одно это должно побуждать его к хорошим отношениям с Россией.
0: Ну, собственно, в Литве тем временем снимают запрет еще и на ядерное оружие. То есть там запрет в Конституции на базы и на ядерное оружие. На базы снимается одновременно с ядерным оружием. Что будет дальше, посмотрим. И поговорим в следующей части. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об ответственности человека за свое здоровье.
4: Как бы государство не заботилось о нас с вами, если мы ничего не делаем, а только брюзжим, боимся и по поводу и без повода ругаем, какие плохие у нас медицина, она никуда не годится. Вот когда я был молодым, вот тогда было все не так. Поэтому ответственное отношение к собственному здоровью – это один из главных критериев эффективности нашего здравоохранения. Есть аксиома. Если взять

0: за 100% наше с вами здоровье, то от медицины оно зависит на 20%, а на 80% наследственности, то, которую вам подарили родители, на того, как вы относитесь к своему здоровью. Прежде всего, проходите ли вы ту диспансеризацию, которую вам сегодня разрешили. Второе. Режим сна. Сколько вы спите? И спите ли вообще? Режим питания. Режим физической активности. Самый главный бич сегодня у нас эпидемия нарастает. Ожирение. Это малая подвижность детей. Если раньше ребенка была проблема загнать после школы домой, чтобы он пришел домой, хотя бы поел, я уже не говорю об уроках. Сейчас проблема его выставить на улицу, чтобы он прогулялся по двору, потому что он сидит и смотрит в эту проклятую мыльницу, которая называется интернет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Я журналист Дмитрий Киселев. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будете здоровее.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил «очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
4: О Путине.
3: Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В телеграмме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября.
4: Об экономике.
3: Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее.
4: О происшествии.
3: В Москве подросток напал на прибывших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КПРУ. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков, когда врачи начали стучать в дверь. Тот открыл и набросился на них. По информации источника, у медика легкая резаная рана. Ему не потребовалась госпитализация, в то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированное учреждение. Отмечается, что оба стоят на учете у психиатра.
4: О работе.
3: Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий.
4: Обо всем остальном.
3: Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. В Москве в среду малооблачно, плюс 11, плюс 16. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 11, плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
1: По сути дела, Николай Стариков.
5: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Николай Стариков напротив меня. Я Андрей Зобов. И мы продолжаем обсуждать события прошедшей недели. По сути дела, объясняя, что же на самом деле произошло в мире, какая у этого политическая подоплека. И следующая наша тема – Дальний Восток, Восток Ближний, Турция, Пакистан. Отправляют военные силы в Саудовскую Аравию. Решение было принято на фоне атак на города, гражданские и экономические объекты Саудовской Аравии. И попыток нанести удары по Мекке и Медине. Святым местам. Накануне Йемен объявляет еще и об операции против йеменских хуситов, которые, как нам известно, перекрыли Баб-эль-Мандебский пролив. Так вот, что происходит на Дальнем Востоке? Неужели
6: На Дальнем Востоке тоже много чего происходит. Сейчас на Востоке Ближнем. А что происходит? Происходит сознательное погружение целого региона в хаос. Как это делается? Сначала Соединенные Штаты Америки выводят регион из хрупкого равновесия, потому что там всегда кто-то с кем-то воевал, но это где-то локально было. Да? Ударом по Ирану. Иран отвечает, перекрывает Ормузский пролив. Если Иран предлагает слишком хорошие мирные инициативы, его тут же бомбят. Он опять что-то делает в ответ, перекрывает. Все это продолжается. Одновременно, я так думаю, что Соединенные Штаты Америки вышли на контакт с хуситами. Потому что все это очень напоминает... Давайте вспомним факт. Что сейчас? Хуситы двигаются, наступают. ПВО у них нет вообще никакого. Тяжелое вооружение сейчас им передадут через бегство, их противников. Их сверху могли бы просто остановить американцы, как вбомбить в каменный век, как они это всегда делают. Вместо этого американцы говорят, что у них нет бомб, нет самолетов, нет желания, нет возможности, и вообще у них высокая стоимость топлива. Говорит, все, кроме того, что реально имеет... То есть это попустительство. Чтобы было понятно, что мы недавно наблюдали то же самое, у нас хорошая память. Наступление запрещенной в России группировки ИГИЛ. Как происходило? Люди на джипах. В тапочках, с автоматами, поля в белый свет, как копеечка, едут, а иракская армия разбегается, а американская армия уходит, и стоят новенькие танки, бронетранспортеры, и все. Вот как был создан ИГИЛ.
5: Бросают танки. Действительно, уехать на танке невозможно же.
6: И сжечь тоже, конечно, невозможно. Это способ передачи. Американцы создали ИГИЛ, потом Россия ИГИЛ похоронила, но американцы сделали вид, это тот же самый Трамп говорил, что это их заслуга уничтожения этой террористической организации. То есть перед нами действия, имитирующие слабость, которые являются поощрением другой стороны к действиям. Давайте еще исторический пример приводим. Да? Мы с вами говорили о договоре о ненападении России, Советского Союза и Германии. Через несколько дней после этого, в конце августа, Великобритания ратифицировала гарантии, которые надавала Польша. Это подбодрило поляков. Полякам стало понятно, что Германия, если атакует Польшу, окажется в войне с Великобританией и Францией. Понятно, что шансов у Германии нет никаких. И Польша продолжает неуступчиво себя вести. Гитлер атакует Польшу. Великобритания объявляет вместе с Францией войну Германии и ничего не делает.
5: Ничего.
6: Ничего. Посмотрите, там вам это очень напомнит сегодняшнюю ситуацию. В Британии не оказалось бомб. Там, где были бомбы, не было летчиков. Где были летчики, не было бомб. Самолеты оказались не готовы. При этом Британия объявила войну Германии, а не Германия вероломно атаковала. Можно было и подготовиться, да?
5: Можно было хотя бы найти самолеты и бомбы, и
6: хотя бы как-то
5: где-то вместе.
6: Бомбы, летчики и самолеты собрать в одном месте, да? Потом у них все нашлось. Что они делали? Это стыдно, честно говоря, если бы мы были англичанами. А так это вызывает тоже только ухмылку. Они листовки сбрасывали над Германией. Этот период получил название «Странной войны», потому что стороны не стреляли друг в друга. А немцы тоже не стреляли в ответ, видя, что никто их не бомбит. Первый британский солдат на Западном фронте погиб 1 декабря 1939 года, то есть через 3 месяца после начала войны. Вот такие боевые действия. Сейчас происходит ровно то же самое. Американцы официально, неофициально, через кого-то, напрямую, они дают возможность хуситам двигаться вперед.
5: И
6: перед этим... Конечно, они обещали Саудовской Аравии, что они окажут ей помощь. Но Саудовская Аравия теперь понимает, что Соединенные Штаты стали заложником, то есть залогом не безопасности, а наоборот опасности, заключила договор, так называемое Миканское соглашение о взаимной обороне с Турцией и Пакистаном. И сейчас первый момент, когда это соглашение начинает работать. И вот здесь начинаются, как наш президент говорит, нюансы. Как это выглядит? Маленькая территория. В Йемене гражданская война. Дорогие друзья, напомню вам, что хуситы, о которых мы так много говорим, это не правительство, не а повстанцы. Йемена, да? Да. Повстанцы. И там есть еще третья сила. То есть правительство ориентируется на Саудовскую Аравию. Есть там еще третья сила. И вот есть хуситы. То есть хуситы двигаются вперед. С ними вроде как бы союзен Иран в той или иной степени. Там уже появляются турецкие войска. Появились пакистанские на стороне Саудовской Аравии. Что это значит? Это то, что американцы и хотели. Война всех против всех. Против всех. Ну, смотрите. Причем это сделано, ну, давайте скажем, очень технично. Они столкнули между собой тех, кто одновременно является союзниками США и, по идее, не должен между собой конфликтовать. Итак, Турция может начать столкновение с Израилем. Ну, сложные отношения, сложные. А там еще у Израиля есть интересы. Саудовская Аравия, Пакистан, Иран. Вот нам же говорили, что этот Миканский пакт не против Ирана. Наверное, так и есть. Но если сейчас эти стороны Миканского пакта начнут воевать с хуситами серьезно, а они вынуждены это делать, потому что кто-то все время баллистическими ракетами, непонятно откуда взявшимися у людей в тапочках, так сказать, в сланцах, в шлепанцах, бьет по нефтегазовой системе. Чем удобна ситуация боевых действий? Прилетела баллистическая ракета.
5: Ты сразу считаешь, что это твой противник.
6: Да, ну, я думаю, что хуситам и приятно сказать, что это их ракета. Но их и могут и попросить, и, как говорится, за это сказать. Вы скажите, что это вы выстрелили.
5: А мы вот вам танки.
6: А мы бомбить вас не будем. Или просто, да, оставим вам танки. А вы скажите, что вы их захватили. А мы просто их оставим, и там никто
5: удачи.
6: Их не будет. Да, ну, вы понимаете, что это мутная вода.
5: Главный вопрос, зачем это нужно? Мне кажется, что и это в первую очередь
6: перекрытие
5: нужно пояснить.
6: Перекрытие поставок нефти. Вот здесь вернемся еще и к выборам в Бразилии.
5: Ослабление Ближнего Востока, мне кажется, потому что Соединенным Штатам совсем не нужен настолько сильный Ближний Восток.
6: Ослабление уже состоялось. Смотрите, Саудовская Аравия размещает на своей территории чужие войска для того, чтобы защититься от наступающих соседних йеменцев. Дальше. Первый крупнейший поставщик нефти в Китай – это Россия. С Россией, что сейчас Запад пытается делать, мы знаем. Ничего не получается, но тем не менее. Знаете, о нашей стороне...
5: Завода, да.
6: Да. Дальше. На втором месте это Саудовская Аравия, та самая. Она то может, то не может, но больше не может вывозить углеводороды. Значит, в Китае их не будет. Далее, на третьем месте Ирак. Это тоже страна, там же находящаяся, те же сложности. Четвертое место – это Малайзия. Это псевдоним иранской и венесуэльской нефти. Венесуэльской теперь нет, только иранской. И то тоже сложности. И на пятом месте по поставкам в Китай, подчеркиваю, Бразилия. Где велика вероятность, что сейчас во втором туре выиграет проамериканский президент и в некотором смысле повторит путь Милея в Аргентине. То есть, поймите, что американцы под видом слабости, у них нет ни бомб, ни летчиков, ничего, и Трамп такой странный, разыгрывают слабость и пошагово выключают нефтяные поставщиков
5: да.
6: Китаю. А здесь, чем больше будет войны на Ближнем Востоке, тем сложнее оттуда будет что-то вывести. Ну, вот спровоцировали там Первую и Вторую мировую войну. Дальше это уже самоорганизующийся процесс. Люди начинают стрелять друг друга, искать союзников, вооружение и так далее.
5: Экономический кризис в любом случае ударит и по самим Штатам. Они это допустят? То есть вслед за подорожанием топлива, как мы всегда знаем, дорожает все, что за это топливо перевозят, а это, в общем-то, любой продукт в мире.
6: Прекрасно.
5: У нас экономический кризис назревает. Почему это выгодно Штатам?
6: Андрей, вот теперь задайте себе тот же самый вопрос и нашим уважаемым радиослушателям с пониманием того, что была Первая и Вторая мировая война. Вот в году, в 1938-м задайте вопрос. Так если сейчас в Европе начнется война, подорожает же все. Что нам в Америке-то хорошего будет? Мы же рынка сбыта же решимся. Так мы продавали туда не знаю чего, все, понемножечку продавали, а теперь сейчас европейцы будут воевать, и мы ничего продавать не сможем. Логика есть в таких словах? Есть. Но есть другая логика. Европа – это отдельный игрок. Если вы ее руками самих европейцев сравняете с землей, то ваш доллар останется единственной ключевой валютой мира. И все. И дальше вы за доллары будете весь мир грабить и, так сказать, снимать с него сливки. А Первая мировая война то же самое.
5: Ну, более того, если мы говорим о кризисах, тут есть одно маленькое «но», что если у кого-то где-то не хватает долларов, ему приходится их, ну, с ними что-то делать, как-то искать, что-то пытаться что-то с этой ситуацией сделать, то у США-то есть возможность их напечатать.
6: Доллар вырос на войне, был создан на войне, войной живет. Поэтому для того, чтобы у доллара было все хорошо, везде должно быть плохо. Вот это плохо американцы организуют. В Европе организовали, на Ближнем Востоке организовали, теперь стараются организовать и вокруг Китая. При этом в самих Соединенных Штатах и вокруг них войны нет. И они внимательно смотрят, чтобы ни Канада, ни Мексика, ни Венесуэла, ни Бразилия, ни вообще никто головы бы там не поднял. Чтобы не было возможности играть на этом столе так же, как они играют на европейском, ближневосточном, азиатском и так далее.
5: Может быть, именно это имел в виду Александр Ступ, когда говорил «Вашингтон-Пост», что в мире сформируется новый порядок. Только они мечтают о том, чтобы это был именно такой порядок, основанный не на правилах уже, видимо, а на хаосе каком-то. То есть на вот этой игре с деньгами, на игре с пошлинами, на игре с санкциями и на игре с постоянным разжиганием войн. Это единственное, что сейчас может удержать их лидерство. Ну, а мы продолжим эту мысль через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: По сути дела. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
4: По сути дела, Николай Стариков.
5: Возвращаемся в эфир «По сути дела». Наша последняя тема, напротив меня Николай Стариков, я Андрей Зобов. И наша последняя тема здесь, как сказал мой коллега, включайте «Марсельезу». Во Франции школьники 15 дней сражаются отчаянно, надо сказать, абсолютно, я бы сказал, вот безумно сражаются с полицией. Летят не просто камни, бутылки, все, что попадется под руку. Там есть раненые. В общем, официально. Требует улучшить условия учебы из-за нехватки учителей, переполненных классов, высокоучебной нагрузки и плачевного состояния заведений. Что в итоге происходит? Ориентировочное число задержанных – около 5000 человек. Несколько десятков получили тяжелые травмы. 15-летний подросток настолько тяжело, ему просто оторвало кисть полицейской гранатой. Граната, естественно, не боевой дымовой, судя по всему, или какой-то там слезоточивой, но как факт. Что происходит там вообще на самом деле, и как, почему в Европе... Ну, сейчас, после предыдущей темы, мне кажется, ответ будет слишком очевиден, но все же. Давайте, Николай Викторович, почему в Европе происходит, во Франции происходит вот такой бунт? Кто его начал? Потому что, ну, никто в современном мире уже не поверит, что 15-летние школьники сами вышли.
6: Не, ну, конечно, 15-летние школьники сами не вышли. Мы это видели во время попыток беспорядков массовых у нас. В других странах сами люди могут выйти, побезобразничать немножко и разойдутся. Кто-то их должен организовывать, выводить дальше. Ну вот, давайте сейчас на секунду от Франции отвлечемся. Мы с вами в прошлой программе говорили о таком трюке, финте Вучича, который в Сербии подал в отставку и баллотируется сейчас уже как глава избирательного списка, чтобы стать премьер-министром. С чего начались его политические проблемы? Помните? Козырек на станции Нови Сад упал, и погибло 14 человек. То есть случилась трагедия.
5: Случилась трагедия. Вучич был ни при чем, Козырек просто был стар.
6: Ну, мы понимаем, что, конечно, глава государства там отвечает, да, за происходящее в государстве.
5: Не подпиливал Козырек.
6: Но очевидно, что от требований там разобраться, почему обвалился Козырек на железнодорожной станции, дошли до отставки президента. И кто-то этим руководил. Ну, вы понимаете, что сами просто там родственники жертв точно не могли до этого додуматься. Во Франции что происходит? Нам говорят, что школьники вышли на улицу, что у них мало учителей. Ну, конечно, когда у тебя мало учителей, ты идешь драться с полицией. Ну, так что ли? Ну, конечно, нет. Поэтому кто-то за этим стоит, кто-то их наускивает. Там есть определенные политические структуры, которые стараются поймать свою политическую выгоду. Я не буду их называть. Я бы не играл в то, что это какие-то иностранцы и так далее. Но то, что за этими беспорядками стоят определенные силы, они точно есть. Теперь давайте спросим себя, почему мы их видим именно...
5: Зачем кому-то вообще, в принципе, бить по Макрону, который и так на ладан дышит и скоро уйдет?
6: Обратите внимание, Макрон вообще не замечает эти беспорядки. Он сегодня запустил эту ракету, вчера еще где-то был.
5: Ракета-носитель ядерного оружия, кстати, да,
6: испытала Франция сегодня. Да. Он вообще не замечает всего этого. Его это совершенно не волнует. Почему? Потому что он знает историю Франции. А история Франции такова. Там все время кто-то на улицах кого-то бьет, что-то жжет, сносит, значит, Бастилию. Там все время государственные перевороты, которые потом называют великими французскими революциями. И эта особенность французского менталитета, она выкована за несколько столетий. Поэтому, когда одинаково плохо становится и немцам, и французам, немцы выходят с плакатом на митинг, а французы идут драться с полицией. То есть есть историческая расположенность французов вот так вот высказывать свое недовольство. А для недовольства у них есть все
5: французский
6: основания.
5: Французский бунт бессмысленный и беспощадный?
6: Ну, наверное, Пушкин все-таки о другом бунте писал, да, но, наверное, какой-нибудь французский Пушкин точно что-нибудь сказал и про французские события тоже. То есть есть исторические традиции. Дальше. Есть ли для этого повод? Ну, конечно. В стране сложности, миграция, ну, огромное количество сложностей. И в этот момент глава государства, французские политики, причем, обратите внимание, даже правые, которым у нас почему-то какой-то пиетет у некоторых политиков откуда-то появляется, ругают Россию, готовятся к войне с Россией, говорят, что она там такая-сякая, и обязательно заканчивают все эти свои выступления, а деньги надо отдать Зеленскому. Ну, сколько можно это слушать французскому? Он слушал. Ему называли миллиарды, потом десятки миллиардов. Потом счет пошел на сотни миллиардов. А аппетит у Зеленского, он все время говорит, ой, дайте мне деньги. Все время находит
5: еще
6: причину.
5: Еще чуть-чуть надо.
6: Еще, да. В итоге, ну, французы говорят, немцы говорят, все остальные. Слушайте, давайте мы будем деньги тратить на свои собственные нужды. И это понятная позиция. То есть есть почва. И, наконец, вот эта политическая какая-то сила той или иной направленности, которая вот таким образом пытается получить определенные политические дивиденды, пощупать власть на слабость, там, создать определенное общественное мнение, например, среди молодежи, на которое она рассчитывает как на избирателей. То есть вот такой трехслойный пирожок. И здесь самый главный вопрос, да? Что из этого получится?
5: Самый главный вопрос, мне кажется, вот у нас на руку ли это нам? На руку ли это России? Потому что вот те господа, как вы правильно сказали, они постоянно говорят, давайте отдадим все деньги Зеленскому, давайте отдадим ему 1000 оружия, 1000 автоматов, 2000 ракет, ура, ура. Могут ли сыграть эти протесты нам на руку, или, к сожалению, это очень внутреннее дело Франции?
6: Это очень внутреннее дело Франции, это очень французское дело, очень внутреннее дело Франции и очень политическое внутреннее дело Франции. Чем это закончится? Ничем. Вообще ничем. Просто в один прекрасный момент погромы, перерастающие в народное гуляние, закончатся, как будто их не было. Желтые жилеты, которые всю Францию, так сказать, там ставили на уши. Где они? Там тоже вот вы
5: устали.
6: Сейчас... Подождите, вы рассказали трагедию, там молодому парню оторвало кисть. Я напомню вам, что во время волнений желтых жилетов, которые плавно перешли в ковид и поэтому закончились, потому что просто запретили всякие демонстрации, там одному человеку глаз выбила полицейская пуля резиновая. То есть там тоже были, убитые, погибшие на демонстрациях желтых этих жилетов. Чем они закончились, желтые жилеты?
5: Да, вы, кстати, видели?
6: Ничем.
5: На самом деле, вот один интересный момент. Я когда посмотрел на то, как выглядят эти протесты, я просто был в восторге, потому что если бы что-то подобное происходило в любой стране, которая не нравится Европе, сейчас по всем европейским каналам бы крутили эти диктатура, жестокость, чудовища, вот где нужна демократия, вот это ужасное правительство, ужасная страна, посмотрите. Потому что там же ад творится реально на этих демонстрациях.
6: Давайте вот посмотрим,
5: там избиение.
6: Андрей, давайте посмотрим, уважаемые слушатели, с точки зрения здравого смысла, здравого человека. Вот хорошо ли, когда малолетние школьники, хотя там школьники бывают уже за 18-19 во Франции, там такая долгая система обучения, ходят, громят магазины, отрезали голову одному учителю. Ну, я думаю, что те, кто отрезал голову учителя, были из определенных мест, приехали во Францию. Мне почему-то кажется, что это не, так сказать, не местные жители были. Ну, это недопустимо. Так. С другой стороны, хорошо ли, когда полиция там отрывает кисти? Это тоже абсолютно нехорошо.
5: Что нам, вот россиянам, нужно знать об этих протестах? Вот так тезисно, главное, что нам нужно знать? Это, к сожалению, никак не повлияет на способность Франции
6: помогать. На перевооружение Франции. Это никак не повлияет на деньги, которые будут отдавать. Потому что пока во Франции и в Германии еще не видно прихода сил, которые бы работали в интересах Франции и Германии. Хотя в Германии там уже забрезжил, так сказать.
5: А Марин Ле Пен или...
6: Так она сказала, что Россия это... И далее, так сказать, по тексту, ничего хорошего. Ничего хорошего. Ну, правда, президент тут хорошо сказал, когда его спросили о событиях в Белграде, да, в Очиче, он сказал, что нас ничего не смущает, это девушек смущает, мы политикой занимаемся. Мы тоже занимаемся политической аналитикой, поэтому нас ничего смущать не будет. Но Мари Ле Пен никогда не была, не будет пророссийской политикой.
5: Ну, хотя бы мы не говорим про российским политикам, мы говорим про французским. Они наконец вспомнили, что у них есть страна.
6: Давайте не будем надеяться, что кто-то разрешит наши проблемы. Вот у нас проблема воссоединения русского народа. Вот тот процесс, который мы наблюдаем, это воссоединение русского народа. Трагедия заключается в том, что русский народ в лице Горбачева и Ельцина, правда, русский народ, конечно, не спрашивали, но тем не менее, разрешил воссоединиться народу германскому, и теперь германский народ мешает воссоединяться русскому народу. Вот в чем политическая трагедия. Но не бывает политической благодарности, которая бы работала так. Мы, немцы, благодарны русским, которые разрешили воссоединиться ФРГ и ГДР, и поэтому мы, немцы, теперь не будем мешать воссоединению.
5: Мне кажется, политический альтруизм вообще возможен только в случае России. Мы какая-то особенная страна, особенное государство. Мы всегда с политическим альтруизмом. Мы всех освободили, ничего не попросили, ушли. Вот мы...
6: Вот... Нет, это политическое предательство. То, что ушли... и ничего не попросили. Это предательство. Давайте называть вещи своими именами. Это не альтруизм. А как нам смотреть на события во Франции? Как на картинку, которая к нам не имеет никакого отношения, является для нас просто иллюстрацией, что можно в политических каких-то интересах в своей стране, оказывается, вот такие безобразия творить, что молодежь, она всегда деструктивна, и надо ее учить хорошему, чтобы ее не могли всякие подонки вывести на улицу и заставить участвовать в погромах. Поэтому здесь воспитание, просвещение, много чего важного. Но это никак не решит
5: о нашей молодежи, да.
6: Но это никак не решит наших проблем. Поэтому смотрите как на картинку о Франции. И поймите, что эта картинка через пару недель сменится. Опять, так сказать, кофе и круассанами. Все будет там...
5: Кофе, тихо. Круассанами и ракетами Макрону для Зеленского. А мы вернемся с объяснениями уже через неделю. Приходите, послушайте. Спасибо вам.
6: До свидания.
8: По сути дела.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Иван Скориков о том, грозит ли президенту Молдавии отставка.
10: Это один из этапов политической борьбы. Понятно, то 47 голосов при необходимых 67 для импичмента у молдавской оппозиции нет. Ну, более того, Майя Санду через свою партию ПАС контролируют 55 мандатов парламента из 101, то есть больше половины. И, конечно, эта инициатива, она будет рассмотрена, но не будет реализована. С другой стороны, ведь не только информационный характер носит и информационно-политический, это попытка оппозиции обвинить Санду в реальных нарушениях. Но вот эта инициатива, она же будет еще и разослана в международные организации, посольства различных государств, о чем заявили представители оппозиции. То есть сигнал, что Санду узурпировал власть, получит не только население Молдавии, но и политические круги всего мира. И прежде всего это, конечно, важно для незападных стран, для России, Китая, Индии, Арабских Эмиратов и других стран, которые строят многополярный мир.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
3: Владимир Путин на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Саммит состоится 18-19 ноября. Инициатива по организации встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа за Пекином, если американский лидер подтвердит свое участие в саммите АТЭС, сообщил Ушаков. Если Трамп подтвердит свое участие, пока, по-моему, подтверждения еще нет на 100%, от этого будет зависеть и возможность проведения встреч в трехстороннем формате. Но инициатором, конечно же, выступит хозяин, сказал Ушаков.
1: О Европе.
3: Для России лучше стабильная и спокойная Европа, которая готова к взаимовыгодному сотрудничеству и выступает за единую и неделимую евразийскую безопасность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, нынешняя ситуация в Европе вызывает тревогу. Матвиенко считает, что европейские политики не учитывают мнение своих граждан и вместо переосмысления происходящего не отстаивают национальные интересы. По мнению спикера Софеда, эти процессы связаны с изменением мирового порядка.
1: О выплатах.
3: Дополнительные 100 миллионов получат жители Дагестана на восстановление пострадавшего от паводков жилья после обращения уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена. Она посетила поселок Мамедкала Дербентского района, где вместе с ФРИО главы республики Федором Щукиным встретилась с жителями, пострадавшими во время весеннего паводка, и вручила семьям ключи от 52 новых домов. По словам омбудсмена, с первых дней после паводка к помощи подключились жители, волонтеры, органы власти, социально ответственный бизнес и некоммерческие организации.
1: А США.
3: Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал себя виновным в хищении государственных средств на сумму около 194 миллионов долларов. Об этом сообщил Минюст США. По данным следствия, Раш создавал фиктивные государственные структуры, чтобы получать бюджетные средства. На украденные деньги он покупал золотые слитки, элитную недвижимость, часы и автомобили. Всего ему удалось присвоить более 193 миллионов долларов. В конце мая сообщалось, что в его доме нашли более 300 золотых слитков стоимостью свыше 40 миллионов долларов. Приговор Рашу должны вынести 28 января 2027 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества.
1: О животных.
3: Кот спас хозяев от гибели в огне. Жители Петербурга спали, когда в квартире взорвался переходник и начался пожар. Все могло закончиться плохо, если бы кот Филипп не разбудил хозяйку. Женщина проснулась и вызвала спасателей, которые быстро потушили огонь.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Меня зовут Мария Баченина, и на дорогу в Киеве снова образовались массовые заторы. Как говорится, не опять, а снова. Об этом 6 октября сообщает в своем телеграм-канале местное издание «Страна.ua». Журналисты также отмечают, что технические проблемы появились на зеленой ветке метро. Из-за этого часть поездов не едет с левого берега Днепра на правый, потому оставшиеся поезда, которые еще ходят, идут забитые людьми. Ну и сюда же, в эту же, как говорится, корзину, депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход заявила в интервью одному из YouTube-каналов, я вам скажу не, это важно, не по ощущению, а по факту. Большой отток населения, большое количество людей выехало. Перевожу на русский. По ее словам, отток жителей привел к резкому росту стоимости аренды жилья на западе Украины. И дальше она комментирует, что Монако отдыхает, когда Ужгород чувствовал себя Монако, вопрошает в продолжении Анна Скороход. Я напомню, Министерство обороны подчеркивало, наше российское Министерство обороны, конечно же, что наши российские военные наносят удары только по военным энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуры. И это не просто так, добавлю уже от себя я. Друзья мои, с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима, приветствую. Долго говорила, извини, заставила ждать.
11: Да ничего, ты ввела нас в курс дела.
8: Вас, я думаю, это ты сейчас нас будешь вводить. Скажи мне, пожалуйста, тут вот выясняется, что из Харькова, к этому я еще чуть попозже вернусь, из Одессы уже раздаются голоса, давайте нам, соответственно, перемирие, как минимум энергетическое. То есть вот эти удары по мостам через Днепр, километровые пробки, поездки, цена поездки за такси 1300-1600 гривен. Вот так, оказывается, просто все победить вот это все? Или фронт восточный встал?
11: За фронт не скажу, но знаю, что восточники сегодня взяли еще один населенный пункт. Но это же все настолько абстрактно. В войне, где киллзона, если со стороны противника, со своей сложить, там будет километров 40, наверное. Да? Но у меня страдания киевлян, я вот на них смотрю немножечко под другим углом зрения. Я на Донбассе с 2014 года. Сначала я жил 2 месяца в Славянске без воды и электричества под обстрелами. Потом я перебрался в Донецк, где продолжилось то же самое. Там до середины сентября, там, где я жил, не было воды. Свет был, слава богу. Потом я на протяжении многих-многих лет смотрел, как они бьют и бьют по Донбассу. На въезде в поселок Гольма есть сталинской постройки трансформаторная будка, которая, значит, просто штатная цель для украинских артиллеристов была лет 10, наверное. Будка из хорошего очень такого белого кирпича советского. Но поскольку всегда происходит некий разлет снарядов, как бы точно орудия не наводили, да, то вокруг этой будки заодно выкосило все дома, которые были. Сама будка пока устояла. Ее с упорством обреченных все восстанавливали. С 2014 года они рассказывали, как они влупят по бывшему пивзаводу «Сармат» донецкому, и аммиак растечется по всему городу, и все сепары, значит, передохнут. В 22-м, получив натовский калибр, они влупили по заводу «Сармат». Я в 5 километрах жил. Я почувствовал в 5 километрах запах аммиака. Там тревога была в городе, запретили выходить на улицу, а я помчался туда. Погибла вся ночная смена. Но Господь был на нашей стороне. Там несколько снарядов было. Один из них перебил трубопровод с водой. И вода несколько связала этот аммиак. Вот. И ну что, ну пришло время как бы киевлянам вот эту чашу испить до дна, да, они заслужили, они радовались, ни у кого не вызывало там какого-то отторжения, прям, знаешь, вот резкого, да, то, что они делали с Донбассом все эти годы, вот.
8: Так что вот так. Слушай, а вот к словам девушки по фамилии Скороход. Может, она не девушка, я не знаю. Я не видела ее как-то непрофессионально. Не пробила фотку. Ладно, Панёнка. Вот умеешь ты подобрать слово. А скажи, пожалуйста, вот этот исход массовый, он по мобилизационному... по мобилизационному потенциалу Украины бьет или тут одно с другим не пересекается?
11: Конечно. Люди, которые там сидят, они... Ну, как правило, чем занимаются люди в столицах? Ну, администрированием чего-то, да, в большинстве своем. Там, ну, мало же производственных бизнесов. То, что вот они побежали, да, это разваливается система. Сложные системы, к сожалению или к счастью, они достаточно устойчивы. Да, я тоже опять вернусь к Донбассу, к той же Сирии, где тотальная гражданская война шла почти десяток лет. Это устойчивая система. Но когда продолжают выбивать инфраструктуру, а наши останавливаться не собираются. Вот я слышал эту, да, заплачку. Это Панёнки же заплачка про энергетическое перемирие, да? Но вот энергетическое перемирие было в прошлой серии, а теперь вот серия новая. Там нет никаких энергетических перемирий. Да? Там будет не просто тотал, потому что ну сколько можно Россию водить за нос, издеваться и убивать наших людей? Ну, все правильно делается.
8: А скажи, пожалуйста, можно ли происходящее сейчас, ну потому что Киев все-таки это главный распределительный хаб, назвать все инфраструктурной блокадой? Как ты думаешь?
11: Да, вот экономическую блокаду очень успешно провели. Вот меньше чем за 2 недели просто обрубили вывоз сельхозпродукции из Украины, а потом один за другим начали сыпаться сталелитейные комбинаты, металлургия. Потому что то, что она производит на Украине, рентабельно только в случае, если вывозить самым дешевым морским транспортом. Вывозить вагонами, уж тем более фурами, ну все, уже нет смысла вылезать на рынок с этой продукцией. Она только за счет своей дешевизны и вылезала. Вот, собственно, и все. Теперь пришла очередь Киева, да.
8: И вот сюда же, да даже не про Киев, а вот вообще, в принципе, знаешь, это же началось не сейчас, когда стали люди из Киева, допустим, уезжать и сталкиваться с тем, что в Ужгороде цены на жилье, как в Монако. Я прекрасно помню, 2 года назад люди уезжали из Харькова, и где-нибудь в Кременчуге им свои же ломили такие цены, ну, Монако отдыхает. Так вот, получается так, что... И элиты не верят в способность власти что-то сдерживать под контроль, ведь уезжают в первую очередь те, у кого есть деньги. Так и низы уже, наверное, не хотят. Либо это я так себе мечты расписываю. Ну, покритикуй меня, пожалуйста.
11: С опытом народовластия на Украине, угу. Да, низы могут исправить ситуацию, в которой они оказались. Вот, выйдя на улицу. Ну, как-то себя проявить, да, сделать работу над ошибками. Я думаю, Россия это примет очень благосклонно. Вот.
8: Ты в это веришь, Дим, что они способны, что это не просто бумажные какие-то майданчики, а то, что кто-то возьмется и финансирует. Так хорошо, они сами скажут, да, мы так ждали.
11: Разные бывают Майданы, да? Вот. Никогда Майдана, я как участник, включенный наблюдатель на 13 революциях цветных во всех уголках мира, скажу, что ни одна революция, каждая революция имела под собой ну, какую-то почву, какие-то чаяния. Да? В благополучных странах, в Швейцариях, не происходят цветные революции. Какой-то там вагон долларов раздавай на улице, да? Пачками. Вот. Причины были. Здесь та же самая история. Украинцы могут исправить ситуацию, в которой они оказались. А Россия, я могу даже дату назвать точно, с 27 июля начались системные удары по Украине. По целым сегментам экономики, там, жизни, сферы, при этом, значит, были удары, которые никогда не прекращались, как, например, удары по тепловозам. Да? Ну, практически весь, вчера сообщили, весь тепловозный парк Украины уничтожен.
8: Да, там сельскохозяйственное министерство в первую очередь об этом начали жалобы доносить. Слушай,
11: а тепловоз такая интересная штука, ее на Алиэкспрессе не купишь, даже если очень много денег у тебя есть.
8: Смешно. Слушай, ну не все так радужно. Я очень посмеялась и быстренько улыбку стерла с лица, потому что ДНР, это же я про Подмосковье сейчас даже не буду говорить, да, вот про ДНР сейчас скажу, была полностью обесточена ночными атаками ВСУ. Без света 420 тысяч абонентов. А как так выходит? Как так вышло? Почему так вышло?
11: Давайте без ханжества, да.
8: Давайте.
11: Примерно у 300 тысяч этих абонентов есть генераторы, да. На каждой бензозаправке есть генератор. В каждом магазине там, часов 10, 15, 20 люди перетопчутся. Я это спокойно говорю, потому что я сам приехал крайний раз вот в командировку на Донбасс со своим генератором и со своим бензином. И он меня очень выручил. Да, часов 20, наверное, электричества не было. Вот. Почему произошло это в ДНР? Это накопительный эффект от ударов по инфраструктуре. Я вот в начале своего спича нашей программы привел пример будку «Цель», приоритетную для украинских артиллеристов, да, в Гурмовском. Вот там много было таких целей. ДНР примерно до 2017-2018 года был энергоизбыточный регион. Настолько энергоизбыточный, что под Зугресом, под патронажем правительства ДНР, даже замутили гигантские теплицы, где, значит, круглый год росли помидоры и огурцы. Я был в этих теплицах. Да. Это избыток тепла, который Зугрес производила. Но вот били они целенаправленно, зеркаля удар России по донбасским.
8: Дим, прервемся, давай послушаем последние самые свежие новости в нашем эфире, а потом вернемся к этому разговору. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
4: Самый добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Николай Межевич о словах эстонских подростков об уничтожении России.
12: Социология, особенно в социологии международных отношений, абсолютно известно, доказано, что, например, жителю Папуа Новой Гвинеи интересны соседствующие страны и с точки зрения дружбы, и с точки зрения вражды. Если вам вдруг приносят данные социологического вопроса, что жители Папуа Новой Гвинеи хотят снести с лица земли Эстонию, значит, тут какая-то техническая ошибка, они даже не знают о ее существовании. И в Эстонии, ну, скажем так, 90% населения просыпается, проходит рабочий день, обедает, ужинает, ложится спать. В смысле, у России, да, антироссийские настроения культивируются, ну, так, в принципе, лет как 800, с небольшими паузами. Нам, конечно, из этого не следует занимать симметричную позицию. В конце концов, буйно помешанного вовсе не обязательно подвергать каким-то мерам аналогичным, которые он хочет сделать в отношении вас. Достаточно просто изолировать. В этом смысле Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно. Но и как враг перед нами случай, когда, ну, скажем так, люди переоценивают собственные возможности.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
14: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым.
15: Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
8: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дима пишет, тут как раз одна надежда на низы, да, что мы с тобой говорим, слушатели слушают и комментируют. Сразу вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Что такое теория победы? Не, ну я, конечно, прочитала, изучила, но чтобы об этом говорить, надо сначала объяснить, что это и почему это так странно называется.
11: Да, утический план спасения от большого шухера, который назревает в Европе в связи с событиями на Украине, в связи с поведением Европы с Россией на ровном месте совершенно. Мы же не враждовали никогда вообще. Что произошло? Вот они начали осознавать, вышли из мира иллюзии в объективную реальность. Значит, США с приходом Трампа опять поверила в свои силы, возомнила себя империей, начала резать, как бизнесмены говорят, косты или хвосты, да, всякие непрофильные расходы убирать, да. И США с ужасом увидела, что они вообще главный спонсор вот этого блока НАТО, да, давным-давно, мне кажется, морально и военно-политически устаревшего. И им, в принципе, вот эта вся бахрома в виде особенно младонатовцев, да, и нищих европейских государств абсолютно не нужна. Они сами будут решать свои задачи. Тем более НАТО, европейская часть, блок, я считаю, что там есть уже раскол, не поддержали операцию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, да, с Ираном, с Армузским проливом. Вот это крепко-накрепко запомнили. И Трамп решил оставить Европу с проблемами, которые она сама себе нажила, в одиночестве. Да? Разбираться с Россией, там что-то ей объяснять. Вот, почему они так себя вели, за что. И, собственно, вот этот план, написанный поляком, главнокомандующим сухопутных сил НАТО в Европе, это такой жест отчаяния, там даже вот в строчках НАТО, если мы победим, кажется, вот как-то, если там придется победить, они абсолютно не уверены, что они смогут сдержать Россию, если Россия вдруг начнет распрямлять горбатых в ЕС. Вот. Хотя Россия десятки раз устами там, ну, высшего нашего руководства говорила, что нам нужна война с Европой, война с НАТО. Это действительно так, нам это не нужно. Нам хватает вот того, что сейчас происходит в нашем подбрюшье юго-восточном. Вот. Они предполагают, что они смогут, план полностью заточен на прорыв России на восточный фланг НАТО. Я посмотрел, что это за восточный фланг, что считается восточным флангом. Это Финляндия, с самой протяженной границы с Россией. Больше 1000 километров, часть границы за полярным кругом. Как ее прикрывать от агрессивных поползновений Москвы, никто не знает. Ну, не надо было, наверное, Финляндию в НАТО принимать. Да? Ну и дальше. Привычная троица Эстония, Латвия, Литва и как бы вот почтенные русофобы Польша, тоже как бы маленькая, небольшая страна.
8: Да, это же почетные, а не почтенные. Почетные русофобы.
11: Почетные русофобы, да. Румыния, Болгария, которые, Венгрия, которые тоже относятся к восточному флангу, они с Россией не граничат, и, собственно, этим планом будущий театр боевых действий европейские, подчеркну, европейские натовцы уже определили, да, вот, и с ужасом ждут. Но вот злые люди пишут, что план был придуман достаточно давно, и были приняты меры для сдерживания России. Например, Эстония должна построить 600 бункеров, ну, или каких-то забетонированных огневых точек, там, укреплений к 2027 году. На данный момент построено 38 бункеров. Да? Вот. Польша должна была обеспечить какой-то, значит, нерушимый вал, о который разобьются москальские орды. Она за это время смогла построить только 1 километр укреплений.
8: А чё, в чем вот проблема-то? Ладно, бункеры еще, а вот...
11: Дорого это очень.
8: А, дорого. Слушай, ну а у тебя не сложилось впечатление, что Польша и Прибалтика – это прям пушечное мясо? Все, уже отписали им эту роль.
11: На заклание, да.
8: Да, и самое да. Вот претерпевать от России, вот это их кредо. Претерпевать от России.
11: Ну, надо как-то за собой, может быть, посмотреть. Может, что-то они не то делают по жизни, да, как-то. Извините, я вот так перехожу на... Да. Так что, как бы, исход понятен, и вот главполяк, главнокомандующий, вот забеспокоился, план такой нарисовал, 12 числа в Варшаве будет его презентовать почтенной натовской публике.
8: Ты до этого упомянул про раскол в НАТО. Ну, понятно, что главный донор НАТО – это Соединенные Штаты. После истории с Ираном...
11: Есть еще, да. Есть еще один момент.
8: Вы путаете
11: о чем, собственно...
8: Кто с кем раскололся,
11: да? Еще один важный признак раскола, на мой взгляд. О чем говорил, собственно, автор этого плана «Теория победы»? Достаточно давно он говорил. Американцы начали выводить своих солдат из сухопутной группировки в Европе. 5000 вывели на Ближний Восток. Понятно, что там США завязли просто по уши. Да? И планируют вывести как минимум половину американских солдат. И, может быть, даже... Америка не просто хочет стряхнуть вот эту европейскую натовскую бахрому. У нее, может быть, банально не быть сил воевать с Россией, воевать с Ираном. То есть мы загнали противника все-таки в такую вилку, вот, из которой он не знает, как выпутаться. Время на нашей стороне, как и тактика, и стратегия.
8: Дим, вернемся на Украину. Вот ты сказал о том, сколько ты видел цветных революций. Но я думаю, конфликтов ты видел не меньше. Скажи, пожалуйста, а насколько нынешняя ситуация с мостами и энергетикой на Украине, в Киеве, в частности, отличается от того, что ты наблюдал в других конфликтах?
11: Ну, взорванных мостов-то я, конечно, насмотрелся. Там штурм Масула в Ираке, там взорванный мост через библейскую реку Тигр. На мосту стоит грузовик. В грузовике сидит мертвый солдат. И дверца этого грузовика из ручного гранатомета прострелит. Прям такое зрелище. Да? Вот. Но вот такого масштаба. Дело в том, что я не знаю, скажу ли я большую крамолу или нет. Да? Но нынешние боевые действия из-за особенностей войны в воздухе и вообще невиданных доселе особенностей нынешней войны, они зашли в технологический тупик. Единственное логичное событие в логике войны – это не

0: какую логистику? Для примера, для начала. В качестве, ну, ягод из компота, да. Вот. И я закончил-то свой материал, который на сайте висит, про это, анализ моего плана, с таким призывом. Ну, вы, товарищи европейцы, подумайте, что вы можете сделать, ну, чтобы не доводить до войны. У вас нет шансов. Нет шансов хотя бы потому, что у вас армия войны не помнит настоящие. А что такое война современная, и даже
1: то
0: не
1: есть,
0: знают
1: близко. Самая большая армия Европы, я про польскую сейчас, тут не количество, а качество, мы об этом говорим. И оно действительно не соответствует? Или все-таки это не про эту армию?
0: Ну, они в 1939-м запустили конницу на немецкие танки, да?
1: Ну, хоть что-то. Ничего если не такое... было, значит, танков. Поскакали на них, к чертовой
0: если
1: матери.
0: Если такое случится в 21 веке, я думаю, они запустят танки на 40-долларовые дроны. На этом все бронетанковые войска Польши закончатся.
1: Понимаю.
0: Думаю, за несколько суток.
1: А если...
0: Потому что ага. я лично знаю парней на фронте, которые за 3 часа работы на дронах 9 единиц бронированной техники врага, в том числе 2 немецкие саушки. Вот.
1: А принципе, это что, какая-то канонам... особенная штука, саушка? Я даже не понимаю.
0: Ну, вот, дальнобольная артиллерийская установка бронированная.
1: Поняла.
0: Немецкая, очень, очень дорогая.
1: Ну,
0: да?
1: Я же уточняю, ты же понимаешь, где я и где ты. Да. Вот поэтому я все и спрашиваю.
0: Великую Отечественную за такое давали орден Ленина. Угу. Ну, не орден Ленина, а героя. Угу. Героя Советского Союза. Вот. И таких ребят на фронте очень много. Что с ними будет делать Европа, я не знаю.
1: Слушай, остается у нас полторы минуты. Вот если Запад действительно готовит эту теорию победы, хотя вот, говорят, уплыла она сознательно, да, для войны с нами, а Украина при этом теряет свет, теряет мосты, тут какой-то синергии не пахнет даже, хотя вон кричат
0: и даже
1: вообще.
0: Мария... Даже больше замечу, что меня в этом плане поразило в тех кусках, которые я видел. Там Украина даже карандашом не прописана.
1: Вот, понимаешь?
0: Это наша стремящаяся в НАТО Украина, положившая столько жизни ради этого. Даже
1: да, и понимаешь, вот эта вот стратегия ведет лишь к разрушению этой страны. Я не понимаю, как это сама Украина не видит. Ну, конечно, в лице вот этих вояк бравых, которые мы же люди в первую очередь. Так вот, к чему я веду? К тому, что, ребята, вас уже давно кинули. Кинули, как лохов. Я специально использую эти неприятные и неэфирные слова, чтобы понять, чтобы подчеркнуть глубину.
0: Попали в просак.
1: Ладно. Дмитрий Стешин. И да, все правильно, Дима чуть выше заметил. Большой материал, анализ, разбор. Читайте на сайте kp.ru и в официальном телеграм-канале Дмитрия Стешина, русский тарантас, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Благодарим.
2: Самый добрый вечер. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. ищите

0: раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время планирует телефонный разговор с Владимиром Путиным. На уточняющий вопрос о сроках беседы он ответил: «Очень скоро». С начала года лидеры провели 5 телефонных разговоров, последний состоялся 8 сентября. Трамп также заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине.
3: О Путине.
2: Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения. В Телеграме он назвал российского президента самым дорогим другом и заявил о намерении дальше развивать стратегическое партнерство между двумя странами. Владимир Путин отмечает 74-й день рождения 7 октября.
3: Об экономике.
2: Российские инвесторы стали активнее торговать золотом на московской бирже. За первые 3 квартала объем сделок с металлом вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса в том числе с увеличением стоимости золота. Средняя цена металла в первом полугодии была почти на 37% выше, чем годом ранее.
3: О происшествии.
2: В Москве подросток напал на прибывших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КПРУ. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков, когда врачи начали стучать в дверь. Тот открыл и набросился на них. По информации источника, у медика легкая резаная рана. Ему не потребовалась госпитализация, в то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированное учреждение. Отмечается, что оба стоят на учете у психиатра.
3: О работе.
2: Легче всего в России найти работу в ритейле, медицине и промышленности, выяснил Суперджоб. В этих сферах количество вакансий значительно превышает число резюме. В ритейле особенно востребованы сотрудники магазинов, медицине врачи, медсестры, лаборанты, а в промышленности специалисты производственных предприятий.
3: Обо всем остальном.
2: Кобры в сезон дождей стали чаще проникать на виллы и в отели Бали в поисках тепла, сообщили в местном фонде спасения рептилий. Специалисты советуют туристам следить за чистотой в помещениях и обращать внимание на ветви растений, которые могут вести с улицы внутрь. Сезон дождей на острове обычно начинается в ноябре. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 85 рублей 71 копейку, евро 96 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 80 копеек. В Москве в среду малооблачно, плюс 11, плюс 16. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 11, плюс 14. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: А у нас тем временем организовался, знаете, как молодежь говорит, политический твит недели, ни больше, ни меньше. Сам Эммануэль Макрон пишет о своей озабоченности войной Украины и России и своей встрече с Зеленским. Ну, конкретику вам выдам сейчас. Накануне президент Франции опубликовала в соцсети X резонансное заявление по итогам телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, нелегитимным, добавляю я от себя, чтобы все было по-честному. Твит привлек широкое внимание медиа и стал одним из главных политических заявлений недели. Почему, спрашиваем мы? Смотрим, что же необычно написал Макрон в своем твите. Назвал Россию и безответственной, ну, мол, мы безответственный выбор делаем. Подчеркнул, что детально обсудил с Зеленским конкретные технические меры поддержки. Заявил, что Париж и Европа всем сердцем с ними. И так далее, и тому подобное. Ничего нового. Просто-напросто все это происходит на фоне такого, что творится во Франции. Отчего волосы встают дыбом? И здесь я вообще не шучу и не иронизирую, как секунды ранее. Школьные протесты во Франции приобрели такой масштаб, ну, что тут не Украиной какой-то заниматься, а собственными внутренними проблемами. Молодежные протесты переросли уже в беспредел. 500 школ по всей стране прекратили занятия. Власти и лояльная к ним часть учителей с ужасом ожидают вторника, когда к бунту присоединятся профсоюзы. И здесь слово «ужас», а вторник, кстати, уже наступил на минуточку, слово «ужас» отнюдь не гипербола. Министр образования Франции сообщил, что 24 школы по всей стране подверглись поджогам и разгромом с серьезным ущербом. Занятия частично или полностью приостановлены в почти в 900 учебных заведений Франции на фоне происходящих в стране акций протеста старшеклассников. Что ж я заговариваюсь? А Макрон тем временем, значит, пишет твиты, переговаривается с Зеленским и наблюдает за испытанием новой баллистической ракеты. Я не знаю, может быть, я как-то неправильно, как-то чисто слишком по-хозяйски говорю об этом. Это все-таки высокая политика. Давайте спросим у людей, знающих. Заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я как-то, видимо, знаете, так вот по-рабоче-крестьянски, что ли, подхожу к высокой политике, или не совсем я себя должна закапывать в этом подходе?
6: Ну, почему же? Ваш подход вполне логичен, но надо понимать, что Франция особенная страна. О-а-а. Там существует традиция молодежных протестов, которые часто играли определенную конструктивную роль в истории Франции, но периодически эти протесты выходят за рамки разумного, и тогда начинается прям беда. Вот. Дело в том, что французы, вот французские родители, вы часто обсуждаете эти темы, я знаю, с Александром Милкусом, да?
5: Да, в программе «Родительский вопрос».
6: Французские родители очень мудрые. Да. Да. Они заметили, что, в общем, молодые ребята, если им все только запрещать, а не давать вот как-то себя проявить, то это плохо, да, можно сломать человеку психику, и вообще надо дать молодому человеку вот попетушиться, да, поэтому символ Франции...
5: Школу петуха, сжечь, да, так, эй, а подожжем-ка мы, да, школу. Да, да. А вы видели, да, сегодня видео, Дмитрий Олегович, простите, видео, когда французские школьники где-то взяли небольшую такую канистрочку с бензином, да, на которой, как на лекарствах, чтобы слушатели сразу поняли, что я имею в виду, есть защита открывания от детей и животных, точнее, для детей и животных, там защита, и они не смогли ее открыть. Они не смогли, да, ее открыть.
6: Бедные.
5: Чему учат, бедные, в школах? Чему там учат? Ладно, молчу дальше. И что, к чему это привело, это вот все петушение и,
6: ну,
5: разрушение?
6: Вот, и у французов есть как бы вот такая традиция, что школьники, студенты, они проходят как бы такой обряд инициации. Им дают попротестовать.
5: Ага, так.
6: Да? Вот, то есть, ну, считается, это вообще довольно умная позиция родителей. Пусть сыночек залезет на фонарь, там, перед девушками покрасуется, поругается с полицейским, но только так, чтобы без шока, да, без увечий. Вот, но в чем тут проблема? Это заметили хулиганы французские, и когда проходит вот эта манифестация, то хулиганы затесываются, они, как правило, молодые ребята тоже, затесываются в ряды этих школьников или студентов и начинают громить реально витрины, магазины, кое-что для себя прихватывать. Угу. Вот, в итоге, я однажды это наблюдал в Париже, это потрясающая сцена, значит, родители устроили как раз такую, значит, демонстрацию протеста своих деточек. Впереди идут студенты, естественно, значит, там ребята, значит, среди них явно какие-то вот эти кассеры, то есть хулиганы, которые нападают на витрины. Сзади идут чуть-чуть такие странные люди в гражданской одежде. Это полицейские, переодетые полицейские детективы, которых наняли родители, чтобы они, значит, поймали этих хулиганов и не поставили детей под угрозу. А еще дальше идут родители. Так, чтобы их не заметили дети, да, чтобы не произошло вот этого скандала. Папа, я такого от тебя не ожидал. Там, да? Вот, вот такая штука.
5: А за что сейчас протестуют? За что сейчас вот эти протесты? Из чего они вылезли?
6: Да,
5: в чем проблема?
6: И много, много лет это работает, но когда в стране настоящий кризис и настоящая бедность, вдруг это становится из комедии, превращается в трагедию. То есть сейчас что происходит? Очевидно, что на этот раз не просто погромщики, хулиганы, залезли в ряды школьников, да, а это действуют силы ультралевые, которых сейчас очень много во Франции. Прежде всего называют партию «Непокоренная Франция», вот это «La France Insoumise», во главе с господином Жаном Люком Меланшоном, такой 72-летний нонконформист. Вот, вы его послушайте, он прямо революционер. Вот, он таким образом набирает очки именно в своем электорате. Его электорат – это вот такие вечно недовольные бедные французы, жители пригородов бедных, да, мигранты, кстати говоря, которые тоже голосуют, конечно. Вот они очень часто голосуют как раз за непокоренную Францию. И Меланшон, он, в общем, пошел на риск, потому что когда началось насилие, еще в выходные, в субботу-воскресенье, он сказал такую фразу, очень понятную французам, а вот нам совсем непонятно. Он сказал: без насилия нет результата. Если вы хотите чего-то добиться, защитить свои деньги, свои права, деритесь за это, да? Вот эта фраза, которую, так сказать, православное сознание ее не воспринимает, но вот я прекрасно помню в советские времена, даже, так скажем так, в застойные, многие люди у нас говорили: вот французы за 10 франков удавятся. А те, кто им возражали, говорили: да, они за 10 франков удавятся, они борются за свои права, и поэтому живут лучше нас. Да. А мы живем так, как сейчас, потому что мы за них, значит, не боремся.
5: Я поняла. Дмитрий Олегович, вот. А теперь смотрите, вот здесь будет очень уместно процитировать ваш же материал, сайт kp.ru. А теперь смотрите, как борьба, друзья мои, происходит. Для тех, кто еще не успел прочитать или где-то увидеть. Школьники, это я вот вырываю из контекста, но не изменяя смысл. Рядом с Марселем школьники подожгли дерево во дворе своей школы. Учитель пытался его потушить. Его облили бензином и чуть самого не сожгли. В Париже били ногами девушку полицейского с криками «прикончим ее», которая проходила в тот день стажировку. 15-летнему подростку в Лансе светошумовой гранаты оторвало руку. Давайте разрешим нашим детям. Слушайте, у меня ощущение, вот я хотела следующий вопрос задать, что сейчас волнует больше рядовых французов: перехват дронов над Киевом, который обсуждал Макрон с Зеленским, или безопасность собственных детей в школах? Но мне как-то уже даже его и задавать не хочется, потому что сами заварили, что ли, или выводы не такие должны быть?
6: Ну, смотрите, это все на самом деле звенья одной цепи, да? Да, во Франции сейчас очень напряженная обстановка, и, безусловно, до вот этих выборов президентских, которые назначены на май, будет очень много насилия. Я думаю, что Меланшон, когда вот он пошел на эти вещи, да, когда он поддержал насильственные протесты школьников, мне кажется, он немножко как наш Зюганов в 96-м году, он не хочет побеждать, потому что вообще-то был такой шанс, что всегда во Франции выборы ведь проходят два тура, да? Первый тур, когда определяются самые два сильных кандидата, потом они друг против друга. И был шанс, что во второй тур выйдут Меланшон и Марин Ле Пен. Вот это была бы катастрофа для истеблишмента, да, для властей, придержащих во Франции, потому что это значило бы, что действительно могут быть какие-то сильные изменения во французской политике. А сейчас Меланшон, вот его объявляют виновным вот в этом насилии, в поджигании деревьев, в том, что учителей чуть не убили. Многие педагоги, кстати, получили травмы в результате этих самых протестов. Хотя, тоже обратите внимание, сами протесты начали педагоги. С чего все началось? В парижском пригороде Критей 17 сентября учителя вышли на забастовку, потому что им мало платят зарплату, да, и переполненные классы. А потом к ним присоединились ученики, которые сказали: да, мы требуем, как они называются, «le mur et le prof». Стены и преподаватели. То есть мы требуем, чтобы было меньше людей в классах, чтобы были просторные классы, и чтобы были преподаватели, которые нас нормально готовят к экзаменам. Mm-hmm. Вот, вообще сознание французской молодежи – это что-то потрясающее. Вот, например, у них проходят демонстрации сейчас насильственные из-за пенсионной реформы. Мне не было понятно, почему на них ходят молодые люди. Когда я был молодым человеком, извините, вопрос о пенсионерах был для меня 10-м, да, или 20-м.
5: Дмитрий Олегович, подвесим интригу, почему волнует молодежь пенсионеров во Франции, потому что сейчас новости, а потом раскроем эту тайну. Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», с нами в эфире.
3: «Самый добрый вечер».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
8: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» – самое лучшее радио на свете.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
9: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешних политической ситуации противостояния с Ираном.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: С нами заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, так почему французские студенты интересуются пенсионерами?
6: Потрясающе. Значит, они выходят на демонстрации против удлинения пенсионного возраста, да, то есть за то, чтобы старикам разрешали уходить на пенсию, их увольняли пораньше. Но не потому, что они так любят стариков, а знаете почему? Потому что так освобождаются рабочие места. Когда людей отправляют на пенсию, для молодежи получается больше рабочих мест. А во Франции это главная проблема, вот этот «contrat de premier embauche», первый контракт, который вы получаете после вуза. Это дикая проблема, потому что получить работу, не имея опыта, всегда очень тяжело во Франции. И когда я это увидел, когда об этом узнал, я был потрясен, потому что у нас в России молодежь, ну как бы каждый человек думает про себя, он думает о своей квалификации, о своей работе. А они коллективисты, вот говорят, русские коллективисты, на самом деле самые коллективисты, иногда кажется, это французы. То есть, представляете, люди ходят на демонстрации, дерутся с полицией для того, чтобы было больше рабочих мест для их поколения. Вот это особенная психология, удивительная. Но то, что вы сказали, это очень интересная тема тоже. Что интересует французов больше, да? Демонстрации школьников и прирастающие в прогромы, да, в центре города, да, или Украина?
5: Да, или беспилотники.
6: Вы удивитесь, да? Угу. Во Франции все время идут демонстрации за права всяких ущемленных наций. Демонстрации за Палестину. Демонстрации за Украину. До этого были демонстрации за Чечню. Вот. И франко-чешский писатель Милан Кундера, которому это очень не нравилось, он потрясающе объяснил в своей книге, в одной из своих книг, что происходит. Он говорит так, французы, когда выходят за права там, значит, палестинцев или чеченцев, они не палестинцев любят и не чеченцев, они любят себя, защищающих угнетенных. То есть вот это момент, который трудно понять нашему человеку. Когда-то у нас что-то подобное было в Советском Союзе, когда, помните, ходили встречать Луиса Карвалана, мы все за Кубу, мы все за угнетенные народы Африки, значит, долой апартеид, и все за Оскара Петерсона. Но это мое поколение еще помнит, я в 70-м году родился, а молодые люди это не помнят, потому что это наши либералы, так сказать, которые пришли к власти, считали это лицемерием. И, может быть, иногда действительно элемент лицемерия в этом есть. По крайней мере, в защите Украины нынешним французским, значит, французскими этими демонстрантами огромное количество лицемерия, потому что Франция сначала подтолкнула к этому конфликту, сделала все, чтобы он стал возможным, а теперь они жалеют. Значит, жертв этого
5: да,
6: всего.
5: Я хочу вернуть нас как раз к политике. Тут фон дер Ляйен еще выступила, сказала, что доля российского газа упала с 45 до 12%, и Европа выстояла, но цена – это обвал конкурентоспособности немецкой промышленности, уличные бунты во Франции, а весь Евросоюз в энергетическом плане оказался в руках США. Трамп даже угрожает запретить экспорт дизеля, чтобы заставить Европу раскрыть резервы. В общем, я никак не пойму, вот если это и есть та самая сила, солидарность Европы, она же как-то должна, если вот у них есть, знаете, с молоком матери впитанные за Украину, за Чечню, за кого там еще, за Палестину, да. Тогда откуда это согласие молчаливое оплаты чужой войны, тем более подрывая такими ядерными зарядами свой экономический суверенитет.
6: Да. Это разные вещи, понимаете? Вот эти люди, которые выходят демонстрировать за Украину, за Палестину, за Чечню и так далее, если вы их попросите деньги отдать для этих стран, вот каждый из них свои деньги не отдаст. Он будет демонстрировать 3 часа, потому что это приятно, можно кричать, ходить, значит, с каким-то транспарантом, там, чувствовать себя борцом. Но деньги – это святое, деньги они все придерживают. Тут действует другая немножко схема. Вот этот Евросоюз, в который все куда-то платят деньги, все эти страны Европы, понимаете, во-первых, у руководства никто не избирает. Это на самом деле такая идеологическая организация, которая занимается продвижением, как они говорят, ценностей этого самого Евросоюза во всем мире. Они все страны, кроме себя, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, объявили диктатурами, авторитарными режимами. Значит, они присвоили себе право, что они имеют право, значит, менять режимы в этих странах. Вот, и на это выделяют деньги. При этом происходит это бесконтрольно. Во-первых, потому что фон дер Ляйен народ не выбирал, да, ей не надо нести ответственность перед избирателями. Вот. А во-вторых, вот эти деньги, когда они попадают в Евросоюз, они как бы ничьи, понимаете? Их платят болгары, румыны, французы, немцы, платят куда-то в Брюссель. Дальше эти деньги растворяются где-то в, так сказать, в космосе. Да? Угу. Очень просто на эти деньги оплачивать самые безумные проекты, типа, значит, поддержки режима Зеленского, который как ненасытная утроба, да, в него сколько денег не вложи, все время у него не хватает. Все время у него бюджетная дыра.
5: Это правда.
6: Естественно. Вот, естественно. Вот. Но народ, понимаете, тоже. Вот вы гражданин Болгарии, живете в Болгарии. Вы живете бедно, плохо. Вы платите огромные налоги. Эти налоги идут куда-то в Брюссель. У вас нет денег поехать в Брюссель, протестовать, я не знаю, напротив офиса фон дер Ляйен. Еще никто не знает, где этот офис находится. Он какой-то там виртуальный, наверное, да? Все эти еврокомиссии и прочее. У них еще все это распределено. Одна контора в Страсбурге, другая в Брюсселе, третья еще где-то. Непонятно, куда идти протестовать. Да? Вот французские фермеры, когда они протестуют против своего правительства, они заваливают вход в Министерство сельского хозяйства навозом. А тут непонятен, вот где этот вход, который надо завалить навозом. Да? Как говорил Киссинджер, когда я хочу позвонить в Европу, дайте мне телефонный номер, кто управляет Европой. Mm-hmm. Вот в чем вся проблема. И, конечно, вот фон дер Ляйен это говорит, она констатирует факт. А что это было непонятно, что именно это и случится, когда они отказались от российского газа, от российской нефти?
5: Меня это и удивило, что она как бы решила камин-аут совершить. А скажите мне, пожалуйста, я верну к Макрону, в Елисейский дворец наш разговор. А ему, получается, выгодно вот то, что происходит во Франции, потому что у него минус один противник, верно? Пусть он... Вот он и виноват, этот Иван Иванович, за то, что они руки там детям отрывают и учителей поджигают.
6: Жан-Люк Меланшон, да.
5: Да, спасибо большое.
6: Вы совершенно правы.
5: Жан, он и
6: мы позвонили как раз. Да, мы звонили. Он Жан-Люк, Иван Лукич, скажем так.
5: Спасибо
6: большое. Вот, Иван Лукич. Мы вчера позвонили своему любимому эксперту, французу, по имени, значит, Фабрис, Фабрис Салин, наш друг нашей редакции, француз, который, значит, очень тонко разбирается в политике французской. Он сказал, смотрите, что происходит. Меланшон с его партией «Непокоренная Франция», он в какой-то степени оказался вынужден поддержать эти протесты, потому что это его электорат, его люди. Да? Угу. Причем у него для поддержки этого протеста есть вся инфраструктура. В его партию, от его партии избралось множество мэров, вот этих неблагополучных городов, предместий. И они поддерживают как раз эти протестные акции, потому что это их люди протестуют, это их идеи продвигаются, да. Есть такой старый французский город Сен-Дени, которым управляет выходец из Мали, такой чернокожий уже средних лет человек, который, кстати, родился во Франции, всю жизнь прожил во Франции, но оба родители из Мали, африканской страны. Вот. И он сказал, что бывают случаи, когда насилие оправдано. Я с этими ребятами, которые протестуют всей душой. Вот. А Макрон этому радуется, потому что большинство населения Франции все-таки эти вещи не поддерживает. Да? В итоге у Меланшона падают шансы выйти во второй круг президентских выборов. Значит, во второй круг, скорее всего, выйдут Марин Ле Пен и один из людей Меланшона. Он таких двух красивых, обаятельных молодых людей продвигает. Бывшие его примеры Эдуард Филипп Габриэль Атталь. Видели их, да, такие... Такие мальчики, такие французские, значит, примерные.
5: Так,
6: вот. И... так вот, как показывает опыт, дальше опять, значит, у французов все выборы заканчиваются, как у нас в 96-м году. То есть во второй тур выходит или отец, в общем, кандидат с фамилией Ле Пен, или Жан-Мари Ле Пен, лидер Национального фронта, или его преемница, дочь Марин Ле Пен, ныне лидер партии «Национальное объединение», да, так переименовалась партия «Национальный фронт». Дальше начинается кампания, как у нас в 96-м году. Ле Пен фашистка, не дай бог, купи еды последний раз. Значит, все, Франция становится фашисткой, все на выборы, не дать ей пройти. И в итоге любой, даже самый бездарный кандидат, как в свое время, значит, сам господин Макрон два раза победил Марин Ле Пен, самый бездарный кандидат выигрывает выборы с ней, потому что народ голосует за него как за меньшее зло, из страха перед тем, что вот фашизм придет.
5: Да, расклад очень понятен, расклад, конечно, конечно. Вот, ну, тут гадалки не ходи, все, это технология всех, и цветных революций, и еще от Ришелье и Мазарини, кстати. Да. Спасибо Александру Ивановичу Дюма, просветил, как у них там политика.
6: Там все и появилось, там все и придумали.
5: Дмитрий Олегович, спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич.
11: Самый добрый вечер.
12: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
11: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
20: О важном.
19: Владимир Путин на заседании глав государств СНГ по просьбе участников может проинформировать о ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков. Ранее стало известно, что глава государства проведет двусторонние переговоры на саммите СНГ в Туркменистане. Саммит, в котором примет участие Владимир Путин, состоится 8-9 октября в национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане.
21: О нефти.
19: Объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив достигли огромных значений и в отдельные моменты уже превышают показатели, фиксировавшиеся до начала конфликта с Ираном, утверждает президент США Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран передал американской стороне 7-дневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако Трамп отверг это предложение. При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа.
22: О происшествии.
19: В Москве подросток напал на прибывших по вызову к его матери медиков. Об этом рассказал источник КПРУ. Это произошло в квартире жилого дома. Женщина вызвала бригаду скорой помощи. Ее сын в туалете закрылся от медиков, когда врачи начали стучать в дверь. Тот открыл и набросился на них. По информации источника, у медика легкая резаная рана. Ему не потребовалась госпитализация, в то время как подросток и его мать госпитализированы в специализированное учреждение. Отмечается, что оба стоят на учете у психиатра.
23: Об ограничениях.
19: Доступ на морские набережные и пляжные территории Сочи временно ограничен, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Танкер под флагом Либерии подвергся атаке без экипажных катеров у побережья Черного моря. Загорелась нефть. В Минтрансе России отметили, что экипаж танкера в составе 23 человек спасен. По предварительной информации, пострадавших на борту нет. Все моряки – граждане Индии.
24: Обо всем.
19: Китайский бездомный 21 год скитался по улице, а потом случайно выяснил, что накопил 63 тысячи долларов. 71-летний житель Китая ночевал в заброшенном здании, а на жизнь себе зарабатывал сбором мусора. Его жизнь изменилась, когда мужчину разыскала волонтер и соцработница. Женщина выяснила, что ему давно положена пенсия, причем на счету уже скопилась приличная сумма, около 63 тысяч долларов, это 5 300 000 рублей. Первое, что сделал мужчина, обретя банковскую карту, это снял себе жилье. Также он планирует съездить в родной город. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки».
25: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
5: Друзья, продолжаем. Медведь был большой, 3 метра. Это не начало анекдота, это начало, я бы сказала, трагической истории, точнее, продолжение того, что происходит. И так начинается материал наших иркутских коллег. Читайте на сайте. Вечером 5 октября в городе Усть-Кут, Иркутской области произошло ЧП. К частному дому в районе Новый Рэп вышел медведь. Об этом сообщили в Макс-канале «Стоп медведи» Красноярск, Иркутск, Бурятия, Забайкалье. Как стало известно нашим коллегам из Иркутска, хищник оказался очень крупным, по словам очевидцев, около 3 метров. В тот момент семья отмечала праздник. И вот буквально на пару минут люди зашли в дом. Спасла просто бдительность соседей, которые позвонили и предупредили не входить, точнее, не выходить из дома, потому что рядом оказался медведь, и они его увидели. Можно сказать, в то же время в Иркутской области мужчина, которому 81 год, он отбился от медведя. Тихая рыбалка на реке Киринге едва не закончилась для жителей Иркутской области трагедией. 5 октября мужчина уехал в район, в деревню, в деревенскую местность.